0: Если смотреть на практику реализации капремонта, то бюджетный период и фактический цикл строительного проекта могут не совпадать. И капремонт включает не только сами работы на объекте. Это и проектирование, и экспертиза, закупка по правилам 44 ФЗ, само исполнение контракта и приемка. Кроме того, при ремонте здания уже после начала работ могут выявляться дополнительные работы. Это действительно часто на практике происходит. Или необходимость корректировки проектных или сметных решений. Все это способно влиять на общий срок реализации проекта по капремонту.
1: Минпросвещение предлагает снять эти лимиты. Что это изменит на практике?
0: Здесь важно точно понимать содержание поправок, поскольку Минпросвещение предлагает не увеличить, а вообще исключить из специальных правил норму, ограничивающую федеральное софинансирование. Это не означает автоматического увеличения объема финансирования. Практический эффект состоит в другом. При формировании федерального бюджета и согласии с регионами, финансирование конкретного объекта можно будет распределять между бюджетными периодами без специального ограничения в 1 или 2 года. То есть сам по себе выход проекта за сегодняшний временной предел больше не будет препятствием для продолжения федерального софинансирования, если соответствующие средства предусмотрены в бюджете и соглашении с регионом. Поэтому я бы охарактеризовал изменения так. Это не, скажем, увеличение федеральной поддержки, а повышение гибкости ее распределения во времени.
2: По итогам первого полугодия нынешнего года в России капитальный ремонт проведен в каждой 10-й школе и почти в проценте зданий детских садов. Об этом, в частности, писали ведомости, ссылаясь на данные Росстата в июле.
3: Повтор программы.
4: Приветствую всех. В эфире снова «Инвестиционный час», и сегодня мы поговорим про криптовалюты. Криптовалюты обещали стать альтернативой традиционным финансам, но постепенно сами становятся частью этой системы. Что это меняет для рынка, инвесторов и банков? И где сегодня проходит граница между перспективной технологией и спекуляцией? Попробуем разобраться во всем этом. Давайте начинать.
3: Инвестиционный час.
4: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня Алексей Кириленко, исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс. Алексей, добрый день.
5: Добрый день, Андрей.
4: И с нами на включение в первой части будет Владимир Гаргадзе, заведующий кафедрой блокчейн МФТИ. Владимир к нам чуть попозже присоединится. Алексей, ну что, давайте с вас начнем. Мне кажется, тут важную вводную часть хочется дать. Безусловно, в рамках инвестиционного часа мы обсуждаем то, что касается криптовалют, индустрии в целом, перспективы, отрасль, самое главное. Но в России так совпало, да, с 1 сентября вступает новый закон, который призван регулировать эту отрасль, давно его ждали, давно обсуждали, и вот очень хочется, безусловно, с этого начать, то есть как-то с российских новостей, а потом вернемся, безусловно, к мировым. Владимир, вот как вы оцениваете эту инициативу?
5: Вы знаете, это долгожданная инициатива, потому что довольно долго в Российской Федерации не было никакого криптозаконодательства, которое, внимание, описывало бы правила игры для локального национального криптобизнеса. Да, так как на самом деле и из-за этого, да, за счет того, что долго не было правил, как вести криптобизнес, было ощущение у населения, что и в целом криптовалюта нелегально, покупать, торговать ей не разрешено, хотя тот же 259 ФЗ о цифровых финансовых активах действует уже очень много лет, и российским пользователям, бизнесу уже давным-давно разрешено инвестировать, торговать криптовалютой. И там довольно большой еще перечень операций, да. И сейчас, 1 сентября, фактически, да, что получили российские пользователи? Они получили создание внутреннего крипторынка. Что такое крипторынок? Да? Это на самом деле две составляющие. Это вот мы с вами, инвесторы, да, частные трейдеры, да. Но это еще и инфраструктура, криптобизнес, который, по сути, позволяет все эти операции совершать. И вот
4: получается... Можно сразу уточню? Но он же был до этого?
5: Он был, была внутри России была только одна часть, криптоинвесторы. А криптобизнеса в Российской Федерации нету.
4: То есть если российский инвестор хотел бы приобретать легально, да, криптовалюту, он должен воспользоваться какой-то иностранной, должен был воспользоваться, да, иностранной инфраструктурой.

0: Да. И вот этот закон, в первую очередь, наверное, нацелен решить эту проблему, чтобы появилась российская легальная инфраструктура.
1: Да, все верно.
0: То есть, условно, знаете, все равно это digital онлайн, но я правильно понимаю, что человек мог бы, не знаю, физически прийти, посмотреть юрлицо, которое в России оформлено, как-то с кем-то пообщаться, прежде чем покупать, продавать.
1: Да, все верно. И сейчас, на самом деле, ну, те, кто уже какое-то время в крипте, они знают, что в России существуют, ну, так называемые серые обменники, да, какие-то серые биржи, которые де-факто существуют, де-факто работают там с наличной валютой, но реально все это на сегодняшний день серая зона, которая никак не контролируется, никем не регулируется. И это такой вот дикий запад, где клиент и некий вот представитель так называемого криптобизнеса, ну, то есть, ну, доверяют как бы друг другу.
0: Работают как-то вне легального поля.
1: Вне легального поля и, естественно, вне каких-то безналичных каналов. Да?
0: Хорошо. Вот с 1 сентября что поменяется? Кто будет вот этой легальными организациями или легальной организацией?
1: С 1 сентября фактически будет возможно делать такие знакомые уже пользователям бизнеса, криптобизнеса, как криптообменники, наверное, самые популярные такой сегмент, криптобиржи.
0: Вот кто, может быть, уже как бы перспективно? Банки, может быть, биржа
1: московская? Вы знаете, да, регулятор в лице Центрального банка пошел по пути уже знакомому проторенному, когда разрешает уже существующим банкам, брокерским компаниям, управляющим компаниям фактически в заявительном принципе, по заявительному принципу получать крипторецензии. Поэтому мы видим уже большой интерес со стороны, как минимум, крупных российских банков.
0: Вот, может быть, он еще все-таки как интерес, вот не будет такого, что с 1 сентября человек зайдет в свое любимое банковское приложение и увидит предложение купить криптовалюту?
1: Вы знаете, все возможно. Я, правда, в это не верю по одной простой причине, да, потому что сегодня мы получили от регулятора очень большой объемный документ в виде закона, который, ну, по сути, описывает каркас, да, вот скелет криптозаконодательства российского. Но на одном скелете никуда, как сказать, не пойдешь, да, надо...
0: Можно как минимум начать.
1: Ну, да, можно уже, как сказать, хотя бы направление наметить, да, но нужна какая-то мышечная масса в виде так называемых подзаконных актов. Угу. И закон, который сейчас принят и вступит в силу, он имеет огромное количество отсылок к уже локальным актам того же Центрального банка, которыми это законодательство будет уточнено. Да? Сейчас, я очень упрощенно скажу, да? Сейчас мы с вами получили право создать криптообменник на территории Российской Федерации. И, допустим, мы вот, Андрей, с вами решили, а давайте, почему бы нет?
0: Давайте, да.
1: Скинемся миллионов по 50 и давайте там откроем. Ну, при этом мы с вами сегодня не знаем, а хватит ли нам скинуться по 50 миллионов или надо там по 100, а может быть, хватит 10. Точно, кого нужно нанять, да, какие будут требования. Мы какие-то вещи уже понимаем, уже начали получать от Центрального банка, что-то прописано в законодательстве. Но полная картинка, да, мы ее ожидаем по официальным, по публичным, по крайней мере, заявлениям представителей ЦБ, где-то к октябрю-ноябрю.
0: Ну, не, ну тоже недолго получается. Но
1: в принципе, недолго. Есть,
0: давайте так сформулируем, чтобы эту тему чуть закрыть и двинуться дальше. До конца года, как вы оцените вероятность, что в приложении там брокерском, банковском появится возможность покупать криптовалюту легально?
1: Я оцениваю ее консервативно 30%.
0: Почему? Потому что все-таки банки долго раскачиваются?
1: Я считаю, что банк все-таки будет сейчас хотеть сделать быстро и быть первым, но все-таки банк — это финансовый институт, который оценивает риск.
0: Понятно, все не быстро. Тогда, может быть, появится много небольших, может быть, в крипторынке известных компаний, которые гораздо быстрее дадут эту возможность.
1: Опять же, я выступлю скептиком. Почему? Потому что у нас есть еще один такой прекрасный новый игрок, который должен появиться. Это цифровой депозитарий, так, без которого ни обменник, ни брокер не может
0: работать.
1: Да. Соответственно, опять же, мы пока с вами не имеем полной нормативки для создания цифрового депозитария.
0: В общем, закон есть, но много белых пятен, правильно?
1: Фактически, да.
0: Хорошо. Владимир Горгадзе, заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, к нам присоединяется. Владимир, вы с нами?
2: Да, здравствуйте.
0: Да, Владимир, подскажите, пожалуйста, вот максимально кратко, мы с Алексеем уже обсудили основные моменты. Согласны вы с тем, что закон есть, это уже первый огромный шаг вперед, но много белых пятен, и с 1 сентября мы навряд ли увидим, по крайней мере, в крупных банковских или брокерских приложениях возможность покупать валюту, криптовалюту?
2: С 1 сентября, конечно, полностью согласен, что не увидим. Но вот я прослушал последние 5 минут, как раз интересной дискуссии. И мое мнение немножко отличается. Я бы оценил вероятность не 30%, а существенно выше. То, что в нескольких топ-банках, назову ТЭС, Сбер, Альфа, из тех, которые уже сообщили о том, что они внутри себя развивают криптоконтур, запустится как минимум криптообменный сервис. До конца года я эту вероятность оцениваю существенно выше. 70%+.
0: Хорошо, то есть коллеги как бы... Да, я понял. Коллеги готовятся заранее, готовились, ставят на эту историю, видят спрос и, в общем, скорее всего, быстрее успеют это развернуть.
2: О, да. Мы начали готовиться в автобанке еще в прошлом году.
0: Хорошо. А вот что касается организатора, вот для того, чтобы банк мог своим предложением предлагать, нужен ли организатор или, может быть, внебиржевой рынок тут появится между банков? Вот какая тут ситуация?
2: Организатор торгов, вы имеете
0: да.
2: в виду? Да, организатор торгов тоже нужен, но он не столь обязателен, как, допустим, для ЦФА. Для ЦФА торговля обязательно
0: была. Цифровые финансовые активы.
2: Да, для цифровых финансовых активов. Несколько площадок сами с собой, только если peer-to-peer могли напрямую торговать, не одновременно. Здесь же, да, нужен будет организатор торгов, но, опять же, есть несколько «но». Во-первых, и цифровые финансовые активы, и цифровые активы в виде криптовалют, они существуют теперь уже в рамках нового закона в открытых блокчейнах. Ну, криптовалюты и до этого существовали, я имею в виду ЦФА, могут существовать в рамках открытых блокчейнов, где возможно существование децентрализованных обменников и децентрализованных площадок для обмена. Таким образом, централизованная площадка как таковая становится уже не единственной точкой притяжения цифровых активов. И, несомненно, это будет, наверное, как драйвер рынка, особенно институционального рынка, это будет одна из необходимых точек притяжения для этого рынка. Но, тем не менее, сами площадки уже могут организовывать торги в открытых блокчейнах и между своими клиентами, используя свои возможности как брокера.
0: Да, понял. Между собой, в общем, для них как бы отсутствие или медленное появление такой организованной российской площадки не является препятствием для того, чтобы предлагать криптовалюту своим клиентам.
2: Не является существенным препятствием, я бы сказал.
0: Да. Хорошо, ну что, будем ждать. Следующий вопрос, опять же, может быть, не напрямую относится к криптовалютам, но все-таки, опять же, может быть, так совпало. С 1 сентября, поправьте меня, появляется и цифровой рубль. Все-таки это не криптоактив, но часто путают. Вот могли бы, Владимир, вы тут сказать пару слов, в всем отличие и какие, на ваш взгляд, перспективы вот этого инструмента?
2: Да, конечно. Отличия, на самом деле, существенные. В принципе, как и ЦФА ранних типов, которые не выпускались в открытых блокчейнах или не были соединены с открытыми блокчейнами, как они отличались от цифровых инструментов аналогичной природы. Цифровой рубль существует в своем закрытом блокчейне, в который нет доступа ни у кого. Это блокчейн Центрального банка, блокчейн-площадка Центрального банка. Цифровой рубль имеет очень ограниченный набор программируемых инструментов, смарт-контрактов, но тем не менее они там есть. И цифровой рубль не предназначен для использования вне той экосистемы, в которую он встроен. Он встроен в двухуровневую банковскую систему, Центробанк, поверх него банк, и, соответственно, клиент проваливается из своего счета в свой счет на платформе Центрального банка с крипторублем. Может перемещать средства из банков через платформу в другие банки, ну и расплачиваться, соответственно. Криптовалюты устроены принципиально по-другому, там нет такого центрального блокчейна, блокчейны стоят соединены между друг другом, и принципиально иная структура и архитектура сети.
0: Хорошо. Вот, ну, архитектура, мы еще поговорим, действительно сложная вещь. Но вот могу я так разграничить, вот подтвердите мое разграничение или нет. Цифровой рубль — это некий аналог там, банковского рубля, обычного наличного рубля. Это инструмент, который позволит жителям России расплачиваться внутри России.

0: И важно, что его как бы стоимость будет равна, ну, не будет колебаться, это тот же рубль всегда. Цифровые активы, криптовалюты — это инструмент, который все-таки может менять свою курсовую стоимость к рублю. И расплачиваться можно наоборот. Кстати, нельзя расплачиваться в России, но можно переводить эти деньги куда-то за рубеж. Вот такое практическое разграничение похоже?
1: Абсолютно верно, но оно только с функциональной точки зрения верно сейчас. Потому что в будущем возможно оплаты крипторублями в России. Пока это невозможно, но в будущем почему бы и нет. И также цифровой рубль может в какой-то момент стать конвертируемым. Здесь тоже есть наработки не в России, но в других странах на платформах цифровых на валют центральных банков между другими странами. Просто наша страна еще немножко в этом отношении отстает, но мы вот только в этом году его вводим в широкое обращение.
0: Хорошо, ну что, с этим мы разобрались. Давайте теперь пойдем по нашему классическому сценарию от макро к микро. Хочется теперь посмотреть, обсудить, что происходит в целом на рынке криптовалют в мире. Какие текущие тенденции?
2: Ну, я думаю, сейчас действительно всех интересует, начался ли новый цикл на рынке крипты, так называемый бычий цикл. Да? Биткоин последние дни прям всех порадовал. Это была полнейшая неожиданность. И, наверное, то, что сейчас обсуждают каждый день, и главный вопрос, это началась ли бычка, да, на языке крипто. Ну,
0: растущий рынок.
2: Да.
0: Так.
2: Вот. Ну, на самом деле... Здесь, ну, могу сказать некое такое свое мнение, которое, опять же, боюсь, будет не самым популярным. Для медвежьего рынка то, что сейчас происходит, на самом деле не является обычным. Поэтому я сейчас смотрю с определенным оптимизмом. Возможно, мы действительно начали какой-то, по крайней мере, достаточно явный шаг в сторону нового цикла роста.
0: А да? Что поменялось? Вот давайте разберем.
2: Смотрите, как всегда, комплекс факторов, которые каждый сделал свое дело. Да? Первое, это то, что по самой последней новости, которая прям очень сильно всколыхнула рынок, это решение Минфина США о выкупе госдолга. Да? Это означает, что долларов становится больше, угу. Да? Доллар дешевеет, соответственно, аппетит к риску у инвесторов начинает расти. А что, какой самый популярный и надежный рискованный актив? Конечно же, биткоин. Да? Поэтому мы увидели очень большой приток денег в те же ETF-ы биткоина, да, и это дало там огромный толчок. А если вспомнить, что было еще там несколько недель назад, может быть, месяцев, да, мы с вами обсуждали, а не пузырили ИИ, а не начнется ли откат в этом сегменте, да, потому что ну, уже, в общем-то, слишком долго он растет. А и как раз-таки вот тот, не знаю, убийца интереса к биткоину, который на самом деле во многом и породил прошлый спад, потому что из крипты все деньги ушли как раз-таки в искусственный интеллект.
0: Ну да, давайте уточним, не все, но вы имеете в виду часть интереса, ну, вот этого ажиотажа,
2: да,
0: денег,
2: да, да, конечно,
0: денег,
2: конечно,
0: которые,
2: да,
0: хотят, как это, иксов, увеличение стоимости, у них появился конкурент у криптовалют в виде действительно, да, бумаг, да, компаний небольших, которые работают, развивают искусственный интеллект. Так.
2: Вот, и получается вот такой комплекс факторов, плюс, наверное, знаете, что еще нужно отметить, да, как видите, мы оправдываем, да, уже происходящее, насколько проще его оправдывать, да. Если посмотреть исторически, да, последнее время крипта, ну, биткоин, имеет, ну, почти, ну, не 100%, но очень близкую корреляцию с тем же NASDAQ. И...
0: Угу. NASDAQ — это, давайте, индекс технологичных компаний,
2: да,
0: в США.
2: Да, да. Так. И так или иначе, на каком-то долгом отрезке биткоин все-таки дает ту же, ну, доходность или не хуже. А последний год биткоин очень сильно отставал.
0: Угу. И, ну, и люди заметили, что называется.
2: Ну, да, наверное, нельзя, когда уже много-много факторов начинает складываться, да, так или иначе какой-то посыл происходит, да, поэтому у меня и складывается сейчас такое, ну, оптимистичное настроение.
0: Хорошо, Алексей, вот такую важную мысль вы рассказали, я как раз в первой части на это делал акцент, что я помню, ну, там, 3-4 года криптовалюты были как что-то такое отдельное, развивающиеся, сторонники и так далее. А сейчас я все чаще слышу, что это как, ну, вот инструмент. Вот появились искусственный интеллект, мы пошли туда, из криптовалюты денег забрали. Наоборот, как-то заиграли новыми красками криптовалюты, бежим снова туда. Вы даже, как это, параллельно...

0: или проводить, Минфин стал деньги печатать, Минфин США, о, можно покупать криптовалюты. То есть это такой стал еще один инструмент мирового инвестора, а да, не как что-то отдельное, живущее своей жизнью.
1: Ну, полностью с вами согласен. Так и происходит, да.
0: Так и продолжится. Это уже вот слияние биткоина с другими финансовыми инструментами? Или все-таки есть вероятность, что криптовалюты будут своей жизнью жить?
1: Скажем так, тренд именно такой, как вы говорите, да, что будет некое слияние. Сказать, что сейчас это уже произошло, тоже нельзя.
0: Хорошо, ну что, давайте мы здесь сделаем паузу на новости, вернемся и поговорим про будущее криптовалют.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин. То есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру: качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
8: Да, а сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: В студии Татьяна Калинина с обзором основных корпоративных событий. Здравствуйте. Вопрос о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, заявили РБК в Минэнерго. Там отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Сотовые операторы запустят оплату связи цифровыми рублями. С 1 сентября это сделает МТС. Также к запуску готовятся Ростелеком и Мегафон, сообщили ведомости. Розничная сеть «Магнит». Платежи в цифровых рублях начнет принимать также с 1 сентября. Механизм будет реализован через привычный QR-код СБП. Издательство «Прозвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщили Федеральной антимонопольной службе. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 80%. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня составит 1000 рублей 12 копеек за тонну. Пошлина на экспорт ячменя сохранятся на нуле. Кукуруза повысится до 607 рублей за тонну. Эти ставки будут действовать по 1 сентября включительно. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Иш-Авиа» на выполнение международных рейсов. Речь идет о полетах по 79 направлениям, а также общечартерном допуске. С августа Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Иш-Авиа». Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Министерство торговли США публикует сегодня пересмотренные данные об изменении ВВП во втором квартале. Ведомство обнародует также данные о доходах и расходах населения за июль. Кроме того, Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти и бензина. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: повтор программы.
1: Еще раз всех приветствую. Напоминаю, в эфире «Инвестиционный час», и мы продолжаем обсуждать рынок криптовалют.
0: «Инвестиционный час».
1: Ведущий «Инвестиционного часа» сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Алексей Короленко, исполнительный директор криптоброкера «Цифра Маркетс», и Виктор Першиков, управляющий SWR Capital, эксперт рынка криптовалют. Коллеги, добрый... Виктор, добрый день.
2: Да, приветствую, коллеги.
1: Да, Виктор, вопрос вам, как говорится, сразу такой. Вот мы с Алексеем в первой части выяснили такую интересную особенность, что криптовалюты, ну, в первую очередь, Алексей упоминал биткоин, стали одним из финансовых активов в мире, и инвесторы, спекулянты очень легко, как сказать, меняют прописку. Если выгодно и видят перспективы в криптовалют, в них заходят. Если видят другие источники

0: дохода, то также быстро про них забывают. Согласны ли вы с таким утверждением?
1: Да, разумеется, согласен. Более того, я бы вообще не оценивал криптовалюты как актив, который рассматривается как альтернатива другим рисковым активам. Например, сравнивать компании, завязанные на искусственный интеллект, которые дают понятный кэшфлоу, манифлоу, и криптовалюты, которые ничем не обеспечены, которые крайне волатильны и являются одним из самых высокорисковых активов, ну, сравнивать их достаточно сложно. Поэтому я бы сказал, что криптовалюта — это тот актив, в который уходит та ликвидность, которую уже, ну вот совсем прям некуда засунуть, а засунуть очень хочется.
0: Виктор, ну давайте чуть я с вами подискутирую, но вот компании, которые запускают свои проекты в сфере искусственного интеллекта, ну там тоже очень далеко до прогнозируемого денежного потока, выручки и так далее. Иногда ни того, ни другого не присутствует. Но люди туда инвестируют, и мне кажется, ну, по вашему, по крайней мере, описанию, это схоже с тем, как вы описывали криптовалюты.
1: Ну, если мы говорим о типах инвесторов, то в первую очередь рынок задают крупные умные деньги. И говорить об большом количестве или значительном количестве крупных институциональных игроков в рынке криптовалют не приходится. Тогда как в сравнении с криптоактивами, активы фондовых рынков, в том числе завязанные на AI, они, конечно, более надежны, понятны и прозрачны, чем необеспеченные криптоактивы.
0: Смотрите, согласен, но как бы ситуация в том, что и... Как говорится, рынок фондовый не только институциональными инвесторами жив, небольшие там спекулянты, я думаю, даже ну, много примеров богатых людей, которые инвестируют в криптовалюты, инвестируют тоже и туда, и туда. И для них это может быть некий такой конфликт, куда выбрать, где больше потенциального дохода. Или все-таки, опять же, вы считаете, что там, криптовалюты для отдельной группы наиболее, скажем так, рисковых инвесторов?
1: Я все-таки продолжаю настаивать на том, что криптовалюты, даже несмотря на изменения в регуляторной составляющей, на потенциальное принятие законодательства в Соединенных Штатах Америки, на текущий момент все еще остаются активом, который интересен для тех, кто хочет быстрых денег, быстрых результатов, ну, либо да, для тех, кто увлекается технологией. Тогда как количество и объем институциональных денег в рынке криптовалют пока, мягко говоря, недостаточно.
0: Хорошо. Тогда предлагаю все-таки рынок криптовалют разъединить, потому что не одним биткоином он един. Алексей, вот к вам вопрос. Все-таки какие криптовалюты сейчас более перспективны, на ваш взгляд, менее и почему?
2: Ой, вы знаете, Андрей, давайте сразу скажу самую популярную криптовалюту, да, может быть, даже класс, это стейблкоины, да, и... На самом деле...
0: Давайте для наших слушателей расскажем, что это такое.
2: Да, это монеты, которые, как правило, обеспечены некими ликвидными иными активами. Да. Чаще всего мы подразумеваем такие монеты, как USDT и USDC. Это стейблкоины, монеты, обеспеченные долларом и привязанные к курсу доллара. Да,
0: ну, грубо один к одному. Повторяют да. Динамику доллара США.
2: Да, угу. Да. Ну, единственное, давайте там уточним для наших слушателей, что мы сейчас упрощаем, да, да. И, естественно, никто в криптовалюте никому ничего не гарантирует, да, но вся динамика, историчность данных монет, да, говорит о том, что они всегда торговались один к одному к доллару США с маленькой погрешностью.
0: Да, давайте еще раз уточним даже так, что они повторяют динамику, но это не равно одно и то же.
2: Это не равно одно и то же, да.
0: Так, и, в общем, они оказываются даже популярнее, чем другие криптовалюты. Почему?
2: Потому что они решают очень понятную, четкую задачу для всех криптопользователей, и не только со стажем, но и тем, кому нужно решить какие-то базовые задачи.
0: А вот можно тут как раз такой момент остановимся? А вот криптопользователи, это все-таки сейчас в большей степени люди, которые хотят заработать на изменении криптовалют? Или, судя по тому, что стейблкоины более популярны, как раз наоборот, это пользователи с точки зрения расчетов. Вот они главные, так сказать, покупатели криптовалюты.
2: Я бы сказал 50 на 50, потому что на самом деле расчетная функция стейблкоинов, она ведь очень утилитарная, она повседневная, и на самом деле у нее нет ничего, простите, такого возбуждающего, интригующего, да, того, что есть в инвестициях в крипту, и поэтому это совершенно вообще разные рынки, но просто вы спросили, что сейчас драйвит рынок, угу. И на самом деле стейблкоины – это одна из тем, которая сейчас как раз-таки крипторынок и развивает.
0: А вот я просто не пойму тогда, что там драйвит, то есть измениться он в курсе не может от доллара, ну, пользуйтесь для расчетов и пользуйтесь.
2: А вот Виктор сказал очень важную вещь, да, для криптоиндустрии сейчас, что крипта в общей массе всех денег пока еще очень мала. Угу. И, а вот расчетная функция, которую имеет стейблкоин, она как раз-таки позволяет все большему количеству людей понять, ну, ценность, сделать первый шаг, начать пользоваться криптовалютой. И сейчас что мы с вами видим? Мы видим, что уже банки, крупные международные банки, объявляют различные партнерства, запускают проекты с теми иными эмитентами стейблкоинов для того, чтобы упростить, ускорить расчеты, да, сделать это доступнее и проще.
0: Хорошо, то есть, значит, стейблкоины, это главная мысль, это такой некий первый шаг, который может привести человека уже инвестировать и в классические криптовалюты.
2: Да, в том числе.
0: Виктор, скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите на то, что стейблкоины, к сожалению или к счастью, как сказать, все больше и больше популярны, нежели такие классические изначальные криптовалюты?
1: У стейблкоинов совершенно другая задача. Я бы здесь расширил мысль, которую коллега приводил. Если говорить о том, как стейблкоины формируются, откуда они появляются, то надо не забывать, что для того, чтобы появилась одна стабильная монета, должна сосуществовать одна монета реальная, проще говоря, одна денежная единица в фиате. И, по сути, на самом деле, ключевое свойство стейблкоинов на текущий момент в рынке – это один из источников ликвидности, которого для криптовалютного рынка очень сильно не хватает. Но если мы говорим именно о криптоактивах, как об активе спекуляции, как об активе, который некоторые участники рассматривают, как способ сохранения стоимости, особенно на фоне инфляционных процессов в фиатных деньгах, то я бы сказал, что подавляющий спрос на текущий момент на рынке криптовалют наблюдается все-таки в наиболее крупнокапитализированных историях, биткоине, эфириуме, а в меньшей степени в стейблах.
0: Ну вот все-таки вот этот спрос, вы имеете в виду, в чем он меряется? В количестве людей, которые удержат, в количестве расчетов, которые проводятся. Вот как его померить?
1: Существует достаточно большое количество техник, можно банально посмотреть на капитализацию тех или иных активов на текущий момент времени. Биткоин, ну, до точной цифры не скажу, но, наверное, процентов 55 составляет всего крипторынка, я имею в виду капитализация.
0: Угу. Это значительно. Биткоина,
1: поэтому, да, значительные уровни, и здесь можно по-разному смотреть, на, в том числе и на активность в тех или иных сетях. Если и когда мы говорим о рынке криптовалют в 2026 году, то в первую очередь мы говорим именно о биткоине и о других криптовалютах, которые активно изменяются в цене. А вот все-таки все, что касается стейблов и платежей, это все-таки в B2B. А B2B на рынке криптовалют пока что не очень много.
0: Хорошо, ну вот другие. Эфириум, Солана, у нас был эфир полгода назад, мы это обсуждали. Вот можете пройтись по этим активам, сказать вот ваши отношения, перспективы, самое главное, как оцениваете вероятность роста цены, и, может быть, еще есть какие-то криптовалюты, которые стоит упомянуть?
1: Да тут скорее не я пройдусь, а эти активы прошлись по инвесторам за последний год, потому что они очень сильно упали в цене, и все, кто верил в великий рост эфириума и других альткоинов, в настоящий момент испытывают затруднения и ждут, когда цены восстановятся. Здесь нужно очень четко разделять все эти активы на две составляющие. Первая составляющая – это спрос на них как на технологические решения. Например, пресловутая токенизация, о которой сейчас из каждого утюга, да, информация до нас доносится, она как раз-таки базируется на блокчейнах эфириум, Solana, на некоторых других, но есть другая составляющая, это составляющая непосредственно стоимости самого токена этих активов. И здесь достаточно часто у людей есть соблазн сказать, что если Ethereum самая популярная платформа для токенизации, это значит, что токен Ethereum и его стоимость будет очень сильно расти. Вот здесь на самом деле прямой связи нет, хотя, конечно, это довольно взаимосвязанные вещи. Если говорить о тех активах, которые представляют интерес, по сути, на текущий момент это топ-10 активов, которые доступны для частного инвестора. Я имею в виду по капитализации, это упомянутый уже эфириум, Solana, биткоин, Ripple и некоторые другие. Ну, а для российского инвестора, наверное, в первую очередь будут интересны те, которые разрешит Центробанк для оборота в России.
0: А, кстати, мы, получается, чуть вернемся. А разве не все они разрешены? Или там есть какие-то ограничения? Или будут ограничения?
1: Далеко, далеко не все криптовалюты будут разрешены в России. Мы даже сейчас не говорим про лимиты, на которые эти криптовалюты можно будет покупать. Например, не больше 300 тысяч рублей в одном криптообменнике в год для человека. К тем активам, которые будут допущены, есть очень жесткие требования. На текущий момент мы знаем о трех разрешенных к обороту. Это биткоин, эфириум и уже упомянутый тезер.
0: Ну, как это, два самых популярных разрешили, мне кажется, это самое главное.
1: Посмотрим, спрос инвесторов будет определять все, но давайте объективно говорить, интерес российских инвесторов в крипту и интерес Центробанка и государства – это немножко две разные.
0: Да, хорошо, но я все-таки думаю, что спрос российского инвестора – это не то, что может определить перспективы в общем рынка криптовалют. Соответственно, все-таки такой я услышал небольшой скептиз по поводу перспектив роста. Вот какое у вас мнение? Ну, давайте возьмем две популярные – это эфириум и биткоин. Вот какое у вас мнение?
1: Мнение очень простое. Я жду очередного бычьего цикла на рынке криптовалют.

0: в том числе на актив платежный и на актив резервный. Эта тенденция никуда не делась. Ну и третий момент — это просто-напросто рост рынка. Рынок очень низко капитализирован. На рынок действует эффект низкой базы. Здесь не нужны большие деньги, чтобы капитализация сильно выросла.
1: И при этом, я уточню, вы вот называете все-таки платежные истории, и при этом стейблкоины здесь не заберут всю славу себе.
0: А они запросто могут забрать всю славу себе, просто потому что именно через стейблкоины инвесторы и будут покупать биткоин, эфириум и другие активы.
1: Хорошо. Алексей, согласны вы с таким оптимистичным достаточно, мне кажется, прогнозом?
2: Да, в целом согласен.
1: У вас доводы те же или есть какие-то дополнительные?
2: Ну, слушайте, в целом, как я сказал, да, сейчас у меня тоже есть ожидание скорого начала бычки, хотя мы все ошибаемся, и чаще мы ошибаемся, да, поэтому помните, уважаемые слушатели, коллега очень четко сказал, что крипта рисковый актив.
1: Хорошо, но еще раз, главная причина роста, если суммировать, это именно все больше и больше популярность. То есть, с одной стороны, кажется, что, ну, уже многие, если не все, знают про криптоактивы, но, видимо, мало кто инвестирует, и вот основная ставка, что люди больше начнут инвестировать, институциональные инвесторы, крупные инвесторы, умные деньги придут, рынок небольшой, и это все существенно увеличит капитализацию актива.
2: Да, безусловно, и в первую очередь это крупные деньги, здесь тоже с коллегой согласен, просто потому что большая часть денег находится в гораздо меньшем количестве рук. И не так много нужно, на самом деле, вот этих институциональных инвесторов для того, чтобы рынок разогнать.
1: Сейчас хорошо. Мы имеем... А что им нужно? Вот что им сейчас не хватало, а вот буквально через год-два как это, будет возможно, что они начнут туда инвестировать? Кроме как, знаете, кроме как желания того, чтобы они это делали у сторонников этой технологии.
2: Ну, вы знаете, уже очень много всего есть, если честно, да, поэтому скорее это некая инерция, которая уже началась, да, создание ETF в Штатах, да, Clarity Act уже упомянутый, Мика, ну, вот шлифовка инфраструктуры, да, наверное, вот уже шлифовка инфраструктуры, которая еще не идеальна, да, и не позволяет отправить сейчас много денег в крипту у тех, у кого их очень много.
1: Не позволяет что? Техническое ограничение, регуляторная безопасность?
2: Регуляторка. Ну, например, представьте, ну вот там, давайте там загуглим, каждый может сделать это упражнение, да, вот найти в Гугле, сколько денег у пенсионных фондов США, и представить, если они вдруг решат 10% своих денег отправить в крипту.
1: Да, вот мне тут главный вопрос, а почему они должны решить это сделать?
2: Для начала им должны это разрешить сделать.
1: Разрешат. Вы действительно правильно говорите, регуляторка идет, все можно, разрешат, позволят и так далее. Зачем?
2: Им тоже нужно выполнять свой KPI по доходности.
1: Какой? Ну, у них есть инструменты, там, облигации, акции, более понятные исторические, это, прогнозируемые инструменты с дивидендной доходностью, там, с купонами и так далее. И есть, да, безусловно, молодой перспективный рынок, но очень волатильный, менее предсказуемый. И кто тут управляющий, который должен рискнуть?
2: Ну, видимо, тот, кто хочет получить максимальные бонусы.
1: Ну, хорошо, просто звучит немножко так, что какой-то управляющий пенсионными фондами должен рискнуть ради своих бонусов, и кто-то ему должен это позволить сделать. Виктор, вот, может быть, вы мне подскажете, все-таки, может быть, не управляющий пенсионного фонда, но какой-то другой, почему он должен начать больше покупать криптовалюту?
0: Слушайте, ну, во-первых, никто никому ничего не должен, ровно как и биткоин не должен расти в цене. Если мы говорим о том, зачем это делать, есть два очень простых и очень понятных принципа, и точнее причины. Первое, биткоин очень, и как и другие криптовалюты, очень неплохо влияют на бету портфеля, я имею в виду на волатильность портфеля, и это исторически доказано уже на всех данных, нет смысла с этим спорить. И вторая составляющая, это составляющая того, что по свойствам, в первую очередь, BTC, биткоина, по его внутренним экономическим свойствам, как финансового актива, этот актив так или иначе более интересен в сравнении с классическими фиатными деньгами, в том числе с точки зрения ограниченности эмиссии и прочего-прочего. Это избитые и уже тысячу раз обсужденные вещи, но они все равно для многих крупных денег в США продолжают быть интересными, особенно на фоне ситуации с долговым рынком США и с курсом американского доллара.
1: Да, я только тут уточню, все-таки управляющие не инвестируют в деньги, да, они инвестируют эти деньги в какие-то активы, там, ну, в облигации.
0: А вот это уже непосредственно к вопросу законодательства. На текущий момент законодательство в ведущих экономиках подводит к тому, что биткоин и некоторые другие криптовалюты являются либо товарами, либо финансовыми активами, которые обладают свойствами денег. Поэтому с законодательной точки зрения ограничений у инвестиционных фондов никаких не будет.
1: Да, но вот когда они станут доступны как деньги, опять же, еще раз я повторю, сам доллар

0: с моей точки зрения, никто не инвестирует. Не инвестирует через него, покупая какие-то активы. Ну да, можно покупать через криптовалюты, наверное, те же активы, они будут котироваться в каких-то криптовалютах. Вопрос, зачем покупать криптовалюту, чтобы ее удерживать, если там, ну, условно, базово, как это обычно называют, нет пассивного дохода?
1: Ну, криптовалюта исторически дорожает к основным фиатным активам, например, к доллару. Исторически биткоин рос, потому что свойства этого актива делают его интересным для инвестиционной деятельности. Но здесь, на самом деле, смешиваются два понятия. Я бы очень все-таки напоминал коллегам и слушателям, что криптовалюта, в первую очередь биткоин, как деньги, на самом деле, свою игру проиграла. И как денежный эквивалент, то есть как средство платежа биткоин, ну, используют достаточно малое количество людей.
0: А можно уточнить, проиграли вот стейблкоином или классическим фиатным валютам?
1: Да, да, именно стабильным монетам, совершенно верно. Угу. Поэтому говорить именно о том, зачем вкладывать в деньги, если биткоин равно деньги, биткоин не равно деньги, к сожалению или к счастью.
0: Да, но тогда получается, опять же, поправьте, единственный инструмент остается вера в дальнейший рост.
1: Я думаю, что вера не является инструментом в нашей с вами работе. Мы все-таки делаем макроанализ, микроанализ на основании большого количества фундаментальных аспектов, включая и рост хешрейта, то есть общей мощности добычи криптовалют, и увеличение количества инвестиционных активностей в целом в индустрии. Мы видим, что ликвидность в рынок приходит. Если ликвидность в рынок приходит, значит, здесь не только вера, но еще и экономика.
0: Хорошо, то есть, мне кажется, такая главная ставка, что приходит ликвидность, она и будет переходить. У нас буквально минута, вот, Алексей, вам вопрос, но при этом иногда ликвидность уходит. Вот не может ли быть такого, что глобально начнет ликвидность уходить и не остановить этого?
2: Слушайте, возможно, все, но на сегодняшний день я в такой сценарий, ну, практически не верю, просто потому что мы видим обратный тренд, который только что обсудили. В крипту приходит
0: большие деньги. Но до этого она вот очень сильно снизилась, со 100, там, несколько тысяч до 60, ну, падение в 50%.
2: Послушайте, давайте откроем любой другой рынок, да, там, тот же американский фондовый рынок, посмотрим на акции крупных американских компаний, увидим все то же самое, да. Крипта пока не настолько большой класс активов с точки зрения денег, и его, и крипту можно очень быстро, легко, небольшими деньгами
0: хорошо
2: манипулировать.
0: Хорошо, ну, в общем, как выяснили, криптовалюта, по крайней мере, как мне показалось, все еще волатильный товар, но при этом как-то волатильность иногда создает и доходности. Коллеги очень оптимистичные, как обычно, слушателям решать вам, принимать решения. Спасибо за эфир.
3: РБК коллекция.
4: Недельный тур в Турцию или Египет в сентябре обойдется в 150 тысяч рублей на двоих. Это почеты VCP Travel.
5: Компании отметили, что эти страны остаются лидерами по популярности у россиян. Также среди наиболее востребованных направлений в этом году Вьетнам и Китай. Они показывают прирост по числу поездок год к году. Арабские Эмираты, напротив, теряют популярность. Спрос на это направление падает, а стоимость поездки на одного человека за неделю может достигать 80 тысяч рублей, рассказал директор VCP Travel Михаил Абасов.
6: Турпотребнадзор сейчас действительно живет в каких-то двух параллельных вселенных. Есть выездной туризм, есть внутренний. И здесь важно понимать, что в целом российские туристы не перестают путешествовать. И по оценкам официальным, мы даже за первое полугодие получили плюс 4,3% год к году. Совершили 14,3 миллиона выездной туризм. Кто у нас там из лидирующих? Китай у нас там 1,6 миллиона поездок. Это плюс 55,6%. Это и Вьетнам, это и Египет 1,2 миллиона, плюс 24,3%. Это и Турция, которая у нас остается абсолютным лидером, 2,7 миллиона. Прирост год к году не очень-то и большой составляет, но тем не менее плюс 1,4% показывает. Эмираты, конечно, проваливаются, есть объективные на это причины. Там всего-навсего 620 тысяч поездок, и это действительно цифра варьируется около минус 50% год к году. По ценам на двоих, сколько по этим направлениям составляет? По Турции на 8 сентября около 150 тысяч на двоих. Турпоездка на 7 дней. Египет около 160 тысяч на двоих. Египет, почему? У них все достаточно хорошо. Отели переполнены, поэтому, понятно, сейчас там цены будут расти. Вьетнам 177 тысяч на двоих. И за сутки он подорожал на 9 тысяч рублей. Вот такая динамика происходит. Эмираты те же сейчас 85 тысяч человек. И за сутки подешевел на 4 тысячи.
4: Ну, кстати, Атор сообщает, что цены на отелях в Сочи на предстоящий бархатный сезон снизились, но на величину от 10 до 15%, если сравнивать с прошлым годом, но не так уж и сильным, если честно. В некоторых гостиницах скидки, правда,

0: доходит до 40%, и если будете искать, то имейте в виду, что и так бывает. Ну, а проживание в отеле 4 или 5 звезд обойдется в сумму от 45 до 140 тысяч рублей. Это все мы про Сочи говорим, за неделю на двоих. То есть, в принципе, сопоставимо с Турцией или Египтом. Но вообще средний чек как на внутренние, так и на выездные пакетные туры в 2025 году снижался, кстати говоря. Вспомним, что было в прошлом году. Совокупное снижение составило немногим менее процента, тогда как средний чек на внутрироссийские туры сократился более заметно, почти на 7%. Вот такие сейчас данные. Но есть возможность спланировать еще и отдых себе где-нибудь на курорте.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Ежемесячный платеж по ипотеке в Москве за 5 лет вырос с 37 до 67% от средней зарплаты. А в целом по России с 26 до 62%. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» по итогам расчета индекса ипотечной нагрузки. В основе расчетов рекомендуемая доля платежа в доходе семьи на уровне 35%. Если индекс равен 100 пунктам, нагрузка оптимальна. В Москве этот индекс сейчас составляет 191 пункт. В России – 178. Иными словами, ипотека обходится среднестатистической семье почти вдвое тяжелее нормы. Динамика за 5 лет впечатляет. В 2021 году при ставке 8% и средней цене квартиры в России 5 миллионов рублей ежемесячный платеж составлял 31 тысячу рублей. Это четверть дохода двух заемщиков. К середине 2025 года ставка взлетела до 25%, а квартира подорожала до 10 миллионов, и платеж достиг 162 тысяч. Это уже 78% дохода. К июню 2026 года ставка снизилась до 19%, но цена выросла до 11 миллионов за квартиру. Платеж 136 тысяч. Доля 62%. То есть даже при снижении ставок ипотека съедает весь доход одного человека и часть дохода второго. В Москве ситуация еще жестче. В 2021 году при средней цене квартиры 13 миллионов и зарплате 109 тысяч рублей платеж составлял 81 тысячу. Это 37% дохода семьи. В 2025 году уже 282 тысячи при ставке 25%, что равнялось 80%. В 2026 году ставка упала до 19%, но квартира в Москве подорожала до 21 миллиона. Итог – платеж сейчас 263 тысячи, а доля 67%. Эксперты объясняют рост цен не только ставками, но и удорожанием строительства. Материалы, логистика, зарплаты, а также высокая процентная нагрузка по проектному финансированию. Девелоперы платят по кредитам 14-18%. Главный вывод. Даже снижение ставок, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует рост цен на жилье, которое опережает доходы. Доступность ипотеки в России сегодня на исторически низком уровне. Для возврата к показателям 2021 года нужны либо радикальное снижение ставок, либо рост реальных доходов, либо коррекция цен. Вопрос в том, что из этого вероятнее.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети.

0: Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российский рынок акций во вторник вырос на 2% на фоне новостей о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Индекс Мосбиржи достиг отметки 2117 пунктов. Москва и Вашингтон визит никак не комментировали. В прошлом году Джон Рэдклифф входил в состав американской делегации на переговорах Трампа с Путиным на Аляске. Известная американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Соболезнования в связи со смертью Партон выразил президент США Дональд Трамп. В ее память флаг США будет приспущен на протяжении недели на всей территории страны. Долли Партон 25 раз поднималась на верхнюю позицию журнала «Билборд». У королевы кантри 10 премий Грэмми. Правительство России подготовит предложение о том, какие объекты критической инфраструктуры необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений. Частные инвесторы за квартал внесли рекордные 1 триллион рублей на брокерские счета. Объем привлеченных за апрель-июнь на фондовый рынок средств обновил рекорд с начала наблюдений с 2021 года, сообщает Центробанк. Притоку средств на брокерские счета способствовало снижение ставок по депозитам. Псковский областной суд отменил регистрацию списка кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания региона от партии «Яблоко». Иск подала партия «Родина». Причина – отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам. От «Яблока» в областной парламент баллотировались более 50 кандидатов. Каждый ребенок, окончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. Больше новостей в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК. У микрофона есть Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные события вторника, 25 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Бывшего президента Армении Роберта Кочеряна обвинили в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег. Как утверждает генпрокуратура Армении, Кочерян вместе с соратниками присвоил государственную собственность и приобрел ценные объекты общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Обвинения предъявили 9 лицам, в том числе экс-президенту. Утром его вместе со старшим сыном Сидраком задержали сотрудники антикоррупционного комитета Армении. Обыски по делу о коррупции прошли в домах, офисе Кочеряна, а также в спортивном центре, аффилированном с его семьей. И вот что по этому поводу заявили в антикоррупционном комитете страны.
4: В рамках уголовного дела арестованы 6 человек, в том числе бывший президент Армении, его сын и другие лица, причастные к преступным схемам с недвижимостью. Изучается деятельность бывшего президента. На имя его сына в период с 2001 по 2019 годы было переведено средств на сумму 144 миллиарда драмов, 309 миллионов долларов, 18 миллионов евро и 18 миллионов рублей, а также активы других лиц и их родственников. Расследуются обстоятельства покупки более 3 десятков объектов недвижимости, расположенных в Армении и за рубежом.
3: Добавлю 140.

0: 44 миллиарда драмов по действующему курсу, это около 3,5 миллиардов рублей. Но другой сын Роберта Кочаряна, Левон, доставлен в службу национальной безопасности, сообщил депутат парламента Армении Анна Григорян. В офисе бывшего главы государства назвали происходящее очередной атакой властей на семью. Напомню, в понедельник Левон Кочарян, выступая в парламенте, назвал Пашиняна, цитата, «подлецом и предателем, погубившим Нагорный Карабах». В 2024 году непризнанная республика после военного конфликта с Азербайджаном стала частью этой страны. Дело против экс-президента Армении Кочаряна и других фигурантов связано со сделкой о покупке квартиры и строительстве спортивного комплекса. Об этом Алексей Орлов рассказал адвокат семьи Кочарянов Александр Кочубаев.
1: Господин президент находится на антикоррупционном комитете, но по моим данным ухудшилось здоровье, его перевели в больницу. Сын Сетрак Качарян арестован. Через 24 часа будет слушание по аресту.
2: По какому делу, какие обвинения выдвигаются против них?
1: По предварительным данным, что-то связанное с их домом, когда была купля-продажа, там были некие проблемы производства, связанные с сделкой 2004 года вокруг территории теннисного комплекса «Мастер-класс». Но уже прошло более чем 20 лет, и нам, юристам, не видим риски. То есть прошло уже более 20 лет, по каким рискам следствие обосновывает лишение свободы.
2: Вы какие-нибудь документы от следственных органов уже получили?
1: На данный момент у нас только документы, связанные с обыском, и обыск судья подтвердил по этому уголовному делу, то есть по купле-продаже ихнего дома.
2: Вот с ними созванивались или, может быть, лично уже виделись после их задержания?
1: Нет, сейчас ведется следственные действия, и после этого уже можно будет дать более подробные комментарии.
2: Вы говорите, что через 24 часа будет суд, а уже известно, он будет в закрытом формате или в открытом?
1: Да, у нас в Армении суд ведет, по делам ареста он ведется в закрытом режиме.
2: Как вы утром узнали вот эти сообщения, новости о том, что задержана семья бывшего президента и он сам?
1: От Левона Кочаряна, от сына. Обыск начался у него в доме, и после этого уже все адвокаты собрались и начали работу.
2: Силовики себя как вели? Они вели себя с ними грубо? Они, может быть, пытались выломать двери куда-то?
1: Нет, вопросы и проблемы, связанные с ними, у нас не было, и они себя ведут хорошо.
0: Антикоррупционный комитет Армении во вторник заинтересовался еще одним экс-главой республики, а туда днем прибыл Серж Сарксян. Он возглавлял республику с 2008 по 2018 годы. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках дела против Роберта Кочаряна. Но к чему приведет уголовное преследование экс-президентов Армении? На такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. С ним беседовали я и Оксана Гречинюк.
3: Как дело против Кочаряна и Сарксяна повлияет на внутриполитическую ситуацию в Армении?
4: Внутриполитическая ситуация в Армении станет более напряженной. Легитимность Никола Пашиняна получит еще один ощутимый удар. Тем более, что нужно напомнить, он уже пытался Кочаряна посадить, и сделать это у него не получилось. Я думаю, что не получится и в этот раз.
0: За счет чего не получится? Часть электората, разные там социологии есть, или, может быть, Россия сейчас выступит с какой-то поддержкой?
4: Я думаю, что Россия ничего вслух говорить не будет по этому поводу. Это внутренние дела Армении, но есть ведь иммунитет, в том числе и у бывших президентов. И надо, конечно, посмотреть, что именно ему предъявляют и насколько убедительны там
3: доказательная база.
0: Но вы считаете, что Россия все-таки не вмешается в этот случай? Ведь Кочарян когда-то был и в Совете директоров АФК-системы до 2021 года, если я не ошибаюсь, вообще очень был в близких отношениях, симпатии высказывал России. Может, здесь свою роль сыграет Кремль?
4: Пашинян добивается того, чтобы поторговаться с Россией. И, конечно, когда вот эти аресты преследуют в первую очередь внутриполитические цели, но во вторую очередь это еще шантаж в адрес России. Если вы не снимете экономические ограничения, я ваших друзей, или того, кого он считает нашими друзьями, буду сажать в тюрьму.
0: Летом прошлого года фигурантом уголовного дела в Армении стал президент российской группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Тогда между ним и премьером Пашиняном произошел публичный конфликт из-за действий властей против армянской апостольской церкви. В июне Карапетяна арестовали и обвинили в публичных призывах к

0: охват власти. Затем бизнесмену добавили дело о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В январе Карапетяна перевели из СИЗО под домашний арест. При этом еще в конце 2025 года он основал партию «Сильная Армения». На летних парламентских выборах одноименный альянс под лидерством предпринимателя занял второе место и получил почти треть мандатов. Другим темам. Первая половина сентября будет очень напряженной. Такой прогноз по ситуации с топливом сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он пояснил, что осенью люди будут возвращаться из отпусков и возить детей в школу. Рост трафика увеличит дефицит топлива. Глава региона посоветовал жителям пересесть на общественный транспорт. Но в других российских субъектах ситуация остается сложной. Так, в частности, в соцсетях распространяются фото и видео, на которых жители Новосибирска ночуют в машинах и в очередях на заправках. Власти региона утверждают, что ведут работу по увеличению объема поставок на АЗС. В приоритетном порядке продолжают обеспечивать автомобили коммунальных и оперативных служб, а также общественный транспорт. Тем временем местные с трудом заправляются даже ночью, рассказала жительница Полина.
1: Ну, либо ты стоишь днем, очередь часа 4-5, либо ты стоишь, правда, ночью, ждешь, пока приедет бензовоз, потому что бензин очень быстро заканчивается, очень много желающих. Было и дело, когда ночью приезжаешь, заправляется, но ночью ситуация не меняется. В 3 часа ночи закрываются заправки, встают ГПС и заправляют только, получается, служебные машины.
0: В Астраханской области, судя по соцсетям, тоже есть случаи, когда люди ночуют в машинах в очередях на заправке. Во вторник в регионе продажу 92-го и 95-го бензина решили снизить до 30 литров в одни руки, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это позволит увеличить время работы АЗС и количество заправленных транспортных средств в день. А житель Астрахани Артем рассказал, что ситуация с топливом в регионе ухудшилась, и местным приходится идти на крайние меры. Сам он уже пересел на общественный транспорт.
2: Стало, ну, в разы хуже. Ничего хорошего не происходит. Люди ночуют, заправки работают по 2 часа. В очередь стоят люди за сутки до того, как можно заправиться. И то это не хватает. Многие приспособились уже ездить на общественном транспорте. В таких ограниченных условиях машину заправить, ну, это не знаю, что нужно. По сути, это нужно ночевать. Есть определенная появилась группа лиц, так называемые списочники, которые формируют списки, находясь непосредственно у заправок. Люди стоят в очередях по этим спискам. Ну, как будто бы такую некую форму приобрело рынок. Даже, я бы сказал. Просто так, если заехать в очереди, кстати, не получится, надо записываться в списки. Люди, непонятно кто это, ну, как будто бы их поддерживают, в том числе и на заправках, чтобы таким образом сделать порядок. Моя машина стоит по дворе, я езжу на общественном транспорте, на такси.
0: Тем временем в Москве ситуация немного улучшается. Об этом нам рассказали водители такси. Заправиться сейчас легче, чем на прошлой неделе. Но от дальних поездок все еще приходится отказываться, рассказал таксист Даниил.
3: Около 65 рублей я 92-м заправился. Сегодня заправился без проблем на Лукойле. Сразу встал на колонку. Это около 8 утра было. А также где-то в районе часа ночи на Кутузовском проспекте выезжал на Газпром. Хотя последнюю неделю на Кутузовском проспекте, это, мне кажется, одни из самых длинных очередей. Больше задумываешься о том, стоит ли брать какой-нибудь очень дальний заказ в область. Обычно это неплохие заказы за неплохую стоимость. Раньше такие просто берешь, не думая, а сейчас, наоборот, задумываешься, имеет ли смысл, сможешь ли ты заправиться на обратном пути.
0: Впрочем, очереди из столицы еще не ушли, а приоритет в заправке отдается спецтранспорту и служебным машинам, рассказал водитель такси Олег.
4: Метров 100 очереди стоят, ждут топлива. Я разговаривал с заправщиками и сотрудниками станции. Они продают бензин до какого-то лимита. Потом они оставляют бензин. У них всегда есть, но для машин по топливным картам. Там скорой помощи, полиции. Я не понимаю принцип действия заправок. К ним приезжает бензовоз, они сливаются. И продажа топлива идет с 8 часов вечера. Бензовоз приехал в 3 часа, слился. Продажу бензина начинают только вечером. Ну, это я вот встречал, в частности, на Волоколамке, на Роснефти, на Дмитровском шоссе, на Лукойле.
0: Ранее СМИ сообщали, что Россия готовится получить первую партию бензина из Турции. Но начнет поставлять нефтепродукты Москве и Астана, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Акинбаев.

0: Женов. По его словам, в министерство поступило официальное обращение от российского Минэнерго. Горючее пойдет к казахстанского завода «Конденсат». Он будет принимать российскую нефть для переработки, и затем отправлять бензин и дизель в соседнюю страну. Что известно об этом предприятии и насколько заметным может быть его вклад в российский рынок нефтепродуктов, выяснял Владимир Асолов.
1: Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» располагается на Карачаганакском месторождении. Вообще он обеспечивает дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанскую область. В 2017-м предприятие увеличило свою мощность с 650 до 850 тысяч тонн в год, и поставки нефтепродуктов в Россию оттуда будут идти по железной дороге, а стране-хозяйке останется почти треть от получаемого там топлива, подчеркнул местный министр энергетики Ерлан Акинженов.
2: Завод «Конденсат» находится в неком аппендиксе и находится ближе к России. Федерации. Трубопроводов, соединяющих завод с трубопроводной системой Казахстана либо Российской Федерации, отсутствует. Поставка нефти ведется железнодорожным транспортом. Все будет зависеть от пропускной способности железнодорожного транспорта. На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане. Востребованных нефтепродуктов, бензин, дизель, остальное будет отправляться в Россию. Это нормальные условия. Если собственник захочет поставлять сейчас, то без проблем. Да. Все зависит от пропускной способности железной дороги.
1: Новости о поставках топлива из Казахстана пришли на фоне очередных ударов по российским НПЗ. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после ночных атак беспилотников пострадал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора, предприятие получило повреждения и приостановило работу. А это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России с полной мощностью почти в 5,5 миллионов тонн. Там производят бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. В Краснодарском крае после удара беспилотников произошел пожар на Афипском НПЗ. Поставки горючего из Казахстана существенно не закроют потребность России в бензине и дизеле, но на фоне второй волны кризиса это все-таки позитивный сигнал, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
3: В южные российские районы можно будет быстрее, может быть, даже доставить и более эффективно доставить топливо. Поэтому, несмотря на то, что в реальности чуть меньше объема пойдут, чем заявленная мощность, потому что это он принимает эти объемы 850 тысяч тонн для переработки, а выход нефтепродуктов-то он чуть поменьше, конечно, это не закроет всех российских потребностей, но, тем не менее, снизить дефицит он может. При этом вся эта схема, она является временной. И она выгодна обеим сторонам, потому что, по сути, речь идет о добавочной схеме, которая при этом будет оплачиваться полученными нефтепродуктами. Для нас это выгодно, что не нужно будет живыми деньгами, условно говоря, платить. Для Казахстана это выгодно, он получит ликвидный товар в виде нефтепродуктов, обеспечение внутреннего рынка и полную загрузку данного предприятия, что тоже важно.
1: Пресс-служба Министерства ЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии во вторник сообщила, что в республике зафиксировали дефицит моторного топлива. Там на заправках вертикально интегрированных компаний скапливаются очереди, а из-за разницы в ценах сохраняется приток транзитного транспорта и фиксируются признаки несанкционированного вывоза топлива за пределы этого региона. Тем временем власти Карелии опровергли возможность исчезновения 95-го бензина на заправках. По словам министра промышленности и торговли этой республики Светланы Астаховой, топливо марки АИ-95 продолжает поступать, ну а на фоне новостей о возможном исчезновении вновь стали скапливаться очереди, в то время как 92-й, например, водители получают гораздо быстрее. Россия в августе начала импортировать топливо. Поставки идут из Белоруссии и даже из Индии. Перспектив расширить их из Казахстана пока не просматривается, но даже это более предпочтительный вариант, чем везти горючее издалека, заявил в нашем эфире эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
4: Проблема в том, что крупнейшие НПЗ Казахстана, Павлодарский, Шымкентский и Атрауский, они уже загружены для поставок на внутренний рынок. Поэтому России доступно топливо только с менее крупных НПЗ. Одним из таких НПЗ является конденсат. То есть в целом это говорит о том, что риски нехватки топлива на российском рынке настолько высоки, что буквально приходится искать по сусекам дополнительные объемы в странах ближнего зарубежья. Все-таки это не самая плохая схема, потому что Казахстан находится в сравнительной близости от России. Де-факто поставки из Казахстана возможны с помощью железнодорожного транспорта, то есть не нужно везти бензин морем через 3-9 земель, поэтому в любом случае этот бензин будет более доступным и более дешевым, чем тот, который Россия будет получать из Индии.
1: Министр энергетики Казахстана уточнил, что собственник завода «Конденсат» не находится под санкциями. Но, по словам наших собеседников, в этом как раз есть определенные риски. При этом российские НПЗ по мощности существенно превосходят это предприятие, однако в текущих условиях важны любые объемы топлива. По этому поводу мы направили запрос в Министерство энергетики России.
0: О том, как бензин и дизель из Казахстана могут поддержать российский топливный рынок, рассказал Владимир Асолов. Еще одна ключевая новость вторника. Интрига, возникшая утром вокруг американского борта

0: А во Внуково оказалось раскрыто к вечеру. Ну, по крайней мере, по информации американских СМИ, на военно-транспортном самолете в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэдклифф и уже улетел. По данным Financial Times, администрация Соединенных Штатов Америки просила Украину прекратить атаки по территории России на время его визита, а именно по Москве, Санкт-Петербургу и северным областям. И вот, судя по источникам, Украина согласилась на это предложение. Но вот Москва эту информацию пока не комментировала. Ну, конечно, много версий по поводу того, что именно мог обсуждать директор ЦРУ в Москве, поскольку последний визит столь высокого представителя в Россию был в ноябре 2021 года, и, как сообщалось, он был основан на сообщениях о скоплении военных сил России на границе с Украиной, и этот визит предварял начало специальной военной операции в попытках ее не допустить. Он в нынешнем визите пока никакой информации, никаких подробностей нет. Но вот шеф американской разведки вряд ли привез прорывные предложения, предположил ранее в нашем эфире политолог-американист Ян Веселов. По его мнению, цель негласной поездки – прощупать почву и оценить реальную готовность в Москве к уступкам.
1: Вполне возможно, что процесс такой достаточно чувствительный, поэтому решили по максимуму не заявлять об этом общественности. Опять же, многие эксперты в том числе говорят о том, что это может быть признаком того, что целью визита Рэдклиффа мог быть, например, обмен заключенными. Этим же можно было объяснить, почему он прибыл на самолете военно-транспортной авиации, а не на обычном рейсе.
2: Украинские СМИ пишут, сейчас официальной информации действительно нет, только инсайты какие-то. Директор ЦРУ судил в Москве взаимное прекращение ударов по энергетике и портам Украины и России, прекращение огня в ряде областей в качестве шагов к общей деэскалации и перспективы завершения войны. Насколько реальны вот эти вопросы?
1: Вполне возможно, что американская сторона решила новые идеи, хотя то, что вы озвучили, даже не то, что какие-то новые прям идеи, но тем не менее посмотреть, какая позиция российского руководства, насколько они открыты каким-то компромиссам в вопросах частичного или полного прекращения огня.
3: Ян, а вот в этом смысле некоторые СМИ называют Рэдклиффа, так скажем, лоббистом Киева в администрации Трампа. Как бы вы его охарактеризовали?
1: Если посмотреть на его работу в Конгрессе, когда он был еще членом Палаты представителей, то да, он скорее был ближе к тому крылу республиканцев, которых традиционно называли ястребами, которые высказываются за более активную и жесткую внешнюю политику Соединенных Штатов, которая выражалась в том числе и в военной и иной поддержке Украины. Поэтому, да, в этом смысле. Но, с другой стороны, мы видели, что многие из этих политиков после того, как присоединились к администрации Дональда Трампа, поумерили свой пыл. И Рэдклифф, и в том числе госсекретарь Рубио, который тоже был одним из ярких таких активных сторонников Украины. Сейчас, в общем, таких слов поддержки с его стороны мы не слышим.
0: Отметим еще, что тот визит, который был последний раз в России директора ЦРУ, был посвящен скоплению сил, военных сил на границе с Украиной. Это было в преддверии эскалации. Сейчас можно расценивать столь высокий визит как довольно серьезный этап во всей этой истории с попыткой ее урегулировать, может быть, предложить некие альтернативы анкориджским договоренностям?
1: Не обязательно, потому что влияние Рэдклиффа, особенно в вопросе всего того, что касается Украины, оно не так уж высоко, нежели у людей, которые занимаются переговорным процессом по этому направлению, того же Уиткофа и президента Кушнера. Но, с другой стороны, да, конечно, безусловно, Рэдклифф тоже может участвовать в этом, попытаться донести какие-то новые предложения со стороны администрации Трампа.
0: А вот какие-то новые предложения, это так звучит? Или есть у вас понимание, какие могли бы быть новые идеи сейчас?
1: Сейчас достаточно сложно представить, что действительно принципиально нового может представить администрация Трампа, и что еще более важно, чтобы это устроило Москву.
0: Борт спецотряда России вылетел из Внуково вслед за самолетом ВВС США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar. Отмечу, в последний раз в российскую столицу глава американской разведки прилетал в 2021 году, как я уже сказал. Но важно отметить, там, кто такой Джон Рэдклифф. Он вступил в должность главы ЦРУ 23 января 2025 года. До этого, с мая 2020 по январь 2021 года, 1992 года Рэдклифф занимал пост директора национальной разведки

0: и США, став первым человеком, который возглавил оба ведомства. И он награжден медалью за национальную безопасность и медалью Министерства обороны США за выдающуюся госслужбу.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Теранос» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
3: О чем вы мечтаете?
4: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с жизнью.
2: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров «Теранос» входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
3: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
5: Притворяйся, пока не получится.
4: Ситуация росла, как снежный ком.
2: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Теранос». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
3: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Лабатута, Бенджамин Лабатут, «Маньяк», про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Ли Сидолем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
1: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значит, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Проглавная экономика.
2: В студии Татьяна Калинина с обзором основных корпоративных событий. Здравствуйте. Вопрос о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, заявили РБК в Минэнерго. Там отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Сотовые операторы запустят оплату связи цифровыми рублями. С 1 сентября это сделает МТС. Также к запуску готовится Ростелеком и Мегафон, сообщили ведомости. Розничная сеть «Магнит» платежи в цифровых рублях начнет принимать также с 1 сентября. Механизм будет реализован через привычный QR-код СБП. Издательство «Прозвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 80%. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня составит 1000 рублей 12 копеек за тонну. Пошлина на экспорт ячменя сохранятся на нуле. Кукуруза повысится до 607 рублей за тонну. Эти ставки будут действовать по 1 сентября включительно. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Иш-Авиа» на выполнение международных рейсов. Речь идет о полетах по 79 направлениям, а также общечартерном допуске. С августа Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Иш-Авиа». Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Министерство торговли США опубликует сегодня пересмотренные данные об изменении ВВП во втором квартале. Ведомство обнародует также данные о доходах и расходах населения за июль. Кроме того, Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти и бензина. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы вторника, 25 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Единый режим безопасности для всех объектов складского хранения предложили создать в России. С инициативой выступила Национальная ассоциация операторов контейнерных складов. Они направили письмо главе Минпромторга Антону Алиханову. Авторы обращения подчеркивают, речь идет о профилактических мерах, которые могут быть реализованы уже сейчас. Это присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта. Такие меры способны снизить риски без серьезных затрат. Сейчас регулирование собрано вокруг пожарных норм, правил обращения с опасными грузами и приемки товара по документам, отмечают юристы. Для логистических парков эта инициатива в предлагаемом виде практически неприменима. Товар принимается на склад часто в опломбированном контейнере или транспортном средстве, и вскрывать такой груз без оснований нельзя, объясняет управляющий директор 3PL оператора NC Logistic Гарольд Власов.
4: Во-первых, хотелось бы определиться с понятием оператора. Кто это такие? Потому что подменяется одно наименование другим. То есть операторы, которые являются владельцами объектов недвижимости, это владельцы складов и логопарков, контейнерных складов, self-storage, или это логистические операторы. Вот в моем понимании это применимо для владельцев объектов недвижимости, которые должны или обязаны осуществлять какие-то превентивные меры по безопасности. Берем логистический парк. Для въезда на территорию оформляются пропуска. Все транспортные средства фиксируются. В этот момент могут производиться какие-либо досмотры этих грузовых автомобилей. Визуально, внешне и так далее. Все, что касательно внутреннего содержания, то есть товара, находящегося внутри грузового автомобиля, который, по всей видимости, опломбирован, находится под каким-то специальным температурным, возможно, условием, полностью забитый товар, визуально это невозможно.

0: можно сделать, пока ты не начнешь этот товар разгружать.
1: Напомню, в понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, а владельцы которых не будут принимать меры безопасности. Под объектами критической инфраструктуры, в частности, понимается топливно-энергетический комплекс, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Основатель логистического центра «Энтранслаб» Мария Никитина считает, что стандарты, предложенные ассоциацией, могут помочь владельцам такой инфраструктуры.
2: Смысл заключается в том, что теперь за обеспечение безопасности в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, то теперь эти затраты ложатся на плечи владельцев, собственников этой инфраструктуры, на операторов. И дальше по всей цепочке логистической они, конечно, безусловно, доходят до конечного потребителя. Если нет никаких стандартов, непонятны правила установления или соблюдения этой безопасности, то затраты могут доходить до бесконечности, до абсурда. Я согласна, что есть логика в создании единого режима, единых правил обеспечения безопасности. Ну, как минимум, рамочно, если мы не можем какие-то уж очень специфические вопросы так быстро описать. Этот вопрос непосредственно связан с указом президента о введении временного управления к объектам критической инфраструктуры. Потому что здесь тоже хорошо бы, ну, хотя бы в общих чертах представлять, какого характера затраты будут понесены теми представителями государственных органов, которые будут обеспечивать эту безопасность инфраструктуры. Это бы тоже хорошо нормировать. Для этого есть определенные сложности. Ну, действительно, например, есть правила пожарной безопасности, и как-то ж мы их соблюдаем.
1: Речь идет о профилактических мерах, которые могут быть реализованы уже сейчас. Присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта. Такие меры способны снизить риски без серьезных затрат. Об этом ранее в эфире заявил заместитель председателя Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Федор Толстых. С ним беседовали я и Оксана Гречанюк.
3: Мы не говорим о том, что для всех операторов, владельцев, они должны быть едиными, одинаковыми. Скорее говорим о каких-то направлениях, о каких-то рамках. То есть делать контролеров на территориях, которые будут досматривать грузы на въезде, которые будут досматривать грузы непосредственно в местах их хранения, контролировать то, что хранится. Один, наверное, из наших ключевых пунктов, которые мы предлагаем, это единая цифровая база, в которой будут данные по клиентам, которые хранят свои грузы в местах индивидуального хранения.
1: Это добавляет безопасности именно?
3: Это добавляет не только безопасность, но и помогает правоохранительным органам получить информацию о каких-то противоправных действиях, о каких-то недобросовестных пользователях услугами. Ну и, соответственно, это ограничивает доступ неправомерных каких-то действий.
4: Это все в идеале. Насколько мы поняли, речь идет не только о крупных каких-то складских помещениях, но и кладовках в многоквартирных домах. Вот эти самые помещения, которые можно выкупить и хранить там все, что захочется. Вы предлагаете в том числе и здесь установить правила безопасности, тогда кто там будет это все контролировать?
3: На самом деле установить эти правила безопасности в кладовках на самом деле очень важно, потому что это самое близкое к людям помещение. Да? Если мы говорим о какой-то логистической инфраструктуре, которая находится в отдалении от жилого массива, да, это ужасно, плохо, но то, что в кладовках нету контроля, это очень критически важно, потому что это непосредственно к жителям близко. Насколько это может быть реализовано, здесь, опять же, все зависит от объема складского помещения. Да, то есть это может быть единичная кладовка, это может быть сеть складская, которая находится в подвальном помещении. Да, то есть у нас, на самом деле, есть логистические сети индивидуального хранения, которые находятся непосредственно в жилых комплексах. Здесь цифровая система, например, тоже очень важна, чтобы какие-то неправомерные действия или недобросовестные клиенты не перетекали в такие вот небольшие кладовки из тех шалов логистических, где уже реализованы какие-то меры безопасности.
4: Я сейчас утрирую, но каким образом это можно проконтролировать? В каждом месте, в каждом городе, на каждой улице, в каждом доме? Как?
3: Тут самое главное донести до собственников, что необходимо изнутри начинать уже сейчас устанавливать какие-то меры безопасности. То есть не ждать, когда Минпромторг или Минцифра или еще кто-то нам спустят какие-то условия. Уже сейчас начинать реализовывать какие-то меры безопасности, пусть хотя бы посильные, пусть это будут контролеры, пусть это будет единая CRM-система, в которой фиксируются все данные каждого клиента, каждого, кто имеет доступ в это помещение. Хотя бы начинать с этого.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснял, что указ президента призван усилить защиту критической инфраструктуры.

0: По его словам, зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Песков сообщил, что случаи невыполнения собственниками таких предприятий своих обязанностей по обеспечению безопасности есть. Другим темам. Администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники и документы Госдепартамента. По данным агентства, в скором времени Госдеп объявит в аннулировании виз типа V1 и V2, выданных в период с 2016 по 2026 годы. Вот сколько среди них россиян, считала Алевтина Сорокина.
1: Виза категории B1, она же B1, выдается для деловых поездок. Категория B2 – для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи. А тех, кто подает заявку, сейчас требуют подтвердить, что они не будут подаваться на получение убежища в США. Нужно доказать, что они намерены вернуться на родину. Но вот самое важное в этой новости – цифра большая, действительно. Самое важное – эта мера распространяется только на тех, кто после получения визы решил запросить убежище в Штатах. Именно об этом мне рассказала директор международных программ иммиграционной визы агентства «Еврорезидент» Софья Дефасе-Аксютина. По ее оценке, количество русских граждан, которые попадают в эту категорию, ну точно не превышает 10-15 тысяч человек.
2: Кто въехал в США по туристическим визам и запросил убежище, соответственно, объявил себя беженцем. Есть такое понятие «нецелевое использование визы». Если вы турист, соответственно, вы запросили, вы едете в тур отдыхать, вы запросили и получили туристическую визу, и вы съездили, и отдохнули, то вам абсолютно не о чем беспокоиться. Однако, если вы объявили себя туристом, получили визу, приехали, стали работать, например, то вы не используете свои визы целевым образом. Вы нарушаете закон, потому что вы изначально сообщили при оформлении визы, что вы турист, а когда вы приехали, вы работаете.
1: Я позвонила в Нью-Йорк миграционному адвокату Андрею Плаксину. Он более 15 лет занимается вопросами получения виз для наших граждан. Андрей дает очень важную конкретику, в том числе и по цифрам. Он проанализировал последние полные годовые данные Госдепартамента за 2024 финансовый год. Тогда было выдано около 6,5 миллионов виз B1, B2. Из них граждан России около 47 тысяч человек, то есть меньше 1%. У нас период в 10 лет с 2016 по 2026 год. По оценке Плаксина, всего таких граждан, российских граждан, да, которые впоследствии решили подать на убежище, не больше 7 тысяч. Плюс ко всему, из этих 7 тысяч фактически запрет будет распространяться только на тех, кто не просто подает заявку на убежище, а в этом статусе оказался за рубежом, и вот его виза будет аннулирована, и вернуться в Штаты этот человек не сможет. Но из этих 7 тысяч 99%, по оценке Плаксина, продолжают оставаться в Штатах и за рубеж не уезжают.
3: Я думаю, что, скорее всего, такому человеку не нужно делать ничего. Если этот человек приехал в Америку по визе, подал на убежище, он сидит в Америке и ждет своего слушания. Если ему отменяют визу, он может продолжать здесь находиться. Его не могут депортировать до тех пор, пока его не выслушают. Да? Поэтому виза — это документ, который нужен для того, чтобы человек мог сесть на самолет и прилететь в Америку. Когда человек уже находится в Америке, статус визы не имеет никакого значения для нахождения этого человека в стране. Это касается будущего.
1: По оценке моего собеседника, важно понимать практическую цель этой инициативы. Она не только аннулирует существующие визы. Это мера, направленная на то, чтобы как бы посылать сигнал будущим заявителям. Если вы едете как турист, а затем попросите убежище, вы свою визу B1, B2 потеряете. То есть это, очевидно, сдерживающий эффект. Последовательная политика тех, кто пока, буду подчеркивать, пока занимает овальный кабинет на Капитолийском холме. Это отмечает в первую очередь само агентство Associated Press.
4: Если это произойдет, то станет крупнейшей массовой отменой виз в истории США и, скорее всего, вызовет юридические проблемы. От нынешних заявителей на получение виз B1 и B2 требуется подтвердить, что они не будут подавать заявление на получение убежища в США и доказать, что они намерены вернуться на родину. С тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность на второй срок, его администрация неуклонно ужесточает требования к заявителям на получение визы, запрашивая больше информации об их активности в социальных сетях, требуя внесения дорогостоящих залогов для оформления виз и полностью запрещая выдачу виз гражданам некоторых стран.
1: Напоследок добавлю, что политика Белого дома действительно последовательная. Марк Рубио еще в начале месяца говорил, что есть специальный отдел по предотвращению родительского туризма. Цель этой команды, которая сейчас создается в Госдепе, разрушить незаконную сеть, а именно так ее называют в Белом доме, и положить конец этому злоупотреблению законами страны. Так что пока конца борьбе администрации Трампа с 14-й поправкой в Конституции США не видно. Интересно, на чью бы сторону встал автор этих строк.

0: 27 миллионов рублей. Ну, для того, чтобы посмотреть, как закон регулируется, это требует закон, я обязательно схожу в одну из торговых точек, для того, чтобы посмотреть. Но и на счету Центрального банка у меня есть цифровые рубли. Я, кстати, их зарегистрировал, являюсь кандидатом в депутаты Госдумы.
1: Когда можно ожидать, что в столовой Госдумы можно будет платить цифровым рублем?
0: Оборот столовой Госдумы точно не составляет 120 миллионов рублей, поэтому в этом году они не должны этого делать. Допускаю, что в инициативном порядке они это сделают. По крайней мере, я после выборов спрошу, собираются ли они этого сделать.
2: Чтобы получить зарплату в цифровом рубле, сотруднику понадобится отдельный счет. Прежде всего, следует обратиться в бухгалтерию, но не каждый работодатель будет к этому готов, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Ericom Trust Олег Абелев. С ним пообщалась Саша Кудрявцева.
1: Нужен ли отдельный счет для цифрового рубля?
3: Да, нужен отдельный цифровой кошелек. Это называется счет цифрового рубля. Уникален он тем, что открывается не в коммерческом банке, как обычный счет, а непосредственно на платформе ЦБ. Но управляет им человек через привычные мобильные приложения своего банка. Несколько важных отличий. Первое. Счет один на всех. То есть у одного человека может быть только один счет цифрового рубля. И доступ к нему можно получить через приложение разных банков. Или одного банка, если человек клиент одного банка. Второй момент. Это счет не для накопления. То есть проценты на остатки цифровых рублей на счете не начисляются. Цифровой рубль – это средство не сбережения, это средство сугубо для расчета. И третий момент – никакого кэшбэка. За операции с цифровыми рублями никаких кэшбэков.
1: Если человек хочет получать зарплату в цифровом рубле, какая предусмотрена процедура?
3: Во-первых, это должно быть добровольное решение человека. Зарплата в цифровых рублях не является обязательной. У работодателя нет обязанности переводить зарплату в цифровой рубль, а у человека ее принимать, и выбор формы денег остается за работником. Законодательно и технически выплата зарплаты в цифровых рублях предусмотрена, но тут важно, готов ли технический работодатель к этому. Процедура, скорее всего, предполагает сообщение об этом в бухгалтерию, чтобы бухгалтерия включила цифровой кошелек работников в платежный реестр. Но как это будет проходить на практике, я думаю, что вряд ли многие юрлица будут переводить своих работников в получение зарплаты цифровыми рублями. Я подозреваю, что технически далеко не все к этому будут готовы.
1: Как при безналичной оплате понять, ты оплачиваешь цифровым рублем или обычным?
3: Здесь интуитивно все будет максимально понятно, а ключевое отличие в том, что в приложении банка будет специальный раздел, ну или ярлык, или кнопочка для цифрового рубля. То есть это, по сути, будет выглядеть как просто еще один платежный инструмент в приложении, но с отдельным интерфейсом. Процесс оплаты примерно так. Человек сканирует универсальный QR-код на кассе. В приложении будет предложено выбрать один из доступных источников для оплаты. Карта, счет в банке или цифровой рубль. Человек выбирает цифровой рубль и подтверждает платеж. То есть всегда будет осознанный выбор. Платеж пройдет через единую систему, но деньги спишут с кошелька человека на платформе Банк России. Приложение какого-то коммерческого банка просто входные ворота к цифровому кошельку человека на инфраструктуре ЦБ.
1: Что нужно поменять в кассовом оборудовании, чтобы принимать плату в цифровом рубле?
3: Я думаю, что в первую очередь должен быть единый универсальный QR-код для начала, вот до внедрения цифрового рубля с точки зрения технической оплаты, чтобы владельцы счетов в разных банках могли по этому универсальному QR-коду оплачивать, потому что сейчас QR-код привязан к системе банка. У одного банка один QR-код, у другого банка другой QR-код. А нужно, чтобы он был универсальный. Вот создание возможности оплаты абсолютно владельцами счетов в разных банках чего-либо по универсальному одному QR-коду, который не меняется для всех банков, это первый шаг на пути к оплате к цифровому рублю.
2: Сейчас идет второй этап пилотного внедрения цифрового рубля. Концерт американского рэпера Kanye West планирует провести на Газпром-арене, а перенос на другую площадку исключен. Об этом РБК заявила гендиректор SA Agency Анна Супчева, которая занимается организацией выступлений артиста в России. Все-таки вот чем вызвана эта ситуация и ажиотаж вокруг нее, разбиралась Ольга Зуева.
4: Давайте по порядку. В понедельник, спустя неделю после анонса, «Газпром-арена» заявила, что не подписывала договор на проведение концерта Kanye West, поэтому мероприятие не может состояться на этой площадке. Тогда же с сайта пропала и афиша, при этом информация о мероприятии по-прежнему опубликована на официальном сайте рэпера, хотя статус площадки для концертов остается неопределенным. Вот в SA Agency подтвердили, что процесс согласования проведения концерта с площадкой пока не завершен, хотя организаторы со своей стороны уже подписали договор. При этом West получил аванс за два выступления, выступления в России. Как пишет Фонтанка, речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей. Да и билеты у Say Agency продаются, самые дешевые можно купить за 20 тысяч рублей. На концертном рынке есть достаточно четкая последовательность действий. Сначала организатор договаривается с площадкой, фиксирует ее обязательства, затем получает необходимое разрешение от властей и уже после этого запускает рекламную кампанию, тем более

0: продажу билетов, рассказывает генеральный директор Москонцерт Илья Бачурин.
1: Без подтверждения со стороны местных властей, силовых ведомств, начинать продавать билеты, на мой взгляд, не то что безответственно, является своего рода мошенничеством, что ли, потому что ты берешь на себя обязательство в связи с продажей билета предоставить соответствующую услугу, а у тебя еще нет подтверждения, что ты можешь ее точно предоставить, что у тебя точно мероприятие состоится, потому что те, кто должен дать добро, еще его не дали. Поэтому продажа билетов до того, как получены все необходимые разрешения, на мой взгляд, авантюра порядочная.
0: Ну вот гендиректор SAA Agency Анна Супчева в понедельник заявляла, что согласовывать концерт Кани Уэста должна была «Газпром-арена». Это подтверждает и источник РБК на концертном рынке. При этом источники Фонтанки сообщали, что концерт был отменен, цитату, «по звонку сверху», поскольку не был согласован во всех инстанциях. Авантюра это или нет, вопрос открытый. Не подписывают договоры и продают билеты большинство организаторов. А в случае с Кани вообще понятно, почему так резко анонсировали продажи. До концерта оставалось всего ничего, около 2 месяцев. Но договор действительно может спасти организатора. Подобные Кани истории уже возникали с крупными российскими артистами. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян вспоминает, как из-за незаключенного договора концерт решили перенести буквально за 2 недели.
2: На сайте «Газпром-арена» это все продавалось. Стояло же с нашим концертом, который 31 октября будет в «Газпроме». Есть вопросы к «Газпром-арене». Как так? В какой-то момент выясняется, что договора нет. 2023 год, первая «Газпром-арена», там очень много было скандалов, связанных именно с концертом «Руки вверх», потому что они буквально за 15 дней сместили на неделю позже. «Зенит» с «Спартаком» вышли в кубки финал, и там три стадиона стоят. Нижний Новгород, Лужники или «Газпром-арена». Где будет финал? 9 июля. Ну и в итоге, что вы думаете? РФС назначает в «Газпром-арене» этот матч, и нас просто берут на неделю, двигают. А у нас с вами договор не заключен. Мы такие, как это не заключен? Да, у нас с вами договор не заключен. И потом мирными путями все это выруливалось.
0: Ну вот, по словам Погосяна, один только технический райдер «Руки вверх» для концерта в Лужниках достигал 100 миллионов рублей. Мои собеседники считают, что «Газпром-арене» выгоден концерт Канье. Это и статусное мероприятие, и дополнительный интерес публики к площадке. Тем более, что после нескольких лет отсутствия крупных западных артистов спрос на такие мероприятия в России остается очень высоким. При этом сама «Газпром-арена» отказалась комментировать РБК произошедшее. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов оценивает потенциальную неустойку в подобных обстоятельствах в сотни миллионов рублей.
3: Некоторые у нас бегут впереди паровоза. Мы еще, в принципе, ничего не подписали, а билеты уже начинают продаваться. Это непрофессионально. Народ нельзя вводить в заблуждение, так как и получилось с Канье Уэстом. Нужно перед этим подстелить соломки, дабы не уйти максимально в минус. Бывают у всех свои сложности. Артист может заболеть, артист может, не дай бог, умереть. Мы все, соответственно, люди. Но при этом выплачиваются также неустойки. Данное шоу было запланировано и анонсировано раньше подписанных контрактов с данной площадкой. Здесь неустойка может быть порядка 100-150 миллионов рублей и выше.
0: Но даже 150 миллионов могут оказаться небольшой суммой по сравнению с тем, сколько организатор может потерять, если дорогостоящее шоу привезли, а вот зрители на него не пришли. Я расскажу интересную историю. В далеком 2008 году предприниматель Максим Андрусский помог организовать концерт группы Scorpions в Липецке и инвестировал туда многомиллионные суммы, в том числе заемные. Однако на 15-тысячный стадион в первый день пришли около 2500 человек, а во второй всего 2000. В итоге группа выступила, уехала, а организатор остался с огромными долгами, почти 500 тысяч долларов по тогдашнему курсу. И вот последний из них Андрусский смог закрыть только в 2013 году. Сам Максим Андрусский говорит, что эта история не заставила его отказаться от авантюр.
4: Да все пошло не так. Во-первых, в Липецк, это город пролетариата, нельзя привозить никого, короче, не знаю, Лепса. 2 концерта подряд на одной площадке. Они, как оказалось, потом хотели провести концерт, один в Воронеже, один в Липецке. Плюс люди не поверили, что приедет Скорпин, что есть какой-то дублирующий состав, какие-нибудь кавер-группы или что-то в этом роде. Не доверять людям, это не жить в обществе. Ну, просто надо было все взвесить и послушаться совета опытных людей. Надо все просчитывать, договора.
0: Надеюсь, что в случае с Канье Уэстом история закончится хорошо, и организаторам все-таки удастся договориться с площадкой.
5: Это была Ольга Зуева.
6: Технологии и тренды.
7: Главная проблема шлемов виртуальной реальности не картинка, а вес и толщина. Внутри обычно стоит стопка стеклянных линз, что делает устройство похожим на кирпич на лице. Корейские физики показали, как заменить эту стопку одной плоской пластиной. И что важнее, как штамповать ее серийно. Это технологии и тренды, и меня зовут Иван Звягин. Сейчас о том, как нанорельеф может превратить VR-шлем в обычные очки. Речь о работах группы профессора Чунсока Ро из посттех Пхаханского университета науки и технологий. Команда выпустила подряд две статьи в журнале Nature Communications о своих наработках.

0: разработках. Сначала о технологии. Обычный объектив фокусирует свет за счет кривизны стекла, а металинза — это плоская пластина, усыпанная наностолбиками. Они разворачивают световую волну так же, как это делала бы выпуклая линза. Одна такая пластина способна заменить сразу несколько стеклянных элементов. До сих пор серийному производству мешало то, что красный, зеленый и синий свет фокусировались в разных точках, и цветное изображение расплывалось. Корейцы решили, что можно подбирать не только ширину столбиков, но и их высоту, и это сработало. В первой статье рассказали о способе выращивать столбики двухфотонной литографии. Это такой сверхточный трехмерный принтер. Эффективность фокусировки около 30%, причем на дешевом полимере. А вторая статья про тираж. Они сделали штамп с рельефом разной высоты и переносят его наноимпринтом. По сути, делают оттиск. Обе линзы затем соединили с OLED-дисплеем и получили четкую цветную картинку. Для индустрии важна именно тиражируемость. Металинзы уже продаются, но пока только в датчиках. ST Microelectronics по лицензии американского стартапа MetaLens отгрузила свыше 140 миллионов мета-оптических элементов для дальномеров в смартфонах. А дисплей — это следующий рубеж, и на нем, вероятно, закрепится Samsung. С посттех у корейского гиганта уже несколько совместных проектов. В России металинзами занимаются ИТМО и МГУ, но на лабораторном уровне. Наноимпринт производства под такие задачи в стране еще нет. Весь мировой рынок металинз пока оценивают примерно в 60 миллионов долларов, а их проникновение в потребительскую электронику — около 1%. Но вот потенциал огромный — до 2 миллиардов долларов к 2029 году. Причем драйвером считают именно потребительские дисплеи для VR и AR.
1: Ора 03 — это автомобиль, который словно сошел со страницы японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR — это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: В целом, современное искусство — это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
5: РБК Тренды.
2: Серебряный рынок. Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российский рынок акций во вторник вырос на 2% на фоне новостей о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Индекс Мосбиржи достиг отметки 2117 пунктов. Москва и Вашингтон визит никак не комментировали. В прошлом году Джон Рэдклифф входил в состав американской делегации на переговорах Трампа с Путиным на Аляске. Известная американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Соболезнования в связи со смертью Партон выразил президент США Дональд Трамп. В ее память флаг США будет приспущен на протяжении недели на всей территории страны. Долли Партон 25 раз поднималась на верхнюю позицию журнала «Билборд». У королевы кантри 10 премий Грэмми. Правительство России подготовит предложение о том, какие объекты критической инфраструктуры необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений. Частные инвесторы за квартал внесли рекордные 1 триллион рублей на брокерские счета. Объем привлеченных за апрель-июнь на фондовый рынок средств обновил рекорд с начала наблюдений с 2021 года, сообщает Центробанк. Притоку средств на брокерские счета способствовало снижение ставок по депозитам. Псковский областной суд отменил регистрацию списка кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания региона от партии «Яблоко». Иск подала партия «Родина». Причина – отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам. От «Яблока» в областной парламент баллотировались более 50 кандидатов. Каждый ребенок, окончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. Больше новостей в телеграм-канале РБК.

Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21:00. Панки живы?
2: Что это было? В эфире.
3: В апреле очень тихо. В два с половиной раза в элитном жилье увеличились кадастровые стоимости. И все так проснулись. Квартира на Патриарших прудах 110 метров стала иметь кадастровую стоимость 320 миллионов рублей. Внимание! При сделке-то налог на роскошь вы готовы платить 2%? 6 миллионов 800 каждый год за то, что жить в той квартире, которую вы уже оплатили. Это увеличило резко предложение на вторичном рынке. А для покупателя, который понимает, что придя в новый проект, он 100% уже попадает при покупке 3 миллиона рублей за метр, что у него должно быть, это уже заложено, что у него будет налог на роскошь 2%. Такое дорогое удовольствие пожить. А далее он начинает сейчас искать на вторичном рынке, какая кадастровая стоимость. Сразу же, если кадастровая стоимость уже сейчас превышает 300 миллионов, ну так люди начинают еще более осторожно относиться. Поэтому спрос как раз к вторичной недвижимости домов до 2015 года, у которых не так сильно выросла кадастровая стоимость, реально вырос.
4: Управляющий партнер Сисигар Ирина Жарова-Райт в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10. Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК, и в студии сегодня научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов. Ярослав, я приветствую вас, благодарю за то, что вы с нами. Мы встречаемся спустя ровно год, практически день в день, после предыдущего разговора о маркетплейсах как будущего российской экономики. Высшая школа тогда провела глубокие исследования цифровых платформ как значимого ее элемента. И тогда вы характеризовали ядро e-commerce маркетплейсы как ключевую форму обеспечения экономического и культурного суверенитета, как драйвер платформенной экономики будущего в поисках новых источников роста. И вот тогда вы сказали замечательную фразу: «Будущее маркетплейсов туманно». Но по факту оно оказалось в дыму и огне. И вот после того, что случилось, я хочу вам задать вопрос первым номером. Сломался ли вот тот самый ваш прогноз о платформенной экономике как будущего российской экономики, будущего, выстроенного на платформах?
6: Нет, не сломался, конечно. Прогноз, он, как ни странно, оправдался в точности. Мы в прошлом году прогнозировали, что доля маркетплейсов в экономике вырастет где-то с 5,5 до 8,5%. Вот ровно так и произошло. То есть экономика 2025 года – это 8,5% ВВП. А в этом году это будет, естественно, размедляется по мере освоения рынка, но я думаю, что порядка 10% ВВП.
5: Только по мере освоения рынка? Или все-таки присутствует форс-мажорное обстоятельство?
6: Форс-мажорные обстоятельства, связанные с украинскими атаками на маркетплейсы, они показывают, что наш противник очень хорошо понимает системообразующие для экономики или населения элементы, пытается бить по ним, чтобы вызвать такую негативную реакцию, социальную скорее, чем экономическую. Но я могу сказать, что эффект атак по маркетплейсам, он, конечно, приведет к ограничению роста на этот год, но мне кажется, что он будет менее глубоким, менее болезненным для экономики, чем атаки на НПЗ. Для того, чтобы восстановить НПЗ, нужно больше денег и больше времени, чем для того, чтобы восстановить складское логистическое хозяйство. Это все-таки одно из самых легко восстанавливаемых элементов экономической инфраструктуры.
5: Вот это один из наших аспектов сегодняшней беседы – восстанавливать или все-таки немножко подождать. Действительно, противник понял, и мы поняли тоже, что мы построили цифровой, мы строили цифровое будущее, оно оказалось физическим, построенным на обычной физической инфраструктуре. Приложения работают, сервисы работают, алгоритмы работают, но сгорел склад, платформа перестает быть платформой в полном смысле этого слова. Вот так это представляется?
6: Это не совсем так. Вы знаете, ну вот мы действительно исследуем все цифровые платформы, и я могу привести пример очень эффективно растущего оператора, логистического оператора, потому что есть чисто логистические платформы, такие как деловые линии СДЭК. Вот СДЭК, крупнейший частный логистический оператор, работает на 90% на чужих складах, у него нет, собственно, складского хозяйства. Можно говорить о том, это эффективная была или неэффективная форма, но вот, пожалуйста, вам пример СДЭК. Рос на 20% каждый год при этом. Эффективно обслуживает очень большую часть малого-среднего бизнеса.
5: А как в сравнении с ДЭК, в сравнении с масштабом бизнеса двух наших ведущих?
6: Я думаю, что он примерно в 10 раз меньше их, но и Яндекс тоже их примерно там, наверное, в 5 раз меньше. Понимаете, сила российской экономики платформенной в том, что мы избежали тотальной монополизации. Мы создали удивительную конкурентную систему с двумя крупными маркетплейсами. Это практически уникум в мировом экономическом хозяйстве. Везде это принадлежит, как правило, группе операторов, которые присваивают себе монопольную ренту. А у нас сила вот этой конкуренции, присвоение ренты, присвоение дохода самими владельцами маркетплейсов очень серьезно ограничено. Этот доход в конечном счете распределяется на домохозяйство.

0: хозяйство видит снижение цен в большей степени, чем в других странах. И вот эта не монополизация российской платформенной экономики, мне кажется, что может сослужить нам хорошую службу. Есть несколько тенденций. Есть Сбер и Яндекс как прямые конкуренты Вальберис и Озона. Есть СДЭК, деловые линии, еще несколько логистических операторов, которые обеспечивают функционирование десятков тысяч цифровых магазинов, которые сейчас как грибы создаются производителями, которые просто не хотели делиться своей прибыли с Озоном и Вальберис и уходили с них, организуя свои цифровые магазины, но у них нет своей доставки, поэтому СДЭК, например, их обеспечивал.
1: И свои складские.
0: И есть отдельные логистические операторы, которые на складском хозяйстве малом специализируются. То есть, понимаете, это не металлургия, это не НПЗ. Там есть альтернативные технологии в доставке, в хранении и так далее. Поэтому говорить о том, что физическая инфраструктура является ключевой для маркетплейсов, я бы не стал. Это последний элемент, последнее звено, связанное с тем, что уже купленный товар доставляется, хранится какое-то время, доставляется потребителей. И это как раз такой элемент традиционной экономики в цифровых платформах. Но он может быть организован, еще раз могу сказать, на другой основе.
1: Аргумент в пользу пессимизма, если позволите. Рынок, тем не менее, уже начинает воспринимать логистическую инфраструктуру маркетплейсов как систематический риск всей отрасли. Ну, однодневное падение 30% по бумагам Озона о чем-то говорит. Я, честно говоря, подумал, что мы в какой-то мере можем сказать, что мы с вами ошиблись вот год назад в ставке на маркетплейсы как будущее российской экономики. И то, что мы снова где-то в точке отсчета в поисках точек роста будущего. Еще одним аргументом...
0: Я с вами не согласен.
1: Я в качестве продолжения. Вот мы еще месяц назад могли говорить о том, что история, которая началась с ВБ, это история ВБ. Сейчас подключили к этой истории Озон. Но что дальше? В платформенном ритейле есть свои распределительные и логистические центры, продуктовый ритейл, как часть платформенной экономики, потом все те операторы, которых перечислили вы. Вот насколько централизованные и масштабные эти их складские возможности, пока мы не можем судить, пока это не появилось в публичной плоскости в негативном ключе. А ведь продуктовая история, если тенденция выжигания складов продолжится, может ударить куда сильнее, чем десяткам тысяч сейлеров, как сейчас.
0: Знаете,
1: будем верить, что это не продолжится, но тем не менее нужно предсказывать.
0: Вы знаете, то же самое можно было предположить в связи с атаками на НПЗ. Давайте как бы доведем это до логического конца. Тем не менее, украинцы переключились с НПЗ на склады крупнейших маркетплейсов, потом они еще куда-нибудь будут переключаться. Понимаете, у них есть ограниченный ресурс, связанный с относительно более дешевыми беспилотниками, чем там традиционные средства ПВО, это фактически экономическое соревнование. И в конечном счете горизонт этого противостояние будет определяться тем, как быстро перестроится инфраструктура защиты и инфраструктура, по которой наносятся атаки. В случае маркетплейсов, я уже сказал, их логистическая инфраструктура, она очень быстро воспроизводима. Проще всего построить склад. Это не завод.
1: Зачем?
0: Это, давайте я договорю. Mm-hmm. Проще всего построить склад, а не завод, примерно в два раза, даже не беря фактор там, цены и оборудования. Это, короче, путь. Второе. Мы можем себе легко представить технологию, когда новые варианты складов строятся такими же большими, но...

0: защищенными от атак с воздуха в виде отдельных модулей, там 100 на 100 метров, с промежутками между ними, поэтому выбытие, попадание по одному из них, это будет там в 10 раз меньше эффект производить, чем нынешние огромные единые здания. И, разумеется, есть другие методы защиты, о которых я говорить не буду, потому что я бы не хотел здесь вторгаться в компетенции наших военных коллег, но есть другие методы защиты. Мне кажется, что вот нынешняя там атака на маркетплейс, она ощутима для России и для российского общества, но она одноразовая, она не сможет воспроизводиться и повторяться, потому что противостоять этому понятно как. Просто склады маркетплейсов не строились в расчете на то, что по ним будут, как по гражданским, заведомо гражданским объектам, наноситься удар.
1: А смысл строить, если можно снова сжечь?
0: Еще раз, я вам только что бы это ответил. Есть смысл строить, потому
1: переход
0: что...
1: Переход с ВБО на ФБС.
0: Переход на более мелкую систему складов, которая сделает экономически бессмысленным уже удар по ним. Переход на фасеточные такие склады вдвое больше площади, но с большими расстояниями между блоками. Переход на более защищенные склады. Здесь есть совершенно очевидные технологические возможности. Я стопроцентно уверен, что мы по ним пойдем.
1: Не возражаю, но сколько это все будет стоить и где взять на это средства?
0: Ну, мне кажется, что мы с вами же наблюдали последнее время активную интеграцию крупных банков с маркетплейсами. И совершенно очевидно, что будет кредитный ресурс задействован, а государство обеспечит максимально льготные условия, максимально благоприятные условия для того, чтобы деньги банков, у банков есть значительные резервы, были направлены на погашение этого кризиса в экономике. Мы понимаем, что это, скорее всего, увеличит зависимость от банков, проникновение банков во владение маркетплейсами. Но, собственно говоря, это и без этого происходило, верно?
1: То есть банки не дают денег под залог, и залог...
0: Ну, залог может как быть такового... Понимаете, для банков, как мы видели вот по последним движениям на рынке, и Андрей Костин неоднократно вот об этом говорил, и Герман Греф, ну, все вовлеченные там деятели банковского сообщества, важно не владение физической структурой маркетплейсов, важно использование того, что является их основой, цифровой основой. Это участие в алгоритмах, участие в базах данных, совместное использование баз данных банков и маркетплейсов способна в огромной степени увеличить доходность самой кредитной системы.
1: Да, владеть физической структурой маркетплейсов сейчас такое себе счастье. Давайте именно попробуем испить эту чашу уже тогда до дна. Какова вероятность сценария, что маркетплейсы будут болеть и постепенно умрут?
0: Я не вижу того, что их может заменить. Дело в том, что базовый эффект маркетплейсов, он уже к нему экономика уже привыкла. У нас очень значительно выросло благосостояние домохозяйств, в том числе в несчитаемом, непопадаемом в макроэкономические агрегаты виде. Это снижение цен. Маркетплейсы обеспечили колоссальную прозрачность цен и снижение цен у всех операторов, включая офлайн-магазин, потому что человек как минимум на маркетплейс заходит и использует его как информационный ресурс о цене, и потом он в физическом магазине в два раза дороже этот товар просто не купит. Это естественная реакция. Поэтому цены опускаются. И в этом отношении, понимаете, ну вот маркетплейсы стали таким же элементом инфраструктуры экономики, которым до этого являлись только три элемента. Я их напомню, мы их с вами хорошо знаем, это деньги, то, что позволяет нам...

0: как коротышку не выстраивали. Помните, в носу они там выстраивали длинные цепочки, кому что надо, для того, чтобы обменять штаны на ботинки. И второе – это государство, это правовая система, это правоохрана, это суды. То, что обеспечивает безопасность каждого из нас, как участника сделки. Потому что не будь этого, у нас был бы Дикий Запад. Транзакции были бы возможны только между более или менее физически и в военном смысле одинаковыми контрагентами. В противном случае было, ну, просто бы отнимали, да? Никакого рынка бы не было. Мы забываем часто о том, что правоохрана, вот мы ее ругаем постоянно, это ключевое условие рынка. Есть третье, это кредит. Кредитная система, банки. Вот маркетплейс четвертый. Они создали такой масштаб рынка, когда малый бизнес, когда входящий в экономику малый производитель, сразу имеет такой же агрегат спроса, которым 20 лет назад располагала бы только глобальная компания. Это обеспечивает постоянное экономическое развитие, постоянное производство незаметных инноваций, постоянный приток новых предпринимателей. Без этого экономика просто не может существовать.
1: Но он постепенно, приток этот иссякает. Вот если мы встречались, когда мы встречались с вами, мы говорили о 500% прироста. Потом это постепенно сходило там, на 30%. Сейчас рост практически прекратился и даже перешел в отрицательное поле. Маркетплейсам приходится ужесточать условия работы с сейлерами и так далее, и так далее. Товар сейчас уже на маркетплейсах становится дороже, если отделить распродажи, которые происходят в связи с тем, что сейлеры хотят срочно вывести свои товары со складов маркетплейсов. Что дальше вот в связи с этим совсем?
0: Вы знаете, очевидно, что по мере освоения рынка прирост замедляется. Я напомню, что темп роста оборотов и заказов год к году он снижался таким образом. 23-й год там 44%, 39%, 24-й, 19%, 25-й и 15% вот, первой половины 26-го, 15% год к году. Но сейчас предположим, что она будет равна нулю в течение где-то срока восстановления складского хозяйства традиционных маркетплейсов. Но потом она тоже будет расти сначала восстановительно, потом 10-5%, пока мы не придем к южнокорейской там, или китайской ситуации, когда маркетплейсы представляют из себя не 10% экономики, как сейчас, там, а примерно
1: 20%.
0: То есть это нормальный эффект
1: насыщения. Вы настаиваете все-таки на восстановление поврежденных складских помещений. То есть можно ли...
0: Точно так же, как, извините меня, НПЗ мы восстановим, и маркетплейсовое хозяйство мы восстановим, оно будет более защищено. Наша экономика и наша армия достаточно для этого опытная и устойчива.
1: Ну, да, и сейчас мы уйдем на необходимую нам рекламную паузу, после нее вернемся и будем говорить уже о проблемах, которые выросли вот на фоне вот этих всех атак на складские логистические центры. И самые недооцененные проблемы в этом во всем, кто теперь будет оплачивать и нести на все риски. Оставайтесь.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную.

0: Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут, не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: будням на радио РБК.
1: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
2: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Лишние детали. В начале 2000-х Лего решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Лего позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот, стать проще. Лего вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Леголенд. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Лего оказалась в самой идее роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
3: Ошибка на миллион.

студии Татьяна Калинина с обзором основных корпоративных событий. Здравствуйте. Вопрос о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, заявили РБК в Минэнерго. Там отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Сотовые операторы запустят оплату связи цифровыми рублями. С 1 сентября это сделает МТС. Также к запуску готовятся Ростелеком и Мегафон, сообщили ведомости. Розничная сеть «Магнит»

платежи в цифровых рублях начнет принимать также с 1 сентября. Механизм будет реализован через привычный QR-код СБП. Издательство «Прозвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 80%. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня составит 1000 рублей 12 копеек за тонну. Пошлина на экспорт ячменя сохранятся на нуле. Кукуруза повысится до 607 рублей за тонну. Эти ставки будут действовать по 1 сентября включительно. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Иш-Авиа» на выполнение международных рейсов. Речь идет о полетах по 79 направлениям, а также общечартерном допуске. С августа Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Иш-Авиа». Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Министерство торговли США опубликует сегодня пересмотренные данные об изменении ВВП во втором квартале. Ведомство обнародует также данные о доходах и расходах населения за июль. Кроме того, Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти и бензина. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: программы. Таманцев в итоге.
1: Мы продолжаем в студии по-прежнему научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, на чем мы остановились? После атак на ВБ уже возникли серьезные споры вокруг компенсации продавцам. Сейчас они только усиливаются. Вот некоторые оценки потенциального ущерба сейлеров суммарно достигают сотен миллиардов рублей. Провокационный вопрос. По-вашему, должны ли маркетплейсы компенсировать продавцам стоимость утраченных товаров то, что... то, как представляется обывателю, они должны были сделать сразу и в первую очередь?
2: Ну, мне кажется, что маркетплейсы не являются теми, кто купил товар у селлера. Их покупают, они только посредники. Они посредники, обеспечивающие сделку и доставку. В этом отношении надо смотреть на то, каких что ты и как используешь. И когда ты покупаешь товар в магазине, товар, который до тебя магазин купил, поэтому он стоит в полтора раза дороже. Магазин накладывает туда аренду, магазин накладывает свои доходы и так далее, содержание персонала. У маркетплейса этого нет, но это потому, что маркетплейс – это аналог товарной биржи. Странно требовать от товарной биржи стоимость акций разорившегося предприятия. Там же тоже пострадали люди. Никто, никому в голову это не приходит. Даже самая ситуация с маркетплейсами. Маркетплейсы – это большие биржи. Это биржи всех товаров. И современные...
1: Они разве не на ответственное хранение принимают товар свой?
2: Вот там, где они принимают на ответственное хранение, там они должны нести ответственность сообразно условиям этого ответственного хранения. Они его и несут.
1: Вот в случае ответственности, вот в этом случае, как представляется, может вырасти еще одна потенциальная трансформация бизнеса маркетплейсов. Страхование может превратиться из опции в обязательную инфраструктуру. Вот как это комментирует нам господин Толмачев Александр, юрист, заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук. Пожалуйста, дайте комментарий.
3: Буквально пару недель назад у нас Торгово-промышленная палата Российской Федерации выпустила свой собственный приказ о том, чтобы вот этот самый форс-мажор учитываться не будет. Понимаете, какая штука? А у нас в стране, чтобы вы знали, признает это форс-мажор, не форс-мажор, это Торгово-промышленная палата своим распоряжением Российской Федерации. Даже если вы запасетесь всеми договорами, что и в случае потери товара вам будут компенсировать, это все не так, потому что будет объявлено, что это обстоятельства непреодолимой силы, которые, извините, за это никто не отвечает. И ты ни с Wildberries, ни с Озона никаких денег в жизни не получишь. Одно дело, когда ты страхуешь от пожара, протечки воды и даже падения на твой дом космического аппарата, это от стоимости страховки составляет всего там 2%. А если беспилотник, это, извините, стоимость 40% страховая премия. Вопрос, вы готовы заплатить двойную цену, грубо говоря, за то, что твой склад в миллион рублей сгорит, а заплати еще, типа того, за него еще 500 000, чтобы этот самый миллион потом получить? Нет, конечно. Понимаете, как...

0: Конечно, это лукавство наших любимых страховщиков, потому что я сам был страховщиком, у меня была своя страховая компания еще 30 лет назад. Я знаю, как мы это делаем. Мы негодяи такие же, как все юристы.
1: Вот насколько существенно платформы смогут переложить на продавцов свои потери, если попробуют? А они попробуют, наверное, в любом случае.
2: Вы знаете, это не правовая проблема, потому что действительно форс-мажор, мы все это понимаем. Форс-мажор отличается тем, что возмещение убытков, оно переходит из правовой логики в экономическую. Ну, давайте разберем экономическую логику. Если маркетплейсы попытаются возместить все потери всем селлерам, ну, они просто разорятся, и маркетплейсов не будет.
1: Помните мой вопрос в первой части?
2: Да. Если они пытаются не возмещать никому ничего, будет массовый уход продавцов с маркетплейсов. Они перейдут к тому, что, чем уже занимаются многие из них последний год, до всяких атак с воздуха. Часть продавцов малого и среднего бизнеса, чем даже малого бизнеса, не желая платить там 30-40% дополнительной стоимости своего товара маркетплейсу, они уходили с маркетплейсов, они организовывали собственные цифровые магазины и торговали через эти цифровые магазины, а доставку обеспечивал тот же СДЭК. И это, на этом СДЭК вырос, по-моему, процент на 20 или 25. Я не помню точных цифр. Ну, вот это продолжится. Понимаете, цифровые платформы, они не уйдут никуда. А вот конкретные цифровые платформы могут уйти, и все это понимают. Поэтому, по всей видимости, речь должна идти о том, чтобы вводить определенные страховые механизмы, дополнительные механизмы поддержки в случае неработы традиционных страховых механизмов, для того, чтобы то равновесие продавец-маркетплейс-потребитель, которое сложилось, восстановить, удержать. И основной метод здесь – это, конечно, расширение участия крупнейших банков в ответственности маркетплейсов, взаимное их проникновение, то, что началось уже практически год как собирается, происходит здесь изменения. Я напомню, что банкам интересна не физическая инфраструктура маркетплейсов, банкам интересны те базы данных, которыми маркетплейсы располагают, если они объединят свои знания клиента и свои алгоритмы их обслуживания, это что же финансовые платформы банки, с товарными алгоритмами маркетплейсов, то они могут в сфере потребительского кредитования очень сильно опередить соперников.
1: Не знаю, будут ли интересные банкам...
2: Уже интересно.
1: Пока да. Но будут ли они интересны, если селлеры начнут массово покидать...
2: Они же тоже будут консолидироваться вокруг кого-то, да? Вот такого рода рассеянная инфраструктура, отдельные селлеры, условный СДЭК, как доставщик и потребитель, это определенный сектор экономики, а все остальные будут искать... какие-то крупные инфраструктуры, они могут вокруг самих банков-то уже начать возникать.
1: Смотрите, крупные или наоборот, вот этим гигантам придется дробиться вместе с более мелкими логистическими площадями, как вы сказали?
2: Переход к более к логистике меньшей размерности, более дробной логистике, технологическую базу для того, чтобы у нас был рынок с 10 маркетплейсами вместо 2,5, совершенно точно создаст. И мне кажется, что это будет в какой-то степени даже благом для российской экономики.
1: Радикальные мысли я бы...
2: Понимаете, вот надо различать очень четко, мы должны понимать с вами, что цифровая платформа – это не Вальберс Озон. Это те, кто выиграл сегодня на объективной необходимости развития цифровых платформ в экономике. Но эта возможность может реализоваться в совершенно другой экономической модели, гораздо более конкурентной и поддерживаемой уже не двумя, там не ВТБ и Сбером, а там пятью, семью, включая там Альфу, Т-банк и так далее, крупными банками. Пожалуйста, это может быть вот так. Или это может быть рост на базе нынешних там деловых линий, СДЭК и других чисто логистических платформ. У нас много возможностей. Самое главное, что у нас есть основа вот этой цифровой инфраструктуры, у нас есть хорошие программисты, у нас есть хорошие цифровые системы. Слава богу, у России хватило сил удержать и восстановить, и опираться на них в последние годы.
1: Ну, тогда что получается? Размер и количество маркетплейсов далее будет зависеть от того, как поведет себя государство. И вот обыватель вот что говорит в этой связи. Пока маркетплейсы не находятся под государственным контролем, продавцам не на что рассчитывать, имеется в виду селлеры. Вот год назад мы с вами говорили о том, что маркетплейсы не могут существовать без государственного вмешательства, регулирование маркетплейсов должно стать частью этого процесса. Даже говорили о некой возможности появления государственного маркетплейса. И сегодня вопрос снова на повестке. Может подняться вопрос о национализации маркетплейсов. И президент накануне буквально подписывает указ, позволяющий государству временно брать под контроль уязвимую инфраструктуру, если собственник не обеспечивает ее защиту или затягивает восстановление. В перечень попадает в том числе и логистика. Как, по-вашему, будет развиваться событие в этой связи?
2: Понимаете, для государства вешать это сегодня на себя совершенно невыгодно. Речь, когда президент Путин это сказал, он имел в виду конкретные вещи, связанные с таким поведением ряда владельцев активов, когда они принципиально не вкладываются в противовоздушную защиту, что они обязаны как граждане воюющей страны делать. И это касается не приобретения активов, это касается защиты активов, которые являются условием для нормального существования экономики. К маркетплейсам это 100% относится. Но воздействие маркетплейсов, роль маркетплейсов, она такова, что совершенно, я вас уверяю, государство очень внимательно с ними следит, очень внимательно их регулирует и формальным, и неформальным образом, потому что это такая же кровеносная система нашей экономики. И это кровеносная система нашей, извините, внутренней политики, потому что это благосостояние и настроение миллионов россиян простых, как те же деньги.
1: Ну, что говорит правовой сектор? У нас есть комментарии Александра Толмачева, еще раз, заместитель председателя Союза юристов Москвы, доктор юридических наук. Честно говоря, я не слышал. Давайте посмотрим, что говорят юристы по этому поводу.
0: Если бы у нас была война с Украиной, тогда бы у нас за все отвечало в стране Министерство обороны, страна перешла бы на военные рельсы, и поэтому никакие вот эти дополнительные указы были бы не нужны. Но у нас не война, у нас специальная военная операция, поэтому у нас отвечают только органы, которые следят за внутренним правопорядком, включая правоохранителей, включая ФСБ. То есть, когда мы говорим о том, кто должен защищать эти самые критические объекты инфраструктуры, отвечает всегда собственник. По нашему законодательству, по законодательству всех остальных стран, собственник за все отвечает. Раз собственник, ты сам не сумел себя защитить мирными способами, тебе требуется вооруженное сопротивление против беспилотных атак, тогда мы тебе, как государство, предоставляем такую услугу, если мы говорим про услугу, и в этом случае тогда будь любезен, мы забираем во временное управление, и когда все закончится, мы тебе обратно отдаем этот объект из временного управления в твою собственность. Но, извини, за вычетом того, что мы потратили на вот это сопротивление. Вот о чем идут разговоры в этих самых документах. Это может быть идти в виде квадратных метров того же самого складского помещения или в виде акций того или иного акционерного общества или там общества ограниченной ответственности, доли в нем. То есть речь идет о том, что это самые разные формы, и вот в эти разные формы будет формулировать правительство России, уже не президент, а именно правительство, по каждому объекту отдельно.
1: То есть все-таки государство-партнер или управляющий?
2: Государство может быть партнером, если это государство.

0: что изменится потенциально с изменениями, которые будут происходить. Хорошо, маркетплейсы не умрут, но, возможно, будут серьезно ужиматься. Будет расти стоимость обслуживания, стоимость присутствия, будут расти расходы. Что в этой связи может произойти? Меньший ассортимент, меньше скидок, дольше доставка, выше стоимость логистики. К чему готовится потребителю?
1: Дольше доставка. Это уже происходит. И люди, знаете, ну вот мы с вами в перерыве говорили, что мы наблюдаем в очередях за бензином. Люди достойно себя ведут. И они в этом случае тоже будут достойно себя вести. Все все понимают. Самое главное, что ты не можешь пойти в местный магазин офлайновый и купить там то, что ты получаешь в маркетплейсе. Это, в принципе, невозможно. Поэтому все будут дольше ждать. И в этом отношении, да, они будут искать альтернативы, другие маркетплейсы, особенно в сфере одежды, там, в сфере каких-то бытовых вещей.
0: Вот мне интересно, опять же, по следам нашего год назад разговора, удары по центрам логистики маркетплейсов могут развернуть торговлю в онлайне снова в офлайн?
1: Думаю, что нет. Я думаю, что это необратимый процесс. Более того, наши офлайновые сети активно уходят в онлайн, как вы знаете. И практически там от 15% до третьих оборота это уже онлайн. Это все равно будет существовать, вот это движение, потому что объективно развиваются цифровые технологии, и рынок по-другому организован просто быть не может. Речь идет просто о наборе конкретных игроков. Точно так же и в банковском секторе было. Какие-то банки разорялись. Вот посмотрите на картину там банков себе банкирщины, много от них уцелело. Линейка другая, но банки не менее важны для экономики, чем были. То же самое будет и с ситуацией с маркетплейсами, цифровыми магазинами. Будет больше цифровых магазинов, наверное, чем маркетплейсов в этой ситуации.
0: Ну и к прикладным моментам нашего разговора. Закон о платформенной экономике вступит в силу с 1 октября. Станет ли это дополнительным бременем ко всему прочему для пострадавших маркетплейсов, для сейлеров?
1: Мне кажется, что закон о цифровой экономике, он регулирует настолько базовые вещи, что дополнительным временем он точно не станет. Это базовые вещи, касающиеся защиты прав потребителя, базовые вещи, касающиеся ответственности. По всей видимости, это заставит создавать более плотные альянсы с финансовыми институтами, чем до этого маркетплейсы себе позволяли, и вполне возможно интегрировать собственные банки с крупнейшими банками как для повышения их финансовой устойчивости. Вот о чем может идти речь.
0: Ну, еще один аспект, касающийся банков. Следует ли ожидать, что банки поглотят банки маркетплейсов, да, произойдет слияние уже с вхождением в капитал?
1: Мне кажется, что это скорее вот будет задачей президента и правительства решить, какого рода режим будет оптимален для экономики и наиболее благоприятен для населения, потому что, еще раз повторю, нынешний маркетплейс – это B2C, и C2C структуры – это ежедневная жизнь массы людей. То есть это вопрос внутренней политики. Когда государство будет это регулировать, оно меньше всего будет думать о ситуации с финансового контроля, передела активов и так далее. Оно будет думать о благополучии и устойчивости картины мира населения России. Вот исходя из этого будут, как и были раньше, все усилия государства направлены.

0: Все-таки ничего не изменилось в нашем видении экономики будущего? Насколько она все-таки дальше цифровая и платформенная?
1: Такая же дальше цифровая и платформенная. И я должен сказать, что то, что удары, пытающиеся расшатать российское общество, были направлены на физическую, а не цифровую, скажем, структуру маркетплейсов, показывает, что мы в этом отношении неплохо защищены. И давайте мы не будем утрачивать свою эту защищенность.
0: Давайте. Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов был в нашей студии. Ярослав Иванович, спасибо.
2: РБК «Коллекция».
3: Минпросвещение предложило полностью, внимание, полностью снять ограничения на продолжительность федерального финансирования капитального ремонта учебных заведений. К чему это приведет?
4: Теперь власти не будут отрезать субсидии, если под старой штукатуркой найдутся скрытые дефекты и работы затянутся. Об этом рассказал Ростиславу Мерецкому, управляющий партнер «Пролекс», зампредседателя комиссии Ассоциации юристов России по правовому регулированию строительства Константин Лушников.
5: Федеральный бюджет не финансирует ремонт конкретной школы напрямую. Средства предоставляются бюджету субъекта РФ в форме субсидий на софинансирование его расходных обязательств. Для предоставления субсидий формируют перечень объектов, заключают соглашение. Сейчас правила устанавливают дополнительное временное ограничение применительно к конкретному объекту. Федеральное софинансирование капремонта школы может осуществляться не более 2 лет. Основная проблема этой конструкции в том, что бюджетный механизм заранее ограничивает период федерального участия в проекте, независимо от того, сколько фактически требуется времени на его реализацию. В результате к обычным строительным и контрактным рискам добавляется еще один фактор – необходимость уложить федеральное финансирование объекта в установленные правилами временной коридор.
6: А почему эта проблема?
5: Если смотреть на практику реализации капремонта, то бюджетный период и фактический цикл строительного проекта могут не совпадать. И капремонт включает не только сами работы на объекте. Это и проектирование, и экспертиза, закупка по правилам 44 ФЗ, само исполнение контракта и приемка. Кроме того, при ремонте здания уже после начала работ могут выявляться дополнительные работы. Это действительно часто на практике происходит. Или необходимость корректировки проектных или сметных решений. Все это способно влиять на общий срок реализации проекта по капремонту.
6: Минпросвещение предлагает снять эти лимиты. Что это изменит на практике?
5: Здесь важно точно понимать содержание поправок, поскольку Минпросвещение предлагает не увеличить, а вообще исключить из специальных правил норму, ограничивающую федеральное софинансирование. Это не означает автоматического увеличения объема финансирования. Практический эффект состоит в другом. При формировании федерального бюджета и соглашении с регионами финансирование конкретного объекта можно будет распределять между бюджетными периодами без специального ограничения в 1 или 2 года. То есть сам по себе выход проекта за сегодняшний временной предел больше не будет препятствием для продолжения федерального софинансирования, если соответствующие средства предусмотрены в бюджете и соглашении с регионом. Поэтому я бы охарактеризовал изменения так. Это не, скажем, увеличение федеральной поддержки, а повышение гибкости ее распределение во времени.
6: По итогам первого полугодия нынешнего года в России капитальный ремонт проведен в каждой 10-й школе и почти в проценте зданий детских садов. Об этом, в частности, писали «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата в июле.
7: Автоньюз. Иногда автомобильные амбиции заканчиваются не новым бестселлером, а масштабными увольнениями. Китайская технологическая компания Dreamy, еще недавно желавшая ворваться в автомобильный рынок, теперь начала сокращать свое автомобильное подразделение. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о провале одного из самых амбициозных автомобильных стартапов. В Dreamy Auto проходят масштабные сокращения. По данным китайских СМИ, они носят системный характер. Сократили как минимум 2/3 работников. В пиковый период в Dreamy Auto работало примерно 800 человек. В компании, как сообщается, могут остаться лишь отдельные топ-менеджеры. Их основная задача – урегулировать обязательства перед инвесторами и поставщиками комплектующих. При этом Dreamy Auto теоретически может продолжить работу над новыми автомобилями, но уже в гораздо меньших масштабах. А ведь еще совсем недавно все выглядело очень многообещающе. В 2025 году компания представила сразу несколько прототипов. Первый спорт

Car по дизайну напоминал Bugatti. Затем Dreamy показала кроссовер в духе Rolls-Royce. А в конце года появился еще один гиперкар, в котором можно было найти черты Bugatti и McLaren. До полноценного автомобиля дело дошло только с фастбэк-кроссовером Nebula Next 01X, который показали на выставке в этом году. Прототип получил электрическую силовую установку суммарной мощностью 1900 лошадиных сил. Но Dreamy далеко не первая технологическая компания, которая решила, что автомобильный бизнес будет простым. Несколько лет назад похожий путь прошла Apple. Компания закрыла проект Project Titan, над которым работала около 10 лет. В какой-то момент в разработке собственного электромобиля участвовало около 2000 сотрудников, а в проект были вложены миллиарды долларов. Одной из главных проблем оказался автопилот. Apple долго пыталась создать систему автономного управления, но в итоге отказалась от этих планов, в том числе из-за охлаждения рынка электромобилей. Однако есть и противоположный пример – Xiaomi. Компании удалось превратить технологический бренд в заметного игрока автомобильного рынка. По итогам первого квартала 2026 года компания продала более 80 тысяч автомобилей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.

0: складывается впечатление, что США бьют наших.
1: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российский рынок акций во вторник вырос на 2% с лишним на фоне новостей о визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Индекс Мосбиржи достиг отметки 2117 пунктов. Москва и Вашингтон визит никак не комментировали. В прошлом году Джон Рэдклифф входил в состав американской делегации на переговорах Трампа с Путиным на Аляске. Известная американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Соболезнования в связи со смертью Партон выразил президент США Дональд Трамп. В ее память флаг США будет приспущен на протяжении недели на всей территории страны. Долли Партон 25 раз поднималась на верхнюю позицию журнала «Билборд». У королевы кантри 10 премий Грэмми. Правительство России подготовит предложение о том, какие объекты критической инфраструктуры

0: которые необходимо будет передать во временное управление для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие предложения будут изучать и только потом оформлять в виде конкретных решений. Частные инвесторы за квартал внесли рекордные 1 триллион рублей на брокерские счета. Объем привлеченных за апрель-июнь на фондовый рынок средств обновил рекорд с начала наблюдений с 2021 года, сообщает Центробанк. Притоку средств на брокерские счета способствовало снижение ставок по депозитам. Псковский областной суд отменил регистрацию списка кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания региона от партии «Яблоко». Иск подала партия «Родина». Причина – отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам. От «Яблока» в областной парламент баллотировались более 50 кандидатов. Каждый ребенок, окончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. Больше новостей в телеграм-канале РБК.
1: Далее к вопросу формирования федерального бюджета. Треть триллиона, так свой вклад в федеральный бюджет оценил Росимущество. К концу года будет еще треть, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Нам удалось обеспечить поступление в бюджет от управления государственным имуществом 307 миллиардов рублей. Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 миллиардов. Это в 2,2 раза больше, чем аналогичный период прошлого 2025 года. На подходе у нас еще сделок на 70 миллиардов рублей. А в целом по году ожидается 331 миллиард денежных средств, которые поступят в бюджет Российской Федерации. По итогу года вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечит поступление, соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим.
1: 600 миллиардов – это много или мало для такой компании? Давайте разбираться. На связи со студией главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова. Наталья, приветствую. Для российского федерального бюджета 600 миллиардов – вот такая цифра. На ваш взгляд, насколько это много или насколько это мало?
3: Ну, давайте по цифрам. Мы в этом году ориентируемся на цифру 40 триллионов рублей годовых доходов федерального бюджета. Ну, то есть, условно это можно говорить про там 3,5-4 триллиона рублей в месяц. Поэтому, ну, с одной стороны, на фоне таких цифр, может быть, 600 миллиардов рублей, это цифра, так сказать, не грандиозная, но с другой стороны, она тоже значимая. Тем более, что важно, что это все-таки, что называется, дополнительные доходы бюджета, то есть они не связаны как бы с экономическим циклом, они не являются налоговыми поступлениями. Это такая как подушка безопасности. Поэтому, ну, в этом смысле все равно цифра 600 миллиардов рублей, она все-таки достаточно весома. Я бы не назвала ее незначимой.
1: Ну, да, подушка, ну, такая небольшая подушка, если вот с общей цифрой, да, сравнить, и все же. Наталья, а вот с чем это можно сравнить, вот сопоставить эту цифру?
3: Ну, вы знаете, я не думаю, что ее важно с чем-то сопоставлять. Вообще, я хочу сказать, что деятельность вот Росимущества и вообще всех операций по управлению активами все-таки заключается еще в том, чтобы, ну, что называется, в экономику возвращать активы, да, и на этом, безусловно, зарабатывать и приносить бюджету доходы, но, так сказать, также и передавать активы частным собственникам, потому что все-таки функцией государства не является именно там управление широким кругом предприятий, а скорее все-таки получение налогов с экономической деятельности, ну, экономических агентов. Вот, поэтому, значит, в этом смысле, мне кажется, здесь как раз очень важно, что идет, ну, такое эффективное управление собственностью, и как раз, так сказать, активы, они передаются экономическим игрокам для их, так сказать, дальнейшего развития.
1: Вот про дальнейшее развитие, кстати говоря, и про потенциал роста, вот как вы считаете, вот эта цифра 600 миллиардов рублей в будущем, может ли она вырасти, если да, то насколько?
3: Я думаю, что это не основной источник доходов бюджета, и, собственно говоря, деятельность Росимущества, и, так сказать, не должна таковым быть, как я уже сказала. И вот, вот дополнительный такой источник доходов, он, ну, что называется, там, не...

0: достаточно значим, да, но он не является определяющим. То есть определяющими источниками дохода и динамики дохода в бюджет это все-таки налоговые поступления. Здесь не нужно делать ставку на то, что бюджет может там много зарабатывать на управлении имуществом или на продаже имущества. Это все-таки, так сказать, такой очень отдельно стоящий сегмент управления имуществом и вообще деятельности государства.
1: Благодарю. На связи со студией был главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова. По данным Минфина, в 2025 году в бюджет поступило более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации, более 500 миллиардов рублей от дивидендов. Росимущество в течение года планировало вовлечь в хозяйственный оборот 70% неэффективно используемого федерального имущества и 90% поступившего в госсобственность по судебным решениям.
2: Лето. Лето на радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня очень интересная тема. Разговор будет про конфликты, связанные с недвижимостью.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Мой собеседник Андрей Зайонс, основатель компании «Цифровая репутация», которая занимается упреждением конфликтов вокруг строительства. Более 10 лет конфликтологии градостроительных проектов, доцент РАНХИКС. Все верно?
4: Да, все верно. Здравствуйте, Игнат.
3: Здравствуйте. Андрей, давайте вот с терминологией определимся, какие вообще конфликты, связанные с недвижимостью, вы как конфликтолог разделяете?
4: Прежде всего, мне хотелось бы поговорить о природе конфликтов и проговорить еще тему о том, что многие градостроительные конфликты, связанные с недвижимостью, они иррациональны, и они связаны с базовыми страхами и ощущением отсутствия будущего у населения. А если говорить о типах конфликтов, то это прежде всего конфликты дольщиков, которые фактически с момента приноса денег в компанию девелоперскую до момента выдачи ключей они идут через некую такую долину смерти, ими просто никто не занимается. И из-за этого люди с тревожным типом психики, дольщики, создают вот эти множественные чаты, в которых вся эта история подогревается. Ну и второй тип конфликта, это, о котором тоже можно очень долго говорить, это сообщество жителей близлежащих домов, которые не признают проект, которые начинают волноваться и выстраивают свою некую даже игровую активность в виде препятствия девелоперам. Такой вид конфликта можно типологизировать на две части. Это органика, когда люди просто стихийно собираются. Кстати, особенность такого типа конфликта — его децентрализация, и лидеры прибегают уже только на последнем этапе, когда либо его надо возглавить, либо получить какие-то политические дивиденды. Либо это может быть перевернутый конфликт, когда уже изначально некие технологи для решения каких-то своих узкокорыстных задач могут использовать вот эти сообщества, чтобы их подогревать и чтобы вызывать напряжение.
3: А разве нет еще конфликта, связанного просто вот с жизнью внутри жилого комплекса, когда соседи ссорятся с соседями?
4: Это просто, мне кажется, формат нашего общения такой. Нашей культуры все-таки несколько жаловаться на жизнь. Но здесь вы правы, здесь какая есть особенность? Надо поговорить именно о технологической начинке вот этих вот конфликтов. Они связаны с тем, что у нас очень такое открытое информационное общество, и очень развитые социальные сети, телеграм-каналы. А что такое телеграм-чат, например, в ЖК, в котором там состоит 1000 человек? Это фактически такой маятник тревожности. Телеграм-каналы создают люди с тревожным типом психики, неуверенные в завтрашнем дне, и они подогревают вот эту вот ситуацию. И для девелопера как раз ключевая задача — не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. Вот в этом как бы задача. Ну, в том числе можно, например, пойти по пути дробления чата в ЖК. Создаете чат для похудения, например, создаете чат для собачников. Если вы дробите...
3: Собаководов.
4: Собаководов, да. Если у вас для кошководов и так далее, и так далее. И чем больше вы раздробите вот эти вот чаты, чтобы не было одного чата на ЖК, где там 100 миллионов человек, тем спокойнее у вас будет.
3: Ну, подождите, вы как бы сейчас выступаете на стороне уже девелопера, получается, да, вот в этом конфликте?
4: Я выступаю за диалог, и я еще раз подчеркиваю иррациональность вот этого вот взаимодействия, которое вообще может быть связано не со стройкой. То есть надо понимать, что градостроительные конфликты, они обычно возникают стихийно и очень малой силой, да, то есть достаточно человеку быть админом, чтобы вырасти в какой-то вот...
3: Тогда объясните, если есть конфликт между жителями,

0: дольщиками, да, там, новостройки, и девелопером, который там не выполняет какие-то обязательства, что-то плохо сделал и так далее. Вы, как конфликтолог, пытаетесь встать на сторону девелопера, да, и закрыть конфликт в его пользу, либо разрешить конфликт в ситуации win-win?
1: Безусловно, это вин-вин. Часто, как я опять же говорил, что конфликт происходит на пустом месте. Почему? Потому что дольщики просто другими глазами видят произошедшее. Ну, например, мы говорим о некой трещинке на фасаде, которая появилась, и руководитель проекта знает, что он ее заменит планово в течение там 3 недель, когда ему эта деталь приедет. А дольщики эмоционально видят это как живой организм и начинают сразу возмущаться, выплескиваться. И иногда просто наличие грамотной аналитики вот этих вот чатов. Иногда вот мы, например, делаем это с использованием искусственного интеллекта, когда из огромного полотна каких-то вот выплескиваний эмоций собирается вполне актуальная сводка, что надо заменить, что надо улучшить, на что обратить внимание. И она в автоматическом режиме еженедельно подгружается руководителю проекта, который просто берет это к исполнению и так далее, и так далее. И вторая история — это надо продюсировать инициативную группу, а именно предоставлять возможность диалога самым спокойным, самым адекватным, приручать им к тому, что они уже сделали инвестиции, и нельзя ругать собственное жилье, потому что вы таким образом информационно обрушиваете ваши инвестиции. Ну, никто же не будет ругать акции, которые он купил. И если вот это вот происходит, если в сообщество избирают свою какую-то инициативную группу адекватных людей, если продюсируется встреча с руководителем проекта, они готовятся, тогда все происходит хорошо. Если же нет, то последнее время были случаи, когда просто при очередных задержках ключей там ситуация выходила из-под контроля, и дольщики в том числе штурмовали отделы продаж, отговаривали клиентов-покупателей, обрушивали рейтинги. То есть это достаточно серьезная вещь, которую надо брать под контроль. В этом нет ничего сложного. Но опять же, вот я хочу проговорить про вот эту вот долину смерти дольщика, через которую он идет, иссыхая от жажды информационной. Почему? Потому что с момента, как он принес деньги, до момента выдачи ключей, по сути, ну, нет структуры, которая его там будет хлопать по плечу, объяснять ему и так далее, и так далее. Если же эта работа ведется, то такие конфликты исчерпываются.
0: Вот есть такой термин «потребительский террорист», и очень часто застройщики вот срываются в это обвинение, то, что вы занимаетесь потребительским террористом. Как вот застройщику действительно отличить недовольство качеством, да, строительства вот этого дома от этого самого профессионального потребительского террориста, который просто хочет получить компенсацию или неустойку? Вот есть же такие примеры?
1: Да. Ну, прежде всего, требовать какую-то компенсацию — это абсолютно законно, да, когда есть какие-то мелкие недоделки, недочеты. Но последнее время это действительно превратилось в некий бизнес приемщиков и юридических компаний, которые либо начинают скупать вот эти претензии изначально и ставят это на поток. Поэтому в целом я соглашусь, что, например, девелоперы ставят разумные ограничения на приемку, когда ты приходишь принимать сам, без каких-то суперпрокачанных там профессионалов-юристов, которые могут как бы вытянуть и максимально обременить девелопера своими претензиями. Но в целом, что я еще хочу сказать, понятно, что были введены моратории для борьбы с потребительским терроризмом, но, к большому сожалению, вот эти вот моратории, они не приводят к тому, что кипение как бы снижается, наоборот, если у людей нету вот этой вот законной возможности подать в суд, они начинают бурлить, и они переходят к акциям прямого действия, они могут выходить на какие-то несанкционированные массовые мероприятия, поэтому тут еще надо подумать. Иногда конфликтологическая стратегия может строиться на том, что девелопер понимает свою правоту, и это касается, например, какой-то градоразрешительной документации и конфликта с жителями, когда он говорит: ребята, ну, подавайте в суд, они нанимают адвоката, скидываются на него, и, соответственно, в суде решается, да, то есть не надо бояться судов, суд как раз хорошо может расставить точки над «и». Самое деструктивное — это прямое действие. Перекрытие дорог, штурм площадок, простаивание стройки, блокировка строительных площадок. Вот этих действий, конечно, стоит избегать, потому что простой стройки — это очень сильные и репутационные, и материальные.
0: Изучал ваш сайт, и вот в вашей типологии жилищные конфликты вокруг уплотнительной застройки вы называете самыми массовыми, да, когда вот рядом с домом строят еще один дом, и вот это вызывает какой-то гнев местных жителей. С чем связываете, вот почему люди так остро реагируют на изменения рядом со своим домом?
1: Вы знаете, опять же, здесь есть несколько факторов. В целом можно вспомнить того

0: зоолога, там, биолога Конрада Лоренца, который говорит о том, что нам, как человеческому виду, удобно общаться в малых группах, там, не больше 8 человек в день, и поэтому есть такой феномен, как урбанистический стресс, стресс в агломерациях, когда люди просто испытывают стресс от перенасыщенности нашего общения, перенасыщенности информации и так далее, и так далее. Но есть ряд именно наших любимых российских особенностей. У нас очень низкая мобильность. Все обычно жили или родились в том районе. Особенно это касается Москвы. Очень при этом достаточно все-таки скромная квартирография, именно обеспеченность квадратными метрами, она меньше все-таки, чем в Западной Европе, в США или в Канаде. То есть если в Канаде там, по-моему, 70 метров на человека, то в России это чуть больше 20. И это перенасыщенность, опять же, районных чатов, которые претендуют на то, чтобы выполнять функции СМИ. И самое главное, вот здесь модная сейчас история от наших властей появилась, такой термин, как социальная архитектура, проектирование будущего. Все-таки у нас в последнее время горизонт планирования, он снизился. Да, мы не очень представляем, что будет там в следующем году и так далее, и так далее. Пандемия, опять же, в свое время очень сильно повлияла на психическое здоровье в мегаполисах. И это до сих пор остается. Поэтому люди находят в этой активности некая ситуация. Но здесь есть еще и позитивный некий такой фактор. Вы знаете, Игнат, так как у нас все-таки очень активно Москва строится и строится Подмосковье, и бывает, что вот именно молодые сообщества, где люди только приехали, я условно говорю, некие крупные города, например, Подмосковье, и там, например, конфликт является просто формой социализации, когда люди, которые приехали в это сообщество, и они никого не знают, они через эти локальные какие-то игры на территории находят себя. Вот еще хорошую работу можно вспомнить классического социолога Эрика Хоффера, да, который американский такой общественный мыслитель, философ, который называл этих людей истинноверующими, да, то есть истинноверующими в каком смысле? То, что они вот в этой борьбе в общественных движениях находят себя. И если раньше, если вспоминать Советский Союз, у нас было очень серьезное там общественное движение, партия, люди там, условно говоря, со школы и до зрелого возраста себя там доходили, то сейчас такого нет. И вот в таких движениях люди тоже находят свой смысл.
1: А как потушить вот этот вот пожар этого конфликта, связанного с уплотнительной застройкой, да, со стройкой рядом с твоим домом? И кто этим должен заниматься? Застройщик или, допустим, власть города, муниципалитета?
0: Я думаю, здесь прежде всего должен быть диалог. К этому диалогу должны быть привлечены лидеры локальных сообществ, но при этом не надо отдавать градостроительную политику на откуп населению, потому что, ну, так нигде не происходит, да. Мы делегируем государству, городу право на, в том числе, строительство и на архитектуру, они проходят процедуры, поэтому здесь, что еще очень важно, надо понимать, как устроен градостроительный конфликт. В центре обычно лидеры, да, это может быть 2-3 человека, да, они опираются на некую узкую касту, актив, который донатит, помогает, расклеивает, ведет информационную политику. И огромные, их, условно говоря, может быть там 8-10 человек. И огромная масса района, это 100 тысяч человек, это безмолвное как бы большинство, которое с интересом присматривается. Поэтому задача договориться и каким-то образом сделать так, чтобы лидеры вот этого протеста перевели свои требования в какие-то конструктивные требования, ну, например, требования по озеленению, требования по контролю за социалкой, водоводом, там, соцобъектов. И часто бывает, что если такой диалог возникает или их отвлекают на какие-то конструктивные вещи, и они понимают, что рядом, особенно, например, когда происходит ревитализация промышленной какой-то архитектуры, что новые жители — это же плюс, да, там, где раньше был какой-то завод, то сейчас появляются дома, и вот как только это понимается, как только с сообществами работают, то и конфликты исчерпываются. Но что еще надо понимать, что конфликтология — это не пиар. Пиаром никакую, значит, конфликтологический кризис потушить нельзя, потому что он живет в конкретных головах вот этих 10-15 людей, и до них очень сложно достучаться, это именно истинноверующие. В основном их можно либо отвлечь, либо перевести их требования в какой-то формат. И еще очень важный момент, этот диалог должен вежливо, с уважением к людям, с уважением к сообществам реализовываться, потому что если, например, привлекаются какие-то неграмотные ЧОПы, которые считают, что они вправе там каким-то образом исполнять полицейские функции, то это не так, да, в УК есть там закон о превышении полномочий ЧОПов, например, да.
1: конфликтология в чатах подъездных, в чатах домов вы занимаетесь?

0: Мы их, безусловно, анализируем, но что еще очень важно, и это как раз хорошая история, почему пиар здесь не работает, потому что очень часто конфликт, то есть в чатах там нету какой-то конфликтологии, в чатах есть в основном обсуждение там тревожности внутренней души вот этих вот людей. Часто бывает, что вот это вот обсуждение о конфликтах, оно происходит в разных закрытых группах, и оно не поддается мониторингу. Именно поэтому наши коллеги-пиарщики часто вынуждены действовать не проактивно, а реактивно, гася какие-то там конфликты, которых можно было бы избежать, если бы мы просто знали эти группы, как-то за ними наблюдали, понимали, где они это обсуждают.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный, активный или опасный в этих комьюнити?
0: Если брать новостройки, то это очень интересная такая история. У нас же достаточно сейчас высокие вот эти вот ЖК, башни, десятки этажей. И можно вообще говорить о ЖК как новом СМИ 2.0, да, потому что если у вас там огромное количество чатов, то вы вот в этих чатах там генерится огромное количество информации. Ну, прежде всего, это скучающие люди. То есть можно так сказать, те люди, которые скучают, обычно что происходит вот в новых районах, особенно там на стыке, например, МКАДа или там в области, это такая классическая история, когда кормилец покидает семью в 5, а то и 6 утра, чтобы доехать в центр, поработать. И это, кстати, ситуация не только какая-то российская, для Восточной Европы это тоже свойственно, там, Варшава, например, слишком дорого в Варшаве снимать, люди ездят там из пригородов, из других городов. И вторая половинка остается и скучает, и становится админом чатов этих сообществ, сама себя реализует. Поэтому если вот этих скучающих людей, тревожных людей чем-то занимать, кружки, клубы и так далее, то атмосфера в сообществе становится более здоровой.
1: Экологические конфликты, там, вырубка деревьев, потеря инсоляции, вот такие конфликты вы называете особенно опасными, потому что они основаны на ценностях, а не на интересах. Что это значит для переговорного процесса? Вот логика компенсации тут же не работает, вот ты просто против.
0: Ну, базово, мне кажется, вообще любой конфликт, он на ценностях, да, на стремлении человека отстоять свои права. Вот, что касается вырубки, действительно, это очень эмоционально. А почему? Потому что понятно, что зеленые насаждения, они компенсируются, но непонятно когда и непонятно где, и непонятно, как они отрастут. Поэтому здесь можно только что советовать девелоперам, если вы получили все разрешающие документы, проводить все вот эти вот вырубки как спецоперация, легально, если у вас есть право на вырубку, и быстро вывозить, соответственно, древесину, чтобы она не являлась какой-то такой вот визуальной картинкой, но при этом говорить о компенсационном озеленении и так далее, и так далее. Но в целом экология же, понимаете, это стало такой отдушиной людей, многих, которые хотели бы как-то сделать политическую карьеру, и понимая какие-то определенные особенности функционирования системы, они просто себя в этой экологии, в градозащите они находят, поэтому надо понимать, что бы ты ни делал, все равно это вот будет происходить. Видите, это так во всем мире и происходит.
1: Андрей Зайонц, основатель компании «Цифровая репутация», конфликтолог. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, Игнат.
1: Поменьше нам всем конфликтов.
0: Спасибо.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства

Средства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
4: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
2: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

студии Татьяна Калинина с обзором основных корпоративных событий. Здравствуйте. Вопрос о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, заявили РБК в Минэнерго. Там отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом в настоящее время стабильная. Сотовые операторы запустят оплату связи цифровыми рублями. С 1 сентября это сделает МТС. Также к запуску готовятся Ростелеком и Мегафон, сообщили ведомости. Розничная сеть «Магнит». Платежи в цифровых рублях начнет принимать также с 1 сентября. Механизм будет реализован через привычный QR-код СБП. Издательство «Прозвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщили Федеральной антимонопольной службе. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 80%. Ранее ведомство предписало издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня составит 1000 рублей 12 копеек за тонну. Пошлина на экспорт ячменя сохранятся на нуле. Кукуруза повысится до 607 рублей за тонну. Эти ставки будут действовать по 1 сентября включительно. Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Иш-Авиа» на выполнение международных рейсов. Речь идет о полетах по 79 направлениям, а также общечартерном допуске. С августа Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Иш-Авиа». Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Министерство торговли США опубликует сегодня пересмотренные данные об изменении ВВП во втором квартале. Ведомство обнародует также данные о доходах и расходах населения за июль. Кроме того, Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти и бензина. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Повтор программы.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы вторника, 25 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
1: Единый режим безопасности для всех объектов складского хранения предложили создать в России. С инициативой выступила Национальная ассоциация операторов контейнерных складов. Они направили письмо главе Минпромторга Антону Алиханову. Авторы обращения подчеркивают, речь идет о профилактических мерах, которые могут быть реализованы уже сейчас. Это присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта. Такие меры способны снизить риски без серьезных затрат. Сейчас регулирование собрано вокруг пожарных норм, правил обращения с опасными грузами и приемки товара по документам, отмечают юристы. Для логистических парков эта инициатива в предлагаемом виде практически неприменима. Товар принимается на склад часто в опломбированном контейнере или транспортном средстве, и вскрывать такой груз без оснований нельзя, объясняет управляющий директор 3PL-оператора Нэнси Логистик Гарольд Власов.
2: Во-первых, хотелось бы определиться с понятием оператора. Кто это такие? Потому что подменяется одно наименование другим. То есть операторы, которые являются владельцами объектов недвижимости, это владельцы складов и логопарков, контейнерных складов, self-storage, или это логистические операторы. Вот в моем понимании это применимо для владельцев объектов недвижимости, которые должны или обязаны осуществлять какие-то превентивные меры по безопасности. Берем логистический парк. Для въезда на территорию оформляются пропуска, все транспортные средства фиксируются. В этот момент могут производиться какие-либо досмотры этих грузовых автомобилей, визуально, внешне и так далее. Все, что касательно внутреннего содержания, то есть товара, находящегося внутри грузового автомобиля, который, по всей видимости, опломбирован, находится под каким-то специальным температурным, возможно, условием, ну, полностью забитый товар, визуально это невозможно сделать, пока ты не начнешь этот товар разгружать.
1: Напомню, в понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, а владельцы которых не будут принимать меры безопасности. Под объектами критической инфраструктуры, в частности, понимается топливно-энергетический комплекс, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. Основатель логистического центра «Энтранслаб» Мария Никитина считает, что стандарты, предложенные ассоциацией, могут помочь владельцам такой инфраструктуры.
3: Смысл заключается в том, что теперь за обеспечение безопасности в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, то теперь эти затраты ложатся на плечи владельцев, собственников этой инфраструктуры, на операторов. И дальше по всей цепочке логистической они, конечно, безусловно, доходят до конечного потребителя. Если нет никаких стандартов, непонятны правила установления или соблюдения этой безопасности, то затраты могут доходить до бесконечности, до абсурда. Я согласна, что есть логика в создании единого режима, единых правил обеспечения безопасности. Ну, как минимум, рамочно, если мы не можем какие-то уж очень специфические вопросы так быстро описать. Этот вопрос непосредственно связан с указом президента о введении временного управления к объектам критической инфраструктуры. Потому что здесь тоже хорошо бы, ну, хотя бы в общих чертах представлять, какого характера затраты будут понесены теми представителями государственных органов, которые будут обеспечивать эту безопасность. Безопасности инфраструктуры. Это бы тоже хорошо нормировать. У этого есть определенные сложности. Ну, действительно, например, есть правила пожарной безопасности, и как-то ж мы их соблюдаем.
1: Речь идет о профилактических мерах, которые могут быть реализованы уже сейчас. Присутствие контролеров на площадках, визуальный осмотр контейнеров и грузового транспорта. Такие меры способны снизить риски без серьезных затрат. Об этом ранее в эфире заявил заместитель председателя Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Федор Толстых. С ним беседовали я и Оксана Гречанюк.
4: Мы не говорим о том, что для всех операторов, владельцев

0: не должны быть едиными, одинаковыми. Скорее говорим о каких-то направлениях, о каких-то рамках. То есть делать контролеров на территориях, которые будут досматривать грузы на въезде, которые будут досматривать грузы непосредственно в местах их хранения, контролировать то, что хранится. Один, наверное, из наших ключевых пунктов, которые мы предлагаем, это единая цифровая база, в которой будут данные по клиентам, которые хранят свои грузы в местах индивидуального хранения.
1: Это добавляет безопасности именно?
0: Это добавляет не только безопасность, но и помогает правоохранительным органам получить информацию о каких-то противоправных действиях, о каких-то недобросовестных пользователей услугами. Ну и, соответственно, это ограничивает доступ к неправомерных каких-то действий.
2: Это все в идеале. Насколько мы поняли, речь идет не только о крупных каких-то складских помещениях, но и кладовках в многоквартирных домах. Вот эти самые помещения, которые можно выкупить и хранить там все, что захочется. Вы предлагаете в том числе и здесь установить правила безопасности, тогда кто там будет это все контролировать?
0: На самом деле, установить эти правила безопасности в кладовках, на самом деле, очень важно, потому что это самое близкое к людям помещение. Да? Если мы говорим о какой-то логистической инфраструктуре, которая находится в отдалении от жилого массива, да, это ужасно, плохо, но то, что в кладовках нету контроля, это очень критически важно, потому что это непосредственно к жителям близко. Насколько это может быть реализовано, здесь, опять же, все зависит от объема складского помещения. Да, то есть это может быть единичная кладовка, это может быть сеть складская, которая находится в подвальном помещении. Да, то есть у нас на самом деле есть логистические сети индивидуального хранения, которые находятся непосредственно в жилых комплексах. Здесь цифровая система, например, тоже очень важна, чтобы какие-то неправомерные действия или недобросовестные клиенты не перетекали в такие вот небольшие кладовки из тех шалов логистических, где уже реализованы какие-то меры безопасности.
2: Я сейчас утрирую, но каким образом это можно проконтролировать? В каждом месте, в каждом городе, на каждой улице, в каждом доме? Как?
0: Тут самое главное — донести до собственников, что необходимо изнутри начинать уже сейчас устанавливать какие-то меры безопасности. То есть не ждать, когда Минпромторг или Минцифра или еще кто-то нам спустит какие-то условия, уже сейчас начинать реализовывать какие-то меры безопасности, пусть хотя бы посильные, пусть это будут контролеры, пусть это будет единая CRM-система, в которой фиксируются все данные каждого клиента, каждого, кто имеет доступ в это помещение. Хотя бы начинать с этого.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснял, что указ президента призван усилить защиту критической инфраструктуры. По его словам, зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Песков сообщил, что случаи невыполнения собственниками таких предприятий своих обязанностей по обеспечению безопасности есть. Другим темам. Администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники и документы Госдепартамента. По данным агентства, в скором времени Госдеп объявит в аннулировании виз типа V1 и V2, выданных в период с 2016 по 2026 годы. Вот сколько среди них россиян, считала Алевтина Сорокина.
3: Виза категории B1, она же B1, выдается для деловых поездок. Категория B2 – для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи. А тех, кто подает заявку, сейчас требуют подтвердить, что они не будут подаваться на получение убежища в США. Нужно доказать, что они намерены вернуться на родину. Но вот самое важное в этой новости – цифра большая, действительно. Самое важное – эта мера распространяется только на тех, кто после получения визы решил запросить убежище в Штатах. Именно об этом мне рассказала директор международных программ иммиграционной визы агентства «Еврорезидент» Софья Дефасе Аксютина. По ее оценке, количество русских граждан, которые попадают в эту категорию, ну точно не превышает 10-15 тысяч человек.
4: Кто въехал в США по туристическим визам и запросил убежище, соответственно, объявил себя беженцем. Есть такое понятие «нецелевое использование визы». Если вы турист, соответственно, вы запросили, вы едете в тур отдыхать, вы запросили и получили туристическую визу, и вы съездили и отдохнули, то вам абсолютно не о чем беспокоиться. Одна Однако, если вы объявили себя туристом, получили визу, приехали стали работать, например, то вы не используете свои визы целевым образом, вы нарушаете закон, потому что вы изначально сообщили при оформлении визы, что вы турист, а когда вы приехали, вы работаете.
3: Я позвонила в Нью-Йорк миграционному адвокату Андрею Плаксину. Он более 15 лет занимается вопросами получения виз для наших граждан. Андрей дает очень важную конкретику, в том числе и по цифрам. Он проанализировал последние полные годовые данные Госдепартамента за 2024 финансовый год. Тогда было выдано около 6,5 миллионов виз B1, B2. Из них граждан России около 47 тысяч человек, то есть меньше 1%. У нас период в 10 лет с 16 по 26 год. По оценке Плаксина, всего таких граждан, российских граждан, да, которые впоследствии решили подать на убежище, не больше 7 тысяч. Плюс ко всему, из этих 7 тысяч фактически запрет будет распространяться только на тех, кто не просто подает заявку на убежище, а в этом статусе оказался за рубежом. И вот его виза будет аннулирована, и вернуться в Штаты этот человек не сможет. Но из этих 7 тысяч 99% по оценке Плаксина продолжают оставаться в Штатах и за рубеж не уезжают.
5: Я думаю, что, скорее всего, такому человеку не нужно делать ничего. Если этот человек приехал в Америку по визе, подал на убежище, он сидит в Америке и ждет своего слушания. Если ему отменяют визу, он может продолжать здесь находиться. Его не могут депортировать до тех пор, пока его не выслушают. Да? Поэтому виза — это документ, который нужен для того, чтобы человек мог сесть на самолет и прилететь в Америку. Когда человек уже находится в Америке, статус визы не имеет никакого значения для нахождения этого человека в стране. Это касается будущего.
3: По оценке моего собеседника, важно понимать практическую цель этой инициативы. Она не только аннулирует существующие визы. Это мера, направленная на то, чтобы как бы посылать сигнал будущим заявителям. Если вы едете как турист, а затем попросите убежище, вы свою визу B1, B2 потеряете. То есть это, очевидно, сдерживающий эффект. Последовательная политика тех, кто пока, буду подчеркивать, пока занимает овальный кабинет на Капитолийском холме. Это отмечает в первую очередь само агентство Associated Press.
6: Если это произойдет, то станет крупнейшей массовой отменой виз в истории США и, скорее всего, вызовет юридические проблемы. От нынешних заявителей на получение виз B1 и B2 требуется подтвердить, что они не будут подавать заявление на получение убежища в США и доказать, что они намерены вернуться на родину. С тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность на второй срок, его администрация неуклонно ужесточает требования к заявителям на получение визы, запрашивая больше информации об их активности в социальных сетях, требуя внесения дорогостоящих залогов для оформления виз и полностью запрещая выдачу виз гражданам некоторых стран.
3: Напоследок добавлю, что политика Белого дома действительно последовательная. Марко Рубио еще в начале месяца говорил, что есть специальный отдел по предотвращению родительского туризма. Цель этой команды, которая сейчас создается в Госдепе, разрушить незаконную сеть, а именно так ее называют в Белом доме, и положить конец этому злоупотреблению законами страны. Так что пока конца борьбе администрации Трампа с 14-й поправкой в Конституции США не видно. Интересно, на чью бы сторону встал автор этих строк в главном документе Америки Джейкоб Ховард.
1: В нюансах визовой политики США разбиралась Алевтина Сорокина. Крупные магазины, маркетплейсы, банки и сотовые операторы уже через неделю начнут принимать оплату цифровым рублем. Первый обладатель такой валюты в России, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рассказал, что в сентябре лично проверит, как работает данный механизм.
7: Я попробовал, как он работает. Делал 2 благотворительных перевода. Плюс сходил в кафе, оплатил свой обед, торговую точку, купил товар. Все работало так же, как с платежной картой. Я специально схожу в ряд торговых систем, которые имеют оборот больше 127 миллионов рублей. Ну, для того, чтобы посмотреть, как закон регулируется, это требует закон. Я обязательно схожу в одну из торговых точек, для того, чтобы посмотреть. Но и на счету Центрального банка у меня есть цифровые рубли. Я, кстати, их зарегистрировал. Являюсь кандидатом в депутаты Госдумы.
3: Когда можно ожидать, что в столовой Госдумы можно будет платить цифровым рублем?
7: Оборот столовой Госдумы точно не составляет 120 миллионов рублей, поэтому в этом году они не должны этого делать. Допускаю, что в инициативном порядке они это сделают. По крайней мере, я после выборов спрошу, собираются ли они этого сделать.
1: Чтобы получить зарплату в цифровом рубле, сотруднику понадобится отдельный счет. Прежде всего, следует обратиться в бухгалтерию, но не каждый работодатель будет к этому готов, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust Олег Абелев. С ним пообщалась Саша Кудрявцева.
8: Нужен ли отдельный счет для цифрового рубля?
9: Да, нужен отдельный цифровой кошелек. Это называется счет цифрового рубля. Уникален он тем, что открывается не в коммерческом банке, как обычный счет, а непосредственно на платформе ЦБ. Но управляет им человек через привычные мобильные приложения своего банка. Несколько важных отличий. Первое. Счет один на всех. То есть у одного человека может быть только один счет цифрового рубля. И доступ к нему можно получить через приложение разных банков. Или одного банка, если человек клиент одного банка. Второй момент. Это счет не для накопления. То есть проценты на остатки цифровых рублей.

0: выглядит как просто еще один платежный инструмент в приложении, но с отдельным интерфейсом. Процесс оплаты примерно так. Человек сканирует универсальный QR-код на кассе. В приложении будет предложено выбрать один из доступных источников для оплаты. Карта, счет в банке или цифровой рубль. Человек выбирает цифровой рубль и подтверждает платеж. То есть всегда будет осознанный выбор. Платеж пройдет через единую систему, но деньги спишутся с кошелька человека на платформе Банка России. Приложение какого-то коммерческого банка просто входные ворота к цифровому кошельку человека на инфраструктуре ЦБ.
1: Что нужно поменять в кассовом оборудовании, чтобы принимать плату в цифровом рубле?
0: Я думаю, что в первую очередь должен быть единый универсальный QR-код для начала, вот до внедрения цифрового рубля с точки зрения технической оплаты, чтобы владельцы счетов в разных банках могли по этому универсальному QR-коду оплачивать, потому что сейчас QR-код привязан к системе банка. У одного банка один QR-код, у другого банка другой QR-код. А нужно, чтобы он был универсальный. Вот создание возможности оплаты абсолютно владельцами счетов в разных банках чего-либо по универсальному одному QR-коду, который не меняется для всех банков, это первый шаг на пути к оплате к цифровому рублю.
2: Сейчас идет второй этап пилотного внедрения цифрового рубля. Концерт американского рэпера Kanye West'а планируют провести на Газпром-арене. Перенос на другую площадку исключен. Об этом РБК заявила гендиректор SA Agency Анна Супчева, которая занимается организацией выступлений артиста в России. Все-таки вот чем вызвана эта ситуация и ажиотаж вокруг нее, разбиралась Ольга Зуева.
3: Давайте по порядку. В понедельник, спустя неделю после анонса, «Газпром-арена» заявила, что не подписывала договор на проведение концерта Kanye West, поэтому мероприятие не может состояться на этой площадке. Тогда же с сайта пропала и афиша, при этом информация о мероприятии по-прежнему опубликована на официальном сайте рэпера, хотя статус площадки для концертов остается неопределенным. Вот в SA Agency подтвердили, что процесс согласования проведения концерта с площадкой пока не завершен, хотя организаторы со своей стороны уже подписали договор. При этом West получил аванс за два выступления в России. Как пишет Фонтанка, речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей. Да и билеты у SA Agency продаются, самые дешевые можно купить за 20 тысяч рублей. На концертном рынке есть достаточно четкая последовательность действий. Сначала организатор договаривается с площадкой, фиксирует ее обязательства, затем получает необходимое разрешение от властей и уже после этого запускает рекламную кампанию, тем более продажу билетов, рассказывает генеральный директор Москонцерт Илья Бачурин.
4: Без подтверждения со стороны местных властей, силовых ведомств, начинать продавать билеты, на мой взгляд, не то что безответственно, является своего рода мошенничеством, что ли, потому что ты берешь на себя обязательство в связи с продажей билета предоставить соответствующую услугу, а у тебя еще нет подтверждения, что ты можешь ее точно предоставить, что у тебя точно мероприятие состоится, потому что те, кто должен дать добро, еще его не дали. Поэтому продажа билетов до того, как получены все необходимые разрешения, на мой взгляд, авантюра порядочная.
3: Ну вот гендиректор SA Agency Анна Супчева в понедельник заявляла, что согласовывать концерт Kanye West'а должна была «Газпром-арена». Это подтверждает и источник РБК на концертном рынке. При этом источники Фонтанки сообщали, что концерт был отменен, цитата, «по звонку сверху», поскольку не был согласован во всех инстанциях. Авантюра это или нет? Вопрос открытый. Не подписывают договоры и продают билеты большинство организаторов. А в случае с Kanye вообще понятно, почему так резко анонсировали продажи. До концерта оставалось всего ничего, около 2 месяца. Но договор действительно может спасти организатора. Подобные Kanye истории уже возникали с крупными российскими артистами. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян вспоминает, как из-за незаключенного договора концерт решили перенести буквально за 2 недели.
5: На сайте «Газпром-арены»-то это все продавалось, стояло же. Наравне с нашим концертом, который 31 октября будет в «Газпроме». Есть вопросы к «Газпром-арене». Как так? В какой-то момент выясняется, что договора нет. 2023 год, первая «Газпром-арена», там очень много было скандалов, связанных именно с концертом «Руки вверх», потому что они буквально за 15 дней сместили на неделю позже. «Зенит» с «Спартаком» вышли в кубки финал, и там 3 стадиона стоят. Нижний Новгород, Лужники или Газпром-арена. Где будет финал? 9 июля. Ну и в итоге, что вы думаете? РФС назначает в Газпром-арене этот матч, и нас просто берут и на неделю двигают. А у нас с вами договор не заключен. Ну такие, как это не заключен? Да, у нас с вами договор не заключен. И потом мирными путями все это вырулилось.
3: Ну вот, по словам Погосяна, один только технический райдер «Руки вверх» для концерта в Лужниках достигал 100 миллионов рублей. Мои собеседники считают, что Газпром-арене выгоден концерт Кань, внимание. Это и статусное мероприятие, и дополнительный интерес публики к площадке. Тем более, что после нескольких лет отсутствия крупных западных артистов спрос на такие мероприятия в России остается очень высоким. При этом сама «Газпром-арена» отказалась комментировать РБК произошедшее. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов оценивает потенциальную неустойку, ну, в подобных обстоятельствах в сотни миллионов рублей.
6: Некоторые у нас бегут впереди паровоза. Мы еще, в принципе, ничего не подписали,

0: а билеты уже начинают продаваться. Это непрофессионально. Народ нельзя вводить в заблуждение, так как и получилось коневойством. Нужно перед этим подстелить соломки, дабы не уйти максимально в минус. Бывают у всех свои сложности. Артист может заболеть, артист может, не дай бог, умереть. Мы все, соответственно, люди. Но при этом выплачиваются также неустойки. Данное шоу было запланировано и анонсировано раньше подписанных контрактов. С данной площадкой есть неустойка, может быть, порядка 100-150 миллионов рублей и выше.
1: Но даже 150 миллионов могут оказаться небольшой суммой по сравнению с тем, сколько организатор может потерять, если дорогостоящее шоу привезли, а вот зрители на него не пришли. Я расскажу интересную историю. В далеком 2008 году предприниматель Максим Андрусский помог организовать концерт группы Scorpions в Липецке и инвестировал туда многомиллионные суммы, в том числе заемные. Однако на 15-тысячный стадион в первый день пришли около 2500 человек, а во второй всего 2000. В итоге группа выступила, уехала, а организатор остался с огромными долгами, почти 500 тысяч долларов по тогдашнему курсу. И вот последний из них Андрусский смог закрыть только в 2013 году. Сам Максим Андрусский говорит, что эта история не заставила его отказаться от авантюр.
2: Да все пошло не так. Во-первых, в Липецк, это город пролетариата, нельзя привозить никого, круче не знаю, Лепса. Два концерта подряд на одной площадке. Они, как оказалось, потом хотели провести концерт один в Воронеже, один в Липецке. Плюс люди не поверили, что приедет Скорпион, что есть какой-то дублирующий состав, какие-нибудь кавер-группы или что-то в этом роде. Не доверять людям, это не жить в обществе. Ну, просто надо было все взвесить и послушаться совета опытных людей. Надо все просчитывать, договора.
1: Надеюсь, что в случае с Kanye West'ом история закончится хорошо, и организаторам все-таки удастся договориться с площадкой.
3: Это была Ольга Зуева.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Деньги дают возможность делать выбор. Дают свободу решать, с кем работать и какие проекты поддерживать. Как продюсер, я инвестирую в истории, которые сам бы хотел увидеть на экране, но которые Голливуд боится снимать из-за коммерческих рисков. Сложные, умные, иногда тяжелые фильмы. Если мы заработаем на них, отлично. Если нет, я хотя бы буду знать, что мы попытались сделать что-то важное. Брэд Питт.

0: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Фотоаппараты PaperShoot и сервис печати фотокниг «Периодика». Два совершенно разных взгляда на память. Узнаем, как в цифровую эпоху воспоминания становятся успешным бизнесом. «Панки бизнеса» сегодня в 21.00 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Деньги по кругу.
2: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка. Nvidia продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние три года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Два человека погибли в результате падения беспилотника на частный жилой дом в Липецкой области. Мужчина и 14-летний ребенок, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Еще две женщины пострадали, они госпитализированы. В логистическом центре Wildberries в Котовске произошел пожар. В результате попадания БПЛА пострадал один человек, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Площадь возгорания более 100 тысяч квадратных метров. После получения сигнала тревоги всех сотрудников оперативно эвакуировали. В ВБ заявили, что атакованный склад не осуществлял прием новых поставок товаров. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами, сообщил Вашингтон-Пост пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Каких-либо иных деталей визита Рэдклиффа пресс-секретарь не привел. При этом контакты главы ЦРУ с Владимиром Путиным в рамках его поездки не планировались, рассказал Песков ТАСС. Американский журнал Time представил обложку по случаю смерти кантри-певицы и актрисы Долли Партон. На обложке представлена черно-белая фотография с указанными датами жизни. Партон, которую называли королевой кантри, скончалась в возрасте 80 лет накануне. Подготовка ребенка к школе в российских городах-миллионниках в этом году обходится родителям в среднем от 15 до 21 тысячи рублей, подсчитали эксперты Суперджоп по результатам опроса родителей. Результаты его есть в распоряжении РБК. Меньше всего среди исследованных городов тратят в Волгограде 15 200 рублей и Уфе 15 300. Самые высокие расходы зафиксировали в Москве – 21 тысяча рублей на ребенка. Это на 9% больше, чем годом ранее. Больше новостей на сайте РБК.
2: Пока кто-то только готовится, мы в редакции «Радио РБК» уже готовы встречать новый информационный день. В студии Илья Приходько, Ирина Савельева. Доброе утро. 26 августа 2026 год. Практически зеркально. Сегодня вот так дата выглядит. Среда. Отмечается, кстати говоря, день признательности собаки во всем мире. Поэтому можете своего питомца каким-то образом отблагодарить. Кошатники, наверное, промолчат.
3: Доброе утро. Сегодня еще отмечают день под названием «Создай свою удачу сам». Мне кажется, с этой мыслью можно начинать каждый день на рабочей неделе.
2: На рынках уж точно, да.
3: Да. Ну, а что касается рынков, то торги на утренней сессии Мосбиржи открылись снижением. 0,3% сейчас теряет индекс Мосбиржи. 2105 пунктов. Во вторник российский рынок акций резко вырос. На сообщениях о прибытии в Москву главы ЦРУ индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,5%. Ну, а в целом геополитическая обстановка остается напряженной. Причин для полноценного разворота аналитики не видят. Цены на нефть перешли к снижению. Brent теряет в районе 2,5%. Сейчас чуть выше $86 за баррель. Рынок продолжает оценивать меры экономического давления США на Иран. Тревожность участников ослабила отказ от военного противостояния. Рубль приостановил снижение. Поддержку ему оказывают приближение пика налоговых платежей экспортеров, а также некоторое улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. На межбанке сейчас доллар 83,65, евро 97,60.
2: Слушайте в этом часе. В Астраханской области снова ввели лимит на продажу бензина. Что происходит с моторным топливом в России? Продолжаем отслеживать ситуацию. В России тем временем сокращается число вейп-шопов. Разбираемся в причинах тренда. Ну а прямо сейчас о состоянии российских маркетплейсов на фоне атак, которые, как мы понимаем, лучше не становятся.
0: Утро вне конкуренции.
2: Ну, во-первых, только что в выпуске новостей мы слышали о том, что логистический центр Wildberries в Котовске, вот там произошел пожар в результате падения беспилотных летательных аппаратов, сообщает местный губернатор. Ну и, конечно, ситуация с озоном здесь тоже в главе угла. Потери только этого маркетплейса от недавних пожаров, как посчитали для радио РБК аналитики, могут составить 100 миллиардов рублей. И это не единственная статья расходов.
3: Кстати, накануне в программу Юрия Таманцева приходил научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Его цитата, которая привлекла наше внимание: «Если всем пострадавшим в результате атак на склады возместят все убытки, маркетплейсы перестанут существовать». Конец цитаты. Это повод задаться вопросом, что же на самом деле мы знаем о финансовом состоянии маркетплейсов. Эти вопросы мы переадресуем Алексею Орлову. Он сейчас с нами в студии. Алексей, озон всего несколько дней подвергался атакам. Сколько за это время потеряли сель и сам маркетплейс?
4: Ну, смотри, когда мы общались с продавцами, в первую очередь, они говорят, что подсчитать ущерб, по крайней мере, для себя довольно сложно, на это уходит много времени, и этим прежде всего занимается сам маркетплейс, как Озон, так и Wildberries. Поэтому сначала продавцы ждут, какую же оценку всему ущербу дадут эти площадки, после этого они уже могут рассчитывать на какие-то компенсации, если мы говорим именно про помощь продавцам. Если же говорить именно про финансовое состояние, то вот, например, примерный ущерб на складах Озон может составить действительно до 107 миллиардов рублей, и это подсчитали аналитической компании Data Insight. Я просто напомню, что Озон начал подвергаться ударам беспилотников в субботы, и атакам подверглись 4 логистических объекта. Это Чапаевск, Оренбург, поселок Энем в Адыгее и Махачкала. Ну и вот по словам аналитика Data Insight Сергея Симко, еще десятки миллиардов рублей оценивается ущерб самим помещениям.
5: В товарах мы оцениваем потери от 88,5 до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад, два варианта, от 30 до 62,5 миллиардов рублей.
2: Но все происходящее сказалось на бумагах Озона. Там было стремительное падение. Вот в то же утро, когда была первая атака, падение составило до 12%. Мы с тобой, Ирина, это в прямом эфире отслеживали. А в течение дня после открытия основной сессии еще больше потеряли. Алексей, давай напомним, сколько вообще бумаги теряли Озон.
4: Да, они в моменте теряли до 28%, и вот Мосбирже, чтобы немножко сгладить эту ситуацию, пришлось даже прибегнуть к процедуре дискретного аукциона, ну, то есть такому специальному режиму, который не дает вызвать такое хаотичное и сильное скачки цен. Ну и важно как раз обратить внимание на финансовые показатели Озона, потому что компания, очевидно, будет восстанавливаться и, вероятно, помогать продавцам. И вот, например, во втором квартале выручка составила 334 миллиарда рублей, а чистая прибыль маркетплейса превысила 10 миллиардов рублей. Вот этот отчет компания представила 30 июля. И вот у Озона сейчас вряд ли есть финансовая подушка, поэтому атаки на склады могут негативно отразиться на устойчивости компании в целом. И таким мнением с нами поделился партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
5: Озон – это не единый бизнес, то есть это ритейл-платформа, доставка. Есть просто продажа, производство какое-то, есть финтех-бизнес, есть услуги. Все вот это вместе, оно может учитываться вместе или отдельно. Много показателей. В целом это триллионный оборот, единицы триллионов, в зависимости от того, как считать. И прибыль сотни миллиардов. Считается, что это где-то порядка 200 миллиардов. Там EBITDA поменьше, примерно в диапазоне 150-200 миллиардов рублей за прошлый год. Это шестой год. Он пока еще считает, что в этом году должно быть побольше. Но, во всяком случае, до вот этих всех сложностей, как будет, будем смотреть третий квартал. И считается, что Озон работает где-то на уровне нулевой прибыли, с учетом существующего долга. Была такая информация, что прошлый год – это чуть ли не первый прибыльный год. Много вложено в развитие. Все склады, ну, естественно, современное складское хозяйство – это все очень дорого. Кредиты – все это нужно обслуживать. Финансовые подушки при таком раскладе – ее там нет или почти нет.
4: И это мы говорили про Озон, а теперь же посмотрим на ситуацию с Wildberries. Там ситуация сложнее, потому что компания закрыта. Ну вот известно, что, опять же, согласно отчету Wildberries, чистая прибыль группы РВБ в прошлом году увеличилась со 104 миллиардов до 175 миллиардов рублей. За второй квартал данных пока нет. Ну вот Wildberries подвергается атакам беспилотников с середины июля, и вот издание Forbes со ссылкой на Data Insight писал, что это привело к тому, что Marketplace лишился как минимум 17% своих складов. Ущерб может составить продавцам 500 миллиардов рублей, и 300 миллиардов рублей – это ущерб самому Wildberries. И сейчас будущее этого маркетплейса зависит от того, сколько селлеров продолжат торговать на площадке. Это, опять же, нам говорит аналитик Data Insight Сергей Симко.
5: Самые последние данные на момент последней атаки – это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще установление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ проводить и монтаж, и культивацию отходов и прочее. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей, в зависимости от вариантов. Wildberries, как и любая институция, она сильна доверием. И тут вопрос, вернуться ли Тейлора. Идеальная картина мира – это тот вариант, в котором государство поучаствует в компенсациях в адрес селлеров.
4: Еще одной платформой, точнее, двумя платформами для селлеров остаются Авито и Яндекс.Маркет, но, как говорили эксперты в нашем эфире, пока все-таки продавцы массово не переходят на эти площадки.
2: Спасибо, это был Алексей Орлов. Напомним, склад Wildberries в Котовске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов прошедшей ночью. Следим за подробностями, которые наверняка последуют. Ну, а в начале этой недели президент России Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Что это значит? Власти смогут вводить временное управление таким таких объектах, если владельцы не будут принимать меры безопасности для их защиты. К этой теме еще вернемся через минуту о ситуации с бензином в России.
6: Реклама.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: 7 часов 11 минут в российской столице. Прямо сейчас о том, что в Астраханской области снова ввели лимит на продажу бензина. Так что происходит с бензином и дизелем в России?
3: Что касается Астраханской области, теперь его можно будет приобрести максимум 30 литров 92-го и 95-го. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что ситуация остается непростой по всей стране, однако регион стабильно снабжается топливом без снижения объемов. На этой неделе в соцсетях распространяются публикации, где жители области ночуют в машинах, в очередях на заправках. В том числе и в наших эфирах местные жители рассказывали, что топлива в регионе действительно не хватает. В похожем положении и другие российские регионы. При этом с дизелем ситуация лучше. По словам водителей, он обычно есть на АЗС. До сентября в России действует запрет на экспорт дизтоплива.

0: Российский топливный союз накануне обратился к властям с просьбой продлить эту меру до конца года. Там отмечают, что благодаря эмбарго проблем с наличием дизеля на заправках нет, но доступность продукта для независимых АЗС все-таки ограничена. Дело в том, что большая часть приобретенных на бирже партий не отгружается.
1: Что касается обеспеченности дизелем, то в спокойные времена здесь было все в порядке. Производство дизеля в России проще, запасы больше. Но продление запрета на экспорт будет полезно в качестве некой превентивной меры, так считает эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Никита Илерецкий.
2: Ситуация с дизельным топливом действительно намного лучше, чем с бензином. В России производится более 80 миллионов тонн дизеля в год, в то время как бензина около 45 миллионов тонн в год. Однако собственное потребление дизельного топлива у нас составляет 54-55 миллионов тонн в год, а бензина около 40. То есть запас по предложению бензина в целом намного ниже, чем по дизельному топливу. Это обусловлено самим технологическим процессом нефтепереработки, потому что выход дизельных фракций получается, как правило, выше. Ну и процесс производства дизельного топлива сам по себе проще. Если укрупнить, то он состоит из трех основных стадий. Это первичная перегонка, крекинг и гидроочистка. Производство бензинов, особенно высокооктановых и бензинов высокого экологического класса, требует еще и каталитического крекинга, реформинга, изомеризации, алкилирования и гидроочистки. То есть это гораздо более длинная производственная цепочка, она дороже, и каждый ее этап требует отдельной установки на НПЗ. Основные потребители дизельного топлива – это грузовая техника, специальный транспорт, сельскохозяйственная техника, железнодорожные локомотивы, некоторые суда и прочий тяжелый специальный транспорт. В некоторой степени это и легковые автомобили, и легкий коммерческий транспорт. Зачастую дизельное топливо, как и мазут, также является резервным топливом для котельных и электростанций в обычном режиме, работающих на природном газе или угле.
3: Зачем сейчас продлевать запрет на экспорт дизеля?
2: В текущих условиях продление запрета на экспорт, несмотря на положительный макробаланс дизеля, это вполне разумная превентивная мера, призванная, во-первых, поддерживать спокойствие на рынке, а во-вторых, обеспечить накопление и поддержание запасов дизеля перед зимним сезоном. Поскольку летнее и зимнее топливо отличаются по составу и свойствам, а производство морозостойких сортов дизеля на предстоящий зимний сезон обычно начинается еще в конце лета.
1: Это был Никита Илерицкий. Вице-премьер Александр Новак на этой неделе сообщал о намерении правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года. При этом ограничение на вывоз дизтоплива планировалось снимать по мере восстановления рынка. 7:15 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: Пожар в логистическом центре «Вайлдберриз» в Тамбовской области. Изначально в публикации губернатора Евгения Первушова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров, но потом текст отредактировали, теперь уже 100 тысяч. Этот склад не принимал товары, потому что был среди первых целей для беспилотников и теперь подвергся атаке повторно. Тем не менее, один сотрудник пострадал, получив сотрясение мозга от взрывной волны. Визит главы ЦРУ в Москву официально подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков минувшей ночью в коротком комментарии для «Вашингтон-Пост» признал, что приезд связан с контактами между спецслужбами. Все, что известно о поездке Джона Рэдклиффа, расскажем уже через 15 минут. А еще этим утром зададимся экзистенциальным вопросом. Может ли руководитель быть токсичным? РБК получил доступ к новому исследованию, где говорится, что эта черта не влияет на результат команды.
1: Хотя, возможно, этот вопрос даже риторический. 7:16 в Москве. Рассеялись как дым. В России сокращается число вейп-шопов. За год, именно с августа 25-го, количество точек торговли электронными сигаретами в городах и миллионниках сократилось на 11% и до 11 тысяч. Запомнить легко. Такие данные по запросу РБК представил сервис 2GIS. Сокращение подтверждает и данные оператора маркировки «Честный знак». На готовность владельцев вейп-шопов продолжать свою работу могли повлиять и последние изменения в государстве. Контроля за рынком табачной продукции. В частности, об этом РБК заявили в пресс-службе Росалкоголь-Табак-контроля. Игроки, которые принимают решение о закрытии сегодня, как правило, делают это из-за невозможности соответствовать требованиям для получения обязательной лицензии, рассказал в беседе с Ольгой Зуевой автор статьи, обозреватель РБК Виталий Крюков.
4: Ужесточилась регуляторика. Уже с марта 27 года владельцы табачных точек и вейп-шопов должны будут получить лицензию на торговлю табаком. За лицензию лицензию придется заплатить. Более того, лицензия будет выдаваться на каждую точку по отдельности. То есть, если это сеть, то ей придется получать на каждый магазин отдельную лицензию. Многие не смогут получить эту лицензию, потому что они нарушают действующие правила, как, например, правила обязательного расстояния от образовательных учреждений. По текущим правилам есть общий федеральный запрет на то, чтобы торговля вейпами и сигаретами не осуществлялась на расстоянии ближе, чем 100 метров от школ и детских садов, то теперь такое расстояние будет определять каждый муниципалитет по отдельности. Понятно, когда ты сеть, у тебя на каждый муниципалитет может быть отдельное правило.
5: Как бизнес будет адаптироваться к изменению условий?
4: Многие игроки понимают, что у них есть как бы два варианта. Первый — это закрывать точку, второй — это продолжать работать, но работать нелегально. По оценкам участников рынка, большинство игроков сейчас склоняются к тому, чтобы работать нелегально, потому что с экономической точки зрения у них все хорошо. Хороший трафик, у них хорошие продажи, но давит на них именно рост ставки акциза, усложнения в продвижении продукта в интернете, правилах того, как должна располагаться продукция на витринах, то, что витрина должна быть затемнена. Есть и те, которые просто меняют профиль своего бизнеса, то есть они будут заниматься той же самой торговлей на той же самой точке, но уже торговлей не вейпами, а чем-то другим. Пирожками будут торговать. Еще часть игроков просто расширяет существующий ассортимент, то есть теперь помимо вейпов сюда добавляются обычные сигареты, линейка FMCG, то есть это жвачка, кола, напитки, какие-то снеки и так далее. Все это для того, чтобы повысить маржинальность существующей бизнес-модели.
0: Закон о лицензировании розничной торговли табаком Владимир Путин подписал 26 июня. Для получения розничной лицензии бизнесу нужно оплатить пошлину в 20 тысяч рублей за каждый год действия и за каждую торговую точку. Стоимость пятилетней лицензии для оптовиков составит 800 тысяч. Их начнут выдавать уже в октябре, ну а работать без них нельзя будет с 1 марта. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК на сайте.
1: 7:19 в Москве. Значит, исправляемся прямо сейчас, реагируем на обратную связь, на ваши сообщения. В телеграме радио РБК много от вас сигналов, что слишком много мы говорили про Канье Уэста. Может быть, так оно и есть. Но Канье Уэст — это вкус весьма специфический, музыкальный. Поэтому вот сегодня о чем. Героиня программы «Да или нет» — оперная певица, солистка Большого театра Динара Алиева. Все тонкости выступлений в Ла-Скале, нюансы исполнения оперы Пуччини «Тоска» и неканоничное шоу для китайской публики. Обо всем этом она рассказала Надежде Сережкиной.
6: Да или нет?
7: Опера задумана как язык очень универсальный. Но все же, замечаете, что публика из разных стран как-то иначе воспринимает одно и то же произведение?
8: Сегодня век вообще режиссерский, и многое зависит от концепции режиссеров. У меня были опыты, там, допустим, в китайском театре исполняла «Русалку», там все было настолько современно, с 3D-форматами, там, я не знаю, с кинотеатром, в 3D-очках сидели люди в зале, смотрели какие-то картинки. Стандартом остаются только вокалисты и дирижер, оркестр и музыка, которую мы исполняем. То есть это неизменно. И либретто, по идее, невозможно изменить. Но бывают такие еще режиссеры, которые иногда даже меняют что-то там, делают какие-то дополнительные паузы. Допустим, да, в германских театрах очень часто вставляют какие-то реплики на немецком языке. А так, сегодня век такой, что, видите, все можно довести до фильма просто практически на сцене.
7: Вот итальянцам можно «Русалку» продать, как в 3D-очках и с водой на сцене?
8: Вот итальянская публика, конечно, они больше такие консервативные. Люди приходят такие, знаете, они на такие вердевского стиля. И не дай бог ты куда-то там неправильно нотку спел, там начинают они букать, есть такая «бу», кричат в зале, протест, что что-то не то. Даже у меня был спектакль, где они кричали из зала всякие неприличные слова, но не в мой адрес. Слава богу, я прошла этот экзамен тогда. Не «мамма миа», а там есть другие слова.
7: А подход режиссеров. Давайте самое удивительное ТЗ, которое вы слышали за свою карьеру.
8: «Аида», большой театр, но постановка итальянского режиссера. Он сын Монако, известного тенора. Он, например, как ни странно, что он сын певца, он был не сторонник вот этих вот, знаете, клише таких застарелых. Руки там, пафос какой-то. Вот у него все более живое было такое. Он хотел Аиду как животное на сцене видеть. И там реально сцена была такая у нас сложная, где просто были такие падения. Я весь спектакль пела на коленниках. Там такие падения, реально как трюки просто. Как бы остаться на живой.
7: Как будто сейчас для того, чтобы выступать в опере, уже недостаточно просто хорошо петь.
8: Это вообще уже давно недостаточно. Да, все эти, все, что было связано раньше, вышла певица, красиво спела музыку, сейчас практически это все стирается на нет. Певец

0: Он должен быть настолько мобильным на сцене и уметь делать все. Иногда даже просят, может быть, даже колесо, но я не могу.
1: Динара, а на качестве партитуры вот эти все новые требования не сказываются?
0: Есть проблема того, что за счет режиссеров иногда очень страдает качество пения. Мне повезло, что я имею такую профессиональную основу техническую, вокальную. Но когда ты этого не имеешь, а что сегодня чаще происходит? Берется молодой артист и начинают вот так его везде терзать, мотать режиссеры. То, конечно, да, там качество страдает. Известнейшая история была дирижера Тимирканова, когда он просто положил палочку в итальянском театре и сказал: «Я не буду дирижировать Евгений Онегин, потому что ему не понравилось все, что происходило на сцене».
1: Остается ли итальянский язык основным языком оперы?
0: Просто больше опер написано на итальянском языке. У Верди только 26 опер. Все композиторы, которые писали на итальянском языке, это самое, что для нас такое, знаете, масло для голоса. Лично мой голос, он подходит для итальянской музыки больше. А есть такие голоса, которые больше немецкую музыку лучше пою, там, Вагнера того же и так далее.
1: Может быть, вы видите, что здесь есть тренд на то, что больше языков начинают проникать в оперу и становиться универсальными языками в мире?
0: Ну, я вам скажу другое. Когда певец поет на сцене, практически не всегда все понятно. Даже на русском языке можно не понять, о чем он поет, и люди все равно засматриваются на титры, о чем он поет. Там есть определенные вокальные ходы, где просто там нормальное слово ты не скажешь. Лучше почитать сюжет и прийти в театр и сидеть спокойно и не читать перевод. Сегодня все вообще про... Мне кажется, скоро ИИ сделает все за нас.
1: А вас?
0: Я надеюсь, что меня не сделают. Но, конечно, все уже возможно. Технология настолько уже вперед шагнула. И сейчас уже Уитни Хьюстон, говорят, гастролирует с турами, да. Но я все-таки надеюсь, что какой-то хотя бы узкий круг останется любителей оперы.
1: Что звездам таких больших консервативных жанров, что можно сделать, чтобы привлечь молодую аудиторию? И вы пытались что-то такое сделать? Я не знаю, писать тиктоки про оперу.
0: У меня очень много молодых поклонников. Именно вот ребят молодых. Они более эмоциональные, они готовы, не знаю, записывать весь спектакль, выкладывать это все в соцсети, рекламировать, кричать из этих верхних лож так, что чуть ли не падают вниз они. То есть очень эмоциональные ребята.
1: Через 10 лет, в 2036-м, люди еще будут приходить в театр на оперу? Да. Или нет?
0: Надеюсь, что опера не умрет. Давайте возьмем джаз. У нее же есть любители. Пусть это будут маленькие джаз-клубы, но люди же ходят, люди слушают, люди любят. То же самое опера. Это жанр такой. Он очень интимный.
2: Да или нет?
3: Кстати, про Канье Уэста мы тоже еще расскажем. Не про музыку, а про бизнес. Через полчаса реакция участников концертного рынка на продажу билетов без договора с концертной площадкой. А именно и это стало причиной конфликта.
4: Все-таки Канье Уэст и его творчество – это не интимно совсем.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Света ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Рама Нацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки, образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит – пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное. Брони нет. Совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находят. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткое меню, живой зал и Москва, которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.

0: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. 3400 статуй, 135 шпилей, 108,5 метров в высоту. Миланский собор Дуомо вмещает около 40 тысяч человек. Шедевр пламеняющей готики облицован мрамором с уникальным розоватым оттенком. Именно здесь установлен крупнейший в Италии орган, который насчитывает 15 800 труб. В ясную погоду с открытой крышей террасы храма можно увидеть заснеженные Альпы.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
5: Иран не стал для США быстрой компанией.
6: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
5: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
6: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Резать лося.
8: Лося.
7: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Папира.
9: Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция, от английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка», есть более профессиональный термин «инструмент», гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, «папира» созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – «котира», то есть «котировка». Забавно, что «папира» не может существовать без «котиры», и наоборот. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Половина восьмого в столице. Доброе утро. Площадь пожара на атакованном логистическом центре «Wildberries» в городе Котовске Тамбовской области более 100 тысяч квадратных метров, сообщил глава региона Евгений Первышов. Пострадал один человек. После получения сигнала тревоги всех сотрудников склада оперативно эвакуировали. Логистический центр не принимал товары после прошлой атаки, заявили «Wildberries». Два человека погибли в результате падения беспилотника на частный жилой дом в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Жертвы – мужчина и подросток, еще две женщины пострадали. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными, сообщила ТАСС, уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Сейчас стороны согласовывают списки на обмен. В последний раз стороны обменялись военнопленными 24 августа. В России вернулись 10 человек и столько же на Украину. Неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Суд в Ереване на 2 месяца арестовал Сидрака Кочеряна. Его задержали вместе с отцом, бывшим президентом Армении Робертом Кочеряном, по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями. Об аресте сообщил адвокат Александр Кочубаев. Соединенные Штаты не планируют возобновлять удары по Ирану, заявил госсекретарь Марко Рубио в телефонном разговоре с иностранными коллегами, пишет Аксис, ссылаясь на источники. Белый дом сейчас делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада.

Собеседники издания рассказали, что операция ВМС США по разминированию Ормузского пролива позволила восстановить судоходство и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: Что касается ближневосточной темы, то в свое время от этой темы несколько отступил директор ЦРУ Соединенных Штатов Джон Рэдклифф. Он старается не комментировать эту тему, многие наблюдатели это отмечают. Зато Джон Рэдклифф был накануне замечен в Москве, в российской столице. Визит главы ЦРУ связан с некими контактами между спецслужбами. Об этом пишет «Вашингтон-Пост», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Что известно о визите Рэдклиффа в Москву, прямо сейчас расскажем.
1: Утро вне конкуренции.
2: Другие детали о визите главы ЦРУ Песков, кстати, не раскрыл, отмечает газета. А у самого Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с российской разведкой. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Некоторые эксперты предполагают, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными. Какие причины называет иностранная пресса, выяснил Кирилл Леонов. Он сейчас с нами в студии. Кирилл, что же пишут на этот счет зарубежные журналисты?
3: Я могу сказать, что это точно главная загадка для всего мира. Все пытаются понять, что же это было, почему никто заранее не предупредил, постфактум ничего не сказал. И конкретная цель миссии, характер груза на борту официально не были раскрыты ни Пентагоном, ни Министерством иностранных дел России.
0: Но хотя бы Дмитрий Песков подтвердил сам факт визита Рэдклиффа в Москву. Это уже серьезно, наверное, в этом случае.
3: Подтвердил. Но я напомню, что поначалу в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом самолете или его прибытии. Вот напомню, что после начала СВО США вместе со своими европейскими союзниками ввели санкции, и к ним также относятся и взаимный запрет на полеты, так что, вероятно, какая-то информация все-таки заранее должна быть. Но официального заявления о том, связан ли полет с дипломатической логистикой, обменом пленниками или другими двусторонними административными вопросами, не поступало. А сейчас же, сегодня ночью, в эфире американского телеканала CBS подчеркнули, что с украинской стороной договорились о прекращении атак на время визита Рэдклиффа.
4: Это первый известный визит Джона Рэдклиффа в Москву в качестве директора ЦРУ. Поездка была засекречена, но системы отслеживания полетов зафиксировали американский военный самолет, входящий в российское воздушное пространство над Москвой. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Официальные лица США попросили украинцев приостановить атаки, пока Рэдклифф находится на месте. Источники сообщили, что директор ЦРУ был там для встреч, но не уточнили, с кем именно. Визит состоялся всего через две недели после того, как американский морской пехотинец ветеран Роберт Гилман был освобожден из российской тюрьмы. Шесть американцев все еще находятся под стражей. Россия также активный торговый партнер Ирана. В понедельник Белый дом предупредил страны прекратить вести дела с режимом, иначе им грозят санкции.
0: Кстати, система отслеживания полетов, которые сказали в эфире CBS, это радио РБК, поскольку мы были первыми, кто сообщил о том, что американский транспортный самолет вообще приземлился во Внуково, если что.
3: И по моим подсчетам, я 12 смен насчитал, которые каждая из которых назвала себя первыми заявившими об этой новости, потому что новость действительно главная за вчерашний день. А я напомню для тех, кто не в контексте, в последний раз военно-транспортный самолет такого типа прилетал в Москву в январе этого года. В тот момент судно перевозило переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. И они пытались выступить посредником в достижении перемирия между Москвой и Киевом. Эта встреча, вторая из двух, состоялась за два месяца подряд и прошла вскоре после похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чуть более чем за месяц до начала войны с Ираном.
2: Если посмотреть на все причины, которые называют, какая все-таки самая вероятная?
3: Самое частое, которое называют, это обмен вероятными пленными, но, боюсь вас расстроить, никто толком не знает. Я нашел самый полный перечень возможных причин, его озвучил политолог из США в эфире немецкого телеканала.
5: Прежде всего, это вопрос того, как Россия усиливает удары баллистическими ракетами в Украине, угрожая зимой оставить страну без воды, электричества и прочих жизненно важных ресурсов. Владимир Путин и некоторые другие российские официальные лица периодически намекают на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте, если возникнет угроза самому существованию России. Это тоже важный аспект. Кроме того, следует учитывать события в Европе, в том числе в Германии. Использование беспилотников со взрывчаткой в странах Западной Европы при Балтике и Польше. И, наконец, Иран. Из различных источников известно, что Россия передает иранской стороне разведданные об американских объектах на

0: на Ближнем Востоке.
1: Ну и дополню перечень тех, кто отказался комментировать любую возможную информацию. Как сообщает ABC News, ЦРУ, Министерство обороны, Военно-воздушные силы США также ничего не сказали о прибытии Рэдклиффа в Москву.
2: Будем ждать всевозможных дополнений. Это был Кирилл Леонов. Но, кстати, еще одна деталь. Как только кортеж с американскими номерами был замечен на улицах российской столицы, индекс Мосбиржи резко подскочил до отметки выше 2145 пунктов. А когда стало известно, что американский транспортный самолет кинул таки Москву, резко пошел вниз буквально там, к 2110. Некоторые наблюдатели даже пытались чертить разные графики, понять, что происходит. Кто-то считает, что средний палец видно, например, на графике. Какие знаки в этом увидел наш коллега, экономический обозреватель РБК Александр Павлов, об этом буквально через минуту.
3: Реклама.
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
7: 7 часов 38 минут. В Москве у микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. 0,6% теряет на утренней сессии индекс Мосбиржи. Такое ощущение, что позитив поугас после вчерашнего дня. Что происходит и чего ждать, спросим у Александра Павлова. Он с нами в студии.
8: Рынки на РБК.
2: Рэдклифф покинул предел России. Где искать позитив сейчас?
9: Я хочу сказать, видите, прямое авиасообщение между США и Россией еще не запустили, но один отдельно взятый самолет уже может кардинально изменить ситуацию на фондовом рынке.
7: И один отдельно взятый коридор.
9: И один отдельно взятый человек, давайте так.
2: Говоря о коридорах, каких сегодня значений можем ждать на Мосбирже? Вообще, что происходит? Есть ли еще какая-то поддержка для настроения инвесторов?
9: Ну, пока мы держимся около отметки 2100 пунктов. Если на основной сессии вчера закрылись 2117, то, наверное, вот такой у нас коридор на сегодня 2100-2120. Ждем позитивных новостей. Пока что ситуация, как геополитика, остается напряженной. Может быть, после сегодняшнего визита появятся какие-то сообщения, которые снова нам помогут индексу подрасти. Но не могу не сказать, конечно, по отдельности, как рос индекс вчера. Это нефтегазовый сектор на 3%, транспорт почти на 3%, химия и нефтехимия на 2,2%. При том, что внешний фон для нефтегазового сектора накануне изменился, точнее, уж если говорить точнее про нефть, она опустилась до $85 утром уже за баррель марки Brent по лондонской бирже. И было несколько новостей. Axios писал, что Рубио сообщил о приостановке ударов по Ирану, и США сосредоточились на экономическом давлении. А Иран и Оман договорились о совместном создании временного судоходного канала в Ормузском проливе. Кроме того, США, по данным New York Times, возвращает дипломатов посольства на Ближнем Востоке. Ну, и интересную статистику. Спустя полгода после начала конфликта между США и Ираном привел Рейтер. По подсчетам агентства, 43% мировой нефти сейчас добывается в странах, затронутых военными действиями. Но это, к слову, про внешний фон. Если у нас нефть сегодня продолжит около отметки 85 или даже снижаться, то, конечно, как минимум для нефтяников российских сегодня будет, ну, наверное, скорее всего, не самый лучший день. А вот вчера не только у нас самолеты помогали индексу расти, но были и хорошие отчеты. Например, Дом РФ по итогам вчерашнего дня акции компании прибавили 2%. Компания отчиталась за первые 7 месяцев этого года, и прибыль чистая выросла на 44% и достигла 67 миллиардов рублей. Причина – это увеличение чистых процентных и комиссионных доходов, кроме того, снижение темпов роста на создание резервов. МТС-банк, другой банк, отчитался накануне, заработал 7,2 миллиарда рублей, и это больше, чем в два раза год к году. Тут тоже чистые процентные доходы по после резервов увеличились более чем в два раза, ну и вырос капитал банка.

0: ТС по итогам вчерашнего дня прибавил 5%, была положительная такая динамика. Кроме того, отчитался и МТС о рекордном, причем за всю историю, квартале. Чистая прибыль увеличилась почти в 24 раза и достигла 66,9 миллиардов рублей. Но здесь есть причина. Продажа дочерней компании.
1: А кто разочаровал инвесторов накануне больше всего?
0: Вчера был хороший день.
1: Никто не разочаровал.
0: Никто не разочаровал.
2: Все были на позитиве.
0: Все крупные игроки, давайте так говорить, все крупные игроки были в плюсе. Ну, я не могу не сказать, еще один отчет у нас был, Озон Фармацевтика. Здесь просто еще, почему я не могу не сказать, еще приятная новость для инвесторов, это дивиденды. Но давайте обо всем по порядку. Сначала про отчет. За первое полугодие чистая прибыль по МСФО выросла почти в два раза по сравнению с показателем 2025 года. До 3,2 миллиардов рублей. Выручка выросла на 11,7% до 14,8 миллиарда рублей. Ну и, наконец, дивиденды за первое полугодие 49 копеек при дивдоходности 1,1%. И продолжая тему дивидендов и возвращаясь к МТС, осенью в компании обещают представить новую див-политику совету директоров. И вот сейчас в компании говорят, что она уже в финальной стадии утверждения.
1: Какой она может быть, кстати, это новая политика, да, прежде чем последний позитив прозвучит?
0: Тут надо смотреть на динамику компании, и если мы видим такие хорошие результаты, то, наверное, и див-политика нас не может не порадовать. Как и индекс RGBI гособлигаций, вчера он вплотную приблизился к отметке в 114 пунктов, хотя мы помним, что еще на прошлой неделе ушел ниже. Так что позитивно смотрим на ОФЗ и на див-политику наших российских
2: Саша, компаний. Саша, а рубль вот в эту картину позитивную каких красок добавляет?
0: Да, кстати, рубль немножко вчера укрепился после снижения в начале недели, но пока мы на Мосбирже остаемся около отметки 12,4-12,5. Но у нас впереди налоговый период, так что, скорее всего, рубль еще...
1: Не позволил Ирине Савельеву уйти на строгом позитиве Александру Павлову из студии радио РБК этим утром. Спасибо. Я напоминаю, что у нас большой рыночный разбор, как всегда, по будням в эфире после 10.00. Когда открывается основная торговая сессия на Мосбирже. Присоединяйтесь, оперативные комментарии, тренды этого дня. Все это в рынках в большом разборе на радио РБК. 7.44 показывают часы в студии. Время рассказать о том, что еще важно сегодня.
2: Пожар в логистическом центре «Вайлдберрис» в Тамбовской области. Изначально в публикации губернатора Евгения Первышова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров. Потом текст отредактировали. Теперь 100 тысяч. Этот склад не принимал товары, потому что был среди первых целей для беспилотников и теперь подвергся атаке повторно. Тем не менее, один сотрудник пострадал, получив сотрясение мозга от взрывной волны. Всего же за ночь над регионами России силы ПВО сбили 426 украинских БПЛА. Это данные Минобороны. Депозиты наносят ответный удар. Ставки по ним растут пятую неделю подряд, хотя ключевая ставка снижается. Как воспользоваться этой ситуацией, расскажем через 15 минут. А еще этим утром зададимся экзистенциальным вопросом, может ли руководитель быть токсичным. РБК получил доступ к новому исследованию. Там говорится, что эта черта не влияет на результат команды.
1: Можно ли назвать Илона Маска токсичным? Возможно, в некотором смысле да. А вот SpaceX планирует построить, между тем, новый космодром с площадки на юге штата Луизиана. Будут отправляться тысячи запусков космических кораблей Starship, утверждается на сайте компании, по крайней мере. Строительство намечено на будущий год. Первый запуск космодрома будет в 29-м по планам. Автономный космопорт будет сам производить при этом горючее и вырабатывать электрическую энергию. Есть и инновационная достаточно история. Но в России бы тоже, наверное, лишним не было. Ну, а в проект намерены инвестировать не менее 100 миллиардов долларов, 3000 рабочих мест на кону. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что такой амбициозный проект вполне себе в стиле Илона Маска.
3: Это звучит, по крайней мере, для неподготовленных, просто как фантастика. Я для примера давайте вам вспомню лучшие по числу запусков. Времена, это уже, наверное, Россия была, не СССР. Это число запусков протонов. Она примерно такая же, как Falcon Heavy. 13 запусков в год. есть это удивительно, что такого рода планы, пусть они где-то созревают в тишине, трудно в это можно поверить, хотя, вы знаете, как-то с Маском во многие вещи, которые он действительно реализовал, тоже казалось фантастикой.

0: для России не очень хорошие. Где-то 70% всей космической деятельности – это США, 22% – это Китай, 34% – это Россия.
1: А что у нас? Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что человечество колонизирует Луну и Марс. Цитата: «Наше поколение застанет первые миссии». И это, по его мнению, резервный вариант для человечества на случай катастрофы. Напомним, лунная программа в России рассчитана до 2050-го.
2: Сейчас, как и обещали, возвращаемся к Канье Уэсту. Опрошенные радио РБК участники рынка назвали продажу билетов на его шоу без договора с концертной площадкой непрофессиональной и авантюрной. В том, на каких этапах могли быть допущены ошибки, можно ли продавать билеты, не заключив заранее договор с площадкой, и как концертные директоры и продюсеры теряют сотни миллионов рублей из-за ошибок, разбиралась Ольга Зуева.
3: Давайте по порядку. В понедельник, спустя неделю после анонса, «Газпром-арена» заявила, что не подписывала договор на проведение концерта Канье Уэста, поэтому мероприятие не может состояться на этой площадке. Тогда же с сайта пропала и афиша, при этом информация о мероприятии по-прежнему опубликована на официальном сайте рэпера, хотя статус площадки для концертов остается неопределенным. Вот в Say Agency подтвердили, что процесс согласования проведения концерта с площадкой пока не завершен, хотя организаторы со своей стороны уже подписали договор. При этом Уэст получил аванс за 2 выступления в России. Как пишет Фонтанка, речь идет о сумме в 1,5 миллиарда рублей. Да и билеты у Say Agency продаются. Самые дешевые можно купить за 20 тысяч рублей. На концертном рынке есть достаточно четкая последовательность действий. Сначала организатор договаривается с площадкой, фиксирует ее обязательства, затем получает необходимое разрешение от властей и уже после этого запускает рекламную кампанию, тем более продажу билетов, рассказывает генеральный директор Москонцерт Илья Бачурин.
4: Без подтверждения со стороны местных властей, силовых ведомств, начинать продавать билеты, на мой взгляд, не то что безответственно, является своего рода мошенничеством, что ли, потому что ты берешь на себя обязательство в связи с продажей билета предоставить соответствующую услугу, а у тебя еще нет подтверждения, что ты можешь ее точно предоставить, что у тебя точно мероприятие состоится, потому что те, кто должен дать добро, еще его не дали. Поэтому продажа билетов до того, как получены все необходимые разрешения, на мой взгляд, авантюра порядочная.
3: Ну вот гендиректор Say Agency Анна Супчева в понедельник заявляла, что согласовывать концерт Канье Уэста должна была «Газпром-арена». Это подтверждает и источник РБК на концертном рынке. При этом источники Фонтанки сообщали, что концерт был отменен, цитата, «по звонку сверху», поскольку не был согласован во всех инстанциях. Авантюра это или нет? Вопрос открытый. Не подписывают договоры и продают билеты большинство организаторов. А в случае с Канье вообще понятно, почему так резко анонсировали продажи. До концерта оставалось всего ничего, около 2 месяцев. Но договор действительно может спасти организатора. Подобные Канье истории уже возникали с крупными российскими артистами. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян вспоминает, как из-за незаключенного договора концерт решили перенести буквально за 2 недели.
5: На сайте «Газпром-арены»-то это все продавалось. Стояло же с нашим концертом, который 31 октября будет в «Газпроме». Есть вопросы к «Газпром-арене». Как так? В какой-то момент выясняется, что договора нет. 2023 год. Первая «Газпром-арена». Там очень много было скандалов, связанных именно с концертом «Руки вверх». Потому что они буквально за 15 дней сместили на неделю позже. «Зенит» со «Спартаком» вышли в кубки финал, и там 3 стадиона стоят. Нижний Новгород, Лужники или «Газпром-арена». Где будет финал? 9 июля. Ну и в итоге, что вы думаете? РФС назначает в «Газпром-арене» этот матч, и нас просто берут и на неделю двигают. А у нас с вами договор не заключен. Мы такие, как это не заключен? Да, у нас с вами договор не заключен. И потом мирными путями все это выруливалось.
3: Ну вот, по словам Погосяна, один только технический райд «Руки вверх» для концерта в Лужниках достигал 100 миллионов рублей. Мои собеседники считают, что «Газпром-арене» выгоден концерт Канье. Это и статусное мероприятие, и дополнительный интерес публики к площадке. Тем более, что после нескольких лет отсутствия крупных западных артистов спрос на такие мероприятия в России остается очень высоким. При этом сама «Газпром-арена» отказалась комментировать РБК произошедшее. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов оценивает потенциальную неустойку, ну, в подобных обстоятельствах, в сотни миллионов рублей.
6: Некоторые у нас бегут впереди паровоза. Мы еще, в принципе, ничего не подписали, а билеты уже начинают продаваться. Это непрофессионально. Народ нельзя вводить в заблуждение, так как и получилось с Канье Уэстом. Нужно перед этим подстелить соломки, дабы не уйти максимально в минус. Бывают у всех свои сложности. Артист может заболеть, артист может, не дай бог, умереть. Мы все, соответственно, люди. Но при этом выплачиваются также неустойки. Данное шоу было запланировано и анонсировано раньше подписанных контрактов с данной площадкой. Есть неустойка, может быть, порядка 50 миллионов рублей и выше.
3: Но даже 150 миллионов могут оказаться небольшой суммой по сравнению с тем, сколько организатор может потерять, если дорогостоящее шоу привезли, а вот зрители на него не пришли. Я расскажу интересную историю. В далеком

0: В 2008 году предприниматель Максим Андрусский помог организовать концерт группы Scorpions в Липецке и инвестировал туда многомиллионные суммы, в том числе заемные. Однако на 15-тысячный стадион в первый день пришли около 2500 человек, а во второй всего 2000. В итоге группа выступила, уехала, а организатор остался с огромными долгами, почти 500 тысяч долларов по тогдашнему курсу. И вот последние из них Андрусский смог закрыть только в 2013 году. Сам Максим Андрусский говорит, что эта история не заставила его отказаться от авантюры.
1: Да все пошло не так. Во-первых, в Липецк, это город пролетариата, нельзя привозить никого, короче, не знаю, Лепса. Два концерта подряд на одной площадке. Они, как оказалось, потом хотели провести концерт один в Воронеже, один в Липецке. Плюс люди не поверили, что приедет Скорпион, что есть какой-то дублирующий состав, какие-нибудь кавер-группы или что-то в этом роде. Не доверять людям, это не жить в обществе. Ну, просто надо было все взвесить и послушаться совета опытных людей. И надо все просчитывать, договора.
0: Надеюсь, что в случае с Канье Вестом история закончится хорошо, и организаторам все-таки удастся договориться с площадкой.
2: Между тем, организаторы концерта в Петербурге сообщили, что находятся на связи с артистом. Say Agency отметили, что выступление на данный момент не отменено, и призвали дождаться все-таки официального заявления.
3: Кто есть кто?
4: Lincoln Co-10 — это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика, полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид, суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет, Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой — в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: РБК Тренды.
6: Новая элита.
7: Искусственный интеллект в Южной Корее уже меняет не только экономику, но и представление о престижной профессии. Главными победителями ИИ-бума стали сотрудники производителей полупроводников. Именно корейские компании выпускают около 80% мировой высокоскоростной памяти. На фоне огромного спроса отдельные сотрудники компании могут получить по итогам года бонусы в сотни тысяч долларов. Еще до выплат цены на квартиры рядом с предприятиями начали расти, а местные магазины фиксируют увеличение продаж дорогих товаров. Меняется и рынок труда. В некоторых корейских университетах попасть на программы по микроэлектронике уже сложнее, чем на ряд традиционных престижных направлений. А брачные агентства отмечают, инженеры крупнейших производителей чипов начинают конкурировать по привлекательности с врачами и юристами. Но выигрыш распределяется неравномерно. Более 98% работников страны заняты вне полупроводниковой отрасли. А Центробанк предупреждает, выгоды от технологического бума достаются обеспеченным. Получается, искусственный интеллект создает новую элиту еще до того, как успел массово заменить старые профессии.

0: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
2: Небо в алмазах, в кармане дыра.
1: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
2: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
3: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Российские военные минувшей ночью перехватили 426 беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны, в частности, были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Липецкой, Воронежской областями. В Ростовской области сбито около 4 десятков БПЛА, заявил губернатор Юрий Слюсарь. 2 человека пострадали после падения сбитого БПЛА в Воронежской области. Они госпитализированы, заявил губернатор Александр Гусев. В Липецкой области погибли 2 человека, мужчина и подросток. Обломки дрона упали на частный дом, пострадали 2 женщины. 1 человек пострадал при атаке беспилотников на логистический центр «Вайлдберриз» в Котовске. Произошел пожар, огонь охватил 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Аэропорты Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили обслуживание рейсов, сообщает Росавиация. Визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с Washington Post. В планах визита руководителя ЦРУ не было встречи с Владимиром Путиным, рассказал Песков уже агентству ТАСС. Минюст запустил на своем сайте реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. На данный момент список работает в тестовом режиме. Туда внесены данные одного несуществующего человека. Он привлечен по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Тайфунов во Владивостоке в дни Восточного экономического форума не ожидается. Погода после ливней конца августа нормализуется, сообщили в Примгидромете. Сейчас в поле зрения синоптиков находятся сразу 4 тропических циклона – Саудель, Нара, Гайенар и Атсан. Однако все они направляются в сторону перегретой территории Китая и угрозы для Приморского края не представляют. Больше новостей на сайте РБК.
2: Добавлю, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Холдинг РБК будет работать на месте событий, поэтому о самых важных и главных заявлениях вы узнаете первым. Мы вам это гарантируем. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Доброе утро. 26 августа на календаре.
3: Доброе утро.

0: посмотрим, что происходит на торговых площадках. Индекс Мосбиржи на утренней сессии теряет 0,6%, 2099 пунктов. Во вторник российский рынок резко вырос. Причиной тому стали сообщения о прибытии в Москву главы ЦРУ. Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,5%. Но в целом геополитическая обстановка остается напряженной, и причин для полноценного разворота аналитики не видят. Цены на нефть перешли к снижению. Brent сейчас теряет 2,5%, $86.35 за баррель. Рынок продолжает оценивать меры экономического давления США на Иран. Тревожность участников ослабила отказ от военного противостояния сторон. Рубль приостановил снижение. Поддержку ему оказывают приближение пика налоговых платежей экспортеров, а также некоторое улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. На межбанке сейчас доллар $83.65, евро $97.55.
1: Рубль перестал снижаться, а мы набираем высоту в ближайший час в нашем эфире. Цель прилета директора ЦРУ Джона Рэдклиффа до сих пор не раскрыта. Расскажем все, что известно на этот момент. Во всем мире падает спрос на легковые коммерческие автомобили. Виден ли этот тренд в России и что будет дальше? Узнаем. Ну а прямо сейчас о том, что ставки по депозитам растут уже, внимание, пятую неделю подряд. Что происходит?
2: Вне конкуренции.
0: По данным платформы Финуслуги, средняя ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 13% годовых. Только по коротким вкладам до 3 месяцев ставка осталась неизменной. Условия для более длинных предложений улучшились. Почему банки повышают доходность на фоне падения ключа и как грамотно распорядиться этой возможностью, спросим у зампреда правления Форобанка Дмитрия Орлова. Он подключается к нашему эфиру. Дмитрий, доброе утро. А почему все-таки ставки по вкладам растут?
3: Ну, вы знаете, банки нуждаются, естественно, в ликвидности. В период преддверия активного сезона делового, естественно, деньги нужны. И более того, мы знаем, что на рынке, на финансовом существует некий дефицит ликвидности. Соответственно, банки пытаются привлекать средства у населения, у юридических лиц, вот таким вот образом повышая ставки.
1: Дмитрий, то есть момент для того, чтобы принести деньги в банк, сейчас хороший?
3: Ну, на мой взгляд, действительно не самая лучшая ситуация. И, как вы правильно отметили, повышаются ставки в том числе по долгосрочным вкладам. А это очень интересная тенденция, поэтому действительно можно сейчас попробовать зафиксировать ставку на более длительный срок.
1: Если не секрет, у вас вклад на какой срок?
3: Не секрет, у меня вкладов нет, точнее есть, но они краткосрочные, потому что все-таки по краткосрочным вкладам ставки выше.
1: А почему все-таки длинные ставки, длинный срок не рассматриваете сейчас?
3: Но знаете, золотое правило – это диверсификация. Соответственно, что-то есть в депозитах, что-то есть на финансовом рынке. Вот для депозитов я все-таки выбираю короткий срок.
1: Ну, то есть состоятельным россиянам сейчас тоже лучше принести деньги в банк на короткий срок. Не является индивидуальной рекомендацией финансовой, но все-таки сберегательной.
3: Не является действительно рекомендацией, но я рекомендую всегда диверсифицировать свои средства. И сейчас рассматривать депозиты, ну и в принципе как и полгода назад, как и год назад, в общем-то очень хорошая возможность и хорошая рекомендация.
0: Дмитрий, а на что еще обращать внимание при выборе вклада, кроме ставки?
3: Можно посмотреть на те условия, которые предлагают банки в части, допустим, досрочного расторжения, по какой ставке вы получите свои средства обратно, если заберете только срока. Вполне возможно, есть дополнительные преимущества по использованию других продуктов, например, там, бесплатные дебетовые карты, либо повышенная ставка там, на накопительном счете. То есть дополнительные опции, они, в общем-то, тоже имеют место быть.
1: Дмитрий, наши слушатели пишут в Телеграм, банкам выгодны короткие вклады, чтобы потом клиентам не переплачивать. Вы с этим утверждением согласны?
3: Ну, знаете, банкам не то, что это выгодно, но это вполне нормальная ситуация, когда банки управляют своей ликвидностью, своими средствами, и, естественно, чем дешевле мы привлекаем средства на рынке, тем, собственно говоря, больше тоже дешевых кредитов мы сможем выдать. Вот. Поэтому, действительно, на короткий срок, если мы привлекаем более дорогие деньги, то в дальнейшем все-таки есть расчет на то, что ставка понизится и сможем привлекать дешевле.
0: Дмитрий, по вашим прогнозам, что будет со ставками дальше, когда они начнут снижаться и как сильно? Если начнут.
3: Имеет смысл, в принципе, ориентироваться на те прогнозы и на те заявления, которые делает Банк России. Сейчас достаточно осторожная позиция в части понижения ключевой ставки, но при этом прогнозы достаточно такие сдержанные, поэтому, может быть, к концу года мы увидим еще понижение ключевой ставки.
1: Спасибо. С нами на связи был зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. Подтверждаю, кстати, мне накануне один из банков, которым я пользуюсь, тоже прислал соответствующее уведомление, просил

обратите внимание именно на ставки, на вклады до 6 месяцев, краткосрочные, в общем-то. И если раньше предлагали что-то в районе 11,5-12%, то сейчас есть и предложение выше 12%. То есть, действительно, тенденция подтверждается. Ну, а вообще, несмотря на положительную динамику, средняя максимальная ставка по вкладам находится ниже отметки в 13% годовых. Это наблюдается такая ситуация с конца весны. Показатель опустился ниже этого значения впервые с третьей декады октября 2023 года. Но не столь, наверное, это происходит оперативно вслед за снижением ключевой ставки. Все-таки банки в этом смысле осторожничают. Продолжаем эту ситуацию отслеживать. Через минуту о том, что известно о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, собираем факты.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: 8:10 в Москве. Сообщается о том, что Дарлин Грэм, это поддержанная Дональдом Трампом сестра покойного сенатора Линдси Грэма, победила на республиканских праймерис в штате Южная Каролина. Напомним, мы, возможно, единственные, кто в этой части планеты так пристально следим за этим процессом, рассказываем, почему это важно. Ну, что можно сказать? О, май Дарлин, судя по всему, по этой новости.
5: А еще продолжаем детективную историю с прилетом директора ЦРУ Джоном Рэдклиффом в Москву. Его визит связан с контактами между спецслужбами. Об этом рассказал Вашингтон-Пост пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но конкретной цели он не назвал. Известно только, что встреча с Владимиром Путиным в этот список не входила. А у американских СМИ нет сомнений в том, что вчера на американском военно-транспортном самолете прибыл именно директор ЦРУ. В частности, издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что накануне визита Рэдклиффа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. И действительно, за минувшую ночь и в ночь на понедельник число сбитых дронов в отчетах Минобороны превышало 400 штук, а вчера их было около 100. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, ведущая программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман подчеркнула, что одной из причин прилета Рэдклиффа мог стать возможный обмен военнопленными.
6: В контексте визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву стоит помнить, что ранее он лично участвовал в организации обмена заключенными между США и Россией в Абу-Даби в апреле 2025 года. Тогда были обменены Ксения Карелина и Артур Петров. Поэтому нельзя исключать, что и нынешний визит Рэдклиффа в Москву тоже связан с переговорами об освобождении американских граждан, отбывающих тюремное наказание в России.
7: Как ты думаешь, что послужило импульсом для очередного обсуждения возможного обмена военнопленными?
6: Две недели назад по гуманитарным соображениям был освобожден один из них, бывший морпех Роберт Гилман. И не исключено, что прямо сейчас мы наблюдаем очередной этап подобных обменов между Россией и США. Возможно, этим продиктован и выбор в качестве борта военно-транспортного самолета Boeing C-17A Lockmaster 3, одного из крупнейших в американском авиапарке. Показательно, что после освобождения Гилмана демократы в Сенате США потребовали от администрации Трампа активизировать усилия по спасению как минимум 6 других американцев, задержанных в России. Среди них 74-летний Стивен Хаббард, находящийся под стражей с апреля 2022 года и официально признанный Вашингтоном в качестве незаконно задержанного американского гражданина. Еще 5 проходят по категории случаев, вызывающих озабоченность у американского руководства. Это Андре Хачатурян, Дэвид Барнс, Ольга Джезлер, Александр Антонов и Чак Циммерман. Вторая деталь, о которой стоит помнить. В последний раз глава ЦРУ, а это был еще предшественник Рэдклиффа, Уильям Бёрнс, посещал Москву в ноябре 2021 года. За несколько месяцев

0: месяцев до начала конфликта на Украине. Его задачей было донести точку зрения администрации Джо Байдена и предупредить о необходимости избежать подобный сценарий. Канал диалога по украинской проблематике по линии разведок традиционно остается одним из наиболее рабочих, тем более в условиях стагнации по другим каналам.
1: Какой путь прошел Рэдклифф, чтобы стать сейчас главой ЦРУ?
0: Он получил образование юриста и в первую очередь запомнился как республиканский политик из Техаса. Сначала он был мэром города Хит, затем федеральным прокурором Восточного округа Техаса, а позже представлял свой штат в Конгрессе. Там он занимался в первую очередь вопросами национальной безопасности и работал в комитетах по разведке, внутренней безопасности и судебной системе. В первой администрации Дональда Трампа в 2020-2021 годах он возглавлял национальную разведку США, а с января 2025 года, когда Трамп вновь вернулся в Белый дом, возглавил ЦРУ, став первым в истории США человеком, который занимал оба этих поста. Рэдклифф считается одним из наиболее лояльных Трампу назначенцев в сфере безопасности, и у него уже есть опыт прямых контактов с российской разведкой. В прошлом он уже, как сообщалось, разговаривал и с главой СВР Сергеем Нарышкиным, и с главой ФСБ Александром Бортниковым.
2: Кстати, ЦРУ также отказалось комментировать приезд Рэдклиффа западным СМИ. Wall Street Journal пишет, что Рэдклифф мог встретиться с Путиным, но пресс-секретарь российского президента эту информацию опроверг. Ну и в расписании Рэдклиффа встречи с Путиным не было. Об этом Дмитрий Песков сообщил ТАСС. Рэдклифф покинул Вашингтон в воскресенье, направился в Латвию на правительственном самолете. Ну, а во вторник Рэдклифф совершил перелет из Риги в Москву как раз на том самом транспортном самолете 17. В ВВС США. Продолжаем следить и собирать информацию, все, что известно о визите директора ЦРУ в Москву. Будем рассказывать вам оперативно. А пока 21:15 в российской столице. Расскажем, что еще важно знать сегодня утром.
3: Пожар в логистическом центре «Вайлдберрис» в Тамбовской области. Изначально в публикации губернатора Евгения Первышова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров, но потом текст отредактировали. Теперь 100 тысяч. Этот склад не принимал товары, потому что был среди первых целей для беспилотников и теперь подвергся атаке повторно. Тем не менее, один сотрудник пострадал. Он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Не только депозиты становятся привлекательными для россиян. Граждане удвоили покупки валюты на бирже. Это следует из данных ЦБ. Выгодна ли такая стратегия, выясним уже через 15 минут. А еще этим утром зададимся экзистенциальным вопросом. Может ли руководитель быть токсичным? РБК получил доступ к новому исследованию. Там говорится, что эта черта не влияет на результат команды.
2: Дополню сводку. Минобороны России заявила об уничтожении за ночь 426 украинских дронов. Тоже следим за статистикой. 8 часов 16 минут в Москве. Сейчас о том, что по всему миру падает спрос на легковые автомобили. По данным агентства «Автостат», рынок в июле сократился больше, чем на 3%. То есть до 7 миллионов 200 тысяч машин, если быть точным, в штуках. Снижение продолжается при этом уже 7-й месяц подряд, это важно. Драйверы снижения при этом самые крупные рынки, то есть Китай и США. При этом продажи выросли в Западной Европе, Азии и Канаде. Это, опять же, данные «Автостата». Так почему же все-таки снижается интерес к покупкам автомобилей? Эту тему разбираем вместе с председателем совета директоров группы компаний «Фаворит Моторс» Владимиром Поповым. Владимир, доброе утро. Мужчины больше не хотят покупать машины?
4: Доброе утро. Ну нет, здесь ситуация, конечно, несколько отличается от того, что было сказано. Скорее всего, меняется полностью само понимание того, как выглядит автомобильный рынок. Раньше на автомобильном рынке крутым считался тот, кто мог произвести 5-6 миллионов автомобилей. То есть задача произвести была самой главной задачей. Сейчас, благодаря Китаю, эта парадигма и философия вообще всего этого поменялась. Во-первых, потребитель впервые встал перед гигантским выбором именно китайских марок. И китайские марки, они продолжают удивлять именно соотношением цена-качество. То есть, если на цифры посмотреть, что мы можем увидеть? Китай, вот внутренний Китай, упал на 500 000 в прошлом месяце. 500 000 штук они продали на внутреннем рынке меньше, чем в сравнении с предыдущим годом. Много это или мало? Но если мы понимаем, что весь китайский рынок – это 24 миллиона, то цифра является значительной, но не поражает вот так вот воображение. Да? При этом весь российский рынок – 1,5 миллиона. что начинает происходить? Вторая очень интересная цифра.

0: сами-то продажи во внутреннем Китае, они упали, но не столь сильно. То есть регистрации сами по себе в Китае показали падение всего на 9,5%. При этом Китай на экспорт выкинул более 1 миллиона 100 тысяч автомобилей в июне. Это абсолютнейший рекорд, потому что ну, такие объемы раньше могли поставлять на товарные рынки только, ну, фактически, реально три концерна.
1: Недаром этому пытается противодействовать европейский автопром. Мы об этом, кстати, тоже неоднократно рассказывали. Владимир, ну, кроме того, что меняется политика и философия производителей, может быть, меняется и философия потребителей, потому что раньше автомобиль – это действительно основательная покупка. Его берегут, его хотят, за ним ухаживают, а сейчас купил автомобиль, через 2-3 года можно купить новый, как телефоны практически меняются.
2: Ну и продаж поэтому должно быть больше, мне кажется, из-за этого.
0: Нет, ребят, это совсем не так. Дело в том, что в России парадигма не поменялась. Автомобиль действительно остался предметом, ну, практически роскоши, потому что у нас автомобили стоят очень дорого. Совершенно утилитарное потребление автомобилей в Америке, в Европе по-прежнему продолжается вот такое бережливое отношение. Тут проблема в другом. Дело в том, что сейчас потребителя нужно убедить купить автомобиль вот именно сегодня, сейчас, и самое главное объяснить, почему он должен купить ту или другую марку. Потому что общий тренд идет на то, что основные узлы агрегаты, ну, например, в Китае, они производятся и покупаются в определенных картельных соглашениях. И ключевые агрегаты, которые поставляются, вот продукты OEM на рынок, они фактически во многом унифицированы, разный дизайн. И вот это вот меняет поведение потребителя. Потребитель становится более осторожен в выборе, потому что вы, приходя к нам в салоны, порой просто не понимаете, что вы берете. И это очень важно. Раньше, фактически, ваш выбор был между бензин, дизель и конкретная марка. Вот ваши предпочтения. А сейчас у вас не так. У вас бензин, дизель, электричка, гибрид. И плюсом к этому, не забывайте, определенная российская ситуация очень сильно нахлестывает на все это. В цене, во-первых, машинок колоссальную получили разницу между Европа, Корея и Китай. Второе, по источникам энергии. И мы понимаем, что если раньше к источникам энергии новым мы относились, ну, что-то поиграться, то в прошлом месяце объем продаж на российском рынке – это уже 9%. То есть это уже серьезная, значимая цифра. И я вам скажу еще одну вещь. Все машины на батареях и на гибридах в этом месяце у нас просто размели. Их не осталось на складах. То есть меняется само поведение потребителя с точки зрения вообще понимания, а для чего ему машины, на чем он собирается ездить. Ну и самое главное, все-таки не забывайте, машина превращается в гаджет. И если раньше был умный дом, сейчас умная машина, которая вас связывает со всем, она сама паркуется, она сама едет, у нее огромное количество ассистентов. И в принципе бортовые компьютеры машин сейчас решают колоссальный вот объем задач. В следующем году мы получим уже тачки с искусственным интеллектом. И я думаю, что многие из тех, кто сейчас слушает эту передачу, удивятся возможностям того, что они получат автомобиль.
1: Но все равно, получается, автомобиль становится гаджетом, понятно.
2: Владимир, вы упомянули про российскую ситуацию. Это вы про бензин имели в виду? То есть вы фиксируете падение спроса на бензиновые машины?
0: Нет, падения спроса глобального на бензиновые машины нет. Есть полная растерянность потребителя, а что ему делать? Потому что ну, мы же все-таки должны оценивать реальность. Мы ездим все по улицам и видим, что очереди на заправках такие не детские. Соответственно, потребитель сейчас берет какую-то паузу. Вот мы заметили буквально, помните, у нас был такой перерывчик, когда вроде в Москве был снова бензин навалом. Ну, то есть на любой заправке 2-3-4 машины, не более того. И моментально у нас пошли продажи автомобилей с бензиновыми моторами. Сейчас, конечно, фавориты – это дизель и гибриды. То есть сами по себе батарейки – это как было, так и есть выбор. Или игрушка, или действительно это самые дешевые валюты, чтобы просто кататься, если вам батарея нужна там на 150 километров в день, и вам хватает. А так, в целом, конечно, потребитель, ну, он как покупал бензин, так и будет покупать. Сомнений в этом нет. Ситуация с бензином, она временная, это понятно каждому.
1: То есть автомобиль вот, более долгосрочное вложение в этом случае. Понятно, спасибо. С нами на связи был председатель совета группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов, который говорит о том, что не снижается интерес к бензину, бензиновым автомобилям, несмотря на топливную ситуацию. 8 часов 22 минуты в Москве. Сообщение с лент информагентств. Жители Котовска призвали не выходить на улицу, чтобы не отравиться угарным газом и продуктами горения.

0: Украине. Напомним, в городе после прилета БПЛА горит логистический центр «Вайлдберриз», 100 тысяч квадратных метров площадь возгорания. Глава Котовска Алексей Плохотников призывает граждан закрыть окна и воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня и пользоваться доставкой. 8 часов 23 минуты в Москве. Сейчас к новостям спорта переходим.
1: Спорт на РБК.
0: Егор Белов в студии. Лучшая теннисистка мира Серена Уильямс любит крутые автомобили, поэтому она купила, в том числе и Линкольн у нее был и так далее. Много интересных автомобилей. Про теннис, Егор, давай все-таки поговорим.
2: Да, начнем с тенниса. Данил Медведев проиграл 92-й ракетке мира и задумался о переходе в другой вид спорта. Представляете, Медведев...
0: Хоккей?
2: Не совсем. Вот, Илья, дождись, сейчас я обо всем расскажу. Медведев начал турнир в Уинстон-Сейлеме со второго круга, сразу же уступил американцу Мартину Даму-младшему. Сенсационное поражение Медведева. В первом сете при счете 6-5 в свою пользу Дам сделал брейк и выиграл эту партию. Во втором сете американец взял подачу Медведева при счете 4-3 и преимущество удержал. После одного из игровых эпизодов Даниил в сердцах воскликнул: «Может быть, мне стоит начать карьеру в пиклболе? Еще не поздно. Или с Джеком Соком в парном разряде. Любой вид спорта на планете стал лучше, даже кёрлинг сейчас». Ну, такие эмоции от Даниила Медведева. Я здесь поясню, может быть, кто-то не в курсе.
0: Да-да.
2: Пиклбол – это вид спорта, который сочетает в себе элементы большого настольного тенниса, а также бадминтона. Но пока все еще Даниил Медведев в большом теннисе, и вылетел он с турнира в Уинстон-Сейлеме. Впереди у него один из главных стартов сезона – открытый чемпионат США.
0: Егор, обещаю, что в следующем часе ты расскажешь о том, как выступили российские теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев. Успешно выступили. Все подробности в следующем часе в эфире радио РБК.
3: Обещаю. Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
1: Бешеные деньги.
3: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами: «Ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже, и решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции, затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «Бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки – по телефону. Информация – из газет. Учет – в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
1: Бешеные деньги. Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лангусты и шортисты.
5: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. У меня вот такая прибыль, у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за...

0: Алонг, ответишь? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Анализируем тренды и трансформацию конкретной отрасли. От образования до энергетики, от медиа до кибербезопасности. Сценарии и вероятности, достижения и новые вызовы. Какой он? Образ будущего. По понедельникам в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
4: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, «Водолазкин. Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли, но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от Лавра, я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
2: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было 4 имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также 2 прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников прежде всего он был врачом.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. В Воронежской области нейтрализованы 27 БПЛА, пострадали 2 человека, сообщил глава региона Александр Гусев. В Липецкой области обломки дрона упали на частный жилой дом, погибли 2, еще 2 человека пострадали, заявил глава региона Игорь Артамонов. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 426 беспилотников над Россией. Очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидированы, сообщает предприятие. Общее число пострадавших возросло до 152 человек, госпитализировано 36. Число погибших возросло до 7. Судьба еще 9 сотрудников подрядной организации остается неизвестной. Этим утром в Благовещенск за пострадавшими при пожаре прибыл спецборт МЧС. Самолет Ил-76 оснащен 5 специальными медицинскими модулями. Разведывательная инфраструктура США на Ближнем Востоке понесла ущерб на миллиарды долларов в результате иранских ударов, сообщил NBC News со ссылкой на источники. Телеканал отмечает, что иранские атаки заставляют усомниться в достаточной готовности Госдепартамента, Пентагона и разведсообщества обеспечить должную защиту американским объектам в регионе. Москва ведет подготовку к визиту Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Беларуси накануне заявил о планах в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным. Во вторник Лукашенко принял в Минске первого вице-премьера Дениса Мантурова. Совокупный портфель кредитов наличными по итогам второго квартала 2026 года сократился до 6 триллионов 560 миллиардов рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро. В первом квартале портфель кредитов наличными без учета дефолтов составлял 6 триллионов 670 миллиардов. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: И пока тот самый совокупный портфель кредитов наличными сократился до отметки 6,5 триллионов рублей, есть другие данные. Россияне удвоили покупки валюты на бирже. С чем это связано, прямо сейчас расскажем.
2: Утро вне конкуренции.
3: По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала этого года составил 87 миллиардов рублей. Это максимум.

0: максимум с 2022 и более чем в 2,5 раза превышает покупки за весь прошлый год. С чем связан этот тренд, насколько он долгосрочен, разберемся с финансовым обозревателем РБК Маргаритой Мордовиной. Она подключается к нашему эфиру. Маргарита, доброе утро. С чем связана такая динамика?
1: Доброе утро. Давайте только сразу с вами уточним, что мы и прочие россияне покупали именно дружественные валюты, поэтому это и немного удивительно, что такие большие объемы покупок юаней, тенге и прочих дружественных валют. С чем это связано? Эксперты нам назвали как минимум 3 причины. Главный фактор – это желание захеджировать риски, то есть видят, что рубль ослабляется, ситуация в экономике сложная, и как и раньше делали инвесторы до 2022 года. Под такие события всегда покупались доллары и евро. Сейчас, как нам кажется и как кажется экспертам, люди вернулись к этой старой валютной стратегии. В случае там высокой неопределенности, высокой турбулентности тоже покупают на свои брокерские счета валюту. Скорее всего, покупают они юани, потому что по этой валюте наиболее серьезный объем торгов на московской бирже. Это наиболее ликвидная валютная пара. Но, к сожалению, как мы знаем, ни биржа, ни Банк России с 2024 года нам данные не дает раскрытые о том, что происходит на бирже валютной.
2: В любой непонятной ситуации покупай валюту. Получается, что и в 2026 году этот совет тоже актуален. Ну а если говорить об абсолютных цифрах, сколько же россияне купили в этом году валюты на бирже, раз уж мы про дружественные говорим?
1: Ну, цифра 87, да, вы уже ее упомянули, это за полгода. В целом за первый квартал и за второй квартал там сопоставимые цифры, чуть больше 40 миллиардов рублей. Если мы смотрим и сравниваем вот то, как раньше покупали валюту доллары и евро, конечно, цифра небольшая, потому что долларов и евро и на полтриллиона могли купить за квартал. Были и такие цифры, да, то есть это 2022 год, когда была супертурбулентность, когда еще можно было это покупать, там были очень большие покупки. Но если мы смотрим чисто на дружественные валюты, которые в 2021 году был условный ноль, а потом это какие-то там небольшие покупки на десятки, то в этом сравнении цифра вот в почти 90 миллиардов рублей за два квартала, она выглядит значительной и показывает, что спрос сильно вырос. По сравнению с прошлым годом это более чем 2,5 раза.
0: Маргарита, а есть какая-то статистика, какую дружественную валюту россияне предпочитают больше всего, какой доверяют?
1: Ну, как я уже упомянула, к сожалению, у нас нет данных ни от биржи, ни от Банка России в связи там, с санкционными или еще какими-то своими убеждениями. Они закрыли эти данные, мы не можем там доподлинно посмотреть, кто что и сколько купил. Но базово, скорее всего, с вероятностью, наверное, 90% это китайский юань, потому что он больше всего и активнее всего торгуется на московской бирже. Если не ошибаюсь, на втором месте там был казахстанский тенге, но сам объем совершенно несопоставимый даже с юанем.
2: Ну и, собственно, эти валюты в расчетах очень часто используются. Маргарита, а что эксперты говорят? Насколько этот тренд будет жизнеспособным и устойчивым и через полгода, и через год? Ну, судя по всему, россияне всегда будут покупать валюту, какой бы она ни была.
1: Да, наверное, россияне всегда будут покупать валюту. Эксперты тоже на это обращают внимание, что в целом вот эта концепция, что надо купить валюту, если что-то идет не так, она сохраняется, но просто у нас сейчас поменялась валюта. Как это будет происходить дальше, здесь мнения разделились. Там есть эксперты, которые считают, что условно 30% портфеля все-таки у нас инвесторы будут держать чисто в валюте, то есть просто валюта на брокерских счетах. Такая не очень хитрая схема. Есть эксперты, которые полагают, что сейчас валюта была куплена или там в предыдущие периоды, а затем она может быть направлена там куда-то дальше. Да, это валютный инструмент, у нас есть облигации замечательные, и то есть это можно потратить туда. Вот такие две концепции. Но то, что какой-то спрос на этот актив будет, в целом солидарны все эксперты.
2: Спасибо. Это была финансовый обозреватель РБК Маргарита Мордовина. Напомним, что есть полная версия этого материала, почему россияне массово продолжают покупать валюту на бирже, с комментариями экспертов, с прогнозами, в том числе на сайте РБК после 9 утра в подписке можно будет ознакомиться. Но вообще есть и комментарии по этой теме, в том числе от наших слушателей, пишут: юани сейчас выглядят наиболее разумно для диверсификации. Не все держат только доллары и евро, у кого-то, видимо, еще это сейчас получается. И курс на самом деле неплохой, можно взять на случай поездок или расчетов с азиатскими партнерами. Вот такая стратегия от наших слушателей. Можете дополнить тоже вот эту череду сообщений в Telegram Радио РБК, пишите, пожалуйста. Полминуты, небольшой перерыв, после чего мы будем разбираться.

0: происходит ли в США реиндустриализация? И вообще, что это такое?
1: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
0: 8.38 в Москве. Российские беды пришли в Соединенные Штаты, но только в том случае, когда мы говорим о реиндустриализации этой страны. РБК пишет подробности, сейчас расскажем главное.
2: Утро вне конкуренции.
3: Перед выборами в 2024 году Дональд Трамп обещал масштабное возрождение американской промышленности, но данные показывают совсем другую картину. С момента инаугурации Трампа количество рабочих мест в промышленности сократилось примерно на 75 тысяч рабочих мест. Инвестиции в строительство заводов и наем персонала и вовсе практически остановились. Почему? Разберемся вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Он подключается к нашему эфиру. Илья, доброе утро. Трамп обещал возродить американскую промышленность, перенести обратно в США производство. Что же пошло не так?
4: В общем-то, реиндустриализация в Америке столкнулась с теми же трудностями, которые хорошо известны в России. Это, в первую очередь, старение технических кадров, потому что целое поколение инженеров выросло в довольно скудную эпоху, когда производство из США, наоборот, переносили за рубеж, в первую очередь, в Китай. А кроме того, не хватает инженеров, рабочих, а также огромная зависимость у США от поставок материалов, в первую очередь, земельных металлов из-за рубежа, из того же Китая.
0: Получается, кадров нет, производственная база перенесена, сырья тоже не хватает. Получается, что обещания Трампа в принципе были невыполнимыми.
4: Да, сейчас становится ясно, что это было что-то вроде предвыборной демагогии. Нет, может быть, сам Трамп не понимал, насколько сложна эта задача. А ведь США десятилетиями выносили производство за рубеж. Это считалось, наоборот, более выгодным. Из-за этого падал спрос на технические кадры. Американские вузы выпускали их все меньше. И сейчас в некоторых областях, если вот брать средний возраст инженера, то это возраст 50-55+. А это делает задачу по возвращению в США производств полупроводников, автомобилей, кораблей, очень сложной.
0: Илья, прямо сейчас я смотрю на текст материала, который вскоре станет доступен нашим подписчикам, нашим слушателям. Здесь очень, кстати, интересно, российское во многом решение проблемы предлагается залить ту или иную отрасль просто деньгами. Почему это не работает? Вот на примере оборонного сектора того же самого Соединенных Штатов.
4: Да, тут даже вот удобнее смотреть на примере авиакосмической отрасли. А с одной стороны, туда направляют несколько сотен миллиардов долларов, да, громадное количество инвестиций. И при этом там действительно растет число специалистов, которые вот востребованы отраслью. Но дело все в том, что она будет расти, по прогнозам Трампа, гораздо быстрее, чем это могут обеспечить заводы. Там есть три, как минимум, драйвера, да, это заказы Пентагона, это космос и гражданская авиация. Там портфель заказов, он на 10 лет вперед выстроен. И дело в том, что вот такой спрос никакие производства в Америке не могут покрыть. Проводился опрос среди глав аэрокосмических предприятий о том, смогут ли они закрыть спрос, если он вырастет всего в два раза. Оказалось, что менее половины предприятий закроют спрос. А ведь Трамп обещал рост не в два раза, а в несколько раз. И получается, что это задача, которая выполнима, но она выполнима очень медленно. То есть это может быть десятилетие будет, а не за несколько лет, как он обещал.
3: Илья, помимо вливания денег, как еще администрация Трампа решает эту проблему?
4: Тут еще очень большой вопрос, это доступ к редкоземельным металлам. Да? Планы Трампа по сравнительно честному отъему Гренландии у Дании, они же вот не случайно возникли. Они возникли в том числе, чтобы решить эту проблему. Но кроме того, власти США пытаются снизить зависимость, выделяя финансирование на добычу скандия, других редкоземельных металлов, в том числе в Небраске, в Австралии. Вообще исторически США лидировали в добыче и переработке редкоземельных металлов. У них до 90-х годов они себя полностью обеспечивали. Было громадное месторождение Mountain Pass в Калифорнии, да? Вот. Но потом его стали закрывать фактически, потому что дешевле было закупать в Китае редкоземельные металлы. Вот. Плюс выросло влияние зеленых, которые говорили, что это серьезно загрязняет окружающую среду.
0: Главное, почему мы следим вообще за реиндустриализацией

0: позиции Соединенных Штатов, это выводы, которые мы в России можем сделать для себя. Кстати, какие моменты здесь важны?
1: А мы можем сделать такой вывод, что импортозамещение не может быть начато с кондачка. Да, если у нас количество технических специалистов, которые выпускали вузы, сокращалось на протяжении 2010-х годов, то вот откуда-то резко их получить не получится, да, то есть это просто невозможно. А плюс у нас как бы свои были проблемы, у нас были 90-е, когда промышленность была в упадке, да, и за счет этого вот средний возраст инженера, он тоже очень велик у нас, он гораздо больше, чем в США. Вот, и 66% предприятий машиностроения в России говорили о том, что им остро не хватает не только каких-то технических специалистов, но и айтишников, потому что там нужны не те айтишники, которые там за пару недель обучились питону, вот, там совершенно нужны другие специалисты, и их-то вузы как раз и не выпускали. Их очень трудно откуда-то достать и переучить.
0: Илья, спасибо. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был с нами на связи. Но действительно, по данным Высшей школы экономики, выпуск инженеров, то, о чем мы сейчас говорим, из вузов за последние, скажем так, лет 10, ну, полтора десятка лет в этой обозримой перспективе, с 2013 по 2022, снизился с 43 до 33 человек на каждые 10 тысяч занятых в экономике страны. Но мы понимаем, что еще проходит некоторое время после того, как специалист покидает стены вышеучебного заведения, приходит на производство и становится по-настоящему квалифицированным специалистом. Но напоминаем, что в подписке РБК материал доступен. Можете там посмотреть, что происходит с реиндустриализацией в США, и самое главное, какие выводы уже сейчас можно сделать для российской действительности. Мне кажется, будет весьма полезно, если вы руководитель промышленного предприятия или, может быть, действительно представляете крупную фигуру в промышленном секторе. А пока что в Москве 8 часов 44 минуты. Значит, расскажем о том, что еще важно знать сегодня.
2: Жителей Котовска призвали не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом. В городе с ночи горит логистический центр «Вайлдберрис». Изначально в публикации губернатора Тамбовской области Евгения Перушова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров, но потом текст отредактировали, теперь уже 100 тысяч. Этот склад не принимал товары, потому что был среди первых целей для беспилотников и теперь подвергся атаке повторно. Тем не менее, один сотрудник пострадал, получив сотрясение мозга от взрывной волны. Визит главы ЦРУ в Москву официально подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков, минувшей ночью в коротком комментарии для «Вашингтон-Пост», признал, что приезд связан с контактами между спецслужбами. Все, что известно о поездке Джона Рэдклиффа, расскажем через 15 минут. Спрос на зарядки для электрокаров вырос на 50%, по крайней мере, в Москве. В самых востребованных местах их уже не хватает. Более того, не хватает и электроэнергии. Как решать проблему, разберемся через полчаса.
0: Ведь когда-то это была основная проблема для только-только появлявшихся мобильных телефонов. Где его зарядить? Со временем проблема усугубилась, на помощь пришли пауэрбанки. Кстати, о телефонах прямо сейчас. В интернете появились первые качественные рендеры будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ультра. Издание Код об этом сообщает. Что важно знать? Главное здесь. Кореец кардинально меняет внешний вид телефона, имеется в виду. Знакомые раздельные объективы уходят уже в прошлое, наконец-то, хочется сказать. А на их месте появится единый выступающий блок камер, который многие сравнивают с решениями от Apple. При этом число сенсоров сократилось с 4 до 3. По предварительным данным, компания откажется от 10-мегапиксельного трехкратного зум-модуля в пользу единственного 50-мегапиксельного перископа с 5-кратным приближением. Ну, то есть некий маятник назад возвращается, когда был единый модуль, одна камера, и было все понятно. Да, не было того, что мы сейчас наблюдаем на задней крышке. Техноблогер Влад Филатов в беседе с Ростиславом Мерецким назвал смену экстерьера не иначе как позитивным шагом.
3: Как и с любым абсолютно новым флагманом, Samsung следующего года S27 Ultra получит в любом случае фактически минорные изменения. Однако, если мы говорим именно про изменения внутри, это абсолютно новое поколение процессоров, и ежегодно, благодаря партнерству с Google, это дает значительный прирост по возможностям с ИИ, и Android 17 будет позволять намного больше использовать голосовых агентов, агентов как таковых внутри смартфона, и искусственный интеллект все глубже погружается внутри операционной системы, и устройства Samsung на самом деле сейчас стоят на передовой.
4: На опубликованных рендерах видно, что блок камер теперь как у айфона будет выглядеть. Как вам внешний вид нового Samsung?
3: Конечно, изменение дизайна здесь тоже очень важный аспект. Если подтвердятся слухи, то, что мы сейчас видим на рендерах, то мы впервые за очень много поколений получим по-настоящему новый флагманский массовый смартфон от Samsung. Отчасти это, конечно,

0: новинок, он еще жив?
1: Ежегодная смена смартфона никогда не была стандартной парадигмой. Это некий такой культ и миф, который родился в России благодаря как раз поклонникам от компании Apple, что ежегодно должен быть новый iPhone. По факту люди меняли смартфоны из среднего сегмента раз в 3-5 лет, из топовых смартфонов, так как они достаточно дорогие и люди более платежеспособны, 2-3 года, в принципе, тоже происходил апгрейд.
2: Но общая толщина, кстати, смартфона, с учетом площадки для камер, которая притягивает внимание, безусловно, составит 12,5 миллиметров против почти 8 миллиметров самого корпуса. Ну, то есть вот эти вот 4 миллиметра все-таки будут, наверное, каким-то образом ощущаться. Но официальная презентация линейки Samsung Galaxy S27 ожидается во второй половине февраля 2027-го. Вообще, честно говоря, хочется, чтобы уже это безобразие ушло с невероятным количеством объективов на задней крышке смартфона. Я видел в интернете много шуток по этому поводу, где такое количество камер изображено на смартфоне, что напоминает старый дисковый телефон. Помните, вот этот набор был? Ну, впрочем, что и бумеры, и даже некоторые миллениалы помнят. Это не было весьма токсично, кстати, сравнение вот с дисковым телефоном сейчас?
3: По-моему, совсем нет. Но я предлагаю задаться как раз экзистенциальным вопросом о токсичности. Так вот, токсичный начальник – это не проблема.
2: Неужели?
3: По крайней мере, для эффективности команды, выяснил РБК, изучив исследование конкурса для руководителей лидера России. Там пришли к выводу, что сильный управленец определяется вкладом в решение задач, а не токсичность. Другие социальные навыки на результат команд значимо не влияют. Каким еще выводом пришли аналитики проекта «Лидеры России»? Разбирался специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Он сейчас на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро. Получается, что так называемые soft skills совсем сейчас не важны?
4: Ну, это не все-таки не совсем soft skills, все-таки общие социальные навыки, да, то есть soft skills понятие шире. Также там, например, написано, что наоборот, там, участники команд, которые вовремя задавали правильные вопросы, правильно, этой серии, там, ну, которые помогали оценить, что готово в задаче на данный момент, что не готово, да, они были полезны, по мнению их коллег. И это все-таки тоже soft skills считается. Но такие общие социальные навыки, да, я сам удивился, да, оказывается, они, получается, не влияют на эффективность, по крайней мере, в конкурсе «Лидер России».
2: А что влияет тогда на эффективность? Например, возраст, мышление босса?
4: Да, собственно, по результатам исследования получается, что возраст влияет, и тут чем моложе, тем команда была эффективнее. Собственно, исследователи говорят, выдвинули гипотезу, что, возможно, это связано еще с мотивацией, да, чем моложе, тем ты больше хочешь себя проявить. Очень приятно мне было прочитать в их исследовании, что влияет образование. Все-таки, да, что они тоже пишут, что это ставит точку в этом вопросе. Что...
2: Неграмотный начальник губит команду, получается, Андрей.
4: Ну, в какой-то мере, да, и главное, что более образованный показывает более эффективный результат. Вот, не влияет, на этом они делают отдельный акцент, половые различия, то есть что мужчины, что женщины показывают себя одинаково. Они вот тоже этим выводом отдельно гордятся.
2: То есть если руководителем будет молодая, токсичная женщина с хорошим образованием, команда даже будет это приветствовать?
4: Главное, чтобы она на всех этапах вносила вклад в дело. Это тоже важный фактор, который они отмечают, чтобы вот какая бы задача ни решалась, чтобы она не отстранялась, а сама участвовала непосредственно в работе.
3: Интересно, а как не перепутать токсичность с жесткостью?
4: Это уже, наверное, вопрос такой тонкий совсем к исследователям. Но я думаю, что тут тоже важный момент, что я прочитал какие-то другие исследования, да, на эту тему, и тут тоже надо понимать, что с одной стороны, в условиях конкурса, да, может быть, токсичности не так заметно, да, то есть не оказывает влияния. Но если мы говорим о каких-то долгосрочных исследованиях, да, долгосрочной работе, то, конечно, здесь важно, чтобы коллектив был не токсичным, чтобы была так называемая психологическая безопасность, которая в том числе подразумевает, чтобы все могли смело говорить об ошибках.
2: Андрей, вот из всего того, что ты сейчас описал, из этого исследования, есть ли какой-то вывод, да, какие-то рекомендации к тому, каким должен быть управление, с какого правильно нанимать? Вот что-то такое может быть сформулировано?
4: Ну, можно смотреть на результаты эти исследования, да, и прямо отбирать человека по таким критериям в теории. Но тут надо не забывать, что все-таки, опять же, авторы очень... Это подчеркивает исследование, что они все-таки анализировали в специфичной среде, в среде конкурса. Да? Конкурс – это такой спринт, получается, короткая дистанция, да, где нужно себя там очень хорошо показать. если мы говорим о марафоне, да, мы все-таки нанимаем людей на марафон обычно, на долгую какую-то дистанцию, то тут все-таки надо, может быть, будет носить какие-то корректировки.
2: Андрей, ты бы сам с токсичным начальником стал?

0: работать?
1: А у меня другое определение токсичности. Мне тоже важен, наверное, вклад в дело человека. Но вот с другой стороны...
0: Витиевато ответил, да, понятно. Спасибо. Автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров был в эфире радио РБК. Полный разбор исследований лидеров России о качестве хорошего управленца в подписке РБК прямо сейчас.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Ежемесячный платеж по ипотеке в Москве за 5 лет вырос с 37 до 67% от средней зарплаты. А в целом по России с 26 до 62%. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» по итогам расчета индекса ипотечной нагрузки. В основе расчетов рекомендуемая доля платежа в доходе семьи на уровне 35%. Если индекс равен 100 пунктам, нагрузка оптимальна. В Москве этот индекс сейчас составляет 191 пункт. В России – 178. Иными словами, ипотека обходится среднестатистической семье почти вдвое тяжелее нормы. Динамика за 5 лет впечатляет. В 2021 году при ставке 8% и средней цене квартиры в России 5 миллионов рублей ежемесячный платеж составлял 31 тысячу рублей. Это четверть дохода двух заемщиков. К середине 2025 года ставка взлетела до 25%, а квартира подорожала до 10 миллионов, и платеж достиг 162 тысяч. Это уже 78% дохода. К июню 2026 года ставка снизилась до 19%, но цена выросла до 11 миллионов за квартиру. Платеж 136 тысяч, доля 62%. То есть даже при снижении ставок ипотека съедает весь доход одного человека и часть дохода второго. В Москве ситуация еще жестче. В 2021 году при средней цене квартиры 13 миллионов и зарплате 109 тысяч рублей платеж составлял 81 тысячу. Это 37% дохода семьи. В 2025 году уже 282 тысячи при ставке 25%, что равнялось 80%. В 2026 году ставка упала до 19%, но квартира в Москве подорожала до 21 миллиона. Итог – платеж сейчас 263 тысячи, а доля 67%. Эксперты объясняют рост цен не только ставками, но и удорожанием строительства. Материалы, логистика, зарплаты, а также высокая процентная нагрузка по проектному финансированию. Девелоперы платят по кредитам 14-18%. Главный вывод. Даже снижение ставок, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует рост цен на жилье, которое опережает доходы. Доступность ипотеки в России сегодня на исторически низком уровне. Для возврата к показателям 2021 года нужны либо радикальное снижение ставок, либо рост реальных доходов, ну, либо коррекция цен. Вопрос в том, что из этого вероятнее.
4: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
5: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.

0: Почему так сложно бывает на переговорах?
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Давай, на самом деле, попытаемся разобраться в этой ситуации. Она не только важна в плане именно конкретного человека или конкретного сервиса. Все больше вопросов возникает на тему CBDC. Это электронные деньги, которые контролирует государство в разрезе со стейблкоинами. Это децентрализованные деньги. И все больше регуляторы закручивают гайки для того, чтобы знать, кто, сколько, куда и зачем переводит денег и как он их использует.
5: Это да,

0: Но получается глобально, что блокчейн анонимен только в кино, а на самом деле он больше все-таки стремится к банковской выписке, по которой можно узнать о человеке, ну, если не все, то многое.
1: Да, и который еще наклеен на стене самого банка с улицы, что каждый пришел, посмотрел, кто сколько денег снял, кто сколько денег положил.
2: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:00.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице. Здравствуйте. Мэр Котовска в Тамбовской области Алексей Плохотников призвал жителей не выходить из дома и закрыть окна, чтобы избежать отравления угарным газом. Дым быстро распространяется на город. На складском комплексе «Вайлдберрис» сильный пожар, отметил градоначальник. Логистический центр маркетплейса был атакован беспилотниками второй раз. Площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник склада. Выжигание остаточных объемов технологических газов завершается на Амурском газохимическом комплексе. Сам пожар ликвидировали, сообщает предприятие. Количество погибших выросло до 7, один россиянин и 6 граждан КНР. Судьба еще 9 граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы. Свет и связь восстановили после циклона в центральной части Сахалина. Ситуация нормализуется в Углегорском и Тамаринском районах. Они сильнее всего пострадали от стихии, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Ограничения пока сохраняются для движения большегрузного транспорта до села Башняково. Сложнее ситуация в Шахтерске. Из-за высокой мутности воды в реке нарушено водоснабжение поселка. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Американский самолет Boeing Globemaster подал сигнал бедствия недалеко от Белграда. Борт вылетел из немецкого города Шпангдалем. После происшествия он совершил посадку в том же аэропорту, сообщил в соцсети X аккаунт с оперативной информацией об авиационных происшествиях. Эту информацию подтвердил и специализированный сервис Flight Radar 24. Больше новостей на сайте РБК.
2: Boeing Globemaster – это самолет той же модели, что накануне был замечен во Внукове в Москве, на котором прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Но, подчеркнем, речь идет о той же модели, не о том же самолете. Хотя интересного много. Будем следить за тем, как эта ситуация развивается. Кстати, о визите Джона Рэдклиффа скажем буквально через минуту в прямом эфире радио РБК. А пока посмотрим, как рынки отходят после вчерашнего сначала взлета, а затем снижения к закрытию.
3: Сейчас индекс Мосбиржи теряет около процента, 2091 пункт. Геополитическая обстановка остается напряженной, поэтому причин для полноценного разворота аналитики не видят. Только вот такие новости про визит Рэдклиффа в Москву иногда приводят к росту. Цены на нефть перешли к снижению. Brent теряет чуть больше 1.5%. Сейчас выше $86 за баррель. Рынок продолжает оценивать меры экономического давления США на Иран. Тревожность участников ослабил отказ от военного противостояния. Рубль замедляет темпы снижения. Поддержку ему оказывают приближение пика налоговых платежей экспортеров, а также некоторые улучшения новостного фона. Но на межбанке рубль сейчас в минусе. Доллар 84.30, евро 98.35.
2: Ближайший час в нашем эфире скажем о состоянии российских маркетплейсов, которые на фоне атак не становятся лучше. Напомним, сегодня были сообщения о том, что атакован склад Wildberries в Котовске. Как себя чувствуют две крупнейшие электронные площадки, расскажем.

0: Тем временем спрос на зарядки для электрокаров вырос в половину, по крайней мере, в Москве. Разбираемся в причинах тренда и считаем затраты. Ну а прямо сейчас собираем все, что известно о визите главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву накануне.
1: Прокомментировали этот визит. Он связан с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Вашингтон-Пост. Другие детали он не раскрыл, но как минимум подтвердил факт визита, о котором ранее сообщали только анонимные источники. У самого Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с российской разведкой. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Некоторые эксперты предполагают, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменными заключенными. Какие причины называет иностранная пресса, выяснил Кирилл Леонов. Он с нами в студии. Кирилл, что же пишут?
2: Это главная загадка для всего мира сейчас, и пишут об этом абсолютно все СМИ. И мне понравилось объяснение газеты «Вашингтон-Пост», которые пишут, что самолет С-17А «Глоубмастер-3», на котором прибыл Рэдклифф, это основной тяжелый транспортный самолет Министерства обороны, и он особенно ценен для важных дипломатических визитов, так как позволяет перевести специализированную технику, электронное оборудование и вспомогательный персонал при необходимости. Но при этом конкретная цель миссии и характер груза на борту официально не были раскрыты ни Пентагоном, ни Министерством иностранных дел России. Да, напомню, что поначалу в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом самолете вообще или о его прибытии. После начала СВО, напомню, между Москвой и Вашингтоном действует взаимный запрет на полеты. Это одна из антироссийских санкций. Ну а в эфире американского телеканала CBS подчеркнули, что перед этим визитом с украинской стороной договорились о прекращении атак на время прибытия Рэдклиффа.
3: Это первый известный визит Джона Рэдклиффа в Москву в качестве директора ЦРУ. Поездка была засекречена, но системы отслеживания полетов зафиксировали американский военный самолет, входящий в российское воздушное пространство над Москвой. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Официальные лица США попросили украинцев приостановить атаки, пока Рэдклифф находится на месте. Источники сообщили, что директор ЦРУ был там для встреч, но не уточнили, с кем именно. Визит состоялся всего через две недели после того, как американский морской пехотинец ветеран Роберт Гилман был освобожден из российской тюрьмы. Шесть американцев все еще находятся под стражей. Россия также активный торговый партнер Ирана. В понедельник Белый дом предупредил страны прекратить вести дела с режимом, иначе им грозят санкции.
0: Это подтверждает и статистика, которую Минобороны озвучивает. Накануне около сотни сбитых дронов на территории России было зафиксировано, ну а за минувшую ночь уже 400, даже немногим более, вот Минобороны этим утром сообщала. Когда были подобного рода контакты последний раз, Кирилл?
2: Последний раз подобный самолет прилетал в Москву в январе, и в тот момент судно перевозило переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, поскольку США пытались выступить посредником в достижении перемирия между Москвой и Киевом. И эта встреча была чуть более чем за месяц до начала войны с Ираном. Тоже серьезное потрясение.
1: Много всяких конспирологических версий в интернете на тему визита Рэдклиффа в Москву, но какая все-таки самая вероятная причина?
2: Чаще всего называют обмен заключенными, но формулировка «контакты между спецслужбами» как причина вызывает вопросы в вероятности такой теории. Боюсь расстроить, что никто точно не знает, в чем действительно была причина визита, но BBC уверены, что это некие непредвиденные обстоятельства, которые вызывали очень сложную и молниеносную реакцию от США. Ну а я же нашел самый полный перечень возможных причин, который озвучил политолог из США в эфире одного из немецких телеканалов.
4: Прежде всего, это вопрос того, как Россия усиливает удары баллистическими ракетами в Украине, угрожая зимой оставить страну без воды, электричества и прочих жизненно важных ресурсов. Владимир Путин и некоторые другие российские официальные лица периодически намекают на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте, если возникнет угроза самому существованию России. Это тоже важный аспект. Кроме того, следует учитывать события в Европе, в том числе в Германии. Использование беспилотников со взрывчаткой в странах Западной Европы при Балтике и Польше. И, наконец, Иран. Из различных источников известно, что Россия передает иранской стороне разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке.
2: Но туман пока не развеян полностью. Как сообщает ABC News, ни ЦРУ, ни Министерство обороны и даже военно-воздушные силы США не комментировали информацию о прибытии Рэдклиффа в Москву.
0: Спасибо. Это был Кирилл Леонов с важным геополитическим обзором, что пишет мировая пресса, в том числе о визите директора ЦРУ в Москве. В Москве интернет, кстати, отреагировал большим количеством всевозможных шуток на эту тему. Но самое популярное, что лично я видел, почему военный транспортник США прибыл в столицу,

0: Он либо привез, либо увез Канье Уэста, чей концерт отменили накануне в Петербурге. Это, наверное, была самая популярная тема. Но и еще одна очень интересная деталь. Индекс Мосбиржи в моменте, когда появились сообщения о прибытии американского самолета, взмыл вверх буквально до отметки в 2145 пунктов.
1: 3,5%, да, прибавил.
0: В моменте это было действительно очень заметно. И также стремительно он пошел вниз к закрытию, когда стало известно, что транспортник американский покидает российское воздушное пространство. Некоторые аналитики увидели чуть ли не средний палец, который показал график индекса Мосбиржи. Но, кстати, через час у нас основная сессия откроется в Мосбирже. Посмотрим, какие фигуры там можно будет разглядеть сегодня. 9 часов 9 минут в российской столице. Через 40 секунд о том, что состояние российских маркетплейсов на фоне атак лучше не становится.
2: Реклама. Пока одни проводят август в отпуске, руководители продолжают разбираться с тем, что нельзя поставить на паузу. Школа управления РБК приглашает на летний цикл онлайн-событий. Весь август слушаем честные истории топ-менеджеров, обсуждаем темы, которым невозможно остаться равнодушными. И просто хорошо проводим время в компании единомышленников. Школа управления РБК. Место, где руководители растут вместе. 16+.
0: 9 часов 10 минут в Москве. Возможно ли посчитать убытки, которые несут Озон и Wildberries на фоне атак? Попытаемся расставить все точки над «и» прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
1: Только для Озона потери от недавних пожаров, как подсчитали для радио РБК аналитики Data Insight, могут составить 100 миллиардов рублей, и это далеко не единственная статья расходов. Накануне в программу Юрия Таманцева приходил научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Его цитата, которая привлекла наше внимание, я приведу слова: «Если всем пострадавшим в результате атак на склады возместят все убытки, маркетплейсы перестанут существовать». Конец цитаты. Это повод задаться вопросом, что на самом деле мы знаем о финансовом состоянии маркетплейсов. Эти вопросы мы переадресуем Алексею Орлову, он сейчас с нами в студии. Алексей, какие сейчас есть возможности у маркетплейсов, чтобы покрыть ущерб и не разориться при этом?
3: Надо сразу подчеркнуть, ни один маркетплейс до сих пор не назвал сумму ущерба, а от этого зависит, смогут ли площадки ее покрыть и сохранить показатели прибыли. И с субботы, вот если мы говорим конкретно про Озон, то с субботы 4 логистических объекта подверглись ударам беспилотников в Чапаевске, Оренбурге, поселке НМ Водыгей и Махачкале. И вот мы попросили аналитика Data Insight Сергея Симко подсчитать ущерб, и вот какие цифры получились.
4: В товарах мы оцениваем потери от 88,5 до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад, два варианта, от 30 до 62,5 миллиардов рублей.
0: Это при том, что компания вкладывает достаточно большие инвестиции в расширение площадей, насколько я помню.
3: Да, безусловно, есть некоторые непрофильные активы. Но вот опять же, если говорить вообще про всю экосистему Озона, да, и вот какие средства у него есть, чтобы компенсировать вот эти самые, вот этот самый ущерб, то, например, во втором квартале выручка составила 334 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 10 миллиардов рублей, это следует из отчета компании. Но если посмотреть на сегмент e-commerce, то есть оказание, то есть это оказание интернету, услуг, то вот там выручка компании выросла до 274 миллиардов рублей. Ну и атаки на склады могут негативно отразиться вообще на устойчивости компании, считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко, который по нашей просьбе также изучил состояние компании.
5: Озон – это не единый бизнес, то есть это ритейл-платформа, доставка. Есть финтех-бизнес. В целом это триллионный оборот и прибыль сотни миллиардов. Считается, что это где-то порядка 200 миллиардов, там EBITDA поменьше, примерно в диапазоне 150-200 миллиардов рублей за прошлый год. Считается, что Озон работает где-то на уровне нулевой прибыли, с учетом существующего долга. Была такая информация, что прошлый год – это чуть ли не первый прибыльный год. Много вложено в развитие, все склады, ну, естественно, современное складское хозяйство, это все очень дорого. Кредиты, все это нужно обслуживать. Финансовые подушки при таком раскладе, ее там нет или почти нет.
1: Сейчас мы подробно разбирали ситуацию с Озоном. А что в это время происходит с Wildberries? Какая там ситуация?
3: Ну, если мы говорим про именно финансовое состояние компании, то его оценить сложнее, потому что она закрытая, публикуют отчеты всего лишь один раз в год. И вот согласно документам, чистая прибыль группы РВБ в прошлом году увеличилась со 104 миллиардов до 175 миллиардов рублей.

0: Размер выручки компании она не раскрыла. При этом за второй квартал данных нет. Ну и вот по данным Spark, краткосрочные обязательства, иначе говоря, долг, превысил 802 миллиарда рублей.
1: А что с будущим тогда у этого маркетплейса?
0: Вот, это сейчас, наверное, главный вопрос, которым задаются не только эксперты, но и продавцы, которые торгуют своим товаром. Но вот Wildberries подвергается атакам беспилотников в середине июля, и сейчас будущее маркетплейса зависит от того, не уйдут ли как раз селлеры и продолжат ли они торговать на этой самой площадке, продолжает аналитик Data Insight Сергей Симко.
2: Самые последние данные на момент последней атаки – это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще установление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ проводить демонтаж. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей. Wildberries, как и любая институция, она сильно доверием. И тут вопрос, вернуться ли селлера. Идеальная картина мира – это тот вариант, в котором государство поучаствует в компенсациях в адрес селлеров.
0: Я также напомню, что у Wildberries есть крупный инвестпроект в Казахстане. Вот там компания намерена ввести в эксплуатацию склады общей площадью 260 тысяч квадратных метров. Ну и помимо этого, есть же еще и другие площадки, например, Авито и Яндекс.Маркет. Они, правда, менее популярны среди продавцов, об этом говорят и сами селлеры, и эксперты. Но вот у Авито нет собственных складов, и она выступает скорее как просто площадка для передачи самого заказа. А вот у Яндекса более чем в 40 регионах есть склады, и добавлю, что вот согласно отчету этой компании, она не раскрывала детальную отчетность о своем финансовом состоянии, но сообщает, что маржинальность именно маркетплейса, то есть Яндекс.Маркета, выросла на 5 процентных пункта по отношению ко второму кварталу прошлого года. Ну и мы направили запросы в Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет о том, как они сейчас оценивают свое финансовое положение, а также о перспективах развития их бизнеса.
1: Спасибо. Каждую потерянную копейку от маркетплейсов попытался посчитать Алексей Орлов. Но напомним, что Владимир Путин в начале недели включил в том числе и склады в перечень стратегических объектов. Теперь, если вдруг собственник не позаботится об их защите, то власти получают право устанавливать временное управление на таких объектах, что бы это ни значило. 9 часов 16 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня, в том числе и про удары по складу Wildberries в Котовске.
3: Жители Котовска призвали не выходить из дома, чтобы не отравиться угарным газом. В городе с ночи горит логистический центр Wildberries. Изначально в публикации губернатора Тамбовской области Евгения Первышова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров. Потом текст отредактировали, теперь 100 тысяч. Этот склад, напомним, не принимал товары, потому что был среди первых целей для беспилотников и теперь подвергся атаке повторно. Тем не менее, один сотрудник пострадал. Он получил сотрясение мозга от взрывной волны. Депозиты наносят ответный удар. Ставки по ним растут пятую неделю подряд, хотя ключевая снижается. Банкиры в прямом эфире радио РБК буквально час назад признались, что банкам нужны деньги, и сейчас лучшие условия для краткосрочного вклада. А еще этим утром зададимся экзистенциальным вопросом, может ли руководитель быть токсичным. РБК получил доступ к новому исследованию. В нем говорится, что эта черта никак не влияет на результат всей команды.
1: Сейчас о том, что спрос на установку электрозарядных станций вырос на фоне перебоев с топливом, «Коммерсант» сообщает, все больше пересаживается людей на электрокары и переводит в гибрид в электрорежим. Новая проблема – слишком большая нагрузка на ЭЗС. У них, в свою очередь, нехватка электроэнергии. Распутываем клубок прямо сейчас. К эфиру подключается генеральный директор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT Charge Дмитрий Матвиевский. Дмитрий, доброе утро. Действительно ли это проблема сейчас наблюдается?
4: Доброе утро. Ну, так сказать, в принципе, проблема такая есть, но она не везде. То есть просто точки, которые действительно популярны, и там действительно могут возникать очереди. Но в целом, в среднем по сети и по стране, ну, таких вот прям проблем с доступностью зарядных станций сейчас не наблюдаем.
1: Если говорить о каких-то конкретных точках, ну, на примере столицы, может быть, вы можете назвать, где сейчас, в каком округе вдруг стали ЭЗС пользоваться спросом?
4: Конечно, такие точки есть, там, в Центральном округе, в Западном округе очень большая нагрузка, но она исторически была, то есть действительно точки в Москве, где самих зарядных станций достаточно много, а желающих на них заряжаться, действительно, количество каждый день растет, особенно сейчас, с точки зрения того, что количество гибридов на зарядках выросло, все люди, которые раньше ездили исключительно на топливе, вдруг осознали, что у них есть возможность ездить на батарее, и, соответственно, начали тоже занимать вот эти места для зарядки. И это, конечно, безусловно, вызвало рост нагрузки на сеть.
3: Дмитрий, вот сообщается о нехватке электроэнергии. А где, собственно, берете это электричество?
4: На самом деле, оттуда же, откуда и везде. То есть, но проблемы с доступностью электричества нет никакой. То есть, если зарядная станция установлена и к ней подведен номинал мощности, то электричества точно хватит.
1: Понятно, спасибо. С нами на связи был директор платформы по управлению зарядной сетью для электромобилей IT-Charge Дмитрий Матвеевский. По словам нашего эксперта, проблемы с электричеством нет, проблемы с загрузок ЭЗС нет. Да, отдельные точки могут испытывать повышенный спрос. Продолжаем следить за этой ситуацией. Вы можете по этой теме, кстати, писать в Telegram радио РБК.
3: Сейчас исправляемся и реагируем на обратную связь. Наши слушатели в последние дни в телеграмме радио РБК пишут, что мы слишком много внимания уделяем Канье Уэсту, который нечасто соответствует музыкальным вкусам нашей аудитории. Героиня программы «Да или нет» – оперная певица, солистка Большого театра России Динара Алиева. Все тонкости выступлений в Ласкале, нюансы исполнения оперы Пуччини «Тоска» и неканоничные шоу для китайской публики – обо всем этом она рассказала Надежде Сережкиной.
5: «Да или нет».
6: Опера задумана как язык очень универсальный. Но все же, замечаете, что публика из разных стран как-то иначе воспринимает одно и то же произведение?
7: Сегодня век вообще режиссерский, и многое зависит от концепции режиссеров. У меня были опыты, допустим, в китайском театре, исполняла «Русалку», там все было настолько современно, с 3D-форматами, там, я не знаю, с кинотеатром, в 3D-очках сидели люди в зале, смотрели какие-то картинки. Стандартом остаются только вокалисты и дирижер, оркестр и музыка, которую мы исполняем. То есть это неизменно. И либретто, по идее, невозможно изменить. Но бывают такие еще режиссеры, которые иногда даже меняют что-то там, делают какие-то дополнительные паузы. Допустим, да, в германских театрах очень часто вставляют какие-то реплики на немецком языке. А так, сегодня век такой, что, видите, все можно довести до фильма просто практически на сцене.
6: Вот итальянцам можно «Русалку» продать, как в 3D-очках и с водой на сцене?
7: Вот итальянская публика, конечно, они больше такие консервативные. Активные. Люди приходят такие, знаете, они на такие вердевского стиля. И не дай бог ты куда-то там неправильно нотку спел, там начинают они букать, есть такая «бу», кричат в зале, протест, что что-то не то. Даже у меня был спектакль, где они кричали из зала всякие неприличные слова, но не в мой адрес. Слава богу, я прошла этот экзамен тогда. Не «мамма миа», а там есть другие слова.
6: А подход режиссеров. Давайте самое удивительное ТЗ, которое вы слышали за свою карьеру.
7: «Аида», «Большой театр», на постановка итальянского режиссера. Он сын Монако, известного тенора. Он, например, как ни странно, что он сын певца, он был не сторонник вот этих вот, знаете, клише таких застарелых. Руки там, пафос какой-то. Вот у него все более живое было такое. Он хотел Аиду как животное на сцене видеть. И там реально сцена была такая у нас сложная, где просто были такие падения. Я весь спектакль пела на коленниках. Там такие падения реальные, как трюки просто. Как бы остаться живой.
6: Как будто сейчас для того, чтобы выступать в опере, уже недостаточно просто хорошо петь.
7: Это вообще уже давно недостаточно. Да, все эти, все, что было связано раньше, вышла певица, красиво спела музыку, сейчас практически это все стирается на нет. Певец, он должен быть настолько мобильным на сцене и уметь делать все. Иногда даже просят, может быть, даже колесо, но я не могу.
6: Динара, а на качестве партитуры вот эти все новые требования не сказываются?
7: Есть проблема того, что за счет режиссеров иногда очень страдает качество пения. Мне повезло, что я имею такую профессиональную основу техническую, вокальную. Но когда ты этого не имеешь, а что сегодня чаще происходит, берется молодой артист и начинают вот так его везде терзать, мотать режиссеры, то, конечно, да, там качество страдает. Известнейшая история была дирижера Тимирканова, когда он просто положил палочку в итальянском театре и сказал: «Я не буду дирижировать Евгений Онегин», потому что ему не понравилось все, что происходило на сцене.
6: Остается ли итальянский язык основным языком оперы?
7: Просто больше опер написано на итальянском языке. У Верди только 26 опер. Все композиторы, которые писали на итальянском языке, это самое, что для нас такое, знаете, масло для голоса. Лично мой голос, он подходит для итальянской музыки больше. А есть такие голоса, которые больше немецкую музыку лучше поют, там Вагнера того же и так далее.
6: Может быть, вы видите, что здесь есть тренд на то, что больше языков начинают проникать в оперу и становиться универсальными языками в мире?
7: Но я вам скажу другое. Когда певец поет на сцене, практически не всегда все понятно, даже на русском языке можно не понять, о чем он поет, и люди все равно засматриваются на титры, о чем он поет. Там есть определенные вокальные ходы, где просто там нормальное слово ты не скажешь. Лучше почитать

0: Да, сюжет и прийти в театр и сидеть спокойно и не читать перевод. Сегодня все вообще про, мне кажется, скоро ИИ сделает все за нас.
1: А вас?
0: Я надеюсь, что меня не сделают. Ну, конечно, все уже возможно. Технология настолько уже вперед шагнула, и сейчас уже Уитни Хьюстон, говорят, гастролирует с турами, да. Но я все-таки надеюсь, что какой-то хотя бы узкий круг останется любителей оперы.
1: Что звездам таких больших консервативных жанров, что можно сделать, чтобы привлечь молодую аудиторию? И вы пытались что-то такое сделать? Я не знаю, писать тиктоки про оперу.
0: У меня очень много молодых поклонников. Именно вот ребят молодых. Они более эмоциональные, они готовы, не знаю, записывать весь спектакль, выкладывать это все в соцсети, рекламировать, кричать из этих верхних лож так, что чуть ли не падают вниз они. То есть очень эмоциональные ребята.
1: Через 10 лет, в 2036-м, люди еще будут приходить в театр на оперу? Да. Или нет?
0: Надеюсь, что опера не умрет. Давайте возьмем джаз. У нее же есть любители. Пусть это будут маленькие джаз-клубы, но люди же ходят, люди слушают, люди любят. То же самое опера. Это жанр такой. Он очень интимный.
2: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
4: В 5 городах России вещает радио РБК. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Воронеж.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает.

0: Охватывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
0: РБК тренды.
3: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на Амурском газохимическом комплексе после пожара не выявлено, сообщает предприятие. Медучреждение при Амуре мобилизовали все силы и средства для помощи пострадавшим, заявил губернатор Василий Орлов. По последним данным, количество погибших при пожаре на заводе выросло до 7 человек, один россиянин и 6 граждан КНР. Судьба еще 9 китайских специалистов остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152. Россия приложит усилия для принятия заявки на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2035 году, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. По его словам, основное внимание в ближайшее время будет уделено подготовке к саммиту лидеров АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября с участием Владимира Путина. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027-го, сообщили в Миноборнауке. При этом поступившие ранее и поступающие сейчас в вузы на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться. Пилотный переход проекта стартовал в 2023 году. В 17 вузах студенты получают базовое высшее образование от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года. Топ лучших школ России впервые возглавил лицей из Челябинска. Рейтинг учреждений по конкурентоспособности выпускников и по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы страны, ежегодно представляет агентство РАЭКС. Челябинский математический лицей номер 31 в прошлом году занимал 3-е место. На 2-м, как и годом ранее, расположился Московский специализированный учебный научный центр МГУ. 3-й – физтех лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он был лидером в прошлом году. Подробности в телеграм-канале РБК. И в Макс.
1: Как говорил директор моей школы, учреждение должно гордиться своими выпускниками. Очевидно, именно этот принцип и лежит в основе подобного рейтинга. Утро вне конкуренции. В эфире у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева, выпускники разных абсолютно школ. Прямо сейчас расскажем о том, что известно, все, что известно о пожаре на складе Wildberries в Котовске.
2: Утро вне конкуренции.
3: Жители Котовска после атаки беспилотников на Тамбовскую область призвали не выходить на улицу, чтобы не отравиться угарным газом. Рассказываем детали, все, что известно к этой минуте. В городской администрации рекомендовали оставаться дома в течение 2 дней, пользоваться доставкой. В Котовске живет около 26 тысяч человек. Это город промышленный спутник Тамбова. В ночь на среду дроны атаковали склад Wildberries, он загорелся. Изначально в публикации губернатора Тамбовской области Евгения Первышова площадь возгорания оценивалась в 40 тысяч квадратных метров, но потом текст отредактировали, и теперь площадь пожара уже превысила 100 тысяч квадратов. Спасатели в эти минуты пытаются взять пламя под контроль. По словам главы региона, это уже вторая атака на склад маркетплейса в Котовске.
1: Ну, действительно, склад в Котовске был первой целью подобной. 18 июля, насколько я помню, последний раз этот объект в Тамбовской области был атакован. Что известно прямо сейчас о нынешней атаке? Сотрудников эвакуировали, прием новых поставок товаров не осуществляется. Это уже, к слову, сообщение пресс-службы Wildberries. Тем не менее, один сотрудник пострадал, получив сотрясение мозга от взрывной волны. Отметим, вот, что склад в Котовске и был первым объектом, атакованным ранее. Я напомню, что 18 июля, о чем я уже говорил, погибли 7 человек, пострадали 25. Глава Marketplace Татьяна Ким тогда заявляла, что логистический комплекс возобновит работу с 23 июля. Но официальной информации о восстановлении объекта не было. Ну, а сами селлеры рассказали радио РБК, что не получали уведомления о том, что склад снова принимает товар. Давайте послушаем.
4: На 26 августа время 8:52 на официальном портале Wildberries в кабинете для селлера информации о том, что какой-либо склад подвергся атаке, нет. Последнее сообщение в 5:35 о том, что склады сортировочный центр Московской области возобновили работу.
3: Склад Wildberries в Котовске заработал в мае прошлого года. Площадь этого логистического объекта 108 тысяч квадратных метров. Тогда сообщали об этом самой компании. Количество рабочих мест насчитывало 4,5 тысячи. 65% сотрудников, которые трудятся на территории комплекса, это жители самого Котовска, остальные приезжают сюда на работу из областного центра, утверждала тогда Татьяна Ким. При полном запуске общая вместимость склада достигнет 54 миллионов единиц товаров. товаров говорили в руководстве Wildberries. По данным, на середину, конец августа под атаки беспилотников попало уже 23 логистических центра компании. Инциденты затронули 16 регионов от Подмосковья и Поволжья до Урала, Крыма и юга России. Как мы отметили, атаки не ограничились июлем. Волна ударов продолжилась и в августе. Среди наиболее крупных и проблемных объектов это главный распределительный хаб в Каледино, который находится в Подольске. После атаки 16 августа его полностью закрыли.
1: При этом я напомню, буквально полчаса назад мы вместе с Алексеем Орловым пытались и экспертами подсчитать, какие издержки несут маркетплейсы после атак и пожаров, которые возникают на логистических объектах. Трудно сейчас действительно посчитать, вот, сколько это может быть. И речь идет о миллиардах рублей, скорее всего. И, как рассказал один из запрошенных экспертов, ситуацию могли бы, конечно, изменить меры, которые правительство предлагает именно в плане поддержки селлеров. Что касается вообще Wildberries как бизнеса, маркетплейса в будущем, здесь, опять же, как говорят опрошенные радио РБК-эксперты, важен один момент. Будут ли селлеры возвращаться на ВБ именно? То есть, если Озон сейчас, да, как-то по-своему решает эту ситуацию, то на Wildberries вопрос стоит шире. При этом я напомню, что многие селлеры рассказывали и в нашем эфире, что они после первых атак на Wildberries 18 июля, которые были зафиксированы, переносили свой бизнес на Озон. Но теперь и этот маркетплейс тоже находится под ударом. Ну, большой материал в эфире радио РБК. Слушайте, мы будем периодически к нему еще возвращаться.
3: Давай еще напомним такую важную деталь. По нашей просьбе, по просьбе радио РБК, аналитик Data Insight Сергей Симко подсчитал потери. Для селлеров они составили 580 миллиардов рублей, а потери для Wildberries порядка 300 миллиардов.
1: Мы будем следить за этой темой и возвращаться к ней в дальнейшем эфире радио РБК.

0: Реклама.
1: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.

0: 9:38 в российской столице. Илья Приходько, Ирина Савельева в студии. Сейчас о том, что азартные игры не преодолеть самозапретами. А как тогда?
1: Утро вне конкуренции.
2: С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому граждане смогут заполнить заявление на добровольный отказ от участия в азартных играх. Но есть одно «но». Согласно опросу Центра борьбы с лудоманией, почти две трети зависимых нашли бы способ обойти самозапрет. При этом отозвать его нельзя, а снять запрет разрешается не ранее, чем через год. В это же время вступит в силу приказ Минздрава, который приравнивает лудоманию к химическим зависимостям, как наркомания и алкоголизм.
0: Можно ли победить эту проблему? К эфиру подключается врач-нарколог, психиатр Василий Шуров. Василий, доброе утро. Скажите, квалифицированный врач-нарколог может обойти самозапрет на что-либо вообще?
3: Да, любой лудоман обойдет. У нас две трети нелегальных казино, которые никак не связаны с этой системой учета. Давайте еще алкоголикам самозапрет введем на покупку водки.
0: Почему самозапреты не работают, на ваш взгляд, в таком случае? Казалось бы, ты отсекаешь себе все возможности. Через год только можешь статус этот пересмотреть.
2: Столько скепсиса в ваших словах.
3: Ну, все возможности под вопросом. И второй момент – это утрата контроля над импульсами. Это очень тяжелое состояние. Человек себе не принадлежит. На чувстве вины. Он этот запрет ведет, через 5 минут найдет, где поиграть. Хочется сказать, вот у нас ввели санкции по играм. Люди открыли левые аккаунты, иностранные по-прежнему онлайн играют во все стрелялки, бродилки. Если они зависимы от этого, плевать они хотели.
0: Вот сейчас вы приравняли, по сути дела, тех, кто занимается азартными играми, и тех, кто играет в видеоигры, на в один ряд как будто бы поставили.
3: И то, и другое внесено в МКБ в зависимости. Имею право.
2: Василий, если самозапреты не работают, а какие еще тогда остаются варианты борьбы вот с такой зависимостью?
3: Ну, не перекладывать ответственность на зависимого, конечно. Я бы разобрался с этими ставочными конторами и казино, которых бесконечное количество, крайне агрессивная реклама, направленная на подростков. Но это очень простой ход. Хочется как-то обвинить зависимого. Поэтому что? Работаем с семьей. Объясняем, что не закрывать кредиты, создавать мотивацию для него, никак его не поддерживать в этой игре и принуждать к лечению. А дальше он или госпитализируется, или реп-центр, или работает с психотерапевтом, но, как говорится, нулевая толерантность.
0: То есть вы предполагаете, что лудоманов автоматически надо отправлять в реабилитационный центр, как действительно наркоманов?
3: Ну, может быть, дождаться, пока последнюю квартиру продадут и впадут в тяжелую депрессию с суицидальным риском. Давайте подождем.
0: Василий, ну я честно вот с трудом себе представляю ситуацию, что, ладно, лудоман, к примеру, да, вот он приходит и говорит, я хочу запретить себе играть во что-либо. Наверное, это невозможная ситуация. Да, как его убедить?
3: На чувстве вины он это сделает, чтобы от него отстали. А потом найдет, где поиграть. Угу. Поэтому, да, хороший метод.
0: Хорошо, все-таки давайте сейчас нарисуем некий маршрут, что делать в том случае, если там есть проблема лудомании у кого-то. Как себя вести, каким образом действовать?
3: Ну, к лудоману мне тяжело обратиться. Я обращаюсь к их родственникам. Никакие долги не платить. Ставить жестко вопрос, что он идет в лечение. Объявлять его банкротом, пока он вас не разорил. И пошагово контролировать, как он лечится. Я других вариантов не вижу. Все остальное дешевая демагогия.
0: Спасибо.
3: Не хотят эти конторы закрывать, значит, пусть не пудрят мозги.
0: Ваша позиция ясна. Спасибо. Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров был в эфире радио РБК. Но, кстати, если вернуться к опросу, да, который проводит, в том числе, об отношении к этой мере, вот треть опрошенных Центром борьбы с лудоманией, зависимых именно, считает, что если бы была возможность установить запрет самостоятельно, была бы раньше, когда они активно играли, это помогло бы им остановиться или сократить игру. То есть все-таки они для своей воли просто пространство в этом случае еще оставляет, но наш эксперт считает, что только родственники могут каким-то образом воздействовать на человека, который попал в вот это поле лудомании или любой другой зависимости. 9:43 в российской столице. Если есть зависимость от свежих корпоративных новостей, прямо сейчас ее сможет эту зависимость утолить Павел Потапов.
1: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро.
1: Финансы.
4: Большинство опрошенных родителей, 40%, готовы потратить на цветы для 1 сентября от 1 до 3 тысяч рублей, говорится в исследовании Росгосстроя.

0: страх, который есть у РИА Новости. Отмечается, что несмотря на рост расходов перед началом учебного года, россияне стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям. 30% считают, что цветы – это способ поблагодарить педагогов за их труд.
1: Ритейл.
0: Предложения по подработке работникам торгового зала в России за год выросли на 42%. На этой позиции россияне могут получить в среднем до 5000 рублей за смену, показал исследование сервиса «Авито Подработка». На втором месте по росту предложений оказалась подработка комплектовщиком в магазинах – 4900 рублей за смену. Третье место – повар, рост на 9%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 6000 за смену.
1: Технологии.
0: Игра «Ведьмак 3. Дикая охота» возвращается с новой историей. В дополнении «Баллады прошлого» судьба приведет Геральта из Ривии в Летон, безмятежный край, который скрывает мрачную тайну, рассказали представители польской студии CD Projekt Red. Правда, точной даты пока нет релиза. Однако в новом DLC не будет русской озвучки. Связано это с решением разработчиков «Ведьмака» прекратить сотрудничество с налоговыми резидентами России и Белоруссии. При запуске нового дополнения звук автоматически переключится с русского на польский. Текст, как и прежде, будет полностью переведен.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9 часов 45 минут в Москве. Еще одна тема, которую мы держим в фокусе внимания в течение этого утра – токсичность начальников. И эта тема, напомним, отзывается в сердцах некоторых наших слушателей. Должен ли начальник вообще быть токсичным? Как он должен себя вести? Считается ли это серьезным препятствием для того, чтобы команда функционировала эффективно? В прошлом часе мы выяснили, что та самая токсичность на эффективность команды не влияет. Важны не софт, а хард-скиллы. К такому выводу, в частности, пришли лидеры России в исследовании, проведенным по итогам этого конкурса.
3: Конкурсанты оценивали, было ли им интересно и комфортно работать с коллегой, работал ли тот на общие цели или личные амбиции, а также вел ли себя психологически безопасно и нетоксично. И, как рассказал спецкор РБК Андрей Винокуров, такой фактор, как нетоксичность, не оказал статистической значимости на результат.
2: На защиту soft skills призывается героиня нашей одноименной программы, которую ведет Игорь Тресняков, между прочим. А именно, директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова. Ксения, доброе утро. Вы токсичный руководитель? Давайте честно.
4: Доброе утро. Я надеюсь, что нет.
2: А в чем бы это для вас выражалось? Вот как вы бы как определили токсичного руководителя? В вашем понимании, кто это? Как он себя ведет?
4: Ну, токсичный руководитель прежде всего склонен утверждать свои решения и свои выводы относительно работы сотрудников в довольно токсичной манере, уничтожающей человеческое и профессиональное достоинство своей окружающей команды. Но это вот такая база. Иногда эта токсичность, и зачастую эта токсичность бывает неосознанной. То есть человек привык так общаться в семье, в своем окружении, с друзьями, и приносит это на работу.
3: А если говорить про защиту soft skills, как оценить эффективность от этих данных?
4: Ну, честно говоря, я не увидела в материале, о котором сегодня идет речь, противоречия между soft и hard skills. Потому что нам кажется в обывательском смысле, что soft skills – это, условно говоря, хорошесть человека. А на самом деле то, о чем пишут авторы статьи, авторы исследования, это по большому счету и есть soft skills. Потому что, например, навык коммуникации, который состоит из умения слушать, умения формулировать мысль, умения правильно задавать правильные вопросы в корректной форме – это все soft skills, входящие в такой мета-скилл, как навык коммуникации. Поэтому я не вижу здесь противоречия. Если бы мы говорили, что хороший бухгалтер, пусть и токсичный, но посчитавший правильную какую-то модель или сделавший какой-то расчет, помог команде выиграть, вот здесь у нас могла бы быть дискуссия на основе противоречий. А так, мне кажется, что как раз исследование подтверждает, что люди, которые умеют слушать, которые нормально задают вопросы и нормально общаются с коллегами, добиваются лучших результатов.
3: Ксения, а стоит ли вообще терпеть токсичность?
4: Ну, это все зависит от конкретной ситуации конкретного человека. Бывают карьерные стратегии у людей, когда они понимают, что, например, токсичность руководителя или токсичность среды, в которой они работают,

0: акцию, сказать мне, вы, Приходько, не профессионал, но когда было совещание, спустя несколько часов, он говорит, ну вот, посмотрите, как работает Приходько. И это была токсичность, с этим было очень сложно, кстати. А есть какая-то шкала эффективности soft skills? Как-то можно это измерить, ну, как позитивный вклад?
1: Ну, такой единой шкалы нет, скорее меряется это в организации с большими опросами и исследованиями, выделяются блоки, связанные с тем, как люди ощущают себя в организации, безопасно ли, комфортно ли, готовы ли они делиться своими идеями и так далее. Ну, вот так, чтобы приложить одну линейку ко всем организациям и сказать, вот здесь хорошо, вот здесь плохо, пожалуй, нет.
0: Мы обещали все-таки поставить вопрос ребром и получить однозначный ответ. Все-таки важны не софт, а хард-скиллы, да или нет?
1: Нет, потому что если мы проведем чуть более широкое исследование, охватим, например, в том числе международную практику исследовательскую, то мы увидим, что больших карьерных успехов при равном уровне хард-скиллов, например, среди программистов, добиваются те, у кого лучше развиты софт-скиллы, то есть те, кто лучше общается с коллегами, взаимодействует с внешним миром, задает уточняющие вопросы заказчикам, а не сидит, забившись просто в углу и делая то, что нам придет.
0: Ну, получается, что руководитель может быть и даже должен отчасти быть токсичным.
2: Провокационный вопрос.
1: Не вижу, что из моих слов следует такой вывод, я так не считаю.
0: Все, это главное, что мы хотели сейчас услышать. Хорошо, спасибо, с нами на связи была директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова. Не обязательно хороший руководитель, токсик, как мы поняли. Умение слышать, задавать правильные вопросы и, может быть, не всегда переходить на личности. Это важно. 9 часов 51 минута в российской столице. Между прочим, стало известно, кто является лучшим тренером в истории английской премьер-лиги. Является ли этот человек токсичным руководителем-тренером? Прямо сейчас Егор Белов все расскажет.
3: Спорт на РБК.
4: Вообще токсичные руководители, естественно, бывают и в футболе. Мы знаем, что довольно часто выдающиеся тренеры бывают не сдержаны, допускают всевозможные выходки, в том числе прямо во время матча или в раздевалках. Но, с другой стороны, такая эмоциональность зачастую помогает тренерам добиваться побед, выигрывать титулы. BBC опубликовал рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ, и там, если честно, очень много таких вот, скажем так, токсиков. На первом месте Алекс Фергюсон, легендарный тренер Манчестер Юнайтед, который, как мы знаем, однажды запустил в раздевалке бутсу в Дэвида Бекхэма, рассек тому бровь, вот так в сердцах сэр Алекс попал туда, куда не надо было попадать.
0: Зато результат.
4: Да, результат, безусловно, у Алекса Фергюсона выдающийся был. Вместе с ним Манчестер Юнайтед огромное количество титулов выиграл. На втором месте Хосеп Гвардиола. Вообще, мне кажется, один из самых эмоциональных тренеров в истории футбола. Очень много есть видео, как Гвардиола разносит своих игроков в раздевалке, кричит на них. Но, опять же, да, результат выдающийся у испанского тренера. Однажды он вообще расцарапал себе лицо после того, как у его команды что-то не получалось в матче. И вот это очень яркие кадры есть, как он вот абсолютно
0: переживал.
4: Да, окровавленным, расцарапанным лицом смотрит матч. На третьем Арсен Венгер из Арсенала. Ну, вот про него, наверное, не скажешь, что он токсичен. Но в списке еще очень много таких эмоциональных персонажей. Например, Жозе Мауриньо, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, кстати говоря. Но все они, конечно, блестящие руководители и настоящие тренеры-чемпионы.
2: Егор, давай мы выполним обещание. Час назад обещали рассказать про Миру Андрееву и Андрея Рублева, которые вышли в финал Микстона US Open.
4: Четвертьфиналь, да, это так.
2: По-французски немножко.
4: Да, немножко, да, на французский манер, но российская пара здесь важна, действительно, Рублев. Андреева уже в 1/2 финала микста на открытом чемпионате США. Обыграли они Диану Шнайдер, россиянку, и Каспера Руда из Норвегии. Как мы знаем, сейчас микст на US Open проходит в укороченном формате. Так вот, выиграли в двух партиях на тайбрейке российский теннисист.
0: Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Технологии и тренды.
5: Главная проблема шлемов виртуальной реальности не картинка, а вес и толщина. Внутри обычно стоит стопка стеклянных линз, что делает устройство похожим на кирпич на лице. Корейские физики показали, как заменить эту стопку одной плоской пластиной. И что важнее, как штамповать ее серийно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван.

0: Звягин. Сейчас о том, как нанорельеф может превратить VR-шлем в обычные очки. Речь о работах группы профессора Чонсока Ро из Посттех Пхаханского университета науки и технологий. Команда выпустила подряд две статьи в журнале Nature Communications о своих наработках. Сначала о технологии. Обычный объектив фокусирует свет за счет кривизны стекла, а металинза — это плоская пластина, усыпанная наностолбиками. Они разворачивают световую волну так же, как это делала бы выпуклая линза. Одна такая пластина способна заменить сразу несколько стеклянных элементов. До сих пор серийному производству мешало то, что красный, зеленый и синий свет фокусировались в разных точках, и цветное изображение расплывалось. Корейцы решили, что можно подбирать не только ширину столбиков, но и их высоту, и это сработало. В первой статье рассказали о способе выращивать столбики двухфотонной литографии. Это такой сверхточный трехмерный принтер. Эффективность фокусировки около 30%, причем на дешевом полимере. А вторая статья про тираж. Они сделали штамп с рельефом разной высоты и переносят его наноимпринтом. По сути, делают оттиск. Обе линзы затем соединили с OLED-дисплеем и получили четкую цветную картинку. Для индустрии важна именно тиражируемость. Металинзы уже продаются, но пока только в датчиках. ST Microelectronics по лицензии американского стартапа MetaLens отгрузила свыше 140 миллионов мета-оптических элементов для дальномеров в смартфонах. А дисплей — это следующий рубеж, и на нем, вероятно, закрепится Samsung. С Посттех у корейского гиганта уже несколько совместных проектов. В России металинзами занимаются ИТМО и МГУ, но на лабораторном уровне. Наноимпринт производства под такие задачи в стране еще нет. Весь мировой рынок металинз пока оценивает примерно в 60 миллионов долларов, а их проникновение в потребительскую электронику — около 1%. Но вот потенциал огромный — до 2 миллиардов долларов к 2029 году. Причем драйвером считают именно потребительские дисплеи для VR и AR.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов. Как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
1: Ошибка на миллион.
3: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи — атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. Здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Военные отразили первую за долгое время ракетную атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Благодаря оперативным действиям расчетов, все три дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго» были своевременно обнаружены и уничтожены над Черным морем на значительном удалении от города, отметил глава Севастополя. ФСБ задержало в Адыгее и в Кабардино-Балкарии 12 сторонников террористической организации. Один из них планировал теракт на объекте Минобороны, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Перешедшим на новую модель образования 17 вузам в этом учебном году выделили 41 тысячу бюджетных мест почти по 600 образовательным программам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Миноборнауки. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 17 вузах в 2023-м. В рамках пилота студенты получают базовое от 4 до 6 лет и специализированное 1-2 года высшее образование. Полный переход на эту систему планируется в ближайшие 3 года. Официальный запрет на использование мобильных телефонов во время учебных занятий в российских школах вступает с 1 сентября. О подписании соответствующего приказа сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Воспользоваться устройствами на уроках разрешат только в случае экстренных ситуаций при угрозе жизни или здоровью. Образовательные учреждения будут устанавливать порядок использования гаджетов на переменах самостоятельно. Япония будет защищать Международный уголовный суд, который подвергается растущему давлению со стороны США, заявила премьер-министр страны Санае Такаити, передает Bloomberg. Таким образом, она отреагировала на решение американских властей ввести санкции против президента МУС Томоко Акане. Больше новостей на сайте РБК.

0: 10:02, точное московское время. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву взбудоражил умы в России и за рубежом. В чем истинные причины этого визита, будем разбираться. Россияне удвоили покупки валюты на бирже. Выясняем, с чем связан этот тренд и насколько он долгосрочен. Ну, а прямо сейчас подробный и обстоятельный обзор ситуации на рынках. На утренней сессии Мосбиржи индекс Мосбиржи был в минусе. Что происходит с открытием основной сессии? Спросим у Алевтины Пинкальской, финансового обозревателя РБК. Она со мной в студии.
1: Рынки на РБК.
2: Итак, минус процент, даже минус процент и почти четверть. Вот так открылась основная сессия. Мы по-прежнему остаемся ниже 2100 пунктов. В целом распродажи начались еще утром. Хотя торговый день вторника, основная сессия завершилась довольно позитивно, ростом почти на 2% на фоне, во-первых, визита в Москву главы ЦРУ, и, во-вторых, у нас накануне был целый парад отчетов, который порадовал инвесторов. Отчеты, свои финансовые результаты представили МТС, МТС-банк, Дом РФ, Озон Фармацевтика, Займер. И если смотреть на такую среднюю температуру по больнице, то компании накануне отчитались хорошо. Так, например, Дом РФ после публикации отчета накануне прибавил почти 2%. Но сегодня снова все в красной зоне. Давайте смотреть конкретно. По ключевым активам. Что происходит? Ну, во-первых, у нас по нефти идет коррекция вниз. Если смотреть на ближний октябрьский фьючерс эталонной смеси Brent, то он торгуется уже в районе $86. Факторы все те же на рынке. То возникают, то утихают опасения по поводу ситуации в Ормузском проливе на Ближнем Востоке. В принципе, коррекция цен, конечно, есть, но глобально остаются они на довольно высоком, комфортном уровне для наших нефтяных компаний. Далее смотрим на рубль. Что касается валютных торгов вторника, то нацвалюта незначительно укрепилась накануне и закрыла торговую сессию в районе 12,5 рублей. Сегодня с утра уже свои финансовые результаты представили некоторые компании. Так, у нас отчиталась Астра по международным стандартам финансовой отчетности. Бумаги вышли сразу же в плюс и в моменте росли более чем на 1%. Хороший вышел отчет. Так, давайте посмотрим тоже на ключевые показатели. Отгрузки Астры выросли на 27% год-году до 7,3 миллиардов рублей. Выручка прибавила 17% до 7,8 миллиардов рублей. Ну и чистая прибыль составила 1,1 миллиард рублей, что на 70% почти больше, чем годом ранее. Ну, вообще, кстати, тоже отмечу, что если смотреть на вторник и смотреть уже на сегодняшний день, то все компании отчитываются о росте чистой прибыли, ну, или хотя бы о том, что она присутствует. Это уже в целом по нынешней ситуации неплохо. Астра, я напомню, росла, и сейчас она остается одним из тех немногих зеленых пятен на широкой карте рынка. Хотя, конечно, рост немножко затормозился после того, как общий рынок ушел в более глубокую просадку. Сейчас котировки IT-компании растут примерно на 1/3%. Также у нас продолжается рост в бумагах МТС более чем на 1%. Накануне МТС также представился финансовые результаты, отчитался о росте чистой прибыли почти в 24 раза, но пусть вас не смущает эта цифра. Это такой разовый бумажный эффект, связанный с продажей дочерней компании. Также у нас сегодня с утра растут котировки АФК примерно на 0,5%. Ну а в лидерах снижения сегодня бумаги нефтегазового сектора. Возможно, связано как раз-таки с коррекцией на нефтяном рынке. Роснефть теряет больше процента. Лукойл, Татнефть чуть менее, и Новатек также, ну и также в довольно сильном минусе бумаги СПБ биржи. Теряют они около 2%, но СПБ биржа традиционный такой миркоин, который чутко реагирует на все геополитические новости. Более подробно ключевые отчеты и тактику инвестора на текущем рынке разберем через пару минут.
1: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Рынки на РБК.
2: Итак, продолжаем обсуждать российский рынок. Индекс Мосбиржи, напомню, теряет к текущей минуте, спустя буквально пару минут после старта основной сессии, больше 1%. И на прямую связь со студией радио РБК выходит Алмаз Марданшин, старший персональный брокер Альфа-банка. Алмаз, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Что за негатив прямо с утра? Казалось, что вчера, наоборот, и хорошие отчеты, и какие-то геополитические надежды. Сегодня уже все сошло на нет?
4: Ну, мы прекрасно понимаем, на чем был вчерашний вечерний взлет индекса Московской биржи. Это в большей степени было связано с геополитикой. Так как вчера у нас день был богат на события, да, у нас и представитель Ватикана приезжал, у нас и глава ЦРУ, директор, прилетал. На фоне всего этого, что все ожидали, что возобновятся какие-то мирные переговоры, рынок воспрял духом, да, и он очень сильно подрос. Но все прекрасно видели, что под вечер у нас никаких подтверждающих фактов переговоров не было, и, в принципе, не было каких-то официальных заявлений, о чем они разговаривали и с кем виделись, я имею в виду именно директора ЦРУ. На этом фоне мы увидели, что рынок разочаровался, и после бурного роста сейчас идет откат, и обратно мы уходим в красную зону.
2: Ну, кажется, что сегодня день тоже будет богатый на события, уже есть что обсудить с утра, поэтому не исключено, что настроение изменится. Ну, вот смотрите, новость буквально последних минут.

0: Норникель рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2026 года. Речь, конечно, о рекомендации Совета директоров. Составляет она, эта рекомендация, 1 рубль 85 копеек на одну акцию. Дивидендная доходность скромная, всего 1,5%. Дата закрытия реестра 12 октября. Но, между тем, это первые дивиденды после 2 лет, поправьте меня, если не так, без выплат. А насколько для вас это было неожиданное решение?
1: То, что объявили выплату дивидендов, да, это, в принципе, неожиданно. А на фоне того, что все ожидали, что будут дополнительные налоги со стороны именно золотодобытчиков, в том числе и драгоценных металлов, и норникель, этому тоже это касается. Но я, по крайней мере, думаю, что это было, будет, скорее всего, может быть, даже позитивно, нежели норникелю, самого же Русала, допустим, на фоне там, удорожания алюминия в целом и так далее.
0: Ну, кстати, у нас норникель, по крайней мере, пока на эту рекомендацию реагирует не сильно. К текущей минуте котировки находятся в минусе, хотя и выглядят чуть лучше рынка. Глобально, какой у вас взгляд по норникелю? Знаю, что сейчас у многих аналитиков весьма позитивные прогнозы по компании. Улучшение конъюнктуры на ряде рынков цветных металлов, которые присутствуют в корзине ГМК. Что думаете?
1: Норникель, конечно же, остается одним из бенефициаров роста драгметаллов в целом, ну, цветных металлов, да, потому что у нас хорошо растет в цене и медь, и платина, и палладия, так или иначе, золото в том числе. Но мы прекрасно понимаем, что есть информация, есть слухи, да, пока не подтвержденные, о том, что могут быть налоги повышенные именно на те компании, которые связаны именно с цветными металлами. Поэтому мы к нему относимся более осторожно. И на данный момент там увеличить позицию именно в этом эмитенте мы не спешим.
0: Ну и отмечу для информации наших слушателей, что сейчас у нас одна акция стоит норникеля 122 рубля примерно. И с начала года котировки просели почти на 20%. Хорошо, идем дальше. У нас, если продолжать тему отчетов, то с утра свои финансовые результаты уже успела представить Мосбиржа. Чистая прибыль площадки по МСФО во втором квартале выросла на 5%. Получила она 15,8 миллиардов рублей чистой прибыли. Показатель оказался на уровне консенсус-прогноза Интерфакса. Смотрите, и ранее тоже видела обзор Банка России, из которого следует, что частные инвесторы принесли во втором квартале с апреля по июнь на фондовый рынок более 1 триллион рублей, рекордная сумма. На рынок акций, конечно, не так много, всего около 100 миллиардов из этого триллиона. Но, тем не менее, кажется, что в таких условиях сохраняющегося спроса у Мосбиржи должно быть все неплохо.
1: Ну, в принципе, Московская биржа является одним из бенефициаров текущей ситуации в целом, да, потому что торги все равно продолжаются, комиссионные доходы они зарабатывают, несмотря на то, что у нас комиссионные доходы по вот этому отчету в большей степени выросли именно на срочном рынке, где торги с деривативами, да, там более 50%. А на рынке акций очень сильно снизилось, там практически выше 25%. И то, что вы упомянули, то, что частные инвесторы переводили и внесли денежные средства именно в фондовый рынок больше 1 триллиона рублей, основная часть ушла именно в облигационные портфели. И мы понимаем, то, что на фоне там, снижения доходов по депозитам частные инвесторы ищут более там, альтернативы, скажем так, доходностью больше. И как раз облигационное там, направление является одним из таких. Но говорить о том, что на данный момент Московская биржа является там must-have для покупки и добавления увеличения доли в портфеле, я думаю, нет, потому что как мы, в принципе, наши аналитики считали, что отчет будет в рамках консенсуса, чего-то нового мы, ну, то есть сильно выше нашего консенсуса мы не ждали. Мы ждали там в районе 4% как раз чистую прибыль, комиссионный доход мы ждали в районе 23% роста год к году. Там операционные доходы, да, у нас выросли год к году в районе там 8%, в основном там за счет как раз за счет расходов персонала и на маркетинг. Но зарабатывают они как раз сейчас размещением корпоративных облигаций, объемы были увеличены, ну и за счет увеличения объемов операций на денежном рынке. Является ли

0: эта компания одним из тех, кто должен быть в портфеле, наверное, частных инвесторов, да, я согласен, он является одним из интересных компаний, в том числе финансовой.
1: Ну вот да, немножко подробностей дам, к тому, что вы уже рассказали. Комиссионные доходы во втором квартале достигли 22,2 миллиардов рублей против примерно 18 миллиардов рублей годом ранее. То есть рост комиссионных доходов мы тоже видим. Ну и вторая компания, о чем я уже сказала, которая сегодня успела отчитаться, это компания «Астра». Если говорить о результатах по МСФО, как я уже говорила, отгрузки выросли на 27%, выручка прибавила 17%, и чистая прибыль выросла почти на 70%. Ну, конечно, не с очень высокой базы, но тем не менее. Вы ожидали такого хорошего отчета?
0: Мы ожидали, что показатели вырастут, но даже несмотря на хорошие показатели самой компании, акции компании остаются, в принципе, волатильными. Но и не нужно забывать о том, что у поставщиков программного обеспечения, да, около 70% отгрузок традиционно там приходится на второе полугодие. Поэтому подводить итоги по результатам первого полугодия преждевременно. На этом фоне мы на данный момент относимся к этой бумаге, присматриваемся, но пока что не добавляем и не увеличиваем позиции в портфеле.
1: А разве нельзя сделать вывод, что если они за первое полугодие, которое традиционно является не самым сильным для IT-компаний, смогли значительно улучшить свои показатели, то второе полугодие тоже будет сильным.
0: Ну, я бы так не сказал, потому что в условиях там замедления экономики клиенты временно сокращают бюджеты на IT-направление, поэтому когда есть компания, которая будут выдвигать свои бюджеты на следующий год, мы как раз поймем, сколько будет направлено на обеспечение по ПЛО в целом.
1: Смотрите, еще вот я говорю, что только мы начали основную торговую сессию, новости корпоративные идут одна за другой. Помимо отчетов и дивидендов Норникеля, совет директоров Новатека рекомендовал дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 35,5 рублей на акцию, доходность чуть менее 4%. И последний день для покупки акций под дивиденды 9 октября. Глобально, как вы считаете, вот эта череда неплохих отчетов, которые мы видим и вчера, и сегодня, кажется, что рынок на это даже уже и не смотрит и реагирует только на геополитику. Мне так кажется, или вы тоже такое замечаете?
0: Да, как и в начале нашего разговора я сказал, что сейчас балом правит именно геополитика, и те текущие новости, которые у нас выходят, независимо отчетность, это либо информация о выплате дивидендов, многие частные инвесторы уже особо не реагируют, и все следят только за геополитикой в целом.
1: А как тогда инвестировать, торговать на таком рынке? Вот вы лично что делаете?
0: Торговать тяжело. Да, что мы делаем? Мы стараемся именно абстрагироваться, но в тот же момент не убирать далеко геополитику, потому что мы прекрасно понимаем, что больше 80% оборота физлиц, да, у нас сейчас на московской бирже, и мы прекрасно понимаем, что они в большей степени смотрят на там геополитические какие-то новости и ожидают мирные переговоры. Поэтому здесь мы пытаемся балансировать, в том числе и отчетности, ну и в тот же момент учитываем, наверное, направление частных инвесторов, как они принимают те или иные решения.
1: Вы видите сейчас какой-то рост интереса к рынку акций или рынок долга, о чем тоже мы уже с вами поговорили, обсудив обзор Банка России сейчас в фокусе, в главном?
0: Но с учетом того, что у нас рынок акций сейчас находится, индекс там в районе 2100 пунктов, но сейчас он даже ниже, да, интерес к рынку акций, он ниже, нежели к рынку облигационного направления, рынка долга. Поэтому, если подводить итоги, частных инвесторов куда больше обращают внимание, это, конечно же, рынок долга.
1: Спасибо большое, Алмаз. На связи со студией Радио РБК был Алмаз Марданшин, старший персональный брокер Альфа-банка. Обсудили мы и свежевышедшие отчеты Астра и Мосбиржи, и рекомендацию дивидендов со стороны Норникеля. Напомню, что первые за последние 3 года, и ожидаемые в целом дивиденды Новатек. Ну а тем временем индекс Мосбиржи по-прежнему остается в красной зоне и к текущей минуте теряет более 1% 2000. 94.

0: 4 пункта.
1: Спасибо. Финансовые итоги этого утра подвела Левтина Пинкальская. Мы продолжим следить за динамикой и о самых заметных движениях сразу сообщим. Десять часов и почти 20 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Продолжу новостью последних минут. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Для пострадавшего бизнеса, среди прочего, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены. Уплачены с августа 26 года по июль 27 года. Об этом мы подробнее расскажем в дальнейшем эфире. Ну а прямо сейчас к теме, которая в том числе вызвала взрывной рост и на Мосбирже, о визите директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. В чем истинные причины его визита? Давайте разбираться. Он связан с контактами между спецслужбами. Об этом Вашингтон-Пост рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конкретные цели он не раскрыл. Известно только, что встреча с Владимиром Путиным в этот список не входило. В разговоре с Алевтиной Сорокиной ведущая программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентина Шварцман подчеркнула, что одной из причин прилета Рэдклиффа мог стать возможный обмен военнопленными.
2: В контексте визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву стоит помнить, что ранее он лично участвовал в организации обмена заключенными между США и Россией в Абу-Даби в апреле 2025 года. Тогда были обменены Ксения Карелина и Артур Петров. Поэтому нельзя исключать, что и нынешний визит Рэдклиффа в Москву тоже связан с переговорами об освобождении американских граждан, отбывающих тюремное наказание в России.
3: Как ты думаешь, что послужило импульсом для очередного обсуждения возможного обмена военнопленными?
2: Две недели назад по гуманитарным соображениям был освобожден один из них, бывший морпех Роберт Гилман. И не исключено, что прямо сейчас мы наблюдаем очередной этап подобных обменов между Россией и США. Возможно, этим продиктован и выбор в качестве борта военно-транспортного самолета Boeing C-17A Lobmaster 3, одного из крупнейших в американском авиапарке. Показательно, что после освобождения Гилмана демократы в Сенате США потребовали от администрации Трампа активизировать усилия по спасению как минимум 6 других американцев, задержанных в России. Среди них 74-летний Стивен Хаббард, находящийся под стражей с апреля 2022 года и официально признанный Вашингтоном в качестве незаконно задержанного американского гражданина. Еще 5 проходят по категории случаев, вызывающих озабоченность у американского руководства. Это Андре Хачатурян, Дэвид Барнс, Ольга Джезлер, Александр Антонов и Чак Циммерман. Вторая деталь, о которой стоит помнить. В последний раз глава ЦРУ, а это был еще предшественник Рэдклиффа, Уильям Бёрнс, посещал Москву в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала конфликта на Украине. Его задачей было донести точку зрения администрации Джо Байдена и предупредить о необходимости избежать подобный сценарий. Канал диалога по украинской проблематике по линии разведок традиционно остается одним из наиболее рабочих, тем более в условиях стагнации по другим каналам.
3: Какой путь прошел Рэдклифф, чтобы стать сейчас главой ЦРУ?
2: Он получил образование юриста и в первую очередь запомнился как республиканский политик из Техаса. Сначала он был мэром города Хит, затем федеральным прокурором Восточного округа Техаса, а позже представлял свой штат в Конгрессе. Там он занимался в первую очередь вопросами национальной безопасности и работал в комитетах по разведке, внутренней безопасности и судебной системе. В первой администрации Дональда Трампа в 2020-2021 годах он возглавлял национальную разведку США, а с января 2025 года, когда Трамп вновь вернулся в Белый дом, возглавил ЦРУ, став первым в истории США человеком, который занимал оба этих поста. Рэдклифф считается одним из наиболее лояльных Трампу назначенцев в сфере безопасности, и у него уже есть опыт прямых контактов с российской разведкой. В прошлом он уже, как сообщалось, разговаривал и с главой СВР Сергеем Нарышкиным, и с главой ФСБ Александром Бортниковым.
1: Американское издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что накануне визита Рэдклиффа США предупредили Украину, что в Москву отправляется делегация высокопоставленных чиновников и попросили приостановить удары до момента, пока она не уедет. И действительно, за минувшую ночь и в ночь на понедельник число сбитых беспилотников в отчетах Минобороны превышало 400 штук, а вчера их было около сотни.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это

0: сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайна. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччо к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личией и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой Большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: РБК Тренды.
2: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.
3: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь, и бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
2: Сооснователь сети кафе Excellent

0: Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для пострадавшего бизнеса, среди прочего, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН, АУСН, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 2026 года по июль 2027. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Ночью в Нижегородской области отразили атаку 40 БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждения получили одно промышленное предприятие, несколько жилых домов и автомобилей. Экологической угрозы для жителей после пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в Свободном нет, сообщил губернатор Василий Орлов. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Число погибших выросло до 7, судьба еще 9 человек остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 152 человека, 36 из них госпитализированы. Никаких серьезных изменений, усложнений в ЕГЭ-2027 не будет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также он рассказал, что с 1 сентября вступит в силу официальный запрет на использование мобильных телефонов на время учебных занятий в российских школах. Акции норильского никеля в начале основной сессии на московской бирже упали на 2,7%. К закрытию вечерней сессии до 119 рублей 30 копеек за штуку. Произошло это на фоне новостей о размере рекомендованных советом директоров компании дивидендов за первое полугодие 2026 в 1 рубль 85 копеек. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Будет с бумагами Норникеля дальше. Будем следить. Разберемся также, что расстроило инвесторов. 10:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Ну а сейчас о том, что россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала этого года составил 87 миллиардов рублей. Это максимум с 2022 и более чем в 2,5 раза превышает покупки за весь прошлый год. Напомню, что торги евро и долларами на бирже не проводятся с 2024, поэтому речь идет о валютах так называемых дружественных стран. Чем связан этот тренд и насколько он долгосрочен, разберемся с главным экономистом Т-инвестиций Софьей Донец. Она присоединяется к нашему эфиру. Софья, здравствуйте. В чем причины такого ажиотажа? С чем это связано?
2: Доброе утро. Ну, для начала это сложно назвать ажиотажем, потому что все-таки речь идет о величине около 90 миллиардов в переводе на рубли, а это, ну, как вы понимаете, немногим больше миллиарда долларов по масштабам платежного баланса или общих расчетов. В России это небольшая величина. По-прежнему россияне большую часть валюты покупают не на бирже, а у банков или, ну, вот, соответственно, ну, да, получается, фактически в банках-обменниках, и там как раз спрос существенно выше, но этот спрос на валюту в этом году остается сдержанным, ниже предыдущих лет, и вообще тренд на сокращение спроса на иностранную валюту частными инвесторами, частными лицами, он присутствует все последние годы. Назначение валюты – это в основном туристические поездки, их больше сильно не становится, а вот для инвестиционных целей россияне используют валюту все меньше.
1: В статье РБК как раз говорится, что речь идет, скорее всего, о юане, на втором месте тенге. А зачем инвесторам сейчас валюта вот этих вот дружественных стран? Какова их стратегия?
2: Ну, для начала скажем все-таки, что Китай – это не столько дружественная, сколько не недружественная директория для России. По-прежнему в китайском юане легче средства все-таки размещать внутри России, а не во внешнем периметре, потому что тоже там есть свои нюансы.

0: Но фактически юань сейчас основная расчетная валюта для России, ну и в последнее время стала еще и валютой для путешествий. Но в основном действительно спрос на юань, спрос на тенге – это просто общее направление спроса на валюту. Мы можем сберегать в юане, мы можем конвертироваться из юаня в другие валюты.
1: Софья, некоторые аналитики считают, что интерес к валюте дружественных стран – это банальная диверсификация валютных рисков и защита от ослабления рубля. Вы с этим согласны?
0: Ну, диверсификация – это банально, но всегда эффективно. Доля иностранных активов или валютных активов, в том числе российских валютных активов, в финансовых активах россиян, она действительно снизилась сильно за последние 4 года, но она по-прежнему составляет где-то примерно 15%. Это такая, в принципе, разумная доля, чтобы разложить, так сказать, яйца не в одну корзину.
1: А вот эти покупки валюты, они как-то влияют на курс рубля?
0: Конечно, любой спрос на валюту, он влияет на то, где сложится курс. Но поскольку все-таки действительно это действительно не очень большой поток по сравнению с, например, объемами нашего торгового баланса, который мерится десятками миллиардов долларов в месяц, вот этот вот 1 миллиард спроса частного, он, конечно, не является решающим. Поэтому рубль на текущий момент в основном движется историями про то, где будет нефть, где будет чистый импорт, например, нефтепродуктов в связи с внутренней ситуацией на топливо, что будет с нашим импортом и экспортом продовольствия, и в том числе, например, вывоза зерна, который сейчас тоже под определенными рисками.
1: Насколько сейчас интересен вообще вот этот вот валютный инструмент? Выгодно ли покупать валюту сейчас?
0: Да, если мы, например, покупали валюту с конца весны, то смогли уже неплохо прибавить, получить переоценку. С начала лета российская валюта ослабилась примерно на 19%, ну и за август больше, чем на 5%. Поэтому, да, сейчас вот этот тренд летний, он сработал, позволил немножечко заработать на переоценке. Осень пока тоже будет начинаться, скорее всего, с более слабого рубля, поэтому это остается актуальной идеей.
1: Благодарю вас за подробные разъяснения. Софья Донец, главный экономист инвестиций, была в прямом эфире радио РБК. Ну а полную версию статьи о том, почему же россияне массово покупают валюту на бирже, а также другие эксклюзивы, уже доступны в подписке РБК на сайте.
2: РБК отрасли. Московские промышленники провели 120 переговоров о Вьетнаме. Делегация столичных предприятий вернулась из Хошимина с договоренностями о пилотных проектах. Участники обсудили поставки медицинских реагентов, внедрение систем диспетчеризации и видеоаналитики. Вьетнамские департаменты и корпорации проявили интерес к российским разработкам, в частности, рассмотрели варианты поставок диагностических реагентов и их апробацию во Вьетнаме, цифровизацию транспортной инфраструктуры, а также решения на базе компьютерного зрения для проекта безопасного города. Стороны договорились о потенциальных пилотных проектах. Отмечу, что по итогам прошлого года товарооборот Москвы и Вьетнама вырос на 11%. Доля столицы в общероссийском экспорте составила 45%. РБК отрасли. Реклама.
3: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: 10:38 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Слово «учителя» теперь приказ. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет использования мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Исключением могут стать только угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников школы. Как проходит борьба с мобильными телефонами, спросим у директора Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константина Тхостова. Он присоединяется к нашему эфиру. Константин, доброе утро. Действительно, мобильные телефоны – это проблема сейчас для школы?
4: Доброе утро. Мобильные телефоны – это, в принципе, проблема нашего общества, потому что мы, гуляя, допустим, по улицам, в парках, видим, как мама, молодая мама с маленьким ребенком,

0: ребенком идет и не отвечает ему на вопросы, а находится вся во власти всемирной паутины. Поэтому здесь чего скрывать, и школа точно так же подвержена серьезному воздействию научно-технического прогресса 21 века. И подчас, к сожалению, недостатки воспитания детей, которые не понимают, где и что можно делать, а где чего делать категорически нельзя, приводят к тому, что на уроках мобильные телефоны используются в той или иной форме и вовсе не в образовательном. Поэтому здесь, безусловно, с одной стороны, запрет имеет место быть как благо, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что любой запретный плод сладок, и дети быстро находят ключи от всех замков, в том числе и цифровых. И здесь как раз лежит нагрузка именно на учителя в той части, чтобы сделать урок максимально интересным для каждого ребенка, присутствующего в классе. Тогда и заниматься посторонними делами не будет. Потому что в моем детстве, когда не то, что мобильных телефонов не было там много чего еще в советское время, мы играли в крестики-нолики, в морской бой, да как и многие наши слушатели. Поэтому чем интереснее урок, тем меньше отвлекается ребенок, тем меньше тратится времени на несвойственные для учителя функции.
1: Константин, учитывая, что мобильные телефоны – это проблема, что запретный плод сладок, как вы тогда относитесь к приказу Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов в школах?
0: Ну вот, приказ – штука хорошая, только вот каким образом это будет реализовано, остается пока открытым. Ну, уже хорошо о том, что задекларировано некое намерение все-таки, да, что это запрещено. Ну, значит, будем исходить из того, что приказы не обсуждаются, а исполняются. Ну, попробуем, поработаем. Вообще, без сознательности семьи и без содействия семьи школа бессильна. Вообще, семья без школы, как и школа без семьи, это птица с одним крылом, не полетит. Поэтому, если родители будут очень четко инструктировать ребенка, что можно делать в школе, а чего делать нельзя, то, поверьте мне, этот приказ не будет давлеть над учителем с точки зрения надзирательной функции. На мой взгляд, учитель учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает своего собственного ребенка. Если все в этой парадигме, тогда все на месте. Если нет, то мы будем сплошь и рядом разбирать с вами информационные поводы, где учитель полуурока пытался что-то отнять у ребенка, а ребенок отказывался что-то отдавать. В любом случае, урок сорван, и пострадали другие участники образовательного процесса, не получив должного российского образования.
1: А вы можете уже сейчас представить, как это все будет выглядеть на практике? Кто и как будет забирать телефоны перед уроком у детей? Кто будет нести за них ответственность?
0: Я надеюсь, что в приложении к приказу это будет разъяснено, потому что, по большому счету, согласно Конституции Российской Федерации, частная собственность, она неприкосновенна. Поэтому здесь вопрос в том, а если мы организуем в школе места для хранения мобильных телефонов, то это будет небезопасно для здоровья. Представляете себе, что будет собой представлять ящик, где будут храниться работающие мобильные телефоны. Да и безопасность их хранения – это тоже не функция школы, обеспечение безопасности. Здесь много вопросов на самом-то деле. С другой стороны, если бы не было несознательного подхода со стороны родителей, и если бы все-таки воспитание ребенка происходило, как мне моя бабушка говорила, в тот момент, когда ребенок лежит поперек лавки, а не когда он стоит на своих двоих, ну тогда бы, наверное, все-таки этого не было. Потому что мы и в советское время четко понимали, что такое хорошо, что такое плохо, и где что можно делать, а где нельзя. Все-таки институт семьи является фундаментальной основой нашего общества. И наши традиционные ценности, да, не перебивать старших, не грубить, не дерзить, уступать место, да, в общественных местах, правильно себя вести. Это то, что впитывалось с молоком матери. Надо возвращаться к нашим истокам и больше слушать наших уважаемых бабушек и дедушек, которые еще помнят, как оно должно быть на самом деле.
1: На самом деле, действительно, много вопросов, чем ответов после этого приказа Минпросвещения, потому что непонятно, а если понадобится ребенку срочно связаться с родителями, будут ли возвращать телефоны на переменах? Тоже остается
0: вот
1: открытым.
0: Вот понимаете, опять же, где важнее? Вот на переменах сплошь и рядом дети находятся вот во власти своих мобильных гаджетов, тем самым переутомляя глаза и вызывая у себя, ну, довольно-таки серьезные головные боли, что мешает им получать уже знания на уроках. Вот здесь Нашим родителям, скорее, нужно признать и принять тот момент, что вместо дорогущих гаджетов проще, наверное, все-таки дать средства связи оперативно с собой, тогда и отбирать его будет не надо. Потому что, ну, понятно, что кнопочный телефон – это некая все-таки

0: история возвращения к нулевым десятым годам нашего столетия. Но тем не менее, если мы говорим о средстве связи, значит, оно должно быть минимально игровым. Если мы говорим о том, что ну, мы чем-то бравируем, ну давайте покупать им гаджеты последнего поколения, но тогда мы зачем будем уповать на то, что ребенок будет не будет играть или пытаться использовать его в какое-то неправильное время. Здесь все завязано на семью и на институт воспитания внутри семьи, но государство, понятно, что все-таки отстаивает свои позиции с точки зрения безопасности детей и того, кто чем занимается. Как я уже говорил выше, учитель должен, на мой взгляд, учить своему предмету, а не заниматься отбором или там, приструнением ребенка, который не понимает правил.
1: Благодарю вас. Это было мнение директора Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константина Тхостова. Ну, а на переменах учащиеся смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами. Это как раз разъяснил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну, коль мы уже заговорили про мобильные телефоны, в сети появились первые качественные рендеры будущего флагмана Samsung модели Galaxy S27 Ultra. Об этом сообщает издание Код. А главная сенсация – корейцы кардинально меняют внешний вид. Знакомые раздельные объективы уходят в прошлое, а на их месте появится единый выступающий блок камер, который многие уже сравнивают с решениями от Apple. При этом число сенсоров сократилось с 4 до 3. По предварительным данным, компания откажется от 10-мегапиксельного трехкратного зум-модуля в пользу единственного 50-мегапиксельного перископа с пятикратным приближением. Техноблогер Влад Филатов в беседе с Ростиславом Мерецким назвал эту смену экстерьера позитивным шагом.
2: Как и с любым абсолютно новым флагманом, Samsung следующего года S27 Ultra получит в любом случае фактически минорные изменения. Однако, если мы говорим именно про изменения внутри, это абсолютно новое поколение процессоров, и ежегодно, благодаря партнерству с Google, это дает значительный прирост по возможностям с ИИ, и Android 17 будет позволять намного больше использовать голосовых агентов, агентов как таковых внутри смартфона, и искусственный интеллект все глубже погружается внутри операционной системы, и устройства Samsung на самом деле сейчас стоят на передовой.
3: На опубликованных рендерах видно, что блок камер теперь как у айфона будет выглядеть. Как вам внешний вид нового Samsung?
2: Конечно, изменение дизайна здесь тоже очень важный аспект. Если подтвердятся слухи, то, что мы сейчас видим на рендерах, то мы впервые за очень много поколений получим по-настоящему новый флагманский массовый смартфон от Samsung. Отчасти это, конечно, похоже на Apple, с другой стороны, определенные технические решения требуют размещения блока камер все более выпирающего, но главное, визуальный код, если поменяется, это будет серьезным звоночком к тому, что Samsung выпускает по-настоящему новый смартфон.
3: Фанаты марки ждут эту новинку? И вообще есть у нас фанатские сообщества Samsung?
2: С точки зрения фанатов, здесь ответить достаточно просто. Фанаты есть абсолютно у любой компании. Если говорить про Россию, у нас Apple все-таки является более превалирующей историей. Samsung в меньшей степени, однако есть достаточно много приверженцев, кто покупает только Samsung, только Xiaomi и любые другие бренды. Конечно, культа сейчас из смартфона никто не делает. Остались некоторые адепты у компании Apple, ну и то их становится все меньше и меньше.
3: В принципе, паттерн ежегодной скупки новинок, он еще жив?
2: Ежегодная смена смартфона никогда не была стандартной парадигмой. Это некий такой культ и миф, который родился в России благодаря как раз поклонникам от компании Apple, что ежегодно должен быть новый iPhone. По факту люди меняли смартфоны из среднего сегмента раз в 3-5 лет, из топовых смартфонов, так как они достаточно дорогие и люди более платежеспособные, 2-3 года, в принципе, тоже происходил апгрейд.
1: Официальная презентация линейки Samsung Galaxy S27 ожидается во второй половине февраля следующего года. Реиндустриализация в США столкнулась с российскими бедами, пишет РБК. Перед выборами Дональд Трамп обещал масштабное возрождение американской промышленности и возвращение производств в страну. Но пока статистика показывает обратную картину. Сокращаются рабочие места в промышленности, практически остановился и рост инвестиций в строительство новых заводов, не хватает критических кадров. И теперь даже масштабные инвестиции не позволяют быстро восполнить нехватку инженеров и квалифицированных рабочих и восстановить утраченные за десятилетия компетенции, рассказал Илья Приходько, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
4: реиндустриализация в Америке столкнулась с тем еще

0: сейчас в некоторых областях, если вот брать средний возраст инженера, то это возраст 50-55+. Это делает задачу по возвращению в США производств полупроводников, автомобилей, кораблей очень сложной.
1: Залить ту или иную отрасль просто деньгами. Почему это не работает? Вот на примере оборонного сектора того же самого Соединенных Штатов.
0: Тут даже вот удобнее смотреть на примере авиакосмического следа. А с одной стороны, туда направляют несколько сотен миллиардов долларов, громадное количество инвестиций. При этом там действительно растет число специалистов, которые вот востребованы отраслью. Но дело все в том, что она будет расти по прогнозам Трампа гораздо быстрее, чем это могут обеспечить заводы. Там есть три, как минимум, драйвера заказа Пентагона. Это космос и гражданская авиация. Там портфель заказов на 10 лет вперед выстроен. Дело в том, что вот такой спрос никакие производства в Америке не могут покрыть. Проводился опрос среди глав аэрокосмических предприятий о том, смогут ли они закрыть спрос, если он вырастет всего в 2 раза. Оказалось, что менее половины предприятий закроют спрос. А ведь Трамп обещал рост не в 2 раза, а в несколько раз. Очень большой вопрос – это доступ к редкоземельным металлам. Да? Планы Трампа по сравнительно честному отъему Гренландии у Дании, они же вот не случайно возникли. Они возникли в том числе, чтобы решить эту проблему.
2: Все детали читайте в подписке РБК на сайте. Москвичи столкнулись с новым феноменом. В разных частях города появляется девушка. Она жарит блины прямо на улице и раздает их бесплатно. Речь идет об актрисе и певице Марине Журавлевой. В разговоре с Алевтиной Сорокиной она отметила, что думала о негативной реакции людей перед тем, как выйти на улицу с блинами. Но реальность оказалась куда лучше ожиданий.
3: Получилось очень спонтанно. Мы с моим молодым человеком часто путешествуем. И в какой-то момент мы собирались на пикник. У меня было тесто блинов, готовое дома стояло. И я думала, что, о, здорово, я сейчас нам на пикник пожарю блинчики. Он мне говорит, а зачем жарить дома? Давай в лесу свежих пожарим. Мы же так еще никогда не делали. Я сказала, о, давай, вообще без проблем. Мы эту историю подхватили, поехали на пикник. И первый раз мы пожарили в лесу, рядом с речкой, в очень красивом месте блины. И мы решили сами для себя, в первую очередь, придумать такой челлендж, что пожарить в разных местах, в разных точках мира блины. Вообще, в любых классных, красивых местах.
4: А как на вас реагируют прохожие?
3: Думала о том, что, скорее всего, реакция может быть какая-то негативная на это, потому что все, что ново, людьми очень часто воспринимается как-то в штыки. Но когда мы сидели на набережной, я жарила блинчики, сама смеялась с того, что это очень как бы забавно, очень интересно. Ну, действительно, эмоций очень много. И люди подходили, тоже улыбались, задавали вопросы, очень много всего у нас спрашивали. Я предложила, говорю, хотите, угощайтесь, вообще без проблем.
4: Уже появились те, кто специально пытается подловить вас на улицах Москвы.
3: Чтобы прям подлавливать на улицах, мы такого не замечали, потому что оно только-только сейчас как бы стрельнуло. Но я думаю, в будущем возможно. На данный момент очень много пишут в комментариях, интересуются, зовут куда-то на какие-то локации на свои, нас уже приглашают.
2: Пишу, как это выглядит. Марина садится на лавку, ставит перед собой небольшую плитку, сковороду, принесенное из дома тесто в пластиковой бутылке, и начинает жарить блины. Девушка записала уже 5 частей серии видеороликов. Среди них набережная, парк и сап в Филях. В комментариях девушку уже зовут к себе в гости.
5: Автоньюз. Иногда автомобильные амбиции заканчиваются не новым бестселлером, а масштабными увольнениями. Китайская технологическая компания Dreamy, еще недавно желавшая ворваться в автомобильный рынок, теперь начала сокращать свое автомобильное подразделение. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о провале одного из самых амбициозных автомобильных стартапов. В Dreamy Auto проходят масштабные сокращения. По данным китайских СМИ, они носят системный характер. Сократили как минимум 2/3 работников. В пиковый период в Dreamy Auto работало примерно 800 человек. В компании, как сообщается, могут остаться лишь отдельные топ-менеджеры. Их основная задача – урегулировать обязательства перед инвесторами и поставщиками комплектующих. При этом Dreamy Auto теоретически может продолжить работу над новыми автомобилями, но уже в гораздо меньших масштабах. А ведь еще совсем недавно все выглядело очень многообещающе. В 2025 году компания представила сразу несколько прототипов. Первый спорткар по дизайну напоминал Bugatti. Затем Dreamy показала кроссовер в духе Rolls-Royce. А в конце года появился еще один гиперкар, в котором можно было найти черты Bugatti и McLaren. До полноценного автомобиля дело дошло

0: Бэк-кроссовером не было Next 01X, который показали на выставке в этом году. Прототип получил электрическую силовую установку с суммарной мощностью 1900 лошадиных сил. Но Dreame далеко не первая технологическая компания, которая решила, что автомобильный бизнес будет простым. Несколько лет назад похожий путь прошла Apple. Компания закрыла проект Project Titan, над которым работала около 10 лет. В какой-то момент в разработке собственного электромобиля участвовало около 2000 сотрудников, а в проект были вложены миллиарды долларов. Одной из главных проблем оказался автопилот. Apple долго пыталась создать систему автономного управления, но в итоге отказалась от этих планов, в том числе из-за охлаждения рынка электромобилей. Однако есть и противоположный пример – Xiaomi. Компании удалось превратить технологический бренд в заметного игрока автомобильного рынка. По итогам первого квартала 2026 года компания продала более 80 тысяч автомобилей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Крейду, Алис, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
6: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
7: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
8: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: РБК в цифрах.
4: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех

0: цифровых площадках.
1: 11 утра в Москве, в студии Павел Потапов. Врачи оценивают как тяжелое состояние 8 пострадавших в Амурской области. В больницах Свободного и Благовещенска проходит лечение 37 раненых в происшествии на промпредприятии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Количество погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 7, судьба еще 9 человек остается неизвестной. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении 4 производителей серной кислоты из-за монопольно высоких цен на продукцию, сообщили в ведомстве. Речь, в частности, идет о Медногорском медно-серном комбинате и Среднеуральском медиплавильном заводе. Серная кислота используется в производстве минеральных удобрений. Окончательное решение о введении в школах оценки за поведение будет принято по итогам учебного года 2026-27, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. С 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе. Поведение российских школьников будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, сообщил в среду МИД Китая. Си посетит с государственными визитами Киргизию, а затем Египет. Владимир Зеленский наградил главу SpaceX, миллиардера и предпринимателя Илона Маска украинским орденом «Свобода». Указ опубликован на сайте президента. В указе говорится, что награда присуждена за личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между народами Украины и США. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов 2 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи сегодня в красной зоне, теряет более процента, 2093 пункта. Прямо сейчас нефть марки Brent также отступает от отметки $87, 86.04 прямо сейчас за бочку. И о валютах на межбанке: доллар 84.14, евро 98.21 рубля. Одна копейка, юань к этой минуте 12 рублей 50 копеек. Совет директоров «Новатэка» рекомендовал дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 35,5 рублей на акцию. Доходность составляет 3,76%. Подробнее об этом в ближайшем выпуске программы «Рынки». А буквально через 7 минут в нашем эфире программа «День главное». Обсудим незаконный прокат зарубежных фильмов. Прямо сейчас к последствиям атаки на склад Wildberries в Котовске. Спасатели в эти минуты пытаются потушить пожар на логистическом объекте Wildberries в Котовске Тамбовской области. После атаки беспилотников жители города призвали не выходить на улицу, чтобы не отравиться угарным газом. Расскажем детали прямо сейчас. Площадь пожара на складе Wildberries превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадал сотрудник предприятия, сообщил губернатор Евгений Первышов. По его словам, это уже вторая атака на склад маркетплейса в городе. Прием новых поставок товаров не осуществляется, сообщили в пресс-службе ВБ. Отмечу, именно склад в Котовске стал первым объектом Wildberries, который атаковали беспилотники. Это произошло еще 18 июля. Глава площадки Татьяна Ким заявляла, что логистический комплекс возобновит работу 23 июля. Сами селлеры рассказали радио РБК, что не получали уведомления о том, что склад снова принимает товар.
3: На официальном портале Wildberries в кабинете для селлера информации о том, что какой-либо склад подвергся атаке, нет. Последнее сообщение в 5.35 о том, что склады сортировочного центра Московской области возобновили работу.
2: На складе Wildberries в Котовске можно хранить до 54 миллионов единиц товаров, говорили в руководстве ВБ. Состояние российских маркетплейсов на фоне атак беспилотников не становится лучше. Это навело нас на мысль, что на самом деле мы знаем, о финансовом состоянии маркетплейсов. Алексей Орлов выяснил, за счет чего площадки могут не разориться.
4: Надо сразу подчеркнуть, ни один маркетплейс до сих пор не назвал сумму ущерба. А от этого зависит, смогут ли площадки ее покрыть и сохранить показатели прибыли. Если мы говорим конкретно про Озон, то с субботы 4 логистических объекта подверглись ударам беспилотников в Чапаевске, Оренбурге, поселке НМ Водыгей и Махачкале. И вот мы попросили аналитика Data Insight Сергея Симко подсчитать ущерб, и вот какие цифры получились.
5: В товарах мы оцениваем потери от 88,5 до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад, два варианта, от 30 до 62,5 миллиардов рублей.
6: Это при том, что компания вкладывает

0: достаточно большие инвестиции в расширение площадей, насколько я помню.
1: Да, безусловно, есть некоторые непрофильные активы, но вот опять же, если говорить вообще про всю экосистему Озона, да, и вот какие средства у него есть, чтобы компенсировать вот этот самый ущерб, то, например, во втором квартале выручка составила 334 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 10 миллиардов рублей, это следует из отчета компании. Но если посмотреть на сегмент e-commerce, то есть это оказание интернет-услуг, там выручка компании выросла до 274 миллиардов рублей. Ну и атаки на склады могут негативно отразиться вообще на устойчивости компании, считает партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко, который по нашей просьбе также изучил состояние компании.
2: Озон — это не единый бизнес, то есть это ритейл-платформа доставка. Есть финтех-бизнес. В целом это триллионный оборот и прибыль сотни миллиардов. Считается, что это где-то порядка 200 миллиардов, там EBITDA поменьше, примерно в диапазоне 150-200 миллиардов рублей за прошлый год. Считается, что Озон работает где-то на уровне нулевой прибыли, с учетом существующего долга. Была такая информация, что прошлый год — это чуть ли не первый прибыльный год. Много вложено в развитие, все склады, ну, естественно, современные складское хозяйство — это все очень дорого, кредиты, все это нужно обслуживать. Финансовые подушки при таком раскладе, ее там нет или почти нет.
3: Сейчас мы подробно разбирали ситуацию с Озоном, а что в это время происходит с Wildberries, какая там ситуация?
1: Ну, если мы говорим про именно финансовое состояние компании, то его оценить сложнее, потому что она закрытая, публикуют отчеты всего лишь один раз в год, и вот согласно документам, чистая прибыль группы РВБ в прошлом году увеличилась со 104 миллиардов до 175 миллиардов рублей. Размер выручки компании она не раскрыла, при этом за второй квартал данных нет. Ну и вот по данным Spark, краткосрочные обязательства, иначе говоря, долг, превысил 802 миллиарда рублей.
0: А что с будущим тогда в этом маркетплейсе?
1: Вот, это сейчас, наверное, главный вопрос, которым задаются не только эксперты, но и продавцы, которые торгуют своим товаром. Но вот Wildberries подвергается атакам беспилотников в середине июля, и сейчас будущее маркетплейса зависит от того, не уйдут ли как раз селлеры, продолжает аналитик Data Insight Сергей Симко.
4: Самые последние данные на момент последней атаки — это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще восстановление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ проводить демонтаж. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей. Wildberries, как и любая институция, она сильна доверием. И тут вопрос, вернуться ли селлера. Идеальная картина мира — это тот вариант, в котором государство поучаствует в компенсациях в адрес селлеров.
1: Я также напомню, что у Wildberries есть крупный инвестпроект в Казахстане. Вот там компания намерена ввести в эксплуатацию склады общей площадью 260 тысяч квадратных метров. Ну и помимо этого, есть же еще и другие площадки, например, Авито и Яндекс.Маркет. Они, правда, менее популярны среди продавцов, об этом говорят и сами селлеры, и эксперты. Но вот у Авито нет собственных складов, и она выступает скорее как просто площадка для передачи самого заказа. А вот у Яндекса более чем в 40 регионах есть склады, и добавлю, что вот согласно отчету этой компании, она не раскрывала детальную отчетность о своем финансовом состоянии, но сообщает, что маржинальность именно маркетплейса, то есть Яндекс.Маркета, выросла на 5 процентных пункта по отношению ко второму кварталу прошлого года. Ну и мы направили запросы в Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет о том, как они сейчас оценивают свое финансовое положение, а также о перспективах развития их бизнеса.
5: Правительство поддержит предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев уплаты НДС, налога на прибыль, налога на применение ОСН и АОСН, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей, а буквально через минуту в нашем эфире программа «День главный». Оставайтесь на частоте РБК.
6: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.

0: День главное.
1: Это «День главное» — совместный эфир телеканала и радио РБК. В телестудии для вас работают Кирилл Токарев
2: и Вита Лахова.
1: И с нами сегодня Михаил Маргелов, вице-президент Российского совета по международным делам. Михаил, спасибо, что с нами сегодня. И Евгения Стогова к нам присоединилась, обозреватель, автор программы «Медиа-тренды» на радио.

0: РБК. Ну, а из студии радио РБК к нам присоединяется Денис Абасов. Денис, тебя тоже рады приветствовать. Ну, вот в таком составе начинаем наш сеанс.
1: Расширенно.
0: Речь пойдет о кино, да, как вы уже, наверное, догадались. А вновь споры о том, насколько теневой прокат является двигателем кино для России сейчас, при том, что, конечно, вопросы у юристов к нему наверняка возникают, и у депутатов тоже возникли. Елена Дропека, зампред комитета по культуре Госдумы, заявила, что МВД должно вмешаться, это я сейчас цитирую, в ситуацию. Речь идет о незаконном предпринимательстве, уголовно наказуемое деяние. МВД должно отследить эту ситуацию. Ну, пока МВД должно отслеживать ситуацию, россияне следят за успехами фильма «Человек-паук». 900 миллионов рублей собрал в прокате за первые выходные. Женя, поправь меня, если путаю цифры.
2: Это только те цифры, которые можно отследить по единой системе фонда кино. То есть вполне возможно, что фактически сбор еще больше.
0: То есть корректно ли говорить «он собрал»? Формально собрал не он, да. А формально собрали те короткометражки, которые показывали после.
2: Именно так.
1: То есть единая система видит не все, ты говоришь? Что там еще могло быть?
2: Система видит только те фильмы, которые действительно выходят в формате пресс-сеансного обслуживания. То есть, когда поступает в картотеку информация о короткометражках, которые показываются после, скажем так, еще одна сцена после титров. Я думаю, что все поклонники Marvel меня поймут. Но здесь возникает момент, что некоторые региональные кинотеатры даже, честно говоря, не заморачиваются с тем, чтобы оформлять это как теневой прокат. Они просто линейно показывают голливудский контент, не маскируя это под короткометражки. И вот такой контент не попадает в единую систему и не отслеживается. Его мало, но я думаю, что это еще плюс 5% в кассе даст точно.
1: 5%. То есть есть у нас серый сегмент условно, есть вообще контрабас.
2: Именно.
1: Контрабас.
2: Да.
1: А все-таки вопросы о том, что необходимо что-то с теневым прокатом делать, они идут вот с 22 года, с момента, как крупные там дистрибьюторы, студии ушли из России. Вот вроде уже был консенсус какой-то, вроде договорились. Ну, показываем, да. Почему опять возникает? Это внутренняя какая-то борьба, я не знаю, производителей, кинотеатров, чиновников и так далее. Есть у меня версия?
2: Иногда мне кажется, что это способ хайпануть для некоторых чиновников.
1: Понятно.
2: Потому что уже достаточно давно действительно все договорились. Все прекрасно понимают, что лето сравнительно мертвый сезон в российском кинопрокате. Выходит мало премьер. Две громкие премьеры – это «Третий холоп» и «Колобок», которые были, их явно недостаточно, чтобы обеспечить все три месяца успешного существования кинобизнеса. Кинотеатрам нужно что-то показывать, чтобы условный третий «Чебурашка» через полгода где-то показывался, и чтобы он где-то смог заработать свои миллиарды. Это возможно только вот через теневой прокат. И то я напомню, что далеко не все киносети его практикуют. Две крупнейшие, это «Синемапарк» и «Каро», не показывают теневой прокат, они пытаются выжить только легальным контентом. Те киносети, которые поменьше, те киносети, которые в регионах, либо на периферии Москвы и Петербурга, им приходится как-то завлекать к себе аудиторию, и единственный способ это сделать – это показ голливудского контента.
1: Ну да, Михаил, а вы…
0: Как смотрите, да, на вопрос? Да. Почему эти споры до сих пор возникают, если, казалось бы, всем конструкция понятна? Это политический момент.
1: Может, не надо нам транслировать вражеские голоса? У нас же гибридная война в том числе идет. А мы вот показываем зловредные импортные фильмы. Чуждые нам идеологически.
3: Знаете, в советские годы стояли глушилки, пытались не давать слушать BBC и «Голос Америки», но все равно все слушали Севу Новгородцеву, «Город Лондон», BBC, и музыкальные новости получали оттуда, из вражьих голосов. Потом глушилки отключили, не сработало. Не знаю, мне кажется, что здесь нужно показывать зарубежное кино и не бояться этого. Другое дело, что всегда есть возможность объяснить, что хотели сказать авторы, что они сказали, что они не сказали, как и почему они это сказали. Не знаю, вот мы с младшим сыном посмотрели за последнее время и «Одиссею», и «Человека-паука». Ну да, интересно, второй раз, наверное, не пойду. Но да, качественно сделанное большое кино. Все, спасибо, перевернули страницу, пошли дальше. Да? Я не вижу, честно говоря, какой-то серьезной вот такой угрозы для стабильности в демонстрации иностранных фильмов. Мой отец, который в послевоенные годы жил в Ростове-на-Дону, рассказывал, что постоянно смотрели так называемое трофейное кино. А трофейным кино называлось и немецкое, и американское кино, которое, конечно, без соблюдения каких бы то ни было авторских прав, показывали по всему Союзу Советских Социалистических Республик. И ничего, отец смотрел трофейное кино и закончил свою карьеру заместителем директора службы внешней разведки Российской Федерации. Уж точно патриотом он был.
1: Да, Женя, а вот, кстати, насколько все

0: все-таки еще раз, вот поле же у нас есть серые и черные сегменты. Насколько то кино, которое мы видим сейчас в кинотеатрах, иностранное, некоторые абсолютно легально привозятся, да, мы знаем.
1: Именно
0: да?
1: Так.
0: Но «Одиссея» с Человеком-пауком, вопросик есть, оно насколько трофейное? Или все-таки производители какие деньги за него получают?
1: Здесь есть важный нюанс. Кинотеатры воспроизводят кино не из интернета, скажем так.
0: Конечно.
1: Они получают так называемые ключи для запуска, которые они получают у, как правило, своих партнеров и коллег из стран СНГ. Чаще всего производитель прекрасно знает, как запускается этот ключ. Чаще всего производитель прекрасно знает, что в условном Казахстане, где до десятка кинотеатров, такое количество сеансов «Человека-паука» показать просто физически негде. И возникает момент, что действительно, как бы, получает или не получает конечный производитель, в данном случае там Marvel, либо Кристофер Нолан, свои какие-то роялти с показа в России, вопрос открытый. Но это всяко лучше, чем если российский потребитель будет смотреть это где-то в, не знаю, в интернете, пиратские ресурсы у нас никто не отменял. Тот же Рутуб, как все говорят, главная блогерская платформа для Кристофера Нолана и Дани Вильнёва, где он показывает свой блогерский контент в виде «Дюны», тоже никуда не девается. Но там вообще никто не зарабатывает на этом, кроме, собственно, платформы. Поэтому, скорее всего, я думаю, что если бы правообладатели хотели, они бы за 4 года как-то заявили о себе.
0: Наверное, как минимум, они на этом не теряют. Да. Ну, Денис Абасов на связи с нами. Денис, тоже изучали тему теневого проката. Что интересно, удалось узнать.
2: Да, коллеги, добрый день. Конечно, Человек-паук показал, насколько может быть эффективной вот эта вот схема с предсеансным обслуживанием. Это отмечают и наши эксперты, в том числе и подобное решение, по их оценкам, уже приносит до трети массовых сборов. Естественно, Минкульт усиливает на этом фоне проверки, но юридически привлечь к ответственности не так-то и просто. Главный вопрос – кого? Ведь фильмы предоставляются не самим кинотеатром, а сторонней компанией, которая просто может арендовать кинозал. В эфире радио РБК мы обсудили эту тему с партнером практики интеллектуальной собственности Комплайн Максимом Али. Предлагаю послушать его мнение.
3: Самое очевидное из неприятных последствий, которые происходят в случае проката фильма без удостоверения, это административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В том числе административная ответственность предполагает конфискацию оборудования. Другое дело, что нужно ответить на вопрос, а кого будут привлекать к ответственности? Спорно с точки зрения прав. Иностранные фирмы демонстрируются зрителями не тем юридическим лицом, которое непосредственно является владельцем и оператором кинотеатра, а некой сторонней компанией, которая арендует помещение. Здесь проблемы в первую очередь будут возникать у него. Насколько деятельность самих кинотеатров, которые с этими третьими лицами сотрудничают, будет попадать под административную ответственность, это отдельный вопрос. Наличие договоров, отношений с такими специфическими прокатчиками дают какую-то защитную стратегию.
2: В этой связи такой справедливый вопрос, а можно ли реально запретить кинотеатрам вот этот теневой прокат, и не приведет ли это, с чего начала Евгения Стогова в начале программы, не приведет ли это просто к потерям прибыли для всего бизнеса?
4: Денис, предлагаю Евгению Ухову об этом спросить, кинокритика, редактора портала film.ru, он к нам подключается. Евгений, ваше мнение, собственно, можно ли запретить технически и нужно ли это делать?
5: Да, здравствуйте. Запретить все можно. Запретить все можно. Мы сейчас являемся как раз свидетелями этого замечательного действия. У нас запрещается то одно, то другое. Дойдет когда-нибудь и до кинотеатров, кто же сомневается. Но да, в первую очередь мы, наверное, должны подумать здесь о тех владельцах кинотеатров, о тех работниках, кто там работает. Потому что без проката западного кино мы, к сожалению, скорее всего, потеряем вообще площадки. Российского кино сегодня существующего далеко не хватает для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все кинозалы наши российские. Будут отпадать первыми небольшие какие-то площадки, какие-то региональные кинотеатры, может быть, даже периферийные, какие-то деревенские, я условно говорю. Но хуже-то будет от этого только потребитель. Он потеряет не только площадку, где он смотрел условного Нолана в какой-то запрещенной версии, но он потеряет возможность увидеть и «Череп» и «Чебурашку», и наши военные фильмы «Августа», или «Блесковую крепость». Он потеряет возможность видеть патриотическое кино, на которое сейчас пытаются надавить как раз наше руководство и фонд, но и Министерство культуры, которое желает видеть этого кино больше. Мы потеряем площадки, вместе с площадками мы потеряем вообще все кино, в том числе российское.
4: Евгений, ну тогда вопрос, хорошо, не запрещать, достаточно ли той схемы и того, ну, общественного договора, так что ли это назовем, который

0: существует сейчас. Все все понимают, да, законодательство формально нарушается, но вроде бы все участники довольны. Ну вот, не считая некоторых голосов, которые звучат против.
1: Вообще, общественный договор, наверное, это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы это каким-то образом реализовывалось все-таки на бумаге. Нужно искать, наверное, способы, нужно искать возможности договариваться и в том числе и с правообладателями, потому что на книжном рынке, например, идет эта работа, ведется и с книжными новинками в определенной степени удается договариваться, где-то выходят какие-то новые книги, хотя их авторы или их издатели или их агенты в 2022-2023 году заявляли о том, что они никогда со всей работой не будут. Сейчас это двигается. Возможно, нужно больше проявлять рвение и прокатчикам нашим, и кинотеатрам в том плане, чтобы найти все-таки какой-то законодательную опору для того, чтобы такие трансляции велись. И, наверное, такие ведутся переговоры. Мы, к сожалению, не видим итогов. И у нас есть, да, две компании, как вы сказали, спикеры до этого, есть две компании, которые немножечко противятся тому, чтобы были закулисные какие-то договоренности с правообладателями. Возможно, нужно больше проявить рвение в том, чтобы вести правильный учет, полный, доскональный всего, что показывается, как оно показывается, на каком уровне, за какие деньги. Здесь, к сожалению, есть возможности, да, как уже тоже было сказано, и для какой-то коррупционной, и криминальной составляющей. Не хочу никого очернить, но, тем не менее, такое возможно, и если это возможно, то оно, конечно же, как-то проявляется. Нужно действовать, но запретом, сразу же прямым ограничением все эти проблемы не решить. Это будет постоянная борьба, конечно, противоположности. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет жить в легальном ключе, а зрители хотят видеть кино. А зрителей-то здесь мы как раз не можем никак, и не хотим мы, наверное, зрителей ограничивать в том, чтобы они видели хорошее кино тогда, когда они захотят на большом экране и в замечательном качестве.
2: Да, хочется вам за вопрос, конечно.
3: Да, Евгений, а вот насчет кинопроката. А индийское кино не спасает отечественный кинопрокат? Где же «Зита и Гита», где же «Танцор диско», где же вот эти маяки?
2: Или китайское.
3: Задолго до БРИКС индийское кино гремело по всему Советскому Союзу.
4: Важный момент. Индийское кино сейчас...
1: Вы совершенно правы.
4: Нишевый контент. Тут на это нужно обратить внимание. То есть, например, кинотеатры, которые находятся рядом с РУДН, либо рядом с МГИМО, там Беляева, Юго-Западная, они действительно показывают такие фильмы, там действительно это пользуется спросом. Для российской аудитории все-таки скорее они посмотрят это в онлайн-кинотеатрах. Но я хочу добавить по поводу переговоров. И напомню, что компания Lionsgate, например, которая в 2022 году тоже объявила о том, что она уходит с российского рынка, к нам вернулась. И у нас сейчас приквелы «Сойка-пересмешница», если мне не изменяет память, «Голодные игры», очень крупная франшиза, будут выходить абсолютно легально.
0: Женя, а можно... другие контакты такие ведутся? Вот понятно, контакты это работа есть?
4: То есть «Мирамакс», насколько мне не изменяет память, это маленькая студия, она тоже вернулась.
1: Ольга работает, да, в этом отношении.
4: Да. Да. А Гай Ричи у нас выходит.
1: Ольга много работает.
2: Женя, еще все-таки вот довод относительно падежа кинотеатров, извините за выражение. Много это обсуждали там в 2022 году, в 2023, и до этого у них в пандемию, помнишь, были трудности. Не знаю, последняя цифра, которую я помню, у нас там порядка было что-то 6 тысяч экранов, 2 с чем-то тысячи кинотеатров.
5: Это был совместный эфир с телеканалом РБК, программа «День главный». Обсуждали незаконный прокат зарубежных фильмов. Вообще, за всю историю нашего кинопроката только дважды ранее кассовый кендель летом превышал 1 миллиард рублей. Это было в 2015 году с первой частью «Миньонов», а затем в 2019 году, когда вышел диснеевский ремейк мультфильма «Король лев».
6: Качество жизни.
7: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, Эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные.

0: включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутер со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается. И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
1: 118 химических элементов содержатся в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
7: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
5: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: «Ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность». Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: «Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды». А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
2: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. На судостроительно-судоремонтном заводе «Звезда» сменился гендиректор, рассказали источники РБК в отрасли. Сергей Целуйко завершил работу на предприятии, он руководил заводом почти 10 лет. Топ-менеджер за последнее время обеспечил сдачу двух важнейших для «Звезды» заказов – головного и первого серийного танкеров газовозов ледового класса «Арк-7» Алексей Косыгин и Константин Пасьет. Пожар полностью уничтожил логистический центр «Вайлдберрис» после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Пострадали два человека, 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три сбиты мобильными огневыми группами, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада, отметил глава региона. И, как заявил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Котовске. Более 2 миллионов избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования, сообщил глава ЦИК Алла Памфилова. Отмечу, голосование будет проходить в течение 3 дней подряд, 18, 19 и 20 сентября. Запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. ЕГЭ и ОГЭ-2027 будут проводить полностью на отечественном ПО, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в 2026 году более 20 субъектов, полностью несколько десятков субъектов в отдельно взятых пунктах использовали российское ПО, при этом сбоев или жалоб не было. Власти Великобритании ускорили подготовку гражданской обороны на случай крупного кризиса на фоне оценок о возможном росте угроз со стороны России в ближайшие годы, пишет Телеграф, ссылаясь на свои источники. Некоторые мероприятия, которые ранее планировалось завершить к 2035 году, теперь должны быть реализованы к 2030. Источники газеты не уточнили, о каких именно мерах идет речь, сославшись на секретность информации. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Одиннадцать часов 32 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. И прямо сейчас к вопросу кадров в России. Число вакансий сократилось на 18% год к году, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Суперджоп». Подробности далее. Спрос на работников падает практически во всех отраслях. Сильнее всего это заметно в строительстве и недвижимости, в промышленности, туризме и общепите. При этом дефицит квалифицированных кадров никуда не исчез. Почему компании сокращают найм? Разберемся. На связи со студией доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Александр, приветствую вас. Как вы считаете, в чем причины вот такой, ну, скажем так, не очень радужной статистики?
2: Добрый день. Ну, как, собственно говоря, то у нас рынок труда является зеркалом самой экономики. Не бывает такого, чтобы темпы экономического роста у нас не росли, а, да, например, найм наоборот увеличивался. Поэтому, как бы, спад в экономике, соответственно, низкие темпы приводят к тому, что количество работников, которые необходимы для реализации производственной программы, сокращается. Ну и плюс еще, ко всему прочему, вторая, так сказать, тема – это, соответственно, потребительская модель экономная, да, у населения, которая появилась с прошлого года, также, так сказать, сокращает объем физического потребления, а это тоже отражается на рынке труда в качестве сокращения тех вакансий, которые, так сказать, не могут быть задействованы в производстве и потом в дальнейшей реализации товаров и услуг. Вот, собственно говоря, так сказать, такие факторы.
1: Александр, а вот это снижение спроса на работников каким-то образом может повлиять на зарплаты, в частности, можем ли мы ожидать снижения? Не хотелось бы, но может ли случиться такой сценарий?
2: Вы знаете, здесь вот как-то, так сказать, переплетаются разные совершенно факторы, которые действуют друг против друга. С одной стороны, так сказать, увеличение количества, вернее, сокращение количества вакансий должно, так сказать, обострять конкуренцию на рынке труда, но, с другой стороны, этот фактор, так сказать, адаптирует, например, так сказать, демография, снижающийся объем, так сказать, предложений именно молодежи. Также, так сказать, на этом фоне как бы поддерживает вот актуальность роста заработных плат фактор сокращения количества мигрантов, приезжающих там в страну. Инфляция там как бы наоборот заставляет требовать повышения заработной платы. Поэтому вот постоянно идет такое противоборство, так сказать, совершенно разных факторов, и на каком-то этапе, так сказать, что-то побеждает в большей степени, что-то меньше. Но у нас всегда традиционно, так сказать, существует порядок, при котором, например, бюджетные отрасли, они подвержены индексации только

0: связи с решением, который фиксируется в бюджетах, либо федеральном, либо в субъектах Российской Федерации, но, как правило, индексация идет не выше уровня инфляции. А вот рыночная, так сказать, реакция, она бывает в разных секторах разная. Ну, по крайней мере, сейчас видно, так сказать, что замедлились темпы роста заработной платы в тех секторах, где изначально высокая база, и наоборот, там подрастает из-за низкой базы, а там, ну, более высокие проценты показывает рост заработной платы в секторе услуг. Ну и тут еще, так сказать, вот опять же вопрос дефицита кадров, да, тоже, как это сказать, очень странным образом все это переплетается.
1: Ну вот, кстати, про дефицит кадров, Александр, про дефицит кадров, который, да, действительно налицо, вот, а может ли так сложиться, что бизнес снова просто начнет повышать требования к кандидатам, при этом не сильно повышая зарплату? То есть квалифицированный сотрудник, пройдя такие жернова и отбор, назовем это так, в итоге попадает на рабочее место, но не совсем в те условия, на которые, быть может, он рассчитывал.
0: А так и всегда и происходит в последний период времени. Например, мы видим увеличение, ну, просто физической нагрузки на работника. Собственно говоря, вот компенсация там нехватки ресурсов для повышения заработной платы, например, да, так сказать, либо там недостаточное количество персонала приводит просто к перераспределению функций. То есть на одного человека возлагается больше задач. И помимо того, что он там жернова отбор проходит, да, одновременно, так сказать, от него требуют больше. И, естественно, это приводит к тому, что, собственно говоря, вот у нас поддерживается традиционно большая мобильность рабочей силы, когда просто люди, так сказать, не выдерживают, начинают менять работодателя, приходя к тем, которые им кажутся более лояльными, более интересными, более, так сказать, подходящие по их там жизненным каким-то планам.
1: Вспоминается старый мультфильм «Падал прошлогодний снег». Там, помните, в начале про 12... А 12 шапок можешь? Могу. Вот что-то из этой серии. А вот если коротко, в завершении нашего диалога, Александр, какой ваш прогноз, что будет с наймом до конца года?
0: Я думаю, что как бы найм, так сказать, будет потихонечку сокращаться и дальше, поскольку, так сказать, пока мы не видим выразительных темпов роста экономики. Поэтому такой сценарий будет, вот, который проявился в первом полугодии. Но как бы, вот такой серьезного роста какой-то безработицы я не прогнозирую по одной простой причине, что вот эти два противоборствующих фактора, так сказать, демография и снижение количества мигрантов, да, на нашем рынке труда будут компенсировать факт сокращения спроса на рабочую силу.
1: Благодарю. На связи со студией был доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов. Главным источником спроса на сотрудников в России по-прежнему остается розничная торговля. Такая картина сохраняется последние уже 3 десятилетия. На втором месте промышленность, где особенно нужны квалифицированные специалисты. Высоким остается спрос на работников в общепите. По данным Авито работы и Ростекс, больше всего таких вакансий сейчас в Москве. Средняя предлагаемая зарплата в столице за год выросла на 12% до 91 000 рублей.
2: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Когда речь заходит о коммерческом транспорте, первыми на ум приходят хорошо известные модели «Фиат Дуката» или «Форд Транзит». Но сегодня такие автомобили стоят больше 5 миллионов рублей. С запчастями бывают сложности, а заводской гарантии можно забыть. Поэтому владельцы бизнеса все чаще обращают внимание на новые китайские бренды. Но кто гарантирует, что производитель останется на рынке? В такой ситуации хочется понятного решения от знакомого автопроизводителя с проверенной репутацией. Здесь хорошим вариантом становится «Лада Бизнес». Это и лизинг, и гарантия, и обслуживание, и подключение к телематическим сервисам. А главное, эти автомобили без проблем обслуживают по всей стране. В линейке есть машины с разными типами кузовов объемом до 7 кубометров, включая рефрижераторы на базе «Лады Гранта». А еще есть современный и вместительный фургон SKM M7, который можно приобрести на выгодных условиях. Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн. Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015.

0: Далее к теме топлива в России, в частности, в южных регионах. Так, в Астраханской области снова ввели лимит на продажу бензина. Теперь можно приобрести максимум 30 литров 92-го или 95-го. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что ситуация остается непростой во всей стране, однако регион стабильно снабжается топливом без снижения объемов. На этой неделе в соцсетях распространяются публикации, где жители области ночуют в машинах в очередях на заправках. В том числе в наших эфирах местные рассказывали, что топлива в регионе не хватает. В похожем положении другие российские субъекты, при этом с дизелем ситуация чуть лучше. По словам водителей, он обычно есть на АЗС. До сентября в России действует запрет на экспорт дизельного топлива. Российский топливный союз накануне обратился к властям с просьбой продлить эту меру до конца года. В объединении отмечают, что благодаря эмбарго проблем с наличием дизеля на заправках нет, но доступность продукта для независимых АЗС ограничена. Дело в том, что большая часть приобретенных на бирже партий не отгружается. Производство дизеля в России проще, а запасы больше. Однако продление запрета на экспорт будет полезно в качестве превентивной меры, считает эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Никита Иллирицкий.
1: Ситуация с дизельным топливом действительно намного лучше, чем с бензином. В России производится более 80 миллионов тонн дизеля в год, в то время как бензина около 45 миллионов тонн в год. Однако собственное потребление дизельного топлива у нас составляет 54-55 миллионов тонн в год, а бензина около 40. То есть запас по предложению бензина в целом намного ниже, чем по дизельному топливу. Это обусловлено самим технологическим процессом нефтепереработки, потому что выход дизельных фракций получается, как правило, выше. Ну и процесс производства дизельного топлива сам по себе проще. Если укрупнить, то он состоит из трех основных стадий. Это первичная перегонка, крекинг и гидроочистка. Производство бензинов, особенно высокооктановых и бензинов высокого экологического класса, требует еще и каталитического крекинга, реформинга, изомеризации, алкилирования и гидроочистки. То есть это гораздо более длинная производственная цепочка, она дороже, и каждый ее этап требует отдельной установки на НПЗ. Основные потребители дизельного топлива – это грузовая техника, специальный транспорт, сельскохозяйственная техника, железнодорожные локомотивы, некоторые суда и прочий тяжелый специальный транспорт. В некоторой степени это и легковые автомобили, и легкий коммерческий транспорт. Зачастую дизельное топливо, как и мазут, также является резервным топливом для котельных и электростанций в обычном режиме, работающих на природном газе или угле.
2: Зачем сейчас продлевать запрет на экспорт дизеля?
1: В текущих условиях продление запрета на экспорт, несмотря на положительный макробаланс дизеля, это вполне разумная превентивная мера, призванная, во-первых, поддерживать спокойствие на рынке, а во-вторых, обеспечить накопление и поддержание запасов дизеля перед зимним сезоном. Поскольку летнее и зимнее топливо отличаются по составу и свойствам, а производство морозостойких сортов дизеля на предстоящий зимний сезон обычно начинается еще в конце лета.
0: Вице-премьер Александр Новак на этой неделе сообщал о намерении правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года. При этом ограничение на вывоз дизтоплива планировалось снять по мере восстановления рынка. Самолет-амфибию Б-200 и вертолет Ми-8 привлекут к тушению пожара в заповеднике Утриш в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Готовятся самолет-амфибия и вертолет Ми-8. Как только позволят условия, экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности, написал губернатор в своем телеграм-канале. Уточняется, что огонь прошел порядка 70 гектаров в заповеднике. По всему миру снижается спрос на легковые автомобили. По данным Автостата, в июле мировой рынок сократился на 3,3%, примерно до 7 миллионов 200 тысяч машин. Продажи снижаются уже седьмой месяц подряд. Основной вклад в падение внесли два крупнейших авторынка – это Китай и США. При этом меняется и поведение покупателей. Огромный выбор китайских марок и все меньше различий между автомобилями заставляют людей дольше выбирать и откладывать покупку. В России к этому добавилась неопределенность из-за ситуации с бензином. Покупатели берут паузу, а интерес смещается в сторону дизельных автомобилей и гибридов, рассказал Ирине Савельевой, председатель совета директоров группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
3: Меняется полностью само понимание того, как выглядит автомобильный рынок. Раньше на автомобильном рынке крутым считался тот, кто мог произвести 5-6 миллионов автомобилей. То есть задача произвести была самой главной задачей. Сейчас, благодаря Китаю, парадигма и философия вообще всего этого поменялась. Во-первых, потребитель

0: впервые встал перед гигантским выбором именно китайских марок. И китайские марки продолжают удивлять именно соотношением цена-качество. То есть, если на цифры посмотреть, что мы можем увидеть? Китай, вот внутренний Китай, упал на 500 000 в прошлом месяце. Сами-то продажи во внутреннем Китае, они упали, но не столь сильно. То есть, регистрации сами по себе в Китае показали падение всего на 9,5%. При этом Китай на экспорт выкинул более 1 100 000 автомобилей в июне. Это абсолютнейший рекорд. В России парадигма не поменялась. Автомобиль действительно остался предметом, ну, практически роскоши, потому что у нас автомобили стоят очень дорого. Совершенно утилитарное потребление автомобилей в Америке, в Европе по-прежнему продолжается вот такое бережливое отношение. Тут проблема в другом. Дело в том, что сейчас потребителя нужно убедить купить автомобиль вот именно сегодня, сейчас, и самое главное объяснить, почему он должен купить ту или другую марку. Потому что общий тренд идет на то, что основные узлы агрегаты, ну, например, в Китае, они производятся и покупаются в определенных картельных соглашениях. И ключевые агрегаты, которые поставляются, вот продукты OEM на рынок, они фактически во многом унифицированы, разный дизайн. И вот это вот меняет поведение потребителя. Потребитель становится более осторожен в выборе, потому что, приходя к нам в салоны, порой просто не понимаете, что вы берете.
1: Вы фиксируете падение спроса на бензиновые машины?
0: Падения спроса глобального нет, есть полная растерянность потребителя, а что ему делать? Соответственно, потребитель сейчас берет какую-то паузу. Вот мы заметили буквально, помните, у нас был такой перерывчик, когда вроде в Москве был снова бензин навалом. Ну, то есть на любой заправке 2-3-4 машины, не более того. И моментально у нас пошли продажи автомобилей с бензиновыми моторами. Сейчас, конечно, фавориты это дизель и гибриды.
2: Китай остается крупнейшим автомобильным рынком мира, однако в июле продажи там сократились почти на четверть. Небольшое снижение зафиксировано и в США. При этом в ряде крупных рынков продажи, наоборот, растут. Самую заметную динамику показала Индия, плюс 34%. Рост также зафиксирован в Западной Европе, Японии, Канаде и Южной Корее. Россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала 2026 года составил 87 миллиардов рублей. Это максимум с 2022 года и более чем в 2,5 раза превышает покупки за весь прошлый год. Напомню, что евро и доллар на бирже не торгуются с 2024 года, поэтому речь идет о валютах так называемых дружественных стран. Рост спроса эксперты связывают прежде всего с желанием инвесторов защититься от ослабления рубля, рассказал Илья Приходько Ирине Савельевой, автор РБК Маргарита. Мордовину.
3: Россияне покупали именно дружественные валюты, поэтому это и немного удивительно, что такие большие объемы покупок юаней, тенге и прочих дружественных валют. С чем это связано? Эксперты нам назвали как минимум три причины. Главный фактор – это желание захеджировать риски, то есть видят, что рубль ослабляется, ситуация сложная, и как и раньше делали инвесторы до 2022 года. Под такие события всегда покупались доллары и евро. Сейчас люди вернулись к этой старой валютной стратегии в случае там высокой неопределенности, высокой турбулентности, тоже покупают на свои брокерские счета валюту. Скорее всего, покупают они юани, потому что по этой валюте наиболее серьезный объем торгов на московской бирже, это наиболее ликвидная валютная пара. Но, к сожалению, как мы знаем, ни биржа, ни Банк России с 2024 года нам данные не дает раскрытые о том, что происходит на бирже в валютных парах.
4: А если говорить об абсолютных цифрах, сколько же россияне купили в этом году валюты на бирже, раз уж мы про дружественные говорим?
3: Цифра 87, это за полгода. В целом, за первый квартал и за второй квартал там сопоставимые цифры, чуть больше 40 миллиардов рублей. Если мы смотрим и сравниваем то, как раньше покупали валюту доллары и евро, конечно, цифра небольшая, потому что долларов и евро и на 500 000 000 могли купить за квартал. Были и такие цифры, это 2022 год, когда была супертурбулентность, когда еще можно было это покупать, там были очень большие покупки. Но если мы смотрим чисто на дружественные валюты, которые в 2021 году был условный ноль, а потом это какие-то там небольшие покупки на десятки, то в этом сравнении цифра вот в почти 90 миллиардов рублей за два квартала, она выглядит значительной и показывает, что спрос сильно вырос. По сравнению с прошлым годом это более чем 2,5 раза.
1: Какую дружественную валюту россияне предпочитают больше всего?
3: К сожалению, у нас нет данных ни от биржи, ни от Банка России в связи там с санкционными или еще какими-то своими убеждениями. Они закрыли эти данные. Мы не можем доподлинно посмотреть, кто что и сколько купил. Но базово, скорее всего, с вероятностью, наверное, 90% это китайский юань, потому что он больше всего и активнее всего торгуется на московской бирже. Если не ошибаюсь, на втором месте там был казахстанский тенге, но сам объем совершенно несопоставимый даже с юанем.
4: Насколько этот тренд будет жизнеспособен?

0: оплаты товаров и услуг в дружественных странах. В первую очередь это касается китайского юаня. В России сокращается число вейп-шопов за год. С августа 2025-го количество точек торговли электронными сигаретами в городах-миллионниках сократилось на 11% до 11 тысяч. Такие данные по запросу РБК предоставил сервис 2GIS. Игроки, которые принимают решение о закрытии сегодня, как правило, делают это из-за невозможности соответствовать требованиям для получения обязательной лицензии, рассказал в беседе с Ольгой Зуевой автор статьи РБК, обозреватель Виталий Крюк.
1: Ужесточилась регуляторика. Уже с марта 27 года владельцы табачных точек и вейп-шопов должны будут получить лицензию на торговлю табаком. За лицензию придется заплатить. Более того, лицензия будет выдаваться на каждую точку по отдельности. То есть, если это сеть, то ей придется получать на каждый магазин отдельную лицензию. Многие не смогут получить эту лицензию, потому что они нарушают действующие правила, как, например, правила обязательного расстояния от образовательных учреждений. По текущим правилам есть общий федеральный запрет на то, чтобы торговля вейпами и сигаретами не осуществлялась на расстоянии ближе, чем 100 метров от школ и детских садов, то теперь такое расстояние будет определять каждый муниципалитет по отдельности. Понятно, когда ты сеть, у тебя на каждый муниципалитет может быть отдельное правило.
2: Как бизнес будет адаптироваться к изменению условий?
1: Многие игроки понимают, что у них есть как бы два варианта. Первый — это закрывать точку, второй — это продолжать работать, но работать нелегально. По оценкам участников рынка, большинство игроков сейчас склоняются к тому, чтобы работать нелегально, потому что с экономической точки зрения у них все хорошо. Хороший трафик, у них хорошие продажи, но давит на них именно рост ставки акциза, усложнение в продвижении продукта в интернете, в правилах того, как должна располагаться продукция на витринах, то, что витрина должна быть затемнена. Есть и те, которые просто меняют профиль своего бизнеса, то есть они будут заниматься той же самой торговлей на той же самой точке, но уже торговлей не вейпами, а чем-то другим. Пирожками будут торговать. Еще часть игроков просто расширяет существующий ассортимент, то есть теперь помимо вейпов сюда добавляются обычные сигареты, линейка FMCG, то есть это жвачка, кола, напитки, какие-то снеки и так далее. Все это для того, чтобы повысить маржинальность существующей бизнес-модели.
0: Ну, добавим еще к этому, что сейчас в тренде, на самом деле, здоровый образ жизни и всякого рода ретриты. Подробный разбор этой темы, а также другие эксклюзивы вы сможете найти в подписке на сайте РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильви и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.

0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
3: роботы
2: вот этих.
3: Роботы. Будет политика, да. Одна семья, два робота.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
0: РБК тренды.
5: Риск вместо роста.
1: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Станица «Полдень», в студии Павел Потапов. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой на логистический центр «Вайлдберрис» в Котловске минувшей ночью, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Сегодня пожар полностью уничтожил склад маркетплейса в Тамбовской области. Два человека пострадали, сообщил глава региона Евгений Первышов. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС. Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Временную поверенную в делах Румынии

Лилиану Бурду вызвали в МИД России, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское дипведомство. Бурду вызвали в министерство на 27 августа. В конце июля Румыния отозвала своего посла из Москвы для консультации после инцидентов с беспилотниками. МИД страны также вызвал российского посла в Бухарест и объявил одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата. Подписка о невыезде взята с третьего президента Армении Сержа Сарксяна, заявила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного комитета страны Марина Агаджанян. ЦИК передаст 75 400 бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму на участке за рубежом, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. SpaceX построит комплекс для запуска ракет за 100 миллиардов долларов. Компания представила план строительства на юге Луизианы. Космодром Starbase Луизиана площадью 125 тысяч акров, почти 50,5 тысяч гектаров, будет расположен на острове Пекан. Строительство космодрома начнется в 2027-м. Первый запуск Starship запланирован на 2029 год. Планируется, что с нового комплекса будет производиться более 1000 запусков в год. Новая стартовая площадка станет четвертой для SpaceX в США. Больше новостей на сайте РБК.

0: Столица, 12 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа смотрим на ситуацию на рынках. Индекс Мосбиржи сегодня в красной зоне, теряет чуть более процента, 2094 пункт прямо сейчас. Тем не менее, подбирается к отметке 2100 медленно, но верно. Нефть марки Brent сейчас также в минусе, $86.02 за бочку, минус почти 3%. О валютах на межбанке: доллар 84 рубля 14 копеек, евро 98.24, юань к этой минуте 12 рублей 51 копейка. Далее к теме приезда директора ЦРУ в Москву. Зачем он приезжал в Москву? В Кремле объяснили визит Джона Рэдклиффа контактами между спецслужбами. При этом встречи с Владимиром Путиным не было и не планировалось, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, глава ЦРУ неожиданно прилетел в Россию вчера во вторник на военно-транспортном самолете ВВС США. У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Некоторые эксперты предполагают, что визиты главы ЦРУ в Москву может быть связан с предстоящими обменами заключенными. Какие еще версии обсуждают зарубежные СМИ, расскажет Кирилл Леонов.
1: Это главная загадка для всего мира сейчас, и пишут об этом абсолютно все СМИ. Но при этом конкретная цель миссии и характер груза на борту официально не были раскрыты ни Пентагоном, ни Министерством иностранных дел России. Напомню, что поначалу в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом самолете вообще или о его прибытии. Ну а в эфире американского телеканала CBS подчеркнули, что перед этим визитом с украинской стороной договорились о прекращении атак на время прибытия Рэдклиффа.
2: Это первый известный визит Джона Рэдклиффа в Москву в качестве директора ЦРУ. Поездка была засекречена, но системы отслеживания полетов зафиксировали американский военный самолет, входящий в российское воздушное пространство над Москвой. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Официальные лица США попросили украинцев приостановить атаки, пока Рэдклифф находится на месте. Визит состоялся всего через 2 недели после того, как американский морской пехотинец ветеран Роберт Гилман был освобожден из российской тюрьмы. 6 американцев все еще находятся под стражей. Россия также активный торговый партнер Ирана. В понедельник Белый дом предупредил страны прекратить вести дела с режимом, иначе им грозят санкции.
1: Последний раз подобный самолет прилетал в Москву в январе, и в тот момент судно перевозило переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, поскольку США пытались выступить посредником в достижении перемирия между Москвой и Киевом. И эта встреча была чуть более чем за месяц до начала войны с Ираном. Тоже серьезное потрясение. Боюсь расстроить, что никто точно не знает, в чем действительно была причина визита. Чаще всего называют обмен заключенными, но формулировка «контакты между спецслужбами» как причина вызывает вопросы в вероятности такой теории. BBC уверена, что это некие непредвиденные обстоятельства, которые вызывали молниеносную реакцию США.
0: Предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Буквально через минуту в нашем эфире программа «Недвижимость». Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Встречи. Переговоры. Сложные решения.

0: Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты ИИ для управленца и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
1: Лето. Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона.
2: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня очень интересная тема. Разговор будет про конфликты, связанные с недвижимостью.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Мой собеседник Андрей Зайонс, основатель компании «Цифровая репутация», которая занимается упреждением конфликтов вокруг строительства. Более 10 лет конфликтологии градостроительных проектов, доцент РАНХИКС. Все верно?
3: Да, все верно. Здравствуйте, Игнат.
2: Здравствуйте. Андрей, давайте вот с терминологией определимся, какие вообще конфликты, связанные с недвижимостью, вы как конфликтолог разделяете?
3: Прежде всего, мне хотелось бы поговорить о природе конфликтов и проговорить еще тему о том, что многие градостроительные конфликты, связанные с недвижимостью, они иррациональны, и они связаны с базовыми страхами и ощущением отсутствия будущего у населения. А если говорить о типах конфликтов, то это прежде всего конфликты дольщиков, которые фактически с момента приноса денег в компанию девелоперскую до момента выдачи ключей, они идут через некую такую долину смерти, ими просто никто не занимается. И из-за этого люди с тревожным типом психики, дольщики, создают вот эти множественные чаты, в которых вся эта история подогревается. Ну и второй тип конфликта, это, о котором тоже можно очень долго говорить, это сообщество жителей близлежащих домов, которые не признают проект, которые начинают волноваться и выстраивают свою некую даже игровую активность в виде препятствия девелоперам. Такой вид конфликта можно типологизировать на две части. Это органика, когда люди просто стихийно собираются. Кстати, особенность такого типа конфликта — его децентрализация, и лидеры прибегают уже только на последнем этапе, когда либо его надо возглавить, либо получить какие-то политические дивиденды. Либо это может быть перевернутый конфликт, когда уже изначально некие технологи для решения каких-то своих узкокорыстных задач могут использовать вот эти сообщества, чтобы их подогревать и чтобы вызывать напряжение.
2: А разве нет еще конфликта, связанного просто вот с жизнью внутри жилого комплекса, когда соседи ссорятся с соседями?
3: Это просто, мне кажется, формат нашего общения такой. Нашей культуры все-таки несколько жаловаться на жизнь. Но здесь вы правы, здесь какая есть особенность? Надо поговорить именно о технологической начинке вот этих вот конфликтов. Они связаны с тем, что у нас очень такое открытое информационное общество, и очень развитые социальные сети, телеграм-каналы. А что такое телеграм-чат, например, в ЖК, в котором там состоит 1000 человек? Это фактически такой маятник тревожности. Телеграм-каналы создают люди с тревожным типом психики, неуверенные в завтрашнем дне, и они подогревают вот эту вот ситуацию. И для девелопера как раз ключевая задача — не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. Вот в этом как бы задача. Ну, в том числе можно, например, пойти по пути дробления чата в ЖК. Создаете чат для похудения, например, создаете чат для собачников. Если вы дробите...
2: Собаководов.
3: Собаководов, да. Если у вас для кошководов и так далее, и так далее. И чем больше вы раздробите вот эти вот чаты, чтобы не было одного чата на ЖК, где там 100 миллионов человек, тем спокойнее у вас будет.
2: Ну, подождите, вы как бы сейчас выступаете на стороне уже девелопера, получается, да, вот в этом конфликте?
3: Я выступаю за диалог, и я еще раз подчеркиваю иррациональность вот этого вот взаимодействия, которое вообще может быть связано не со стройкой. То есть надо понимать, что градостроительные конфликты, они обычно возникают стихийно и очень малой силой, да, то есть достаточно человеку быть админом, чтобы вырасти в какой-то вот...
2: Тогда объясните, если есть конфликт между жителями, дольщиками, да, там, новостройки и девелопером, который там не выполняет какие-то обязательства, что-то плохо сделал и так далее, вы как конфликтолог пытаетесь встать на сторону девелопера, да, и закрыть конфликт в его пользу, либо разрешить конфликт в ситуации win-win,

0: Условно, это вин-вин. Часто, как я опять же говорил, что конфликт происходит на пустом месте. Почему? Потому что дольщики просто другими глазами видят произошедшее. Ну, например, мы говорим о некой трещинке на фасаде, которая появилась, и руководитель проекта знает, что он ее заменит планово в течение там 3 недель, когда ему эта деталь приедет. А дольщики эмоционально видят это как живой организм и начинают сразу возмущаться, выплескиваться. И иногда просто наличие грамотной аналитики вот этих вот чатов. Иногда вот мы, например, делаем это с использованием искусственного интеллекта, когда из огромного полотна каких-то вот выплескиваний эмоций собирается вполне актуальная сводка, что надо заменить, что надо улучшить, на что обратить внимание. И она в автоматическом режиме еженедельно подгружается руководителю проекта, который просто берет это к исполнению и так далее, и так далее. И вторая история — это надо продюсировать инициативную группу, а именно предоставлять возможность диалога самым спокойным, самым адекватным, приручать им к тому, что они уже сделали инвестиции, и нельзя ругать собственное жилье, потому что вы таким образом информационно обрушиваете ваши инвестиции. Ну, никто же не будет ругать акции, которые он купил. И если вот это вот происходит, если в сообщество избирают свою какую-то инициативную группу адекватных людей, если продюсируется встреча с руководителем проекта, они готовятся, тогда все происходит хорошо. Если же нет, то последнее время были случаи, когда просто при очередных задержках ключей там ситуация выходила из-под контроля, и дольщики в том числе штурмовали отделы продаж, отговаривали клиентов-покупателей, обрушивали рейтинги. То есть это достаточно серьезная вещь, которую надо брать под контроль. В этом нет ничего сложного. Но опять же, вот я хочу проговорить про вот эту вот долину смерти дольщика, через которую он идет, иссыхая от жажды информационной. Почему? Потому что с момента, как он принес деньги, до момента выдачи ключей, по сути, ну, нет структуры, которая его там будет хлопать по плечу, объяснять ему и так далее, и так далее. Если же эта работа ведется, то такие конфликты исчерпываются.
1: Вот есть такой термин «потребительский террорист», и очень часто застройщики вот срываются в это обвинение, то, что вы занимаетесь потребительским террористом. Как вот застройщику действительно отличить недовольство качеством, да, строительства вот этого дома от этого самого профессионального потребительского террориста, который просто хочет получить компенсацию или неустойку? Вот есть же такие примеры?
0: Да. Ну, прежде всего, требовать какую-то компенсацию — это абсолютно законно, да, когда есть какие-то мелкие недоделки, недочеты. Но последнее время это действительно превратилось в некий бизнес приемщиков и юридических компаний, которые либо начинают скупать вот эти претензии изначально и ставят это на поток. Поэтому в целом я соглашусь, что, например, девелоперы ставят разумные ограничения на приемку, когда ты приходишь принимать сам, без каких-то суперпрокачанных там профессионалов-юристов, которые могут как бы вытянуть и максимально обременить девелопера своими претензиями. Но в целом, что я еще хочу сказать, понятно, что были введены моратории для борьбы с потребительским терроризмом, но, к большому сожалению, вот эти вот моратории, они не приводят к тому, что кипение как бы снижается, наоборот, если у людей нету вот этой вот законной возможности подать в суд, они начинают бурлить, и они переходят к акциям прямого действия, они могут выходить на какие-то несанкционированные массовые мероприятия, поэтому тут еще надо подумать. Иногда конфликтологическая стратегия может строиться на том, что девелопер понимает свою правоту, и это касается, например, какой-то градоразрешительной документации и конфликта с жителями, когда он говорит: ребята, ну, подавайте в суд, они нанимают адвоката, скидываются на него, и, соответственно, в суде решается, да, то есть не надо бояться судов, суд как раз хорошо может расставить точки над «и». Самое деструктивное — это прямое действие. Перекрытие дорог, штурм площадок, простаивание стройки, блокировка строительных площадок. Вот этих действий, конечно, стоит избегать, потому что простой стройки — это очень сильные и репутационные, и материальные.
1: Изучал ваш сайт, и вот в вашей типологии жилищные конфликты вокруг уплотнительной застройки вы называете самыми массовыми, да, когда вот рядом с домом строят еще один дом, и вот это вызывает какой-то гнев местных жителей. С чем связываете, вот почему люди так остро реагируют на изменения рядом со своим домом?
0: Вы знаете, опять же, здесь есть несколько факторов. В целом можно вспомнить того же зоолога, там, биолога Конрада Лоренца, который говорит о том, что нам, как человеческому виду, удобно общаться в малых группах, там, не больше 8 человек в день. И поэтому есть такой феномен, как урбанистический стресс, стресс в агломерации.

0: ситуациях, когда люди просто испытывают стресс от перенасыщенности нашего общения, перенасыщенности информации и так далее, и так далее. Но есть ряд именно наших любимых российских особенностей. У нас очень низкая мобильность. Все обычно жили или родились в том районе. Особенно это касается Москвы. Очень при этом достаточно все-таки скромная квартирография. Именно обеспеченность квадратными метрами, она меньше все-таки, чем в Западной Европе, в США или в Канаде. То есть если в Канаде там, по-моему, 70 метров на человека, то в России это чуть больше 20. И это перенасыщенность, опять же, районных чатов, которые претендуют на то, чтобы выполнять функции СМИ. И самое главное, вот здесь модная сейчас история от наших властей появилась, такой термин, как социальная архитектура, проектирование будущего. Все-таки у нас в последнее время горизонт планирования, он снизился. Да, мы не очень представляем, что будет там в следующем году и так далее, и так далее. Пандемия, опять же, в свое время очень сильно повлияла на психическое здоровье в мегаполисах. И это до сих пор остается. Поэтому люди находят в этой активности некая ситуация. Но здесь есть еще и позитивный некий такой фактор. Вы знаете, Игнат, так как у нас все-таки очень активно Москва строится и строится Подмосковье, и бывает, что вот именно молодые сообщества, где люди только приехали, я условно говорю, некие крупные города, например, Подмосковье, и там, например, конфликт является просто формой социализации, когда люди, которые приехали в это сообщество, и они никого не знают, они через эти локальные какие-то игры на территории находят себя. Вот еще хорошую работу можно вспомнить классического социолога Эрика Хоффера, да, который американский такой общественный мыслитель, философ, который называл этих людей истинноверующими, да, то есть истинноверующими в каком смысле? То, что они вот в этой борьбе, в общественных движениях находят себя. И если раньше, если вспоминать Советский Союз, у нас было очень серьезное там общественное движение, партия, люди там, условно говоря, со школы и до зрелого возраста себя там доходили, то сейчас такого нет. И вот в таких движениях люди тоже находят свой смысл.
1: А как потушить вот этот вот пожар этого конфликта, связанного с уплотнительной застройкой, да, со стройкой рядом с твоим домом? И кто этим должен заниматься? Застройщик или, допустим, власть города, муниципалитета?
0: Я думаю, здесь прежде всего должен быть диалог. К этому диалогу должны быть привлечены лидеры локальных сообществ, но при этом не надо отдавать градостроительную политику на откуп населению, потому что, ну, так нигде не происходит, да. Мы делегируем государству, городу право на, в том числе, строительство и на архитектуру, и они проходят процедуры, поэтому здесь, что еще очень важно, надо понимать, как устроен градостроительный конфликт. В центре обычно лидеры, да, это может быть 2-3 человека, да, они опираются на некую узкую касту, актив, который донатит, помогает, расклеивает, ведет информационную политику. И огромные, их, условно говоря, может быть там 8-10 человек. И огромная масса района, это 100 тысяч человек, это безмолвное как бы большинство, которое с интересом присматривается. Поэтому задача договориться и каким-то образом сделать так, чтобы лидеры вот этого протеста перевели свои требования в какие-то конструктивные требования, ну, например, требования по озеленению, требования по контролю за социалкой, водоводом, там, соцобъектов. И часто бывает, что если такой диалог возникает или их отвлекают на какие-то конструктивные вещи, и они понимают, что рядом, особенно, например, когда происходит ревитализация промышленной какой-то архитектуры, что новые жители — это же плюс, да, там, где раньше был какой-то завод, то сейчас появляются дома, и вот как только это понимается, как только с сообществами работают, то и конфликты исчерпываются. Но что еще надо понимать, что конфликтология — это не пиар. Пиаром никакую, значит, конфликтологический кризис потушить нельзя, потому что он живет в конкретных головах вот этих 10-15 людей, и до них очень сложно достучаться, это именно истинно верующие. В основном их можно либо отвлечь, либо перевести их требования в какой-то формат. И еще очень важный момент, этот диалог должен вежливо, с уважением к людям, с уважением к сообществам реализовываться, потому что если, например, привлекаются какие-то неграмотные ЧОПы, которые считают, что они вправе там каким-то образом исполнять полицейские функции, то это не так, да, в УК есть там закон о превышении полномочий ЧОПов, например, да.
1: Конфликтология в чатах подъездных, в чатах домов вы занимаетесь?
0: Мы их, безусловно, анализируем, но что еще очень важно, и это как раз хорошая история, почему пиар здесь не работает, потому что очень часто конфликты, то есть в чатах там нету какой-то конфликтологии, в чатах есть в основном обсуждение там тревожности внутренней души вот этих вот людей. Часто бывает, что вот это вот обсуждение о конфликтах, оно происходит в разных закрытых группах, и оно не поддается мониторингу. Именно поэтому наши коллеги-пиарщики часто вынуждены действовать не проактивно, а реактивно, гася какие-то там конфликты, которых можно было бы избежать, если бы мы просто знали эти группы, как-то за ними наблюдали, понимали, где они это обсуждают.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный, активный или опасный в этих комьюнити?
0: Если брать новостройки, то это очень интересная такая история. У нас же достаточно сейчас высокие вот эти вот ЖК, башни, десятки этажей. И можно вообще говорить о ЖК как новом СМИ 2.0, да, потому что если у вас там огромное количество чатов, то вы вот в этих чатах там генерится огромное количество информации. Ну, прежде всего, это скучающие люди. То есть можно так сказать, те люди, которые скучают, обычно что происходит вот в новых районах, особенно там на стыке, например, МКАДа или там в области, это такая классическая история, когда кормилец покидает семью в 5, а то и 6 утра, чтобы доехать в центр, поработать. И это, кстати, ситуация не только какая-то российская, для Восточной Европы это тоже свойственно, там Варшава, например, слишком дорого в Варшаве снимать, люди ездят там из пригородов, из других городов. И вторая половинка остается и скучает, и становится админом чатов этих сообществ, сама себя реализует. Поэтому если вот этих скучающих людей, тревожных людей чем-то занимать, кружки, клубы и так далее, то атмосфера в сообществе становится более здоровой.
1: Экологические конфликты, там, вырубка деревьев, потеря инсоляции, вот такие конфликты вы называете особенно опасными, потому что они основаны на ценностях, а не на интересах. Что это значит для переговорного процесса? Вот логика компенсации тут же не работает, вот ты просто против.
0: Ну, базово, мне кажется, вообще любой конфликт, он на ценностях, да, на стремлении человека отстоять свои права. Вот, что касается вырубки, действительно, это очень эмоционально. А почему? Потому что понятно, что зеленые насаждения, они компенсируются, но непонятно когда и непонятно где, и непонятно, как они отрастут. Поэтому здесь можно только что советовать девелоперам, если вы получили все разрешающие документы, проводить все вот эти вот вырубки как спецоперация, легально, если у вас есть право на вырубку, и быстро вывозить, соответственно, древесину, чтобы она не являлась какой-то такой вот визуальной картинкой, но при этом говорить о компенсационном озеленении и так далее, и так далее. Но в целом экология же, понимаете, это стало такой отдушиной людей, многих, которые хотели бы как-то сделать политическую карьеру, и понимая какие-то определенные особенности функционирования системы, они просто себя в этой экологии, в градозащите они находят, поэтому надо понимать, что бы ты ни делал, все равно это вот будет происходить. Видите, это так во всем мире и происходит.
1: Андрей Зайонц, основатель компании «Цифровая репутация», конфликтолог. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, Игнат.
1: Поменьше нам всем конфликтов.
0: Спасибо.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика.

0: Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Что это было? В эфире.
2: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
3: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта, и вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
1: Управляющий директор автоработы Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
5: Иран не стал для США быстрой компанией.
6: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
5: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
6: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
4: Резать лося.
8: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Доха.
9: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
10: Вы купили новую акцию, Вера?
11: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
10: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
11: Значит, хорошая акция. Надо брать.
9: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

пятница, 12:30, с новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Ашара. Сообщает Кремль, лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в экономической, гуманитарной и иных областях. Россия и Украина готовят еще один крупный обмен военнопленными в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подтвердила, что 24 августа Москва вернула Киеву 10 военнопленных. В ответ Украина сегодня передает 10 российских бойцов на территории Белоруссии. Суд Москвы заочно арестовал корреспондента газеты «ФАС» Михаэля Мартинца в рамках уголовного дела о разжигании ненависти или вражды после слов об убийстве русских. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист спросил, что

европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. После этого в интернете была создана петиция с требованием уволить его. Законопроект о покупке новостроек в рассрочку после ввода объекта в эксплуатацию планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит финансировать проекты в условиях высоких ставок по ипотеке. Более 70% действующих депутатов Государственной Думы планируют переизбираться в 9-й созыв, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям». По его словам, за прошедший месяц после завершения пленарной работы Госдумы было инициировано 47 законопроектов, 68% из них внесли депутаты. Рассматривать уже их будет следующий созыв, 9-й, после выборов, которые состоятся в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максе.

0: 12:32 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. В начале этой части сообщение из Кремля. Путин проинформирован об итогах контактов с директором ЦРУ Рэдклиффом. Это сообщает пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что преждевременно говорить о влиянии контактов директора ЦРУ со спецслужбами России на вывод из кризиса отношений России и США. Контактов Путина и директора ЦРУ Рэдклиффа не было, также сообщил Песков. А теперь к теме последствий атак украинских беспилотников на инфраструктуру Wildberries. Склад ВБ в Котовске в Тамбовской области полностью сгорел после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов. Число пострадавших выросло до 2. Это сотрудники логистического центра, их госпитализировали. Marketplace сможет оценить ущерб только после того, как спасатели потушат пожар в Котовске, сообщил радио РБК представитель Wildberries Andrus Дмитрий Борщевский.
1: Сейчас все силы направлены на локализацию возгорания. После завершения работ и получения разрешения от профильных органов специалисты проведут оценку состояния территории и инфраструктуры объекта. Для исполнителей и работников логистического центра в Тамбовской области будут реализованы такие же меры поддержки, как и для сотрудников других логистических объектов компании, оказавшихся во внештатной ситуации.
0: Добавлю, во время запуска склада год назад в руководстве ВБ указывали, что 2/3 сотрудников – это жители Котовска, а теперь им помогут найти новую работу, заявил глава региона. Общая площадь склада составляла 108 тысяч квадратных метров. Мы подключаем к эфиру руководителя группы компании «Авокадо», эксперта в области интернет-торговли Сергея Чермашенцева, который сегодня был на складе Wildberries в Котовске и лично видел, как там тушат пожар. Сергей, приветствую. Расскажите, как действовали спасатели и что уже можно сказать о масштабе разрушений на складе?
2: Ну, масштаб разрушения таков, что остались только стены, кровля рухнула, была привлечена авиация для тушения, то есть я это лично наблюдал, как вертолет тушил пожар. А склад, по моим оценкам, я с нескольких точек его смотрел, потому что все оцеплено вокруг, никого не пропускают, всех сотрудников эвакуировали на площадке, на стоянке до сих пор остаются машины. Вот я с нескольких точек посмотрел, то есть объехал его вокруг, потому что он так в отдалении находится, так скажем, от поселка новый. И со всех сторон я понял, что остались только стены, то есть кровля рухнула. Ну и вообще, когда привлекают авиацию для тушения, уже возникает такой момент, что товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Также не стоит забывать, что данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные, назовем таким образом, он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Это вот то, что мне удалось посмотреть с того расстояния, на которое нам разрешали подходить, потому что все вокруг оцеплено, я повторюсь еще раз.
0: Ну вот, собственно, про первый удар, чуть подробнее, точнее, то, что было после него. Сергей, да, 18 июля была первая атака на этот склад. Вот после этой даты, как много вообще посылок туда приходило? То есть повлияет ли это в итоге на отгрузки и доставку товаров? То есть время увеличится, ожидание?
2: Во-первых, отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем продаж сам по себе. Ну, не объем продаж, а объем обработки товара. Следовательно, слоты для того, чтобы отгрузить товар, они сокращались, и их было сложно поймать. Поэтому, как обычно, раньше мы туда не возили уже все, потому что невозможно было привезти. Но с этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас объем, вернее, время именно доставки товара, то есть вот в этом направлении. А то, что селлеры, изначально мы уже не могли даже понять, что там оставалось, да, потому что после атаки информацию нам не давали, потому что велись следственные действия. А сейчас я так предполагаю, что уже все, что было на Котовске, этого больше нет. Поэтому сейчас только увеличится время доставки, активности селлеров, поэтому складу вывоз, привоз туда нового товара, он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
0: А можно говорить о том, что уже после первой атаки селлеры, собственно, на склад в Котовске практически ничего не завозили, переходили на другие площадки, на Озон, там, Яндекс.Маркет или Авито?
2: Я скажу так, что даже при желании селлера привезти на склад Котовска, это было крайне проблематично сделать, потому что склад в основном не принимал поставки от селлеров. Также селлеры, да, они сменили, то есть мы сменили стратегию продвижения в вообще реализации товара. И даже до атак, которые происходили на Wildberries, мы уже меняли стратегию, чтобы как можно больше продавать именно со своих складов, либо через другие каналы. Потому что если мы посмотрим статистику, то мы с вами увидим, что количество селлеров на Wildberries сократилось, но при этом объем продаж вырос. То есть в основном это крупные селлеры, у которых были на особых условиях, им было выгодно продавать мелким селлерам. Достаточно сложно было выходить на маркетплейс уже в последнее время, потому что очень большая конкуренция. И, следовательно, вот сейчас все, что я смотрю по нашим маленьким селлерам, которые продают, я вот просто до эфира пробежался. Ну, последняя поставка это была вот перед атакой 18 числа.
0: Благодарю. На связи со студией был руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, которые пострадали от атак украинских беспилотников на объекты РВБ. Для пострадавшего бизнеса, среди прочего, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 26 года по июль 27. После этого за должность можно будет погашать равными долями в течение года.
3: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
0: 12.39 в столице. Прямо сейчас смотрю на терминал. Индекс Мосбиржи переходит отметку 2100 пунктов. Прямо сейчас 2102. Вчера был тоже такой небольшой рост на фоне приезда директора ЦРУ в Москву. Сегодня опять падение. В общем, такая волатильность индекса продолжается. Конкретнее о том, что происходит на рынках прямо сейчас, расскажет финансовый обозреватель РБК Александр Павлов.
3: Рынки на РБК.
4: Я лишь уточню, что накануне индекс Мосбиржи даже вырос на больше, чем на 2% и отыграл потери начала недели. Вот такой был удачный рейс главы ЦРУ. Но сегодня действительно в минусе почти уже 0,9. То есть идем к проценту потери сегодняшнего дня. И вот зависли около отметки 2100 пунктов. В Альфа-инвестициях отмечаю, что как раз вот этот импульс от визита в Москву главы ЦРУ выдохся. Инфраструктурные риски сохраняются. А кроме того, поддержку уровня, который оказывали высокие цены на нефть, больше не оказывают, потому что нефть у нас сегодня уже $85 за баррель. В течение дня было даже 84, то есть ниже этой отметки, если говорить про лондонскую биржу ICE. Несколько новостей было по поводу нефти. Axios писал, что Марко Рубио сообщил союзникам о приостановке ударов по Ирану, и США сосредоточились на экономическом давлении, а Иран и Оман договорились о совместном создании временного судоходного канала в Ормузском проливе. Если смотреть

0: сегодня на российских нефтяников, то «Лукойл» 0,7% в минусе, «Роснефть» показывает около нулевую динамику, а «Татнефть» 0,5% тоже теряет, то есть мы видим, что сильно бумаги российских нефтяников не снизились на фоне падения цен на нефть, если говорить про сегодня. Но продолжается парад отчетов у нас сегодня. Это и Мосбиржа, которая рассказала о результатах за второй квартал этого года. Чистая прибыль выросла на 4,7% до почти 15,8 миллиардов рублей. Комиссионные доходы увеличились на 25% год-году до 22,3 миллиардов рублей. Это важный показатель для Мосбиржи, для площадки. При этом операционные расходы составили почти 13,5 миллиардов, и это рост почти на 10,5%. Если говорить про акции прямо сейчас Мосбиржи, то они в минусе, но следуют тренду сегодняшнего дня. Группа «Астра» также отчиталась за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль выросла на 67% до 1,1 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 17% до 7,8 миллиардов рублей. Отгрузки, важный показатель тоже для компании, на который важно смотреть, выросли на 27%. В самой компании говорят, что у бизнеса сезонная выраженность, и 70% вот этих самых отгрузок как раз приходится на второй полугодие, на результаты которого и надо будет смотреть. Ну, если говорить про акции «Астры», то после выхода отчета прибавляли больше 1,5%, при том, что утром были в минусе на 2%, сейчас у бумаг около нулевая динамика. Чистая прибыль Т-банка в январе-июле 2026 года выросла в 4 раза год-году. Банк заработал 107,3 миллиарда рублей по РСБУ, говорится в сообщении в материнской компании Т-технологии. Количество активных пользователей экосистемы Т за год выросло на 600 тысяч до 34,1 миллиона пользователей. И если говорить про бумаги Т, то они тоже теряют 0,4%, но следуя тренду сегодняшнего дня. А вот есть приятные новости для инвесторов. Впрочем, не все инвесторы отреагировали на них позитивно. Это дивиденды. Дивиденды, и я начну, пожалуй, с дивидендов «Новатэка». Рекомендовал совет директоров выплатить их по итогам полугодия. Это 35,5 рублей на акцию, дивдоходность 3,76. Последний день для покупки 9 октября. И тут важно отметить, что уже третий год подряд промежуточные дивиденды «Новатэка» не меняются. Это 35,5 рублей. Ну и сами бумаги показывают около нулевую динамику. А вот в минусе «Норникель». Он тоже, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды. Это рубль 85 копеек на акцию за первое полугодие 2026 года. И дивдоходность около 1,5%. Тут стоит отметить, что «Норникель» возвращается к дивидендам впервые с 2023 года. Но, видимо, инвесторы не очень обрадовались размеру дивидендов, рассчитывали на большее. И в ассоциации брокеров предложили Минфину включить сервисы профучастников в белые списки Минцифры. В письме на имя замминистра, которое есть распоряжение РБК инвестиций, говорится, что доступность электронных сервисов имеет системное значение для развития российского рынка. В ассоциации отметили, что на фондовом рынке важную роль играют розничные инвесторы, и они должны иметь возможность без преград реализовывать свои права, а более половины трафика приходится на мобильную связь, перебои с которой могут создавать риски для торговли на фондовом рынке. Подробнее о том, что ответила Минцифры РБК инвестиции, можно прочитать на сайте. Обязательно заходите и читайте статью про это. И в конце, курс валют юань на Мосбирже сейчас выше отметки 12,5 рублей и прибавляет 0,6%.
1: Благодарю. С последними новостями рынка в студии был финансовый обозреватель РБК Александр Павлов. Далее к теме предстоящего учебного года. Напомню, 1 сентября уже менее чем через неделю. Телефоном на уроках официально не место. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, исключение экстренные ситуации и угрозы жизни или здоровью. Как это будет работать на практике, что делать родителям, которым важно оставаться на связи с ребенком, выясним на связи со студией сопредседатель и исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный». Национальный родительский комитет Юрий Оболонский. Юрий, приветствую. Как вы оцениваете вот эту новость? Родители скорее поддержит вот этот запрет или все-таки опасается, что потеряет связь с ребенком, хотя, ну, как по мне, вот я тоже родитель, ну, нет связи с ребенком, когда он на уроке. Я же не буду ему звонить, когда он на математике.

0: Америки, например?
1: Конечно. Ну, во-первых, я хотел поздравить всех родителей, и вас в том числе, с то, что 1 сентября наступает. Мы к нему подходим и будем уже начинать вместе с детьми нашими, внуками, учиться, помогать им в этом деле, в том числе и директорам школ, и преподавателям. Это проблема, скажем, присутствия телефона в классе обсуждается уже последние, наверное, лет 6 Национальным родительским комитетом. Мы провели огромное количество дискуссий как в научной среде, среди родителей, преподавателей, директоров школы. Ну, мы пришли все к единому мнению, что в классе телефон не должен присутствовать, потому что он отвлекает, во-первых, ребенка от занятий, получения знаний. Во-вторых, он уменьшает преподавателю вести урок, скажем так, бесконечными отвлечениями, замечаниями и так далее и тому подобное. Поэтому мы единогласно можем сказать, что это хорошая новость. Вот. А то, что касается безопасности экстренных звонков, то телефон, он же присутствует. Это не означает, что он отсутствует, грубо говоря. При входе в школу можно спокойно в ячейку положить телефон. И когда будет нужно, ребенок может выйти, взять телефон, и если ему плохо или ему нужно поехать домой по какому-то экстренному случаю, по самочувствию или еще какой-то ситуация происходит, то или может этот телефон находиться непосредственно у преподавателя или руководителя класса.
0: Вот, кстати, Юрий, да, вот именно про механику, как этот закон будет, как это нововведение, точнее, будет работать. Я вот лично подходил к классному руководителю, задавал вопрос прямой. Вот, мол, как, Галина Ивановна, вот как вы, почему вы не забираете телефон у детей? Она мне ответила удивительную вещь совершенно. Вы знаете, говорит, я забираю телефон у детей, и потом родители приходят и жалуются директору, что я могу сломать этот телефон. Ну, то есть тут стираются грани здравого смысла, на мой взгляд. Вот как это будет работать?
1: Согласен. Я думаю, что это тактически все-таки. Вот это стратегическое решение, которое мы с вами обсудили, тактические ходы, я думаю, должны обсуждать на классных собраниях родители, родительские комитеты, управляющие советы и директора школ, где должны принимать решение, как лучше хранить телефоны. Вот по мне, конечно, лучше бы, чтобы были ячеечки, где, например, дети раздеваются, переодеваются, и отдельные ячеечки были бы, где мог бы под замочек ребенок положить телефон, было бы идеально. Но если он будет там, естественно, под присмотром, там все равно кто-то смотрит, обычно какой-то ответственный товарищ, который на входе, он смотрел за эту ситуацию, чтобы все было в сохранности, или у классных руководителей. Я думаю, это все просто издержки на самом деле, и психоэмоциональная акцентуация отдельных родителей, не более того.
0: Вот насколько это действительно серьезная проблема для родителей, прежде всего, потому что, ну, действительно, я когда услышал это от классного руководителя, я, естественно, начал задавать дополнительные вопросы, мол, а как это вообще нормально?
1: Есть проблема, но это проблема коммуникации, еще раз говорю, это проблема коммуникации, прежде всего, и самое главное, значит, там плохо работает родительский комитет или управляющий совет. Обычно управляющий совет или родительский комитет вместе с директором, общаясь с родителем, принимает решение, каким образом воплощать те или иные решения, то Минпроса там, или образование, просвещение, и тем более в рамках указов, и тем более обсуждаемых очень давно. Поэтому, а каким образом это? Это все-таки тактика, она должна использоваться не каким-то директивным способом, а вот чтобы родители вместе с директором решили, каким образом это сделать. Удобно для всех, чтобы, с одной стороны, это было контролируемое, б, это доступно в экстренных случаях ребенку, чтобы был доступ к телефону, чтобы он набрал родителя, и они каким-то образом решили ту или иную проблему, которая возникла.
0: Вот дети не будут бунтовать против такого запрета? Постоянно будут терять ключики от этих вот шкафчиков, там, постоянно проситься, мне надо срочно позвонить и так далее?
1: Я же говорю, бунтовать дети, они у нас для этого и есть, скажем, мы сами с вами проживали детство и тоже были, наверное, бунтарями каким-то образом. И в каких-то случаях нам тоже что-то не нравилось. Но порядок есть порядок. Если, скажем так, большинство приняло это решение, тем более это действительно мешает, но и так далее. А нужно убедить, рассказать, довести до ребенка, что так будет.

0: долларов и создать более 3000 рабочих мест. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Иран Натан Эйсмонт уверен, что такой амбициозный проект в стиле Илона Маска.
1: Это звучит, по крайней мере, для неподготовленных, просто как фантастика. Я для примера давайте вам вспомню лучшие по числу запусков. Времена, это уже, наверное, Россия была, не СССР. Это число запусков протонов. Она примерно такая же, как Falcon Heavy. 13 запусков в год. Это удивительно, что такого рода планы, пусть они где-то созревают в тишине, трудно в это можно поверить, хотя вы знаете, как как-то с Маском во многие вещи, которые он действительно реализовал, тоже казалось фантастикой. Я напомню, сколько аппаратов сейчас в эксплуатации. 10 тысяч. Если бы мне об этом сказали 5 лет назад, в это поверить нельзя. Возвращаемый носитель. Даже ладно, бог с ним, возвращайся. Возвращаемая вторая ступень. Это невозможно. Почему-то у Маска это получается. Сказать, что Маск бьет рекорды, это еще не полностью все сказали.
0: Сейчас все пуски прототипа космического корабля Starship осуществляются с космодрома Starbase в Техасе. Глава Института космической политики Иван Моисеев, впрочем, новый проект оценил со скепсисом.
2: Такой пищи, конечно, не будет, столько не выдержит ни космодром, ни вообще экономика. Теперь по поводу того, как расположены места в космосе между странами. На первом месте США, на втором Китай, на третьем Россия. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться именно космическую активность в совокупности, вот цифры, в общем-то, для России не очень хорошие. Где-то 70% всей космической деятельности это США, 22% это Китай, 3,5% это Россия.
0: Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что человечество колонизирует Луну и Марс. И далее цитата: «Наше поколение застанет первой миссии». Конец цитаты.
3: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх. И все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: классика денег.

0: Афоризмы великих людей.
1: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
0: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать.
5: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
6: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
7: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
0: РБК в цифрах.
1: 15 тысяч тонн разноцветной пудры и сотни священных костров за одну ночь. Таков размах индийского фестиваля красок Холи. Во время праздника стираются кастовые границы, а улицы превращаются в живой калейдоскоп. Чтобы полностью смыть натуральные пигменты с кожи и волос, может потребоваться более 10 часов.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Час дня с новостями. Ася Касьянова. Встречи директора ЦРУ Джона Рэдклиффа с Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, были контакты по линии спецслужб. Президенту обо всем докладывают, добавил представитель Кремля. Пока преждевременно говорить о том, насколько эти контакты скажутся на выводе российско-американских отношений из глубочайшего кризиса, отметил Песков. Рэдклифф прилетел в Россию накануне. Число погибших подростков от атаки дронов на детский центр в Краснодаре выросло до 4. Умерла 14-летняя девочка. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова Белова. 6 детей остаются в больницах. Краснодарский край столкнулся с массированной атакой беспилотников в ночь на 24 августа. Владимир Путин в разговоре с лидером Сирии Ахмедом аш-Шара подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в экономике, гуманитарной и иных областях. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск агрохолдинга «Мираторг» к блогеру Станиславу Васильеву о защите деловой репутации, сообщила РБК пресс-служба компании. Ранее Васильев опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором, в частности, затронул ситуацию с массовым забоем скота в Новосибирской области.

0: и связал ее с деятельностью Мираторга. Отдельный сюжет о компании получил название «Мираторг против фирм». Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года, а не с 1 сентября 2026-го, сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Поступившие на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться. Дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Больше новостей на сайте РБК.
1: Столица, 13 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа смотрим на ситуацию на рынках. Коротко, индекс Мосбиржи по-прежнему в красной зоне. Сейчас теряет 0,7%, но удерживает позиции чуть выше отметки в 2100 пунктов. 2102. Нефть марки Brent в минусе на 3%. $85.98 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 14 копеек. Евро 98.18, юань к этой минуте 12 рублей 53 копейки. В ближайшие полчаса темы нашего эфира. Ставки по депозитам растут. Как это может отразиться на ключевой ставке, выясним. Власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под индивидуальное жилищное строительство. Насколько эта инициатива реальна? Ну а прямо сейчас к теме визита директора ЦРУ в Москву. Владимиру Путину доложили о контактах директора ЦРУ Джона Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Рэдклифф приезжал в Москву вчера, 25 августа. Содержание переговоров в Кремле не раскрывают. При этом Песков назвал сохранение контактов между спецслужбами России и США позитивным процессом.
2: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Напомню, глава ЦРУ неожиданно прилетел в Россию вчера. Во вторник на военно-транспортном самолете ВВС США борт приземлился во Внуково. У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным, директором ФСБ Александром Бортниковым. Некоторые эксперты предполагают, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными. Какие еще версии обсуждают зарубежные СМИ, расскажет Кирилл Леонов.
3: Это главная загадка для всего мира сейчас, и пишут об этом абсолютно все СМИ. И мне понравилось объяснение газеты Washington Post, которая пишет, что самолет C-17A Globemaster 3, на котором прибыл Рэдклифф, это основной тяжелый транспортный самолет Министерства обороны, и он особенно ценен для важных дипломатических визитов, так как позволяет перевести специализированную технику, электронное оборудование и вспомогательный персонал при необходимости. Но при этом конкретная цель миссии и характер груза на борту официально не были раскрыты ни Пентагоном, ни Министерством иностранных дел России. Напомню, что поначалу в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом самолете вообще или о его прибытии. После начала СВО, напомню, между Москвой и Вашингтоном действует взаимный запрет на полеты. Это одна из антироссийских санкций. Ну а в эфире американского телеканала CBS подчеркнули, что перед этим визитом с украинской стороной договорились о прекращении атак на время прибытия Рэдклиффа.
4: Это первый известный визит Джона Рэдклиффа в Москву в качестве директора ЦРУ. Поездка была засекречена, но системы отслеживания полетов зафиксировали американский военный самолет, входящий в российское воздушное пространство над Москвой. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Официальные лица США попросили украинцев приостановить атаки, пока Рэдклифф находится на месте. Источники сообщили, что директор ЦРУ был там для встреч, но не уточнили, с кем именно. Визит состоялся всего через 2 недели после того, как американский морской пехотинец ветеран Роберт Гилман был освобожден из российской тюрьмы. 6 американцев все еще находятся под стражей. Россия также активный торговый партнер Ирана. В понедельник Белый дом предупредил страны прекратить вести дела с режимом, иначе им грозят санкции.
3: Последний раз подобный самолет прилетал в Москву в январе, и в тот момент судно перевозило переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, поскольку США пытались выступить посредником в достижении перемирия между Москвой и Киевом, и эта встреча была чуть более чем за месяц до

0: начала войны с Ираном. Тоже серьезное потрясение. Боюсь расстроить, что никто точно не знает, в чем действительно была причина визита. Чаще всего называют обмен заключенными, но формулировка «контакты между спецслужбами» как причина вызывает вопросы в вероятности такой теории. BBC уверены, что это некие непредвиденные обстоятельства, которые вызывали молниеносную реакцию США. Ну а я же нашел самый полный перечень возможных причин, который озвучил политолог из США в эфире одного из немецких телеканалов.
1: Прежде всего, это вопрос того, как Россия усиливает удары баллистическими ракетами в Украине, угрожая зимой оставить страну без воды, электричества и прочих жизненно важных ресурсов. Владимир Путин и некоторые другие российские официальные лица периодически намекают на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте, если возникнет угроза самому существованию России. Это тоже важный аспект. Кроме того, следует учитывать события в Европе, в том числе в Германии. Использование беспилотников со взрывчаткой в странах Западной Европы, Прибалтики и Польши. И, наконец, Иран. Из различных источников известно, что Россия передает иранской стороне разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке.
0: Но туман пока не развеян полностью. Как сообщает ABC News, ни ЦРУ, ни Министерство обороны и даже военно-воздушные силы США не комментировали информацию о прибытии Рэдклиффа в Москву.
2: Предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встречался с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. А также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стали, цитата, «перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины». Конец цитаты. Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». По словам замглавы правительства, население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров более 60 миллионов приходится на индивидуальное жилищное строительство. Государство намерено активнее развивать именно этот сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
3: 63% населения страны сегодня по социологическим опросам хотят жить в ЖСе. Это непростая задача, потому что мы за последние годы, строя такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки, выбрали дороги, на которых можно было строить инженерные сети. И сейчас новый толчок к развитию, он, конечно, требует от нас неординарных мер. Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков. Мы готовим возможности те участки, которые сегодня переведены, но не строятся в каким-то причинам. И мы вообще даже рассматриваем возможность, что людям, кто хотят дать возможность бесплатно земельный участок, в случае, если они за 3 года построят и зарегистрируют дом. Даже такие меры мы готовим.
2: По данным Минстроя, доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала в июле помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 2026 года в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов. А на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов. Далее к теме депозитов. Ставки по ним растут 5-ю неделю подряд. Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках приблизилась уже к отметке в 13% годовых. Следует из данных платформы Финуслуги. Условия улучшились почти по всем срокам, кроме вкладов до 3 месяцев. Сейчас интересны не только короткие депозиты. Банки повышают ставки и по длинным вкладам, поэтому нынешнюю доходность можно зафиксировать на более длительный срок, рассказал Илья Приходько Ирине Савельевой, зампред правления Фора Банка. Дмитрий Орлов.
4: Банки нуждаются, естественно, в ликвидности. В период преддверия активного сезона делового, естественно, деньги нужны. И более того, мы знаем, что на рынке, на финансовом существует некий дефицит ликвидности. Соответственно, банки пытаются привлекать средства у населения, у юридических лиц, вот таким вот образом повышая ставки.
5: Дмитрий, то есть момент для того, чтобы принести деньги в банк, сейчас хороший?
4: На мой взгляд, действительно, не самая лучшая ситуация. И повышаются ставки в том числе по долгосрочным вкладам. А это очень интересная тенденция, поэтому действительно можно сейчас попробовать зафиксировать ставку на более длительный срок.
5: Если не секрет, у вас вклад на какой срок?
4: У меня вклады краткосрочные, потому что все-таки по краткосрочным вкладам ставки выше.
5: А почему длинный срок не рассматриваете сейчас?
4: Золотое правило – это диверсификация. Соответственно, что-то есть в депозитах, что-то есть на финансовом рынке. Вот для депозитов я все-таки выбираю короткий срок.
5: Состоятельным россиянам сейчас тоже лучше принести деньги в банк на короткий срок. Не является индивидуальной рекомендацией финансовой, но все-таки.
4: Я

0: рекомендую всегда диверсифицировать свои средства. И сейчас рассматривать депозиты, ну и в принципе, как и полгода назад, как и год назад, в общем-то, очень хорошая возможность и хорошая рекомендация.
1: А на что еще обращать внимание при выборе вклада, кроме ставки?
0: Можно посмотреть на те условия, которые предлагают банки в части, допустим, досрочного расторжения, по какой ставке вы получите свои средства обратно, если заберете их. Вполне возможно, есть дополнительные преимущества по использованию других продуктов, например, там, бесплатные дебетовые карты, либо повышенная ставка на накопительном счете. То есть дополнительные опции, они, в общем-то, тоже имеют место быть.
2: Дмитрий, наши слушатели пишут в Телеграм: банкам выгодны короткие вклады, чтобы потом клиентам не переплачивать. Вы с этим утверждением согласны?
0: Ну, знаете, банкам не то, что это выгодно, но это вполне нормальная ситуация, когда банки управляют своей ликвидностью, своими средствами, и, естественно, чем дешевле мы привлекаем средства на рынке, тем, собственно говоря, больше тоже дешевых кредитов мы сможем выдать. Поэтому, действительно, на короткий срок, если мы привлекаем более дорогие деньги, то в дальнейшем все-таки есть расчет на то, что ставка понизится и сможем привлекать дешевле.
1: Дмитрий, по вашим прогнозам, что будет со ставками дальше? Когда они начнут снижаться и как сильно, если начнут?
0: Имеет смысл, в принципе, ориентироваться на те прогнозы и на те заявления, которые делает Банк России. Сейчас достаточно осторожная позиция в части понижения ключевой ставки, но при этом прогнозы достаточно сдержанные, поэтому, может быть, к концу года мы увидим еще понижение ключевой ставки.
3: При этом средняя максимальная ставка по вкладам остается ниже 13% годовых с конца мая. До этого она держалась выше этой отметки с октября 2023 года. Спрос на установку электрозарядных станций вырос на фоне перебоев с топливом. Об этом пишет «Коммерсант». На фоне кризиса все больше людей пересели на электрокары и перевели гибриды в электрорежим. В Москве на одну станцию сейчас приходится в среднем уже 6 зарядных сессий в день против 4 в мае. В результате образовалась новая проблема. Слишком большая нагрузка на ЭЗС, а у них, в свою очередь, нехватка электроэнергии. На связи основатель компании по производству зарядных станций для электромобилей «Реват» Кирилл Васильев. Кирилл, приветствую. Итак, все ли правильно я изложил? Вот вы фиксируете вот эти проблемы и теперь нехватку электроэнергии.
4: Да, добрый день. Ну, мы фиксируем существенное увеличение количество людей, пользующихся электрозарядными станциями. Очень большое увеличение есть со стороны больших гибридных автомобилей, те же самые «Лисяны». Вот хороший пример сейчас трасса М4, Москва-Краснодар, вот буквально недавно сам проезжал и видел очереди на зарядных станциях, чего раньше вообще никогда не бывало, когда там стоишь 600 человек в очереди и ждешь, пока зарядятся как гибридные автомобили, так и обычные электрички. То есть сейчас на фоне кризиса бензина, очевидно, услуга по зарядке электротранспорта стала пользоваться существенно большей популярностью.
3: Кирилл, а вот спрос на электрозарядные станции в этой связи, естественно, вырос, это понятно. А на какие именно? То есть быстрые зарядные станции, судя по всему, сейчас более популярны?
4: Да, основной спрос на станции – это именно быстрые зарядные станции. Во-первых, у них более понятная математика окупаемости для инвестора, который устанавливает такое оборудование. Потому что медленная зарядная станция требует очень специфических условий, чтобы быть окупаемой. И видно более интерес со стороны именно инвестиционных кругов, кто планирует развитие крупных сетей электрозарядных станций. Когда мы говорим не о единичных установках, а десятки станций и далее по списку.
3: Ваши продажи вот в этой связи увеличились в последние месяцы, если не секрет, то на сколько?
4: У нас достаточно длинный цикл продаж, поэтому с учетом развивающегося кризиса мы пока существенного увеличения не видим. Мы видим существенное увеличение интереса, но не существенное увеличение самих продаж. То есть цикл продаж оборудования в виде электрозарядных станций подразумевает под собой планирование локации, выделение энергетических мощностей и далее по списку, что занимает в среднем в районе 6 месяцев до момента, когда мы ударили по рукам и поставили оборудование. То есть сейчас самое начало этого топливного кризиса, и если, не дай бог, он будет продолжаться в таком же темпе, то мы это увидим, я думаю, где-то ближе к ноябрю.
3: А можем ли мы сейчас уже говорить, Кирилл, что происходит в своем роде такой инфраструктурный скачок, что ли, в развитии как раз-таки вот этих зарядных станций, потому что неоднократно говорилось о том, что машин становится больше, а вот зарядные станции, их количество не поспевает просто за спросом.
4: Ну, это не совсем так. Количество зарядных станций напрямую зависит от количества электротранспорта. Существенных скачков в росте продаж

0: сектора транспорта, вот чтобы говорить, что в 10 раз увеличилось и так далее, не происходит. У нас все-таки электромобиль – это история достаточно дорогая в связи как с утильсбором, так и, в общем-то, с ограниченностью предложения на рынке по новым автомобилям. И все, что связано с электрозарядными станциями, напрямую зависит от количества автомобилей. То есть сейчас по средним оценкам есть порядка 4000 общедоступных быстрых зарядных станций, в принципе, по России. Эта величина недостаточная, но она не настолько сильно отстает, как могло бы показаться. То есть взвешенная величина, которая сейчас для нашей страны была бы оптимальная, в районе 8000. То есть это достаточно небольшая разница между тем, что хотелось бы, и тем, что есть сейчас. Главная проблема, которую испытывают инвесторы, которые устанавливают зарядные станции, это большей частью отсутствие прогнозируемого спроса на электроэнергию, ну, именно со стороны электромобилей. Для этого нужно просто увеличение количества электротранспорта на дорогах.
1: Кирилл, а кто чаще обращается к вам все-таки? Это вот физические лица? То есть насколько стало популярно условно у себя дома поставить электрическую зарядку? Или все-таки это больше бизнес?
0: Больше бизнес. Я вам скажу, как физическое лицо, которое с 17-го года ездит на электромобилях, и я, и супруга, вы будете смеяться, но у меня дома не стоит электрозарядная станция. То есть я заряжаюсь от обычной 220 вольт розетки. То есть когда у человека есть электромобиль, и у него есть где заряжаться, ему не нужно специальное оборудование. Обычного зарядного устройства, идущего в комплекте, который втыкается в розетку 220 вольт, более чем достаточно. Оборудование, которое требуется именно для зарабатывания денег, вот когда мы говорим про зарядные станции, это и есть тот бизнес, который пытается из этого построить крупные сети. Ну, соответственно, наш основной клиент – это все-таки крупные сети, кто строит из этого большой системный бизнес по предоставлению услуг по зарядке электромобиля как на трассах, так и в городах.
1: Благодарю. На связи со студией был основатель компании по производству зарядных станций для электромобилей «Ревот» Кирилл Васильев. А сейчас исправляемся, реагируем на обратную связь. Наши слушатели в последние дни в телеграмме радио РБК пишут, что мы слишком много внимания уделяем Канье Уэсту. Героине программы «Да или нет» — оперная певица, солистка Большого театра России Динара Алиева. Все тонкости выступлений в «Ла Скале», нюансы исполнения оперы «Пуччини», «Тоска» и неканоничное шоу для китайской публики. Обо всем этом и не только она рассказала Надежде Сережкиной.
2: «Да или нет».
3: Опера задумана как язык очень универсальный. Но все же, замечаете, что публика из разных стран как-то иначе воспринимает одно и то же произведение?
4: Сегодня век вообще режиссерский, и многое зависит от концепции режиссеров. У меня были опыты, там, допустим, в китайском театре, исполняла «Русалку», там все было настолько современно, с 3D-форматами, там, я не знаю, с кинотеатром, в 3D-очках сидели люди в зале, смотрели какие-то картинки. Стандартом остаются только вокалисты и дирижер, оркестр и музыка, которую мы исполняем. То есть это неизменно. И либретто, по идее, невозможно изменить. Но бывают такие еще режиссеры, которые иногда даже меняют что-то там, делают какие-то дополнительные паузы. Допустим, да, в германских театрах очень часто вставляют какие-то реплики на немецком языке. А так, сегодня век такой, что, видите, все можно довести до фильма просто практически на сцене.
3: Вот итальянцам можно «Русалку» продать, как в 3D-очках и с водой на сцене?
4: Вот итальянская публика, конечно, они больше такие консервативные. Люди приходят такие, знаете, они на такие вердевского стиля. И не дай бог ты куда-то там неправильно нотку спел, там начинают они букать, есть такая «бу», кричат в зале, протест, что что-то не то. Даже у меня был спектакль, где они кричали из зала всякие неприличные слова, но не в мой адрес. Слава богу, я прошла этот экзамен тогда. Не «мамма миа», а там есть другие слова.
3: А подход режиссеров. Давайте самое удивительное ТЗ, которое вы слышали за свою карьеру.
4: «Аида», большой театр, но постановка итальянского режиссера. Он сын Монако, известного тенора. Он, например, как ни странно, что он сын певца, он был не сторонник вот этих вот, знаете, клише таких застарелых. Руки там, пафос какой-то. Вот у него все более живое было такое. Он хотел Аиду как животное на сцене видеть. И там реально сцена была такая у нас сложная, где просто были такие падения. Я весь спектакль пела на коленниках. Там такие падения реальные, как трюки просто. Как бы остаться живой.
3: Как будто сейчас для того, чтобы выступать в опере, уже не

0: достаточно просто хорошо петь.
1: Это вообще уже давно недостаточно. Да, все, что было связано раньше, вышла певица, красиво спела музыку, сейчас практически это все стирается на нет. Певец, он должен быть настолько мобильным на сцене и уметь делать все. Иногда даже просят, может быть, даже колесо, но я не могу.
0: Динара, а на качестве партитуры вот эти все новые требования не сказываются?
1: Есть проблема того, что за счет режиссеров иногда очень страдает качество пения. Мне повезло, что я имею такую профессиональную основу техническую, вокальную. Но когда ты этого не имеешь, а что сегодня чаще происходит, берется молодой артист и начинают вот так его везде терзать, мотать режиссеры, то, конечно, да, там качество страдает. Известнейшая история была дирижера Тимирканова, когда он просто положил палочку в итальянском театре и сказал: «Я не буду дирижировать Евгений Онегин», потому что ему не понравилось все, что происходило на сцене.
0: Остается ли итальянский язык основным языком оперы?
1: Просто больше опер написано на итальянском языке. У Верди только 26 опер. Все композиторы, которые писали на итальянском языке, это самое, что для нас такое, знаете, масло для голоса. Лично мой голос, он подходит для итальянской музыки больше. А есть такие голоса, которые больше немецкую музыку лучше поют, там Вагнера того же и так далее.
0: Может быть, вы видите, что здесь есть тренд на то, что больше языков начинают проникать в оперу и становиться универсальными языками в мире?
1: Но я вам скажу другое. Когда певец поет на сцене, практически не всегда все понятно. Даже на русском языке можно не понять, о чем он поет, и люди все равно засматриваются на титры, о чем он поет. Там есть определенные вокальные ходы, где просто там нормальное слово ты не скажешь. Лучше почитать сюжет и прийти в театр и сидеть спокойно и не читать перевод. Сегодня все вообще пусть, мне кажется, скоро ИИ сделает все за нас.
0: А вас?
1: Я надеюсь, что меня не сделают. Но, конечно, все уже возможно. Технология настолько уже вперед шагнула, и сейчас уже Уитни Хьюстон, говорят, гастролирует с турами, да. Но я все-таки надеюсь, что какой-то хотя бы узкий круг останется любителей оперы.
0: Что звездам таких больших консервативных жанров, что можно сделать, чтобы привлечь молодую аудиторию? И вы пытались что-то такое сделать? Я не знаю, писать тиктоки про оперу?
1: У меня очень много молодых поклонников. Именно вот ребят молодых. Они более эмоциональные, они готовы, не знаю, записывать весь спектакль, выкладывать это все в соцсети, рекламировать, кричать из этих верхних лож так, что чуть ли не падают вниз они. То есть очень эмоциональные ребята.
0: Через 10 лет, в 2036-м, люди еще будут приходить в театр на оперу? Да или нет?
1: Надеюсь, что опера не умрет. Давайте возьмем джаз. У нее же есть любители. Пусть это будут маленькие джаз-клубы, но люди же ходят, люди слушают, люди любят. То же самое опера. Это жанр такой. Он очень интимный.
2: Да или нет? Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский детский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.

0: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК в цифрах.
2: 2400 сверкающих пайеток и обычный стеклярус, но рекордные 32,5 миллиона долларов на аукционе – это легендарные рубиновые туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Фантастическая стоимость голливудского кинореквизита образца 1939 года обусловлена не ювелирными материалами, а его беспрецедентной культурной ценностью.
4: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за 2000 долларов – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
7: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви, и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
5: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: 13.30 с новостями Ася Касьянова. Кремль не знаком с заявлением властей Швейцарии о признании отсутствия оснований для конфискации российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Госсекретариате по экономике Швейцарии сообщили, что Берн не имеет юридических оснований для конфискации замороженных активов ЦБ. Они были заблокированы после начала СВО. Их основной объем, по оценке Банка России, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды. Хранится все в крупнейшем европейском депозитарии Евроклир. Россия может заменить продукцию сельского хозяйства из Армении поставками из других стран. Желающих много, а качество их товаров выше, заявил Вячеслав Володин в интервью «Вестям». Россельхознадзор ограничил импорт из Армении из-за фитосанитарных нарушений. Суд в Ереване арестовал 4 из 6 фигурантов дела против экс-президента Армении Роберта Качаряна по обвинениям в легализации денег и получении взяток. Об этом сообщили в антикоррупционном комитете страны. Еще один обвиняемый помещен под домашний арест на фоне намерения следствия добиться ареста самого Качаряна, который сейчас проходит медобследование. ВВП Узбекистана за 10 лет вырос в 2,5 раза. К концу года он превысит 180 миллиардов долларов, сообщил президент Шавкат Мирзиёев. Он заявил об устойчивом росте экономики страны и призвал продолжать работу по обеспечению населения достойными рабочими местами. В аэропорту Геленджика вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Утром авиагавань уже приостанавливала работу для обеспечения безопасности. Тогда меры отменили спустя полтора часа. Закон о мастер-планах в России может быть принят до конца 26-го, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он пояснил, что сейчас на согласование решений в сфере градостроительства уходит около года, а то и больше. А механизм мастер-плана позволит на части территории унифицировать и ускорить этот процесс. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: В столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И прямо сейчас к последствиям атак беспилотников ВСУ на логистический центр «Вайлдберриз» в Тамбовской области. Так, после этой атаки власти возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Следователи собирают улики. Логистический центр маркетплейса полностью сгорел. Пострадали два сотрудника предприятия, сообщил губернатор Евгений Первышов. Маркетплейс может оценить ущерб только после того, как спасатели потушат пожар в Котовске, сообщил радио РБК представитель Wildberries NRus Дмитрий Борщевский.
2: Сейчас все силы направлены на локализацию возгорания. После завершения работ и получения разрешения от профильных органов специалисты проведут оценку состояния территории и инфраструктуры объекта. Для исполнителей и работников логистического центра в Тамбовской области будут реализованы такие же меры поддержки, как и для сотрудников других логистических объектов компании, оказавшихся во внештатной ситуации.
1: Во время запуска склада год назад в руководстве Wildberries указывали, что 2/3 сотрудников – это жители Котовска. Теперь им помогут найти новую работу, заявил глава региона. Общая площадь склада составляла 108 тысяч квадратных метров. Мы подключаем к эфиру руководителя компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Дениса Ветренникова. Он работает с селлерами, которые размещали товар именно на складе в Котовске. Денис, приветствую. Итак, первый удар по этому центру был еще 18 июля. Глава Wildberries Татьяна Ким допускала, что он возобновит работу спустя 5 дней. Получилось в реальности по-другому. Вот принимал ли он товары за вот этот промежуток времени?
3: Добрый день. Да, действительно, через 5-6 дней склад запустился в работу. Логистические процессы запустились достаточно быстро после первой атаки. Если говорить о том, принимал ли склад товары продавцов, то по модели, когда товары хранятся на складе маркетплейса, маркетплейс товары не принимал по ФБО. Он принимал только товары на этот склад, которые пойдут дальше в доставку на пункт выдачи заказа. Соответственно, тут можно говорить о том, что товаров хранилось на этом складе не такое большое количество. То есть за месяц, прошедший после первой атаки, те товары, которые там хранились, я думаю, частично они вымылись и распродались. Новых товаров на хранение непосредственно этот склад не принималось.
1: Денис, а селлеры после первой атаки начали переходить на другие площадки? То есть была замечена вот эта тенденция на Озон, на Яндекс.Маркет, может быть, на Авито?
3: Такой статистики о том, что селлеры стали именно переходить на другие площадки, ее нет. Большинство селлеров задумалось о том, чтобы распределить продажи на разные маркетплейсы. То есть не уходя с Wildberries, подключить другие маркетплейсы, подключить онлайн, подключить свои интернет-магазины. Вот эта тенденция явно проявилась именно после вот первых атак.
1: А какое значение этот склад в Котовске в целом имел в логистической структуре Wildberries? Насколько он был значим?
3: Это достаточно крупный региональный склад. То есть если мы говорим о его площади 108 тысяч квадратных метров, к примеру, площадь склада в Ушарах в Санкт-Петербурге была 106 тысяч квадратных метров, в Калидино или Электросталь 250 тысяч квадратных метров. То есть это достаточно крупный склад. Но если говорить о всей логистике Wildberries, то у Wildberries очень много других складов.
1: Благодарю. На связи со студией был руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах «Селлерден» Денис Ветренников. Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты Wildberries. Бизнес сможет получить отсрочку по ряду налогов и страховых взносов, а затем погасить задолженность в рассрочку в течение года. Мера распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых

0: ущерб превысил 5% от годового дохода. Кроме того, до конца года для них приостановят налоговые проверки.
1: РБК отрасли.
2: Московские промышленники провели 120 переговоров во Вьетнаме. Делегация столичных предприятий вернулась из Хошимина с договоренностями о пилотных проектах. Участники обсудили поставки медицинских реагентов, внедрение систем диспетчеризации и видеоаналитики. Вьетнамские департаменты и корпорации проявили интерес к российским разработкам, в частности, рассмотрели варианты поставок диагностических реагентов и их апробацию во Вьетнаме, цифровизацию транспортной инфраструктуры, а также решения на базе компьютерного зрения для проекта «Безопасного города». Стороны договорились о потенциальных пилотных проектах. Отмечу, что по итогам прошлого года товарооборот Москвы и Вьетнама вырос на 11%. Доля столицы в общероссийском экспорте составила 45%.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально.
4: АО «АвтоВАЗ».
0: Продолжаем эфир и далее к теме образования. Устный экзамен по истории для учеников 9 классов начнут апробировать в новом учебном году, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев на Всероссийском педагогическом августовском совещании, передает ТАСС. Ведется сейчас активная работа по проведению данного экзамена, в том числе в этом году был запланирован ряд апробаций в тех субъектах, где они будут проходить. Также отметил Музаев, о введении единого устного экзамена по истории с 27-28 учебных годов. В марте также говорил и министр просвещения Сергей Кравцов. Тогда он отметил, что в ЕГЭ по итогам 11 классов уже есть историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9 классе в устном экзамене. В мае глава Рособорнадзора сообщил, что Федеральный институт педагогических измерений начал разработку модели экзамена. По словам Анзора Музаева, формат планировали обсудить с учителями и экспертами, а перед введением провести апробацию и общественное обсуждение. С 1 сентября прошлого года школьники 5-7 классов перешли на новую программу по изучению истории. Среди ключевых изменений – увеличение количества часов на предмет с 2 до 3 в неделю, а также новый курс «История нашего края», который будет изучаться с 5 класса. Далее к вопросу кадровому. Число вакансий в России сократилось на 18% за год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Суперджоб». Спрос на работников снижается практически во всех отраслях. Сильнее всего в строительстве и недвижимости, в промышленности, туризме и общепите. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется. Сокращение вакансий продолжится до конца года, однако заметного роста безработицы ждать не стоит. Дефицит работников будет сдерживать этот процесс, считает доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Сафонов.
5: Рынок труда является зеркалом самой экономики. Не бывает такого, чтобы темпы экономического роста у нас не росли, а наоборот увеличивался. Поэтому спад в экономике, низкие темпы приводят к тому, что количество работников, которые необходимы для реализации производственной программы, сокращается. Ну и плюс еще ко всему прочему, вторая тема – это потребительская модель экономная. У населения, которая появилась с прошлого года, также сокращает объем физического потребления, а это тоже отражается на рынке труда в качестве сокращение тех вакансий, которые не могут быть задействованы в производстве и потом дальнейшей реализации товаров и услуг.
0: Александр, а вот это снижение спроса на работников каким-то образом может повлиять на зарплаты?
5: Переплетаются разные совершенно факторы, которые действуют друг против друга. С одной стороны, сокращение количества вакансий должно обострять конкуренцию на рынке труда, но с другой стороны, этот фактор компенсирует, например, демография, снижающийся объем предложений именно молодежи. Также на этом фоне поддерживает актуальность роста заработных плат, фактор сокращения количества мигрантов, приезжающих в страну. Инфляция, наоборот, заставляет требовать повышения заработной платы. Поэтому постоянно идет противоборство совершенно разных факторов, и на каком-то этапе что-то побеждает в большей степени, что-то меньше. Но у нас всегда традиционно существует порядок, при котором, например, бюджетные отрасли, они подвержены индексации только в связи с решением, которые фиксируются в бюджетах, либо федеральном, либо субъектах Российской Федерации. Но, как правило, правило, индексация идет не выше уровня инфляции. А вот рыночная реакция, она была

0: В разных секторах разные. По крайней мере, сейчас видно, что замедлились темпы роста заработной платы в тех секторах, где изначально высокая база, и наоборот, за низкой базы более высокие проценты показывают рост заработной платы в секторе услуг. Тут еще вопрос дефицита кадров. Тоже очень странным образом все это переплетается.
1: Кстати, про дефицит кадров, Александр, может ли так сложиться, что бизнес снова просто начнет повышать требования к кандидатам, при этом не сильно повышая зарплату?
0: Так и всегда и происходит в последний период времени. Например, мы видим увеличение просто физической нагрузки на работника. Недостаточное количество персонала приводит просто к перераспределению функций. То есть на одного человека возлагается больше задач. И помимо того, что он там женовый отбор проходит, одновременно от него требует больше. Естественно, это приводит к тому, что поддерживается традиционно большая мобильность рабочей силы, когда просто люди не выдерживают, начинают менять работодателя, приходя к тем, которые им кажутся более лояльными, более интересными, подходящие по их жизненным каким-то планам.
1: Какой ваш прогноз, что будет с наймом до конца года?
0: Думаю, что найм будет потихонечку сокращаться и дальше, поскольку пока мы не видим выразительных темпов роста экономики, поэтому сценарий будет, который проявился в первом полугодии. Но такой серьезного роста какой-то безработицы я не прогнозирую по одной простой причине, что вот эти два противоборствующих фактора, демография и снижение количества мигрантов на нашем рынке труда, будут компенсировать факт сокращения спроса на рабочую силу.
1: Главным источником спроса на сотрудников в России по-прежнему остается розничная торговля, на втором месте промышленность, где особенно нужны квалифицированные специалисты. Высоким остается спрос на работников и в общепите. По данным Авито работы и Ростикс, больше всего таких вакансий сейчас в Москве. Средняя предлагаемая зарплата в столице за год выросла на 12% до 91 тысячи рублей. Теперь о стихии, которая бушует в Непале. Как сообщает управление страны по туризму, по предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца. Крупнейшее наводнение проходит сейчас в Непале. Это сообщение от управления страны по туризму. Подробности в ближайшем выпуске новостей. Прирост запасов нефти и конденсата в России в первом полугодии 2026 года составил 45 миллионов тонн, газа 156 миллиардов кубометров, заявил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов. Основной прирост запасов ожидается к концу года, мы это наблюдаем год от года, сказал он. По словам Казанова, в целом по итогам 2026 года Россия воспроизведет минерально-сырьевую базу на уровне добычи или выше по большинству видов сырья. Эта картина повторяет динамику предыдущих лет. В мае 2026 Казанов говорил о том, что Россия планирует потратить почти 10,5 миллиардов рублей на изучение недр. Из этой суммы чуть более 2 миллиардов планируется направить на поиск урана, запасы которого все еще в дефиците. Также специалисты предсказывали исчерпание запасов урана в мире к концу века, однако это может произойти гораздо раньше, уже в 2060-х годах, отмечал в 2025 году президент России Владимир Путин. Тогда же глава государства анонсировал запуск первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом. В 2022 году Казанов назвал условия, при котором нефти в России хватит на любой период. Речь идет об активной геологоразведке. 13 часов 45 минут в столице. Прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
2: Технологии.
3: Wildberries запустил собственный мессенджер VB-чат. Соответствующее мобильное приложение доступно в App Store и Google Play. Авторизоваться в мессенджере можно через VB-ID. Доступна отправка фото, видео и файлов, голосовых сообщений, звонки и статусы. В мессенджере также есть возможность создать группы и каналы.
2: Логистика.
3: Новые правила грузоперевозок вводят в России с 1 сентября. Для опасных грузов изменится порядок получения спецразрешений с обязательным согласованием маршрута. Для отечественных компаний процедура упрощается. Сканы свидетельства о регистрации автомобилей больше не нужны. Соглашение о перевозке скоро портящихся пищевых продуктов теперь можно оформить онлайн на госуслугах. Кроме того, Минтранс запрещает выезд из России иностранным перевозчикам, имеющим долги по штрафам, платным дорогам или ущербу от тяжеловесного транспорта.
2: Промышленность.
3: Крупнейший российский автомобильный производитель «АвтоВАЗ» в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда «Лада», повышении эффективности производства и углублении локализации, говорится в сообщении пресс-службы компании. Ее президент Максим Соколов также отметил, что текущий план производства

0: Производство обеспечивает возможность бесперебойной и безубыточной работы для предприятия. «АвтоВАЗ» сегодня производит столько автомобилей, сколько возможно продать на нашем рынке, отметил Соколов.
1: Финансы.
0: «ФосАгро» планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир спреда ключевой ставки составляет не выше 140 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Далее к теме нововведений, которые вступят в общеобразовательных учреждениях уже с 1 сентября. Так вот, в российских школах начинает действовать приказ Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. Но одним запретом проблему не решить, считает директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов. По его словам, дети всегда находили на что отвлечься на уроках. Поэтому задача учителя не только убрать телефон, но и удержать внимание ученика.
3: Мобильные телефоны – это, в принципе, проблема нашего общества, потому что, гуляя, допустим, по улицам, в парках, видим, как молодая мама с маленьким ребенком идет и не отвечает ему на вопросы, а находится вся во власти всемирной паутины. Поэтому здесь чего скрывать, и школа точно так же подвержена серьезному воздействию научно-технического прогресса 21 века. И подчас, к сожалению, недостатки воспитания детей, которые не понимают, где и что можно делать, а где чего делать категорически нельзя, приводят к тому, что на уроках мобильные телефоны используются в той или иной форме и вовсе не в образовательной. Безусловно, с одной стороны, запрет имеет место быть как благо, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что любой запретный плод сладок, и дети быстро находят ключи от всех замков, в том числе и цифровых. И здесь как раз лежит нагрузка именно на учителя в той части, чтобы сделать урок максимально интересным для каждого ребенка, присутствующего в классе. Тогда и заниматься посторонними делами не будет. Потому что в моем детстве, когда не то, что мобильных телефонов не было, мы играли в крестики-нолики, в морской бой, да как и многие наши слушатели. Поэтому чем интереснее урок, тем меньше отвлекается ребенок, тем меньше тратится времени на несвойственные для учителя функции.
2: Отдельная задача – объяснить школьникам, зачем вообще понадобилось ограничение. Просто забрать телефон недостаточно, считает сопредседатель и исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.
4: Мы сами проживали детство и тоже были, наверное, бунтарями. Нам тоже что-то не нравилось. Но порядок есть порядок. Если большинство приняло это решение, тем более пришли все к единому мнению, что в классе телефон не должен присутствовать, потому что он отвлекает ребенка от занятий, получения знаний. Во-вторых, он мешает преподавателю вести урок. Нужно убедить, довести до ребенка, что так будет полезнее. А то, что, конечно, он бы желательно и на уроке играл бы в игры, смотрел ТикТок и так далее, что вообще крайне нежелательно для ментального здоровья ребенка.
2: Вот смогут ли забрать у Даниила Медведева теннисную ракетку, точнее, сможет ли он сам ее повесить на гвоздь, узнаем прямо сейчас, потому что появляются некоторые такие, в какой-то степени даже инфантильные заявления от самого Медведева, поскольку, ну, не получается в последнее время у него на корте практически ничего.
1: Спорт на РБК.
2: Егор Белов присоединяется ко мне в студии. Егор, приветствую. Да, Медведев тут решил сменить одну ракетку на другую, скажем так.
5: Да, Даниил Медведев проиграл 92-й ракетке мира и задумался о переходе в другой вид спорта. Российский теннисист начал турнир в Уинстон-Сейлеме сразу со второго круга за счет высокого рейтинга. Медведев вообще был первой ракеткой этих соревнований. Сразу же уступил сенсационно американцу Мартину Даму-младшему, практически Ван Даму. Вот в первом сете при счете 6-5 в свою пользу Дам сделал брейк, выиграл партию. Во втором сете американец взял подачу Медведева уже при счете 4-3 и преимущество удержал. После одного из игровых эпизодов Даниил воскликнул так в сердцах: «Может быть, мне стоит начать карьеру в пиклболе? Еще не поздно». И здесь, конечно, нужно пояснить для тех, кто не в курсе, пиклбол – вид спорта, который сочетает в себе элементы большого настольного тенниса, а также бадминтона. Даже дошло до того, что президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев вот эту новость прокомментировал, сказал, сказал, что пиклбол замечательный вид спорта, но ждать, что Медведев станет игроком в пиклбол на профессиональном уровне, не стоит. Скорее всего, это были просто нервы. Проиграв, Медведев вылетел с турнира в Уинстон-Сейлеме. Впереди US Open, открытый чемпионат США, один из главных

0: соревнования, в том числе увеличили призовой фонд специально для того, чтобы привлечь звезд к участию в миксте. Так оно все и получилось. Например, в этом году Андрей Рублев и Мира Андреева играют в паре на этом турнире. Уже они добрались до 1/2 финала. Российский дуэт обыграл Диану Шнайдер, еще одну россиянку, и Каспера Руда из Норвегии. В миксте на US Open большинство партий проходят в укороченном формате. Рублев и Андреева взяли первый сет со счетом 4-1, во втором проиграли 4-5, но и справились на итоговом тайбрейке. Интересно, что Андрей и Мира раньше никогда друг с другом не играли в миксте. В некоторых эпизодах они действовали немного несогласованно, однажды даже столкнулись, это довольно забавно выглядело, но, несмотря на эту несогласованность, все равно победили российские теннисисты. За выход в финал они поспорят с Каролиной Муховой и Якубом Меншиком.
1: Ну и в завершении выпуска коротко о хоккее. Новость, связанная с Никитой Кучеровым.
0: Да, нападающий клуба НХЛ Tampa Bay Никита Кучеров стал двукратным обладателем награды Харламов Трофи. Этот трофей вручают лучшему российскому хоккеисту сезона. Харламов Трофи учрежден газетой «Советский спорт», носит имя легендарного игрока Валерия Харламова.
1: Благодарю. С последними новостями спорта в студии был Егор Белов. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Ежемесячный платеж по ипотеке в Москве за 5 лет вырос с 37 до 67% от средней зарплаты, а в целом по России с 26 до 62%. Такие данные приводят аналитики компании Metrium по итогам расчета индекса ипотечной нагрузки. В основе расчетов рекомендуемая доля платежа в доходе семьи на уровне 35%. Если индекс равен 100 пунктам, нагрузка оптимальна. В Москве этот индекс сейчас составляет 191 пункт, в России 178. Иными словами, ипотека обходится среднестатистической семье почти вдвое тяжелее нормы. Динамика за 5 лет впечатляет. В 2021 году при ставке 8% и средней цене квартиры в России 5 миллионов рублей ежемесячный платеж составлял 31 тысячу рублей. Это четверть дохода двух заемщиков. К середине 2025 года ставка взлетела до 25%, а квартира подорожала до 10 миллионов, и платеж достиг 162 тысяч. Это уже 78% дохода. К июню 2026 года ставка снизилась до 19%, но цена выросла до 11 миллионов за квартиру. Платеж 136 тысяч, доля 62%. То есть даже при снижении ставок ипотека съедает весь доход одного человека и часть дохода второго. В Москве ситуация еще жестче. В 2021 году при средней цене квартиры 13 миллионов и зарплате 109 тысяч рублей платеж составлял 81 тысячу. Это 37% дохода семьи. В 2025 году уже 282 тысячи при ставке 25%, что равнялось 80%. В 2026 году ставка упала до 19%, но квартира в Москве подорожала до 21 миллиона. Итог. Платеж сейчас 263 тысячи, а доля 67%. Эксперты объясняют рост цен не только ставками, но и удорожанием строительства. Материалы, логистика, зарплаты, а также высокая процентная нагрузка по проектному финансированию. Девелоперы платят по кредитам 14-18%. Главный вывод. Даже снижение ставок, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует рост цен на жилье, которое опережает доходы. Доступность ипотеки в России сегодня на исторически низком уровне. Для возврата к показателям 2021 года нужны либо радикальное снижение ставок, либо рост реальных доходов, ну, либо коррекция цен. Вопрос в том, что из этого вероятнее.
4: Это было в эфире.
5: Нарастили покупки и в облигациях рейтинга BBB.
6: А вот, это неразумно?
5: Вот это неразумно.
6: Поясни, пожалуйста, почему?
5: Потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда идет большая рекапитализация. Все новости про SPO, которые проводят сейчас компании, это же не от хорошей жизни. Угу. Это сделано для того, чтобы привлечь какой-то капитал. Инвесторы ищут эту самую доходность и идут в бумаги и в компании, которые сейчас находятся в состоянии не самым хорошим. И поэтому они просто берут на себя за пару процентов премии довольно существенный риск. Оказалось, что возврат, так называемый recovery ratio, который есть, возврат дефолтнувших бумаг, в России составляет 5%. Ну, то есть зачем рисковать 95% своего капитала и своего вложения в отдельную бумагу ради 2% дохода?
7: Инвестиционный консультант ВТБ «Мои инвестиции» Денис Рязанцев в программе «Инвестиционный час».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru. в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням.

0: в 17:10. Небо в алмазах, в кармане дыра.
1: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
0: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений.
3: Как рождается прибыльный контент?
2: Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10. На радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
4: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Ростехнадзор создал комиссию по определению причин нарушения законодательства при строительстве производства пиролиза на Амурском ГХК, сообщает служба. 25 августа на газохимическом комплексе, по предварительной информации, произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. По последним данным, погибли 8 человек, более 150 пострадали. Силовики вскрыли деятельность бывшего гендиректора оборонного завода в Ростовской области «Звезда-стрела», предпринимателя и экс-главы военного представительства, подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа с ущербом свыше 110 миллионов рублей, сообщает ОФСБ России по региону. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Александре Шифрановиче, Дмитрии Мисюре и Денисе Коломийцеве. Чистая прибыль холдинга «Российские железные дороги» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января-июня выросла больше, чем в 7 раз, составила 32,5 миллиарда рублей. Годом ранее РЖД получила 4,4 миллиарда, сообщил холдинг. Суммарные доходы за первое полугодие 2026-го выросли на 10% и составили почти 2 триллиона рублей. Более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщил Совет по туризму Гималайской республики. В посольстве России в Катманду рассказали РБК, что у них нет сведений о находящихся в зоне бедствия россиянах. По их данным, объективных предпосылок полагать, что соотечественники могли там быть, нет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно смотрим на рынки. Коротко, индекс Мосбиржи по-прежнему в красном.

0: В красной зоне минус 1,5%, 2086 пунктов прямо сейчас. Нефть марки Brent также отступает от отметки $86 за бочку, теряет почти 3%, $85.97. О валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 29 копеек, евро 98 рублей 33 копейки, юань прямо сейчас 12 рублей 54 копейки. Примерно через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «День главное». Обсудим в том числе тему селлеров, насколько эффективные меры поддержки, которые предложило правительство, что сами селлеры думают по этому поводу. Ну а прямо сейчас перейдем к теме как раз-таки последствий атак на логистический центр «Wildberries» в Котовске Тамбовской области. Власти региона помогут сотрудникам склада Wildberries, который уничтожили беспилотники в Котовске, найти новую работу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По данным маркетплейса, две трети сотрудников логистического центра – это сами жители Котовска. Ночью город подвергся массированной атаке беспилотников, пострадали двое работников склада. Площадь комплекса составляла 108 тысяч квадратных метров. Впервые беспилотники атаковали этот склад 18 июля. После новой атаки склад полностью сгорел. Вряд ли какой-то товар уцелел. Об этом в нашем эфире ранее рассказал руководитель группы компаний «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который сегодня сам был на складе «Wildberries» в Котовске и лично видел масштаб разрушений.
1: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то вывозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активность селлеров, он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
0: После первой атаки на склад Wildberries в Котовске часть продавцов перераспределили товар на другие площадки. Об этом нам рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах «Селлер Дэн» Денис Ветренников. Он работает с селлерами, которые размещали товар на складе в Котовске.
2: Маркетплейс товары не принимал. Он принимал только товары на этот склад, которые пойдут дальше в доставку на пункт выдачи заказа. Соответственно, товаров хранилось на этом складе не такое большое количество. Такой статистики о том, что селлеры стали именно переходить на другие площадки, ее нет. Большинство селлеров задумалось о том, чтобы распределить продажи на разные маркетплейсы. То есть не уходя с Wildberries, подключить другие маркетплейсы, подключить онлайн, подключить свои интернет-магазины.
0: Wildberries подвергается атакам беспилотников уже с середины июля. Сейчас будущее маркетплейса зависит от того, сколько селлеров продолжит торговать на этой площадке. Такое мнение в разговоре с редакцией «Радио РБК» выразил аналитик Data Insight Сергей Симко. По нашей просьбе он подсчитал ущерб селлеров на ВБ и самой площадке от ударов беспилотников.
3: Самые последние данные на момент последней атаки – это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще восстановление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ проводить демонтаж. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей. Wildberries, как и любая институция, она сильно доверие. И тут вопрос, вернуться ли селлера.
0: В следующем часе расскажем, какой ущерб получили продавцы на Озон, и есть ли средства у маркетплейсов, чтобы выплатить компенсации и не разориться. Также расскажем, какие меры поддержки продавцам окажет государство. Ну а буквально через 2 минуты в нашем эфире слушайте программу «День главное» и тему селлеров, естественно, мы там также подробно разберем. Им сейчас точно уж не просто. Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг. Например, на Озон они выросли в среднем с 18,5% до почти 48% от базовой стоимости. На Wildberries с 32% также до 43%. Рост более чем приличный. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно

0: действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь.
1: 18+.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
5: Я бы рекомендовал почитать книгу Валерия Увалова «Стальные волки». Это очень любопытное произведение про очень недалекое будущее лет, может быть, 40 от нас. Там понятные нам технологии, история про войну землян с пришельцами. Но очень красиво написано, во-первых, структурировано, прям вот ты читаешь и веришь, что так и могло бы быть. Во-вторых, большое количество текста посвящено описанию тех процессов, которые происходят. Это и социальные процессы, и, что для меня более важно, технические. Это не просто, что космический корабль включил плазменный щит и полетел, а объясняется, как создается плазменный щит, принцип его формирования, какие технологии задействованы. Ты читаешь и понимаешь, что да, через буквально 20-30 лет это можно будет сделать. То есть это понятно, как происходит, не хватает только технологий.
3: Валерий Увалов. «Стальные волки. Рождение Земной Федерации». Зонд продолжал наблюдать за своей целью, пока главная антенна дальней связи разворачивалась в сторону Земли. Повинуясь заложенной программе, бортовой вычислитель готовился к близкому пролету мимо объекта. Вот антенна замерла, и пакет данных ушел на Землю. Там их получат через 10 часов. Внезапно на краю видимой зоны телескопа произошла вспышка. Бортовой вычислитель мгновенно среагировал и отдал команду системе ориентации повернуться в сторону неизвестного явления.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии для вас работают Павел Демидович
2: и Вита Лахова.
1: И вот на какие темы хотим сегодня обратить внимание. Посмотрим на рынок ювелирных изделий российский. Каких мер поддержки ждут те, кто производит украшения? Что с ценами на драгоценные металлы и на сами изделия? И почему Минпромторг предлагает создавать специальные промышленные кластеры для ювелиров? Ну, ювелиров, собственно, из спросим, готовы ли они присоединиться.
2: Но об этой теме немножко попозже. А начнем с темы о мерах поддержки, которые утвердило правительство. Оно утвердило меры поддержки для бизнеса, который пострадал после атак БПЛА. Решение предусматривает 12-месячную отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку проверок и продление срока взыскания задолженности. При этом отмечается, что есть порог поддержки. Она предназначена только для компаний и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. В общем-то, это те параметры, которые Минфин озвучил еще в понедельник.
1: Ну и тут нужно сказать, что атаки и ситуация со складами не единственная проблема, с которой сейчас селлеры сталкиваются. В АПЭТ, ассоциации представителей электронной торговли, привели цифры, которые, наверное, многие, делая заказы на маркетплейсах, не задумываются, какую комиссию, собственно, платят продавцы, а комиссии достигают 40 и более процентов, заявляют в АПЭТ, почему они растут столь стремительно, на что, собственно, уходят деньги,
2: тоже сегодня обсудим. У меня, вот, честно говоря, этот размер комиссии в 47,8% от базовой стоимости товара на Озоне или там 42,7% на Wildberries вызывает определенные сомнения. Надо понять, как
1: эта цифра сложилась.
2: Да, потому что она кажется очень высокой. Может быть, речь идет об отдельных группах товаров.
1: Собственно, спросим у наших гостей. Василий Бумагин к нам подключается, член Совета правления Союза продавцов маркетплейсов. Василий, мы вас приветствуем. Давайте начнем с мер поддержки. Собственно, того ли ждали селлеры, насколько это сейчас отвечает потребностям, насколько призвано решить проблемы тех, кто продает на маркетплейсах, и тех, кто пострадал?
3: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, сейчас, на самом деле, любая поддержка для поставщиков и продавцов на маркетплейсах будет хорошей, и налоговые отсрочки помогут, на самом деле, очень сильно помогут. Хотелось бы еще, в частности, Минфин, ЦБ рекомендовал банкам также предпринять отсрочку по кредиту.

0: кредитом, но пока мы такого законодательного акта не увидели. То есть хотелось бы тоже его увидеть, это было бы тоже очень хорошо. А так, хорошо, что она хотя бы есть какая-то. Будем надеяться, что дальнейшие меры будут возрастать, и, может быть, будут какие-то прямые финансовые меры помощи. Это было бы, конечно, более интересно.
1: Василий, а теперь давайте попробуем в цифрах, которые уже Павел озвучил, разобраться, что все-таки происходит с комиссиями, вообще как меняются взаимоотношения вот на этом тревожном фоне, взаимоотношения продавцов и маркетплейсов, действительно ли они растут так стремительно, понимаете ли, из чего складываются, и вот цифры, которые мы назвали, они соответствуют действительности по всем категориям товаров или все-таки какие-то исключительные истории?
0: Цифры. Начнем с самого простого. Цифры, которую вы назвали, 40 и выше процентов, соответствуют практически 85% категорий. То есть это практически все основные товары. То есть если мы возьмем, например, основные категории, такие как одежда, обувь и как категория красота, это, наверное, процентов 80 оборотов вообще продаж на любом маркетплейсе, то это соответствует на 100%. То есть комиссия минимальная сейчас там в категориях там одежда, по большинству категорий одежды, которую базовые люди покупают, это 41 и выше процентов. И, соответственно, эта комиссия, сейчас это просто проблема стала намного острее после того, как множество товаров сгорело, но комиссия меняется, вот у меня прям выжимка из 23-го года, в 23-м году была комиссия 20%. Потом она постепенно росла на 5% каждые, там, например, полгода, и к 2026 году мы пришли к комиссии товаров в одежде, одежда для малышей, спортивная одежда, 43,5% на текущий момент.
2: Ну, цифры достаточно большие, но Василию вряд ли стоило бы ожидать, что комиссия на уровне 20% сохранится на протяжении вот от всего этапа жизни маркетплейса, ведь в конце концов в какой-то момент деньги инвесторов заканчиваются, и акционерам хотелось бы, чтобы их бизнес приносил прибыль, а не вкачивать бесконечно в капекс.
0: На самом деле ситуация немного другая. Ситуация заключается в том, что за счет вот этой высокой комиссии маркетплейсы субсидируют так называемую платформенную скидку. То есть по факту мы как продавцы продаем что-то, например, за 10 тысяч рублей. С этого мы платим большую комиссию, например, там 50%. То есть если те комиссии, которые 43%, это провалность. На Озоне там 50% и выше. И, соответственно, с этой большой комиссией маркетплейс уже делает как бы вот эту фиктивную скидку. И то есть покупатель покупает товар за ту же цифру. Но для чего нужно вообще это маркетплейсу? То есть по моей экспертной оценке, я считаю, что это нужно для того, чтобы как раз-таки этим акционерам показать фиктивный рост оборота, выручки и всего остального. То есть менеджмент не видит каких-то других путей по росту этой выручки, не может своими какими-то действиями это сделать, и он показывает этот фиктивный рост. Соответственно, мы в отчетах компании видим то, что все растет, все там колосится, на самом деле это не так. А также хочу обратить ваше внимание на то, что, например, есть там крупнейший маркетплейс в мире, называется Amazon. В среднем его комиссии 10-15%. Компания прибыльная, компания развивается. Это самый крупный маркетплейс, который, наверное, в сотни раз больше, чем Wildberries вместе с
2: Озоном. Василий, вот давайте тогда вспомним структуру бизнеса Амазона. Наиболее прибыльное подразделение, которое вытащило его в плюс, в принципе, это веб-сервисы и облачная инфраструктура. Ведь это так?
0: Да. Веб-сервис, облачная инфраструктура плюс рекламное направление, которое внутри Амазона есть, оно тоже как бы очень сильно помогает. То есть реклама именно товаров внутри площадки Амазон.
2: Ну, мы просто сравниваем тогда структурно различные бизнесы. В этом смысле отечественные маркетплейсы лишь внешне напоминают то, что из себя представляет бизнес Амазона, когда присматриваешься к его структуре.
0: Не совсем так, наверное, с вами я поспорю. Если мы будем сравнивать отдельный юнит внутри именно бизнеса, то есть, например, Amazon берем как товарный бизнес и проанализируем именно срез товарного бизнеса, то мы увидим, что там тоже есть чистая прибыль. Конечно, львиную долю чистой прибыли дал это облачные сервисы, облачные технологии, но если мы возьмем юнит именно Marketplace, есть такая разбивка данных, то можем отследить именно эти комиссии, что там есть чистая прибыль. И если мы сравним сопоставимые куски бизнеса на Wildberries, именно который связан с торговлей торговлей какими-то физическими товарами, то мы тоже можем это сравнить и отследить. И комиссии, как я и говорил, от 10 до 15% на Wildberries примерно 40% и выше.
2: Хорошо,
1: спасибо. Принято. Да, есть желание еще одного участника подключить.

0: честь к нашей беседе, может быть, полярную точку зрения услышать. Алексей Федоров, председатель Совета ТПП по развитию электронной коммерции. Алексей, приветствуем. Если говорить о цифрах, ну, по крайней мере, подтверждение от селлеров мы только что получили. Действительно, комиссии около 40%, это не фантастика, они есть. Вопрос, куда они идут? Вот насколько версия Василия может быть подтверждена вами, действительно ли в итоге это превращается в скидку для покупателя? Мы, наверное, как покупатели должны здесь радоваться, что, в общем-то, получаем товар по максимально выгодной цене. Или все не так
1: вроде
0: линейно?
1: Вроде вводились законодательные поправки в последнее время, которые стали регулировать участие предпринимателя вот в этой самой скидке. Либо хочешь принимать, либо можешь отказаться. Алексей?
2: Более того, вы абсолютно правы, эти поправки были заточены исключительно на тех предпринимателей, так называемых селлеров, которые совершенно не умеют этими скидками пользоваться, тем, что предоставляет маркетплейс, потому что на самом деле настоящие профессионалы, их довольно много, но это обычно ребята с оборотами от 100 миллионов хотя бы рублей в год, хотя бы, обычно с миллиардами. Они блестяще пользуются этим самым скидочным механизмом, который предоставляет маркетплейс, который маркетплейс делает как бы за свой счет. И на самом деле они, поверьте, я очень много с ними разговариваю, оказываются в итоге в плюсе. То есть они 40% заплатили и обратно 50% от маркетплейса получили по факту. И поэтому они жутко довольны и, складывая одно с другим, получают плюс. Но, честно говоря, вот все эти разговоры о скидках на маркетплейсах мне кажутся немножко избыточными. Дело в том, что если бы проблема была в том, что вот Marketplace поднял цену, и поднял свои комиссии, и тут же от него все сбежали, потому что это дорого. Но ведь нет. Даже в текущей ситуации, сейчас, когда сгорело несколько складов, и то селлеры о чем угодно разговаривают, только не о том, чтобы сбежать с маркетплейсов. Они всеми руками и ногами цепляются за них, они продолжают на них работать, ничего ровно не происходит. Я во всех этих чатах, где по 60, по 80 тысяч селлеров сижу, и там настроение исключительно, знаете, такие, а где найти фулфилмент, а как грузить больше, а как сделать так, чтобы мы могли через ПВЗ грузить. То есть у них они решают текущие мелкие технические вопросы, стараясь отгрузить маркетплейсы больше, они разговаривают о том, что там больше стала комиссия, или меньше стали скидки, они пытаются в этих условиях цепляться за маркетплейс, потому что это их главный канал продаж, который в итоге генерит им прибыль. Не поверите, иначе бы они давно оттуда разбежались.
0: Алексей, ну то есть ощущение, что альтернативы даже при тех трудностях, с которыми маркетплейсы сейчас столкнулись, нет и быть не может в нынешней ситуации? То есть ни в какие небольшие интернет-магазины обратно продавцы не уйдут, в офлайн не перейдут, и в общем выбора у них нет.
2: Вы, мне кажется, очень черно-белый мир рисуете, а между ними есть довольно много градаций серого. Не меньше 50, уж поверьте. Значит, действительно, многие из этих ребят пытаются торговать в офлайне, но немногие умеют это делать. Кто-то из них делает собственные интернет-магазины, но собственные интернет-магазины – это фантастически дорого, их никак не сравнится с 40% и даже 60-80% комиссии, которые может брать маркетплейс. Сделать собственный интернет-магазин, который будет что-то качать – это десятки, если сейчас не сотни миллионов рублей. Это на маленький интернет-магазин, большие стоят, конечно, миллиарды. И в буквальном смысле, я сейчас не утрирую. Конечно же, уважаемые коллеги, торгуют через разные всякие социальные сети очень активно. Сейчас, кстати, вот на этой волне пожаров возникла история с «давайте перейдем в телеграм-канал и начнем торговать там». И кто-то пытается это делать. То есть альтернатив на самом деле много, часть из них вы сами перечислили. Но самый выгодный для всех является именно маркетплейс. Почему? Потому что там ничего не надо делать и почти ничего не надо уметь для селлера, и начинающего, и профессионального. Селлеры, по факту, они считают себя предпринимателями, а по факту таковыми, конечно, не являются. Они сотрудники отдела логистики маркетплейсов, сотрудники отдела закупки, которые при этом для маркетплейсов это очень хорошо, несут на себе все предпринимательские риски.
1: Алексей, вы тоже очень черно-белую картину сейчас нарисовали.
0: Хотелось бы Василия на минуту услышать.
1: Не все селлеры, которые там работают, продают товар, который они купили в Китае. Часто это мелкий бизнес, который получил возможность выйти на рынок, и это производственные компании, которые реализуют свой товар. Я не знаю, сколько их там, не готов говорить в цифрах, но мне кажется, Алексей, тоже картина получилась черно-белая.
0: Да, давай честно, это не только мелкий бизнес, который производит, это почти любой крупный бизнес, который производит и продает, и не мыслит себя без собственного магазина на маркетплейсе. И, наверное, не хотели бы себя считать как сотрудниками отдела логистики. Василий, а можете прокомментировать вот такое определение селлера?

0: Я могу как шутку прокомментировать то, что, наверное, на текущий момент можно селлера считать как таксиста, который работает на Яндекс, только мы работаем на Валберес. И, соответственно, какие условия он скажет, на таких условиях мы и будем работать. Вопрос, вот Алексей говорит правильно, то, что люди пока не бегут. Он говорит то, что он читает много телеграм-каналов. То есть я сам веду достаточно крупный телеграм-канал, у меня достаточно там около 30 тысяч подписчиков. И вот сегодня прямо я делал опрос анонимный. На текущий момент около 30% людей из 1000 голосов хотят сокращать бизнес. 24% хотят выходить на новые каналы сбыта, помимо маркетплейсов. Агрессивно масштабироваться 4%. То есть, соответственно, этот исход поставщиков, который как бы сейчас у нас происходит, мы его не увидим прямо вот всю секунду. Мы его увидим через полгода. То есть, когда мы, например, видим такой постепенный рост комиссий, маркетплейс тебя этими офертами, которые он меняет примерно там два раза в месяц, то есть новые оферты, которые ты не можешь права, не имеешь права не подписать. То есть ты как бы соглашаешься априори с этим. И, соответственно, тебе поменяли комиссию. Товар у тебя на складе маркетплейса. Что ты можешь делать? Ты можешь забрать этот товар, но чтобы его вывести, это примерно один месяц, плюс это еще дополнительная нагрузка. Соответственно, если в маркетплейсе сказали, все, кто не согласен с этой комиссией, они имеют право на бесплатный вывоз этого товара. Многие бы этим правом воспользовались, но такого права нет. Соответственно, получается такая интересная ситуация, то что поставщики, в том числе производители, даже мелкие производители, вот я с многими миллиардными компаниями как и сотрудничаю, и работаю, и дружу, и с многими маленькими производителями, которые, например, делают какие-то такие подушечки для дома своими руками. То есть это там восхитительные вещи, которые делают у себя дома люди. То есть девушки, женщины, там, матери, которые... даже там одиноки, то есть это хорошие дела. И, соответственно, они в заложниках у маркетплейса. Я считаю то, что эту сферу надо активно регулировать, и если сейчас, например, государство возьмется за регулирование этой сферы и поможет отменить так называемые платформенные скидки полностью и одновременно с этим снизить комиссию на маркетплейсах, то от этого выиграют в том числе и конечные покупатели. По моим расчетам, примерно на 3-4%.
1: Василий, все-таки, извините, вот какая-то очень полярная точка зрения. Алексей, который говорит о селлерах как сотрудниках логистики маркетплейсов, а вы как о их заложниках. Нам нужен медиатор в этой истории.
2: Кто-то нас с хваткой, мне кажется, да. Игорь Качалов, может быть, попробует в этой роли выступить. Маркетолог, профессор Института бизнеса и делового администрирования. Игорь, надеюсь, что вы слышали начало этой беседы. Может быть, не то чтобы на чьей вы стороне, а можно ли подружить эти позиции, скорее так.
3: Большое спасибо, Вита, за вопрос. Действительно, очень интересная дискуссия. На самом деле она отражает многотысячелетнюю позицию продавца и покупателя. Продавец хочет продать дороже, покупатель хочет купить дешевле. Покупатель кричит: у меня бедная семья, я разорен. Продавец говорит: если я снизу цену хотя бы на 10%, мои дети пойдут по миру, а моя жена будет заниматься низкой социальной ответственностью. И вот этим спором, повторяю, много тысяч лет. Ключевой момент, который затронул Василий и на который вы, Павел, тоже обратили внимание, это действительно большая разница в механизмах работы этих больших маркетплейсов. У Амазона, с одной стороны, 10-15% комиссии, даже 8%, на электронику 8%, но при этом они берут разного рода дополнительные платежи. И за продажи, и за план продаж, и за хранение товаров, и хранение товаров больше определенного срока. Поэтому на самом деле у Амазона не 15%, а когда все это налетает, будет, конечно, гораздо больше. Но с другой стороны, друзья, давайте скажем правду. Амазон развивается с 1994 года. Угу. Только за три последних года его инвестиции в капекс составили почти 300 миллиардов долларов. Это фантастические цифры. И я вот сижу и думаю, нашим бедным маркетплейсам откуда брать 300 миллиардов долларов, чтобы этот капекс создать? Ну, в итоге получается, что они берут их с продавцов. Вот здесь такая вот любопытная ситуация.
1: Игорь, мне просто, извините, не совсем нравится позиция Василия, который говорит о том, что создатели маркетплейсов и их текущий менеджмент не умеют работать в этом бизнесе. Единственный инструмент, который есть в их распоряжении, это повышение комиссии.

0: Но это же, ну, скажем прямо, не совсем так. Этот бизнес был построен без государственного участия, построен практически с нуля, пускай в значительной части скопировал сервисы Амазона, но история с ПВЗ — это отечественное изобретение. Мне просто вот такой подход не близок. Я не могу разделить этой оценки.
1: Вы абсолютно правы. Поэтому я начал с другой стороны. Я начал с того, что большому бизнесу требуются большие капексы, большие вливания. Uh-huh. И Amazon их берет по 2, максимум под 3% годовых, под 4. А у нас какие-то ставки по кредитам, вы знаете, долгое время были и за 20%, а сейчас только снижаются. И вот это вот как раз проблема, в которую входят все большие российские компании. Им нужны десятки, сотни миллиардов долларов для развития, а взять под 2% они не могут. И вот тут вот возникает, к сожалению, нюанс. Они повышают цены на товары или, соответственно, повышают комиссии, но тут уже кто во что гораст.
2: Игорь, буквально минута у нас на, ну, может быть, некий визионерский взгляд. Видите ли вы выходы для селлеров, реальную диверсификацию, а не просто возможность там запустить сейчас кредитными ставками, которые вы озвучили, собственный бизнес полностью с интернет-магазином? Что сейчас могут сделать? Бороться за снижение, снижение комиссий, выходить, диверсифицироваться внутри маркетплейсов там на несколько площадок? Что?
1: На самом деле, как уже было сказано, большинство селлеров используют разные каналы продаж. Проигрывают те селлеры, которые подумали, что Wildberries — это золотая курочка, которая будет им нести золотые яйца. Вот, конечно же, нельзя ограничиваться одним каналом продаж, каким бы он хорошим ни был. И помнить, что интернет-продажи, ну, не превысят 20-30% от общего объема затрат людей. Все-таки людям иногда нужно ходить в магазины, чтобы увидеть себе подобных.
2: Спасибо. Спасибо. Вот ходят ли люди за ювелирными украшениями в магазины? Об этом поговорим буквально через несколько минут. На ювелирный рынок обратим внимание и на те меры поддержки, которые правительство готово принимать, и те меры поддержки, которых ждет отрасль.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
5: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
6: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

0: Реклама.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель

0: инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Фотоаппараты PaperShoot и сервис печати фотокниг «Периодика». Два совершенно разных взгляда на память. Узнаем, как в цифровую эпоху воспоминания становятся успешным бизнесом. «Панки бизнеса» сегодня в 21:00 на радио РБК.

0: главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК, в студии Павел Демидович
2: и Вита Лохова.
1: Хотим внимательно посмотреть на то, что происходит на ювелирном рынке России, и обсудить, почему Минпромторг намерен поселить ювелирный бизнес в определенных регионах, но, в частности, предлагает создавать специализированные промышленные кластеры с особым налоговым режимом. Содержится такая мера в стратегии...
2: В данном случае это льготным налоговым режимом.
1: Безусловно. Стратегия развития отрасли драгоценных металлов до 35 года. Коллеги из «Известий» публикуют выдержки. Кострома, Якутия, Урал здесь называются. Ну, наверное, логично, потому что многие известные производства там сосредоточены. Но насколько такой ли меры ждут ювелиры? Готовы ли они менять прописку? Возможно, обсудим.
2: Давай обсудим. С нами на связи Андрей Жирных, генеральный директор трейдинговой компании «Лот Золото», председатель комиссии по драгметаллам и драгкамням «Опоры России». Андрей, добрый день.
3: Да, коллеги, здравствуйте.
2: Андрей, в целом, как вы сейчас видите ситуацию на рынке ювелирных изделий и драгоценных металлов в России? Казалось бы, когда смотришь на котировки золота или серебра, все, кажется, выглядит очень неплохо. А в ювелирке как?
3: Ну, ювелирная промышленность, конечно, тоже существенно, то есть, изменяется. Почему? Потому что все-таки стоимость золота фактически существенно выросла. Если мы возьмем значение с вами 22 года и значение 26 года, то золото выросло почти в 3 раза. И за счет этого, естественно, и стоимость ювелирных изделий существенно выросла. Если раньше средний чек составлял там 7-10 тысяч рублей, то сейчас он существенно вырос. И это сказывается и на покупательской способности, и, естественно, на реализации как в офлайн, так и в онлайн розницы.
1: Андрей, а что с производством в итоге? Пытаются ли ювелиры как-то оптимизировать тоже производство, я не знаю, играя с весом изделий? Ну, вот там про полые кольца какое-то время очень активная информация распространялась в блогах, потом уже ювелиры опровергали и говорили, что это все-таки поклеп. Но если серьезно, насколько возможно здесь оптимизировать отрасль, на чем возможно при росте цен на драгметаллы экономить, и насколько успешно могут делать это российские ювелиры?
3: Ну, как раз в 23-м году, когда вступил в силу закон, на основе которого вся ювелирная отрасль перешла на общую систему налогообложения, это существенно сказалось как раз на, как и на стоимости изделий, так и, на, в принципе, на продажах. В дальнейшем был принят федеральный закон, на основе которого все-таки отрасль, которая занимается серебряными изделиями, была освобождена от НДС, и они имели право воспользоваться упрощенной системой налогообложения. За счет этого, естественно, произошел несколько переход с золотых изделий на серебряные изделия, и серебряные производства существенно вздохнули, за счет этого пошли дальше и увеличили свое количество производства и, соответственно, присутствие на полке ювелирных изделий из серебра. Это как раз помогло перейти на более дешевый продукт и предложить покупателю более дешевую цену на ювелирное украшение. Второй фактор, если говорить про полуизделия, но изделия, которые были, как мы их называем, дутые цепи, они были всегда и все очень часто используются. Это не вопрос экономии был, это вопрос все-таки эстетики и, самое главное, веса, потому что хочется потребителю, чтобы изделие выглядело объемно, большим, но при этом

0: не весила большого, не было большого веса, и за счет этого используется эта технология и предоставляется клиентам. И, естественно, покупателю интересно, и за счет этого покупатель платит существенно меньше денег. Если мы говорим про полое кольцо, как вы правильно сказали, это фейк. Полое кольцо сделать существенно дороже, чем просто обычное кольцо, и себестоимости производства и всего остального нет смысла заниматься. Но при этом на рынке, конечно, особенно в Якоме, в онлайн-рознице появились изделия 375-й пробы. Они раньше были, тоже присутствовали на рынке, но в меньшей степени. Но как раз за счет этого существенно поменялась стоимость конечная для потребителя. Это тоже золотые изделия, да, это ниже проба, но при этом они выполняют весь свой функционал. Они также выглядят в тех же цветовых гаммах, которые любит потребитель, и используются в носке вполне приемлемо. Поэтому первое, что сейчас делает производитель, это, естественно, смотрит и старается уменьшить существенно стоимость конечного изделия для потребителя и прийти к тем там, 15-12 рублей на полке для того, чтобы потребитель пришел, потратил именно эту сумму.
1: Спасибо.
0: Если кратко, то вот так.
1: Спасибо. У нас на связи заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Дмитрий, а насколько вот... Сам по себе подход Минпромторга о том, что емкость внутреннего рынка ювелирных изделий должна расти, может быть рабочим в условиях, когда с 2008 года там, средняя котировка тройской унции выросла в 4-5 раз?
2: Ну да, коллеги, добрый день. Ну, здесь на самом деле на протяжении последних 10-15 лет наблюдаем изменения рынка и о чем уже только что сказали, это и стоимость драгоценного металла, который влияет на конечную стоимость изделия, это и предпочтение потребителей, это и какие-то иные экономические вещи, которые производители ювелирного изделия и ритейл должны учитывать при реализации ювелирного изделия конечного потребителя. Если как бы отвечать на ваш вопрос, да, и анализировать, комментировать то, что предлагается в проекте стратегии развития отрасли, например, по созданию ювелирных кластеров, понятно, почему Кострома, понятно, почему Урал, Якутия, Якутия – добыча камней, огранка. Соответственно, Кострома – это основное ювелирное производство. Многие крупные производители ювелирных изделий сосредоточены именно в этих регионах. Но здесь, опять же, необходимо понимать, каким образом эти организации там будут осуществлять свою деятельность как специализированных кластеров, как аналоги, видимо, особой экономической зоны, наверное, можно так назвать, и какие определенные льготы либо преференции они будут получать, находясь непосредственно там. Ну, я могу только предположить, что наверняка речь идет о целевых субсидиях, наверное, да, как наиболее таком реальном и, ну, на мой взгляд, наверное, действенном механизме. Так и то, опять же, по то, что касается непосредственно каких-то налоговых вещей, но опять же здесь нужно подходить избирательно, какие именно налоги, что, в каком объеме и так далее, насколько это заинтересует производителей. Потому что вот даже по последним нескольким годам, если мы посмотрим, как осуществляется производство и реализация ювелирных изделий, видно, что, например, да, по золоту, не соглашусь с предыдущим выступающим, мы наблюдаем, что есть изделия пустотелые, их доля увеличивается в рынке. Также мы наблюдаем, что, видимо, из-за цены на золото увеличилось количество изделий низких проб. Понятно, что подавляющее большинство по-прежнему занимает, если мы говорим о золоте, изделия 585-й пробы, это более 90% общего объема. Но все равно 375-ю, 333-ю пробу, как наиболее низкие пробы, мы фиксируем и мы видим, что их количество увеличивается. Также мы наблюдаем рост производства изделий из платины. При увеличении стоимости золотом некоторые производители перешли в сегмент производства изделий из платины, который, ну, по-прежнему все-таки остается достаточно таким экзотическим, но тем не менее там тоже, причем по платине, вот, достаточно существенный рост. Этих изделий по-прежнему немного, но рост, который демонстрирует, существенный. И я не исключаю, что если цены на золото будут дальше расти, то многие производители будут обращаться к

0: к платине и, значит, к производству изделий из этого металла. Что касается изделий из серебра, здесь, например, вот мы наблюдаем следующую картину, что у нас фактически объемы реализации изделий из серебра они увеличиваются, а количество изделий, ввозимых из серебра из-за рубежа, оно существенно сократилось. То есть поэтому этот объем защищен изделиями отечественного производства. То есть, грубо говоря, количество изделий отечественного производства из серебра, реализуемых в торговых сетях, за последние вот, несколько лет, он увеличился. Ну и так далее.
1: Ну, в целом, просто из того, что вы, Дмитрий, описываете, ситуация на рынке не выглядит как какая-то там долгосрочная стагнация. Вот введение подобных кластеров, о которых говорит Минпромторг, предполагает льготные налоговые режимы, либо, как вы предполагаете, целевые субсидии, видимо, из бюджета. А вот в корпоративном секторе игроки рынка, насколько страдает маржинальность их бизнеса? Я просто не слышал о каких-то банкротстве крупных компаний, занимающихся производством ювелирных изделий, либо их дистрибуции в последние годы.
0: Понимаете, здесь, опять же, нужно четко разделять, что есть производители ювелирных изделий, есть ювелирный ритейл. Эти игроки, они не всегда совпадают. Да, есть у кого это совмещается, есть те, кто занимается и производством, и оптовой, и розничной реализацией, а есть те, кто специализируется только на каком-то одном виде деятельности. И опять же, здесь не нужно забывать, что, во-первых, это предпринимательские риски, которые сам игрок, сам участник этого оборота должен для себя оценить. То есть угадать потребительские предпочтения, понятно, угадать тенденции со стоимостью драгоценного металла с закупочными ценами и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, все те экономически важные элементы, процессы, которые он должен учитывать в своей деятельности как игрок этого рынка. Например, мы с вами прекрасно знаем, что да, цена на золото выросла, но и увеличилась затаренность складов. Например, вот при такой цене на золото и при таком объеме производства мы фиксируем, что, например, изделия, которые были введены как товарные остатки до 1 марта 2023 года, через государственную информационную систему ЕСДМДК, которая отслеживает все это и которая позволяет прослеживать движение драгоценного металла от добычи до прилавка. Соответственно, вот по таких изделий больше 2,5 миллионов. То есть это товарные остатки, которые и не реализуются, да, и не переводятся в лом, то есть их рассчитывают продать. И на самом деле это вот в качестве примера. И таких товарных остатков, которые скапливаются у ритейла, их много. То есть понятно, что... Но опять же...
1: Дмитрий, а можно уточняющий вопрос? Если это товарные остатки 23-го года, то они входят в рынок по еще тем котировкам?
0: Я думаю, эти товарные остатки могут оказаться на прилавке только в случае, если они будут замаркированы. То есть наличие маркировки государственного этих изделий является обязательным условием их реализации. Это те товарные остатки, которые лежат на складах. Но я думаю, они уже будут продаваться по новым ценам. То есть цена, я новая понимаю. Цена золота, она будет учтена, конечно же.
2: Спасибо, Дмитрий. Александра Чимовских предлагаю подключить, председателя гильдии ювелиров Урала и сооснователя ювелирного дома Чимовских. Александр, я думаю, что, по крайней мере, те фрагменты стратегии развития отрасли, которые СМИ публикуют, вы тоже хорошо изучили. Те ли это меры поддержки, которых отрасль ждет? И что, собственно, сейчас российским ювелирам нужно, чтобы успешно конкурировать с зарубежными? И, может быть, насколько возможно повышать спрос на ювелирные украшения внутри страны?
3: Внутри страны у нас последние годы, последние 5 лет неплохо шел рост. Сейчас немножечко притормозил этот рост, потому что рынок насытился, есть определенная такая стагнация. И сейчас последние, например, месяца у нас каждый год это сезонный спад, то есть люди находятся в отпусках. И чуть позже, я думаю, начиная с сентября, возможно, опять оживление рынка не только в ювелирной отрасли, но и во многих других отраслях. То, что про свободные экономические зоны информация проходила в СМИ, я думаю, это прекрасная инициатива, в первую очередь для того, чтобы нам легче было выходить на экспорт, так как с уходом брендов из России мы уже практически этот вакуум заполнили благодаря

0: нашим производством внутрироссийским. Сейчас самое время пробовать себя уже на международных и зарубежных рынках. Я думаю, что здесь есть у нас перспективы, потому что продукцию, которую производят российские производители, она очень конкурентоспособная по сравнению с тем, что мы видим даже в той же, ну, и в Азии, и в Европе. Европа становится неконкурентоспособной из-за своих очень дорогих энергоресурсов и в связи с сопутствующим с этим зарплат и всего остального. А с Азией мы спокойно конкурируем и по ценовой политике, и по качеству украшений, также и по дизайну. То есть мы неплохо можем занять какие-то рынки и работать в этом направлении. А если будет и зарегулировано таким образом, что это будет делать комфортно производителям, я имею в виду выход на экспорт, то это, конечно, было бы хорошим подспорьем на будущее.
1: Александр, а если про внутренний рынок все-таки говорить, вот те опасения, которые были связаны с соглашением ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, вступает оно в силу, собственно, в октябре этого года, связанное с тем, что не только из Эмиратов украшения попадут на российский рынок, в том числе из Индии и Китая, тоже могут приехать через Эмираты. Эти опасения, они остались в прошлом или все-таки в октябре рынок ждет такая существенная перестройка? Чего ювелиры ожидают?
0: Ну, ювелирный рынок, он не такой быстрый, достаточно инертный. Я не думаю, что мы прямо с октября что-то почувствуем, во-первых. Во-вторых, никто не отменял постановку на каждое украшение и QR-кода, и ГИС, и, ну, имеется в виду маркировку и апробирование. Поэтому тут тоже будет достаточно непростой механизм попадания импортной продукции из Эмиратов на наши прилавки. Это тоже будет достаточно подконтрольно нашим властям, что на самом деле вселяет какую-то уверенность в то, что нас, так скажем, не уберут на задний план или там на второй план в пользу продукции, которая будет идти из Эмиратов. Поэтому тут нужно время для того, чтобы понять, какая продукция, во-первых, будет. Еще, кстати, такой момент, что и так уже эта продукция на самом деле заходила на наши рынки. Есть крупные сети, которые продают украшения из Эмиратов. Это тоже есть. Вот. И учитывая, что на сегодняшний день где-то процентов около 60-70 рынка занимают крупные сети, вот, поэтому мы никак не можем на данный момент повлиять на то, чтобы понять, как это может поменяться. То есть тут нужно посмотреть, как дальше будут развиваться события.
2: Дмитрий, вот может быть вы сможете подсказать, а благодаря чему ювелирные украшения из Эмиратов или из Турции достаточно конкурентны на российском рынке? Ни у той, ни у другой страны нет собственной золотой ресурсной базы, но их продукция вполне на российском рынке, как опасаются коллеги, может быть конкурентной.
3: На самом деле, да, не у той, ни у другой страны нет большой ресурсной базы, но они активно закупают металл, внешний металл, изготавливают из него изделия, ну, многие из действительно изделий высокого качества. Вопрос в том, что как бы у нас отечественных производителей, способных провести, изготовить любой ассортимент ювелирных изделий, он присутствует. То есть по качеству и по заполнению и дизайн, и ассортимент, и, соответственно, качество изготовления у нас достаточно высокое. Я у предыдущих выступающих поддержу, здесь действительно потребительские предпочтения, они все-таки, наверное, ну, на стороне наших изготовителей, потому что они вполне конкурентоспособны и в состоянии предложить интересные изделия. Возможно, здесь речь идет о каких-то изделиях, которые нелегально ввозятся. Ну, я не буду конкретные страны называть, но все равно в торговой сети переодели коллеги из таможни. При пересечении границы отлавливают недобросовестных товарищей, которые завозят контрабандные изделия Ну, потому что они дешевле, потому что металл, например, в Турции, он

0: прошедший лакинаж, тоже достаточно...
1: Да, мы видим, что и на рынке ювелирных изделий тоже есть своя шрингфляция. Производители манипулируют как качеством металла, так и пробой и весы.
2: Это была программа «День главное». Павел Демидович.
1: Вита Алахова.
2: Оставайтесь на РБК.
3: Технологии и тренды. Главная проблема шлемов виртуальной реальности не картинка, а вес и толщина. Внутри обычно стоит стопка стеклянных линз, что делает устройство похожим на кирпич на лице. Корейские физики показали, как заменить эту стопку одной плоской пластиной. И что важнее, как штамповать ее серийно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас о том, как нанорельеф может превратить VR-шлем в обычные очки. Речь о работах группы профессора Чон Сока Ро из Посттех Пхаханского университета науки и технологий. Команда выпустила подряд две статьи в журнале Nature Communications о своих наработках. Сначала о технологии. Обычный объектив фокусирует свет за счет кривизны стекла, а металинза — это плоская пластина, усыпанная наностолбиками. Они разворачивают световую волну так же, как это делала бы выпуклая линза. Одна такая пластина способна заменить сразу несколько стеклянных элементов. До сих пор серийному производству мешало то, что красный, зеленый и синий свет фокусировались в разных точках, и цветное изображение расплывалось. Корейцы решили, что можно подбирать не только ширину столбиков, но и их высоту, и это сработало. В первой статье рассказали о способе выращивать столбики двухфотонной литографии. Это такой сверхточный трехмерный принтер. Эффективность фокусировки около 30%, причем на дешевом полимере. А вторая статья про тираж. Они сделали штамп с рельефом разной высоты и переносят его наноимпринтом. По сути, делают оттиск. Обе линзы затем соединили с OLED-дисплеем и получили четкую цветную картинку. Для индустрии важна именно тиражируемость. Металинзы уже продаются, но пока только в датчиках. ST Microelectronics по лицензии американского стартапа MetaLens отгрузила свыше 140 миллионов мета-оптических элементов для дальномеров в смартфонах. А дисплей — это следующий рубеж, и на нем, вероятно, закрепится Samsung. С Посттех у корейского гиганта уже несколько совместных проектов. В России металинзами занимаются ИТМО и МГУ, но на лабораторном уровне. Наноимпринт производства под такие задачи в стране еще нет. Весь мировой рынок металинз пока оценивает примерно в 60 миллионов долларов, а их проникновение в потребительскую электронику — около 1%. Но вот потенциал огромный — до 2 миллиардов долларов к 2029 году. Причем драйвером считают именно потребительские дисплеи для VR и AR.
4: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть, пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
6: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
8: Что это было?
5: В эфире.
8: чувство юмора врожденное или приобретенное качество?

0: приобретенное, но в детстве качество. И мне просто кажется, что 99% людей в России обладают этим.
1: В силу чего?
0: Не знаю, но вот все люди в России, у них у всех исключительно классное чувство юмора. И мне кажется, что мы как бы все формируемся, примерно в одной культуре. Мы читаем в школе одну и ту же литературу, и с нами разговаривают примерно одни и те же учителя, которые всегда используют шутку как некую форму обучения. Мне поэтому кажется, что все люди в России обладают чувством юмора.
2: Стендап-комик, сценарист, режиссер Елизавета Варвара Аранова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Обеспечить сотрудников склада «Валберес» в Котовске новыми рабочими местами поручил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Логистический комплекс был уничтожен после атаки дронов на него сегодня ночью. Это лишило работы жителей не только Котовска, но также Тамбова, Тамбовского округа и других соседних муниципалитетов, отметил глава региона. Комиссия Ростехнадзора до конца ноября намерена изучить причины пожара на Амурском ГХК. Возгорание на газохимическом комплексе произошло накануне. По последним данным, погибли 7 человек, более 150 пострадали. Судьба 9 граждан Китая остается неизвестной. Компании, готовые строить центры обработки данных с использованием отечественного IT-оборудования, смогут заключать специальные инвестиционные контракты. Такую идею озвучил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным, и президент ее поддержал. По словам главы министерства, во время создания ЦОДов компании тратят на их строительство около 1 000 000 000 рублей, а на закупку оборудования порядка 7 миллиардов. Специнвестконтракт между государством и бизнесом гарантирует налоговые льготы и другие преференции. Венгрия классифицирует Россию как угрозу, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы венгерского правительства. Новый курс отражен в директивах для венгерской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Распоряжение подписал премьер-министр Петер Мадер. Таким образом, правительство лидера партии ТИСА отходит от курса предыдущего кабинета во главе с Орбаном, который был сторонником России, отмечает издание «Магьяр Немзет». По меньшей мере 17 человек погибли при наводнении и оползни вдоль непальско-тибетской границы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные полиции. Смыто несколько деревень. Управление по туризму Непала заявило, что больше 380 туристов не выходят на связь. В Российском союзе туриндустрии сообщили РБК, что у них нет сведений о находящихся в зоне бедствия россиянах. Обращений не поступало. Больше новостей на сайте РБК.
5: Столица, 15:02. Мы продолжаем эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Коротко о ситуации на рынках в начале этого часа. Индекс Мосбиржи остановил движение. 2074 пункта прямо сейчас в минусе на 2%. Нефть марки Brent также в красной зоне. $86.50. Минус 2,3%. О валюте на межбанке. Доллар 84.59. Евро 98.72. Юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. Примерно через 8 минут в нашем эфире слушайте программу Soft Skills, а пока подробнее о последствиях атаки на склад Wildberries в Котовске. Предприниматели, которые потеряли товар на склад...

0: Хвалберис после этих после атак беспилотников получат льготы от правительства. В пресс-службе Кабмина сообщили, что утвердили меры поддержки таких продавцов. Для пострадавшего бизнеса, среди прочего, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенке, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 26 по июль 27 года. Очевидно, такие меры необходимы и тем, кто размещал свой товар на складе Вайлдберрис в Котовске, Тамбовской области. Ночью этот логистический объект атаковали беспилотники, комплекс полностью сгорел. Пострадали два сотрудника предприятия, сообщил губернатор Евгений Первышов. Есть ли у компании финансовые возможности, чтобы восстановиться после такого ущерба? В этом вопросе разбирался Алексей Орлов. Он в студии. Алексей, приветствую. Итак, что известно прежде всего о складе в Котовске? Насколько это крупное предприятие во всей логистике Вайлдберрис?
1: Ну, как нам рассказали наши собеседники, это один из самых крупных комплексов Вайлдберрис. Склад начал работать в мае прошлого года, и его площадь составляла 108 тысяч квадратных метров. Там могли храниться до 54 миллионов единиц товаров, об этом сообщали в самой компании. И сотрудниками были жители Котовска, Тамбова, пригородных регионов и районов. И для них это было основным местом работы, а для кого-то это было подработкой. Но в связи с тем, что склад полностью сгорел, все эти люди лишились работы. И теперь власти вместе с компанией Вайлдберрис помогут всем найти новую работу, об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. И вот, по его словам, подберут вакансии, чтобы жители перешли на сопоставимые должности, также предоставят возможность переобучения и повышения квалификации. Но при всем при этом вряд ли какой-то товар уцелел, и об этом в нашем эфире рассказал руководитель группы компаний «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который сегодня был на складе ВБ в Котовске и лично видел масштаб разрушений.
2: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
1: Ну вот после первой атаки на склад ВБ в Котовске часть продавцов перераспределила товар на другие площадки. Об этом нам рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
3: Маркетплейс товары не принимал. Он принимал только товары на этот склад, которые пойдут дальше в доставку на пункт выдачи заказа. Соответственно, товаров хранилось на этом складе не такое большое количество. Такой статистики о том, что селлеры стали именно переходить на другие площадки, ее нет. Большинство селлеров задумалось о том, чтобы распределить продажи на разные маркетплейсы. То есть не уходя с Wildberries, подключить другие маркетплейсы, подключить онлайн, подключить свои интернет-магазины.
0: Какие вообще есть возможности у Wildberries? Есть ли они, вот, чтобы покрыть такой ущерб и, главное, не разориться?
1: Да, мы попытались разобраться в этом вопросе. Здесь надо подчеркнуть, что ни один маркетплейс не называл сумму ущерба. От этого зависит, смогут ли площадки ее покрыть и сохранить показатели прибыли. Ну вот мы попросили аналитика Data Insight Сергея Симко подсчитать ущерб, и вот какие цифры получились.
4: Самые последние данные на момент последней атаки – это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще установление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ вводить демонтаж. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей. Wildberrys, как и любая институция, она сильно доверие. И тут вопрос, вернуться ли селлера. Идеальная картина мира – это тот вариант, в котором государство участвует в компенсациях в адрес селлеров.
1: Ну, добавлю, что это оценочные только цифры, примерные по тому ущербу, который получил Wildberrys и селлеры, которые торговали своим товаром там.
0: Тем не менее, там разброс довольно приличный, несколько десятков миллиардов рублей. Вот из каких средств это можно компенсировать?
1: Ну, смотри, с ВБ довольно сложная ситуация в этом плане, потому что компания закрытая, публикует отчеты всего лишь один раз в году. И вот согласно документам компании, которую я изучил, чистая прибыль группы РВБ в прошлом году увеличилась со 104 миллиардов рублей до 175 миллиардов рублей. Размер выручки при этом компания не раскрывает. И вот за второй квартал нет данных. Но при этом, по данным Spark, краткосрочные обязательства, иначе говоря, долг превысил превысил 802 миллиарда рублей. И сейчас

0: Сейчас будущее маркетплейса зависит от того, сколько селлеров продолжит торговать на этой площадке, указал аналитик Data Insight Сергей Симко.
1: В товарах мы оцениваем потери от 88,5 до 107 миллиардов рублей. Это только товар. И склад, два варианта, от 30 до 62,5 миллиардов рублей.
2: Ну еще и склады «Озон» подверглись тоже атакам. Вот как у них обстоят дела, какая ситуация на этом маркетплейсе?
0: Да, я добавлю, что вот только что прозвучали цифры в эфире, и это были цифры как раз-таки по ущербам со складами именно «Озона», потому что мы попросили Сергея Симко еще подсчитать и вот там этот ущерб. И вот сейчас там ситуация примерно такая. Склады компании впервые попали под удар в субботу. И с того дня дроны атаковали 4 логистических объекта в Чапаевске, Оренбурге, поселке НМ, Водогей и Махачкале. Ну и вот, собственно, цифры этого ущерба были только что в нашем эфире. И вот какие же возможности есть финансовые у «Озона», и вот здесь гораздо проще, чем с «Wildberries», потому что компания публичная, торгует акциями. И вот если говорить про всю экосистему маркетплейса, то, например, во втором квартале выручка составила 334 миллиарда рублей, чистая прибыль превысила 10 миллиардов рублей. И вот если посмотреть на сегмент e-commerce, то есть оказание интернет-услуг, там выручка «Озона» выросла до 274 миллиардов рублей. То есть в целом можно сказать, что деньги-то у «Озона» есть. И вот атаки на склады могут негативно отразиться на устойчивости компании, считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко, который по нашей просьбе также изучил состояние компании.
1: «Озон» — это не единый бизнес, то есть это ритейл-платформа доставка. Есть финтех-бизнес. В целом это триллионный оборот и прибыль сотни миллиардов. Считается, что это где-то порядка 200 миллиардов, там EBITDA поменьше, примерно в диапазоне 150-200 миллиардов рублей за прошлый год. Считается, что «Озон» работает где-то на уровне нулевой прибыли, с учетом существующего долга. Была такая информация, что прошлый год — это чуть ли не первый прибыльный год. Много вложено в развитие, все склады, ну, естественно, современное складское хозяйство, это все очень дорого, кредиты, все это нужно обслуживать. Финансовые подушки при таком раскладе, ее там нет или почти нет.
0: Ну и здесь надо сказать, что вот по оценке наших собеседников и самих селлеров, и экспертов, сейчас продавцы не спешат к тому, чтобы, например, переходить на другие площадки, это Авито и Яндекс.Маркет, они менее популярны. При этом надо сказать, что вот я изучил также статистику от Яндекс.Маркета за второй квартал, у них больше 40 складов в разных регионах нашей страны, и при всем при этом у них именно вот этот интернет-сегмент, то есть Яндекс.Маркет, по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 5 процентных пунктов, но конкретных цифр нет. Ну и в конце добавлю, что мы направили запросы в «Озон», «Wildberries» и «Яндекс.Маркет» о том, как они сейчас оценивают свое финансовое положение, ну а также о перспективах развития их бизнеса.
2: В последствиях атак на складские комплексы «Wildberries» и «Озон» разбирался Алексей Орлов. Благодарю. Убытки маркетплейсов, вероятно, сгладятся благодаря увеличению комиссии и росту цен на логистику для продавцов. На «Озон» они выросли в среднем с 18 до 40 8% от базовой стоимости товаров. На «Wildberries» также заметное повышение с 32 до 43%. На «Яндекс.Маркете» размер комиссии превысил 40%. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на данные Ассоциации представителей электронной торговли. Далее, через полминуты в нашем эфире, программа «Soft Skills». Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
4: Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона. Soft Skills.
5: Навыки в переговорах оказывают существенное влияние на бизнес. Как показывают исследования, слабые навыки менеджеров приводят к потерям до 7% выручки. Одновременно с этим подавляющее большинство бизнесменов, 85%, связывают свои успехи именно с умением вести переговоры. Меня зовут Игорь Тростняков. Это программа Soft Skills. И мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. В студии РБК Максим Карпов, основатель клуба первых, автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге». Максим, здравствуйте.
6: Игорь, друзья, здравствуйте.
5: Максим, почему так сложно бывает на переговорах?
6: Но для этого нам нужно будет вернуться на несколько миллионов лет эволюции. Ну, мы буквально на секунду туда.

0: обратимся.
1: Ну, не на все миллионы.
0: Ну, не на все, конечно же. Все дело в наших предках, которые оставили нам замечательные гены, оптимизированные для жития малыми группами в условиях дикой саванны. Ну, казалось бы, ну, чистая наука, но какое отношение имеет к серьезным переговорам? А самое непосредственное, что в генах прописаны поведенческие программы, которые до сих пор на нас влияют. И в групповом поведении есть два типа поведенческих программ, связанные с образованием иерархии и связанные с формированием близких отношений. И вот для каждого типа взаимодействия у нас, ну, практически в генах прописаны основные параметры этого поведения. То есть, когда мы кого-то воспринимаем как авторитет, мы начинаем бессознательно демонстрировать подчиненное поведение. И это вообще не вопрос сознания. То же самое касается вопросов свой-чужой. Вот когда мы к кому-то проникаемся симпатией, вдруг неожиданно мы готовы делать для него что-то, что мы не сделаем никогда для какого-то незнакомца. А почему это? А потому что эволюция.
1: Потому что эволюция. Хорошо. То есть, когда потеют руки, когда дрожит голос, это вот мы так боимся авторитета.
0: Это в том числе. Более того, там есть больше хитростей, но чтобы нам не делать многочасовую передачу, я скажу следующее, что вот спасибо огромное за то, что вы обратили внимание на автоматические реакции, которые мы не выбираем, но они присутствуют.
1: Но они выбирают нас.
0: Они выбирают нас. Более того, наш мозг так оценивает обстановку, чтобы в результате этого иногда мы начинаем демонстрировать не то поведение, на которое рассчитывали, а то, которое в лучшем случае для нас не имеет долгосрочных последствий. А иногда, в условиях, особенно с авторитетом общения, мы можем войти в такое подчиненное состояние, из которого потом очень сложно вылезти. И здесь очень важно то, что не только сам авторитет влияет на нас, но и те отношения, которые у нас в голове прописаны для взаимодействия с авторитетом, то есть подчиненное положение. И даже если авторитета нет, мы можем спустя какое-то количество времени демонстрирует все тоже подчиненное поведение. Вот яркий пример Стэнли Милгрэма, он это все и описал.
1: Давайте про это чуть расскажем. Да, про это эксперимент Стэнли Милгрэма, Йельский университет. Ну, давайте я вам передам, не буду
0: точно
1: рассказывать.
0: Точно. Да, эксперимент, я думаю, что большинство слушателей о нем знает. Это выдающийся эксперимент, когда Стэнли Милгрэм собрал абсолютно рандомных людей разных профессий, разных возрастов и предложил им поучаствовать якобы в исследовании, где нужно будет через ток обучать какого-то второго испытуемого. На самом деле второго испытуемого не было, был актер. И ток постепенно увеличивался до силы тока.
1: Ток был не настоящий.
0: Он был тоже не настоящий, но у испытуемого реального было полное ощущение реальности происходящего. И где-то на силе тока около 300 вольт вот испытуемый, ложный испытуемый актер, он начинал просить о пощаде, говорил, что он сейчас умрет, у него плохое сердце, здоровье и так далее. И дальше происходило невероятное. Рядом стоял экспериментатор, который реального испытуемого подбадривал, говорил, продолжайте, пожалуйста, эксперимент. И реально испытуемые, абсолютно нормальные люди, многие с высшим образованием, продолжали жать кнопку вплоть до 450 вольт. В классической версии этого эксперимента 65% дошли до последней стадии. При том, что вот этот вот актер переставал отвечать на силе тока в 300 вольт. То есть, представляете, что
1: было ощущение, что он все, отключился.
0: Более того, он говорил, что он сейчас отключится, я сейчас умру. А самое забавное, ну, как бы забавное с точки зрения процесса, но не с точки зрения ощущения того человека, кто был испытуем. Люди понимали, что они делают что-то неправильное, но они не прекращали делать удары током.
1: Ну, хорошо, теперь надо объяснить, какое это имеет отношение к переговорам.
0: А теперь ни эксперименты, ни эволюция, ни переговоры не представляют собой ничем не связанные с нами сущности. Это все явление одного порядка. Вот в чем сложность? Я как начал издалека и так и не вернулся. А в чем же сложности переговоров? Какие переговоры для нас самые сложные? Ну, давайте я просто угадаю, вы мне скажете, похоже это на вашу действительность или нет. Когда нам приходится разговаривать о сложных вещах с тем, кого мы считаем своим авторитетом, начальник, просто моральный авторитет, там, еще кто-то, вы думаете, вот...
1: Ну, я думаю, что так и есть, конечно.
0: Либо вторая история, разговаривать о вещах сложных и неприятных с близкими людьми, договариваться. Представить, что есть близкий друг, которому ты хочешь сказать, что, ну, ведет он себя неприемлемо. В чем же здесь проблема? Вот как раз, возвращаясь к этому, в том, что у нас прописаны поведенческие программы для общения с друзьями, для общения с авторитетами, которые не подразумевают конфликта или противоречия воле авторитета, к примеру. А что на переговорах-то происходит? Нам приходится к человеку, которого, к примеру, мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс. Когда ты приходишь к вожаку стаи, а для нас авторитет — это приблизительно то же самое,

0: и предлагаешь ему на равных с ним общаться. Мозг точно знает, что сейчас будет очень плохо.
1: Максим, да, но у нас как-то за эти миллионы лет эволюции уже образовался неокортес, мы уже умеем думать. Вот как нам им пользоваться-то, чтобы вести переговоры?
0: А он и тогда у нас был, конечно же. И вот, и спасибо вам огромное за второй феномен, который у нас есть, который позволяет в значительной степени нейтрализовать вот эти вот бессознательные реакции. Ну, то есть зафиксируем тогда, что все наши проблемы, в том числе эмоциональные, они от бессознательного. И единственное, что может нам позволить выйти, это как раз наше сознание.
1: Научиться бы им пользоваться.
0: Да, оставаться осознанным в процессе переговоров до тех пор, пока мы помним, в какой рамке мы находимся, что да, как только мы будем общаться со своим начальником, у нас в автоматическом режиме будут проскакивать подчиненные программы поведения, и сознание их может отлавливать и оттормаживать. Но если мы этого не знаем, ого-го, как дальше начнется.
1: Ну, хорошо, теперь вот мы знаем, Максим, но мне все-таки хочется ближе к практике. Как вот со своим сознанием договариваться, когда вы отлавливаете, что вот вы попали под влияние. Я не авторитет.
0: Ну, что я про себя знаю? Давайте я с себя начну. Для меня самое сложное – это не идти вслед за своими эмоциями и автоматическими установками относительно близких людей. Да? Вот когда ты человеку хочешь сказать там что-то сложное и там, убедить его не вести себя так, как он себя ведет, а это близкий человек. С авторитетом мне чуть попроще. Что я знаю? Что если я не буду готовиться с точки зрения визуализации самых сложных и наихудших сценариев, когда они реализуются, мое сознание быстро отключится. И эмоции возобладают, и, в общем, я буду вести себя бог весть как. Я не буду контролировать это.
1: То есть вы что, должны быть готовы к какому-то негативному сценарию?
0: Точно. Угу. Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе вот наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу думаю, прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, чтобы я, вот, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этой ситуации, ну, или этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать по сути, полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать. Что это дает? Первое, это дает высокую ситуативную готовность. Вот ходит такое поверье, что к переговорам можно подготовиться, все исчерпывающие сценарии предусмотреть. Но за 30 лет своей практики, а у меня большая часть жизни прошла либо в переговорах по поводу МНД и стрессовых активов, потому что у меня юридический анамнез, и вторая часть у меня прошла в организации сообществ для крайне успешных людей, это владельцы среднего, крупного бизнеса и так далее. И вот я точно знаю, что ни один переговорный процесс не идет по заранее продуманному сценарию. Всегда есть элементы неожиданности. И вопрос только, есть ли у тебя ситуативная готовность и готовность к самым наихудшим сценариям в этом возможного развития. Вот если у тебя они есть, ты их прожил до переговоров в своей голове, то к этому очень легко будет подготовиться.
1: Звучит так, как будто бы к переговорам нельзя полностью подготовиться, но на них можно хорошо настроиться, правильно?
0: Вот идеальная формулировка.
1: Ну, и тем не менее, все мы знаем, жесткое давление, хамство, какие-то наезды, все что угодно может случиться, и в этот момент вы попадаете в ступор. Как этого ступора избежать?
0: Из моей практики самые жесткие ситуации возникают не тогда, когда кто-то тебе хамит, потому что, как правило, хамство, оно не ассоциируется с высоким статусом. А хуже, когда высокостатусный человек просто молчит и смотрит тебе в глаза. Представьте ситуацию, когда у вас многое на кону, вам кажется, что от этого человека зависит все, вы ему все сказали, а он просто на тебя смотрит и ничего не говорит. И так 10-15 секунд. Вот кажется, что это куда более серьезный триггер для нервов, нежели хамство.
1: У всех по-разному, да. Я представил вашу ситуацию. Я еще представил себе, помните, в «Крестном отце»? Ты просишь меня об одолжении, но делаешь это без уважения.
0: Это идеальный пример, кстати, статусного поведения. То есть, на самом деле, люди высокого статуса, с которыми сложнее всего вести переговоры, как правило, никогда не хамят. Они не суетятся. Но за каждым тактом ты понимаешь, что у тебя там что-то внутри сотрясается. Вот это как раз отголоски нашего эволюционного развития, нашей иерархичности. Если кому-то мы даем слишком много авансов по авторитету, его слова, даже очень тихие, слышатся, как крик у нас внутри головы.
1: И вот тут вот мандраж.
0: И тут мандраж.
1: И что делать-то?
0: А вот опять-таки вспоминаем то, с чего я начал, что нами управляют в переговорах часто бессознательные поведения.

0: поведенческие программы, которые запускают последствия, которые вообще для этой ситуации не предусмотрены. То есть это вот почему...
1: Отключить-то как, Максим?
0: А вот дальше-то самое главное, что а дальше у нас на все это сознание и высокая ситуативная готовность. Вот почему я говорю про необходимость проживания эмоционально значимых моментов до переговоров. Потому что наше бессознательное, его легко обмануть. Если оно уже сталкивалось, оно не сильно отличает реальный опыт от выдуманного. Если мы в голове прокручиваем ситуацию, которая вызывает у нас беспокойство, тревогу, и мы из нее удачно выбрались, то через 2-3 цикла продумывания не будет запускаться эта автоматическая реакция. И вдруг вы смотрите, что человек молчит и смотрит на вас. У меня был такой кейс, это вот прямо из реальной практики. Человек молчит и смотрит, и я на него смотрю. И спокойно, то есть у меня нет никакой агрессии. Ну вот, глядим, ну я же все сказал.
1: Взяли паузу.
0: Да, и через 15 секунд он начал говорить. И у нас прошли замечательные переговоры. Но я понимаю, что если бы я не подразумевал вот этого сценария, а у меня он был, то есть для меня вот один из больших кошмаров будет, если когда я ему скажу, вот он молчит. И бац, он реализовался. Но для меня это было просто вот как манна небесная. Неужели моя система мышления смогла предсказать это? И когда через 15 секунд он начал говорить абсолютно спокойно, абсолютно рационально, мы обо всем быстро договорились.
1: С волнением перед переговорами. Оно все равно же присутствует, как бы вот вы ни подготовились и ни настроились. С ним есть какие-то, не знаю, ритуалы, подходы? Что-то, что можно с этим делать?
0: А вот и здесь с волнением, опять-таки, кажется, что... Я бы оспорил тезис, что оно обязательно присутствует. Вот у меня уже какое-то количество времени, вот особенно когда я закончил написание книжки, для себя объяснил...
1: Давайте, мы про начинающих переговоры.
0: Я тоже когда-то был начинающим, и даже сейчас я до сих пор что-то начинаю. Но я вот, для меня это была реальная проблема, я от нее избавился. И что я понял? Что волнение возникает тогда, когда я оцениваю ситуацию в той логике, что я занимаю изначально подчиненное положение. То есть вот как большинство к нам, там, из нас приходит к человеку, который выше по статусу? Ну, в изначально подчиненном положении. То есть мы понимаем, что мы приходим к такому великому человеку и о чем-то будем разговаривать. Вот как только мы приходим с этим... или там с ощущением того, что я близкому человеку буду говорить неприятные вещи. Чувство вины, оно автоматически делает нас склонными к согласию и не защите своих интересов. Часть мозга будет работать против нас. Поэтому что сделать? Просто попробовать поработать со своими установками. Я захожу на переговоры не для того, чтобы защитить свои интересы, а для того, чтобы добиться разумного и справедливого решения. И поэтому меня как будто бы нет. Есть Максим Карпов, который отстаивает здравый смысл и справедливость. И человек, который будет со мной спорить, он не со мной спорит. Я не себя защищаю, я защищаю здравый смысл и справедливость. Для меня было величайшим благом понять, что когда ты входишь в переговорный процесс, не защищать свои интересы, а защищать здравый смысл и справедливость, в котором учитываются в том числе твои интересы, вдруг все становится достаточно понятно.
1: И проявлять здоровое любопытство.
0: Вот. Спасибо огромное. Это вторая история, я думаю, говорить или нет. Просто попробуйте быть любопытными в переговорах. Посмотрите, а как оно развивается? Что это дает? Это дает метапозицию, это дает отстраненное восприятие действительности. А попробуйте узнать человека. Не попробуйте с ним вот договориться и убедить его в чем-то. Сначала понять, как он мыслит. И вдруг вы понимаете, что это не... Перед вами не агрессор, не тиран, не человек, который замышляет что-то против вас плохое, а это человек, у которого есть своя система мышления. Он во что-то верит, он во что-то убежден. И вы пытаетесь понять его и посмотреть, где у вас есть точки пересечения. Уже это даст огромный эффект.
1: Хорошо, Максим, эмоции понятны. Аргументы и вообще какая-то продуманность, логика, цифры, в конце концов, это же тоже часть переговоров, и это тоже надо готовить.
0: Безусловно, чем больше мы разгрузим сознание, тем проще нам будет в переговорном процессе. Если нам приходится одновременно высчитывать цифры, сценарии переговоров, то, скорее всего, наше сознание будет пропускать как раз те бессознательные реакции, которые делают просто бессмысленными любые подсчеты, потому что человек скажет, будет по-моему, и все, и мы почему-то согласимся. Поэтому вторая часть, помимо эмоциональной подготовки, я бы все-таки эмоциональную подготовку вынес на первое место, является подготовка возможных сценариев. И трех точек. Верхняя идеальная граница, где вы понимаете, что выше нее, это просто будет уже какое-то мракобесие, и просто вы растопчете своего собеседника. А у нас очень часто переговоры воспринимаются как изолированный социальный акт, который не имеет продолжения. Вот даже если вдруг у вас есть возможность, к примеру, сделать так, чтобы человек был там растоптан, я никогда не рекомендую этого делать, потому что это имеет свои социальные последствия. Вторая история – это идеальный сценарий, в котором вы понимаете, что есть баланс ваших и чужих интересов. Как бы романтично

0: Логично это не звучало, но самые устойчивые отношения – это те, которые взаимообогащают. У них есть фундаментальная основа, потому что если вы договоритесь в условиях, когда либо вам плохо, либо собеседнику плохо, рано или поздно эти отношения разрушатся. Ну и, наконец, нижняя граница, после которой вы понимаете, что no deal, то есть нет возможности для переговоров. И вот с этими сценариями нужно заходить.
1: Что случится, если переговоры провалятся? Ведь не все, в конце концов, переговоры должны закончиться договоренностями.
0: Да, это очень важная установка, потому что часто люди приходят, но у меня нет возможности не договориться. Как только вы понимаете, что у вас нет возможности не договориться,
1: это влияет на все.
0: Это влияет на высочайший уровень страха. В общем, вы не сможете с этой переговорной позиции работать.
1: Три книжки, которые можно или нужно прочитать, чтобы глубже погрузиться в эту тему, побольше узнать о переговорах, о том, как к ним готовиться, как их вести.
0: Мне кажется, очень важны фундаментальные знания в области человеческой психологии для того, чтобы эффективно переговариваться. Поэтому я бы первое предложил Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Замечательная книжка. Вторая – это тот же самый Стэнли Милграм «Подчинение влиянию». Ну и третья хочется порекомендовать Роберта Челдини, потому что
1: психология
0: это мэтр психологии влияния. Ну и вот прям четвертая, офф-топ, ни в коем случае себя не приравнивая, это, конечно, моя книжка «Нейроперегговоры», поскольку она в значительной степени была вдохновлена большим количеством работ в этой области, ну, там есть некое суммирование этого.
1: Максим, спасибо. Мы говорили с Максимом Карповым, основателем клуба «Первых», о том, как важно на переговорах не попасть под влияние авторитета и что нужно для этого делать. До встречи!
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play и радио РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
1: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на

0: vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Тело еще одного ребенка, погибшего при атаке дронов в Краснодаре, обнаружили при разборе завалов, подтвердил глава города Евгений Наумов. Ранее об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее данным, погибли 4 человека, 6 детей остаются в больницах. Краснодарский край столкнулся с массированной атакой беспилотников в ночь на 24 августа. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в Геленджике. В ограниченном режиме теперь работает аэропорт Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель корпуса стражей исламской революции Хусейн Махиби. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута. Число китайских компаний в России достигло 15 500, заявил председатель российской части Комитета дружбы, мира и развития двух стран Борис Титов. В то время как в 2021 году таких компаний насчитывалось не более 1500. По словам Титова, быстро растет количество предпринимателей, которые работают и во взаимной торговле, и в инвестициях. Только за январь-июль товарооборот между двумя странами вырос на треть и составил почти 160 миллиардов долларов. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института, говорится в сообщении регулятора. Одна из проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. Теперь ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации ее работников и руководителей. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
2: Столица, 15:35. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И далее к теме довольно важной, перспективной, я бы так это обозначил, о чем думает молодежь и куда стремится. Финансовая независимость, здоровье и карьера – это 3 главных приоритета молодых россиян на ближайший год-два, выяснил ВЦИОМ. Но желания и возможности совпадают не всегда. Финансовая независимость – цель номер 1, а добиться ее в ближайшие пару лет рассчитывает только треть опрошенных. Гораздо увереннее молодые люди чувствуют себя в вопросах здоровья и саморазвития. А вот семья и дети пока далеко не на первых местах. Исключения составляют 30-35-летние, многие из которых этот жизненный приоритет уже реализовали. Исследование называется «Индекс приоритетов молодежи». Так чего сегодня хочет молодежь и насколько реалистичны их планы? На связи со студией генеральный директор Фонда содействия и изучения общественного мнения Константин Абрамов. Константин, приветствую вас. Для чего этот индекс и что он позволяет увидеть?
3: Ну, нужно сказать, что действительно это очень интересное исследование, интересный индекс, который помогает понять, какие же приоритеты у нас устраивает молодежь, как она ориентируется в этой жизни и что считает осуществимым в ближайшие 1-2 года. Мы выбрали 9 жизненных сфер. Это получение образования, освоение новых знаний и навыков, построение карьеры, профессиональный рост, создание собственной семьи, воспитание детей, найти пару, избежать одиночества, участвовать в общественной жизни, личный профессиональный вклад в развитие города, региона, достижение материального благополучия, финансовой независимости, забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие, развитие своей личности, развитие своих талантов и путешествие, получение впечатлений. И нужно сказать, что, во-первых, молодежь неоднородна. Ее жизненные стратегии и структуры приоритетов заметно отличаются все-таки в зависимости от возраста, пола и жизненного контекста. Нужно говорить о том, что существует группа 14-17 лет, где максимальные собственные силы, возможность достичь результатов в тех приоритетах, которые они выделяют. А приоритеты это смещены на образование, саморазвитие. Понимаются в большей степени как контактные и малодостижимые именно в этой группе. 12-24 года – это этап прагматизации. Финансовая независимость и карьера становятся главными целями но сталкиваются с низкой реализацией.

0: личностью достижения. 25-29 лет, пик сомнений, внутренний локус контроля падает до 50%, ну, происходит все-таки переориентация на стабильность, здоровье, создание семьи, рост значимости романтических отношений. И 30-35 лет группа стабилизации уверенности в том, что достижение успеха и карьеры в финансах оценивается более реалистично. А семья и романтические отношения становятся ключевыми и наиболее достижимыми приоритетами соответственно.
1: Ну, такое ощущение, что как будто бы психологическое взросление происходит такое поэтапное и формирование личности в целом вот как раз где-то к 35 годам. А насколько,
0: да, абсолютно правильно.
1: А насколько сегодняшние приоритеты молодежи, Константин, вот сегодняшние приоритеты, да, вот вы их сейчас перечислили, позволяют понять, каким будет российское общество вот через 5-10 лет? То есть у нас останется вот этот слоеный пирог, или мы какой-то такой средней, что ли, субстанции придем, вот чтобы все эти факторы включить в этого молодого человека. Возможно ли это?
0: Ну, я думаю, что это возможно при условии, что наша молодежь будет также на том же уровне верить в свои собственные силы, как вот в период, когда еще они находятся в возрасте 15-20 лет. 60% говорят о том, что действительно цели реализованы. Чуть старше, когда становится, возникают сомнения определенные, и сомнения связаны, конечно, с периодами, которые вот эта молодежь попала, когда они были более молодыми, скажем так. Что это такое? Это, конечно же, пандемия, когда очень сильно ударила по их самоощущению, приоритизации, было совершенно непонятно, как действовать дальше, что происходит. Понятно, что период начала специальной военной операции тоже был непростым для этой группы молодежи, которая сейчас в большей степени сомневается в том, что могут чего-то достичь. Понятно, что государство стоит,
1: к сожалению, пропадает связь. Очень интересная тема. Напомню, на связи со студией был генеральный директор Фонда содействия изучения общественного мнения Константин Абрамов. Мы рассуждали на тему главных приоритетов для молодых россиян. Там действительно очень интересная статистика появилась от ВЦИОМ. Я думаю, что к этой теме мы обязательно вернемся в нашем дальнейшем эфире. Еще один результат исследования. Большинство молодых россиян по-прежнему рассчитывают прежде всего на себя. 56% считают, что успех зависит от их собственных усилий. Среди подростков таких 61%, среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 60%, ну а после 25 лет эта уверенность заметно снижается. Далее к одной из сфер, которая без сомнения увлекает и молодежь, в том числе ремастер «Ведьмака 3» и ремейк «Третьих героев». Это одни из главных новинок, представленных на Gamescom 2026, одной из крупнейших выставок видеоигр. Всего разработчики показали больше 30 анонсов и трейлеров, но больше всего обсуждений вызвало возвращение старых хитов. Это «Ведьмак 3», который вышел 11 лет назад, и «Третий герой», им уже на минуточку 27 лет. И, похоже, это уже тренд. В последние месяцы вышли ремейки других популярных и старых игр. Среди них, например, «Готика», оригинал, который появился, подумать только, в 2001 году. Почему компании делают ставку вот на такие ремейки? Разберемся с основателем независимой игровой студии Vengeance Games, членом Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Константином Сахновым. Он на связи со студией. Константин, приветствую. Почему игровая индустрия все чаще вот к старым хитам возвращается?
2: Во многом это связано с двумя факторами. Во-первых, это ностальгия. Современные геймеры, которые наиболее платящие, более заинтересованные, это люди, в основном, там чуть более мужская аудитория, 35+. Как раз игры, про которые вы говорите, это игры, которые пришлись на их детство. И поэтому, когда сейчас мы предлагаем им что-то такое же, что было в их детстве, это возможность вспомнить счастливые времена. Все-таки во многом у нас с детством ассоциируется все более светлое, доброе, хорошие, темные воспоминания, они как-то исчезают. И, во-вторых, это, некая такая творческая, наверное, проблема, кризис игровой индустрии, то, что раньше часто игры были действительно более захватывающие, более интересные. Сейчас многие игры сильно стандартизировались, и в какие-то игры в западные вошла повестка, что очень сильно злит геймеров, им не нравится, что им определенные темы навязывают, есть определенный протест на эту тему.

0: И можно говорить о том, что в целом AAA-проекты заканчиваются, эта индустрия подходит к концу, искусственный интеллект изменил рынок достаточно сильно, и поэтому мы будем видеть новые такие глобальные огромные хиты, в первую очередь по уже работающим большим старым франшизам. Ничего нового здесь с точки зрения маркетинга и разработки, к сожалению, уже практически невозможно предоставить.
1: Что-то подобное говорят и в киноиндустрии, что там дефицит и такой голод сценаристов, и исчерпали практически все уже ресурсы, и так постоянно возвращаются к ремейкам там, и так далее. Вот, а что главное для успешного ремейка, если мы говорим про компьютерные игры, Константин, вот как угодить игрокам? Каким должен быть движок в игре?
0: Главное как раз не нарушить те чувства фанатов. И это очень тяжело, потому что на самом деле в голове у человека совершенно не то, что он видел. У него есть некий образ любимой игры, то, что ему в ней понравилось. И он уже забыл, что там была старая, устаревшая графика, которая выглядит по современным меркам, уже совершенно неконкурентоспособна. Он забыл про баги, проблемы игры. И сейчас он хочет от нас не то, чтобы эта игра была как та, а он хочет, чтобы она вызывала те же эмоции. Эмоции, которые лучше у него запомнились. Поэтому, на самом деле, задача перед разработчиками очень серьезная. Это не навредить, это сделать так, чтобы игра действительно была похожа, вызывала те же ощущения, что вызывали игры нашего детства, нашей молодости. Во-вторых, это не уйти слишком далеко от оригинала, иначе начнут говорить, это что-то вы уже свое новое понапридумывали, просто используете, эксплуатируете серьезную медийную франшизу. И в-третьих, это работать с аудиторией. Во многом игровая индустрия, как и кино и другие индустрии развлечения, это не только создание продукта, это работа с людьми, это объяснение своего мнения, это правильный маркетинг, правильные каналы продаж. Поэтому хорошее позиционирование игры – это тоже залог успеха. Нельзя сказать, что мы сейчас сделаем игру, которая будет во всем лучше героев третьих. Или мы сделаем боевую систему лучше, чем в Ведьмаке. От вас этого начнут ожидать, а, скорее всего, этого сделать уже невозможно. Поэтому это гарантированный провал. Надо крайне внимательно следить за тем, как вы общаетесь с аудиторией, за теми месседжами, которые вы посылаете.
1: Вот про маркетинг вы заговорили, кстати говоря. Ремейк и новое дополнение того же Ведьмака, они бесплатные. Вот неужели разработчики не могли, скажем так, бросить все силы и создать новый какой-то продукт и продать, по большому счету, да, эту всю историю, чтобы заработать? Вот в чем в данном случае позиция компании? Это просто имиджевая составляющая, судя по всему.
0: С одной стороны, да, действительно, это имиджевая составляющая. С другой стороны, они уже анонсировали четвертый Ведьмак. Поэтому сейчас крайне важно удержать фокус внимания аудитории в своей франшизе. Чем больше здесь будет контента, продуктов, тем большая часть аудитории не забудет про Ведьмака. Она останется, а значит, когда будет релиз четвертой части, она его купит. Стоит обратить внимание, что многие популярные франшизы поступают именно таким образом. Когда на горизонте будут продажи новой части, нового глобального дополнения, они начинают не только создавать инфоповоды какими-то небольшими количествами контента, что-то рассказывать, ролики выпускать, но они дают именно большие бесплатные добавления, что, естественно, очень классно тиражируется прессой. Ну а как же мы сделали для великой игры что-то бесплатное, ничего себе. Вот это разработчики, вот это они любят фанатов. Это хорошо расходится, это имеет медийный охват, а значит, аудитория остается в рамках франшизы.
1: Очень хороший стратегический ход, действительно. Благодарю. На связи со студией был член Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Константин Сахнов. Далее к другим темам, к теме автомобильной. Российский автопарк заметно постарел. Каждая четвертая легковая машина в стране оказалась уже старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. Автостатистику, причину и следствие изучил Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, приветствую. Чем опасно вот это стремительное старение автомобильного парка и как можно было бы омолодить его?
2: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях четырехлетних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России, либо за рубежом. Машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают, и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст

0: Возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта приобретенная машина, купленная машина, может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
1: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше 1 000 000 километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать. Что мы хотим в итоге? Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество и обновление парка. Потому что если государство будет видеть, как и из чего сегодня парк состоит до конца, это будет публичная прозрачная история. В итоге Минпромторг получит цели. Какие мы машины должны производить, какие они нужны, сколько и какие сегодня старые, как какую программу утилизации надо запускать.
2: А как власти смотрят на вот сложившуюся ситуацию? Как власть реагирует?
0: Представитель МВД в рамках профильного круглого стола признал проблему. Каждый четвертый легковой автомобиль сейчас в России старше 15 лет. Такого возраста при этом каждый пятый автобус и 40% грузового транспорта. Чем старше машина, тем больше у нее возникает технических неисправностей. Но это логично. В итоге выше риск попасть в ДТП и тяжесть вот этих самых аварий. Состояние транспорта ухудшается в том числе из-за дорожающего ремонта. А у властей возникают вопросы к качеству расходных материалов. При этом решать проблему нужно цивилизованно, без ущерба для владельцев и отечественного автопрома. Об этом заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
3: Надо не просто обновлять парк. Надо обновлять парк, во-первых, современными транспортными средствами, безопасными. Не могу не сказать про то, что в период 2022-2024 года по решению правительства, когда были приняты определенные послабления, связанные с системами активной безопасности, пассивной безопасности транспортных средств, в силу того, что не было у нас импортозамещенных узлов, мы запросили автопроизводителей. На самом деле воспользовались практически все этой возможностью, и практически 98% достигало количество новых транспортных средств, выпущенных отечественными автозаводами, без современных систем безопасности. Надеемся, что вот это черное пятно, оно осталось в прошлом.
0: При этом в МВД считают, что обновить автопарк также помогут льготное кредитование и лизинг, причем как для легковых, так и для грузовых машин. Впрочем, сейчас подобное омоложение упирается в ключевую ставку Центробанка. Об этом в рамках профильного круглого стола заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матинков.
4: Компании просто не в состоянии покупать автомобили в лизинг или в кредит по текущим финансовым условиям. Спасибо большое государству, которое делает большие шаги для физических лиц, в частности. Есть послабления и льготы для участников специальной военной операции, врачей, учителей, которые могут приобретать автомобиль в кредит. К сожалению, ставки при этом кредиты не являются льготными. Только скидка действует за сданный автомобиль и куплен новый, опять же, с учетом невысокого ценового диапазона, который предлагается гражданам купить. Все-таки до 2,5 миллионов рублей – это достаточно простые машины. Многие, может быть, хотели что-нибудь получше купить. Естественно, мы все с вами знаем, те, кто покупает машины, те, кто их продает, что цена месяц от месяца, в том числе, исходя из курса, растет. И, конечно, машина становится у нас в последнее время больше уже к роскоши, все-таки, а не к средствам передвижения.
0: При этом спрос на легковые машины в России продолжает расти, несмотря на старение парка. По данным Автостата, продажи новых машин с января по июль год к году выросли на 12% с лишним и превысили 730 тысяч 700 штук, а на вторичном рынке россияне приобрели чуть меньше 3,5 миллионов машин. Это на 4% больше, чем было за 7 месяцев 2025-го.
2: Благодарю. В теме возраста российского автопарка разбирался Владимир Расулов. Я вспоминаю знаменитую фразу громозейки из известного мультфильма «Стареем, стареем». Далее к теме образования. Телефоны вне урока. С 1 сентября в российских школах начинает действовать приказ Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Исключение – экстренные ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников. Одним запретом проблему не решить, считает директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов. По его словам, дети всегда находили на что отвлечься на уроках.
5: Мобильные телефоны это, в принципе, проблема нашего общества, потому что, гуляя, допустим, по улицам, в парках, видим, как молодая мама с маленьким ребенком идет и не отвечает ему на вопросы, а находится вся во власти всемирной паутины. Поэтому здесь чего скрывать, и школа точно так же подвержена серьезному воздействию научно-технического прогресса 21 века. И подчас, к сожалению, недостаточно.

недостатки воспитания детей, которые не понимают, где и что можно делать, а где чего делать категорически нельзя, приводят к тому, что на уроках мобильные телефоны используются в той или иной форме и вовсе не в образовательной. Безусловно, с одной стороны, запрет имеет место быть как благо, с другой стороны, мы прекрасно знаем,

0: меньше тратится времени на несвойственные для учителя функции.
1: Отдельная задача – объяснить школьникам, зачем вообще понадобилось ограничение, потому что просто забрать телефон недостаточно, считает сопредседатель и исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.
2: Мы сами проживали детство и тоже были, наверное, бунтарями. Нам тоже что-то не нравилось. Но порядок есть порядок. Если большинство приняло это решение, тем более пришли все к единому мнению, что в классе телефон не должен присутствовать, потому что он отвлекает ребенка от занятий, получения знаний. Во-вторых, он мешает преподавателю вести урок. Нужно убедить, довести до ребенка, что так будет полезнее. А то, что, конечно, он бы желательно и на уроке играл бы в игры, смотрел ТикТок и так далее, что вообще крайне нежелательно для ментального здоровья ребенка.
1: На переменах телефоны останутся доступны, порядок их использования школы смогут устанавливать самостоятельно, успокоил школьников министр просвещения Сергей Кравцов.
3: Автоньюз. Иногда автомобильные амбиции заканчиваются не новым бестселлером, а масштабными увольнениями. Китайская технологическая компания Dreamy, еще недавно желавшая ворваться в автомобильный рынок, теперь начала сокращать свое автомобильное подразделение. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о провале одного из самых амбициозных автомобильных стартапов. В Dreamy Auto проходят масштабные сокращения. По данным китайских СМИ, они носят системный характер. Сократили как минимум 2/3 работников. В пиковый период в Dreamy Auto работало примерно 800 человек. В компании, как сообщается, могут остаться лишь отдельные топ-менеджеры. Их основная задача – урегулировать обязательства перед инвесторами и поставщиками комплектующих. При этом Dreamy Auto теоретически может продолжить работу над новыми автомобилями, но уже в гораздо меньших масштабах. А ведь еще совсем недавно все выглядело очень многообещающе. В 2025 году компания представила сразу несколько прототипов. Первый спорткар по дизайну напоминал Bugatti. Затем Dreamy показала кроссовер в духе Rolls-Royce. А в конце года появился еще один гиперкар, в котором можно было найти черты Bugatti и McLaren. До полноценного автомобиля дело дошло только с фастбэк-кроссовером Nebula Next 01X, который показали на выставке в этом году. Прототип получил электрическую силовую установку суммарной мощностью 1900 лошадиных сил. Но Dreamy далеко не первая технологическая компания, которая решила, что автомобильный бизнес будет простым. Несколько лет назад похожий путь прошла Apple. Компания закрыла проект Project Titan, над которым работала около 10 лет. В какой-то момент в разработке собственного электромобиля участвовало около 2000 сотрудников, а в проект были вложены миллиарды долларов. Одной из главных проблем оказался автопилот. Apple долго пыталась создать систему автономного управления, но в итоге отказалась от этих планов, в том числе из-за охлаждения рынка электромобилей. Однако есть и противоположный пример – Xiaomi. Компании удалось превратить технологический бренд в заметного игрока автомобильного рынка. По итогам первого квартала 2026 года компания продала более 80 тысяч автомобилей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.
4: Ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
5: Да.
4: А сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас, по средам в 16:10.
7: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
8: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
6: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоком.

0: Гоголь. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
1: РБК в цифрах.
0: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Более 20 человек погибли в результате наводнения и оползней на границе Китая и Непала в Гималаях. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные местной полиции. Обнаружены 22 тела. В списке пропавших без вести около 400 человек, включая иностранцев. Обращений от российских туристов после наводнения в Непале не поступало, сообщили в Союзе туриндустрии. Иранская и оманская стороны будут делить доходы от обеспечения судоходства в Ормузском проливе, заявили в корпусе стражи Исламской революции. МИД Иран ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута. Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна взяли под подписку о невыезде. Об этом изданию News AM сообщили в антикоррупционном комитете республики. Он проходит по делу об отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По нему также были задержаны экс-президент Роберт Кочерян, его старший сын Сидрак. 4 из 6 задержанных по делу взяты под стражу. Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум состоится с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом говорится в сообщении Росконгресса. Предыдущий ПМФ собрал представителей более 140 стран. Они подписали больше 1000 соглашений на общую сумму 6,7 триллиона рублей. Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум, пишут ведомости. Бумаги подешевели на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня – 50 рублей 57 копеек за штуку. Предыдущий минимум был установлен 20 июля. За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на треть. Поступившие на программы бакалавриата и магистратуры смогут завершить обучение в прежнем формате, несмотря на переход на новую модель высшего образования в России, сообщили РБК в пресс-службе Миноборнауки. При этом дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся и в будущем действующими документами, заявили в ведомстве. Согласно сообщению пресс-службы, массового перехода российских вузов на новую модель высшего образования с 1 сентября не ожидается. Это должно произойти в ближайшие 3 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Прямо сейчас акции ВК упали до нового исторического минимума. Котировки снизились до отметки в 117 рублей. Предыдущий исторический минимум бумаги установили 17 июля. Тогда была отметка в 117 рублей 5 копеек. Сейчас акции ВК среди лидеров падения в индексе Мосбиржи. Но поскольку доля участия ВК в индексе не очень большая. Сам по себе индекс остается плюс-минус в тех же значениях, что и час назад. 2070 пунктов прямо сейчас теряет 2 с небольшим процента. Нефть марки Brent сейчас торгуется на отметке 86 долларов 25 центов, теряет чуть более 2,5%. О валюте на межбанке. Доллар 84,59, евро 98,67, юань к этой минуте 12 рублей 57 копеек. Примерно через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Технологии и тренды», а прямо сейчас к последствиям атак по складам маркетплейсов за последний месяц. Предприниматели, которые потеряли товар на складах Wildberries после атак,

0: Пилотников получат льготы от правительства. В пресс-службе Кабмина сообщили, что утвердили меры поддержки таких продавцов. Для пострадавшего бизнеса, среди прочего, предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенке, страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 26 года по июль 27. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Очевидно, такие меры необходимы и тем, кто размещал свой товар на складе «Wildberries» в Котовске, Тамбовской области. Напомню, ночью логистический объект маркетплейса вновь атаковали беспилотники. Комплекс полностью сгорел. Пострадали два сотрудника предприятия, сообщил губернатор Евгений Первышов. Есть ли у компании финансовые возможности, чтобы восстановиться после такого ущерба, разбирался Алексей Орлов.
1: Как нам рассказали наши собеседники, это один из самых крупных комплексов Wildberries. Склад начал работу в мае прошлого года, и его площадь составляла 108 тысяч квадратных метров. Там могли храниться до 54 миллионов единиц товаров, об этом сообщали в самой компании. Сотрудниками были жители Котовска, Тамбова, пригородных регионов и районов. И для них это было основным местом работы, а для кого-то это было подработкой. Но в связи с тем, что склад полностью сгорел, все эти люди лишились работы. И теперь власти вместе с компанией Wildberries помогут всем найти новую работу, об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. И вот по его словам, подберут вакансии, чтобы жители перешли на сопоставимые должности, также предоставить возможность переобучения и повышения квалификации. При всем при этом вряд ли какой-то товар уцелел, и об этом в нашем эфире рассказал руководитель группы компаний «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который сегодня был на складе ВБ в Котовске и лично видел масштаб разрушений.
2: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Продолжал работу, мы даже там что-то вывозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
1: Ну вот после первой атаки на склад ВБ в Котовске часть продавцов перераспределила товар на другие площадки. Об этом нам рассказал руководитель компании по управлению продажами на маркетплейсах SellerDen Денис Ветренников.
3: Маркетплейс товары не принимал. Он принимал только товары на этот склад, которые пойдут дальше в доставку на пункт выдачи заказа. Соответственно, товаров хранилось на этом складе не такое большое количество. Такой статистики о том, что селлеры стали именно переходить на другие площадки, ее нет. Большинство селлеров задумалось о том, чтобы распределить продажи на разные маркетплейсы. То есть не уходя с Wildberries, подключить другие маркетплейсы, подключить онлайн, подключить свои интернет-магазины.
1: Надо подчеркнуть, что ни один маркетплейс не назывался сумму ущерба. От этого зависит, смогут ли площадки ее покрыть и сохранить показатели прибыли. Ну вот мы попросили аналитика Data Insight Сергея Симко подсчитать ущерб, и вот какие цифры получились.
4: Самые последние данные на момент последней атаки — это 517 до 580 миллиардов рублей. Это только в товаре. Там есть еще восстановление инфраструктуры, у которого тоже два варианта. Строить в чистом поле новые склады с сопоставимой площади или на месте прошлых пожарищ проводить демонтаж. Там от 186 до 343, даже 4 миллиардов рублей. Wildberries, как и любая институция, она сильно доверием. И тут вопрос, вернуться ли селлера. Идеальная картина мира — это тот вариант, в котором государство поучаствует в компенсациях в адрес селлеров.
1: Добавлю, что это оценочные только цифры, примерные по тому ущербу, который получил Wildberries и селлеры, которые торговали своим товаром там. ВБ довольно сложная ситуация, потому что компания закрытая, публикует отчеты всего лишь один раз в году. И вот согласно документам компании, которую я изучил, чистая прибыль группы РВБ в прошлом году увеличилась со 104 миллиардов рублей до 175 миллиардов рублей. Размер выручки при этом компания не раскрывает. И вот за второй квартал нет данных. Но при этом, по данным Spark, краткосрочные обязательства, иначе говоря, долг, превысил 802 миллиарда рублей. И сейчас будущее маркетплейса зависит от того, сколько селлеров продолжит торговать на этой площадке.
0: Это был Алексей Орлов. Он разбирался в том, в каком финансовом состоянии сейчас находятся маркетплейсы. Россия не получала сигналов от западных дипломатов о готовности обсуждать вопросы обеспечения безопасности в Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр.

0: Трофимов. Страны Евросоюза и Североатлантического альянса раз за разом показывают себя неспособными работать над совместным строительством системы коллективной безопасности. Как сказал министр иностранных дел Российской Федерации, они не готовы на равных по-честному встраиваться в новые системы отношений, заявил дипломат. В июне 2024 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип региональным проблемам региональные решения. Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии. Буквально через полминуты в нашем эфире слушайте программу «Технологии и тренды». Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
2: В конце прошлого века аппарат НАСА за много миллионов долларов подошел к Марсу слишком низко и сгорел в атмосфере. Одна часть команды передавала данные о тяге двигателей в фунтах силы, а программа другой команды ждала ньютоны. Все цифры были правильные, но нигде не было написано, в чем именно были измерения. И вот это вот «нигде не было написано» и есть тема нашего сегодняшнего разговора. В любой даже самой земной компании, кроме данных, есть знание о данных. Что в этой таблице клиенты без дублей, а вот в этой с дублями, что активный клиент у финансов один, а у маркетинга другой. Такое знание почти всегда живет только в головах людей и нигде не записано. Пока с данными работали люди, это сходило нам с рук. Но теперь у нас есть ИИ-агенты, и даже если они увидят странность, то не станут переспрашивать, я полагаю, ведь угодливость в их природе. И как с этим жить дальше в мире победивших нейросетей – большой-большой вопрос.
1: Технологии и тренды.
2: Меня зовут Иван Звягин, и со мной в студии сегодня Лариса Малькова, управляющий директор практики данной и прикладной искусственный интеллект компании Axinix. Лариса, приветствую.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Давайте вообще разберемся. Я так понимаю, что то, о чем я сейчас говорил, называется Data Governance, в отличие от Data Management, управления данными. А это, как это на русский вообще правильно перевести?
3: Тут как раз возникает первая путаница, потому что Data Governance и Data Management на русский переводятся одинаково — управление данными. Но по факту под Data Management мы понимаем такой набор процессов и технологий, который позволяет необходимые данные правильным потребителям в нужном виде, с нужным качеством предоставить в тот момент времени, когда они нужны. А Data Governance — это такая вот управленческая надстройка, которая задает в этой системе правила игры, зоны ответственности и стандарты, политики и механизмы контроля, что вот эти правила игры соблюдаются разными проектами, разными командами.
2: И сейчас, получается, с этим проблема, потому что эти знания, на самом деле, обычно нигде не записаны. Я по нашим данным сужу. Мы пытаемся хранить все в Confluence, в базах, и мы делаем такой мета-слой информации поверх собственной информации. Теперь у нас появляется ИИ, который может и неправильно интерпретировать, вопросов, может быть, он не задаст. Это сама по себе проблема, или он просто вскрыл проблему, вот этот ИИ?
3: Это давняя проблема. Просто с приходом ИИ-агентов она стала барьером, который невозможно не решать. Я бы не сказала, что никогда нигде не описано, что-то где-то описано, но проблема как раз в том, что Data Governance в большинстве, особенно крупных компаний, сейчас носит сильно фрагментарный характер. И в чем тут, наверное, проблема, да, ключевая? Для чего вообще мы хотим агентизировать процессы те или иные, включая, собственно говоря, работу с данными? Для того, чтобы у нас, например, те вещи, которые занимали там месяцы, стали занимать недели, ускориться и снизить, соответственно, себестоимость. А получается такая ситуация, что мы генерацию чего-то можем ускорить, но времени как бы на проверку, выверку и так далее тратится наоборот больше. И по кругу получается, что если эффекты есть, то он там в районе 10%. Это с точки зрения эффекта. Кажется, что ради каких-то 10-15%, но большой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Но, тем не менее, есть ощущение, что назад уже дороги нет.
2: И сейчас тот момент, когда надо тревогу бить,
3: в реальности нужно идти уже вперед, то есть добиваться правильной агентизации и хотя бы полуавтономности. А этого не сделать, если не снять барьеры, потому что все-таки тот,

0: кому это удастся, эффект начнет расти как раз-таки нелинейно. И все понимают, что как бы да, это возможно, пока не до конца понятно там как и что, но это возможно, надо двигаться вперед. И вот одним из барьеров является как раз вот решение вопроса с data governance и с метаданными.
1: Хорошо, если представить себе, как мы решаем эту проблему. Вот человек, он умеет пользоваться какими-то неформальными сигналами, условно. Вот эту таблицу кто-то давно не обновлял, значит, здесь уже что-то странное, нужно разобраться, а вот этот отчет мы знаем, и нигде это не записано. Написано, что директору не нравится, нам нравится другая форма какая-то. Как такие знания оцифровать? Это вообще возможно?
0: Это сложно, но это возможно. И более того, да, вот для того, чтобы двигаться вперед, это нужно делать. И для этого такой в архитектуре, да, вот если посмотреть на глобально enterprise архитектуру любого предприятия, появляется новый слой. Причем это не просто слой, который под хранилищем, да, или какими-то вот такими самыми основными дата-активами, а это именно слой на уровне как бы всей архитектуры. Я его называю опорный слой. Есть рыночные термины, аналоги, контекстный слой, семантический слой. Это как раз вот та подложка, в которой вот эти знания для агентов и должны находиться.
1: А это, если говорить вот о практической стороне вопроса, это какой-то набор пресловутых файлов с расширением MD, это какие-то скиллы, и что должно быть прописано в скилле, что вот он в таких и таких случаях должен быть неуверен, и можно ли неуверенность оцифровать, к примеру?
0: Сейчас вот эти вопросы как раз и требуют операционализации, потому что со скиллами, с вот этими файлами с расширением MD, ну то есть Markdown, YAML, там есть как бы набор форматов. Очевидно, да, что у нас артефакты должны превратиться в некий машиночитаемый формат.
1: А человекочитаемый при этом должен оставаться?
0: Почему популярные файлы с расширением MD, то есть Markdown и YAML, как раз потому, что они и человекочитаемы, достаточно они структурированы, то есть и аналитик может это читать, и для агента они понятны, они поэтому и набрали популярность. Но я не уверена, что это целевой вариант, и все должно оставаться на файлах. Явно, что не на одних файлах должен быть граф знаний. Опять-таки, во многих компаниях, особенно крупных, все-таки были сделаны достаточно существенные инвестиции в инструменты Data Governance. Всевозможные каталоги данных, бизнес-глоссарии, инструменты контроля качества данных, инструменты моделирования, инструменты линейджа. То есть большой такой спектр инструментов именно не Data Management, а Data Governance. И тоже вроде бы выкидывать совсем эти инвестиции, но тоже было бы странно. И вот, соответственно, задача, которая сейчас стоит, это создание такой, наверное, правильной функциональной архитектуры, которая бережно отнесется к тому, что в компании есть, особенно если, ну, все-таки эти инструменты современные, они же тоже развиваются, да, то есть тут нужно решать уже для каждой компании, а не у всех они есть, да, до сих пор. Стоит ли их как бы создавать вот в таком виде, да, для людей? Ну, наверное, уже нет. Поэтому вот тут большие как бы архитектурные вопросы, которые надо решать по месту.
1: А если возвращаться к идее агентности, то вот эти метаданные или контекстные данные, их должен заносить человек в такие хранилища, или это можно уже перепоручить агенту попробовать?
0: Есть такие подходы, да, то есть вот этот опорный слой, давайте будем использовать этот термин, опорный слой, у него две составляющие. То есть одна часть — это так называемая derived, то есть та, которая сгенерилась автоматически специализированными, ну, такими сервисными агентами, а другая часть — curated, которая именно была или одобрена человеком, или занесена человеком. То есть вот этот контур, он всегда из двух частей, и, конечно, большая часть должна быть сгенерена автоматически хотя бы в статусе черновик или драфт для последующего одобрения. Потому что, собственно говоря, почему мы пришли туда, куда пришли с Data Governance, а это всегда была такая нерешаемая задача, то есть описывать людьми данные, особенно в большом масштабе, это была задача на человека годы, которая, в принципе, была не очень рентабельна. Именно поэтому у нас получился фрагментарный Data Governance, потому что для каких-то критичных данных и критичных процессов, там, где был понятен бизнес-кейс. Допустим, в банках это зачастую была область, связанная с рисками, и переходом, допустим, на подход, который резервы создает не по стандартному подходу, а по системе, основанной там на внутренних рейтингах. И эта вещь, она сертифицировалась центральным банком, и, соответственно, тогда банки могли экономить, собственно говоря, на своем капитале, да, и пускать его дальше в оборот, ну, то есть понять,

0: Понятный вообще бизнес-кейс. Естественно, то, что необходимо, там, 150-200 критичных для этого атрибутов, они ставились под вот этот вот контроль, и люди как бы за этим всем следили. Понятно, что там, наверное, сотни тысяч атрибутов, а у некоторых и больше, но это невозможно. То есть это действительно просто очень большие и время, и деньги, и силы. И поэтому это не получалось сделать. Но, собственно говоря, и сейчас тоже все равно это придется делать постепенно.
1: Угу. А вот для меня это все звучит как некое волевое решение. Допустим, наверху мы решили, что нам такой слой нужен. А дальше это, конечно, все спустится вниз, на уровень исполнителей. Как объяснить сотруднику, что вот эта деятельность по описанию данных, она нужна? Угу. Он, по сути, это описание делает уже не для себя, а для следующих поколений. Как эту проблему преодолеть, если она вообще есть? Какое-то вот ощущение коллективного блага, как сообщить команде?
0: Собственно говоря, вот все проблемы с Data Governance вы очень четко указываете, почему это в предыдущем изводе, скажем так, не очень хорошо получилось, да, потому что были вот эти барьеры, один мы проговорили, что это долго, дорого и так далее. Второй — это действительно вопрос коллективного блага. Но здесь есть такой интересный, может быть, парадокс. Вот эти дата-активы и дата-продукты, которыми потом пользуются, они же самими компаниями создаются. То есть в процессе тех или иных проектов. И получается, что опорный слой, он нужен для агентов, для того, чтобы быстрее эти дата-продукты создавать. Но он же нужен и потом, для того, чтобы агенты, которые уже будут извлекать эти данные, использоваться в аналитике, им было на что опереться. И получается, что нужно перестраивать сам процесс из DLC по созданию таких дата-продуктов, но из DLC — Software Development Lifecycle, то есть жизненный цикл создания вот таких дата-продуктов, для того, чтобы вот эти практики и механизмы были туда встроены. То есть, чтобы это было не нашлёпкой сверху, проекты и команды живут своей какой-то жизнью, а потом приходит кто-то, CDO, да, с какой-нибудь маленькой командочкой и наводит везде порядок. Вот это тоже абсолютно неработающая история. И поэтому здесь нужно менять сам процесс создания таких дата-продуктов и встраивать эти техники, эти механизмы туда.
1: Окей, давайте тогда представим какую-то компанию среднего размера, которая, конечно, агентов уже запускает, потому что это как минимум модно, как максимум они надеются сэкономить что-то, но Data Governance у них находится, ну, может, не на нуле, но на самом начальном этапе. А что ей нужно сделать, с вашей точки зрения, в ближайшее время, в ближайшие полгода, например, чтобы дальше не испытывать эту проблему?
0: По сути, необходимо вот взять себе на вооружение новую методологию, там, где вот эти механики, они встроены в SDLC, и апробировать, приземлить это на свою почву на пилотном проекте. Вот это вот практическая рекомендация, которую можно брать и делать. С точки зрения методологии, мы первый подход к снаряду сделали, и вот выпускаем на рынок такую методологию как раз для того, чтобы дальше уже с нашими клиентами и с рынком приземлять ее, операционализировать, пилотировать.
1: Хорошо, методология есть. А как понять, что мы результата достигли? Как понять, что вот инфраструктура данных, она уже достаточно хороша для агентов? Есть эта отсечка, вот понятная?
0: Собственно, мы это увидим на качестве работы агента. У нас же сейчас перед тем, как выпускать агентов в такое автономное плавание, мы же в любом случае будем проверять, тестировать, смотреть. Соответственно, обычно это делается так называемый параллел ран. Сейчас в любой компании есть масса отчетов, дашбордов и так далее. Собственно говоря, допустим, можно тестировать на известных дашбордах, которыми чаще всего пользуются, получается ли воспроизводимость результата через агента. Если агент будет генерировать те же самые цифры, значит, он уже достаточно хорошо ориентируется.
1: Хорошо. А если с другого конца зайти, чего нельзя делать при запуске агентов, если порядков данных еще нет?
0: Выпускать это вот без тестирования, да, без вот такого параллелрана, без сравнения с неким эталоном.
1: Хорошо. И тогда финальный вопрос. Если заглянуть на 5 лет вперед, человеку вообще останется необходимость знать, где лежат данные, как они устроены, есть ли у них вот этот слой пресловутый?
0: Человеку, может быть, и не нужно будет знать, где физически это лежит, но слой этот будет точно необходим, во-первых, а во-вторых, человеку всегда нужно будет задавать смыслы. Потому что не агент определяет, что такое активный клиент для вас. Агент может посоветовать, допустим, исходя из каких-то практик рыночных, распространенных там в большинстве компаний и так далее, но это решение за вами. Вы для себя, для вашего бизнеса, для вашего

0: целеполагание, вы оставляете вот некое усредненное, скажем так, да, потому что, ну, все равно модель, она дает нечто усредненное по самой своей природе. Оно вам подходит или не подходит? Все-таки это решение должно быть за вами. Или вы наделите это каким-то своим собственным смыслом?
1: Ну что ж, звучит как план. Принимайте решение, друзья. Это были «Технологии и тренды». И с нами в студии была Лариса Малькова, управляющий директор практики данные и прикладной искусственный интеллект компании Axonix.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Света ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Рама Мнацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки – образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит. Пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное. Брони нет. Совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находят. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткое меню. Живой зал и Москва. Которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
6: У меня есть книжка, которую «Вне времени» Питер Друкер «Задача менеджмента 21 века». Каждый раз открываешь и просто хохочешь от того, как человек много лет назад видел конструкции бизнеса, современного бизнеса, и эти конструкции не перестают быть актуальными, что самое вот и смешное, и грустное одновременно.
4: Питер Друкер «Задача менеджмента в 21 веке». Большинство тех, кто занимается менеджментом, и тех, кто знакомы с ним только понаслышке, считают это утверждение само собой разумеющимся. Более того, теоретики и практики менеджмента, не говоря уже об обычных людях, просто не в состоянии воспринять слово «менеджмент». В этом слове они непроизвольно слышат «менеджмент бизнеса».
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
8: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
9: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10
10: на радио РБК.
3: резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор. Жижа.
4: Как вы уже догадались, жижа — это нефть, а не...

0: Нефть – это главный сырьевой товар мировой экономики. Но в этой сфере есть немало других интересных слов. Чтобы их узнать, я нашел профессионального нефтяника. И вот что он рассказал. Люди, работающие на вышках, называют нефть углеводородицей. Бурильщик – это бурило, помощник бурильщика – памбур. Но главное, в нефтянке не принято говорить «добыча». Если скажете «добыча», то вас зауважают на любой буровой.
1: Марья Ивановна, а что это за фонтан у вас на участке?
2: Да так, жижа какая-то.
1: А вдруг нефть?
2: Да какая нефть? Дурила.
1: Да не дурила я, бурила.
0: Дмитрий Полянский, Роман Ярошевский, Мария Соколова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. США интенсивно работают над тем, чтобы добиться завершения украинского конфликта, утверждает американский лидер Дональд Трамп. Он добавил, что визит главы ЦРУ в Москву может принести результаты. Рэдклифф прилетал в Россию накануне. По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава ЦРУ встретился с представителями спецслужб России. Литва была заранее проинформирована о визите главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, заявил президент республики Гитанас Науседа на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антонио Кошта, сообщает ЛРТ. Науседа предположил, что встреча была направлена на снижение геополитической напряженности в регионе. Запрет на размещение детей в лагерях и санаториях Крыма продлен до конца года, указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях полуострова запретили еще в конце июня из-за требований безопасности. Более 20 человек погибли в результате наводнения и оползней на границе Китая и Непала в Гималаях. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные местной полиции. Обнаружены 22 тела, в списке пропавших без вести около 400 человек, включая иностранцев. Обращений от российских туристов после наводнения в Непале не поступало, сообщили в Союзе туриндустрии. За последние 5 лет объем обрабатывающей промышленности России вырос почти на четверть. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы министерства, рост поддерживается инвестициями. Ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7 триллионов в 2025. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Столица, 16 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. И далее к теме вчерашнего визита директора ЦРУ в Москву. Вашингтон прокомментировал поездку главы ведомства. Президент США Дональд Трамп только что заявил, что визит Джона Рэдклиффа, цитата, «часть рутины». Конец цитаты. Подробности прямо сейчас. При этом, по его мнению, не исключено, что эта поездка даст какие-то результаты. Также, как подчеркнул Трамп, Вашингтон интенсивно работает над тем, чтобы конфликт на Украине завершился. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили о контактах директора ЦРУ Джона Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Рэдклифф приезжал в Москву 25 августа. Содержание переговоров в Кремле не раскрывают. При этом Песков назвал сохранение контактов между спецслужбами России и США позитивным процессом.
2: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Напомню, глава ЦРУ неожиданно прилетел в Россию во вторник на военно-транспортном самолете ВВС США. Борт приземлился во Внуково. У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Некоторые эксперты предположили, что визиты

0: главы ЦРУ в Москву может быть связан с предстоящими обменами заключенными. О том, какие еще версии обсуждали зарубежные СМИ, расскажет Кирилл Леонов.
1: Это главная загадка для всего мира сейчас, и пишут об этом абсолютно все СМИ. И мне понравилось объяснение газеты Washington Post, которая пишет, что самолет C-17A Globemaster 3, на котором прибыл Рэдклифф, это основной тяжелый транспортный самолет Министерства обороны, и он особенно ценен для важных дипломатических визитов, так как позволяет перевести специализированную технику, электронное оборудование и вспомогательный персонал при необходимости. Но при этом конкретная цель миссии и характер груза на борту официально не были раскрыты ни Пентагоном, ни Министерством иностранных дел России. Напомню, что поначалу в Кремле заявили, что не располагают информацией об этом самолете вообще или о его прибытии. После начала СВО, напомню, между Москвой и Вашингтоном действует взаимный запрет на полеты. Это одна из антироссийских санкций. Ну а в эфире американского телеканала CBS подчеркнули, что перед этим визитом с украинской стороной договорились о прекращении атак на время прибытия Рэдклиффа.
2: Это первый известный визит Джона Рэдклиффа в Москву в качестве директора ЦРУ. Поездка была засекречена, но системы отслеживания полетов зафиксировали американский военный самолет, входящий в российское воздушное пространство над Москвой. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Официальные лица США попросили украинцев приостановить атаки, пока Рэдклифф находится на месте. Источники сообщили, что директор ЦРУ был там для встреч, но не уточнили, с кем именно. Визит состоялся всего через 2 недели после того, как американский морской пехотинец ветеран Роберт Гилман был освобожден из российской тюрьмы. 6 американцев все еще находятся под стражей. Россия также активный торговый партнер Ирана. В понедельник Белый дом предупредил страны прекратить вести дела с режимом, иначе им грозят санкции.
1: Последний раз подобный самолет прилетал в Москву в январе, и в тот момент судно перевозило переговорщиков Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, поскольку США пытались выступить посредником в достижении перемирия между Москвой и Киевом. И эта встреча была чуть более чем за месяц до начала войны с Ираном. Тоже серьезное потрясение. Боюсь расстроить, что никто точно не знает, в чем действительно была причина визита. Чаще всего называют обмен заключенными, но формулировка «контакты между спецслужбами» как причина вызывает вопросы в вероятности такой теории. BBC уверена, что это некие непредвиденные обстоятельства, которые вызывали молниеносную реакцию от США. Ну а я же нашел самый полный перечень возможных причин, который озвучил политолог из США в эфире одного из немецких телеканалов.
3: Прежде всего, это вопрос того, как Россия усиливает удары баллистическими ракетами в Украине, угрожая зимой оставить страну без воды, электричества и прочих жизненно важных ресурсов. Владимир Путин и некоторые другие российские официальные лица периодически намекают на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте, если возникнет угроза самому существованию России. Это тоже важный аспект. Кроме того, следует учитывать события в Европе, в том числе в Германии. Использование беспилотников со взрывчаткой в странах Западной Европы, Прибалтики и Польши. И, наконец, Иран. Из различных источников известно, что Россия передает иранской стороне разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке.
1: Но туман пока не развеян полностью. Как сообщает ABC News, ни ЦРУ, ни Министерство обороны и даже военно-воздушные силы США не комментировали информацию о прибытии Рэдклиффа в Москву.
0: Предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева и главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина, а также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стало, цитата, «перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины», конец цитаты. Индекс Мосбиржи, кстати, отыграл часть потерь на заявлениях Трампа в отношении конфликта на Украине. За 4 минуты российский индикатор подскочил на 1,13% на пике, достигнув отметки в 2093 пункта. Но сейчас вот этот отскок отыгрывается, 2084 пункт к этой минуте. Подробнее о том, что происходит на рынках, сейчас расскажем буквально через пару минут. Оставайтесь на частоте РБК.
4: РБК отрасли. В первом полугодии этого года фабрика OneAI увеличила EBITDA в 46 раз. Об этом говорится в опубликованном отчете компании. Выручка выросла на 15,5% до 12,5 миллиардов рублей, а скорректированный показатель EBITDA с 19 миллионов до 891 миллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 32% до 2,5 миллиардов рублей, рентабельность увеличилась до 24%. Доля регулярных доходов составила 43%, а выручка от
5: энергии и продуктов 16%. Компания планирует довести ее до 40% в ближайшие годы. В августе на московской бирже компания успешно разместила облигации на сумму 4,7 миллиарда рублей. По итогам года фабрика

0: Только One AI ожидает рост выручки на 16-20% и рентабельность на уровне 19-21%. Рост объяснили долгосрочными контрактами, повышением операционной эффективности и развитием продуктового портфеля.
1: РБК отрасли. Реклама.
2: Пока одни проводят август в отпуске, руководители продолжают разбираться с тем, что нельзя поставить на паузу. Школа управления РБК приглашает на летний цикл онлайн-событий. Весь август слушаем честные истории топ-менеджеров, обсуждаем темы, которым невозможно остаться равнодушными. И просто хорошо проводим время в компании единомышленников. Школа управления РБК. Место, где руководители растут вместе. 16+.
3: Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Фотоаппараты PaperShoot и сервис печати фотокниг «Периодика». Два совершенно разных взгляда на память. Узнаем, как в цифровую эпоху воспоминания становятся успешным бизнесом. «Панки бизнеса» сегодня в 21.00 на радио РБК.
4: 16.40 в столице. Мы продолжаем эфир радио РБК. Смотрю на терминал. Сегодня индекс Мосбиржи весь день в красной зоне. Штурмует отметку в 2100 пунктов. Позитива не добавляет и новости относительно акций ВК. Они упали до нового исторического минимума сегодня. В моменте, достигнув отметки в 117 рублей, предыдущий исторический минимум бумаги установили аж 17 июля. Тогда была отметка близкая к этой, 117 рублей 5 копеек. Подробнее о ситуации на рынке расскажет финансовый обозреватель РБК Александр Павлов.
1: Рынки на РБК.
5: Да, действительно, у нас среди лидеров сейчас прямо это ВК, которая ушла ниже своих исторических минимумов, но есть компании, которые вместе с ней идут вниз, это и Юнипро, и Русал, и Сегежа, и все они теряют около 4-5%. Но, в принципе, сегодня действительно негативный фон, который влияет на фондовый российский рынок. Вот если прямо сейчас смотреть, то это 1.5%, 2085 пунктов. И, как ты правильно заметил, заявление Дональда Трампа немножечко нас приблизили к психологической отметке в 2100 пунктов, но мы все-таки не смогли ее взять. И нету пока сегодня никаких визитов, которые тоже могли бы повлиять положительно на российский фондовый рынок. Кроме того, нефть $85, и все тоже на либо заявлениях Дональда Трампа, либо вот, например, на заявлениях о том, что Иран и Оман договорились о совместном создании временного судоходного канала в Ормузском проливе. Ну, что касается российских нефтяников, то прямо сейчас Татнефть, вот, кстати, одна из немногих бумаг, которые сегодня находятся в плюсе, находится в зеленой зоне, прибавляет почти 0,2%. И компания отчиталась. Чистая прибыль Татнефти, относящаяся к акционерам, в первом полугодии достигла 165,2 миллиарда рублей. За аналогичный период в прошлом году было 58, а выручка выросла почти до 882 миллиардов. До этого было почти 762. В БКС оценивают умеренно позитивно эти цифры, которые близки к консенсусу. Аналитики обращают внимание, к тому же, на очень высокий денежный поток. Ну, отчиталась не только Татнефть сегодня, кроме того, отчиталась Мосбиржа, она поделилась результатами за второй квартал этого года. Чистая прибыль площадки выросла на 4,7% до почти 15,8 миллиардов рублей. Комиссионные доходы увеличились на 25% год-году и превысили 22 миллиарда рублей. Операционные расходы при этом составили почти 13,5 миллиардов рублей. Это рост почти на 10,5%. И вот как раз аналитики отмечают, что расходы выросли на 10,5%, почти вместо ожидавшихся 8, это аналитики Альфа-инвестиций, а уменьшение средств участников клиринга сократились с начала года на 43%, и все это может быть риском для второго полугодия отчета компании. При этом все же в Альфа-инвестициях говорят, что Мосбиржа отчиталась в рамках ожиданий, отмечают, что выросли комиссии сильнее их прогноза на 2%. А существенно превысили ожидания аналитиков отчет Астры. Выше ожиданий рынка оказались и темпы роста выручки и чистая прибыль. Она, напомню, выросла на 67%. Чистая прибыль в первом полугодии превысила 1,1 миллиард рублей. Выручка увеличилась на 17% до почти 7,8 миллиардов рублей. Отгрузки на 27% до 7,3 миллиарда рублей. Важно отметить, что в самой компании говорят, что у бизнеса выраженная сезонность, и 70% отгрузок может приходиться на второе полугодие. Бумаги компании после выхода отчетности прибавляли больше 1,5%, учитывая, что с утра они были в минусе на 2%. Ну и, конечно же, как не обойти российский рубль? Прямо сейчас на Мосбирже юань выше отметки 12,5 рублей, и в течение дня он около этой отметки находится, ну вот юань прибавляет уже даже почти процент.
4: Благодарю. В студии был финансовый обозреватель Александр Павлов. И напомню, сегодня в 21.05 на телеканале РБК подведем итоги лета вместе с Максимом Орловским на финансовых рынках и поищем инвест-идеи на осень. Также обсудим отчеты Астры, Мосбиржи, Хендерсон, дивиденды Норникеля и поговорим о результатах МТС вместе с вице-президентом компании по финансам Алексеем Катуниным. Не пропустите. 16.45 в столице и прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
1: О чем говорят отрасли?
6: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
1: Технологии.
6: Билл Гейтс предложил резервировать рабочие места для людей из-за угрозы искусственного интеллекта, передает Financial Times. В своем эссе основатель Microsoft отметил необходимость заранее продумать меры, которые помогут предотвратить замену людей ИИ, поскольку, цитирую, «современная власть не готова к бурным временам». Среди возможных решений он назвал закрепление за людьми выполнения определенных задач.
1: Логистика.
6: Пассажиропоток в аэропорту Дубая сократился более чем на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в пресс-релизе оператора Dubai Airports. Сравнивали полугодие 26 и 25-го. Объем грузоперевозок также упал на треть. Генеральный директор аэропорта Пол Гриффитс в свою очередь заявил, что на фоне конфликта между Ираном и США компания не уволила ни одного сотрудника. Помимо этого, он выразил надежду, что к концу третьего квартала аэропорт будет работать в полную силу.
1: Промышленность.
6: АвтоВАЗ до конца 2026 года планирует выпустить несколько тысяч кроссоверов «Лада Азимут», а производственный план на 2027 год предусматривает выпуск более 20 тысяч таких автомобилей, сообщили в пресс-службе компании. Там также развеяли слухи о переносе старта производства. Он запланирован на сентябрь 2026.
1: Финансы.
6: Число китайских компаний в России достигло 15,5 тысяч, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. В то время как в 2021 году таких компаний насчитывалось не более 1,5 тысяч. По словам Титова, быстро растет количество предпринимателей, которые работают и во взаимной торговле, и в инвестициях. Только за январь-июль товарооборот между двумя странами вырос на треть и составил почти 160 миллиардов долларов.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
4: 16 часов 47 минут в столице. Мы продолжаем эфир. Далее к другим темам. Билеты на концерт, купленные по акции «Старт», на концерт Kanye West имеется в виду, изначально были объявлены невозвратными, и пока он не отменен и не перенесен, это правило действует, рассказали юристы. Жительнице Петербурга удалось вернуть билеты на концерт Kanye West в Петербурге, который она купила в VIP-ложу за 176 тысяч рублей, пишет Фонтанка. Для этого зрительница обратилась с письмом на почту к организатору выступления артиста, где сослалась на закон о защите прав потребителей и плохое информирование об условиях. Не указаны конкретные номера сидячих мест, если это один билет. В ответ она получила письмо от оператора продажи билетов Intickets, где ей предложили оформить заявление на возврат. После заявления «Газпром-арены» управляющий партнер Надмитов Иванов и партнер Александр Надмитов уточнил РБК, что юридический концерт пока не отменен и не перенесен. То есть сейчас это не определенность, а не отмена, и это принципиально для прав покупателя. Право требовать полную стоимость возникает в момент, когда концерт официально отменят, заменят или перенесут. Пока таких объявлений нет, работает обычная шкала, не позднее чем за 10 дней. 100% возврат, далее 50% и 30%, указал юрист. Принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, а также их дети Арчи и Лилибет вернулись в Великобританию, сообщает BBC и The Telegraph. Герцог и герцогиня со

0: Сексске, прилетели частным рейсом из Калифорнии, приземлились в аэропорту Бирмингема. Предполагается, что семья летела на бизнес-джете дальнего следования «Бомбардир Global Express XRS» из аэропорта Ван Найс в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Самолет был зафрахтован у калифорнийской компании Planet Nine Private Air, а его аренда, по данным издания, может стоить около 12 тысяч долларов в час. Daily Mail также выяснила, что Гарри, Маркл и их детям по прибытии не была предоставлена охрана после отказа от королевских обязанностей. Герцог и герцогиня Сассекские лишились постоянной государственной охраны. Кто выиграл награду лучшему российскому хоккеисту сезона? Как проходит адаптация Алексея Батракова в турецком Галатасарае? Почему «Формула-1» может перенести первые этапы следующего сезона из Бахрейна и Саудовской Аравии в Китай? Спортивный обозреватель Егор Белов расскажет подробнее.
1: Спорт на РБК. Нападающий клуба «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал двукратным обладателем «Харламов Трофи». Приз вручают лучшему российскому хоккеисту минувшего сезона. Награда учреждена газетой «Советский спорт». В голосовании участвует коллегия из экспертов, в которую входят члены зала славы отечественного хоккея, менеджеры клубов континентальной хоккейной лиги, журналисты и легенды спорта. Кучеров набрал 90 баллов. Второе место занял форвард «Локомотива» Александр Радулов. У него 63 балла. На третьем нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, 44 балла. Алекс Фергюсон признан лучшим тренером в истории английской футбольной премьер-лиги по версии BBC. Экс-наставник Манчестер Юнайтед возглавил рейтинг. Фергюсон тренировал манкунианцев на протяжении 26 лет. Выиграл вместе с клубом 13 титулов чемпиона английской премьер-лиги, дважды побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов. Вторым в рейтинге стал Хосеп Гвардиола, с успехом тренировавший Манчестер Сити. Третьим – легендарный тренер Арсенала Арсен Венгер. В Англии стартовал новый футбольный сезон. Самое время подводить итоги прошедшего чемпионата, подумали в Ассоциации профессиональных футболистов и организовали церемонию вручения наград главным героям английской премьер-лиги. Лучшим игроком признали хавбека Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеша. Он опередил в голосовании футболистов Арсенала Габриэла Магальянса, Давида Раю и Деклана Райса, а также игроков Манчестер Сити Эрлинга Холланда и Райана Шерки. В прошедшем сезоне Фернандеш побил рекорд английской премьер-лиги по количеству голевых передач. Он 21 раз ассистировал друзьям по команде. Португалец собрал целую коллекцию индивидуальных наград, стал лучшим игроком сезона по версии премьер-лиги и Ассоциации футбольных журналистов, и вот теперь очередное признание его достижений.
2: Это большой повод для гордости. Конечно, я очень благодарен всем, кто за меня проголосовал. Для меня это был особенный турнир. Что же касается моего рекорда по голевым передачам, поначалу я не слишком задумывался об этом показателе, но потом начались многочисленные комментарии. Наверное, они в большей степени повлияли на нападающих Манчестер Юнайтед, которые очень хотели забить голы именно после моих передач.
1: Алексей Батраков постепенно осваивается в турецком Галатасарае. Пресс-служба клуба опубликовала видео недавней тренировки команды. Игроки провели двусторонний матч. Россиянин был одним из лучших на поле. Он забил несколько голов, раздавал передачи, был креативен и часто брал игру на себя. Батраков перешел в Галатасарай из «Локомотива». Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Игрок может дебютировать за свой новый клуб в субботу, 29 августа. Галатасарай сыграет с Гёстепе в матче турецкой суперлиги. За «Локомотив» Батраков провел 84 официальных матча, забил 34 гола. Также на его счету 23 голевые передачи. Прошлый сезон Галатасарай завершил на первом месте в чемпионате. Китай стал одним из основных кандидатов на проведение первого этапа сезона «Формулы-1» 2027 года, если чемпионат не сможет начать сезон с гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Race. «Формула-1» внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке после конфликта, который разгорелся между США и Ираном в феврале. Решения, которые чемпионат примет в ближайшие несколько недель, могут повлиять как на заключительную часть нынешнего сезона, так и на календарь 2027 года. По плану чемпионат должен стартовать 14 марта с Гран-при Бахрейна, а 21 марта намечена гонка в Саудовской Аравии. Однако, если ситуация в регионе не улучшится к концу сентября, Формуле-1, вероятно, придется пересмотреть планы.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокат выходит драма «Параллель».

0: ощущает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Это беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 15,5 килограммов серебра и 3400 имен чемпионов – параметры самого желанного трофея в мировом хоккее. Кубок Стэнли учредили в 1892 году всего за $50, а сегодня такой священный Грааль считается бесценным. Это единственный легендарный приз в профессиональном спорте, который каждый игрок команды победителя получает в личное владение на одни сутки.
1: Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейду, Алиса, Аварфэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
3: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
4: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК.

0: кто ценит время.
1: 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.
2: Новости.
0: Инвестиции и рынки.
2: Аналитика. Главное на радио РБК.
0: На всех цифровых площадках.
3: Этот вечер с новостями Ася Касьянова. Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор ЦРУ США Джон Рэдклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, визит носил отчасти рутинный характер. Поездка, которая состоялась 25 августа, может принести результаты, отметил американский лидер. По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава ЦРУ встретился с представителями спецслужб России. Американская экономика во втором квартале 26-го выросла на 1.5% в перерасчете на годовые темпы. Это следует из данных Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Согласно им, темп роста ВВП остался на уровне, который был указан в первой оценке. До 31 возросло количество погибших при наводнении на севере Непала, сообщила местная полиция. На данный момент ранены 93 человека, спасены также 93. Предварительно волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. При этом центральное телевидение Китая сообщает о 72 погибших. В списке пропавших без вести около 400 человек, включая иностранцев. Минпромторг России предлагает распространить национальный режим в госзакупках и закупках госкомпаний не только на товары, но и на услуги и работы в промышленности. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Цель меры – вовлечь в работу простаивающие промышленные мощности, отметил министр. ЦБ сообщил о снижении интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе лишь 36% опрошенных ответили, что сейчас хранить деньги лучше на счетах. В то же время опрос показал рост привлекательности наличных. Их выбрали 37% респондентов. Больше новостей на сайте РБК.
4: Столица, 17:02. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи к этой минуте по-прежнему в красной зоне, теряет почти 1.5%, 2087 пунктов прямо сейчас. Нефть марки Brent также сегодня в красной зоне. $87.39 за бочку, минус 1.3%. О валюте на межбанке. Доллар 84.29, евро 98 рублей 24 копейки, юань к этой минуте 12 рублей 56 копеек. Примерно через 4 минуты в нашем эфире программа «Инвестиционный час», а прямо сейчас к международной повестке. Венгрия признала Россию угрозой для себя и Европы. Об этом говорится в указаниях правительства страны для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. Документ подписан премьер-министром страны Петером Мадьером. Будапешт осуждает Москву за начало конфликта на Украине и поддерживает Киев в части предоставления долгосрочных гарантий безопасности. К чему приведет такая внешняя политика нового правительства Венгрии? Обсудим с доцентом Департамента политологии Финансового университета, экспертом Российского совета по международным делам Евгений Войко. Евгения, добрый день. В чем, собственно, угроза со стороны России, по мнению Венгрии? Вот так внезапно возникла такая риторика.
5: Да, здравствуйте. Ну, здесь действительно, в общем, такой документ и такая же рекомендация, она, в общем-то, по-своему не является неожиданной, с учетом той предшествующей риторики, тех заявлений и тех намерений, которые, собственно, озвучивал уже, так сказать, премьер-министр Мадьер, еще когда он избирался. Собственно, во многом именно на антироссийской риторике он и строил свою избирательную кампанию, и, в общем-то, при поддержке Брюсселя, евробюрократии, ему это помогло избраться. Но, тем не менее, да, мы видим, что по украинскому конфликту и по отношениям с Россией Мадьяр здесь свое мнение принципиально не поменял, несмотря на то, что на протяжении вот этого своего периода министерства он, в общем, делал разные заявления, которые можно было бы рассматривать как достаточно, ну, гибкие, скажем так. Но, тем не менее, базово, да, здесь нынешнее венгерское руководство остается на тех позициях, которые, собственно, декларировало. Это поддержка даже не столько Украины,

0: как таковой, сколько поддержка западного, ну, в данном случае европейского курса по Украине, по этому конфликту. А раз это поддержка, значит, Украины, мы тоже с этим будем солидарны. Значит, там речь идет, насколько я знаю, вот исходя из открытых данных, про дипломатическое завершение этого конфликта, ну и опять же, да, про поддержку Украины. Собственно, в чем здесь угроза России именно для Венгрии как таковой, которую действительно можно было бы рассматривать как угрозу, в общем-то, как я понимаю, это не опубличивается, и сложно сделать здесь вывод о том, что действительно вот есть какие-то аргументы, которые бы Венгрия предоставляла именно как вот оправдание, собственно, такой своей позиции. Я допускаю, что это действительно, так сказать, некий такой документ, скорее больше формальный, который нужен вот для этой сессии Генассамблеи, соответственно, чтобы, ну, дать своего рода напутствие венгерским дипломатам для участия в этом мероприятии, чтобы они, что называется, не отклонялись от вот этого общего генерального курса, который сейчас Будапешт тоже придерживается. Поэтому здесь с такой глобальной точки зрения в отношениях между Россией и Венгрией принципиально, я думаю, что, скажем, изменений серьезных вот в среднесрочной перспективе в связи с этим документом ждать не стоит. Повторюсь, здесь, в общем, сейчас Венгрия действует в рамках того курса, который, собственно, Мадьяр и декларировал. И вот этот документ там про угрозы, ну, он скорее отражает вот этот общий настрой, который, да, во многом и сформировался тоже, безусловно, под давлением и Брюсселя, собственно, и евробюрократии.
1: Предшественник, напомню, Петра Мадьяра, Виктор Орбан, ну, у него была совершенно другая политика: дешевый газ, нефть по дружбе, строительство АЭС ПАКШ-2 и так далее. Вот сейчас все так развернулось на 180 градусов. Каких ответных действий со стороны России теперь стоит ждать Будапешту? И стоит ли? Будет ли какая-то реакция Москвы?
0: Ну, здесь можно, так сказать, тоже посмотреть на предыдущие похожие сюжеты и тоже реакции там российской стороны, например, на заявления, и, в общем, тоже периодически недружественные с венгерской стороны, значит, из Будапешта. Нельзя сказать, что действительно некие жесткие меры предпринимались Россией в отношении вот такого рода заявлений. Да, я знаю, что сейчас там поступило предложение отключить Венгрию от газа. Насколько Россия сейчас на это пойдет, вопрос открытый. Не думаю, что так, так сказать, сейчас вот в моменте после этого списка там, собственно, угроз, да, или вот этого документа, Россия будет рассматривать такой вариант. Что касается других видов сотрудничества, то они, в принципе, и так достаточно ограничены. И по атомной энергетике здесь, в общем, Венгрия сама заинтересована в том, чтобы с Россией сохранять эти связи. И я допускаю даже, что могут быть и попытки, так сказать, с венгерской стороны в одном предложении про эти угрозы говорить, в другом предложении все-таки говорить о том, что есть интерес в энергетическом сотрудничестве, и полностью от него отказываться, например, не стоит. Тем более уже тоже вот Мадьяр, он, в общем, неоднократно говорил, что и давайте по санкциям тоже быть достаточно осторожными. Ну вот, поэтому здесь, я думаю, что будут попытки Венгрии как-то балансировать и пытаться извлечь для себя пользу. Ну, в России, думаю, да, дипломатические заявления будут, безусловно. Собственно, что касается предметных шагов, ну, здесь не так много этих рычагов уже остается.
1: Благодарю. На связи со студией был доцент Департамента политологии Финансового университета, эксперт Российского Совет по международным делам Евгения Войко. Буквально через минуту в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час». В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: РБК в цифрах.

0: Минска на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей хватило бы, чтобы трижды опоясать землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире.
1: Мосбиржи возрасты покорны. И то совсем не словеса. Здесь гуру пляшут под Шопена, а млад покорно жмет на бай. Мосбиржа, дама, своенравна, не любит те, кто слишком рад. Сегодня ты почти что гений, а завтра сам себе не рад. Это «Инвестиционный час», и мы начинаем.
2: «Инвестиционный час».
1: Всем доброго вечера, это «Инвестиционный час», я ведущий Степан Сумин, и у нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитан». Илья?
3: Добрый день.
1: Добрый вечер, Илья. Сегодня у нас такой интересный эфир будет, мы провожаем лето, и мы будем сегодня сочинять вот то прекрасное, вернее как, у нас будет сочинение на тему, как мы провели это лето, с какими портфелями, как мы хорошо его провели, заработали, или все-таки оно было грустным для нас. Вот и лето прошло, словно и не бывало, правильно?
3: Да, ну, мы однозначно его провели весело, это уж точно, да, вопрос, то есть эмоций было много, как со знаком плюс для кого-то или со знаком минус, это, разумеется, если мы говорим про инвесторов, все зависит от того, какие мы позиции занимали, но однозначно скучать нам этим летом не пришлось.
1: Это были положительные эмоции?
3: Я вообще считаю, что, в принципе, нужно стараться, даже если это опыт негативный, да, то получать именно эмоции положительные, потому что, в принципе, есть какие-то, да, вещи, на которых мы учимся, есть ошибки, на которых мы учимся. Ну, и в целом я не могу сказать, что, да, это было какое-то вот катастрофическое лето, да. Все-таки, например, напомню, да, что когда мы входили в август, все говорили, август это такой прям очень плохой месяц исторически для российского рынка, и после...
1: Для рубля, и все-таки это реализовался сценарий?
3: Ну, он, в общем-то, реализовался на среднюю 25-го года, да, напомню, да, то есть мы все-таки не улетели, там, не знаю, на 120 или на 150 рублей, и плюс надо помнить, что не очень хороший июнь-июль, да, когда просто все, как бы, ты приходишь, и каждый день у тебя что-то падает. В общем, если сравнивать август, например, с июнем и с июлем, то было вообще не очень плохо. Это как в анекдоте про сначала собери много животных в квартиру, а потом выгони всех, и сразу стало хорошо.
1: Это точно. Что ж, поговорим сегодня и про опыт, который как раз нас учит не терять эти деньги, которые мы прям зарабатываем настолько непосильным трудом. Соответственно, поговорим о том, как этих ошибок, в принципе, избежать в нашей модели торговой, как для новичков, так и для профессионалов, и про опыт, который у нас в виде притока ликвидности. Что же, инвесторы принесли на брокерские счета 1,1 триллион рублей за квартал, как пишет «Коммерсант». А при этом большую часть вложений обеспечили квалифицированные инвесторы. Это интересный фактор. А основной объем средств инвесторы направили на покупку долговых бумаг. Собственно, притоки, те, которые мы наблюдаем с начала года, в особенности в первые три месяца, они подтверждают этот момент. Но и чистые покупки акций, вот что интересно, выросли более чем вдвое, превысив 100 миллиардов рублей. Ну, конечно, несопоставимо с теми объемами, которые идут у нас в фонды денежного рынка и в долговой рынок, но тоже хороший результат. И одна из причин, как мне кажется, это вот этот наш подешевевший достаточно серьезно рынок. То есть мы в какой-то момент доходили почти, ну, чуть-чуть не доходили, по-моему, 30% по падению по рынку. И, безусловно, большинство метрик у разных абсолютно компаний, от голубых фишек до второго дивизиона нашего, да, то есть они стали очень привлекательны ввиду именно экономических каких-то определенных параметров. И у меня сразу же вопрос, правильно ли я все раскладываю? Или есть какие-то действительно другие триггеры к притоку в и долговой рынок, и в акции?
3: Я бы разделял, да. Почему? Потому что если мы посмотрим, например, как ты правильно сказал, да, есть основной приток, это фонды ликвидности и облигации. Фонды ликвидности, там ставка, понятно, ЦБ снижается и ставка РОНИ, да, по которой деньги размещаются.

0: получаются в фондах ликвидности, но тем не менее, вот сегодня, например, это там 13,5-14%. Это выше, чем депозит в крупном надежном банке. Соответственно, люди уже, в общем, какую-то финансовую грамотность обрели, и они видят, окей, я в банке могу держать деньги там на счете до востребования под 0, либо разместить в депозите под 12-12,5%. Почему бы не отнести на фондовый рынок, где ставка 13,5-14, я точно так же могу одним днем эти деньги вывести. Есть облигации. Облигации тоже, разумеется, государство сегодня платит, окей, там, длинные бумаги приносят 15,7%, покороче, соответственно, там, на уровне 15%. То есть государство, в принципе, платит больше, чем многие банки, и это самый высоконадежный заемщик на российском рынке. Плюс есть хорошие корпоративные выпуски. То есть, в принципе, рынок облигаций, там, money market, да, то, что репо, это история, которая просто... Почему приток идет? Потому что хорошие ставки.
1: Хорошо.
0: А если мы говорим про акции, да, вот то, что, да, как раз здесь ты совершенно правильно сказал, когда люди каждый... неделю читают. Сегодня была там 17-я неделя падения рынка, 18-я, мы до 19-й дошли, по-моему, вот 20-ю мы не взяли, да. Вот, соответственно, ну, кто-то сказал, ну, наверное, все-таки вот, может быть, можно, да, и мы уже когда подходили к там отметке там 1800, ну, в общем, в принципе, действительно российский фондовый рынок стал очень дешевым, необоснованно, да, то есть когда уже... по большому счету, ну, отпадало, да, есть геополитика, есть высокие ставки, и поэтому я говорю, что, ну, как бы среднесрочно, наверное, это не лучшая сегодня идея в целом, да, если сравнивать, да, с альтернативой в виде бондов. Но когда уже падение было настолько серьезным, и многие бумаги, ну, по сути своей, ты просто понимал, да, что там какой-нибудь Сбербанк платит хороший дивиденд, он его будет, ну, будем считать, что... Будет его продолжать платить.
1: Давай отметим то, что, в принципе, консенсус у рынка по дивидендной доходности у Сбербанка на ближайшие 12 месяцев это выше 15%, то есть 15,5-15,7%. Это действительно исторические уровни доходности возможны.
0: Совершенно верно. И ты получаешь 15% дивидендной доходности, и плюс еще акция может вырасти. То есть здесь уже понятно, в чем есть инвестиционная идея. Дальше, конечно, есть нервозность, есть геополитика. Это мешает, наверное, чуть больше привлечь на рынок, но тем не менее в какой-то момент, ну как, страх и жадность правят рынком, и когда ты увидел, что уже цены очень низкие, и тебе говорят, слушай, 19 недель попадало, ну ты думаешь, а может быть стоит купить и посмотреть, а, наверное, хороший уровень, и немножко отрастет, и именно поэтому мы видели, что когда цены там ушли на 2200, если мы говорим про индекс Мосбиржи, даже выше, то кто-то начал фиксировать прибыль, да, то есть люди пришли, чуть пониже купили, чуть повыше, то есть нету, к сожалению, проблема в том, что люди пока долгосрочно не видят, где вот эта история
1: абсолютно
0: находится.
1: Абсолютно правильно ты отмечаешь то, что сейчас это не фундаментальная история роста. Это абсолютно спекулятивный капитал, который приходит и уходит. Собственно, эта статистика, она публикуется на Московской бирже. Кому интересно, это можно посмотреть, как ежедневно меняются эти объемы и в особенности, какие есть притоки в акции, в какой момент именно фонды акций, в какой момент это приходит, коррелирует ли это с определенным событием. Соответственно, это может быть экономическое событие, политическое, и от этого можно выстраивать определенную стратегию по управлению капиталом. Есть интересный момент, который меня очень-очень сильно интересует. Мы уже с тобой затронули про август с точки зрения не самого благоприятного для рубля периода времени. При этом, если отметить исторически, то август является одним из сильных месяцев для акций. Соответственно, эта корреляция достаточно прямая. Мы понимаем то, что около 50% соответственно, индекса это составляют нефтегазовые компании, да, то есть компании-экспортеры. Соответственно, для них позитивно, когда рубль немножко болеет, можно если так сказать. Я предлагаю подключить к нашей дискуссии по поводу выбора акций, в особенности под девальвацию, и как вообще защищаться нашего эксперта. Это у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов Т-инвестиций. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
1: Ну что же, акции действительно являются защитой от девальвации, или это работает только для отдельных компаний, только при определенном сценарии ослабления рубля?
2: Спасибо. Мнение такое, что на самом деле акции – это не самый эффективный инструмент для защиты капитала от девальвации рубля. На самом деле есть более

0: эффективные инструменты в российском контуре. Я бы перед тем, как ответить на вопрос про акции, хотел бы очень быстро, может быть, озвучить их. К сожалению, с 22 года таких инструментов у нас сейчас ограниченное количество по понятным причинам. Но на самом деле для большинства клиентов, вот в частности клиентов private banking'а в Т-банке, основной запрос идет на облигационные инструменты, то есть на инструменты с фиксированной доходностью, которые так или иначе привязаны к курсу валюты, либо к сырьевым товарам. То есть, на самом деле, для защиты капитала от валютного риска, от девальвации рубля, сейчас на рынке рабочим инструментом выступают валютные, квазивалютные, замещающие, либо золотые облигации. А проблема с акциями заключается в том, что перед тем, как вы возьмете хедж, такой синтетический хедж на защиту рубля, вы еще берете операционные риски компании. То есть, да, действительно, у нас есть нефтегазовые компании, у нас есть металлургические компании, нефтехимические компании, которые получают экспортную выручку в валюте, но помимо этого, вы, когда покупаете акции такой компании, вы еще должны взять все операционные, стратегические риски именно этой акции, именно этой компании, ну, этого бизнеса.
1: Я полностью согласен, здесь нужно как бы разделять такое то, что у нас есть выручка компании в валюте, это валютная себестоимость, это валютный долг, это экспортная доля, это, соответственно, и цены на продукцию. К этому же мы и прикрепляем ту самую всеми желанную, это дивидендную политику. То есть вот эти все компоненты, безусловно, они должны присутствовать при анализе.
0: Однозначно, однозначно. Поэтому, когда мы работаем с портфелями наших крупных клиентов private, то мы, на самом деле, сейчас упор делаем на два инструмента. Как я уже сейчас повторюсь, что первый класс активов – это валютные замещающие квазивалютные облигации. У нас сейчас очень много запросов от наших клиентов high net worth, individuals, которые опасаются дальнейшего девальвации рубля. И не той тактической девальвации, которая произошла в последние месяцы, а такой более серьезной девальвации рубля. И, опять же, говорю, что у нас на рынке сейчас в российском контуре по большому что два инструмента, которые могут эффективно помочь решить вопрос. Во-первых, это валютные облигации, номинированные в юанях. Это непосредственно прям валютные облигации, потому что они позволяют инвестору получать купонные выплаты и погашения в юани, как говорится, в нейтральной юрисдикции. Либо квазивалютные облигации, будь то номинированные в американских долларах, либо каких-то других, но по понятным причинам все расчеты у нас проходят в российских рублях, и мы получаем такой квази-хедж на девальвацию в том плане, что мы получаем купоны при привязанные к курсу валюты, что, безусловно, тоже, конечно, защищает реальную стоимость рубля. И, возможно, третий инструмент, который сейчас доступен розничному либо крупному клиенту, это, наверное, золото. Это тоже не прямой хедж на защиту от девальвации рубля, потому что у золота, как у любого коммодити, есть свои специфические риски. Но, тем не менее, мы знаем, что золото на мировых глобальных рынках котируется в долларах США, а в российском контуре у нас все расчеты идут в российских рублях, поэтому при девальвации рубля мы получаем рост золота именно в российских рублях, что мы, в общем-то, и наблюдали последние три недели.
1: А мы сейчас сразу же спросим у Ильи. Илья, насколько вы согласны с этим? Может быть, все-таки есть яркие истории? Вот у меня точно есть любимая бумага как раз от девальвации рубля, и при этом это еще...
2: Я думаю, что это Сургутнефтегаз.
1: Именно, Илья. Это, как мне кажется, это... Во-первых, это очень интересно с точки зрения спекулятивного опыта даже бумага. С точки зрения дивидендного такого экспириенса, да, то есть какого-то опыта, также это очень интересная бумага, потому что она очень долго шла выше доходности всего сектора, то есть выплачивала исторически, но при этом сейчас чуть-чуть притормозила. И то движение в рубле, оно, возможно, поспособствует более высоким выплатам в дальнейшем.
2: Ну, ты знаешь, смотри, тут надо же что вот как раз понимать, что если мы говорим, что акции, они не всегда полностью передают стоимость валюты, да, то, разумеется, золото, оно тоже не всегда передает стоимость валюты. Почему? Потому что, да, ну, как любой актив номинированный в валюте, то оно может изменяться, оно может быть стоить 4500, может 3500 и так далее, да, то есть ты несешь некий риск самого базового актива. Поэтому если клиент, инвестор, это мое мнение, да, ты хочешь защититься, вот у тебя есть рубли, ты хочешь защититься как-то от валютного риска, иди покупай прямую валюту, либо инструмент валютный, как облигации, да, причем на российском рынке есть, не хочешь нести корпоративный риск, неси риск суверенный, есть
1: опция в юанях, и все. А мы не будем нести никакого риска, мы все это отработаем, немного прервемся.
3: Кино-портфель. выберем, куда проинвестировать время.

0: С пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Theranos» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
2: О чем вы мечтаете?
3: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с людьми.
0: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров «Theranos» входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
2: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
4: Притворяйся, пока не получится.
3: Ситуация росла, как снежный ком.
0: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Theranos». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
8: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
10: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
8: РБК «Тренды».
11: Цифровая старость.
12: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена

17:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. 9 человек погибли, еще 5 получили ранения при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Автобус следовал по маршруту Лисичанск-Стаханов. Всего в салоне находилось 15 пассажиров. Более 4000 потребителей Курской области остались без света из-за падения дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Обломки оборвали линию электропередач. Восстановительные работы должны начаться в ближайшее время. Приостановка организованного отдыха детей в лагерях Крыма продлена, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Ущерб в 1,3 миллиарда рублей нанесло наводнение инфраструктуре Непала. В основном пострадали дороги и мосты, сообщил министр инфраструктуры Сунил Ламсал. Катаклизмы произошли в северных районах Непала. Сегодня утром, по данным агентства Рейтер, погибли 95 человек, порядка 300 пропали без вести. Десятки работников Volkswagen вышли на демонстрацию на востоке ФРГ из-за сокращения рабочих мест. При этом поводом для акции стал приезд главы концерна на завод в Цвикау, пишет издание ДПА. Ранее сообщалось, что автопроизводитель планирует ужесточить программу экономии и сократить ряд вакансий. Кроме того, говорилось о планах закрыть предприятия в Эмдеме, Цвикау и Ганновере. Дрейфующая экспедиция «Северный полюс 43» стартует в следующем году, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Научная программа будет включать более 50 задач по исследованию экосистемы региона. Особое внимание уделяют климатическим изменениям, процессам тепла и массообмена между океаном и атмосферой, а также изучению ледового покрова. Предыдущая экспедиция завершилась в июле. Больше новостей в телеграм-канале РБК и Максе.

0: Ох, дивиденд Норникеля за второе полугодие может составить около 7 рублей на акцию при текущем валютном курсе. Основная часть свободного денежного потока будет получена Норникелем во второй половине текущего года. Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
1: «Инвестиционный час».
0: Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем. У нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал». Также у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов «Т-инвестиций», и я, ведущий Степан Сумин. Ну что ж, господа, продолжаем. И продолжаем мы, знаете, с какой темы интересной? Как управлять позиции. Столь высокая волатильность нашего рынка и так много притока, который мы вот отметили, хотя это квалифицированные лица в большинстве своей части как раз заявляют это объемы в виде 1,1 триллион рублей. Так вот, как правильно управлять позицией? Сейчас, Александр, вот я вам прям задам вопрос. Вы как раз вот руководитель группы инвестиционных экспертов. Скорее всего, у вас есть какой-то определенный подход к клиентам и к их запросам, и к тому, как формируются позиции в рамках портфеля. Вот хотел бы поговорить как раз про облигации. Допустим, сколько их должно быть в портфеле? Когда их нужно покупать? В какой пропорции они должны быть? Допустим, там 30 валютные облигации государственным участием или там 20 корпоративные? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, спасибо. На самом деле, этот вопрос, наверное, настолько стар, насколько существуют финансовые рынки, и уже давно все академические и прикладные исследования показали и доказали, что, в принципе, на любом рынке, будь там самые высокоразвитые рынки, такие как США, либо развивающиеся рынки, такие как Россия, 90% доходности приносит именно правильное распределение капитала по классам активов, и только менее 10% доходности портфеля приносит выбор индивидуальных инструментов.

0: инструментов, бумаг и так далее. То есть ключевой здесь тезис, что 90% доходности генерирует и гарантирует именно правильное динамическое распределение капитала по классам активов.
1: Жду цифры.
0: Да, так как рынок сам по себе такая субстанция динамическая, да, то она не статична, всегда меняются конъюнктурные условия, отраслевые и так далее, то тут все зависит от того, в какой фазе рынка мы находимся. Поэтому нет такого золотого правила, которое было бы всегда действовать, чтобы вы сейчас сказали бы 30, там, не знаю, 40, 30, и все время держать портфель в таких пропорциях. Тут зависит от множества факторов, как субъективных, так и объективных. Давайте возьмем условно гипотетического клиента, владельцы крупного капитала. Обычно владельцы крупного капитала – это консервативные инвесторы, задача которых заключается в том, чтобы спасти и сохранить их капитал, а уже потом думать о реальной доходности. То есть они в первую очередь управляют рисками, а потом уже максимизируют доходность, а не наоборот, как розничные инвесторы.
1: Дайте конкретики, Александр, дайте ее.
0: Да, и поэтому я почему даю такие вводные, чтобы было понятно, почему мы достаточно консервативно смотрим на портфели наших клиентов. В текущей ситуации, если возвращаясь к вашему вопросу, у нас целая плеяда рисков. Как мы эти риски можем в долях портфеля управлять? Основной актив на российском рынке сейчас – это, безусловно, облигации. То есть, давайте говорить общими словами, это инструменты с фиксированной доходностью. Основная доходность, так или иначе, у нас зарабатывается в инструментах в рублевых активах, то есть в рублевых облигациях. Но рублевые облигации, там много рисков, и процентные риски, и валютный риск. Мы сейчас, если, опять же, такому гипотетическому инвестору, обязательно в портфель включаем и рублевые облигации с постоянным купоном с фиксированным, и рублевые облигации с плавающим купоном, потому что в данном случае мы стабилизируем портфель как от высокой процентной ключевой ставки, так и от снижающей ключевой ставки. То есть мы не делаем какие-то ставки на денежно-кредитную политику. Портфель крупного клиента должен быть стабилен при любом развитии ситуации. Поэтому мы включаем, условно говоря, процентов 30 рублевые облигации с фиксированной доходностью, процентов 30 рублевые облигации флоутеры. Ну, такая комбинация позволяет только от процентного риска защитить.
1: Ага, хорошо, Александр, я понял вашу позицию. Илья, ну вот мы собрали этот портфель, все хорошо, вот вроде бы классно. И если у нас вот и девальвация идет, у нас есть валютные инструменты, хотя, на самом деле, если посмотреть даже при той девальвации, которая произошла в рамках рубля, это порядка 20% достаточно короткий промежуток времени, но при этом я не увидел такой же отдачи в облигациях, которые как раз валютных. Так вот, я купил. Все же хорошо, вот это все прекрасно, но вот не получается, вот не идет в мою сторону рынок. Когда я должен фиксировать позиции, получается? Когда продавать-то?
2: Ну, здесь же важный вопрос. Мы
1: прям три фактора должно быть.
2: Я объясню. Смотри, главное, все зависит, что на начальном этапе, когда ты формируешь портфель, ты должен какую-то себе точку нарисовать. Я, во всяком случае, на это так смотрю. Да, есть форс-мажоры, которые что-то меняют. Но, тем не менее, если я считаю, что рубль будет 95 за доллар, да, то я, там есть там валютные облигации, ты правильно говоришь, они немножко просели в цене. С точки зрения самих облигаций, понятно, что рублевая переоценка все равно положительная. Но я их все равно держу в портфеле, потому что я по-прежнему считаю, что рубль будет 95 рублей за доллар. Это мое, как бы, мой фундаментальный взгляд. Дальше понятно, что если завтра, не знаю, там, как кто-то говорит, доллар обрушится, то, конечно, разумеется, надо бежать, все быстро продать.
1: Все, продаем сразу же.
2: Ну, если мое мнение поменялось, то есть у меня появились существенные новые вводные. Если у меня существенных новых вводных не появилось, я не трогаю портфель. То есть зачем совершать лишние телодвижения? Ты знаешь, это как кто-то обсуждает, кто прилетел на каком-то самолете, и поэтому надо покупать акции, потом он улетел через 3 часа, и надо акции продавать. Это, скажем, проще пойти в казино и поиграть. Там вероятность больше выиграть.
1: Это я соглашусь. Ненадолго прервемся.
3: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Ну что же, мы продолжаем. Говорим сегодня про то, как открывать правильно

0: позиции, и особенно мы говорим о том, когда у нас рубль девальвируется, и как от этого защититься. Так вот, про выборы позиций мы как раз поговорили с Александром Вадильевым, вот, руководитель группы инвестиционных экспертов Т-инвестиций, и продолжаем говорить с Ильей. Илья, вот все-таки я буду задавать конкретные вопросы, которые меня интересуют. Вот если цель именно защититься от девальвации, какой горизонт позиции оптимален? Это несколько недель, это 6, там, 12 месяцев или, допустим, несколько лет. Если, допустим, то, о чем ты уже правильно говорил, о том, вот какое мышление идет, ради чего это все?
1: Смотри, я вот, мне очень просто рассуждать, да, я управляю портфелями клиентов, и я всегда ориентирую клиентов, если нет особого запроса, на какую-то долгосрочную инвестицию. Да, это как люди приходят, знаешь, иногда: о, ты на финансовом рынке работаешь, скажи мне, сегодня надо доллары купить или через неделю? На этот вопрос я не знаю ответа, и никто не знает, да. Но я там с какой-то долей вероятности больше могу предполагать, что в течение нескольких лет, учитывая экономику, все различные факторы, рубль девальвирует. Там, ориентир я тебе назвал, то куда-то там в сторону 95. Вот я на этом горизонте буду сидеть и смотреть, когда он там к моим таргетам придет. Я дальше буду понимать, где находятся рублевые ставки, какие у меня альтернативы. Потому что, смотри, инвестиция — это же не про то, что я хочу дешевый ли Сбербанк или Газпром. Он может быть дешевый или дорогой, я не знаю. Что есть альтернатива, в которую я могу вложиться, и, может быть, она более выгодная сейчас, да? И когда мы с тобой говорим про вот как рынок облигаций, рынок акций. Акции дешевые, дешевые, но рынок облигаций тебе приносит 15+%. Все, вот как бы эта цифра, она понятна. И, соответственно, в рубле то же самое. Я мечусь, что там, куда целюсь, да, что будет 95. Вот я сижу в этой позиции.
0: Это правда? Это правда? Ты целишься туда?
1: Да, 95? Я целюсь туда. Я, смотри, я не занимаюсь тем, ну, то есть, зачем...
0: Это на конец года?
1: Нет, я надеюсь, что до конца года, да, но, в принципе, я считаю, что на какой-то среднесрочный горизонте, может быть, да, там будет и 100, но, тем не менее, я считаю, что рубль фундаментально сильно переоценен. И, как ты правильно говоришь, да, что у тебя там есть экспортеры, которые от этого выиграет российский бюджет, и, в принципе, любая экспортно-ориентированная страна, которая продает некий однородный продукт, где ты являешься прайс-тейкером на рынке, как ты можешь улучшить свою конкурентную позицию, девальвировав немножко свою валюту?
0: Ну что же, то, что ты отмечаешь, абсолютно верно. Я с этим как-то полностью поддерживаю и несу также с собой. Про экспортеров. Ты уже отмечал про Фосагро. Я отметил Фосагро как одну из моих любимых компаний с точки зрения защиты от девальвации. Вот я предлагаю более подробно про компанию поговорить. У нас на связи Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Сбербанк CIB Investment Research. Георгий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну что же, последняя свежая отчетность за первый полугодие 2026 года, как бы она, я даже не знаю, как ее оценить. То ли она достаточно нейтрально негативная, что ли, или больше нейтральная. За полугодие выручка составила 281,4 миллиарда рублей, это минус 5,8 год к году, а чистая прибыль всего 18,7 миллиардов рублей. Но вот тут сразу же цифра минус 75%. Ну, с этого момента, конечно, мы можем сразу перейти, что это негативная отчетность. Но, возможно, вот как раз, Георгий, вы нам раскроете, насколько компания себя хорошо чувствует, действительно она ли сейчас выступает таким защитным эмитентом в условиях турбулентности именно в рамках даже валюты, и вообще стоит ли рассматривать эту компанию в среднесрочной перспективе, может быть, даже долгосрочную, раз уж мы вот как раз с Ильей обсуждаем какой-то долгосрочный горизонт, возможно, эта бумага тоже интересна.
2: Да, ну смотрите, но Фосагро, ну действительно, это экспорториентированная компания, работающая в хорошем секторе, это производство удобрений, относительно защищенная там от санкционных рисков, но, как говорится, всегда есть определенные нюансы в динамике их результатов. Второй квартал, да, если мы смотрим на второй квартал, не первый полугодие в целом, второй квартал был лучше, чем слабый первый квартал. Да, это было связано с тем, что выросли в средние квартальные цены на удобрения. Там 20-30% в зависимости от вида, в среднем выше, чем в первом квартале. Но, ну, и это привело к тому, что в втором квартале там EBITDA, чистая прибыль, были примерно на 40-45% выше, чем в первом квартале. Но если мы смотрим динамику год к году, то во втором квартале она осталась в отрицательной зоне, прибыль упала там, примерно на 50%, в первом квартале снижение было глубже. И тут основная причина – это затраты на сырье.

0: Один из ключевых компонентов для препризоса является сера, да, из которой делают серную кислоту, ну и далее используется при производстве фосфорных удобрений. И вот сера начала дорожать еще во второй половине прошлого года, и к моменту там, первого квартала, второго, она выросла в разы, то есть кратно обогнав динамику цен на удобрения. Это сейчас является одной из самых затратных статей в структуре затрат фосфора. Ну, для понимания, там, три года назад это было там 2-3%, да, и никто на не обращал внимания, а теперь это 20% в себестоимости. Вот, и это сильно съело тот прирост от роста цен на удобрения, который компания, ну, или сектор увидел. Вот. Можно сказать, что в третьем квартале ситуация должна улучшиться, то есть цены на фосфорные удобрения, они останутся, ну, примерно на том же уровне, где есть, плюс рубль немножко поддевальвировался.
1: И у меня сразу же вопрос. Вот сегодня Фосагро — это действительно компания, которая является валютным хеджем?
0: Ну, это действительно, как любой экспортер, она выигрывает от девальвации рубля. Но, опять же, как бы эта стратегия работает, когда у вас все компоненты остаются неподвижными, да, а у вас выручка может выигрывать от девальвации рубля, но у вас есть затратная компонента, которую вот я начал рассказывать про серу, она выросла сильно. Если подобные движения будут, то эффекты от рубля, они могут быть нивелированы. Вот. И, ну, нужно смотреть в комплексе, что происходит.
1: Хорошо, в комплексе, допустим, я такое сочетание придумал, это вот, соответственно, валюта, да, то есть это доллар-рубль пара, плюс цены как раз на фосфорные удобрения, плюс цены на серу, вот, и получается в этой формуле, когда маржинальность как раз у компании, она будет 30+, по EBITDA?
0: Третий-четвертый квартал ситуация должна нормализоваться, потому что компания вопрос с серой, в принципе, как мы понимаем, закрыла. Она продлила долгосрочный контракт с «Газпром» серой, в котором поменялась методология расчета этой цены, да, и от, по сути, ну, достаточно высоких цен мировых, по которым была привязана у нее, она перешла, ну, к другой формуле, где цены на серу должны стать, ну, ниже на несколько десятков процентов. И при сохранении высоких цен на удобрения, девальвации рубля и снижении затрат на серу, да, при даже неизменных внешних, рентабельность должна, соответственно, ну, существенно в третьем квартале улучшиться, ну, и как-то выйти к тем уровням, наверное, может, которые инвесторы ожидали. То есть ждите, второе полугодие должно быть лучше, чем первое.
1: Хорошо. Если второе полугодие действительно окажется сильнее, чем первое, можем ли мы подумать о том, что компания вернется к выплате дивидендов?
0: Потенциально да. То есть что сейчас, на мой взгляд, сдерживает от выплаты дивидендов? Компания очень осторожно относится к выплате дивидендов, удерживая там баланс, ну, условно говоря, сильным. То есть что мы видим? У нее несколько кварталов, уже долговая нагрузка, чистый долг и беде больше 2. Ну, 2,1, 2,2, вот так вот в этом диапазоне держится. Вроде немного, но для компании это не есть комфортно. Ну, вот по нашим прикидкам, в третьем квартале, это как раз благодаря улучшению там рентабельности всех показателей, у нее вот этот показатель должен уйти ниже уровня, в ниже 2. Ну, соответственно, можно ожидать, что после годового перерыва она вернется к выплате дивидендов. Но надо понимать, что все равно по году, да, это там не такая большая дивидендная выплата, там в районе, там, по моим прикидкам, 115-120 рублей будет, исходя из там 50% от прибыли.
1: Лучше мало, чем ничего. Мы кормимся на этом тоже. Соответственно, Норникель вот сейчас вернулся с этой выплаты, хоть и рекомендовано выплатить не столь значительный дивиденд, но уже приятнее становится. Вообще, в принципе, приятно, когда компании делятся своей прибылью.
2: Вообще приятно, когда тебе платят.
1: Да, безусловно. Спасибо большое. Это был Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Сберг CIB Investment Research. Илья, а мы с тобой продолжаем, и так у нас не так много времени остается под конец, мы с тобой разыграем три сценария. Все-таки у нас стартует новый учебный год, год, и мы в него будем сейчас входить. И вот три сценария на ближайшие 12 месяцев. Ну, понятно, что учебный год длится чуть меньше, вот, но мы все-таки его...
2: Но век живи, век учись, знаешь как.
1: Это точно. Три сценария. Первый сценарий. Рубль укрепляется на 10%. Видишь, я с тобой буду не в унисон идти с твоей идеей. Вот. Дальше у нас будет идея. Стоит на месте или слабеет на 20%. Ну, собственно, уйдем к твоим таргетам. Какие акции в каждом сценарии вот, ты бы держал бы? Вот мы про акции, вот что, давай сконцентрироваться на них, потому что про долговой рынок мы поняли.
2: Конечно, смотри, я думаю так, что если мы говорим в целом про рынок акций, который, да, я уже обозначил, что не является моим сейчас фаворитом, я бы при любом сценарии отмечал акции финансового сектора. Почему? Потому что все компании, да, вот мы с тобой, Фосагро хорошие, растет долговая нагрузка там выше, там 2,1, окей, чистый долг, беда и так далее, у всех компаний есть вопросы с долгом. Посмотришь на всех, растет, там, растут процентные платежи и так далее. Кто зарабатывает реальную ставку, когда у тебя реальные ставки высокие? Это финансовый сектор. Соответственно, это банки. Вот банки, это как такой универсальный, если история, если ты хочешь играть в акциях. Понятно, что если мы говорим о том, что будет, например, рубль укрепляться, то экспортеры, которые и так не находятся в лучшей форме, понять, что их не нужно держать в портфеле, да, и неважно, что у тебя там будет происходить на мировых ценах на нефть, мы видели, что у тебя, по сути своей, всегда просто переток из одних акций в другие акции, и каких-то там новых больших денег на рынок, ну, не пришло.
1: Давай отметим то, что в рамках, допустим, нефтегазового сектора, в особенности нефтяные компании, мы ожидаем улучшенные отчетности по итогам как раз второго полугодия, и мы ждем, что, возможно, дивидендная доходность, допустим, того же Лукойла, она, возможно, будет изменена в лучшую сторону и будет выше ключевой ставки. Потому что если сравнить с 2025 годом, то это примерно заработает по чистой прибыли примерно больше на 7, плюс 70%, примерно так, по моим подсчетам это было. Вот, продолжай, пожалуйста.
2: Да. Да, ну и, соответственно, если мы с тобой говорим про девальвацию, то совершенно верно, да, вот, типа, кто выигрывает от нее выигрывают экспортеры, и тогда нужно, ну, как бы ставить на них, да. Поэтому сейчас, вот, если ты обобщишь все эти, условно говоря, все эти сценарии, то там, мы берем мой такой выбор, да, это, понятно, банки, ну и дальше, потому что я скорее ставлю на девальвацию, чем на девальвацию, или даже мы остаемся на месте, то, в принципе, там ряд, еще раз говорю, ряд каких-то там экспортеров, ряд каких-то компаний можно в рынок добавить, и причем я, еще раз говорю, не только посмотрел на нефтянку, там на тот же никель и так далее, и так далее, то есть что-то, что тебя все-таки в твоем портфеле немножко диверсифицирует.
1: Правильно, и мы отмечаем, что эти истории, они наиболее фундаментально сильные и стрессоустойчивые по отношению к нашему
2: отелю. Всегда. Ну, то есть не надо прийти и просто сказать, о, смотри, дешево, и поэтому надо купить. Знаешь, это когда продукты в магазине со скидкой продаются, надо посмотреть вообще, а там внутри-то что-то живое осталось, поэтому, разумеется, мы всегда понимаем, что мы покупаем, мы смотрим на цифры, и даже если есть компании, которые упали, не знаю, на 99%, и они по-прежнему там остаются, почему? Потому что все-таки немножко изменилось, что это за компания.
1: Это точно, спасибо большое. У нас, как мне кажется, получилась достаточно интересная дискуссия, вот, и, наверное, по итогу я бы хотел бы сказать, что любая вот эта подборка, которую мы видим, она достаточно приятна будет для инвесторов. Спасибо большое. С нами был в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал», и я, Степан Сумин. Смотрите РБК, читайте РБК, слушайте РБК. Мы всегда на связи. До скорой встречи.
3: РБК отрасли. Московские промышленники провели 120 переговоров о Вьетнаме. Делегация столичных предприятий вернулась из Хошимина с договоренностями о пилотных проектах. Участники обсудили поставки медицинских реагентов, внедрение систем диспетчеризации и видеоаналитики. Вьетнамские департаменты и корпорации проявили интерес к российским разработкам, в частности, рассмотрели варианты поставок диагностических реагентов и их апробацию во Вьетнаме, цифровизацию транспортной инфраструктуры, а также решения на базе компьютерного зрения для проекта «Безопасного города». Стороны договорились о потенциальных пилотных проектах. Отмечу, что по итогам прошлого года товарооборот Москвы и Вьетнама вырос на 11%. Доля столицы в общероссийском экспорте составила 45%.
4: РБК отрасли. Кто есть кто?
5: Lincoln Code 10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый.

0: хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой — в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
2: Ошибка на миллион.
4: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
4: У нас на рынке всегда интересно.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
8: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
9: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
9: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: всех цифровых площадках.
1: 18 часов в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России и не были экспортированы или реэкспортированы из страны с 1 марта 2024 года. Поездка главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию была отчасти рутинной. Таково ее назвал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что ему жаль расстраивать людей. При этом никаких подробностей относительно визита Рэдклиффа в Москву он не привел. Глава ЦРУ прибыл в Россию накануне. По официальной версии, он встречался с представителями российской разведки. Страну он покинул спустя несколько часов. Пассажирам аэропорта Внуково завтра понадобятся распечатанные посадочные талоны, сообщили в пресс-службе авиагавани. С 14 до 16 часов на некоторых сервисах обслуживания будут проводиться плановые работы. Распечатать посадочные можно будет и в аэропорту, в терминале А, отметили в пресс-службе. 4 новых нефтегазовых месторождения открыли в России в течение первого полугодия, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Самое крупное из них появилось в Оренбургской области. Те, что поменьше, открыты в Приволжском, Южном и Северокавказском федеральном округах. Ранее сообщалось, что всего за январь-июнь в стране открыты 136 месторождений полезных ископаемых. Более 20 тысяч отсудил москвич у таксопарка после опоздания на поезд. В материалах дела говорится, что водитель такси привез мужчину на вокзал за минуту до отправления. В результате он понес убытки в виде стоимости билета на поезд, а впоследствии на самолет. В итоге суд удовлетворил иск частично и постановил таксиста компенсировать стоимость ЖД-билетов, а также выплатить сумму за моральный вред. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В 18.03 в Москве в прямом эфире радио РБК у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И в программе «Что это значит?» мы подводим итоги среды и обсуждаем, что события этого дня означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа перебои с бензином заставили автозаправки пересмотреть кадровую политику. Что сейчас они предлагают своим сотрудникам?
2: Венгрия впервые назвала Россию угрозой. Что это означает для отношений двух стран?
3: Зумеры хотят здоровья, карьеры и денег, судя по опросам в ЦИОМ. А Билл Гейтс предлагает резервировать места для людей в эпоху искусственного интеллекта. Вот найдутся ли вакансии для неопытных сотрудников?
2: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока короткая ситуация на рынке. Индекс Мосбиржи на сегодня уже отыграл часть потери на заявлениях Трампа в отношении конфликта на Украине. Достигал 2093 пункта. Сейчас к нынешней минуте 2081 пункт. На валютном рынке межбанк доллар 84.37, евро 98.24. Нефть марки Brent 87 долларов за баррель. Драгметаллы золото 4655 долларов за тройскую унцию.
3: Начнем с долгожданной меры, которую, по крайней мере, ожидали селлеры маркетплейса Wildberries, склады которого пострадали от атак беспилотников. Правительство утвердило меры поддержки. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. И что в нем прописано? Селлерам предоставят отсрочки по налогам и страховым взносам. Причем меры эти коснутся и самой группы РВБ, и предпринимателей, которые пострадали от атак беспилотников.
2: Но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота. Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут, ведь документов об убытках Wildberries не предоставила, значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе, отметила юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
4: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас со стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары произошли в результате непреодолимой силы. То есть эта справка не носит какой-то информативный характер с точки зрения подтверждения какого-то убытка. То есть не проведена никакая инвентаризация.

0: инвентаризация. То есть фактически селлеры сейчас не могут физически подтвердить свое количество поврежденного товара. Есть определенные документы, которые они могут скачать из своего личного кабинета, да, это отчеты какие-то по остаткам, акты приемки. То есть, в принципе, понимание, какой объем товара сгорел, оно есть. Но, соответственно, эти документы без основного подтверждающего документа в настоящий момент нету. И, соответственно, все дальнейшие документы, даже если которые предоставляются сейлерами, чаще всего это недостаточно.
1: Ну, еще о мерах. Они предусматривают, что пострадавшие селлеры смогут не платить НДС, а также налог на прибыль, налоги по ОСН и АОСН до июля будущего года. И это же касается страховых взносов и авансовых платежей.
2: Но до конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Однако все эти меры мало помогут тем селлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и остались должны банкам, считает предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
3: Реакция не то, что негативная, она скорее такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, у них огромное количество партнеров, которые, в принципе, у них практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное, как будто у них нет решения, кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдали площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
2: Ранее ЦБ рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах Wildberries, и соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. Но атаки на склады на Wildberries начались 18 июля и продолжаются уже больше месяца.
1: Сегодня утром под удар снова попал склад в Котовске, Тамбовской области. На этот раз он полностью сгорел. Напомню, что это был первый склад, который атаковали беспилотники. Весь товар на нем тоже уничтожен, отметил руководитель группы компаний «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который сегодня посетил склад Wildberries в Котовске и лично оценил масштаб разрушений.
4: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
2: Как почитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб в товарах Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей. Ну, буквально через минуту мы продолжим наш разговор, и теперь уже всегда соседствует разговор о последствиях атак на логистические центры и склады с разговором о последствиях атак на НПЗ. И вот независимые заправки пересматривают кадровую политику, возникшую на фоне топливного кризиса. А в чем это будет состоять, обсудим меньше, чем через минуту.
5: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Thank you. 18.10 в Москве. Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы подводим итоги этой среды. Независимые заправки пересматривают кадровую политику на фоне топливного кризиса. Частные АЗС сейчас в наиболее трудной ситуации, потому что им тяжело приобрести

0: топлива. При покупке на бирже прямое поступление бензина на заправки занимает достаточно длительное время.
1: Это обращал внимание Российский топливный союз, а также участники рынка, в том числе и в нашем эфире. К тому же стоимость бензина и дизеля на частных заправках выше, чем у крупных сетей. И вот антимонопольная служба уже высказывала свои претензии к ценообразованию на малых АЗС.
0: На этом фоне некоторым предпринимателям приходится закрывать заправки, сокращать сотрудников и урезать премии. Кроме того, психологическое состояние работников в условиях кризиса тоже ухудшилось. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию сети АЗС «Эвекта» Максим Белов.
2: Сокращение, конечно, есть, потому что нам пришлось закрыть уже одно АЗС, соответственно, часть персонала уволилась, часть перераспределили по другим АЗС. Понятно, что это отражается на зарплате сотрудников, эта ситуация, потому что мы работаем по фактическому наличию бензина. То есть, если в больших трафиковых местах АЗС каким-то образом может сгенерировать выручку, которая хватит на обеспечение этой АЗС и на зарплату сотрудникам, то у нас низкотрафиковые места, и работа без бензина, она просто работа в убыток. Поэтому мы, например, сократили ночные смены одно время, потом опять возобновили ночные смены. Теперь их снова сократили, потому что снова отсутствует бензин. И это, конечно, отражается и на премиях сотрудника, и на общем доходе, потому что они имеют посменный доход. И эмоционально для сотрудников, конечно, тоже непросто, потому что это взрывной спрос. Либо толпы, либо никого. Гнев людей, потому что приходится объяснять, почему бензин стоит дороже, чем у ряда других АЗС, АЗС-винков. Либо объяснять, почему нет бензина. Есть определенный пласт граждан, которые, так сказать, живут в некой, что ли, параллельной реальности. Их очень сильно удивляет, почему бензин может отсутствовать, или почему цена на него слишком высокая.
0: Да, я лично стала свидетелем ситуации, когда мужчина отстоял большую очередь и заправился. Сначала оплатил бензин, потому что сеть, которая принимает сначала оплату, а потом ты уже заправляешься по факту. И он стал заливать бензин в канистру, а заправщик подошел к нему, сделал замечание, там перепалка такая нешуточная разгорелась. И напомню еще, что у нас в эфире представитель другой сети АЗС из Костромской области говорил о том, что они тоже вынуждены сейчас присматриваться, смотреть, как будет меняться ситуация, оценивать шансы на восстановление и так далее, и уже потом, как он выразился, принимать непопулярные меры.
1: Вот в Астраханской области накануне вернули лимиты на отпуск бензина. Жители Новосибирска распространяют в соцсетях видео, где ночуют в машинах, в очередях на заправках. И Российский топливный союз просит властей продлить запрет на экспорт дизеля до конца года. Напомню, сейчас он действует до сентября. В текущих условиях частные АЗС опасаются, что утратят часть сотрудников. Обучать новых работников придется до полугода, рассказал управляющий партнер сети АЗС GP Вымпел в Саратовской области. Екатерина Савкина.
3: Такая проблема существует. У нас оплата труда персонала состояла из двух частей. Это окладный и премиальный. Премиальный, естественно, зависит от объема продаж, от эффективности работы компании. Поэтому сейчас на фоне того, что мы не можем приобрести бензин и дизельное топливо для последующей перепродажи, розничные продажи у нас снизились, они условно равны нулю, поэтому премиальная часть схлопнулась. На фоне этого снизился доход сотрудника, и сотрудники сейчас в подвешенном состоянии присматривают себе, вероятно, альтернативные места работы. К сокращению мы пока не прибегали, потому что мы замерли в ожидании чуда, что что-то произойдет и ситуация изменится в лучшую сторону. Пока есть финансовые резервы, которых, собственно, существуем. Но если эта ситуация в ближайшей перспективе не наладится, к сожалению, мы растеряем весь свой высококвалифицированный обученный персонал. В дальнейшем, когда отрасль, я надеюсь, воспрянет, это будет, я думаю, колоссальный удар по компетенциям, потому что прием, адаптация и обучение одного квалифицированного сотрудника – это минимум 6-12 месяцев.
0: Ведомости со ссылкой на аналитиков B1 пишут, что до конца года бензин в России будет дорожать на 1-2% в месяц. В B1 допускают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на рынке нефтепродуктов – это контролируемая стабилизация.
1: Предполагается, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за поставок оборудования параллельным импортом, но ситуация будет контролируема благодаря запрету на экспорт топлива, а также за счет импорта горючего из Индии, Белоруссии и Казахстана, ну и субсидирования использования бензина более низкого качества на Евро-3 и Евро-4. И вот по прогнозам экспертов, B1 в отдельных регионах могут возникать перебои с поставками 95-го бензина.
0: Yeah. Ну и продолжая тему бензина, теперь о российских автомашинах. Автопарк заметно постарел, каждая четвертая легковушка оказалась старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. По подсчетам Ассоциации российские автодилеры, за пятилетку средний возраст автомобиля вырос на 3 года.
1: И вот чем опасно стремительное старение машины? Как можно было бы омолодить их парк, выяснял Владимир Асулов.
4: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях четырехлетних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России либо за рубежом, машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают, и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта купленная машина может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
5: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше миллиона километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать, что мы хотим в итоге. Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество и обновление парка. Потому что если государство будет видеть, как и из чего сегодня парк состоит до конца, это будет публичная прозрачная история, в итоге Минтрумтор получит цели, какие мы машины должны производить, какие они нужны, сколько и какие сегодня старые, какую программу утилизации надо запускать.
4: Представитель МВД в рамках профильного круглого стола признал проблему. Каждый четвертый легковой автомобиль сейчас в России старше 15 лет. Такого возраста при этом каждый пятый автобус и 40% грузового транспорта. Чем старше машина, тем больше у нее возникает технических неисправностей. Но это логично. В итоге выше риск попасть в ДТП и тяжесть вот этих самых аварий. Состояние транспорта ухудшается в том числе из-за дорожающего ремонта, а у властей возникают вопросы к качеству расходных материалов. При этом решать проблему нужно цивилизованно, без ущерба для владельцев и отечественного автопрома, заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
6: Надо не просто обновлять парк, надо обновлять парк, во-первых, современными транспортными средствами, безопасными. Не могу не сказать про то, что в период 22-24 года по решению правительства, когда были приняты определенные послабления, связанные с системами активной безопасности, пассивной безопасности транспортных средств, в силу того, что не было у нас импортозамещенных узлов, мы запросили автопроизводителей, на самом деле воспользовались практически все этой возможностью, и практически 98% достигало количество новых транспортных средств, выпущенных отечественными автозаводами без современных систем безопасности. Надеемся, что вот это черное пятно, оно осталось в прошлом.
4: При этом в МВД считают, что обновить автопарк также помогут льготное кредитование и лизинг, причем как для легковых, так и для грузовых машин. Впрочем, сейчас подобное омоложение упирается в ключевую ставку Центробанка. Об этом в рамках профильного круглого стола заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матинков.
7: Компании просто не в состоянии покупать автомобили в лизинг или в кредит по текущим финансовым условиям. Спасибо большое государству, которое делает большие шаги для физических лиц, в частности. Есть послабления и льготы для участников специальной военной операции, врачей, учителей, которые могут приобретать автомобиль в кредит. К сожалению, ставки при этом кредитные не являются льготными. Только скидка действует за сданный автомобиль и куплен новый, опять же, с учетом невысокого ценового диапазона, который предлагается гражданам купить. Все-таки до 2,5 миллионов рублей это достаточно простые машинки. Многие, может быть, хотели что-нибудь получше купить. Естественно, мы все с вами знаем, те, кто покупает машины, те, кто их продает, что цена месяц от месяца, в том числе, исходя из курса, растет. И, конечно, машина становится у нас в последнее время больше уже к роскоши, все-таки, а не к средствам передвижения.
4: При этом спрос на легковые машины в России продолжает расти, несмотря на старение парка. По данным Автостата, продажи новых с января по июль год к году выросли на 12% с лишним и превысили 730 тысяч 700 штук, а на вторичном рынке россияне приобрели чуть меньше 3,5 миллионов машин. Это на 4% больше, чем было за 7 месяцев 2025-го.
1: О том, как можно бороться с устареванием российского автопарка, рассказал Владимир Расулов. Но сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
0: Yeah. Число погибших из-за наводнения на севере Непала выросло до 95, сообщила непальская полиция. Пропавшими без вести числится не менее 384 туристов. Среди них 291 иностранец. И среди пропавших без вести, как стало известно, 105 граждан Индии. В заповеднике Утриш под Анапой тушат крупный пожар. К коллегам присоединились специалисты из Новороссийска. Об этом в своей

0: соцсетях сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, участок труднодоступный, и работу там осложняет порывистый ветер. В тушении также задействовано лесничество, дружинники и добровольцы. Пожар на территории заповедника, напомню, вспыхнул накануне из-за падения беспилотника. Визит главы ЦРУ в Москву может принести какие-нибудь результаты. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта поездка является частью рутины, и добавил, что США хотели бы, чтобы конфликт с Украиной закончился. И ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил изданию «Вашингтон-Пост», что цель визита директора ЦРУ в контактах между спецслужбами. Инфляционные ожидания населения в августе снизились. Это следует из данных Центробанка. Оценка, которую граждане ожидают через год, составила 13,7% после отметки 14,7% в июле. Цифры снизились и у респондентов со сбережениями, и у тех, кто накоплениями не располагает. При этом ценовые ожидания предприятий увеличились.
1: Оксана, я понимаю, что ты всегда следишь за лентами информагентств. Мы в прямом эфире должны выдавать самую актуальную информацию. Но все-таки откладывай телефон. Теперь в эфире им пользоваться нельзя.
0: В эфире им пользоваться нельзя? Это да. Какое министерство такое распоряжение?
1: Министерство просвещения, нет?
0: Имени Серафима. Министерство просвещения запрещает в школах использовать телефоны. С 1 сентября начинает действовать приказ. Он закрепляет запрет как раз на использование мобильных телефонов, но во время занятий.
1: Ага, только в школах, значит, в эфире можно, да?
0: В эфире можно.
1: А, хорошо. Но давно эти меры в той или иной пропорции, значит, существуют в разных школах. Мы обсуждали буквально несколько эфиров назад инициативу и уже принятой указ Эммануэля Макрона о том, что во Франции нельзя пользоваться в старших классах телефоном. Но вот все-таки исключением в случае России станут лишь экстренные ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников и сотрудников школы. Но, как рассказал председатель общественного совета при Минпросвещении России, учитель истории обществознания Дмитрий Лутавинов, школьники уже давно не пользуются телефонами на уроках.
2: У нас в школах уже дети телефонами на уроках не пользуются, потому что это было запрещено ранее. Теперь, ну, они их не должны доставать на урок. Учитель имеет право собрать телефоны и, например, поместить их в специальный ящик. В некоторых школах это вообще стационарные ящики, а в некоторых школах это такие, ну, обычные, в общем-то, да, специальные ячейки для телефона. Поэтому на законодательном уровне это уже достаточно давно введено как норм в школах. В сущности, наверное, он что-то меняет нормативно, но у нас уже телефонами не пользуются школьники на уроках давно, это уже запрещено. И учитель может к этому апеллировать как к законодательной норме. Раньше, по-моему, школа должна была принять локальные акты обязательно, чтобы учителя могли там, допустим, собирать телефоны. То есть это уже было и, в общем, так и остается, а приказ лишь подкрепляет существующую норму.
0: И действительно, сам запрет на использование смартфонов во время уроков ввели еще в конце 2023 года. Тогда Владимир Путин подписал поправки в закон об образовании. Новый приказ Минпросвещения сейчас уже закрепляет эти требования в правилах организации учебного процесса.
1: Нужно, наверное, напомнить еще раз всем школьникам, что это уже действует, потому что, ну, я сомневаюсь, что все безупречно выполняют это требование.
0: А следующий запрет это будет, наверное, на умные часы, потому что многие как альтернативу выбирают как раз такой гаджет, чтобы родители могли иметь возможность держать связь с ребенком. Хотя зачем она на уроке нужна, совершенно непонятно.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной,

0: Тоскана с Юдзо. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччо к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадела с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: РБК «Тренды».
2: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
3: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
6: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
6: без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Шлак и шлаки.
8: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
9: Понятно. Будем резать.
8: Да ну, прям меня?
9: Да нет. Позиции.
8: Дмитрий Полянский и Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Москве 18:30. Студия с новостями, Юлия Родина. Торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити» поврежден в результате массированного ракетного удара в ВСУ, сообщили в Следственном комитете. В ТЦ находились люди, на месте работают следователи. Уголовное дело возбуждено после атаки дрона на автобус в ЛНР, сообщили в Следственном комитете. В результате удара погибли 9 человек, всего в салоне находилось 15 пассажиров. Автобус следовал по маршруту Лисичанск-Стаханов. Сель сошел на границе Китая и Непала.

0: числа, об этом сообщило центральное телевидение КНР. 3 человека погибли, еще 265 пропали без вести. Китайский Минфин выделил на спасательные работы, а также на помощь пострадавшим почти 17 миллионов долларов. На место происшествия направлены пожарные и спасатели. Блогера Илью Ремесло оставили в СИЗО. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и признал арест блогера законным. Основная часть слушаний проходила в закрытом режиме. Ремесло обвиняют в распространении фейков об армии. Его арестовали в июле, отправили в СИЗО. Позже сообщалось, что находится в центре психиатрии. Трасса перекрыта в Кабардино-Балкарии. Из-за камнепада ведутся работы по расчистке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики. Отвал камней произошел на автодороге Кисловодск, долина Нарзанов, Джилысу, Эльбрус. По предварительной информации, пострадавших нет. Принц Гарри и Меган Маркл вернулись жить в Великобританию, пишет газета Daily Telegraph. По информации издания, семья поселится в частной резиденции за пределами Лондона. Поместье не относится к королевской семье. Принц Гарри и его жена отказались от статуса старших членов британской королевской семьи в 2020 году. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: В 18:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы разбираем главные темы среды и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Венгрия назвала Россию угрозой. В директивах для Генассамблеи ООН говорится, что действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка. Из этого документа следует, что Будапешт поддерживает любые усилия, которые могли бы привести к переговорам о прочном мире и долгосрочных гарантиях безопасности для Киева.
1: И вот с этим документом делегация из Будапешта отправится на 81-ю сессию Генассамблеи в сентябре. Что означает новый внешнеполитический курс Петера Мадера? Можно ли его, кстати, читать новым? Мы обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым, он с нами в студии.
4: Да.
1: Ян Яныч, неожиданно для вас прозвучала угроза?
4: Я, во-первых, не вижу в этом угрозы, скажем так, для России.
1: Я думал, вы не видите в России угрозы.
4: Я не вижу в этом угрозы для России, и я бы не сказал, что это неожиданно. Смотрите, во-первых, тот документ, во-первых, о чем, собственно, мы говорим? Это директивы или там основные принципы, которые адресованы венгерской делегации, которая отправляется на Генассамблею ООН, 81-ю Генассамблею в Нью-Йорк. То есть из чего делегация должна исходить, какие резолюции она должна поддерживать, какие резолюции она не должна поддерживать? В этом смысле, вот я взял, слава Google Translate, я взял венгерскую официальную газету, в которой это было опубликовано, «Мадер Козлен», то есть которая буквально так и переводится, «Венгерская газета», и посмотрел, собственно говоря, что об этом буквально в первоисточнике говорится в переводе Гугла. Венгрия осуждает...
1: Россия друг?
4: Нет, Венгрия осуждает российскую военную агрессию, всецело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, одновременно призывает к переговорам о гарантиях устойчивого мира и безопасности. Еще подчеркивается, поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также подвергает серьезной опасности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье. Поэтому венгерское правительство поддерживает все усилия, направленные на инициирование переговоров по достижению устойчивого мира и долгосрочной гарантии безопасности.
1: Вот предыдущее правительство не могло бы так сформулировать?
4: Да, естественно, потому что, собственно говоря, правительство Петера Мадера, после того, как его партия ТИСА получила больше 2/3, то есть конституционное большинство в парламенте, оно взяло курс на сближение с Евросоюзом, который в рамках которого Венгрия состоит уже много лет, но при правительстве органа оно было изгоем, так сказать, и на вообще демонтаж, разрыв с политикой органа, демонтаж системы Орбана, которая подчинила, как они говорят, все основные государственные институты. Просто Мадер даже просто сказал, мы жили последние 16 лет в оккупированном государстве, надо это прекратить. Поскольку ТИСА получила конституционное большинство, она вправе, ну, собственно, она уже даже внесла одну поправку в Конституцию, которая позволила президента, так сказать, удалить с его места и поставить нового, ну, не поставить, а избрать нового. Так вот, соответственно, демонтаж наследия Орбана, он и во внутренней политике, и во внешней политике. И во внешней политике это присоединение к общему дискурсу, который преобладает в Евросоюзе. В Евросоюзе говорят о том, что они за мир, но за мир справедливый, за мир, который признает права

0: Украины на самоопределение, который признает территориальную целостность и так далее.
1: В данном случае, получается, Москве не на кого опираться в Венгрии с нынешним правительством.
0: В этом смысле, да, это совершенно верно, тем более, что уже месяц, даже полтора месяца назад началось расследование связей бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сиерта с Россией. Начались расследования по поводу растраты бюджета Орбана тоже, значит, на... Ну вот, в частности, есть... Вся эта операция называется «Очищающий огонь. Восстановить доверие государству и ликвидировать последствия власти Орбана в течение 16 лет».
1: Так многое называлось в истории.
0: Да. И там, например, в частности... Ну, я хочу просто сразу же, чтобы, так сказать, не быть односторонним, сразу же подчеркнуть, что официальная позиция Москвы, конечно, полностью противоположна. Москва заявляет, что мы не представляем... Ну, так, словами... Популярной песни 1930-х годов «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». В частности, президент Путин заявлял, что страны НАТО и ЕС используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации. Теперь на Западе открыто говорят, что готовятся к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. И дальше он продолжал, что Москва в случае необходимости готова дать своевременный и адекватный ответ на любые угрозы. Ну, и кое-где еще до этого еще заявил, что заявление европейцев о возможной войне с Россией – это бред, грубая, наглая ложь. Добавил, что у России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран.
2: Ян Янович, ну вот эта директива – это такой первый шаг, а дальше уже чего ждать по Украине от Венгрии? И блокировок санкций больше не будет?
0: Блокировок санкций больше не будет. Пакет помощи утвержден в размере 90 миллиардов еще полтора месяца назад. И это, собственно говоря, было одним из первых внешнеполитических действий нового правительства, венгерского правительства, но сказать, что полностью позиция Мадьяра теперь проукраинская, тоже сложно, потому что...
1: Позиция венгерского меньшинства.
0: Во-первых, есть вопрос, ну, вопросы, связанные с венгерским меньшинством, вроде бы были уже урегулированы в июне в рамках двусторонних переговоров. Там было признано и право на национальный язык, и многие другие вещи. Но когда Украина в лице своих официальных представителей говорила о том, что давайте кроме первого пакета по поводу вступления в Евросоюз начнем еще и по нескольким еще пакетам переговоры, венгерские представители сказали, ну подождите, зачем так быстро? Вы сначала давайте вот выполните, мы посмотрим, как вы будете выполнять все условия по поводу того, чтобы соответствовать критериям Евросоюза, а тогда уже начнем эти переговоры. То есть нельзя сказать, что Венгрия абсолютно теперь стала проукраинской. Больше того, она говорит, что мы не будем поставлять оружие Украине, и мы за мир, но мы не собираемся участвовать в военных действиях. Ну, в этом смысле они тоже вполне соответствуют общеевропейскому дискурсу, и вряд ли в этом смысле нужно рассматривать Венгрию как что-то отдельное, как это было при Орбане.
2: Будет интересно понаблюдать еще за выступлением. Все-таки, если будет такое венгерская делегация на Генассамблее ООН, это будет все в сентябре. Следим за этой ситуацией.
1: Спасибо. Это был Ян Милкумов о том, как изменился или изменится в ближайшее время внешнеполитический курс Венгрии.
2: Российский центр изучения общественного мнения назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем, например, миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще и 30 нет, активно взялись за свое здоровье?
1: А ты не хочешь у меня это спросить? Мне еще нет 30, Оксана.
2: Почему?
1: Ты ну, вот активно потому, что жизнь
2: взял, стресс. Взялся ли жизнь ты активно стресс. За свое здоровье? Хорошо, какие медицинские услуги самые популярные?
1: Вот сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Вот это мне интересно. А также узнать Лиза Мангард, самый экспертный эксперт по зумерам в нашей студии. Лиза, как здоровье?
3: Здоровье прекрасное. Ты знаешь, у меня сегодня весь день чешется палец, я уже подумываю записаться срочно к аллергологу, как настоящий зумер.
2: Главное, сразу... чтобы не к хирургу.
3: Да,
2: сразу,
3: сразу что-то, кардинально. Понимаешь, заболела, почувствовала себе какие-то изменения.
1: Но тут холодает
3: же,
1: все-таки.
3: Тут же надо осень. Проверить свое здоровье, ты знаешь ли.
1: А, ты скажи, вот зумеры мы с тобой, мы вот что, чаще болеем, что ли? Вот почему забота о здоровье для нас настолько важна?
3: Ну, зумеры более осознанно в целом относятся к тому, что происходит в нашей с тобой жизни. Это и к режиму дня, к питанию, к ментальному и физическому здоровью. Продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти.

0: К тому же наше с тобой поколение в целом более чутко реагирует на стресс, как ты уже сказал ранее, на переутомление, на эмоциональное истощение, и самое главное, не стесняемся мы с тобой говорить о проблемах,
1: например,
0: и обращаться...
1: зачерцавшимся пальцем.
0: Да, и обращаться за помощью. Именно поэтому зумер выбирает не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
2: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали, иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
3: Лиза, какие услуги самые востребованные у этого поколения? На что денег не жалею, сколько готовы тратить на врачей?
0: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и примерно до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни в целом. Это и оплата спортивного зала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса.
1: Зумеры на пилатес ходят?
0: Да, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Последние, кстати, расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов зумеров. Можно смело сказать, что это самая популярная врачевательная услуга среди этого поколения.
1: Хоть кто-то пользуется не астрологами, а психологами. Да. Вчера просто выясняли как раз про возросшие эзотерические практики.
0: К тому же, чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колесова.
4: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах. В общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
1: Лиз, ну, получается, частные клиники, вообще вся wellness-индустрия переживает свой золотой период за счет молодежи?
0: Пока мы не можем так сказать, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чад, то почему бы и не потратить эти деньги на ретрит в санатории и годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока от родителей. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономное содержание самих себя, медицина и поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов. Но, естественно, количество траты резко сократится. Но в целом рост медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
5: Это означает, в первую очередь, а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток категорически нет, но перспективное ли это направление, да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
0: В целом, привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, это поколение не пьет и почти не курит.
1: Да что ты.
0: Чем, соответственно, вызывает серьезные волнения у представителей этого рынка. Ну вот противоположный пример. СПА-центры, допустим, отмечают, что они перестроили даже свои маркетинговые стратегии с учетом новых клиентов и ориентированы теперь как раз-таки наоборот на исключительно молодое поколение.
1: Спасибо. Это была Лиза Майнгард. Но, Лиза, почему зумеры знают анекдоты? Вот это меня еще удивило, мне казалось.
0: Это на следи от миллениалов и бумеров.
1: Мы говорили о том, что является приоритетами для нынешних зумеров. Ну, согласно исследованию ВЦИОМ, по крайней мере, это здоровье, материальное благополучие, построение карьеры. А вот
3: Мне кажется, так не только зумеры могут сказать, а представители всех поколений приоритеты расставить. Правда, еще семейная жизнь куда-то там

0: одевалась.
1: Вот, понимаешь, да. Она сейчас сильно ниже, там, по какой-то причине. А предприниматель Билл Гейтс...
0: Ему, кстати, 70.
1: Вот, он тоже определил свои приоритеты. Вот один из них, как мне кажется, предостеречь мир от угроз, связанных с искусственным интеллектом. Миллиардер опубликовал эссе, в котором также затронул и риски, связанные с карьерой. Но отнюдь не только зумеров. Он предложил мировым властям заранее определить профессии и задачи, которые следует зарезервировать для людей. Так он это сформулировал. Вот на фоне развития искусственного интеллекта.
0: По его мнению, нынешних мер недостаточно, чтобы защитить рынок труда от последствий автоматизации. Гейтс также отметил, что замена работников технологиями отчасти связана с устройством налоговой системы. При найме человека компания платит налоги с его зарплаты, тогда как покупку робота можно отнести к деловым расходам. Вот ждут ли зумеры резервации приоритетных профессий, прав ли Билл Гейтс в оценке рисков, связанных с искусственным интеллектом, обсудим с руководителем направления искусственный интеллект Департамента развития технологий и программ Технопарка Сколково Евгением Осадчуком. Он на связи с нашей студией. Евгений, здравствуйте. ВЦИОМ говорит, что для молодежи на первом месте финансовая независимость, здоровье и карьера. Но на какие из приоритетов искусственный интеллект влияет значимее всего?
2: Да, друзья, добрый день. Безусловно, искусственный интеллект в ближайшем будущем будет влиять на финансовое обеспечение, потому что, как правильно говорит Билл Гейтс, искусственный интеллект может способствовать уменьшению занятости, потому что он интеллектуальным образом автоматизирует деятельность, вот, особенно на сотрудников начального уровня, когда они только вступают в трудовую деятельность. Эта деятельность легко раскладывается на последовательность операций, и искусственный интеллект легко ее забирает себе.
0: Но Гейтс...
2: тут надо быть осторожным.
0: Гейтс говорит, что карьера под угрозой. Молодые люди, например, как правило, приходят на какие-то позиции, ну, такие на стартовые, скажем так, и строят свою карьеру, а, судя по всему, вот эти места как раз искусственный интеллект со временем и займет. Вот как эти места зарезервировать, о чем Гейтс говорит?
1: Да, то есть вы говорите, поможет финансовой независимости, а может быть и помешает?
2: И, с одной стороны, поможет финансовая независимость тех, кто находится в креативных отраслях, потому что все-таки искусственный интеллект пока еще уступает креативности человека.
1: Вы думаете?
2: И, конечно же, он... Да, я пока в этом уверен. И еще как бы осложнит, конечно, финансовую ситуацию для тех профессий, которые легко автоматизируются, как я говорю, раскладываются на отдельные операции, и их можно воспроизвести искусственным интеллектом.
1: Ну а как вы считаете, вот зумерам, которые сегодня легко меняют там, одну профессию на другую, как показывают разные исследования, долго не задерживаются, если у них
0: и есть какой-то набор претензий? И на одном месте работы тоже не задерживаются.
1: Да. А вот для них вообще резервация профессии, это важный какой-то аспект, или они как-то справятся и без этого?
2: Ну, конечно, эта категория сотрудников, она более, так скажем, адаптируется к новым условиям. Вот. Но вопрос в том, будут ли эти новые условия, насколько людей этих новых условий хватит. Потому что всем креативным нам не быть. Поэтому, как бы, возможно, и для них тоже резервация профессии будет каким-то плюсом. Другое дело, будет ли это плюсом для компании, для экономики в целом, когда мы искусственно будем поддерживать занятость. Вот это вопрос, конечно.
0: Гейтс говорит, что искусственный интеллект станет либо величайшим уравнителем, либо худшим источником несправедливости. А если сейчас уже такой разрыв у молодежи между амбициями и верой в собственную реализацию, не станет ли искусственный интеллект просто усилителем этой несправедливости?
2: Безусловно, он может стать таким усилителем, если все-таки налоговая, значит, структура, налоговая реформа, ну, так скажем, не будет немножко скорректирована в сторону тех компаний, которые активно используют искусственный интеллект. Потому что, вот как вы говорили, идет замена, да, значит, компаниями людей на искусственный интеллект, потому что якобы за людей надо платить налоги, а за искусственный интеллект не надо платить налоги. Но в налоговых органах тоже не дураки сидят. Они прекрасно распространяют свои налоговые, значит, правила на компании с меньшим количеством состава, но те, которые используют технологии искусственного интеллекта. Поэтому от налоговых служб нам никуда не деться. Они тоже развиваются вместе с технологиями и понимают, откуда взять налогооблагаемую базу.
0: В общем, роботы тоже будут облагаться налогами в скором времени.
2: Безусловно, безусловно.
1: Евгений, спасибо. На связи с нашей студией был руководитель направления искусственного интеллекта Департамента развития технологий и программ технопарка Сколково Евгений Осадчук. Оксан, ну, успокоил нас немножко?
0: По крайней мере, представители креативных отраслей, если сейчас нас слушают родители,

0: родители 9, 10, 11 классников, которые только впереди, у которых только впереди выбор собственного пути в жизни, наверное, к этой рекомендации, возможно, и стоит прислушаться.
1: Да, ты видишь, Евгений говорит про зумеров, которые не удерживаются долго на одном месте работы, как их адаптивность, возможно, а не ненадежность, как можно было бы об этом подумать. Поэтому, может быть, это взгляд именно нашего эксперта, который отличается от скепсиса Билла Гейтса.
0: И сериал с Канье Уэстом, с его концертом в Санкт-Петербурге продолжается, пока точка еще не поставлена, еще сутки до часа X, когда организаторы и «Газпром-арена» должны подписать документ, итоговые договоры, и переговоры ведутся, как сообщали организаторы. Ну вот, зрители думают над тем, как им деньги свои вернуть, и пытаются себя обезопасить. Жительнице Санкт-Петербурга удалось это сделать. Она купила их за 176 тысяч рублей в VIP-ложу, и для возврата обращалась с письмом на почту к организатору и ссылалась на закон о защите прав потребителей и плохое информирование об условиях, что не указаны конкретные номера сидячих мест, если это один билет.
1: Ну вот в ответ она получила письмо от оператора продажи билетов InTickets, где ей предложили оформить заявление на возврат. Но это скорее частность. Право требовать полную стоимость возникает в момент, когда концерт официально отменят, заменят или перенесут. Об этом редакция радио РБК заявил управляющий партнер Надмитов Иванов. Иванов и партнеры Александр Надмитов.
2: Формально мероприятие пока не отменено, как мы понимаем. Нет официального заявления о том, что концерт будет перенесен в другое место. Если изменится дата, место проведения и заглавный исполнитель, то, соответственно, это является основанием для возврата, крайней мере, номинальной стоимости билетов. Насколько я понимаю, там есть у них разные категории билетов. По общему правилу, при возврате билета за 10 дней, то его можно вернуть с возвратом его стоимости. Закон о защите прав потребителя, он, безусловно, предоставляет им право на возмещение стоимости билетов. Там, возможно, даже и искание штрафа, убытков, но это уже отдельная тема для дискуссии.
1: Но некоторые покупатели билетов на концерт Уэста поделились скриншотами, на которых написано «Возврат сейчас недоступен». Надмитов посоветовал в этом случае направить обращение организатору и оператору, что позволит получить письменный ответ или же зафиксировать молчание, то есть отказ в возврате будет уже в письменной форме.
0: Ну, кроме того, лучше сохранить чек, как советуют юристы, билет, сделать скриншоты страницы мероприятия с площадкой, датой и ценой, и также текст оферты. Кстати, несколько вариантов еще все-таки остается. До 27 числа будет концерт, не будет, или будет, но на другой площадке, или
1: да,
0: будет.
1: Да, это сейчас активно обсуждается в СМИ.
0: Да, в другие даты, возможно.
1: Возможно, это будет в другие даты, возможно, это будет в другом месте. Но мы подробнее обсудим, потому что этот кейс вскрыл сразу несколько проблем в организации концертной деятельности. Вот после 20 часов у нас будет разговор с экспертом, что следует изменить в организации концертов, чтобы подобных происшествий не случалось.
0: Чтобы подобных происшествий не случалось, и что делать и организаторам, и площадке, как выкручиваться вот в этой ситуации.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Ежемесячный платеж по ипотеке в Москве за 5 лет вырос с 37 до 67% от средней зарплаты, а в целом по России с 26 до 62%. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» по итогам расчета индекса ипотечной нагрузки. В основе расчетов рекомендуемая доля платежа в доходе семьи на уровне 35%. Если индекс равен 100 пунктам, нагрузка оптимальна. В Москве этот индекс сейчас составляет 191 пункт, в России 178. Иными словами, ипотека обходится среднестатистической семье почти вдвое тяжелее нормы. Динамика за 5 лет впечатляет. В 2021 году при ставке 8% и средней цене квартиры в России 5 миллионов рублей ежемесячный платеж составлял 31 тысячу рублей. Это четверть дохода двух заемщиков. К середине 2025 года ставка взлетела до 25%, а квартира подорожала до 10 миллионов, и платеж достиг 162 тысяч. Это уже 78% дохода. К июню 2026 года ставка снизилась до 19%, но цена выросла до 11 миллионов за квартиру. Платеж 136 тысяч. Доля 62%. То есть даже при снижении ставок ипотека съедает весь доход одного человека и часть дохода второго. В Москве ситуация еще жестче. В 2021 году при средней цене квартиры 13 миллионов и зарплате 109 тысяч рублей платеж составлял 81 тысячу. Это 37% дохода семьи. В 2025 году уже 282 тысячи при ставке

0: ставок, либо рост реальных доходов, ну, либо коррекция цен. Вопрос в том, что из этого вероятнее.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, Авара Фэйн. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10.00 слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
0: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
3: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
2: Дермот Маккаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700 годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в студии с новостями Юлия Родина. 4 российских гражданина находились в зоне наводнения в Непале. Связь с ними утрачена, сообщил ТАСС со ссылкой на российское посольство. Всего по данным агентства Рейтер, в результате наводнения сегодня утром погибли 95 человек, еще порядка 300 пропали без вести. Ущерб инфраструктуре составил 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты разрешили до сентября 2027 года операции по ввозу в страну некоторых категорий российских алмазов. Об этом говорится в лицензии Минфина США. В документе сказано, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России и не были экспортированы или реэкспортированы из страны с 1 марта 2024 года. Атакованные склады Wildberries в Ленинградской области посетила делегация Международного комитета Красного Креста. Она оценила последствия ударов беспилотников. Об этом сообщил

0: особым поручением МИД России Родион Мирошник. По его словам, эксперты убедились в отсутствии военных объектов. Склады ВБ в Ленобласти были атакованы 24 июля и 4 августа. Площадь локальных очагов возгорания на территории заповедника Утриша в Анапе сократилась до 5 гектаров. Ликвидация пожара продолжается, сообщил оперштаб Кубани. Пожар в заповеднике возник накануне из-за падения обломков беспилотника. Индекс промышленного производства России за 7 месяцев года составил 100,1%, сообщил Росстат. По сравнению с прошлым годом, рост показали энергетический сектор и сектор обрабатывающих производств на 0,7% и на 0,5% соответственно. Сократилась при этом добыча полезных ископаемых на 0,9%. Также отрицательный рост отмечен в отраслях, связанных с водоснабжением и утилизацией отходов на 3,2%. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: .19:02 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги среды, обсуждаем, что главные темы этого дня означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа правительство рассматривает возможность предоставления бесплатных участков под ИЖС. На каких условиях и что за земли это могут быть?
1: Директор ЦРУ, новый переговорщик по Украине от США. Так и это. Появились новые детали его визита в Москву. Обсудим.
3: В Греции туризм оживился после выхода «Одиссея» Нолана. Каким образом кино влияет на туристическую отрасль в России, если влияет, конечно.
1: Об этих и других темах подробнее уже скоро. Пока коротко о ситуации на рынках. Вот свежие данные по инфляции. С 18 по 24 августа инфляция в России составила 0,01% после трех недель дефляции. Это следует из данных Росстата. Индекс Мосбиржи 2071 пункт, теряет чуть больше 2%. На валютном рынке Межбанк доллар 84.37, евро 98.29 и нефть марки Brent 89 долларов за баррель.
3: Российские власти обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре России. Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект.
1: Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров более 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Но что все это значит, выяснял Владимир Ансулов, он с нами в студии. Володь, а вообще, насколько реально возвести частный дом за 3 года?
4: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, те могут, смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство в этом смысле намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
5: Люди у нас в достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенностью, и эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний был, что к 40 годам или там 50 я буду иметь трехкомнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились, люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить как раньше ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
4: Но тут возникает вопрос, если люди захотят воспользоваться такой опцией, если правительство действительно разрешит бесплатно давать землю в случае, если за 3 года на ней появится конкретный дом, то дом дому здесь получается рознь, поскольку

0: бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяцев по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Так вот, чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
1: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Точно не залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери. Но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только линию тянули электропередачи. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
0: Второй вариант – это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. И действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата, сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
2: Если говорить о варианте сборно-счетовом, модульное строительство, то за 1 сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Ремонтов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что 1 сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, 2 сезон отстраиваете отделочные всякие работы, и 3 сезон – внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
0: И самое интересное, еще цифры приводил Минстрой, доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
3: Вот очень интересно, какими будут эти земельные участки, если все-таки это случится, и такие их будут предоставлять, и за 3 года надо будет построить жилье. Последим за этим. Очень хотелось бы это увидеть.
4: А буквально через минуту мы вернемся. Спасибо, это был Владимир Расулов. Вот какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу, обсудим с экспертом.
5: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
3: В теме строительства домов на участках, которые могут предоставлять бесплатно, мы еще вернемся в нашем эфире. Сейчас о других важных темах этого дня.
4: Да, я предлагаю, давай все-таки задержимся немножко на этой теме, потому что вот эти особенности по управлению землей нужно сейчас уже выявить, потому что инициатива совсем скоро вступит в силу. На связи с нашей студией генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. Илья, здравствуйте. Ну вот строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. То есть остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
6: Да, здравствуйте. Вы знаете, да, вопросы, безусловно, есть, инициатива очень хорошая, но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое, то есть какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе, а вообще что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, да, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое, это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе, это коммуникация, это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Да, и причем я могу сказать, что даже вот, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц только за электроэнергию, если не будет газа.
3: Илья, а если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
6: Но смотрите, я могу только предполагать, то есть я смотрел точно так же и узнал это из новостей, как и вы, и если мы говорим о землях ИЖС, то есть, ну, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, да, то есть уже которые существуют до этого. Но самый главный вопрос, просто насколько я знаю, уже большая часть вот этих ИЖС, она уже принадлежит, этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
3: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны, и откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом, а насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство, и возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
6: Ну, я вам так скажу, что я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена, и на это может уйти не один год. Вот. Но там и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает, да, то есть, например, насколько я понимаю, что мы должны уложиться не мы, а потенциальные покупать, не покупатель, наверное, да, а получатель вот этих земель, то есть он будет должен уложиться в 3 года, да, то есть с начала строительства.
3: Пока об этом речь идет, да.
6: Вот, то есть первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление. Это первое. Второе, например, да, человек получил участок, то есть он получил условия, там, тех условий на подключение там, к электричеству, газу там, и канализации. Но, к примеру, тоже вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть как бы его не протянули. То есть и, к примеру, затянули этот процесс на год, да, то есть а такая ситуация гипотетически возможна.
3: И как строить, да, тогда вопрос.
6: Да, потом, смотрите, следующие риски, да, что человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, там, ну, условно, стоит коробка, да, то есть в ней вроде бы как жить невозможно, то есть и что получится, то есть он не уложился в эти 3 года, он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить, но по факту просто, то есть подорожали материалы там или что-то не срослось, то есть и что тогда будет происходить, какая тогда будет процедура, то есть у него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны.
4: Илья, вот хотя коротко прям да или нет, вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости, можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
6: Я боюсь, что нет.
4: Илья, спасибо вам. Генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов был на связи с нашей студией.
3: Снова к визиту главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Это просто часть рутины, так охарактеризовал его поездку в столицу России президент США Дональд Трамп. Он дал комментарий по поводу визита Рэдклиффа в Москву.
4: В интервью Glenn Black Program глава Белого дома не раскрыл детали поездки руководителя ЦРУ, но подчеркнул, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы украинский конфликт завершился.
7: Можете объяснить, почему наш директор ЦРУ посреди ночи полетел на встречу с русскими?
8: Ну, ничего из перечисленных версий. Он там по, знаете, своего рода рутинному делу. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом.
3: У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортником.

0: Ряд западных газет предполагает, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными.
1: Путину доложили о контактах Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но содержание переговоров в Кремле не раскрывают. При этом, по мнению Пескова, сохраняющиеся контакты между спецслужбами – это позитивный процесс.
2: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Вот по оценке заведующего кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артура Демчука, сейчас между Москвой и Вашингтоном нет активных взаимодействий. Я напомню, помощник президента Юрий Ушаков так и не назвал конкретную дату прилета в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоф и зяди Трампа его доверенного представителя Джареда Кушнера.
3: Но отношения находятся на очень низкой, как говорится, точке, почти на точке замерзания, хотя дипломатические отношения поддерживаются. Мне кажется, здесь просто работает такая многоканальная дипломатия. Понятно, что в экономическом плане все затормозилось, потому что разморозить санкции или снять санкции с России сейчас Трамп просто не может, пока не достигнуто урегулирования на Украине. Естественно, на экономическом направлении здесь продвинуться невозможно. Ну а то, что приехал сам глава ЦРУ, здесь речь идет только о том, что это могут быть действительно какие-то скрытые конфиденциальные каналы.
0: Предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года, и тогда он встречался с российскими чиновниками. А также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стали цитаты о перемещении российских войск и техники вблизи северной границы Украины.
1: Вот стоит ли воспринять Рэдклиффа как нового переговорщика от Вашингтона? Мы это обсудим с преподавателем кафедры американских исследований РГГУ, автором телеграм-канала «Записки американиста» Романом Романовым. Он на связи с нашей студией. Роман, здравствуйте. Вот потенциальный новый переговорщик, директор ЦРУ. Что это означает и можно ли его считать переговорщиком именно по украинскому треку, с вашей точки зрения?
4: Вчерашнее событие может означать, что переговоры постепенно переходят под крыло спецслужб двух стран, что они будут вот курировать основное их направление. Но в то же самое время надо помнить. Да, безусловно, Рэдклифф является самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Россию за последние 5 лет. И, безусловно, если сравнивать его с тем же Уиткофом и с Кушнером, ресурсно, бюрократически, с точки зрения влияния на процесс принятия решений, у Рэдклиффа гораздо больше ресурсов, он гораздо важнее. Тем не менее, нужно помнить, что так как он директор ЦРУ, в его ведении находится не такой широкий спектр тем. Но темы, которые он курирует, которые он может теоретически курировать, они наиболее важны. То есть с точки зрения многозадачности он может курировать не так много направлений, но те, которые он теоретически может курировать, являются наиболее важными. И с этой точки зрения, конечно, сам визит трудно переоценить и трудно преувеличить его значение, потому что он действительно очень важный. И если, опять-таки, возвращаться к фигурам Уиткофа и Кушнера, то к ним всегда больше нужно было относиться как к неким посыльным, которые присылают там сообщения, передают. А вот к Рэдклиффу больше как к участнику принятия решений.
1: Но вы можете какие-то перечислить вопросы, которые могут быть характерны именно для диалога там между спецслужбами? Вы говорите, переговорный трек переходит под крыло спецслужб. Это что за темы могут быть для них именно приоритетными?
4: Ну, вот теоретически на начальных этапах это может быть все, что связано с обменами. Вот то, что вы сказали, с обменами пленными и так далее. Во-вторых, это сохранение открытых каналов связи и дискуссии по вопросам безопасности для недопущения резкой эскалации, прежде всего, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Вот.
1: Поэтому просто первый вопрос, обмен пленных вроде как происходит с большей или меньшей интенсивностью. Непонятно, зачем для этого нужен целый визит целого директора ЦРУ. Вот. Второй вопрос. Может быть, есть какие-то новые предложения, раз Трамп говорит, что, возможно, кое-что изменится. Хотя Трамп каждые переговоры поддерживает такими заявлениями.

0: В этот раз он оказался гораздо скромнее. Он подчеркнул в том же интервью, что вот сам визит рутины. Но отвечая на ваш вопрос, безусловно, Рэдклифф мог передать какое-то новое предложение, в том числе с учетом там, европейской позиции или украинской позиции, которую недавно высказывали и Трамп. Все это ему приходится тоже учитывать, и Рэдклифф какую-то новую конфигурацию мог бы передать.
1: Заведомо неприемлемую для России.
2: Да, и тогда он такой же посыльный, как у Уитков и Кушнер.
0: Нет, его нельзя сравнивать с Уитковым и Кушнером, потому что у Уиткова и у Кушнера нет той бюрократической поддержки, которая есть у него, потому что за директором ЦРУ есть определенный аппарат советников и аналитиков, которые на него работают и поддерживают его позицию доктринально. У Уиткова и Кушнера ничего этого нет. Они выступали вот единично, и в этом плане их слабость, потому что их совместный вот удельный вес в процессе принятия решений он практически никакой, если сравнивать с профильными министрами. Там, с тем же директором ЦРУ или с госсекретарем Рубио.
2: Роман, тогда как вы видите дальнейшее развитие событий, вот этот выстроенный трек по украинским переговорам? Визит Уитков и Кушнера тогда уже получается не очень важен, о нем сейчас неизвестно о точной его дате. И что дальше?
0: Если честно, я не думаю, что даже если этот визит состоится, и с учетом вчерашнего визита, что можно ожидать резких изменений, потому что пока Трамп не выйдет из иранского конфликта каким-либо образом, у него не будет ни ресурсов, ни возможности заниматься украинским направлением. Мы это видим на протяжении последних почти полугода. Поэтому тут вопрос не визита столько, а когда высвободится вот этот внешнеполитический ресурс американский, который сейчас занят полностью Ираном.
1: Ну вот последнее, пожалуй, вас, Роман, спросим. Как вы считаете, то, о чем в частности писали и Wall Street Journal, что визит директора ЦРУ, ну, в общем, не по позитивной повесткам предотвращает некий новый виток эскалации. Вот вам видится это реалистичным? То есть это не просто некий новый план по Украине, а в преддверии, ну, какого-то нового напряжения?
0: Ну, американские СМИ писали это ссылкой на... Вот они сравнивали это с визитом Уильяма Бёрнса в 2021 году.
1: Да-да-да.
0: Они писали это больше с ассоциацией. На самом деле, в этом плане возможно все с американской точки зрения, но мне бы не хотелось вот тут очень спекулировать, потому что конкретно он мог передать.
1: Ну, сегодня еще заметили флаг, отсутствующий на посольстве Соединенных Штатов, и также стали какие-то строить версии на этой почве.
0: Ой, ну тут, мне кажется, тоже символику лишнюю находить вот в данный момент не надо. Мы на начальных этапах, и тут как-то символика только отвлекает, как мне кажется.
2: Роман, спасибо. Преподаватель кафедры американских исследований Российского государственного гуманитарного университета и автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов был с нами на связи. Кстати, Дональд Трамп сегодня в очередной раз заявил, что скоро победа над Ираном будет.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом

0: Не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
4: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
5: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: РБК тренды.
6: Дорогой интеллект.
7: Искусственный интеллект становится не только мощнее, но и дороже. Причем для некоторых компаний расходы на нейросети уже начинают превышать затраты на сотрудников. По данным аналитиков, в ряде технологических компаний основные расходы сегодня приходятся на вычислительной мощности, облачную инфраструктуру и работу ИИ-моделей. В NVIDIA признают, что затраты на вычисления в отдельных подразделениях уже выше фонда оплаты труда. А технический директор Uber сообщил, что бюджет компании на ИИ на следующий год практически исчерпан. Это меняет подход бизнеса к инвестициям. Если раньше главным активом считались сотрудники, то теперь все больше средств направляется в дата-центры, облачные сервисы и развитие нейросетей. По прогнозам, мировые тренды на IT в 2026 году вырастут более чем на 13% и превысят 6 триллионов долларов. А главным драйвером роста станет именно искусственный интеллект. Но вместе с ростом инвестиций растут и требования к эффективности. Компании все чаще рассчитывают не сам факт внедрения ИИ, а его окупаемость. Сколько времени он экономит, насколько снижает издержки и влияет на прибыль. Эксперты считают, что следующим этапом конкуренции станет уже не качество нейросетей, а стоимость их использования. Победят не обязательно самые мощные модели, а те, которые смогут обеспечить бизнесу максимальную отдачу на каждый вложенный доллар.

В Москве 19:30. В студии с новостями Юлия Родина. Атакован центр Донецка. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Три человека, в том числе ребенок, ранены. Также удар пришелся по торгово-развлекательному центру Донецк-Сити. Там находились люди. На месте работают следователи. 30 пострадавших из-за ЧП на заводе в Амурской области остаются в больницах. Все они в состоянии средней степени тяжести, сообщил Минздрав региона. Возгорание на территории Амурского газохимического комплекса произошло накануне. Погибли 7 человек. Судьба еще 9 остается неизвестной. Открытое горение на складе «Вайлдберрис» в Тамбовской области ликвидировано, сообщило правительство региона. Пожар в логистическом комплексе в Котовске возник в результате атаки БПЛА минувшей ночью. Два человека пострадали, возбуждено уголовное дело. Инфляция в России за прошедшую неделю составила 0,01%. Это следует из данных Росстата. Потребительские цены выросли с 18 по 24 августа после трех недель снижения. Ведомство отмечает, что с начала года потребительские цены увеличились на 4%.

0: 4,68%. Рост показывают и цены российских производителей на бизнес. Из отчета Росстата следует, что в июле они увеличились на 4,7% по сравнению с июнем. За 7 месяцев года цены промпроизводителей повысились на 14,9%. Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию в 1,5 раза. За 7 месяцев года поставки составили 1700 тонн. Это следует из данных Национального комитета по статистике республики. Среди стран-импортеров узбекистанского лимона в первом полугодии лидировал Казахстан, следом идет Киргизия. Итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников изменится. Об этом сообщил Рособорнадзор. Количество заданий сократится с 4 до 3, а подробный пересказ текста заменит беседы по прочитанному тексту. Количество вопросов для диалога вырастет с 3 до 5. Подробности этих и других новостей читайте на сайте РБК.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы обсуждаем главные темы среды и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Еще к международным событиям. Сегодня утром в Непале было мощное наводнение. В результате, по последним данным, погибли как минимум 95 человек. Эти данные, надо сказать, менялись стремительно в течение дня. Власти страны также сообщили, что пропали почти 400 туристов, и большинство из них это иностранцы, как передает агентство Рейтер.
1: Вообще, конечно, кадры совершенно ошеломляющие этого наводнения. А причиной крупного паводка стало землетрясение. Власти Непала допустили, что оно могло вызвать лавину и последующие наводнения, но что именно вызвало саму лавину, пока не установлено.
3: По словам советника-посланника посольства России в Непале Ринчина Ракшаева, местные службы проводят спасательные работы.
4: 26 августа паводковое наводнение обрушилось на район Расува на севере Непала. Утром был зафиксирован внезапный подъем воды в реках Пхотыкоши и Тришули. Паводковые воды сошли в реки со стороны Тибета, Китая. Нанесен ущерб населенным пунктам и гидроэнергетической инфраструктуре вдоль рек. К сожалению, поступает информация о погибших непальцах, о людях, с которыми отсутствует связь, идет поисково-спасательная операция. Поступающие запросы прорабатываем в взаимодействии с компетентными службами Непала.
1: Информация о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристов из России нет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там не исключили, что в зоне стихийного бедствия могут находиться самостоятельные путешественники из нашей страны.
3: Позднее в посольстве России в Непале сообщили, что в зоне бедствия, по крайней мере, было 4 российских гражданина. Связи с ними пока нет. В пострадавшем округе Расува проходят трекинговые маршруты в регион Латанг и транзитный путь для паломников, которые направляются к горе Кайлас и озеру Манасаравар в Китае. При этом российские туроператоры обычно не организуют трекинговые программы в этом районе.
1: Как объяснил исполнительный директор Союза и руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин, россияне предпочитают самостоятельные поездки в Непал, а турпоток стабильно растет с каждым годом.
5: Туризм россиян в Непал носит преимущественно самостоятельный, неорганизованный характер. Доля организованных туристов, тех, кто едет через туроператоров в составе группы, не более 15% от всего потока. Остальные — это самостоятельные путешественники, трекеры, альпинисты, любители горного туризма, паломники, ну и в целом люди, интересующиеся буддийской культурой. Этому способствует еще и то, что прямого сообщения между Россией и Непалом нет. Туристы добираются с пересадками через Дели, Доху, Абу-Даби и другие хабы. Визу возможно оформить по прибытии в аэропорт порту Катманду, что дополнительно упрощает индивидуальные поездки. Что же касается объемов, по данным посольства России в Катманду и Совета по туризму Непала, в 2025 году страну посетили более 15 тысяч российских туристов. И это был рекордный показатель. Рост составил около 10% к 2024 году, когда приехало 13,7 тысяч человек. И почти 57% к доковидному 2019 году. Направление все же является нишевым, но стабильно растущим.
3: По последним данным, целевой поток сошел на непальской стороне границы. Около 10:30 по местному времени достиг погранпункта Геронг в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на китайское агентство Синьхуа. Китайские власти заявили о значительном числе погибших и пропавших без вести, но точных данных пока не привели. Напомню, что некоторые агентства сообщают о 95 погибших.
1: Американский миллиардер и инвестор Стэнли Дракенмиллер признался, что использовал искусственный интеллект при подготовке к

0: колонке с критикой политики Минфина США на фоне роста американского госдолга. После вопросов о применении ИИ, он объяснил это в том числе своими способностями к письму. Ранкенмиллер рассказал, что он и его коллеги используют в работе основные ИИ-сервисы Клод, ChatGPT, Gemini, Perplexity, в том числе для подготовки текстов и использования. И он сравнил с помощью спичрайтера или калькулятора и заявил, что в своем возрасте немного гордится, эта цитата, освоением этой технологии.
1: Через несколько мгновений о новостях рынка с Александрой Панфиловой.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
0: 19:37 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой.
4: Рынки главное.
0: Александра Панфилова в нашей студии. Саш, ну вот данные по инфляции. Рост потребительских цен с 18 по 24 августа составил 0,1% после трех подряд недель снижения цен. Как мы говорили, то есть дефляция завершилась.
5: Три недели дефляции, да, у нас были, сменились они инфляции, но в целом мы неделю назад в этой студии это и обсуждали, что, кажется, это последняя недельная дефляция, которую мы видим в этом году, потому что сезон фруктов и овощей подходит к своему концу, заканчивается, ну а до данных по бензину доходит вторая волна топливного кризиса. Действительно, рост цен пока совсем небольшой, в рамках погрешности, но каких-то драйверов для снижения нету. Две недели у нас до заседания остаются, и все данные, которые у нас сейчас на руках, это ожидания населения, немножко подснизившиеся, ожидания бизнеса, которые выросли по инфляции, я имею в виду недельные цифры, в том числе эти. Кажется, что на следующей неделе мы увидим рост потребительских цен более значимый. И вот все это однозначного ответа по решению Центробанка ближайшему не дает. Но точно на явное снижение ставки не указывает. И позитива это ни для рынка облигаций, ни рынку акций, конечно, не дает. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии ускорил свое снижение почти 2,5% прямо сейчас. Но вряд ли тут данные по недельной инфляции, конечно, виноваты. Скорее, всякие новости, касающиеся геополитики, в том числе публикация Блумберга, давит на рынок. И геополитика действительно, как обычно, правит сейчас бал. Но у нас много корпоративных событий на этой неделе происходит. Они, конечно, меньше влияют на котировки, но, тем не менее, влияют. Вот предлагаю такие итоги дня корпоративные подвести. В лидерах по оборотам торгов сегодня бумаги Норильского никеля. Компания рекомендовала дивиденды впервые за 3 года. Выплаты за первое полугодие составят 1,85 рубля на акцию. Доходность совсем небольшая, 1,5% по текущим котировкам. В Норникеле отметили, что эти дивиденды будут выплачены фактически из доли дивидендов, полученных от активов Забайкальского дивизиона, что позволит сохранить финансовую устойчивость компании. Рекомендация не совпала с ожиданиями аналитиков, которые ранее просили РБК инвестиции. Те скорее склонялись к тому, что решение будет отрицательным, то есть о невыплате этих дивидендов. Впрочем, те эксперты в наших эфирах, которые допускали эту выплату, они все-таки совпали в том, что дивиденды будут скромными, с доходностью не более 2,5%. В общем-то, так оно и оказалось.
0: Вот бумаги Норникеля отреагировали негативно, они потеряли почти 4%. С чем это связано?
5: Да, действительно, они сегодня в числе лидеров по снижению, в тройке вот этих лидеров вместе с Русалом и вместе с ВК. Ну, видимо, часть инвесторов решила зафиксироваться. То есть в преддверии рекомендации бумаги активно росли в течение там нескольких недель. И это такая классика. Покупай на слухах, продавай на фактах. Хотя, с другой стороны, вообще многие эксперты сейчас называют эту бумагу очень интересной, одной из самых интересных фишек на рынке, учитывая конъюнктуру на товарных рынках цветных металлов, что благоволит росту что финансовые показатели Норникеля, поэтому, думаю, многие будут докупать после падения эти акции. Надо сказать, что негативно сегодня отреагировали на рекомендацию по дивидендам промежуточной бумаги Новатека, минус 2%, рекомендация 30,5 рублей на акцию по итогам первого полугодия, доходность меньше 4%. Впрочем, надо сказать, что

0: что немногие сегодня бумаги торговались в зеленой зоне. Большинство все-таки закрыли этот день в минусе. Среди лидеров падения, помимо Норникеля и Русал, как я уже сказала, это акции ВК, они вновь обновили свой исторический минимум. Бумаги продолжают торговаться слабее рынка. В БКС отмечает, что ВК в ходе июльского отскока едва ли удалось восстановить четверть потерь этого года, хотя вот сам широкий рынок смог имитировать около 40%. С чем-то связано не очень понятно, но в инвестициях связали падение котировок ВК с новым мессенджером от Wildberries, но, тем не менее, каких-то корпоративных событий по этому эмитенту сегодня не было, зато были по другим игрокам рынка, у нас сезон отчетности продолжаются. Вот отчиталась, например, Татнефть. Выручка от продолжающейся деятельности выросла на 16%, прибыль в первом полугодии выросла почти втрое, как и свободный денежный поток. Результат оказался выше консенсуса аналитиков, но это вот часть роста этого, это эффект низкой базы. Год назад компания много потеряла на курсовых разницах. Ну и, конечно, сильной стороной Татнефти остается фокус на нефтепереработке. Бумаги сегодня торговались в плюсе, особенно Преф, и при этом остальные нефтяники, за исключением Сургутнефтегаза, Преф, торговались в красной зоне, в том числе тяжеловесы индекса Мосбиржи. Сама нефть ушла при этом ниже $85 за баррель впервые 10 августа, но там было много позитивных вроде бы новостей по конфликту на Ближнем Востоке.
1: И позитивных также, вроде бы, да?
0: Ну, вроде бы, но они меняются каждый день, каждый час. И коротко еще отчет Мосбиржи. Процентные доходы снизились вместе с ростом процентных расходов, но биржа продолжает зарабатывать на комиссионных доходах, если мы год году считаем. Особенно они выросли на срочном рынке, на рынке облигаций, на рынке акций снизилась. Прибыль осталась примерно на уровне прошлого года, но бумаги отреагировали негативно, тоже снижались. Ну и Астра отчиталась, вроде бы тоже положительный отчет. Снова растет выручка, наконец-то выросла прибыль, потому что в первом квартале был убыток. Но важно будет посмотреть второе полугодие, насколько оно окажется сильнее первого, чтобы уже говорить о восстановлении бизнеса Астры.
1: Саша, спасибо. Это была Александра Панфилова.
2: Рынки итоги.
1: Эффект Одиссеи. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана, который мы с тобой, Оксана, конечно, посмотрели, да?
3: Я, конечно, нет.
1: Я, конечно, да. И вот, ты знаешь, по сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%. Об этом сообщает турагентство Unforgettable Greece. А компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку. Это тот самый родной остров Одиссея в Греции. Об этом пишет издание «Политика». И этот остров, оказывается, существует.
3: Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить? И сколько сегодня стоит поехать в Грецию?
1: Во всем этом разбиралась Ольга Зуева. Она сейчас с нами в студии. Оль, ну мы, конечно, много вне эфира с тобой обменивались,
3: да,
1: восторгами
3: правда,
1: буквально от фильма Кристофера Нолана. И захотела ли ты в Грецию вместе со всеми, кто сейчас срочно туда подался?
4: Да, я бы с радостью съездила в Грецию, слетала точнее. И я чувствую, Серафим, насколько тебе понравился фильм. Ну, давай я предложу тебе разные варианты. Вот как Греция пытается заработать на интересе, к фильму расскажу, и куда можно съездить по пути Одиссея.
1: Да, пожалуйста.
4: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Вопрос только, почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. Греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис она организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известна только точка старта. Это Троя. Сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современника.
1: Да, ты представляешь, вот сколько недозаработали создатели Гарри Поттера, да, ведь Хогвартс...
4: В некотором смысле, да. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная, но не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

0: В One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
1: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется с кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
0: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление. Это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу.
2: Да, вот знаешь, помнишь, Оксана, сериал «Глухарь»? Там тоже есть прекрасные места.
3: В каждом сериале есть прекрасные места, поверь.
0: Ну, давайте не о «Глухаре», а вот о выходе в 2006 году фильма «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни Раслин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики.
3: А российские туристы только ради «Одиссеи» едут?
0: Ну, туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
4: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе. И как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма? Какие там есть отели. То есть небольшой подъем интереса есть. Но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет. Такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
2: Оля, во сколько обойдется россиянам такая поездка в бархатный сезон, если хочется не просто полежать на пляже, а посмотреть Грецию, увидеть живого циклопа, проплыть между Сциллой и Харибдой?
0: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу, ну, по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездки на другие острова.
2: Ну и без визита к циклопу, конечно.
0: И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
5: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия, это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Ну, выгоду от «Одиссеи» получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
2: Ну что ты, Оля, там Нолан абсолютно бессребреник, конечно, творческий человек. Ольга Зуева была в нашей студии, и она разбиралась в том, как Греция сегодня успешно зарабатывает на популярности фильма «Одиссея».
0: Thank you.
3: И новости около киношной индустрии. Сегодня в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Одним из главных экспонатов этой сессии станет деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3».
2: Это еще один мой любимый фильм. Ты просто посмотри сегодня, какой у нас интересный эфир. Эксперты оценили сумму этого ховерборда.

0: в 150 или 300 тысяч долларов, вот цена где-то между этими цифрами. Но начальная ставка составит 75 тысяч долларов. Нам удалось пообщаться с Патриком Шером, он из Массачусетса, а вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее».
1: В 2019 году они сами купили на аукционе обломки Делорана из третьего фильма. В разговоре с Алевтиной Сорокиной Патрик Шея подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
2: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Маттел, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
3: То есть эта цена безумна даже для вас?
2: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
3: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
2: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее 9 тысяч долларов. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
1: Торги продлятся до 29 августа. Еще одним дорогим лотом станет костюм Супермена из картин 83 и 87 годов. Его ориентировочная стоимость от 125 до 250 тысяч долларов.
0: Ну и на торги также выставлен костюм Джона Траволты из фильма «Лихорадка субботнего вечера» или волейбольный мяч Уилсона из драмы того же Роберта Земекиса, что снял «Назад в будущее», а драма «Изгой» называется, с Томом Хэнксом. А самым дорогим экспонатом может стать 38-сантиметровая фигура гориллы, созданная для фильма «Могучий Джо Янг» 1949 года.
1: После 8 вечера будем обсуждать страсти вокруг Канье Уэста и его концерта в Санкт-Петербурге.
4: Технологии и тренды.
5: Главная проблема шлемов виртуальной реальности не картинка, а вес и толщина. Внутри обычно стоит стопка стеклянных линз, что делает устройство похожим на кирпич на лице. Корейские физики показали, как заменить эту стопку одной плоской пластиной. И что важнее, как штамповать ее серийно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас о том, как нанорельеф может превратить VR-шлем в обычные очки. Речь о работах группы профессора Чонсока Ро из посттех Пхаханского университета науки и технологий. Команда выпустила подряд две статьи в журнале Nature Communications о своих наработках. Сначала о технологии. Обычный объектив фокусирует свет за счет кривизны стекла, а металинза — это плоская пластина, усыпанная наностолбиками. Они разворачивают световую волну так же, как это делала бы выпуклая линза. Одна такая пластина способна заменить сразу несколько стеклянных элементов. До сих пор серийному производству мешало то, что красный, зеленый и синий свет фокусировались в разных точках, и цветное изображение расплывалось. Корейцы решили, что можно подбирать не только ширину столбиков, но и их высоту, и это сработало. В первой статье рассказали о способе выращивать столбики двухфотонной литографии. Это такой сверхточный трехмерный принтер. Эффективность фокусировки около 30%, причем на дешевом полимере. А вторая статья про тираж. Они сделали штамп с рельефом разной высоты и переносят его наноимпринтом. По сути, делают оттиск. Обе линзы затем соединили с OLED-дисплеем и получили четкую цветную картинку. Для индустрии важна именно тиражируемость. Металинзы уже продаются, но пока только в датчиках. ST Microelectronics по лицензии американского стартапа MetaLens отгрузила свыше 140 миллионов метаоптических элементов для дальномеров в смартфонах. А дисплей — это следующий рубеж, и на нем, вероятно, закрепится Samsung. С посттех у корейского гиганта уже несколько совместных проектов. В России металинзами занимаются ИТМО и МГУ, но на лабораторном уровне. Наноимпринт производства под такие задачи в стране еще нет. Весь мировой рынок металинз пока оценивают примерно в 60 миллионов долларов, а их проникновение в потребительскую электронику — около 1%. Но вот потенциал огромный — до 2 миллиардов долларов к 2029 году. Причем драйвером считают именно потребительские дисплеи для VR и AR.

0: В начале 90-х годов, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
1: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома». Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он... Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Складывается впечатление, что США бьют наших.
4: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в студии с новостями Юлия Родина. В порту Измаил Одесской области поражен сухогруз. Об этом сообщили Минобороны России. В ведомстве отметили, что судно доставляло на Украину грузы военного назначения. Иран задержал индийский танкер в Ормузском проливе, сообщил агентство Мехр. По его информации, судно шло по южному маршруту, известному как Оманский коридор. О причинах задержания не сообщается. При этом агентство отмечает, что за минувшие сутки по этому маршруту не было никакого движения танкеров. Годовая инфляция в России составляет 6,23% по данным на 24 августа. Она ускорилась на 0,1 процентных пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,06 процентных пункта. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,26%. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14,2% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. 9 пострадавших

0: При пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса доставят из Благовещенска в Москву. За ними прибыл спецборт, сообщили в МЧС. Всего пострадавшими числится 30 человек, семеро погибли. Судьба еще 9 остается неизвестной. Возгорание на предприятии произошло накануне. Актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет, сообщил портал TMZ. Карри известен в том числе по ролям Пеннивайза в фильме «Оно», мистера Гектора в фильме «Один дома два» и доктора Франкенфеттера в шоу ужасов «Рокки Хоррора». Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: .03 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы среды и как они повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Так, свежие данные Росстата по инфляции. Цены на бензин за июль выросли на 6,5%. Рост стоимости бензина ускорился за прошедшую неделю. Дизель, напротив, подешевел. А в целом инфляция на неделе с 18 по 24 августа в России составила 0,01%. И это первая неделя, когда зафиксирован рост цен после трехнедельной дефляции.
1: Вот по данным Минэк, в годовом выражении инфляция тоже ускорилась до 6,23% против 6,13%. На прошлой неделе. А какой вклад в инфляцию вносит топливный кризис? И стоит ли ждать тренда на рост цены далее? Мы обсудим с автором телеграм-канала True Value Виктором Тунёвым. Он на связи с нашей студией. Виктор, здравствуйте. Ну, для начала, о чем говорит инфляция после трех недель дефляции? Это сезонность?
4: Добрый вечер. На самом деле изменения минимальные. В принципе, дефляция была очень низкая для этого периода года. Могла быть и больше дефляционный фактор. Цены за последние недели изменились, скажем так, около нуля. Это, наверное, выше, чем можно было ждать для этого периода года, поскольку сезонно снижаются цены на продовольствие в это время. Сейчас цены на продовольствие, особенно плодовочную продукцию, снижаются, но это компенсируется действительно ростом цен на топливо и некоторых других групп товаров. На самом деле устойчивая инфляция находится на низком уровне, а вот индекс, который мы видим каждую неделю, он больше зависит от волатильных компонентов, таких как топливо, овощи. Сейчас это еще поездки туристические сильно влияют.
1: Но цены на продовольствие снижаются меньшими темпами, чем ранее.
4: Да, цены, вот если из продовольствия убрать плодовые, то они даже растут, наверное, повышенным темпом последние пару месяцев. Это не очень хорошая ситуация, но, наверное, она связана тоже отчасти с топливным кризисом в тех регионах, где проблемы с топливом, подорожают прежде всего товары там первой необходимости и продукты питания.
3: Если говорить о топливном кризисе и о вкладе бензина, дизеля в эти показатели, какой, насколько он большой?
4: Ну, последние три месяца там, до половины инфляции определялась собственно ценами на топливо, а то и больше. В августе ситуация будет смешанная, поскольку все-таки там есть и снижение цен, и мы должны по месяцу увидеть сезонное снижение цен. Как на это повлияет топливо, мы увидим только там, через две недели, когда выйдут данные в целом за месяц. Мне кажется, они могут быть лучше, чем вот недельки, которые вы хотели за последнее время.
1: Виктор, стоит ли ожидать роста цены дальше и в каком сегменте сильнее всего?
4: Ну, мне кажется, центральный банк будет смотреть больше на устойчивые компоненты инфляции, а не определяют именно инфляционный фон. Ну и пока все более-менее нормально. А в целом я не вижу как бы сейчас явного ускорения инфляции в целом. А отдельные компоненты очень сложно прогнозировать. Цены на топливо на самом деле уже выросли очень сильно. И если там будет нормализация с поставками топлива, то цены могут снизиться.
1: Но все-таки вот динамика инфляции на второе полугодие вы можете спрогнозировать?
4: Я думаю, что инфляция уложится в те прогнозы, которые есть у Центрального банка, 6-7% по итогам года. Соответственно, до конца года картина сильно не изменится.
3: Каким образом топливный кризис может отразиться на сентябрьском решении Центробанка по ключевой ставке?
4: Мне кажется, здесь ничего нового не произошло. последнего заседания.

0: не, поэтому этот фактор будет практически не будет влиять на решение ЦБ. ЦБ будет смотреть на инфляцию другую, не топливную, как топливный кризис скажется на ценах на другие товары. Здесь пока мы не видим явного ускорения, это, в принципе, по моему мнению, может быть позитивно сказаться. Центральный банк будет рассматривать дальнейшее снижение ставки.
1: Виктор, спасибо. С нами на связи был автор телеграм-канала True Value Виктор Тунев.
2: Кстати, по последним данным Росстата, что интересно, что подешевело, что подорожало. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Где здесь те самые пресловутые огурцы, за которыми мы следим?
1: Да, каждый раз уже используем их как индексы также. Но цены на непродовольственные товары выросли на 0,26%. Буквально через полминуты мы продолжим и поговорим о Kanye West, об этом концерте, состоится он или нет, гадают все сейчас, потому что все-таки достоверной информации нет, но договор с «Газпром-ареной» должен быть подписан завтра, 27 августа, такой дате. Говорили организаторы, какие выводы уже сделали организаторы концертной деятельности в России, какие только предстоит, мы обсудим через полминутки.
3: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
2: Итак, 27 августа. Такой час или день X для фанатов Kanye West, которые собрались приехать в Петербург на его концерты 10 и 11 октября. Такие даты изначально объявлялись, когда билеты были выставлены на продажу, и в отмену концертов фанаты не верят, они продолжают бронировать местные отели.
1: Вот по данным сервиса путешествий этой банка, за неделю 17 по 24 августа число отмен авиабилетов на рейс в Петербург с 8 по 11 октября выросло всего на 16%, а отмены бронирование отелей на 9 и 10 октября составляет 14%. Это ниже показателей на ближайшие даты в начале октября. Но все-таки некоторые зрители уже возвращают деньги с еще не состоявшегося концерта американского рэпера, к примеру, за билеты VIP-ложи. Так петербурженка смогла вернуть 176 тысяч рублей за билет, из которых 16 тысяч составлял сервисный сбор. Об этом пишет Фонтанка.
2: Для этого она обратилась к организатору и как довод привела закон о защите прав потребителей, указала на неясные условия продажи. На сайте VIP-ложа на 12 мест отображалась единым блоком, без конкретных номеров кресел.
1: Но все-таки вот какие риски появились у организаторов концертов после кейса Kanye West, и как зрителям не потерять деньги за билеты, мы обсудим с гостем программы «Что это значит», председателем правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаилом Шурыгиным. Он на связи с нашей студией. Михаил, здравствуйте. Дата подписания договора между площадко-организаторами обозначена как 27 августа, то есть завтра. Он будет подписан или вот вам, например, очевидно, что не будет?
4: Ну, мне очевидно, что договор должен был быть подписан до момента выхода в продажу. Здесь сбилась вся логика и последовательность в организации этого мероприятия. Это ни в коем случае я не хочу обвинять организаторов, более площадка вообще здесь ни при чем, но вначале подписывается договор с артистом, потом переводится гонорар, потом подписывается договор аренды, лишь потом выходит в продажу. Таковы существующие правила международного и российского шоу-бизнеса.
2: Может быть, нарушение вот этих правил связано с тем, что артисту нужно было выплатить какой-то аванс? Речь шла о полутора миллиардах, по-моему, да, рублей, насколько я помню.
4: Я не знаю, откуда такая цифра, но стоимость билетов подсказывает, что этот гонорар точно в два раза превышает его гонорар за ближайшее там мероприятие в Чикаго. Если сравнить стоимость билетов, они в два или три раза ниже. Ну, конечно же, это рекордный гонорар, и этим обусловлена стоимость билетов и хайп, который присутствует. Но вообще так не делается. А что, если у тебя есть подписан гонорар, переведены деньги, но у тебя, во-первых, нет согласования властей, а во-вторых, у тебя не подписан договор аренды по стадиону, который используется футбольным клубом. Ты рискуешь. Это неправильная последовательность действий.
1: Подожди, то есть вот правильно я понимаю, организатор Agency этого концерта сделал нечто исключительное? Обычный алгоритм работы, конечно, совершенно иначе?
4: Это колоссальный риск для организатора и для зрителей, купивших билет. билеты. А что делать сейчас, если договор не подписан, вступают какие-то обстоятельства?
1: И то, Михаил, просто я понимаю, как должно быть официально, как, наверное, должно быть по правилам, но происходит на практике точно так, как вы говорите всегда?
4: Знаете, 28 лет и более 200 концертов международных артистов, в частности, опыт работы на этом же стадионе с группой «Рамштайн». Да, я могу ответственно говорить, какова должна быть последовательность. Либо должно быть официальное гарантийное письмо с разрешением выхода в продажу, а также согласование комитета по культуре, которое получает площадка. Все эти мероприятия готовятся вовсе не на коленке и не за несколько недель. Поэтому, по сути, выход в продажу – это уже риск. И это риск для тех людей, которые приобрели оферту. Поэтому нужно молиться на то, что стороны сейчас согласуют все моменты.
2: Если нет, все-таки, ну, такой вариант тоже возможен гипотетически, тогда что делать зрителям? Вот эти 170 тысяч рублей за VIP-ложу, которую петербурженка смогла вернуть, это тоже будет исключением? Либо должны будут с учетом за вычетом сервисного сбора вернуть деньги всем зрителям?
4: Все зависит от условий подписанной оферты. Если это исключительно сервисный сбор, то да, но, возможно, в оферте присутствовали еще какие-то другие проценты. И в любом случае основная стоимость билета, основная часть будет возвращена. Но я не исключаю, что организатор может удержать еще какую-то часть от тела билета. Все зависит, я не покупал эти билеты, от того, что прописано в оферте. Я думаю, что все люди, которые покупали билеты, тоже вряд ли смотрели. Но оферта может меняться. Соответственно, организатор в любом случае, я полагаю, не пройдет процедуру банкротства и не окажется, и не кинет этих зрителей. Да, люди получат деньги, но, возможно, они потеряют часть вложений. А также речь, насколько я услышал сегодня, идет о возможном переносе. Это могло бы быть решением вопроса, потому что тогда бы у организатора было бы время, в первую очередь, подчеркну, согласовать все условия проведения концерта с соответствующими органами, а во-вторых, грамотно подписать и разъяснить зрителям, в чем была причина тех или иных моментов, которые мы с вами сейчас обсуждаем.
2: Но мы сейчас говорим об организаторах и о площадках, а если говорить об артисте, вот сейчас речь идет, если о переносе, а он говорит, что в его график выступления это никак не укладывается.
4: Абсолютно.
2: И он может только выйти.
4: Артист может сказать, пофиг мне, извините, прямоту, я говорю черным, по белому, артист может отказаться. И более того, удержать гонорар. Если в договоре прописана дата конкретная и конкретная площадка, артист не обязан возвращать гонорар, и тогда у организатора возникают сложности.
1: Ну вот если говорить о «Газпром-арене», насколько последовательной была линия ее в этом инциденте, в этом конфликте?
4: Я полагаю, что линия «Газпром-арены» никогда не менялась. Она последовательная. Вы хотите подписать договор, вот вам на вычетку. Договор предоставляет площадка. А в интересах организатора было как можно быстрее согласовать все технические и организационные детали и подписать. Потому что без подписанного контракта организатор находится в зоне высокого риска. И зритель находится в зоне высокого риска.
1: Ну, то есть то, что обсуждалось в СМИ, что были некие звонки из Москвы, чтобы этот концерт прервать. Вы не видите это реалистично. Здесь исключительно порядок процедуры.
4: Нужно получить согласование в Санкт-Петербурге комитета по культуре. Оно делается минимум за 30 дней. У организаторов еще есть на это время. Но если по каким-то причинам они не получат это согласование, концерт также не может не состояться. Есть большое количество требований, почему концерты, в общем-то, подобного масштаба организуются за минимум за год. Потому что нужно пройти большое количество организационных и согласовательных процедур. И каждая из них несет риск. Желательно застраховать эти риски. Но в текущей ситуации я полагаю, что концерт не застрахован. Я буду рад, если он был застрахован, тогда страховка покроет издержки хотя бы частично организаторов и, возможно, зрителей. Но мне нужно сейчас делать все, чтобы концерт, конечно же, состоялся. Это я говорю за организаторов. Это в их интересах, в интересах зрителей.
2: Какими могут быть репутационные потери в случае все-таки несогласования, и если концерт и не будет даже перенесен, а вообще не состоится?
4: Я боюсь, что все репутационные потери падут исключительно на организатора, потому что это не вопрос, я читал, что есть претензии к площадке, не вопрос площадки, не вопрос властей. Это вопрос исключительно организатора. И не вопрос артиста. Артист подписал договор.
2: А что движет организатором, когда он вообще задумывается о том, чтобы пригласить звезду мирового масштаба для выступления? Это какой-то, не знаю, личный какой-то интерес, например, детская мечта какая-то, если речь о группе Scorpions, к примеру. Мы же знаем вот этот случай, нам вчера рассказывали организаторы в эфире, что, к сожалению, концерт не принес те деньги, о которых, на которые рассчитывали.

0: и организатор оказался в долгах? Или как, что движет людьми, когда они задумываются об этом?
1: Мне 28 лет. В свое время я впервые привез в Россию своих любимых артистов. Элиса Купера, Гарри Мура, Тома Джонса. Да? На многих из них группу Yes. Я потерял деньги, да, и я не жалею об этом. Но предположить, что кто-то вложил деньги в любимого артиста Кенни Уэста, и, конечно же, движет бизнес. Вы же бизнес-радиостанция, и бизнес, надо сказать, сделан безупречно, потому что продажа прекрасная, и мы понимаем, что значительная часть зрителей идет не на музыку Кенни Уэста, а идут на события, что мировая звезда, и может, наконец-то, выйти в свет. И они мало думают об оферте, о рисках, да, они видят, что на сайте артиста есть концерт, да, это происходит, есть «Газпром-арена», но и они не смотрят на организатора. Надо сказать, что организатор провел энное количество мероприятий, и тоже это не какая-то однодневка, правильно? Соответственно, все полагают, что все произойдет, но еще раз подчеркну, все нити управления исключительно в руках организатора.
2: И организаторы не первый год организовывают и привозят артистов, то есть здесь, как вам кажется, что-то было не учтено, или это осознанная, не знаю, позиция? Как вот вы, как эксперты в этой области, понимаете причины?
1: Артисты большого масштаба приезжали в Россию все-таки при всем уважении к Эйкону, да, или кого, диджею Рок-н-Фолду, до начала определенных событий, еще, я бы сказал, до ковидной. И тогда несколько другая была ситуация. Сейчас абсолютно необходимо согласовывать большое количество вещей. Для этого была создана во многом наша ассоциация. Мы помогаем организаторам предвидеть и согласовывать определенные моменты. Это, насколько известно, не было сделано ни через нас, ни через ни напрямую. Поэтому им
2: представлено. Ну да, что движет вами, чтобы через вас это делалось? Я не буду спрашивать, Михаил. Ну вот вы скажите, я тут прочел, что вы однажды говорили, что нужны прозрачные правила организации концертов, а сейчас недостаточно прозрачные?
1: Они прозрачны. Если тот, кто хочет их прочитать, их прочитает. Вот все, что я вам перечислил, очевидно, оно не менялось глобально, оно не менялось.
2: Алгоритм организации,
1: вот это процесс. Договор аренды с площадкой не подписан, понимаете? Это основа. Договор обязательно должен был быть подписан. Выйти в продажу без подписанного договора аренды площадки, для меня это новость. Это главная новость.
0: Если концерт Kanye West — это мировой тур, мировой ли это тур, мы достоверно сказать не можем, но то почему в других странах таких проблем не возникает? Там какие-то другие правила существуют? Либо они едины для всей индустрии во всем мире?
1: Но правила подписания договора аренды площадки, они, я могу сказать, не могу сказать за все рынки, но они считаются едины, потому что это система рисков для организаторов в первую очередь. То есть мне представляется странным, что организатор выставляет себя в такой ситуации, где концерт может быть отменен по причинам отсутствия юридической базы. Отсутствие договора аренды – это отсутствие юридической базы.
0: Известны ли вам случаи, когда звезда с мировым или не с мировым именем, а в принципе, когда какие-то концерты большие организовываются, звезда отказывалась от выступления как раз по причине того, что какие-то конфликтные ситуации появлялись еще до приезда, до концерта?
1: Я не вижу здесь конфликтной ситуации. Я здесь вижу возможное невыполнение условий договора. Я вижу, что в договоре с артистом прописано обязательство организатора обеспечить подписание договора аренды. И это исключительно ответственность организатора.
0: Но это договор с конкретной площадкой, либо это, как обычно, с артистами?
1: Конечно же, это договор с конкретной площадкой. Другое дело, что организатор всегда может провести дополнительные переговоры с артистом и перенести на другую. Но мы с вами понимаем, что экономика позволяет перенести только в Москву, там Лужники выражали желание, да, и так далее, потому что такое количество билетов только в Лужниках доступно.
0: Если брать в расчет самый пессимистичный вариант, концерт не состоится, Kanye West не приедет, договор не будет подписан, тогда какие санкции могут быть применены к организатору? Ну, простым языком говоря, это похоже будет на мошенничество, либо на что-то другое.
1: Нет, я полагаю, что организатор вернет стоимость билетов за вычетом офертных расходов и, возможно, даже заработает на этом деньги. А вот такое слово, как вы говорите, я применять бы не стал, хотя, возможно, у организатора есть план «Б» на тот случай, если они не получат согласование, ибо они уже заработали. Им в любом случае, судя по издержкам, по-моему, они показали убыток 160 миллионов. за 25-й год, да, и где-то проходила такая цифра, нужно каким-то образом зарабатывать, да, на тех процентах, которые они потенциально

0: реально могут получить при возврате билетов, да, при таком вале, они вполне могут покрыть свой убыток.
1: Хорошо. Михаил, вот как вы считаете, какая сейчас одна из, может быть, главных проблем в организации концертной деятельности в России осталась еще там нерешенной? Вы занимаетесь, как вы сказали, уже много лет этой деятельностью, и тоже здесь интересна ваша позиция.
0: Ну, я считаю, что регулирование, мягкое регулирование концертной деятельности абсолютно необходимо в данном случае. Но наша ассоциация была создана для того, чтобы как раз-таки решать оперативно и сглаживать все моменты подобного плана. Но те моменты, которые мы с вами сегодня обсуждаем, они лежат в основе промоутерского бизнеса. То, что мы неоднократно говорили, какие договора должны быть подписаны перед выходом в продажу, это непреложно. А все остальное, я думаю, что главной проблемой является узкий контент, который мы на данном этапе имеем, и именно поэтому мы можем себе позволить почему-то с такое количество денег у населения забирать с неким Кенни Уэстом. Для меня, мне это немножко
1: стыдно. Ну, то есть, да, не только организаторы, но и Кенни Уэст, у вас есть вопросы. Состоится ли его концерт в России, как вы считаете, и на какой площадке?
0: Я думаю, что я надеюсь, что этот концерт состоится в указанную дату, потому что любой перенос будет означать еще больше организационный коллапс для организатора. Поэтому мои мысли, скажем так, с ними. Но
1: что должно случиться, чтобы он состоялся все-таки в именно эту дату? Вот завтра ключевой день для этого. Кто-то должен пойти на, не знаю, какие-то компромиссы, то есть как это может все-таки, учитывая резонанс,
2: теперь как уговорить «Газпром-арену» подписать договор на тех условиях, которые в нем есть?
0: Я не знаю, что было в основе тех переговоров, которые были назначены на протяжении длительного времени, и если там какой-либо конфликт, я не являюсь стороной данных обсуждений. Но подписание договора лишь легитимизирует деятельность по продаже билетов, да, и как минимум успокоит зрителей. Но и предстоит еще согласовательный момент с соответствующими органами, от пожарной инспекции до, как мы говорили, комитета по культуре. Это необходимо сделать в срок до 30 дней до мероприятия.
2: Михаил, спасибо вам, председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций. Михаил Шурыгин был с нами на связи, а вы слушаете программу «Что это значит?».
3: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
4: Бешеные деньги.
3: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «Бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
4: Бешеные деньги. резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка.
6: И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
7: Я тут купила кое-что.
5: Mm-hmm. И что это?
7: Очень опасная бумага, настоящее казино.
5: На всю котлету?
7: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
9: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
11: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
10: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
11: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
10: По будням на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
12: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

В Москве 20 часов 30 минут. В студии с новостями Юлия Родина. 51 беспилотник сбили средства ПВО в течение дня над регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Республикой Крым. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний «Дело» 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного соблюдения процедур. О возможном закрытии сделки по выкупу доли сообщил накануне «Росатом». Операторы «Большой четверки» смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщает Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Индекс промышленного производства России за 7 месяцев года составил 100,1%. Об этом сообщил Росстат. По сравнению с прошлым годом, рост показали энергетический сектор и сектор обрабатывающих производств на 0,7% и на 0,5% соответственно. Сократилась при этом добыча полезных ископаемых на 0,9%. Также отрицательный рост отмечен в отраслях, связанных с водоснабжением и утилизацией отходов.

0: доходов на 3,2%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: «20.32» в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы обсуждаем главные события среды и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Правительство утвердило меры поддержки для селлеров. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Селлерам предоставят отсрочки по налогам и страховым взносам. Меры коснутся самой группы РВБ и предпринимателей, которые пострадали от атак беспилотников на склады маркетплейса. Но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота.
1: Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут. Документов об убытках Wildberries не предоставило, а значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе. Отметил юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
4: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас со стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары произошли в результате непреодолимой силы. То есть эта справка не носит какой-то информативный характер с точки зрения подтверждения какого-то убытка. То есть не проведена никакая инвентаризация. То есть фактически селлеры сейчас не могут физически подтвердить свое количество поврежденного товара. Есть определенные документы, которые они могут скачать из своего личного кабинета. Да, это отчеты какие-то по остаткам, акты приемки. То есть, в принципе, понимание, какой объем товара сгорел, оно есть. Но, соответственно, эти документы без основного подтверждающего документа в настоящий момент нету. И, соответственно, все дальнейшие документы, даже если которые предоставляются селлерами, чаще всего это недостаточно.
1: Принятые правительством меры предусматривают, что пострадавшие селлеры смогут не платить НДС, налог на прибыль, налоги по УСН и ОСН до июля 2027 года. Это же касается страховых взносов и авансовых платежей.
3: До конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Но все эти меры мало помогут селлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и теперь остались должны банкам, рассказал предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
5: Реакция не то, что негативная, а скорее такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, у них есть огромное количество партнеров, которые, в принципе, практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное. И как будто у них нет решения, кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, а какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдали площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
3: О мерах поддержки говорится с момента начала атак, пожалуй, на склады Wildberries. Это было 18 июля, и Центробанк ранее рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах. Также соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. И это об атаках, как я уже сказала, они продолжаются уже больше месяца. Утром сегодня под удар попал склад в Котовске, в Тамбовской области, уже второй раз. Но на этот раз он полностью сгорел. Это был первый склад, который подвергался вообще ударам БПЛА.
1: Весь товар на нем также уничтожен, отметил руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который сегодня посетил склад ВБ в Котовске и лично оценил масштаб разрушений.
6: когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара.

0: этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара, активности селлеров. Он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
1: Как подсчитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб по товарам Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей.
2: Буквально через минуту мы продолжим эфир и обсудим приезд главы ЦРУ в Москву. Каковы могли быть цели, потому что до сих пор о них почти ничего не сказано. Впрочем, Дональд Трамп уточнил, что Украина была повесткой этой встречи.
3: Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь.
6: 18+.
1: Так, американский президент Дональд Трамп сегодня прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, который состоялся накануне. Он сказал, что это просто часть рутины его поездка. Во вторник борт прибыл в аэропорт Внуково. Много было предположений, кто на нем прилетел. О поездке заранее не сообщалось. Боинг летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном, транзитом через Ригу, и в тот же день самолет отправился обратно в США.
2: Вот в интервью Глен Блэк программа глава Белого дома не раскрыл детали поездки руководителя ЦРУ, но подчеркнул, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы украинский конфликт завершился.
7: Можете объяснить, почему наш директор ЦРУ посреди ночи полетел на встречу с русскими?
8: Ну, ничего из перечисленных версий. Он там по, знаете, своего рода рутинному делу. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом.
1: Не первый раз мы уже слышим вот это заявление, что если бы я был президентом. У Рэдклиффа уже, между тем, есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Ряд западных газет предполагает, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными. Владимиру Путину доложили о контактах Джона Рэдклиффа с представителями российских спецслужб, и об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: При этом содержание переговоров в Кремле по-прежнему не раскрывают. По мнению Пескова, сами сохраняющиеся контакты между спецслужбами России и США – это позитивный знак.
9: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Ранее в нашем эфире преподаватель кафедры американских исследований Российского государственного гуманитарного университета, автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов констатировал, характер переговоров по Украине сменился, и по его оценке во главе трека теперь может стоять ЦРУ.
10: Вчерашнее событие может означать, что переговоры постепенно переходят под крыло спецслужб двух стран, что они будут вот курировать основное их направление. Но в то же самое время надо помнить, да, безусловно, Рэдклифф является самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Россию за последние 5 лет. И, безусловно, если сравнивать его с тем же Уитковым и с Кушнером, ресурсно, бюрократически, с точки зрения влияния на процесс принятия решений, Рэдклиффа гораздо больше ресурсов, он гораздо важнее. Тем не менее, нужно помнить, что так как он директор ЦРУ, в его ведении находится не такой широкий спектр тем. Но темы, которые он курирует, которые он может теоретически курировать, они наиболее важны. То есть с точки зрения многозадачности он может курировать не так много направлений, но те, которые он теоретически может курировать, являются наиболее важными. И с этой точки зрения, конечно, сам визит трудно переоценить и трудно преувеличить его значение, потому что он действительно очень важный. И если опять-таки возвращаться

0: фигурам Вольтковы и Кушнера, то к ним всегда больше нужно было относиться как к неким посыльным, которые присылают там сообщения, передают. А вот к Рэдклиффу больше как к участнику принятия решений.
1: Но вы можете какие-то перечислить вопросы, которые могут быть характерны именно для диалога там, между спецслужбами? Вы говорите, переговорный трек переходит под крыло спецслужб. Это что за темы могут быть для них именно приоритетными?
0: Вот теоретически на начальных этапах это может быть все, что связано с обменами. Вот то, что вы сказали, с обменами пленными и так далее. Во-вторых, это сохранение открытых каналов связи и дискуссии по вопросам безопасности для недопущения резкой эскалации, прежде всего, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
1: Просто первый вопрос, обмен пленных вроде как происходит с большей или меньшей интенсивностью. Непонятно, зачем для этого нужен целый визит целого директора ЦРУ. Второй вопрос. Может быть, есть какие-то новые предложения, раз Трамп говорит, что, возможно, кое-что изменится. Хотя Трамп каждые переговоры поддерживает такими заявлениями.
0: Кстати, в этот раз он оказался гораздо скромнее. Он подчеркнул в том же интервью, что вот сам визит рутины. Но отвечая на ваш вопрос, безусловно, Рэдклифф мог передать какое-то новое предложение, в том числе с учетом там европейской позиции или украинской позиции, которую недавно высказывали и Трамп. Все это ему приходится тоже учитывать, и Рэдклифф какую-то новую конфигурацию мог бы передать.
1: Заведомо неприемлемую для России.
2: Да, и тогда он такой же посыльный, как Уиткоф и Кушнер.
0: Нет, его нельзя сравнивать с Уиткофом и Кушнером, потому что у Уиткофа и у Кушнера нет той бюрократической поддержки, которая есть у него, потому что за директором ЦРУ есть определенный аппарат советников и аналитиков, которые на него работают и поддерживают его позицию доктринально. У Уиткофа и Кушнера ничего этого нет. Они выступали вот единично, и в этом плане их слабость, потому что их совместный вот удельный вес в процессе принятия решений, он практически никакой, если сравнивать с профильными министрами, там, с тем же директором ЦРУ или с госсекретарем Рубио.
2: Как вы видите дальнейшее развитие событий, вот этот выстроенный трек по украинским переговорам, визит Уиткофа и Кушнера тогда уже получается не очень важен, о нем сейчас неизвестно о точной его дате, и что дальше?
0: Если честно, я не думаю, что даже если этот визит состоится, и с учетом вчерашнего визита, что можно ожидать резких изменений, потому что пока Трамп не выйдет из иранского конфликта каким-либо образом, у него не будет ни ресурсов, ни возможности заниматься украинским направлением. Мы это видим на протяжении последних почти полугода. Поэтому тут вопрос не визита столько, а когда высвободится вот этот внешнеполитический ресурс американский, который сейчас занят полностью Ираном.
1: Ну вот последнее, пожалуй, Роман, спросим, как вы считаете, то, о чем в частности, писали и Wall Street Journal, что визит директора ЦРУ, в общем, не по позитивной повестке предотвращает некий новый виток эскалации. Вот вам видится это реалистичным? То есть это не просто некий новый план по Украине, а в преддверии какого-то нового напряжения?
0: Американские СМИ писали это с ссылкой на... Вот они сравнивали это с визитом Уильяма Бёрнса в 2021 году.
1: Да-да-да.
0: Они писали это больше с ассоциацией. На самом деле, в этом плане возможно все с американской точки зрения. Но мне бы не хотелось вот тут очень спекулировать, потому что конкретно он мог передать.
1: Напомню, помощник президента Ушаков так и не назвал конкретную дату прилета в России спецпосланник президента Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Но предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, а также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.
2: По сведениям телеканала CNN, темой стали цитаты перемещения российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Вы слушаете программу «Что это значит?». Мы подводим итоги дня и обсуждаем, как его события отразятся на каждом из нас. Вот российские власти обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре России. Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект.
1: Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров более 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Вот насколько реально возвести частный дом за 3 года и сколько это стоит, разбирался Владимир Асулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети, и новые толпы.

0: толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
1: Люди у нас в достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенностью. И эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь трехкомнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились, люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить как раньше ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
0: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяца по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
2: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Сочи не залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери. Но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только. Линию тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
0: Второй вариант — это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
3: Если говорить о варианте сборно-счетовом модульное строительство, то за 1 сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Лимонов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что 1 сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, 2 сезон вы отстраиваете отделочные всякие работы, и 3 сезон внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
0: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
4: Об особенностях частного домостроения в России рассказывал Владимир Расулов. Есть еще новости дня, которые заслуживают внимания. Прежде всего, они будут интересны родителям 9-классников. В Россоборнадзоре и ФИПИ рассказали об изменениях в ОГЭ. Вот мы сегодня обсуждали, что означает запрет на телефоны с 1 сентября. А здесь интересно, что по русскому языку скорректируют систему оценки сочинения. И максимальный балл вырастет с 37 до 38.
5: У Верховный суд не утверждал эти
4: пока,
5: новые
4: пока
5: меры?
4: Пока нет, изменения внесут и в итоговое собеседование для 9-классников. Ну, насколько они существенны, эти изменения, можно будет оценить уже по итогам государственных экзаменов, которые пройдут уже в следующем году.
5: Операторы «Большой четверки», «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Т2» смогут разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и использовать для этого частоты, ранее выделенные под ЛТЕ, сообщили в Минцифры. Для запуска 5G разрешат использовать и действующее иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября 2026 года. Это была программа «Что это значит?». Для вас ее провели Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Сегодня снова мы говорили про поддержку селлеров, и про топливный кризис, и про то, что Греция озолотилась на популярности фильма «Одиссея».
4: Мы желаем вам хороших новостей. Спасибо за то, что провели этот вечер с нами.
6: РБК «Отрасли».
7: В первом полугодии этого года фабрика OneAI увеличила EBITDA в 46 раз. Об этом говорится в опубликованном отчете компании. Выручка выросла на 15,5% до 12,5 миллиардов рублей, а скорректированный показатель EBITDA с 19 миллионов до 891 миллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 32% до 2,5 миллиардов рублей, рентабельность увеличилась до 20,4%. Доля регулярных доходов составила 43%, а выручка от ИИ продуктов 16%. Компания планирует довести ее до 40% в ближайшие годы. В августе на Московской бирже компания успешно разместила облигации на сумму 4,7 миллиарда рублей. По итогам года фабрика OneAI ожидает рост выручки на 16-20% и рентабельность на уровне 19-21%. Рост объяснили долгосрочными контрактами, повышением операционной эффективности и развитием продуктового портфеля.
6: РБК «Отрасли». Автоньюз.
8: Иногда автомобильные амбиции заканчиваются не новым бестселлером, а масштабными увольнениями. Китайская технологическая компания Dreamy, еще недавно желавшая ворваться в автомобильный рынок, теперь начала сокращать свое автомобильное подразделение. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о провале одного из самых амбициозных автомобильных стартапов. В Dreamy Auto проходят масштабные сокращения. По данным китайских СМИ, они носят системный характер. Сократили как минимум две трети работников. В пиковый период в Dreamy Auto работало примерно 800 человек. В компании, как сообщается, могут остаться лишь отдельные топ-менеджеры. Их основная задача – урегулировать обязательства перед инвесторами и поставщиками комплектующих. При этом Dreamy Auto теоретически может продолжить работу над новыми автомобилями, но уже в гораздо меньших масштабах. А ведь еще совсем недавно все выглядело очень многообещающе. В 2025 году компания представила сразу несколько прототипов. Первый спорткар по дизайну напоминал Bugatti. Затем Dreamy показала кроссовер в духе Rolls-Royce. А в конце года появился еще один гиперкар, в котором можно было найти черты Bugatti и McLaren. До полноценного автомобиля дело дошло только с фастбэк-кроссовером Nebula Next 01X, который показали на выставке в этом году. Прототип получил электрическую силовую установку суммарной мощностью 1900 лошадиных сил. Но Dreamy далеко не первая технологическая компания, которая решила, что автомобильный бизнес будет простым. Несколько лет назад похожий путь прошла Apple. Компания закрыла проект Project Titan, над которым работала около 10 лет. В какой-то момент в разработке собственного электромобиля участвовало около 2000 сотрудников, а в проект были вложены миллиарды долларов. Одной из главных проблем оказался автопилот. Apple долго пыталась создать систему автономного управления, но в итоге отказалась от этих планов, в том числе из-за охлаждения рынка электромобилей. Однако есть и противоположный пример – Xiaomi. Компании удалось превратить технологический бренд в заметного игрока автомобильного рынка. По итогам первого квартала 2026 года компания продала более 80 тысяч автомобилей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.
9: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
10: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
6: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.

0: Дине «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете. Но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
1: Роберт Чалдини. «Психология влияния». Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 21.00 в студии с новостями Юлия Родина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Москва и Каир подчеркнули необходимость активизации политико-дипломатических усилий для разрядки напряженности в регионе. Порядка 95 человек погибли в Непале в результате наводнения, сообщило агентство Рейтер. Пропали без вести около 300 человек. В российском посольстве сообщили, что в зоне наводнения находились 4 россиянина. Связь с ними потеряна. Ведутся поисково-спасательные работы. Катаклизмы в Непале начались сегодня утром. Более 100 миллионов тонн зерна собрано уже в России. Это на 12,5% выше прошлогоднего уровня, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Экспорт российской и казахстанской нефти из Новороссийска в августе сократился более чем на четверть месяц к месяцу, сообщает «Коммерсант». Экспорт в Индию упал почти в 4,5 раза, в Китай – в 3 раза. Отгрузок в Турцию и Египет по сравнению с июлем и вовсе не было. Судовладельцы отказываются от отправки танкеров в акваторию Черного моря. Из-за военных рисков стоимость аренды судов продолжает расти. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщило Минэкономразвитие. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян начнет подготовку к новому сезону под руководством Инны Гончаренко. Об этом фигуристка сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, короткая программа уже поставлена, а произвольная находится в процессе. Ранее Петросян занималась в группе Терри Тутберидзе. Фигуристка входит в основной состав женской сборной. Контрольные прокаты сборной России пройдут 19 и 20 сентября. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: панки вернулись. Я Таня Маркевич, и со мной в студии Даня Терентьев.
1: Привет, привет.
0: Наша программа о предпринимателях, которые сегодня находятся в центре предпринимательского сообщества, драйвят свой бизнес. Сегодня у нас в гостях два бренда, которые работают с фотографией и воспоминаниями.
2: Панки бизнеса.
0: Это компания PaperShoot и Мила Коновалова-Балиханова, основательница бренда и экс-консультант McKinsey. И Варвара Веденеева, основательница и генеральный директор сервиса печати фотокниг Периодика Пресс. Вы обе работаете с офлайном, с печатью, с процессом фотографии. При этом мы живем в мире цифровых технологий, облачных сервисов. Мил, сегодня все чаще можно увидеть интерес к камерам и к процессу съемки. Почему вам кажется, что этот тренд возвращается?
3: Мне кажется, что телефоны сейчас снимают очень документально, это очень высокое разрешение, из-за этого живость фотографии на телефон, она немного теряется. Это видно больше и больше с каждым годом, и поэтому люди как будто бы ищут форматы, которые упрощают получение более аутентичных снимков, более вайбовых. И в этом отдельные камеры или вот там наш PaperShoot хорошо помогают, потому что у них вот изначально вот эта вайбовость, она заложена. Чтобы на телефон так фотографировать, там нужно и как-то приноровиться, и фоторедакторов много использовать. В общем, это просто упрощает процесс вот этого аутентичности и получения удовольствия от запечатления момента.
1: А это вообще вот аналоговость, это тренд, это нишевость, или нишевость это и есть тренд?
3: Ну, мне кажется, это тренд, да, мне кажется, возвращение, вот особенно с ИИ, вот и всем вот этим как бы диджитальным, оно немножко начинает как бы съедать, что ли, потому что физического ничего нет, и я, например, вижу, что даже руками как будто сейчас намного больше люди любят делать, ну, может, моя лента, но в ней очень много именно крафта, то есть какие-то рисунки перенести, что-то смастерить самому. У меня там в виш-листе сплошные мастер-классы и вот именно то, что можно руками поделать.
0: Варвар, а зачем приходят к вам? Вот какие фотографии печатают? Вообще с каким запросом приходят?
4: Ты знаешь, я бы сформулировала это так. Вот есть фотографии для социальных сетей, а есть фотографии для фотокниг. Людям важно распечатывать, и людям важно пересматривать. То есть, мне кажется, к нам приходят как раз за форматом. Это те изображения, которые люди хотят подарить, вернуться к ним, пересмотреть. Те изображения, от которых возникают мурашки. Какая-то фотография, где там, не знаю, ребенок макароны себе в нос засунул и смеется. И эти моменты, ты их никуда не выставишь, но они просто исчезнут из памяти, учитывая ту скорость, в которой мы живем.
1: Такой вопрос. А почему это уходило вообще? Мы говорим, вот, возвращается. Как будто всегда людям нужны вот воспоминания, вот такие вайбовые моменты.
4: Всего стало очень много. Мне кажется, здесь такой виток, что приходит технология, она нам очень нравится, потом происходит какое-то насыщение, а потом происходит избыток. Слишком много чатов, слишком много фотографий, слишком много пикселей, слишком много гигабайт, терабайт. Мила сейчас правильно сказала. Для того, чтобы снимать, я сама хочу завести отдельную камеру, чтобы там были только семейные фотографии. И я завела, я снимаю на пленку.
0: Мил, а вот скажи, ты говорила про крафтовость. А в целом это можно сказать, что это не просто про камеру, это история про какой-то стиль жизни, про какое-то замедление, про изменение темпа. В чем запросы и почему это становится так важно?
3: Я вот точно вижу по нашей аудитории, у нас вот такие очень аутентичные, ищущие что-то новое ребята, я думаю, в периодике точно так же, что там кому-то скажешь, и они подумают, что, ну, типа, в телефоне же все есть, зачем это печатать. А это вот это особенное ощущение. И вот в PaperShoot то же самое особенное ощущение, когда ты не видишь, что ты снимаешь, и ты потом одновременно все это как бы испытываешь, эти кадры, которых не было. Стиль такой, что вот открыт к тому, что не вылизано, не идеально, как бы оно перед тобой в каком-то таком сыром виде есть и тебя вдохновляет.
1: Безумно интересно про людей и эмоции, и мы к этому обязательно вернемся. Но так как мы на РБК, нам еще сейчас надо будет поговорить про деньги.
2: Реклама. Встречи. Переговоры. Сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты ИИ для управленца и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК. Краткосрочной программе мастеров делового.

0: сетевого администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
1: Может ли искусственный интеллект обрести сознание? Будет ли человек жить 100 лет? А роботы – воспитывать детей. Программа Александра Ляпина «Образ будущего». Навигатор в мире стремительных перемен. От этики ИИ и кибербезопасности до будущего образования и рынка труда. И все же, какой он – образ будущего? По понедельникам в 16:10 на радио РБК.
2: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Панки снова здесь. У нас в гостях Мила Коновалова-Балиханова, основательница Paper Shoot, и Варвара Веденеева, Periodic Press. Давайте разбираться, как устроен бизнес.
1: Панки бизнеса.
3: Мил, ты когда запускала продукт, что было самым сложным? Вообще, с чего все начиналось?
4: Ну, продукт существовал, мы его привезли и развивали бренд в России, привносили там все, что возможно, вот. Но когда мы только-только запустили, самое сложное было вообще объяснить, что это такое и зачем оно людям может быть нужно. Наш маркетинг-отдел из одного человека тогда нащупывал все эти сообщения, мы экспериментировали с разными форматами, и как бы сейчас плюс-минус понимаем, как это делать, но вначале прям очень сложно было объяснить, что это такое и почему людям это может быть интересно. Второе – это про доверие, то есть люди должны понять, что это такое, и поверить в то, что это действительно классный продукт, его стоит попробовать. Мы, соответственно, первый год, наверное, мы только этим и занимались, что пытались понять, как сделать так, чтобы нас увидели, нас поняли, и чтобы мы запали в сердечко.
5: А как вообще вот доверие добиться?
4: Большую роль сыграли инфлюенсеры. У нас классно получилось вначале выйти к нескольким большим блогерам, там практически за бартер, и они чисто из какой-то симпатии, любви сделали классные сторителлы про нас, рассказали классные истории, кто-то дал детям, они пофотографировали, и там с этого, в принципе, началась как-то наша виральность, начали залетать первые ролики. Мы как бренд всегда старались быть очень поддерживающими в плане клиентов и как бы правильно все там показывать и креативность эту поддерживать. Но, наверное, именно вот через это сарафанное радио, через первых людей, которым понравилось, они стали рассказывать другим, через какое-то подтверждение от всех остальных получилось сделать эту историю вот очень интересной для большого круга людей.
3: Варвара, у тебя сарафанное радио работает или как приходят к тебе клиенты?
6: Слушай, ну, когда мы начинали, конечно, это сарафанное радио. Сейчас мы достаточно, ну, как, наверное, крупный малый бизнес, можно так сказать. Ну, у меня уже все настроено, атрибуция. Что прикольного, когда мы начинали, я, в принципе, задумывала это как традицию. Мне один консультант подарил эту идею, он сказал, периодика – это традиция. И так и оказалось. То есть люди, которые делали у нас первый заказ, они проникаются этим. Самое главное, ну, наверное, это те эмоции, которые получают они и их семья, когда они пересматривают. Но у нас нет таких же ярких или еще более ярких эмоций, когда мы начинаем повторно пользоваться продуктом. А вот наш продукт, фотокниги, они дают эти эмоции. И более того, я тут поняла, что фотокнига, заказанная сегодня, через 10 лет она будет иметь просто какую-то невероятную ценность.
3: Ты это транслируешь своим клиентам? То есть ты объясняешь ценность?
6: Когда я начинала бизнес, это было 11 лет назад, у меня не было семьи, я только так, по инерции, слышала что-то. Поэтому я учусь у клиентов, у нас очень крутая аудитория, они просто, я не знаю, ну, пишут там, может быть, 5 абзацев обратной связи, я все это беру в работу. Вот мне кажется, в этом самая большая ценность. И клиенты нам говорят, я заказал, я стал заказывать теперь 3 раза в год, я делаю подарки, вы закрыли все мои потребности в том, чтобы быть клевым семьянином. Потому что что дарить там бабушкам, если есть уже дети в семье? Ты даришь эмоции.
3: А кто твой главный клиент?
6: Мы видим разбивку тех людей, которые к нам приходят на сайт, делают заказы. Ну, у нас самая широкая аудитория, это, конечно же, женщины 35+. Вторая аудитория – это 24-35. И третья аудитория – это 45+. Вот это, ну, на самом деле, неожиданная история, но для людей этого возраста, видимо, настолько привычно печатать фотографии, и они настолько

0: соскучились за вот эту 20-летнюю эпоху диджитала, что они просто обожают.
1: Было дело. Сначала идея, какое-то решение своей проблемы или увлечение, и из нее бизнес, или сначала желание сделать бизнес, и потом поиск идеи, которая решит потребность многих людей. Мила.
2: Мне, возможно, тут проще будет ответить, потому что PaperShoot уже существовал. То есть я его не изобрела, я его увидела, просто влюбилась, сразу побежала по всем знакомым показывать. Все были в таком же восторге, и я просто не могла не начать. То есть мне прямо очень хотелось этот бренд развивать, что-то с ним сделать интересное. Я, конечно, не знала, что это будет в таких масштабах.
3: Сложно войти в такой бизнес? Сколько стоит вход?
2: Много. Ну, я не скажу точно цифру, но это были все мои сбережения за время работы. Просто из-за особенностей там большая часть, как залог, лежит в Тайване у производителя. Но, опять же, мы сильно сэкономили на разработке как бы производственных прототипов, потому что взяли уже готовый продукт. Дальше, после того, как мы уже все договоренности сделали и товар был в России, мне кажется, как любой стандартный локальный бизнес, что у тебя есть команда, вы начинаете снимать контент, вы начинаете это раскручивать. Мы в перформанс особо не могли вкладывать, потому что его уже не было, когда мы начали. Мы вот как раз в 22-м запустились. Потом мы через блогеров, через бартер так потихоньку развивались, пока не началась виральность.
1: А инфлюенсеров вы привлекали? Или они к вам приходили как клиенты, и вы такие: о, ты же, чувак, инфлюенсер, расскажи про нас по-братски.
2: Были слишком маленькие, чтобы кого-то привлекать первое время. Сейчас, конечно, такое есть. А вначале нужно было всем писать, нужно было уговаривать, нужно было им объяснять, что это такое, и почему их аудитории может быть интересно на такое посмотреть. То есть это был такой целый квест. Новичкам всегда сложно, потому что даже если ты уговорил инфлюенсера, но ему продукт не очень нравится, он хорошо про тебя не расскажет. И вот нужно именно как-то вот так вот это сделать, чтобы как-то все сошлось, у всех был вин-вин, и тогда это работает. Вот это вот нащупать, понять, это прям очень-очень сложно.
1: Варя, вот у тебя было похоже или вообще иначе?
0: Это мой второй бизнес. У меня было агентство до этого. Здесь все началось спонтанно. То есть это просто друг друга. Мы пили кофе, он говорит: а я вот собираюсь делать такое приложение, а ты не хочешь со мной сходить? Я говорю: хочу. Я как раз завершаю свою работу. Ну, вот так вот я сходила навстречу. Это были инвесторы, они дали мне 200 тысяч долларов. По тем временам это было около 10 миллионов рублей. Ну, и получается, вот за 11 лет мы дошли до... Ну вот мы закрыли 25-й год с выручкой там 650 миллионов, по-моему, 150-170 миллионов чистой прибыли.
3: У вас, ну, много завязано все равно на импортном сырье, да, бумаге и так далее. Как это отразилось на выручке?
0: Мы не покупаем сырье, мы работаем с подрядчиком, у нас проектное производство. Они, ну, решают все эти задачи, это их хлеб.
3: То есть вся закупка, она делегирована проектному производству?
0: Ну, мы включаемся, то есть, естественно, там в 20-м году, когда был кризис логистики, там 22-й и все остальные события, там длинная цепочка, конечно, мы в курсе. То есть часто производство приходит и ставит нас перед фактом, что такой бумаги нет. Коллеги на рынке, уже на рынке фотокниг меня знают, я не знаю, что они про меня говорят, но я человек достаточно там упорный, усердный, наверное, я могу залезть куда-то без мыла, но мы бумагу достаем, аналоги находим и так далее.
3: И как это влияет на прибыль? Твои ожидания, с которыми ты заходила в бизнес, и вот что сейчас?
0: Я заходила в бизнес без ожиданий, и мне кажется, это самая правильная позиция, потому что я озвучу честно, я считаю, что предприниматели в России, которые начали бизнес в 2020 году, им в 2030 году должны выдать, если их бизнес выстоит, просто диплом MBA, что они могут преподавать в любой бизнес-школе мира по уровню вообще устойчивости, адаптивности и прочего. Потому что такое количество нестандартных решений, ну, никто, наверное, ни в одной стране, ни один предприниматель не принимает. Отвечая на твой вопрос, да, про прибыль, это невозможно посчитать. Ты как бы строишь прогнозы, и ты не знаешь, что куда пойдет. Ну, вот у нас случилось импортозамещение с европейских материалов на китайские. У нас рентабельность подскочила. Одновременно с этим ушел из России Google, отменили рекламу, рекламная монополия и так далее, стоимость на рекламу выросла.
1: Мила, в рамках всей этой школы выживания, о которой Варя рассказала, как вообще аудитория себя ведет вот в непростые времена?
2: Скажу честно, у нас как-то все нормально вот сейчас. Я просто начинала в 22-м году, и как бы я не...
3: Не знаешь, как хорошо, да?
2: Да, то есть у меня не было каких-то таких там спокойных времен, и вот мы как бы как-то привыкли, мы такие очень гибкие, постоянно что-то новое пробуем, пробуем, по-разному двигаемся, поэтому я там думала, что сейчас будет спад, но мы вроде в этом году с ростом идем, с небольшим, но как бы у нас все в порядке. Вот никогда не знаешь, может, было бы намного лучше, как бы, и на самом деле ты все равно теряешь, но просто как бы это не очевидный минус. Наши клиенты нас продолжают поддерживать. Может, еще из-за того,

0: что мы как бы... У нас ниша такая подарочная, дофаминовая. Люди сейчас на это обращают внимание. Можно купить камеру, которая как бы тебе очень долго прослужит. Там никаких расходников, никаких дополнительных трат после покупки не требуем. Может, это как-то помогает, может, что-то еще. В общем, мы кризис чувствуем, но не так сильно, возможно, как другие бренды.
1: А расскажи про ваше офлайн-пространство. Зачем вам шоурум?
0: У нас вот самовывоз был с самого первого дня, когда наш офис был комнаткой на 5-м этаже в Флаконе, просто потому что бренд новый, людям нужно удостовериться, что мы существуем, что им сейчас там какую-нибудь картонную камеру привезут за довольно большие деньги. А сейчас просто так совпало, что мы переехали в центр, у нас офис на 1-м этаже, там довольно легко сделать доступ как бы в часть офиса, мы ее сделали отдельной зоной, и это шоурум. Ты можешь прийти, потрогать, ты можешь задать кучу вопросов, если вдруг что-то не так, можно прийти там, починить. У нас очень классная аудитория, все очень приятно, интересно слушать, о чем они говорят, потому что одно дело в тексте, другое дело, когда вживую приходят, спрашивают, ты вот понимаешь, какие вещи лучше объяснять. В общем, для нас вот шоурум — это какое-то такое пространство для нас контакта с клиентом, и для клиента это место устранения сомнений, вот повышения доверия. Вот, но шоурум как что-то отдельное, как вот отдельный магазин с отдельным пространством, отдельными консультантами, вот это для нас было бы, наверное, неработоспособно.
2: Варя, как удается держать цену и привлекать аудиторию, которая должна сосредоточиться на более каких-то жизненных вещах? Сказывается ли это на аудитории, вообще, на ее количестве?
3: Ну, смотри, если там вопрос про бизнес, бизнес растет. Мы росли каждый год абсолютно, сейчас в наших цифрах расти сложнее, рост, наверное, замедляется, но он есть. Часть аудитории у нас... Это наша уже привлеченная аудитория, это люди, которые стали нашими постоянными клиентами. Дальше твой вопрос в том, не хотят ли люди тратить сейчас на что-то другое. Ну вот, на мой взгляд, я и Мила, мы, наверное, как бы вот попали в какой-то запрос общества. Может быть, люди устали от этой скорости, может быть, они устали от тревожности, может быть, они обратились в то, что вечно. Вечные ценности. Семья – это вечная ценность. Семья – это то, во что стоит инвестировать. А вот как инвестировать в семью? И люди понимают, что это качественное время, это воспоминания, это эмоции. И, ну, об этом говорят и психологи, там, и на радио, да? То есть людям говорят, проводите друг с другом качественное время, смотрите в глаза, спрашивайте ваших детей, что там они запомнили. Нам нужно пространство и какие-то артефакты, чтобы вообще запоминать эту реальность.
1: А как на эти ценности или через какие каналы вы привлекаете новую аудиторию?
3: Я думаю, как и у Милы, достаточно сложная задача. Мы, как ледокол, мы создаем спрос, мы создаем рынок. То есть если ты приходишь там на рынок пластиковых окон, люди уже знают, что это такое, когда их нужно ставить, знают цикл и так далее. У нас люди не знают, что такое фотокниги. Им нужно объяснить, почему это нужно вообще, рассказать им про ту проблему, которую они еще даже сами не осознали, что вот они утопят телефон, уйдет облачный сервис из страны, что ты будешь делать? Куда денутся 10 лет твоего ребенка из жизни? Мы инвестируем очень много в партнерский маркетинг, в пиар-проекты. Мы в июле на День семьи, любви и верности. Это наш праздник. Мы прям решили, что это 100% наша история. Мы очень долго готовили спецпроект с московским долголетием, и мы сделали совместную выставку про пары, которые прожили в браке 40, 50, 60 лет вместе. Для нас, как для маленького бренда, ну, это очень много усилий.
1: Какой у вас средний чек?
3: Средний чек? Слушай, ну, там 5200, 5400 такой. Это цена подарка.
1: А если говорить про LTV, например, то есть какое количество раз человек возвращается?
3: Вот 70% людей делают один заказ в год, 30% людей делают два и более заказа в год. Понятно, что это когорта, мы как бы ее обновляем, там раз в квартал мы просто смотрим. Но наша задача, безусловно, повышать количество возвращаемых клиентов.
1: Мил, как у вас? Сколько вы тратите на рекламу? Какие основные каналы продвижения?
0: У нас, я думаю, можно разделить там, продвижение на три каких-то главных компонента. Один — это просто быть на виду, это контент, который мы делаем, это UGC. То есть это вот как бы создать видимость, чтобы о нас не забывали, и какие-то новые люди на нас там случайно или не случайно натыкались. Второе, мы стараемся делать классные продукты, которые вызывают какой-то резонанс, новые кейсы. Сюда же, наверное, коллаборации, что получается сделать что-то интересное, что зацепит, чуть больше влюбит в нас. Важная часть, что Papershoot — это что-то, что ты вот как бы покупаешь с любовью и надеждой, что жизнь станет интереснее. И третье — это, конечно, там, триггеры всякие, то есть это такие правильную фразу сказать, в нужный момент выпустить,

0: сделать какую-то либо коллаборацию, либо сообщение так, чтобы добавить мотивации к покупке. Вот, собственно, если какого-либо из этих компонентов не будет, то все это немножко развалится, потому что нужна какая-то мотивация. Еще из больших инструментов, из платных инструментов, которые мы используем вне нашей команды, то есть вне производства контента, это вот инфлюенсеры. Наш большой механизм, который нас сильно поддерживает, причем он никогда не отслеживается на цифрах, то есть невозможно отследить прямую корреляцию, что ты у кого-то выставился, и после этого там какие-то определенные цифры, но как только этот инструмент как-то забывается, например, у нас на пару месяцев он не работал, было четко видно, что как бы это того стоит. Такой тоже важный инструмент — это виш-листы. Мы — подарок. У нас как бы отдельная аудитория — это люди, которым нужно что-то подарить, тем, у кого все есть, те, кто любит что-то новенькое, любит экспериментировать. Это тоже наш большой способ продвижения. А что касается среднего чека, LTV и так далее, у нас тут немножко все одновременно и проще, и сложнее. Мы не такой продукт, который периодично надо покупать. То есть ты покупаешь камеру, там можно добавить около 1000 на сопутствующие всякие аксессуары, которые мы добавляем для более полного опыта. И как бы больше человеку обычно не нужно. К нам клиенты возвращаются в основном те, кто прям очень сильно влюбились в камеру и любят с ней экспериментировать. Это можно купить дополнительные объективы, мы выпускаем фильтры для того, чтобы фотографии там были в разных оттенках сразу. У нас новые кейсы выходят с некоторой периодичностью. В общем, мы как-то обогащаем этот опыт, но опять же, это уже так скорее какие-то дополнительные истории. У нас вот такой вот понятной периодичности с клиентами даже очень лояльными нет.
1: Сейчас прервемся, затем поговорим про комьюнити, про отношения, про людей. В общем, моя любимая тема.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Свет ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Рама Нацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки, образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит – пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное – брони нет совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находит. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткое меню, живой зал и Москва, которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.

0: Наука на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Trump Steaks. В мае 2007 года Дональд Трамп запустил бренд элитной говядины. Разумеется, имени себя. Стейки Трампа. Проект обещал рынку, цитата, «величайшее мясо в мире». Рибай, филе миньон, бургеры плюс брошюра с рецептами, наборы стоили от 200 до 1000 долларов и сразу попадали в премиум-сегмент. Однако амбициозная идея обернулась фиаско всего через 2 месяца. Главная причина провала – ошибочная дистрибуция. Прилавки с замороженными стейками разместили в магазине дорогой электроники. Маркетологи решили, что человек, готовый отдать несколько тысяч, например, за массажное кресло, легко приобретет набор мяса к ужину за 1000. Отсутствие товара в обычных супермаркетах отрезало основную массу клиентов. Вторая принципиально важная недоработка – завышенные ожидания. Компания Трампа не производила деликатесы, просто перепродавала чужую продукцию. Покупатели возмущались. И вкус далеко не премиум, и кулинарные советы не оригинальны. За такие деньги люди рассчитывали на рекомендации шеф-повара с мировым именем. Наконец, перебор с личным брендом. Каждую коробку украшал портрет Трампа, но вопросы сводились к происхождению и сорту мяса. Громкое имя не заменило качество и внятную логистику. Потому что элитный продукт требует соответствия во всем. От витрины до последней строчки в рецепте.
0: Ошибка на миллион.

В Москве 21:30. В студии с новостями Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 157, об этом сообщил портал Ратапати со ссылкой на полицию. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коше сегодня утром и вызвал серьезные разрушения в округе Расува. По данным посольства России, в зоне наводнения находились 4 россиянина, связь с ними нарушена. Операторы связи «Большой четверки», «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Т2» смогут разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах под стандарт LTE, сообщили в Минцифры. Для запуска 5G также разрешат использовать действующее иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября текущего года. Ведомство после обсуждения инициативы передаст документы в Государственную комиссию по радиочастотам. Его рассмотрят на ближайшем заседании. Основатель группы компании «Дело» Сергей Шишкарев заявил о несогласии на отчуждение своей доли в компании без точного соблюдения условий договора с «Росатомом». При этом, по его словам, речь не идет об отказе от исполнения договора, а скорее касается исключительно соблюдения процедуры. Ранее «Росатом» сообщил, что завершит процедуру выкупа доли у Шишкарева в группе компании «Дело» 28 августа. РБК направил запрос в госкорпорацию. Аэропорт Геленджика приостановил работу третий раз за день. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в воздушной гавани Сочи. Площадь активного горения на территории заповедника в Анапе сократилась с 5 до 1 гектара, сообщила глава города Светлана Маслова. Работы по тушению продолжаются. В ликвидации возгорания участвуют около 200 человек и 74 единицы техники, а также авиации. Пожарная территория заповедника Утриш возник накануне из-за атак беспилотников. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Фанки здесь, у нас в гостях Пейпершут и Периодика, и мы переходим к теме комьюнити.
1: Банки бизнеса.
0: Как вы его развиваете, как оно появилось, как вы распознаете своих?
2: Мил, давай к тебе сначала.
3: У нас очень интересно все это складывается. Эта маленькая, миленькая камера PUBG оказалась ужасно поляризующей, и у нас очень много людей, которым мы прямо сильно, которых мы сильно задеваем тем, что мы вот существуем, хотя есть телефон, есть камера на телефоне, и зачем вообще все это? И при этом есть люди, которые ужасно в это все влюблены. Как оказалось, это как бы не про определенную группу, это про взгляд на мир и про вот это

0: открытость, экспериментальность, в общем, желание какой-то аутентичности и кайфования какого-то от жизни.
1: Общие ценности.
0: Да, то есть вот есть эти общие ценности. Вот я набирала команду, и у меня в команде только ЦА-папша, то есть это вот люди, которым все эти ценности очень близки. Сам продукт отсекает лишних, и к нам приходят люди только с этими ценностями, и поэтому с самого начала комьюнити как-то само образовывалось. К нам приходили другие фотокомьюнити «Картон», которые делали фотопрогулки. Они нам предложили эту идею, что давайте мы будем офлайн с вами развивать. Мы им давали камеры для того, чтобы они могли делать эти фотопрогулки. А нас зовут на фестивали, мы на этих фестивалях делаем какие-то офлайн активации. Вот у нас вот в целом как-то за счет ценностей это комьюнити, оно как-то само приобретало форму.
1: У вас есть задача какая-то, которая решается с помощью комьюнити? Или это про настроение, про ваше собственное мироощущение?
0: Мне кажется, папша — это про любовь к жизни и всему, как бы это вот такие вот позитивные, открытые ощущения и чувства, и что работа с комьюнити, она вот будет направлена в эту сторону. Точно это оцифровать как-то, что это принесет какие-то там точные прибыли, точные охваты и так далее, это я не уверена, но как бы, что комьюнити для нас работает, и что вот нам было бы классно видеть этих людей, получать от них какой-то дополнительный фидбэк. В общем, это точно работает, нужно просто нащупать формат. Возможно, это будет не только пейпершут, а что-то еще. В общем, как бы тут просто нужно сконцентрировать на этом усилия, направить время в эксперименты с различными форматами.
2: Варя, а вот у вас комьюнити — это прагматика или высшие смыслы, или все вместе?
3: Слушай, у нас есть большие социальные сети, есть очень вовлеченные клиенты, которые дают нам обратную связь, и вообще я считаю, что они и дают нам смысл, ради чего мы существуем. Пару лет назад я начала подкаст. Я вышла замуж в 22-м году, и вдруг я такая: пу-пу-пу, а как пользоваться семьей, что это такое? Мне никто не выдал инструкции и так далее. Я решила завести подкаст, который называется «Близкие люди». Я стала туда звать всяких экспертов, чтобы разобраться, зачем вообще нужна семья в мире, где я одному супер. Я веду этот подкаст уже, получается, 4 года. У меня двое детей, то есть пока я веду этот подкаст, я сама немножко эволюционирую по этой семейной карьерной лестнице, если так можно сказать. И сейчас я нахожусь в такой точке прикольной, которая подводит меня к новой идее, как раз к комьюнити настоящего. Я думаю, вот возникает у меня вопрос в бизнесе. Как строить коммуникацию? Я иду на такой тренинг, на такой тренинг. А как быть с семьей? Вот где мне взять эту информацию? Я абсолютно не понимаю. Я подумала, что я хочу в сообществе вот такие темы поднимать и искать, обсуждать это с теми людьми, которые вместе со мной идут этот путь, а не кто-то, кто мне сверху говорит.
2: Получается, сообщество стало медиа, превратилось в медиа.
3: Подкаст стал медиа, а сообщество, я думаю, что осенью оно оформится и появится.
2: Что, вот Мила рассказала про коллабы. Да. Вы используете коллабы как способ?
3: Мы научились делать коллаборации хорошо, мы научились их обсчитывать, то есть так, чтобы мы могли прогнозировать, так, чтобы мы могли вообще делать хороший брифинг и понимать, кому мы идем в коллаборацию и зачем мы идем. Просто приведу пример. Мы делали как бы совместный проект, спецпроект со «Спартаком». У нас там был брендинг на стадионе и так далее. Но это мимо наших каких-то бренд-смыслов и так далее. Это некорректная для нас коммуникационная точка. А вот с «Московским долголетием» это 100% про наши ценности. И вот это очень крутой опыт. И мы научились его делать, и поэтому мы сейчас делаем там 5-6 крупных коллабораций в год, но они 100% усиливают и наш продукт, и приводят релевантную аудиторию.
1: Мил, ты сказала, что ты собираешь вокруг себя единомышленников, только такие люди могут вместе с тобой драйвить бизнес. И как удержать вокруг себя такую команду?
0: У нас продукт изначально довольно хорошо отсеивает тех, кто как бы как-то не концептуально мыслит, не креативен, как-то слишком детален. У нас вот прям есть выражение, что папшевский человек или не папшевский человек, и это прям сразу всем видно. Тут какой-то там изначально фильтрация есть. А затем самой командой я вот очень много внимания обращаю на темпераменты людей. Из консалтинга вот я принесла MBTI, типирование. Это не астрология, это то, как человеку комфортно работать в четырех направлениях. И в зависимости от этого мы как-то калибруем команды, и когда у нас новый найм, мы отлично понимаем, что вот там в эту команду кто-то более структурированный нужен, или кто-то, наоборот, кто добавит хаоса. И таким образом получается классно в каждом отделе сохранять и динамику, и при этом какую-то структуру и результативность. И еще очень важная вещь, которую мы делаем, это очень очень гибкая, в каком-то смысле динамичная оргструктура. Мы с мужем оба из McKinsey, у нас есть опыт работы с организационными структурами, и мы прям каждый раз, когда у нас новый найм, мы прям спрашиваем у ребят, есть ли такое, что вам чего-то больше хочется делать, чего-то меньше.

0: наши, и мы под них адаптируем. Поэтому у людей есть ощущение, что они что-то новое делают. Очень важно как бы для людей наших ценностей и типажа, что ты привносишь ценность, делаешь что-то интересное и немножко другое.
1: А международная команда PUBSH, она как-то влияет? Или вы вообще абсолютно автономны?
0: Мы практически автономны. То есть они делают продукт, там подаем идеи, как они могут его инновировать и так далее. Мы скорее им даем фидбэк. На нас они особо сильно не влияют. Мы как бы отстраненная, можно сказать, компания, вот, которая соблюдает их какие-то базовые рекомендации, экспортирует их продукт.
2: А сколько человек, Мила, у тебя?
0: У нас всего 15 человек. Вот при обороте 200 миллионов. Ну, у нас, конечно, маржинальность довольно маленькая, это товарный бизнес, то есть, понятно, там очень много затрат. Компания росла в кризис, как бы называется. Мы очень переживаем каждый раз, когда новый найм, мы к этому серьезно подходим. И вот за счет вот этого подхода 15 человек у нас прям оптимально закрывают все потребности. Вот, там, например, мы сейчас начнем развивать комьюнити, и, скорее всего, появится новый человек, и мы будем думать, куда его встроить. Пока что, ну, 15 человек — это такой оптимальный, прекрасный размер, я вообще не могу. Это прям очень приятно.
2: А, Варя, у тебя сколько человек?
3: Было 50, сейчас стало, по-моему, 43, и у нас еще несколько позиций. Ну, будет 50, я думаю,
2: вот
3: так.
2: И вот были ли ошибки?
3: Одни ошибки. Просто мой путь выстлан ошибками.
2: Есть ли какая-то ошибка, о которой должны узнать все?
3: Слушай, это очень индивидуально. То есть я считаю, что это настолько зависит от личности основателя, от того, какие ты ставишь перед собой цели. Я что-то перечиталась каких-то бизнес-книг, переслушала бизнес-подкастов, начала делать так, как говорят там какие-то серьезные тети и дяди, и наломала дров. Сейчас я вернулась к тому пути, который мне интуитивно кажется правильным. Я вообще, в принципе, свой бизнес строю на том, как мне интуитивно кажется, вот, ну, я иногда могу прийти и сказать: коллеги, нам нужно вот это сделать, я не могу вам, не могу найти вам подтверждение, просто сделайте это. И это работает. Как-то я, видимо, это чувствую уже хорошо, а вот аналитического мозга мне не хватает.
1: А у тебя такой вот стиль управления или такая атмосфера в команде, что тебя челленджит?
3: Я очень люблю принимать решения, основанные на данных, и я очень люблю работать с данными. Я много с нейросетями работаю, с данными, потому что там есть какие-то прикольные корреляции, которые не очевидны. Мне самой очень круто принимать решения.
1: А, например, расскажи.
3: Ну вот из недавнего я пересматривала матрицу наших продуктов. Мы заводили какие-то продукты, 20 страниц, 40, 60, такой размер, и себестоимость, она ковалась в моменте. Вот я не знаю, в апреле 23-го года нам назвали себестоимость, ну и как-то ее индексировали. Я дальше думаю, почему это так? Я засунула все это там в чатик, посмотрела, и я понимаю, что шаги нелогичные. Нужно это все пересобрать. Я пошла к производству, и мы, ну, сделали это более логичным, более рациональным. Более того, у нас есть одна ошибка, которая просто вот как там анекдот про рыбью голову. Ну, просто так делали и делали. У нас один размер некорректный. Как только мы исправим этот размер, мы сможем печатать в два раза больше страниц за те же деньги. Но я чувствую, что с матрицей что-то не так без данных. То есть мне там никто не говорит: посмотри матрицу. Я просто понимаю, что здесь что-то не так, как, может быть, к вам приходят, да, в программу. Ты не знаешь, никто тебе не выдал методичку, что вот, знаешь, как школьная программа. Вот сейчас тоже из-за таких ошибок мы считаемся до миллиарда, мы малый бизнес. Вот я подумала, что, ну, раз мы почти уже там подходим к миллиарду, я хочу взять опыт более крупного бизнеса. Я наняла руководителей, ну, прям за высокие зарплаты. И я... Может быть, это была ошибка найма. Может быть, я не умею нанимать. Хотя мне и агентство делали найм и брали там за каждую позицию свой гонорар. Но мне не сложилось с этими коллегами построить эффективных отношений.
2: Это какие-то как бы культурные различия? Или это именно разное понимание вот, бизнес-процессов? Или это вообще вот люди другого входа культурного?
3: Про культурный код не знаю, но точно заметила, что люди, которые работали в найме, в крупных структурах, в корпорациях, ну, это редкость, чтобы такой человек интегрировался в малый бизнес. Тут какие-то другие тебе нужны области, наверное, творчества, зон ответственности, понимания. Ну, в малом бизнесе все делают все, и как бы хаос — это... Творческий хаос — это некоторая норма. Да, в корпорации, если ты придешь с тем, что я готов делать все, я толерантен к хаосу, ты там не сможешь работать. Там другая нужна структура ума, наверное.
1: А зумеров ты берешь?
3: Ну, у меня вся команда. Основная команда, вот, наверное, 23-27. У нас очень много.
2: Как там все эти ужасы, про которые про них рассказывают? Вот и опыт Милы тоже очень интересен, что они правда там приходят, уходят без предупреждения, вот это все.
1: Хаос-то они вообще не готовы.
0: Мне кажется, это просто какая-то такая очень маленькая часть ребят, которые приходят с такими очень высокими ожиданиями того, как все идеально должно работать.

0: Но на самом деле, там, особенно в малом бизнесе, идеально ничего не работает, и, естественно, какие-то заминки, и вот их вот это очень сильно задевает, они пытаются отстаивать свои границы, немножко ранее границы других, вот такое может быть, но это прям редкость. У меня вот тоже почти все в команде зумеры, это просто отличные ребята, они очень вовлеченные, они постоянно что-то придумывают, они действительно... Я, когда начинала работать, там, сложно было поднять вопрос, что вот вы что-то странное говорите. Было очень мало ребят, кто осмеливался как бы там как-то перечить. А они сейчас прям вот спокойно, вот я прям уверена, что если я сказала что-то не то, меня поправят. И из-за этого я намного смелее могу идеи давать. Я всегда прислушиваюсь, вот если даже что-то странное, что у меня отторжение такое сильное вызывает, я вот этот вопрос забираю и вот хожу с ним и думаю. И потом возвращаюсь, пытаюсь как бы со своей стороны, там, со своего опыта сказать, что вот мне кажется, что из-за этого это может не сработать. И человек соглашается, тогда как бы, ну, хорошо. Если не соглашается, у нас, кстати, были случаи, когда я говорила, давай сделаем, как ты говоришь, мне интересно посмотреть.
1: А защищать границы других это как? Типа, не обижай меня, а то я тебя обижу?
0: Ну, это было вот, девушка была после университета, это было первое место работы, ей было некомфортно от того, что от других отделов есть некоторый хаос. И она высказывала это как претензию к этим отделам, что они должны работать лучше, потому что они ей делают некомфортно. Она как бы пристыдила то, как устроена работа в другом отделе, и они начали защищаться, они об это поранились. Всем было больно и неприятно, хотя ситуация нормальная, просто важно очень подстраиваться, а не возмущаться сразу, что как это так, вы не идеально работаете, чтобы не идеально работалось.
1: Что ждет периодику? Что говорят стратсессии? Варя.
2: Слушай, ну я оптимист, я считаю, что в предпринимательстве, знаешь, это такое здравое пересечение оптимизма и прагматизма. Ну, без этого просто никак. То есть ты, когда происходят какие-то приколы и сложности, ты на оптимизме, а когда все ровно, ты все время так на стрёме, ты думаешь, так, надо на всякий случай перестраховаться и так далее, это, возможно, ненадолго. Чтобы такого можно было бы прикупить, чтобы подстелить себе там соломку.
3: А есть ли какая-то идея, которая, ну, как бы тебе кажется, вот будет флагманское в ближайшем будущем и как раз выведет бизнес на новый уровень.
2: Мой бизнес?
3: Конечно.
2: Ну, нет, я честно скажу, что вот этот год и, может быть, немножко следующего года у нас под то, чтобы навести прям супер гигиену, навести порядок во всех местах. То есть если мы будем дальше расти, вот мы сейчас в той стадии, что любой следующий скачок у нас добьет, пока у нас нет поставленных на рельсы процессов. Вот, я это озвучивала всем руководителям, которые ко мне выходили. Они говорили, мы построим процессы, но процессов нет. Вот, так что я занимаюсь этим сейчас.
3: Мила, у тебя?
0: У нас вот тоже базово сейчас много усилий уходит на процессы, на эффективность, все оцифровать, добавить логики, просто чтобы комфорта больше было. Это очень важно для снижения тревожности и меня, и моего мужа-партнера, и команды, вот, чтобы им было понятно, что происходит. Но у нас нет тоже революционных идей, но мы хотим приоритизировать усовершенствование опыта, да, то есть придумывать какие-то вещи, которые позволят от съемки на пейпершут больше впечатлений получать через аксессуары, через дополнительные фильтры и комьюнити. Я вот все еще думаю, что это большая тема, там, точно нужная, там, полезная для нас и для наших клиентов, вот, но просто нужно найти к ней ключик.
2: Я, кстати, хочу сказать, что это одна из тех вредных идей, которые я подцепила из книжек, что нужно искать какую-то срочную big idea и как бы втаскивать ее в бизнес. То есть, может быть, безусловно, каким-то бизнесом нужно поискать. Но у нас еще поле непаханное, процессы, все наладить, все оцифровать, все как бы разделить там на проектную, на операционную деятельность. И вот, опять же, ну, у нас бизнес адресованный клиентам, и вот очень хочется сказать другим бизнесам, услышьте своего клиента и просто начните делать хорошо, или, может быть, чуточку лучше. Посмотрите, там вот в отзывах в целом есть все big idea, весь бэклог на год вперед, что нужно совершенствовать. И вот это такая штука, что люди почему-то, предприниматели, игнорируют обратную связь от клиентов и идут там, мы сейчас будем везде интегрировать какие-то ИИ-модули и так далее. И ты думаешь, ну, окей, хорошо.
1: Таня, а ты что скажешь, с нами панки бизнеса или...
3: Пусть там гость ответит: Варя, вы все-таки панки или стратеги?
2: Мне кажется, мы панки-стратеги.
3: Мила, вы?
0: Мне кажется, это может быть скучный ответ, но мне кажется, нельзя. Это как вопрос про то, как быть предпринимателем. Ты должен быть стратегичным, ты должен уметь считать и делать все надо, и ты должен быть панком, чтобы вообще решаться это делать. Потому что как бы запустить — это вообще панково, там что-то новое придумать — это панково. А вот сидеть там, копаться, там ничего нового не делать — это, конечно, вот

0: В общем, с этим ничего интересного не сделаешь, наверное.
1: Это были панки бизнеса. Таня Маркевич, Даня Терентьев, компания PaperShoot и Мила Коновалова-Балиханова, основательница бренда и экс-консультант McKinsey. И Варвара Веденеева, основательница и генеральный директор сервиса печати фотокниг Периодика Пресс. До встречи снова.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Российский автопарк заметно постарел. Каждая четвертая легковая машина в стране оказалась старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в Общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. По подсчетам Ассоциации российские автодилеры, за пятилетку средний возраст автомобиля вырос на 3 года. Чем опасно стремительное старение машин, как можно было бы омолодить их парк, выяснял Владимир Расулов.
3: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях четырехлетних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России либо за рубежом, машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта купленная машина может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
4: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше миллиона километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать, что мы хотим в итоге. Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество и обновление парка. Потому что если государство будет видеть, как и из чего сегодня парк состоит до конца, это будет публичная прозрачная история, в итоге Минтрансторг получит цели, какие мы машины должны производить, какие они нужны, сколько и какие сегодня старые, какую программу утилизации надо запускать.
3: Представитель МВД в рамках профильного круглого стола признал проблему. Каждый четвертый легковой автомобиль сейчас в России старше 15 лет. Такого возраста при этом каждый пятый автобус и 40% грузового транспорта. Чем старше машина, тем больше у нее возникает технических неисправностей, но это логично. В итоге выше риск попасть в ДТП и тяжесть вот этих самых аварий. Состояние транспорта ухудшается в том числе из-за дорожающего ремонта, а у властей возникают вопросы к качеству расходных материалов. При этом решать проблему нужно цивилизованно, без ущерба для владельцев и отечественного автопрома, заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
5: Надо не просто обновлять парк, надо обновлять парк, во-первых, современными транспортными средствами, безопасными. Не могу не сказать про то, что в период 22-24 года по решению правительства, когда были приняты определенные послабления, связанные с системами активной безопасности, пассивной безопасности, опасности транспортных средств в силу того, что не было у нас импортозамещенных узлов. Мы запросили автопроизводителей. На самом деле воспользовались практически все этой возможностью, и практически 98% достигало количество новых транспортных средств, выпущенных отечественными автозаводами без современных систем безопасности. Надеемся, что вот это черное пятно, оно осталось в прошлом.
3: При этом в МВД считают, что обновить автопарк также помогут льготное кредитование и лизинг, причем как для легковых, так и для грузовых машин. Впрочем, сейчас подобное омоложение упирается в ключевую ставку Центробанка. Об этом в рамках профильного круглого стола заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матинков.
6: Компании просто не в состоянии покупать автомобили в лизинг или в кредит по текущим финансовым условиям. Спасибо большое государству, которое делает большие шаги для физических лиц, в частности. Есть послабления и льготы для участников специальной военной операции, врачей, учителей, которые могут приобретать автомобиль в кредит. К сожалению, ставки при этом кредита не являются льготными. Только скидка действует за сданный автомобиль и куплен новый, опять же, с учетом невысокого ценового диапазона, который предлагается гражданам купить. Все-таки до 2,5 миллионов рублей это достаточно простые машины. Многие, может быть, хотели что-нибудь получше купить. Естественно, мы все с вами знаем, те, кто покупает машины, те, кто их продает, что цена месяц от месяца, в том числе исходя из курса, растет. И, конечно, машина становится у нас в последнее время больше больше уже к роскоши, все-таки, а не к средствам передвижения.
3: При этом спрос на легковые машины в России продолжает расти, несмотря на старение парка. По данным «Автостата», продажи новых с января по июль год к году выросли на 12 с лишним процентов и превысили 730 тысяч

0: 700 штук, а на вторичном рынке россияне приобрели чуть меньше 3,5 миллионов машин. Это на 4% больше, чем было за 7 месяцев 2025-го.
1: О том, как можно бороться с устареванием российского автопарка, рассказал Владимир Асулов. Разработчики игр Rockstar Games назвал душераздирающей для команды утечку видеозаписи игрового процесса GTA 6. Компания также сообщила, что игра почти готова, а расширенный показ состоится 27 августа. А сказать, что утечка видео игрового процесса GTA 6 таким образом стала душераздирающей, значит, ничего не сказать, говорится в этом сообщении. В Rockstar извинились перед игроками за долгое ожидание новых подробностей об игре. Но, напомню, хакер или группа хакеров под ником CyberLeak ранее опубликовали материалы, еще не вышедшие GTA 6, и вместе с ними появился документ под названием Edict CyberLeak, в котором авторы утечки потребовали от издателя игры Take-Two публичных извинений и изменения ряда практик игровой индустрии.
2: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Владельцу бизнеса, например, сети кофеен, нужен современный транспорт. Холодильный фургон, чтобы развозить десерты и прохладительные напитки. Грузовой, для перевозки зерна, оборудования или мебели. И, конечно, хочется решить все задачи в одном месте, у одного производителя. Такое решение предлагает «Лада Бизнес». Это лизинг, гарантия, обслуживание и подключение к телематическим сервисам. В линейке есть проверенные временем модели на базе автомобилей «Лада». Например, хорошо знакомый фургон «Лада Ларгус», а также автомобили на сжатом природном газе, который в 2, а то и 3 раза экономичнее бензиновых машин. Причем «Лада Бизнес» подойдет не только владельцам кофеен. Например, если у вас небольшая гостиница и нужно встречать гостей в аэропорту, для этого есть новая линейка SKM. Например, «Минивэн М7». Просторный, комфортный и оснащенный всем необходимым, чтобы пассажиры с удобством добрались до отеля. Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Ежемесячный платеж по ипотеке в Москве за 5 лет вырос с 37 до 67% от средней зарплаты, а в целом по России с 26 до 62%. Такие данные приводят аналитики компании Metrium по итогам расчета индекса ипотечной нагрузки. В основе расчетов рекомендуемая доля платежа в доходе семьи на уровне 35%. Если индекс равен 100 пунктам, нагрузка оптимальна. В Москве этот индекс сейчас составляет 191 пункт, в России 178. Иными словами, ипотека обходится среднестатистической семье почти вдвое тяжелее нормы. Динамика за 5 лет впечатляет. В 2021 году при ставке 8% и средней цене квартиры в России 5 миллионов рублей ежемесячный платеж составлял 31 тысячу рублей. Это четверть дохода двух заемщиков. К середине 2025 года ставка взлетела до 25%, а квартира подорожала до 10 миллионов, и платеж достиг 162 тысяч. Это уже 78% дохода. К июню 2026 года ставка снизилась до 19%, но цена выросла до 11 миллионов за квартиру. Платеж 136 тысяч, доля 62%. То есть даже при снижении ставок ипотека съедает весь доход одного человека и часть дохода второго. В Москве ситуация еще жестче. В 2021 году при средней цене квартиры 13 миллионов и зарплате 109 тысяч рублей платеж составлял 81 тысячу. Это 37% дохода семьи. В 2025 году уже 282 тысячи при ставке 25%, что равнялось 80%. В 2026 году ставка упала до 19%, но квартира в Москве подорожала до 21 миллиона. Итог – платеж сейчас 263 тысячи, а доля 67%. Эксперты объясняют рост цен не только ставками, но и удорожанием строительства. Материалы, логистика, зарплаты, а также высокая процентная нагрузка по проектному финансированию. Девелоперы платят по кредитам 14-18%. Главный вывод. Даже снижение ставок, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует рост цен на жилье, которое опережает доходы. Доступность ипотеки в России сегодня на исторически низком уровне. Для возврата к показателям 2021 года нужны либо радикальное снижение ставок, либо рост реальных доходов, либо коррекция цен. Вопрос в том, что из этого вероятнее.

0: кто на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
0: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
0: Орбитальная станция «Мир» функционировала на орбите Земли с 19 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года, проработав в общей сложности более 15 лет.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 22.00 в студии с новостями Юлия Родина. Более 250 человек эвакуированы в Непале вертолетами после наводнения, сообщил премьер страны. Мощный поток воды оставил после себя разрушения в округе Расува. Примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Число погибших выросло до 157. Литва была в курсе визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа. Он предположил, что встреча была направлена на снижение геополитической напряженности в Восточной Европе. Рэдклифф посетил Москву накануне. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты проходили по линии спецслужб. Иран задержал индийский танкер в Ормузском проливе, сообщило агентство Мехр. Судно шло по южному маршруту, известному как Оманский коридор. О причинах задержания не сообщается. При этом агентство отмечает, что за минувшие сутки по этому маршруту не было никакого движения судов. Аэропорты Пензы, Волгограда и Саратова приостановили работу, сообщил Росавиация. Ранее ограничения также ввели в южных авиагаванях Сочи и Геленджика. Компания Apple отправила приглашение на презентацию, которая пройдет 9 сентября в штаб-квартире компании в Купертино. Ожидается, что на мероприятии представят первый складной iPhone и другие новинки, сообщает портал Axios. Мероприятие станет первым крупным событием Apple после смены гендиректора. Топ-менеджер компании Джон Тернус сменит Тима Кука на посту главы 1 сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Правительство утвердило меры поддержки для селлеров. Такое постановление в среду подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Селлерам предоставят отсрочки по налогам и страховым взносам. Меры коснутся самой группы РВБ и предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса. Но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота. Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут. Документов об убытках Wildberries не предоставил. А значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе, отметил юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
3: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас со стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары произошли в результате непреодолимой силы. То есть эта справка не носит какой-то информативный характер с точки зрения подтверждения какого-то убытка. То есть не проведена никакая инвентаризация. То есть фактически селлеры сейчас не могут физически подтвердить свое количество

0: поврежденного товара, есть определенные документы, которые они могут скачать из своего личного кабинета, да, это отчеты какие-то по остаткам, акты приемки, то есть, в принципе, понимание, какой объем товара сгорел, оно есть. Но, соответственно, эти документы без основного подтверждающего документа в настоящий момент нету. И, соответственно, все дальнейшие документы, даже если которые предоставляются сейлерами, чаще всего это недостаточно.
1: Принятые правительством меры предусматривают, что пострадавшие сейлеры смогут не платить НДС, налог на прибыль, налоги по УСН и АУСН до июля 2027 года. Это же касается страховых взносов и авансовых платежей. До конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Но все эти меры мало помогут тем сейлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и остались должны банкам, рассказал предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
2: Реакция не то, что негативная, она скорее такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, есть огромное количество партнеров, которые, в принципе, не практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное. И как будто у них нет решения, кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, а какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдали площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
1: Ранее Центробанк рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах Wildberries. Также соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. Атаки на склады ВБ начались 18 июля и продолжаются уже больше месяца. В среду утром под удар снова попал склад в Котовске Тамбовской области. На этот раз он полностью сгорел. Напомню, это был первый склад, который подвергся ударам БПЛА. Весь товар на нем тоже уничтожен, отметил руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который посетил 26 августа склад ВБ в Котовске и лично оценил масштаб разрушений.
3: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то вывозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
1: Как почитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб в товарах Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей. Независимые заправки пересматривают кадровую политику на фоне топливного кризиса. Частные АЗС сейчас находятся в наиболее трудной ситуации, потому что им тяжело приобрести топливо. При покупке на бирже прямое поступление бензина на заправки занимает длительное время. Это обращал внимание Российский топливный союз, а также участники рынка, в том числе и в нашем эфире. Об этом рассказывали. К тому же стоимость бензина и дизеля на частных заправках выше, чем у крупных сетей. Антимонопольная служба уже высказывала свои претензии к ценообразованию на малых АЗС. На этом фоне некоторым предпринимателям приходится закрывать заправки, сокращать сотрудников и урезать премии, рассказал директор по стратегическому развитию сети АЗС «Векта» Максим Белов.
4: Сокращение, конечно, есть, потому что нам пришлось закрыть уже одно АЗС, соответственно, часть персонала уволилась, часть перераспределили по другим АЗС. Понятно, что это отражается на зарплате сотрудников, эта ситуация, потому что мы работаем по фактическому наличию бензина. То есть, если в больших трафиковых местах АЗС каким-то образом может сгенерировать выручку, которая хватит на обеспечение этой АЗС и на зарплату сотрудникам, то у нас низкотрафиковые места, и работа без бензина, она просто работа в убыток. Поэтому мы, например, сократили ночные смены одно время, потом опять возобновили ночные смены. теперь их снова сократили, потому что снова

0: отсутствует бензин. И это, конечно, отражается и на премиях сотрудника, и на общем доходе, потому что они имеют посменный доход. И эмоционально для сотрудников, конечно, тоже непросто, потому что это взрывной спрос. Либо толпы, либо никого. Гнев людей, потому что приходится объяснять, почему бензин стоит дороже, чем у ряда других ИЗС, ИЗС-винков. Либо объяснять, почему нет бензина. Есть определенный пласт граждан, которые, так сказать, живут в некой, что ли, параллельной реальности. Их очень сильно удивляет, почему бензин может отсутствовать или почему цена на него слишком высокая.
1: Ситуация с топливом в регионах остается напряженной. В Астраханской области ранее вернули лимиты на отпуск бензина. Жители Новосибирска распространяют в соцсетях видео, где ночуют в машинах в очередях на заправках. Российский топливный союз, в свою очередь, просит власти продлить запрет на экспорт дизеля до конца года. Сейчас он действует до сентября. А в текущих условиях частные АЗС опасаются, что потеряют некоторых сотрудников, а обучать новых работников придется до полугода, рассказал управляющий партнер сети АЗС GP «Вымпел» в Саратовской области Екатерина Савкина.
2: Такая проблема существует. У нас оплата труда персонала состояла из двух частей. Это окладный и премиальный. Премиальный, естественно, зависит от объема продаж, от эффективности работы компании. Поэтому сейчас на фоне того, что мы не можем приобрести бензин и дизельное топливо для последующей перепродажи, розничные продажи у нас снизились, они условно равны нулю, поэтому премиальная часть схлопнулась. На фоне этого снизился доход сотрудника, и сотрудники сейчас в подвешенном состоянии присматривают себе, вероятно, альтернативные места работы. К сокращению мы пока не прибегали, потому что мы замерли в ожидании чуда, что что-то произойдет и ситуация изменится в лучшую сторону. Пока есть финансовые резервы, в которых, собственно, и существуем. Но если эта ситуация в ближайшей перспективе не наладится, к сожалению, мы растеряем весь свой высококвалифицированный обученный персонал. В дальнейшем, когда отрасль, я надеюсь, воспрянет, это будет, я думаю, колоссальный удар по компетенциям, потому что прием адаптации и обучения одного квалифицированного сотрудника – это минимум 6-12 месяцев.
1: Ведомости со ссылкой на аналитиков B1 пишут, что до конца года бензин в России будет дорожать на 1-2% в месяц. В B1 допускают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на рынке нефтепродуктов – так называемая контролируемая стабилизация. А предполагается, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за поставок оборудования параллельным импортом. Но ситуация будет контролируема благодаря запрету на экспорт топлива, а также за счет импорта горючего из Индии, Беларуси и Казахстана. И субсидирование использования бензина более низкого качества Евро-3 и Евро-4. По прогнозам экспертов B1, в отдельных регионах могут по-прежнему возникать перебои с поставками 95-го бензина. При этом новых масштабных повреждений НПЗ удастся избежать. К другим темам среды – просто часть рутины. Именно так американский президент Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Напомню, во вторник он прибыл в аэропорт Внуково, я имею в виду Рэдклиффа, о его поездке заранее не сообщалось. Боинг летел с военной базы Эндрюс, которая расположена под Вашингтоном, транзитом через Ригу. В тот же день самолет отправился обратно в США. В интервью Гленбек Програм, глава Белого дома, не раскрыл детали поездки руководителя ЦРУ, но подчеркнул, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы украинский конфликт завершился.
3: Можете объяснить, почему наш директор ЦРУ посреди ночи полетел на встречу с русскими?
4: Ну, ничего из перечисленных версий. Он там по, знаете, своего рода рутинному делу. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом.
1: У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Ряд западных газет предполагает, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными. Но Путину доложили о контактах Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Содержание переговоров в Кремле по-прежнему не раскрывают. При этом, по мнению Пескова, сохраняющиеся контакты между спецслужбами России и США – это позитивный сигнал.
5: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это

0: скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Ранее в нашем эфире преподаватель кафедры американских исследований РГГУ, автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов констатировал, что характер переговоров по Украине изменился. По его оценке, во главе трека теперь может стоять ЦРУ.
2: Вчерашнее событие может означать, что переговоры постепенно переходят под крыло спецслужб двух стран, что они будут вот курировать основное их направление. Но в то же самое время надо помнить. Да, безусловно, Рэдклифф является самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Россию за последние 5 лет. И, безусловно, если сравнивать его с тем же Уиткофом и с Кушнером, ресурсно, бюрократически, с точки зрения влияния на процесс принятия решений, Рэдклифф гораздо больше ресурсов, он гораздо важнее. Тем не менее, нужно помнить, что так как он директор ЦРУ, в его ведении находится не такой широкий спектр тем. Но темы, которые он курирует, которые он может теоретически курировать, они наиболее важны. То есть с точки зрения многозадачности он может курировать не так много направлений, но те, которые он теоретически может курировать, являются наиболее важными. И с этой точки зрения, конечно, сам визит трудно переоценить и трудно преувеличить его значение, потому что он действительно очень важный. И если, опять-таки, возвращаться к фигурам Уиткофа и Кушнера, то к ним всегда больше нужно было относиться как к неким посыльным, которые присылают там сообщения, передают. А вот к Рэдклиффу больше как к участнику принятия решений.
1: Но вы можете какие-то перечислить вопросы, которые могут быть характерны именно для диалога там, между спецслужбами? Вы говорите, переговорный трек переходит под крыло спецслужб. Это что за темы могут быть для них именно приоритетными?
2: Вот теоретически на начальных этапах это может быть все, что связано с обменами. Вот то, что вы сказали, с обменами пленными и так далее. Во-вторых, это сохранение открытых каналов связи и дискуссии по вопросам безопасности для недопущения резкой эскалации прежде всего в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
1: Просто первый вопрос, обмен пленных вроде как происходит с большей или меньшей интенсивностью. Непонятно, зачем для этого нужен целый визит целого директора ЦРУ. Второй вопрос. Может быть, есть какие-то новые предложения, раз Трамп говорит, что, возможно, кое-что изменится. Хотя Трамп каждые переговоры поддерживает такими заявлениями.
2: Кстати, в этот раз он оказался гораздо скромнее. Он подчеркнул в том же интервью, что вот сам визит рутины. Но, отвечая на ваш вопрос, безусловно, Рэдклифф мог передать какое-то новое предложение, в том числе с учетом там европейской позиции или украинской позиции, которую недавно высказывали. И Трамп, все это ему приходится тоже учитывать. И Рэдклифф какую-то новую конфигурацию мог бы передать.
1: Заведомо неприемлемую для России.
3: Да, и тогда он такой же посыльный, как Уиткоф и Кушнер.
2: Нет, его нельзя сравнивать с Уиткофом и Кушнером, потому что у Уиткофа и у Кушнера нет той бюрократической поддержки, которая есть у него, потому что за директором ЦРУ есть определенный аппарат советников и аналитиков, которые на него работают и поддерживают его позицию доктринально. У Уиткофа и Кушнера ничего этого нет. Они выступали вот единично, и в этом плане их слабость, потому что их совместный вот удельный вес в процессе принятия решений, он практически никакой, если сравнивать с профильными министрами, там, с тем же директором ЦРУ или с госсекретарем Рубио.
3: Как вы видите дальнейшее развитие событий, вот этот выстроенный трек по украинским переговорам, визит Уиткофа и Кушнера тогда уже получается не очень важен, о нем сейчас неизвестно о точной его дате, и что дальше?
2: Если честно, я не думаю, что даже если этот визит состоится, и с учетом вчерашнего визита, что можно ожидать резких изменений, потому что пока Трамп не выйдет из иранского конфликта каким-либо образом, у него не будет ни ресурсов, ни возможности заниматься украинским направлением. Мы это видим на протяжении последних почти полугода. Поэтому тут вопрос не визита столько, а когда высвободится вот этот внешнеполитический ресурс американский, который сейчас занят полностью Ираном.
1: Ну вот последнее, пожалуй, Роман, спросим. Как вы считаете, то, о чем в частности, писали и Wall Street Journal, что визит директора ЦРУ, в общем, не по позитивной повестке предотвращает некий новый виток эскалации. Вот вам видится это реалистичным? То есть это не просто некий новый план по Украине, а в преддверии какого-то нового напряжения?
2: Американские СМИ писали это с ссылкой на... Вот они сравнивали это с визитом Уильяма Бёрнса в 2021 году.
1: Да-да-да.
2: Они писали это больше с ассоциацией. На самом деле, в этом плане возможно все с американской точки точки зрения. Но мне бы не хотелось вот тут очень спекулировать, потому что конкретно он мог передать.
1: Напомню, помощник президента Юрий Ушаков так и не назвал конкретную дату прилета в Россию спецпосланника президента Стивена Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Но предыдущий директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совбеза Николая Патрушева и главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Ну и также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стали, цитата, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Венгрия признала Россию угрозой для себя и Европы. Об этом говорится в указаниях правительства страны для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. Документ подписан премьер-министром Петром Мазером. Будапешт осуждает Москву за начало конфликта на Украине и поддерживает Киев в части предоставления долгосрочных гарантий безопасности. Доцент Департамента политологии и финансового университета, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко подчеркнула, Венгрия так или иначе вернется за стол переговоров с Россией. Подробнее об этом она рассказала Денису Абасову.
4: Ну, здесь действительно, в общем, такой документ и такая-то же рекомендация, она, в общем-то, по-своему не является неожиданной, с учетом той предшествующей риторики, тех заявлений и тех намерений, которые, собственно, озвучил уже премьер-министр Мадьяр, еще когда он избирался. Собственно, во многом именно на антироссийской риторике он и строил свою избирательную кампанию, и, в общем-то, при поддержке Брюсселя, евробюрократии, ему это помогло избраться. Но, тем не менее, да, мы видим, что по украинскому конфликту и по отношениям с Россией Мадьяр здесь свое мнение принципиально не поменял, несмотря на то, что на протяжении вот этого своего периода министерства он, в общем, делал разные заявления, которые можно было бы рассматривать как достаточно гибкие, скажем так. Но, тем не менее, базово, да, здесь нынешнее венгерское руководство остается на тех позициях, которые, собственно, декларировало. Это поддержка даже не столько Украины как таковой, сколько поддержка западного, ну, в данном случае, европейского курса по Украине, по этому конфликту. А раз это поддержка, значит, Украины, мы тоже с этим будем солидарны. Там речь идет, насколько я знаю, вот исходя из открытых данных про дипломатическое завершение этого конфликта, ну и опять же, да, про поддержку Украины. Собственно, в чем здесь угроза России именно для Венгрии как таковой, которую действительно можно было бы рассматривать как угрозу, в общем-то, это не опубличивается, и сложно сделать здесь вывод о том, что действительно вот есть какие-то аргументы, которые бы Венгрия предоставляла именно как вот оправдание, собственно, такой своей позиции. Я допускаю, что это действительно, так сказать, некий такой документ, скорее больше формальный, который нужен вот для этой сессии Генассамблеи, соответственно, чтобы, ну, дать своего рода напутствие венгерским дипломатам для участия в этом мероприятии, чтобы они, что называется, не отклонялись от вот этого общего генерального курса, который сейчас Будапешт тоже придерживается. Поэтому здесь с такой глобальной точки зрения в отношениях между Россией и Венгрией принципиально, я думаю, что, скажем, изменений серьезных в среднесрочной перспективе в связи с этим документом ждать не стоит. Повторюсь, здесь, в общем, сейчас Венгрия действует в рамках того курса, который, собственно, Мадьяр и декларировал. И вот этот документ там про угрозы, ну, он скорее отражает вот этот общий настрой, который, да, во многом и сформировался тоже, безусловно, под давлением и Брюсселя, собственно, и евробюрократии.
5: Предшественник, напомню, Петра Мадьяра, Виктор Орбан, ну, у него была совершенно другая политика, дешевый газ, нефть по дружбе, строительство АЭС ПАКШ-2 и так далее. Вот сейчас все так развернулось на 180 градусов. Каких ответных действий со стороны России теперь стоит ждать Будапешту? Стоит ли? Будет ли какая-то реакция Москвы?
4: Ну, здесь можно, так сказать, тоже посмотреть на предыдущие похожие сюжеты и тоже реакции там российской стороны, например, на заявления, и, в общем, тоже периодически недружественные с венгерской стороны, значит, из Будапешта. Нельзя сказать, что действительно некие жесткие меры предпринимались Россией в отношении вот такого рода заявлений. Да, я знаю, что сейчас там поступило предложение отключить Венгрию от газа. Насколько Россия сейчас на это пойдет, вопрос открытый. Не думаю, что так, так сказать, сейчас вот в моменте после этого списка там, собственно, угроз, да, или вот этого документа, Россия будет рассматривать такой вариант. Что касается других видов сотрудничества, то они, в принципе, и так достаточно ограничены. И по атомной энергии энергетики. Здесь, в общем, Венгрия сама заинтересована в том, чтобы с Россией сохранять эти связи. И я допускаю даже, что могут быть и попытки, так сказать, с венгерской стороны в одном предложении про эти угрозы говорить, в другом предложении все-таки говорить о том, что есть интерес в энергетическом сотрудничестве. И полностью от него отказываться, например, не стоит. Тем более уже тоже вот Мадьяр, он, в общем, неоднократно говорил, что и давайте по санкциям тоже быть достаточно осторожными. Ну вот, поэтому здесь я думаю, что будут попытки Венгрии как-то балансировать и пытаться извлечь для себя пользу. Ну, Россия, думаю, да, дипломатические заявления будут, безусловно. Собственно, что касается предметных шагов, ну, здесь не так много этих рычагов уже остается.
1: В середине июля министр обороны Венгрии заявил, что страна закрывает дверь перед Россией и должна восстановить доверие со своими союзниками. Он добавил, что российская разведка, цитирую, пытается проникнуть в страну через черный ход. Производство нефтепродуктов в России в июле сократилось на 19,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. А Владимир Путин, напомню, ранее отмечал, что не все вопросы на российском топливном рынке решены, но власти ими занимаются. А в помесячном выражении выпуск нефтепродуктов вырос на 5,6% относительно базового уровня.
6: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
7: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Доха. Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
9: Вы купили новую акцию, Вера?
10: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
9: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
10: Значит, хорошая акция. Надо брать.
8: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
11: Об
10: образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
11: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
12: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
13: Что это, рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
14: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
12: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре.

0: инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
0: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономики. Экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего. Переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

0: О чем говорят отрасли?
1: «22:30 в Москве» в студии с обзором корпоративных новостей Юлия Родина.
2: Сельское хозяйство.
1: Более 100 миллионов тонн зерна собрано уже в России. Это на 12,5% выше прошлогоднего уровня, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве при этом отметили, что этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны.
2: Финансы.
1: Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за полгода выросла более чем в 7 раз и составила 32,5 миллиарда рублей. Годом ранее он получил 4,4 миллиарда. В компании отметили, что, несмотря на высокие процентные ставки, чистую прибыль удалось увеличить за счет улучшения результатов операционной деятельности. Суммарные доходы РЖД за 6 месяцев выросли на 10% и составили почти 2 триллиона рублей.
2: Технологии.
1: Презентация новой продукции Apple пройдет 9 сентября. Компания уже направила соответствующее приглашение. Мероприятие состоится в штаб-квартире компании в городе Купертино. Ожидается, что на мероприятии представят первый складной iPhone и другие новинки. Портал Axios пишет, что презентация станет первым крупным событием Apple после смены гендиректора. Топ-менеджер компании Джон Тернус сменит Тима Кука на посту главы 1 сентября.
0: Отрасли на РБК.
2: Для тех, кто умеет слышать.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Расулов.
4: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
5: Люди у нас достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенностью, и эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтание было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь 3-комнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и

0: хорошее благоустройство. Строить, как раньше же, на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
1: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяцев по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
2: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Сочи не залили, он до лета стоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери, но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу. Но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только линию тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
1: Второй вариант – это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
3: Если говорить о варианте сборно-счетовом, модульное строительство, то за 1 сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Ремонтов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что 1 сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, 2 сезон отстраиваете отделочные всякие работы, и 3 сезон внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
1: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
4: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? А такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Гречунюк. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
5: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое – это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе – коммуникация – это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц, только за электроэнергию, если не будет газа.
6: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
5: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
6: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны. И откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на

0: всех можно строить дом, а насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство, и возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
1: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена, и на это может уйти не один год. Но и помимо этого там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление? Второе, например, да, человек получил участок, то есть он получил тех условий на подключение там к электричеству, газу, к канализации, но, к примеру, тоже вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год, а такая ситуация гипотетически возможна.
0: И как строить, да, тогда вопрос.
1: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно, и что получится? То есть он не уложился в эти 3 года, он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить, но по факту просто подорожали материалы или что-то не срослось, и что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
2: Илья, вот это коротко просто... прям да или нет, вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости, можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
1: Я боюсь, что нет.
2: Госкомпания «Дом РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктура рынка труда, точнее структурный дефицит кадров. Но по прогнозам Ассоциации деревянного домостроения, к концу 2026-го строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. ЦОМ назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Разбиралась зумер Лиза Майнгард, Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материального благополучия, какой бы выбрала как зумер?
3: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
2: Хорошо. Ну, вот зумеры, почему, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стала так важна?
3: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
4: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали, иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
2: А вот какие услуги самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
3: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к своему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов-зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач. Отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
5: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах. В общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
2: Лиз, но можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия, ну, переживает свой золотой период за счет молодежи?
3: Пока не можем, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономное содержание самих себя, медицинное поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителей медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
6: Это означает в первую очередь а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток категорически нет, но перспективное ли это направление, да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
3: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории wellness мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируются на более молодое поколение.
2: Спасибо. Это была Лиза Майнгарт. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
7: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известны только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
8: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое.

0: Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
1: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление. Это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни Раслин в Шотландии выросла примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма? Какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть. Но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
1: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
3: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия, это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
1: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. В прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
4: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Шея из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». Удалось пообщаться с ним, разговоры с Левтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
5: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
6: То есть эта цена безумна даже для вас?
5: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
6: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными?
7: друзья, виза.
5: Да, конечно. Реквизиты с

0: Трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее $9000. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
1: Это был Патрик Ша.
2: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 — это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: РБК в цифрах.
6: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
8: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
9: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
6: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
7: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
3: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться, это работы Дейла Карнеги.

0: день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: РБК. Коллекция.
3: Прямо сейчас к теме, которая, к сожалению, тревожит все больше и больше людей, не только в нашей стране, но и в целом на нашей планете ни много ни мало. Новый способ доставки и активации противоопухолевого вещества непосредственно в раковые клетки разработала международная группа с участием ученых Томского политехнического университета, сообщает портал «Наука Mail». В основе разработки лежат алкоксиамины. Это органические молекулы, которые при распаде образуют активные радикалы, разрушающие клетки. Чтобы контролировать их действия, исследователи соединили алкоксиамин с галактозой и использовали специальную молекулярную перемычку. В ряде опухолевых клеток повышенная активность фермента B-галактозадазы, и мы использовали это свойство как биохимический ключ. Фермент расщепляет глюкозидную связь и запускает высвобождение активной части, рассказал автор исследования Елена Степанова. Разработанные соединения испытали на клетках нескольких видов рака, в том числе рака простаты, яичника и молочной железы, а также лейкоза. Соединения в саморазрушающейся перемычке показали выраженный эффект на разных опухолевых клетках. В некоторых случаях для подавления жизнедеятельности этих клеток потребовалась меньшая концентрация.

0: этих соединений. Словом, новость в целом позитивная. Будем надеяться, что ученые смогут продвинуться в этом вопросе еще дальше.
1: Повтор программы.
2: Мосбиржи возрасты покорны. И то совсем не словеса. Здесь гуру пляшут под Шопена, а млад покорно жмет на бай. Мосбиржа, дама, своенравна, не любит те, кто слишком рад. Сегодня ты почти что гений, а завтра сам себе не рад. Это «Инвестиционный час», и мы начинаем.
1: «Инвестиционный час».
2: Всем доброго вечера, это «Инвестиционный час», я ведущий Степан Сумин, и у нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитан». Илья?
3: Добрый день.
2: Добрый вечер, Илья. Сегодня у нас такой интересный эфир будет, мы провожаем лето, и мы будем сегодня сочинять вот то прекрасное, вернее, как у нас будет сочинение на тему, как мы провели это лето, с какими портфелями, как мы хорошо его провели, заработали, или все-таки оно было грустным для нас. Вот и лето прошло, словно и не бывало, правильно?
3: Да, ну, мы однозначно его провели весело, это уж точно, да, вопрос, то есть эмоций было много, как со знаком плюс для кого-то или со знаком минус. Это, разумеется, если мы говорим про инвесторов, все зависит от того, какие мы позиции занимали, но однозначно скучать нам этим летом не пришлось.
2: Это были положительные эмоции?
3: Я вообще считаю, что в принципе нужно стараться, даже если это опыт негативный, да, то получать именно эмоции положительные, потому что в принципе есть какие-то, да, вещи, на которых мы учимся, есть ошибки, на которых мы учимся. Ну и в целом я не могу сказать, что, да, это было какое-то вот катастрофическое лето, да. Все-таки, например, напомню, да, что когда мы входили в август, все говорили, август это такой прям очень плохой месяц исторически для российского рынка, и после...
2: Для рубля, и все-таки это реализовался сценарий?
3: Ну, он, в общем-то, реализовался на среднюю 25-го года, да, напомню, да, то есть мы все-таки не улетели, там, не знаю, на 120 или на 150 рублей, и плюс надо помнить, что не очень хороший июнь-июль, да, когда просто все, как бы, ты приходишь, и каждый день у тебя что-то падает. В общем, если сравнивать август, например, с июнем и с июлем, то было вообще не очень плохо. Это как в анекдоте про сначала собери много животных в квартиру, а потом выгони всех, и сразу стало хорошо.
2: Это точно. Что ж, поговорим сегодня и про опыт, который как раз нас учит не терять эти деньги, которые мы прям зарабатываем настолько непосильным трудом. Соответственно, поговорим о том, как этих ошибок, в принципе, избежать в нашей модели торговой, как для новичков, так и для профессионалов, и про опыт, который у нас в виде притока ликвидности. Что же, инвесторы принесли на брокерские счета 1,1 триллион рублей за квартал, как пишет «Коммерсант». А при этом большую часть вложений обеспечили квалифицированные инвесторы. Это интересный фактор. А основной объем средств инвесторы направили на покупку долговых бумаг. Собственно, притоки, те, которые мы наблюдаем с начала года, в особенности в первые три месяца, они подтверждают этот момент. Но и чистые покупки акций, вот что интересно, выросли более чем вдвое, превысив 100 миллиардов рублей. Ну, конечно, несопоставимо с теми объемами, которые идут у нас в фонды денежного рынка и в долговой рынок, но тоже хороший результат. И одна из причин, как мне кажется, это вот этот наш подешевевший достаточно серьезно рынок. То есть мы в какой-то момент доходили почти, ну, чуть-чуть не доходили, по-моему, 30% по падению по рынку. И, безусловно, большинство метрик у разных абсолютно компаний, от голубых фишек до второго дивизиона нашего, да, то есть они стали очень привлекательны ввиду именно экономических каких-то определенных параметров. И у меня сразу же вопрос, правильно ли я все раскладываю, или есть какие-то действительно другие триггеры к притоку в и долговой рынок, и в акции?
3: Я бы разделял, да, почему? Потому что если мы посмотрим, например, как ты правильно сказал, да, есть основной приток, это фонды ликвидности и облигации. Фонды ликвидности, там ставка, понятно, ЦБ снижается, снижается и ставка РОНИ, да, по которой деньги размещаются в фондах ликвидности, но тем не менее, вот сегодня, например, это там 13,5-14%. Это выше, чем депозит в крупном надежном банке. Соответственно, люди уже, в общем, какую-то финансовую грамотность обрели, и они видят, окей, я в банке могу

0: держать деньги там на счете до востребования под 0, либо разместить в депозите под 12-12,5. Почему бы не отнести на фондовый рынок, где ставка 13,5-14, я точно так же могу одним днем эти деньги вывести. Есть облигации. Облигации тоже, разумеется, государство сегодня платит, окей, там, длинные бумаги приносят 15,7%, покороче, соответственно, там, на уровне 15%. То есть государство, в принципе, платит больше, чем многие банки. И это самый высоконадежный заемщик на российском рынке. Плюс есть хорошие корпоративные выпуски. То есть, в принципе, рынок облигаций, там, money market, да, то, что репо, это история, которая просто... Почему приток идет? Потому что хорошие ставки.
1: Хорошо.
0: Если мы говорим про акции, да, вот то, что, да, как раз здесь совершенно правильно сказал, когда люди каждый... неделю читают. Сегодня была там 17-я неделя падения рынка, 18-я, мы до 19-й дошли, по-моему, вот 20-ю мы не взяли, да. Вот, соответственно, ну, кто-то сказал, ну, наверное, все-таки вот, может быть, можно, да, и мы уже когда подходили к там отметке там 1800, ну, в общем, в принципе, действительно российский фондовый рынок стал очень дешевым, необоснованно, да, то есть когда уже... по большому счету, ну, отпадало, да, есть геополитика, есть высокие ставки, и поэтому я говорю, что, ну, как бы среднесрочно, наверное, это не лучшая сегодня идея в целом, да, если сравнивать, да, с альтернативой в виде бондов. Но когда уже падение было настолько серьезным, и многие бумаги, ну, по сути своей, ты просто понимал, да, что там какой-нибудь Сбербанк платит хороший дивиденд, он его будет, ну, будем считать, что... Будет его продолжать платить.
1: Давай отметим то, что, в принципе, консенсус у рынка по дивидендной доходности у Сбербанка на ближайшие 12 месяцев это выше 15%, то есть 15,5-15,7%. Это действительно исторические уровни доходности возможны.
0: Совершенно верно. И ты получаешь 15, выше 15% дивидендной доходности, и плюс еще акция может вырасти. То есть здесь уже понятно, в чем есть инвестиционная идея. Дальше, конечно, есть нервозность, есть геополитика. Это мешает, наверное, чуть больше привлечь на рынок, но тем не менее в какой-то момент, ну как, страх и жадность правят рынком, и когда ты увидел, что уже цены очень низкие, и тебе говорят, слушай, 19 недель попадало, ну ты думаешь, а может быть стоит купить и посмотреть, а, наверное, хороший уровень, немножко отрастет, и именно поэтому мы видели, что когда цены там ушли на 2200, если мы говорим про индекс Мосбиржи, даже выше, то кто-то начал фиксировать прибыль, да, то есть люди пришли, чуть пониже купили, чуть повыше, то есть нету, к сожалению, проблемы в том, что люди пока долгосрочно не видит, где вот эта история
1: абсолютно
0: находится.
1: Абсолютно правильно ты отмечаешь то, что сейчас это не фундаментальная история роста. Это абсолютно спекулятивный капитал, который приходит и уходит. Собственно, эта статистика, она публикуется на московской бирже. Кому интересно, это можно посмотреть, как ежедневно меняются эти объемы и в особенности, какие есть притоки в акции, в какой момент именно фонды акций, в какой момент это приходит, коррелирует ли это с определенным событием. Соответственно, это может быть экономическое событие, политическое, и от этого можно выстраивать определенную стратегию по управлению капиталом. Есть интересный момент, который меня очень-очень сильно интересует. Мы уже с тобой затронули про август с точки зрения не самого благоприятного для рубля периода времени. При этом, если отметить исторически, то август является одним из сильных месяцев для акций. Соответственно, эта корреляция достаточно прямая. Мы понимаем то, что около 50% соответственно, индекса это составляет нефтегазовые компании, да, то есть компании-экспортеры. Соответственно, для них позитивно, когда рубль немножко болеет, можно если так сказать. Я предлагаю подключить к нашей дискуссии по поводу выбора акций, в особенности под девальвацию, и как вообще защищаться нашего эксперта. Это у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов Т-инвестиций. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
1: Ну что же, акции действительно являются защитой от девальвации, или это работает только для отдельных компаний, только при определенном сценарии ослабления рубля?
2: Спасибо. Мнение такое, что на самом деле акции — это не самый эффективный инструмент для защиты капитала от девальвации рубля. На самом деле есть более эффективные инструменты в российском контуре. Я бы перед тем, как ответить на вопрос про акции, хотел бы очень быстро, может быть, озвучить их. К сожалению, с 2022 года таких инструментов у нас сейчас ограниченное количество по понятным причинам. Но на самом деле для большинства клиентов, вот в частности клиентов private banking, в ТБ,

0: банки. Основной запрос идет на облигационные инструменты, то есть на инструменты с фиксированной доходностью, которые так или иначе привязаны к курсу валюты либо к сырьевым товарам. То есть на самом деле для защиты капитала от валютного риска, девальвации рубля, сейчас на рынке рабочим инструментом выступают валютные, квазивалютные, замещающие либо золотые облигации. А проблема с акциями заключается в том, что перед тем, как вы возьмете хедж, такой синтетический хедж на защиту рубля, вы еще берете операционные риски компании. То есть, да, действительно, у нас есть нефтегазовые компании, у нас есть металлургические компании, нефтехимические компании, которые получают экспортную выручку в валюте. Но помимо этого, вы, когда покупаете акции такой компании, вы еще должны взять все операционные, стратегические риски именно этой акции, именно этой компании, этого бизнеса.
1: Я полностью согласен. Здесь нужно как бы разделять такое, то, что у нас есть выручка компании в валюте, это валютная себестоимость, это валютный долг, это экспортная доля, это, соответственно, и цены на продукцию. К этому же мы и прикрепляем ту самую всеми желанную, это дивидендную политику. То есть вот эти все компоненты, безусловно, они должны присутствовать при анализе.
0: Однозначно, однозначно. Поэтому, когда мы работаем с портфелями наших крупных клиентов private, то мы, на самом деле, сейчас упор делаем на два инструмента. Как я уже сейчас повторюсь, что первый класс активов – это валютные замещающие квазивалютные облигации. У нас сейчас очень много запросов от наших клиентов high net worth, individuals, которые опасаются дальнейшего девальвации рубля. И не той тактической девальвации, которая произошла в последний месяц, а такой более серьезной девальвации рубля. И, опять же, говорю, что у нас на рынке сейчас в российском контуре по большому что два инструмента, которые могут эффективно помочь решить вопрос. Во-первых, это валютные облигации, номинированные в юанях. Это непосредственно прям валютные облигации, потому что они позволяют инвестору получать купонные выплаты и погашения в юане, как бы в нейтральной юрисдикции. Либо квазивалютные облигации, будь то номинированные в американских долларах, либо каких-то других, но по понятным причинам все расчеты у нас проходят в российских рублях, и мы получаем такой квази-хедж на девальвацию в том плане, что мы получаем купоны, привязанные курсу валюты, что, безусловно, тоже, конечно, защищает реальную стоимость рубля. И, возможно, третий инструмент, который сейчас доступен розничному либо крупному клиенту, это, наверное, золото. Это тоже не прямой хедж на защиту от девальвации рубля, потому что у золота, как у любого коммодити, есть свои специфические риски. Но, тем не менее, мы знаем, что золото на мировых глобальных рынках котируется в долларах США, а в российском контуре у нас все расчеты идут в российских рублях, поэтому при девальвации рубля мы получаем рост золота именно в российских рублях, что мы, в общем-то, и наблюдали последние три недели.
1: А мы сейчас сразу же спросим у Ильи. Илья, насколько вы согласны с этим? Может быть, все-таки есть яркие истории? Вот у меня точно есть любимая бумага как раз от девальвации рубля, и при этом это еще...
2: Я думаю, что это Сургутнефтегаз.
1: Именно, Илья. Это, как мне кажется, это... Во-первых, это очень интересно с точки зрения спекулятивного опыта даже бумага. С точки зрения дивидендного такого экспириенса, да, то есть какого-то опыта, также это очень интересная бумага, потому что она очень долго шла выше доходности всего сектора, то есть выплачивала исторически, но при этом сейчас чуть-чуть притормозила, и то движение в рубле, оно, возможно, поспособствует более высоким выплатам в дальнейшем.
2: Ну, ты знаешь, смотри, тут надо же, что вот, как раз понимать, что если мы говорим, что акции, они не всегда полностью передают стоимость валюты, да, то, разумеется, золото, оно тоже не всегда передает стоимость валюты. Почему? Потому что, да, ну, как любой актив номинированный в валюте, то оно может изменяться, оно может быть стоить 4500, может 3500 и так далее, да, то есть ты несешь некий риск самого базового актива. Поэтому если клиент, инвестор, там, мое мнение, да, ты хочешь защититься, вот, у тебя есть рубли, ты хочешь защититься как-то от валютного риска, иди покупай прямую валюту, либо инструмент валютный, как облигации, да, причем на российском рынке есть, не хочешь нести корпоративный риск, неси риск суверенный, есть ОФЗ в юанях, и
1: все. А мы не будем нести никакого риска, мы все это отработаем. Продолжаем все-таки тему. Я согласен с подборкой, которую нам предоставил Александр. Продолжаем, Илья, говорить про какие-то яркие истории в рамках именно акций, потому что запрос по крайней мере, я, по крайней мере, этот запрос очень слышу. Не все относятся позитивно к валютным облигациям. Вообще, в принципе, к инструменту облигации не все готовы и приспособлены, потому что его не использовали. Если его не использовали, нет этого опыта. А есть опыт управления именно конкретно позициями в рамках акций. И вот у меня есть такая собственная подборка. Ну, Сургутнефтегаз уже, Илья, правильно, уже это было сказано. Есть такая подборка. Сейчас, возможно, вы меня, мои друзья, как раз, может быть, добавите, может быть, наоборот, уберете из моего списка. У меня есть. Это Фосагра, это Лукойл, это Сургутнефтегаз, это ГМК Норильский никель. В какой-то период времени у меня даже в подборке была Алроса, но тут надо все это еще и секторально, естественно, нам как-то с этим работать и подбирать позицию, естественно, под то, как чувствует себя сектор. Насколько четко, правильно я обозначил идеи в рамках именно через акции валютного?
2: Ну, смотри, если...
1: Не инвестиционная рекомендация.
2: Да, если ты говоришь только про вот как захеджироваться от валютного какого-то риска. Да, я уберу Алросу из как раз-таки из того, что, в принципе, да, компания, учитывая там текущие цены, отскочить акции могут, но все-таки там есть своя некая история, и история такая глобальная. Вообще, в принципе, про рынок алмазов это отдельно интересная тема, но именно вот, как бы, если брать там сверху вниз смотреть, то вот сам рынок алмазов, наверное, претерпел существенные изменения, в том числе за счет искусственных бриллиантов, которые есть, и есть очень высокого качества, да, поэтому... Здесь есть вещь, насколько сама компания будет расти, неважно, что будет происходить с валютой. Но если мы с тобой говорим, например, никель, помимо валюты есть просто хорошая фундаментальная история с точки зрения цен на его commodities корзину. Да, если ты говоришь там про Лукойл, хорошая история, исторически платит дивиденды, и в принципе нефтянка как раз, да, где-то на девальвации, ну, любой экспортер в принципе на девальвации, он хорошо себя будет чувствовать. Фосагра... такая история, то есть, да, девальвация про нее, но сама компания просто стоит, мне кажется, чуть-чуть дорого, да, то есть, если ты будешь смотреть там на ПЕ ее, да, она, в принципе, стоит достаточно
1: про
2: дорого.
1: Про Фосагра мы поговорим чуть позже, в нашем эфире это я отдельно
2: просто,
1: будет.
2: Я пока просто говорю про то, что, как бы, про список, но в целом, вот, за исключением, наверное, вот этих двух имен, у меня возражений нет.
1: А Новатэк, вот, допустим, тоже достаточно интересная такая защитная история, возможно, для нашего рынка. При этом надо отметить, что совет директоров Новатэка рекомендовал дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 35,5 на акцию рублей, доходность 3,76. Ну, не самая, понятно, высокая доходность, но я хотел бы отметить, наверное, самый важный фактор при выборе именно дивидендной компании себе в портфель, это то, что компания не изменяет себе, и даже если она платит чуть меньше дивидендов даже в рамках средней статистической отрасли, и она продолжает его платить даже в рамках кризисного времени, это показывает ее особое отношение к своему акционеру.
2: Да, вне всякого сомнения. Знаешь, есть одна компания, которую все держали в портфелях, и она сказала, что она долго не будет платить дивиденды. А здесь все-таки история про то, что компания не изменяет тебе, платит дивиденды, и на самом деле сначала ты работаешь на репутацию, потом она работает на тебя. Мы знаем такие мировые примеры, да, где там компании хвалятся, что они 100 лет платят подряд дивиденды, даже больше. Вот, соответственно, в принципе, Новатэк, если мы возьмем, наверное, так широкий-широкий рынок и не берем во внимание времени, потому что, да, там попозже поговорим, но в целом сейчас, наверное, все-таки в первую очередь это финансовый, банковский сектор. Ну, вот если брать топ из того, что выбирать на рынке, в принципе, абстрагируясь от там валюты и так далее, и так далее. Но Новатэк, разумеется, это хорошая история и с неплохим таким долгосрочным потенциалом.
1: Давай отметим, что ГМК Норильский никель, он вернулся к выплате дивидендов. Если я правильно помню, 2 года, по-моему, компания не платила. И вот как раз рекомендую выплатить скромные достаточно дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года. Всего 1 рубль и 85 копеек на акцию. Ну, не самое, конечно, конечно, такая... Я даже пытаюсь иногда понять, для чего. Это вот сам шар получается.
2: Я думаю, что давай пока на это посмотрим, как на некий знак, да, что вот мы не платили, не платили, и теперь мы возвращаемся. При том, что, значит, компания понимает, что, в принципе, дальше, то есть уже она сможет там продолжить выплату дивидендов, да, потому что если, например, они сегодня выплатили 1,85, а потом скажут, ой, мы опять не платим, то зачем тогда нужно было вообще 1,85 платить?
1: Согласен, согласен. Прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке?

0: Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «опасно», «мама боится». Ваше спокойное, уверенное «увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Наш любимый Майкл Сейлор.
3: Самый большой обладатель количества биткоинов.
2: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Анаре де Бальзак.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Калгейт. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки

0: составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
1: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
2: Ох, дивиденд Норникеля за второе полугодие может составить около 7 рублей на акцию при текущем валютном курсе. Основная часть свободного денежного потока будет получена Норникелем во второй половине текущего года. Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
0: «Инвестиционный час».
2: Это «Инвестиционный час», мы продолжаем. У нас в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал». Также у нас на связи Александр Вадильев, руководитель группы инвестиционных экспертов «Т-инвестиций», и я, ведущий Степан Сумин. Ну что ж, господа, продолжаем. И продолжаем мы, знаете, с какой темы интересной? Как управлять позиции. Столь высокая волатильность нашего рынка и так много притока, который мы вот отметили, хотя это квалифицированные лица в большинстве своей части как раз заявляют объемы в виде 1,1 триллиона рублей. Так вот, как правильно управлять позицией? Сейчас, Александр, вот я вам прям задам вопрос. Вы как раз вот руководитель группы инвестиционных экспертов. Скорее всего, у вас есть какой-то определенный подход к клиентам и к их запросам, и к тому, как формируется позиция.

0: ситуации. Поэтому мы включаем, условно говоря, процентов 30 рублевые облигации с фиксированной доходностью, процентов 30 рублевые облигации флоутеры. Ну, такая комбинация позволяет только от процентного риска защитить.
1: Ага, хорошо, Александр, я понял вашу позицию. Илья, ну вот мы собрали этот портфель, все хорошо, вот вроде бы классно. И если у нас вот и девальвация идет, у нас есть валютные инструменты, хотя, на самом деле, если посмотреть даже при той девальвации, которая произошла в рамках рубля, это порядка 20% достаточно короткий промежуток времени, но при этом я не увидел такой же отдачи в облигациях, которые как раз валютных. Так вот, я купил. Все же хорошо, вот это все прекрасно, но вот не получается, вот не идет в мою сторону рынок. Когда я должен фиксировать позиции, получается? Когда продавать-то?
2: Ну, здесь же важный вопрос. Мы
1: прям целимся. Три фактора, да, должно
2: я
1: быть.
2: Я объясню. Смотри, главное, все зависит, что на начальном этапе, когда ты формируешь портфель, ты должен, ну, какую-то себе точку нарисовать. Я, во всяком случае, на это так смотрю. Да, есть форс-мажоры, которые что-то меняют. Но, тем не менее, если я считаю, что рубль будет 95 за доллар, да, то я... Там есть там валютные облигации, ты правильно говоришь, они немножко просели в цене. С точки зрения самих облигаций. Понятно, что рублевая переоценка все равно положительная. Но я их все равно держу в портфеле, потому что я по-прежнему считаю, что рубль будет 95 рублей за доллар. Это мое, как бы, фундаментальный, ну, мой фундаментальный взгляд. Дальше понятно, что если завтра, не знаю, там, как кто-то говорит, доллар обрушится, то, конечно, разумеется, надо бежать, все быстро продать.
1: Все, продаем сразу же.
2: Ну, если мое мнение поменялось, то есть у меня появились существенные новые вводные. Если у меня существенных новых вводных не появилось, я не трогаю портфель. То есть зачем совершать лишние телодвижения? Ты знаешь, это как кто-то обсуждает, кто прилетел на каком-то самолете, и поэтому надо покупать акции, потом он улетел через 3 часа, и надо акции продавать. Это, скажем, проще пойти в казино и поиграть. Там вероятность больше выиграть.
1: Это я соглашусь. Илья, вот все-таки я буду задавать конкретные вопросы, которые меня интересуют. Вот если цель именно защититься от девальвации, какой горизонт позиции оптимален? Это несколько недель, это 6, там, 12 месяцев или, допустим, несколько лет. Если, допустим, то, о чем ты уже правильно говорил, о том, вот какое мышление идет, ради чего это все?
2: Смотри, я вот, мне очень просто рассуждать, да, я управляю портфелями клиентов, и я всегда ориентирую клиентов, если нет особого запроса, на какую-то долгосрочную инвестицию. Да, это как люди приходят, знаешь, иногда, о, ты на финансовом рынке работаешь, скажи мне, сегодня надо доллары купить или через неделю? На этот вопрос я не знаю ответа, и никто не знает, да. Но я там с какой-то долей вероятности больше могу предполагать, что в течение нескольких лет, учитывая экономику, все различные факторы, рубль девальвирует. Там, ориентир я тебе назвал, то куда-то там в сторону 95. Вот я на этом горизонте буду сидеть и смотреть, когда он там к моим таргетам придет, я дальше буду понимать, где находятся рублевые ставки, какие у меня альтернативы. Потому что, смотри, инвестиция – это же не про то, что я хочу дешевый ли Сбербанк или Газпром. Он может быть дешевый или дорогой, я не знаю. Что есть альтернатива, в которую я могу вложиться, и, может быть, она более выгодная сейчас, да? И когда мы с тобой говорим про вот как рынок облигаций, рынок акций. Акции дешевые, дешевые, но рынок облигаций тебе приносит 15+%. Все, вот как бы эта цифра, она понятна. И, соответственно, в рубле то же самое. Я мечусь, что там, куда целюсь, да, что будет 95. Вот я сижу в этой позиции.
1: Это правда? Всю... Это правда? Ты целишься туда?
2: Да, 95? Я целюсь туда. Я, смотри, я не занимаюсь тем, ну, то есть, зачем...
1: Это значит, на конец года?
2: Нет, я надеюсь, что до конца года, да, но, в принципе, я считаю, что на какой-то среднесрочный горизонте, может быть, да, там будет и 100, но, тем не менее, я считаю, что рубль фундаментально сильно переоценен. И, как ты правильно говоришь, да, что у тебя там есть экспортеры, которые от этого выиграет российский бюджет, и, в принципе, любая экспортно-ориентированная страна, которая продает некий однородный продукт, где ты являешься прайс-тейкером на рынке, как ты можешь улучшить свою конкурентную позицию, девальвировав немножко свою валюту?
1: Ну что же, то, что ты отмечаешь, абсолютно верно. Я с этим как-то полностью поддерживаю и несу также с собой. Про экспортеров. Ты уже отмечал про Фосагро. Я отметил Фосагро как одну из моих любимых компаний с точки зрения защиты от девальвации. Вот я предлагаю более подробно про компанию поговорить. У нас на связи Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Сбербанк CIB Investment Research. Георгий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.

0: Вечер.
1: Ну что же, последняя свежая отчетность за первый полугодие 2026 года, как бы она, я даже не знаю, как ее оценить. То ли она достаточно нейтрально-негативная, что ли, или больше нейтральная. За полугодие выручка составила 281,4 миллиарда рублей, это минус 5,8 год к году, а чистая прибыль всего 18,7 миллиардов рублей. Ну вот тут сразу же цифра, минус 75%. Ну, с этого момента, конечно, мы можем сразу перейти, что это негативная отчетность. Но, возможно, вот как раз, Георгий, вы нам раскроете, насколько компания себя хорошо чувствует, действительно она ли сейчас выступает таким защитным эмитентом в условиях турбулентности именно в рамках даже валюты, и вообще стоит ли рассматривать эту компанию в среднесрочной перспективе, может быть, даже долгосрочную, раз уж мы вот как раз с Ильей обсуждаем какой-то долгосрочный горизонт, возможно, эта бумага тоже интересна.
0: Да, ну смотрите, но Фосагро, ну действительно, это экспорториентированная компания, работающая в хорошем секторе, это производство удобрений, относительно защищенно там от санкционных рисков, но, как говорится, всегда есть определенные нюансы в динамике их результатов. Второй квартал, да, если мы смотрим на второй квартал, не первый полугодие в целом, второй квартал был лучше, чем слабый первый квартал. Да, это было связано с тем, что выросли средние квартальные цены на удобрения. Там 20-30% в зависимости от вида, в среднем выше, чем первый квартал. Но, ну и это привело к тому, что в втором квартале там EBITDA, чистая прибыль были примерно на 40-45% выше, чем в первом квартале. Но если мы смотрим динамику год к году, то во втором квартале она осталась в отрицательной зоне, прибыль упала там, примерно на 50%, в первом квартале снижение было глубже. И тут основная причина – это затраты на сырье. Один из ключевых компонентов для препроизводства является сера, да, из которой делают серную кислоту, ну и далее используется при производстве фосфорных удобрений. И вот сера начала дорожать еще во второй половине прошлого года, и к моменту там, первого квартала, второго, она выросла в разы, то есть кратно обогнав динамику цен на удобрения. Это сейчас является одной из самых затратных статей в структуре затрат Фосагро. Ну, для понимания, там, три года назад это было там 2-3%, да, и никто на не обращал внимания, а теперь это 20% в себестоимости. Вот, и это сильно съело тот прирост от роста цен на удобрения, который компания, ну, или сектор увидел. Вот. Можно сказать, что в третьем квартале ситуация должна улучшиться, то есть цены на фосфорные удобрения, они останутся, ну, примерно на том же уровне, где есть, плюс рубль немножко поддевальвировался.
1: И у меня сразу же вопрос. Вот сегодня Фосагро – это действительно компания, которая является валютным хеджем?
0: Ну, это действительно, как любой экспортер, она выигрывает от девальвации рубля. Но, опять же, как бы эта стратегия работает, когда у вас все компоненты остаются неподвижными, да, а у вас выручка может выигрывать от девальвации рубля, но у вас есть затратная компонента, которую вот я начал рассказывать про серу, она выросла сильно. Если подобные движения будут, то эффекты от рубля, они могут быть нивелированы. Вот. И, ну, нужно смотреть в комплексе, что происходит.
1: Хорошо, в комплексе, допустим, я такое сочетание придумал, это вот, соответственно, валюта, да, то есть это доллар-рубль пара, плюс цены как раз на фосфорные удобрения, плюс цены на серу, вот, и получается в этой формуле, когда маржинальность как раз у компании, она будет 30+, по EBITDA?
0: Третий-четвертый квартал ситуация должна нормализоваться, потому что компания вопрос с серой, в принципе, как мы понимаем, закрыла. Она продлила долгосрочный контракт с «Газпромом» серой, в котором поменялась методология расчета этой цены, да, и от, по сути, ну, достаточно высоких цен мировых, по которым была привязана у нее, она перешла, ну, к другой формуле, где цены на серу должны стать, ну, ниже на несколько десятков процентов. И при сохранении высоких цен на удобрения, девальвации рубля и снижении затрат на серу, да, при даже неизменных внешних, рентабельность должна, соответственно, ну, существенно в третьем квартале улучшиться, ну, и как-то выйти к тем уровням, наверное, может, которые инвесторы ожидали. То есть ждите, второе полугодие должно быть лучше, чем первое.
1: Хорошо. Если второе полугодие действительно окажется сильнее, чем первое, можем ли мы подумать о том, что компания вернется к выплате дивидендов?
0: потенциально да. То есть что сейчас, на мой взгляд, сдерживает от выплаты дивидендов? Компания очень осторожно относится к выплате дивидендов, удерживая там баланс, ну, условно говоря, сильным. То есть что мы видим? У нее несколько кварталов уже долгосрочно.

0: Долговая нагрузка, чистый долг и беде больше 2. Ну, 2,1, 2,2, вот так вот в этом диапазоне держится. Вроде немного, но для компании это не есть комфортно. Ну, вот по нашим прикидкам, в третьем квартале, это как раз благодаря улучшению там рентабельности всех показателей, у нее вот этот показатель должен уйти ниже уровня, в ниже 2. Ну, соответственно, можно ожидать, что после годового перерыва она вернется к выплате дивидендов. Но надо понимать, что все равно по году, да, это там не такая большая дивидендная выплата, там в районе, там, по моим прикидкам, 115-120 рублей будет, исходя из там 50% от прибыли.
1: Лучше мало, чем ничего. Мы кормимся на этом тоже. Соответственно, Норникель вот сейчас вернулся с этой выплаты, хоть и рекомендовано выплатить не столь значительный дивиденд, но уже приятнее становится. Вообще, в принципе, приятно, когда компании делятся своей прибылью.
2: Вообще приятно, когда тебе платят.
1: Да, безусловно. Спасибо большое. Это был Георгий Иванин, исполнительный директор, старший аналитик Сберг CIB Investment Research. Илья, а мы с тобой продолжаем, и так у нас не так много времени остается под конец, мы с тобой разыграем три сценария. Три сценария, все-таки у нас стартует новый учебный год, и мы в него будем сейчас входить. И вот три сценария на ближайшие 12 месяцев. Ну, понятно, что учебный год длится чуть меньше, вот, но мы все-таки его...
2: Но век живи, век учись, знаешь как.
1: Это точно. Три сценария. Первый сценарий. Рубль укрепляется на 10%. Видишь, я с тобой буду не в унисон идти с твоей идеей. Вот. Дальше у нас будет идея стоит на месте или слабеет на 20%. Ну, собственно, уйдем к твоим таргетам. Какие акции в каждом сценарии вот, ты бы держал бы? Вот мы про акции, вот чтобы давай сконцентрироваться на них, потому что про долговой рынок мы поняли.
2: Конечно, смотри, я думаю так, что если мы говорим в целом про рынок акций, который, да, я уже обозначил, что не является моим сейчас фаворитом, я бы при любом сценарии отмечал акции финансового сектора. Почему? Потому что все компании, да, вот мы с тобой, Фосагро хорошие, растет долговая нагрузка там выше, там 2,1, окей, чистый долг, беда и так далее, у всех компаний есть вопросы с долгом. Посмотришь на всех, растет, там, растут процентные платежи и так далее. Кто зарабатывает реальную ставку, когда у тебя реальные ставки высокие? Это финансовый сектор. Соответственно, это банки. Вот банки, это как такой универсальный, если история, если ты хочешь играть в акциях. Понятно, что если мы говорим о том, что будет, например, рубль укрепляться, то экспортеры, которые и так не находятся в лучшей форме, понятно, что их не нужно держать в портфеле, да, и неважно, что у тебя там будет происходить на мировых ценах на нефть, мы видели, что у тебя, по сути своей, всегда просто переток из одних акций в другие акции, и каких-то там новых больших денег на рынок, ну, не пришло.
1: Давай отметим то, что в рамках, допустим, нефтегазового сектора, в особенности нефтяные компании, мы ожидаем улучшенные отчетности по итогам как раз второго полугодия, и мы ждем, что, возможно, дивидендная доходность, допустим, того же Лукойла, она, возможно, будет изменена в лучшую сторону и будет выше ключевой ставки. Потому что если сравнить с 2025 годом, то это примерно заработает по чистой прибыли примерно больше на 7, плюс 70%, примерно так, по моим подсчетам это было. Вот, продолжай, пожалуйста.
2: Да, ну и, соответственно, если мы с тобой говорим про девальвацию, то совершенно верно, да, типа, кто выигрывает от нее выигрывают экспортеры, и тогда нужно, ну, как бы ставить на них, да. Поэтому сейчас, вот, если ты обобщишь все эти, условно говоря, все эти сценарии, то там мы берем мой такой выбор, да, это, понятно, банки, ну и дальше, потому что я скорее ставлю на девальвацию, чем на девальвацию, или даже мы остаемся на месте, то, в принципе, там ряд, еще раз говорю, ряд каких-то там экспортеров, ряд каких-то компаний можно в рынок добавить, и причем я, еще раз говорю, не только посмотрел на нефтянку, там на тот же никель и так далее, то есть что-то, что тебя все-таки в твоем портфеле немножко диверсифицирует.
1: Правильно, и мы отмечаем, что эти истории, они наиболее фундаментально сильные и стрессоустойчивые по отношению к нашему
2: эфиру. Всегда, ну, то есть не надо прийти и просто сказать, о, смотри, дешево, и поэтому надо купить. Знаешь, это когда продукты в магазине со скидкой продаются, надо посмотреть вообще, а там внутри-то что-то живое осталось, поэтому, разумеется, мы всегда понимаем, что мы покупаем, мы смотрим на цифры, и даже если есть компании, которые упали, не знаю, на 99%, и они по-прежнему там остаются. Почему? Потому что все-таки немножко изменилось, что это

0: за компанию.
1: Это точно. Спасибо большое. У нас, как мне кажется, получилась достаточно интересная дискуссия. Вот. И, наверное, по итогу я бы хотел бы сказать, что любая вот эта подборка, которую мы видим, она достаточно приятна будет для инвестора. Спасибо большое. С нами был в гостях Илья Голубов, старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитал», и я, Степан Сумин. Смотрите РБК, читайте РБК, слушайте РБК. Мы всегда на связи. До скорых встреч.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК. РБК «Коллекция».
3: И далее новость для любителей географии. Каспий, ведь, судя по всему, мелеет. В Каспийском море появился новый остров. Об этом рассказал основатель компании «Caspian Holiday» Ербалат Мухашев. Один из недавно появившихся островов, Рыбачий, расположен к востоку от острова Святой. Новый остров находится примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой, приблизительно в 30 километрах от села Баутино. Это находится в Казахстане. По его словам, в северной части моря, в частности в районе островов с каспийскими тюленями, за последние годы начали появляться новые острова. Он связывает это со снижением уровня Каспийского моря. Летом прошлого года Институт океанологии Российской академии наук сообщил о появлении нового острова в 30 километрах к юго-западу от острова Малый Жемчужный из-за обмеления Каспийского моря. В начале 2025 года спутники НАСА обнаружили в Каспийском море призрачный остров, который вскоре исчез. Он образовался из-под воды возле побережья Азербайджана в начале 2023 года после извержения грязевого вулкана, но уже к концу 2024 года оказался размыт.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзор новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
2: Быстрее звука.
6: Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полетов «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1

1,7 Маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за 3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом.

0: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
1: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов. США продлили лицензию на импорт отдельных категорий алмазов из России до сентября 2027 года. В документе говорится, что к ввозу разрешены алмазы российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки» Билайн, Мегафон, МТС и Т2 смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала 2026 года составил 87 миллиардов рублей. Это максимум с 2022 года и более чем в 2,5 раза превышает покупки за весь прошлый год. Напомню, что евро и доллар на бирже не торгуются с 2024 года, поэтому речь идет о валютах так называемых дружественных стран. Рост спроса эксперты связывают прежде всего с желанием инвесторов защититься от ослабления рубля, рассказал Илья Приходько Ирине Савельевой, автор РБК Маргарита Мордовина.
4: Россияне покупали именно дружественные валюты, поэтому это и немного удивительно, что такие большие объемы покупок юаней, тенге и прочих дружественных валют. С чем это связано? Эксперты нам назвали как минимум три причины. Главный фактор – это желание захеджировать риски, то есть видят, что рубль ослабляется, ситуация сложная, и как и раньше делали инвесторы до 2022 года. Под такие события всегда покупались доллары и евро. Сейчас люди вернулись к этой старой валютной стратегии в случае там высокой неопределенности, высокой турбулентности, тоже покупают на свои брокерские счета валюту. Скорее всего, покупают они юани, потому что по этой валюте наиболее серьезный объем торгов на московской бирже, это наиболее ликвидная валютная пара. Но, к сожалению, как мы знаем, ни биржа, ни Банк России с 2024 года нам данные не дает раскрытые о том, что происходит на бирже в валютных парах.
5: А если говорить об абсолютных цифрах, сколько же россияне купили в этом году валюты на бирже, раз уж мы про дружественные говорим?
4: Цифра 87, это за полгода. В целом, за первый квартал и за второй квартал там сопоставимые цифры, чуть больше 40 миллиардов рублей. Если мы смотрим и сравниваем то, как раньше покупали валюту доллары и евро, конечно, цифра небольшая, потому что долларов и евро и на полтриллиона могли купить за квартал. Были и такие цифры, это 2022 год, когда была супертурбулентность, когда еще можно было это покупать, там были очень большие покупки. Но если мы смотрим чисто на дружественные валюты, которые в 2022 году был условный ноль, а потом это какие-то там небольшие покупки на десятки, то в этом сравнении цифра вот в почти 90 миллиардов рублей за два квартала, она выглядит значительной и показывает, что спрос сильно вырос. По сравнению с прошлым годом это более чем 2,5 раза.
6: Какую дружественную валюту россияне предпочитают больше всего?
4: К сожалению, у нас нет данных ни от биржи, ни от Банка России в связи там с санкционными или еще какими-то своими убеждениями. Они закрыли эти данные. Мы не можем доподлинно посмотреть, кто что и сколько купил. Но базово, скорее всего, с

0: вероятностью, наверное, 90% это китайский юань, потому что он больше всего и активнее всего торгуется на московской бирже. Если не ошибаюсь, на втором месте там был казахстанский тенге, но сам объем совершенно несопоставимый даже с юанем.
1: Насколько этот тренд будет жизнеспособным и устойчивым?
0: Наверное, россияне всегда будут покупать валюту. Эксперты тоже на это обращают внимание, что в целом вот эта концепция, что надо купить валюту, если что-то идет не так, она сохраняется, но просто у нас сейчас поменялась валюта. Как это будет происходить дальше, здесь мнения разделились. Есть эксперты, которые считают, что условно 30% портфеля все-таки у нас инвесторы будут держать чисто в валюте, то есть просто валюта на брокерских счетах. Есть эксперты, которые полагают, что сейчас валюта была куплена или предыдущие периоды, а затем она может быть направлена там куда-то дальше. Валютный инструмент у нас есть, облигации замечательные, это можно потратить туда. Но то, что какой-то спрос на этот актив будет, в целом солидарны все эксперты.
1: Еще одна причина спроса – возможность вывести незаблокированную валюту за рубеж или использовать ее для оплаты товаров и услуг в дружественных странах. В первую очередь это касается китайского юаня.
2: Лето. На радио РБК. Повтор одной из лучших программ прошедшего сезона. Soft Skills.
3: Навыки в переговорах оказывают существенное влияние на бизнес. Как показывают исследования, слабые навыки менеджеров приводят к потерям до 7% выручки. Одновременно с этим подавляющее большинство бизнесменов, 85%, связывают свои успехи именно с умением вести переговоры. Меня зовут Игорь Тростников. Это программа Soft Skills. И мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. В студии РБК Максим Карпов, основатель клуба первых, автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге». Максим, здравствуйте.
4: Игорь, друзья, здравствуйте.
3: Максим, почему так сложно бывает на переговорах?
4: Ну, для этого нам нужно будет вернуться на несколько миллионов лет эволюции. Ну, мы буквально на секунду туда обратимся.
3: Ну, не на все миллионы.
4: Ну, не на все, конечно же. Все дело в наших предках, которые оставили нам замечательные гены, оптимизированные для жития малыми группами в условиях дикой саванны. Ну, казалось бы, ну, чистая наука, но какое отношение имеет к серьезным переговорам? А самое непосредственное, что в генах прописаны поведенческие программы, которые до сих пор на нас влияют. И в групповом поведении есть два типа поведенческих программ, связанные с образованием иерархии и связанные с формированием близких отношений. И вот для каждого типа взаимодействия у нас, ну, практически в генах прописаны основные параметры этого поведения. То есть, когда мы кого-то воспринимаем как авторитет, мы начинаем бессознательно демонстрировать подчиненное поведение. И это вообще не вопрос сознания. То же самое касается вопросов свой-чужой. Вот когда мы к кому-то проникаемся симпатией, вдруг неожиданно мы готовы делать для него что-то, что мы не сделаем для, никогда для какого-то незнакомца. А почему это? А потому что эволюция.
3: Потому что эволюция. Хорошо. То есть, когда потеют руки, когда дрожит голос, это вот мы так боимся авторитета.
4: И это в том числе. Более того, там есть больше хитростей, но чтобы нам не делать многочасовую передачу, я скажу следующее, что вот спасибо огромное за то, что вы обратили внимание на автоматические реакции, которые мы не выбираем, но они присутствуют.
3: Но они выбирают нас.
4: Они выбирают нас. Более того, наш мозг так оценивает обстановку, чтобы в результате этого иногда мы начинаем демонстрировать не то поведение, на которое рассчитывали, а то, которое в лучшем случае для нас не имеет долгосрочных последствий. А иногда, в условиях, особенно с авторитетом общения, мы можем войти в такое подчиненное состояние, из которого потом очень сложно вылезти. И здесь очень важно то, что не только сам авторитет влияет на нас, но и те отношения, которые у нас в голове прописаны для взаимодействия с авторитетом, то есть подчиненное положение. И даже если авторитета нет, мы можем спустя какое-то количество времени демонстрировать все тоже подчиненное поведение. Вот яркий пример Стэнли Милгрэм, он это все и описал.
3: Давайте про это чуть расскажем. Да, про это эксперимент Стэнли Милгрэма, Йельский университет. Ну, давайте я вам передам, не буду
4: точно
3: рассказывать.
4: Точно. Да, эксперимент, я думаю, что большинство слушателей о нем знает. Это выдающийся эксперимент, когда Стэнли Милгрэм собрал абсолютно рандомных людей разных профессий, разных возрастов и предложил им поучаствовать якобы в исследовании, где нужно будет через ток обучать какого-то второго испытуемого. На самом деле второго испытуемого не было, был актер. И ток постепенно увеличивался до силы тока
3: 400. Ток был не настоящий.
4: Он был тоже не настоящий, но у испытуемого реального было полное ощущение реальности происходящего. И где-то на силе тока около 300 вольт, вот испытуемый

0: ложно испытуемый актер. Он начинал просить о пощаде, говорил, что он сейчас умрет, у него плохое сердце, здоровье и так далее. И дальше происходило невероятное. Рядом стоял экспериментатор, который реального испытуемого подбадривал, говорил, продолжайте, пожалуйста, эксперимент. И реально испытуемые, абсолютно нормальные люди, многие с высшим образованием, продолжали жать кнопку вплоть до 450 вольт. В классической версии этого эксперимента 65% дошли до последней стадии. При том, что вот этот вот актер переставал отвечать на силе тока в 300 вольт. То есть, представляете, что...
1: Было ощущение, что он все, отключился.
0: Более того, он говорил, что он сейчас отключится, я сейчас умру. А самое забавное, ну, как бы забавное с точки зрения процесса, но не с точки зрения ощущения того человека, кто был испытуем. Люди понимали, что они делают что-то неправильное, но они не прекращали делать удары током.
1: Ну хорошо, теперь надо объяснить, какое это имеет отношение к переговорам.
0: А теперь ни эксперименты, ни эволюция, ни переговоры не представляют собой ничем не связанные с нами сущности. Это все явление одного порядка. Вот в чем сложность? Я как начал издалека и так и не вернулся. А в чем же сложности переговоров? Какие переговоры для нас самые сложные? Ну, давайте я просто угадаю, вы мне скажете, похоже это на вашу действительность или нет. Когда нам приходится разговаривать о сложных вещах с тем, кого мы считаем своим авторитетом, начальник, просто моральный авторитет, там, еще кто-то, вы думаете, вот...
1: Ну, я думаю, что так и есть, конечно.
0: Либо вторая история, разговаривать о вещах сложных и неприятных с близкими людьми, договариваться. Представить, что есть близкий друг, которому ты хочешь сказать, что, ну, ведет он себя неприемлемо. В чем же здесь проблема? Вот как раз возвращаясь к этому, в том, что у нас прописаны поведенческие программы для общения с друзьями, для общения с авторитетами, которые не подразумевают конфликта или противоречия воле авторитета, к примеру. А что на переговорах-то происходит? Нам приходится к человеку, которого, к примеру, мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс, когда ты приходишь к вожаку стаи, а для нас авторитет – это приблизительно то же самое, и предлагаешь ему на равных с ним общаться. Мозг точно знает, что сейчас будет очень плохо.
1: Максим, да, но у нас как-то за эти миллионы лет эволюции уже образовался неокортес, мы уже умеем думать. Вот как нам им пользоваться-то, чтобы вести переговоры?
0: Ну, как а он и тогда у нас был, конечно же. И вот, и спасибо вам огромное за второй феномен, который у нас есть, который позволяет в значительной степени нейтрализовать вот эти вот бессознательные реакции. Ну, то есть зафиксируем тогда, что все наши проблемы, в том числе эмоциональные, они от бессознательного. И единственное, что может нам позволить выйти, это как раз наше сознание.
1: Научиться бы им пользоваться.
0: Да, оставаться осознанным в процессе переговоров до тех пор, пока мы помним, в какой рамке мы находимся, что да, как только мы будем общаться со своим начальником, у нас в автоматическом режиме будут проскакивать подчиненные программы поведения, и сознание их может отлавливать и оттормаживать. Но если мы этого не знаем, ого-го, как дальше начнется.
1: Ну, хорошо, теперь вот мы знаем, Максим, но мне все-таки хочется ближе к практике. Как вот со своим сознанием договариваться, когда вы отлавливаете, что вот вы попали под влияние, я не авторитет.
0: Ну, что я про себя знаю? Давайте я с себя начну. Для меня самое сложное – это не идти вслед за своими эмоциями и автоматическими установками относительно близких людей. Да? Вот когда ты человеку хочешь сказать там, что-то ну, сложное и там, убедить его не вести себя так, как он себя ведет, а это близкий человек. С авторитетом мне чуть попроще. Что я знаю? Что если я не буду готовиться с точки зрения визуализации самых сложных и наихудших сценариев, когда они реализуются, мое сознание быстро отключится. И эмоции возобладают, и, в общем, я буду вести себя бог весть как. Я не буду контролировать это.
1: То есть вы что, должны быть готовы к какому-то негативному сценарию?
0: Точно. Угу. Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе вот наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу думаю, прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я попал в эту ситуацию, чтобы я, вот, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этой ситуации, ну, или этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать ну, по сути, полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже, ну, будет несложно реализовать. Что это дает? Первое, это дает высокую ситуативную готовность. Вот ходит такое поверье, что к переговорам можно подготовиться, все исчерпывающие сценарии предусмотреть. Но за 30 лет своей практики, а у меня большая часть жизни прошла либо в переговорах по поводу M&A и стрессовых

0: активов, потому что у меня юридический анамнез, и вторая часть у меня прошла в организации сообществ для крайне успешных людей, это владельцы среднего, крупного бизнеса и так далее. И вот я точно знаю, что ни один переговорный процесс не идет по заранее продуманному сценарию. Всегда есть элементы неожиданности. И вопрос только, есть ли у тебя ситуативная готовность и готовность к самым наихудшим сценариям в этом возможного развития. Вот если у тебя они есть, ты их прожил до переговоров в своей голове, то к этому очень легко будет подготовиться.
1: Звучит так, как будто бы к переговорам нельзя полностью подготовиться, но на них можно хорошо настроиться, правильно?
0: Вот идеальная формулировка.
1: Ну, и тем не менее, ну, все мы знаем, жесткое давление, хамство, ну, какие-то наезды, все что угодно может случиться, и в этот момент вы попадаете в ступор. Как этого ступора избежать?
0: Из моей практики самые жесткие ситуации возникают не тогда, когда кто-то тебе хамит, потому что, как правило, хамство, ну, оно не ассоциируется с высоким статусом. А хуже, когда высокостатусный человек просто молчит и смотрит тебе в глаза. Представьте ситуацию, когда у вас многое на кону, вам кажется, что от этого человека зависит все, вы ему все сказали, а он просто на тебя смотрит и ничего не говорит. И так 10-15 секунд. Вот кажется, что это куда более серьезный триггер для нервов, нежели хамство.
1: У всех по-разному, да. Я представил вашу ситуацию. Я еще представил себе, помните, в «Крестном отце»? Ты просишь меня об одолжении, но делаешь это без уважения.
0: Это да? Идеальный пример, кстати, статусного поведения. То есть, на самом деле, люди высокого статуса, с которыми сложнее всего вести переговоры, как правило, никогда не хамят. Они не суетятся. Но за каждым тактом ты понимаешь, что у тебя там что-то внутри сотрясается. Вот это как раз отголоски нашего эволюционного развития, нашей иерархичности. Если кому-то мы даем слишком много авансов по авторитету, но его слова, даже очень тихие, слышатся, как крик у нас внутри головы.
1: И вот тут вот мандраж.
0: И тут мандраж.
1: И что делать?
0: И что делать-то? А вот опять-таки вспоминаем то, с чего я начал, что нами управляют в переговорах часто бессознательные поведенческие программы, которые запускают последствия, которые вообще для этой ситуации не предусмотрены. То есть это вот почему
1: мандраж? Отключить-то как, Максим?
0: А вот дальше-то самое главное, что а дальше у нас на все это сознание и высокая ситуативная готовность. Вот почему я говорю про необходимость проживания эмоционально значимых моментов до переговоров. Потому что наше бессознательное, его легко обмануть. Если оно уже сталкивалось, оно не сильно отличает реальный опыт от выдуманного. Если мы в голове прокручиваем ситуацию, которая вызывает у нас беспокойство, тревогу, и мы из нее удачно выбрались, то через 2-3 цикла продумывания не будет запускаться эта автоматическая реакция. И вдруг вы смотрите, что человек молчит и смотрит на вас. У меня был такой кейс, это вот прямо из реальной практики. Человек молчит и смотрит, и я на него смотрю. И спокойно, то есть у меня нет никакой агрессии. Ну вот, глядим, ну я же все сказал, спросил. Да, и через 15 секунд он начал говорить. И у нас прошли замечательные переговоры. Но я понимаю, что если бы я не подразумевал вот этого сценария, а у меня он был, то есть для меня вот один из больших кошмаров будет, если когда я ему скажу, вот он молчит. И бац, он реализовался. Но для меня это было просто вот как манна небесная. Неужели моя система мышления смогла предсказать это? И когда через 15 секунд он начал говорить абсолютно спокойно, абсолютно рационально, мы обо всем быстро договорились.
1: С волнением перед переговорами. Оно все равно же присутствует, как бы вот вы ни подготовились и ни настроились. С ним есть какие-то, не знаю, ритуалы, подходы? Что можно с этим делать?
0: А вот и здесь с волнением, опять-таки, кажется, что я бы оспорил тезис, что оно обязательно присутствует. Вот у меня уже какое-то количество времени, вот особенно когда я закончил написание книжки, для себя объяснил.
1: Давайте, мы про начинающих переговоры.
0: Я тоже когда-то был начинающим, и даже сейчас я до сих пор что-то начинаю. Для меня это была реальная проблема, я от нее избавился. И что я понял? Что волнение возникает тогда, когда я оцениваю ситуацию в той логике, что я занимаю изначально подчиненное положение. То есть вот как большинство к нам, там, из нас приходит к человеку, который выше по статусу? Ну, в изначально подчиненном положении. То есть мы понимаем, что мы приходим к такому великому человеку и о чем-то будем разговаривать. Вот как только мы приходим с этим, или там с ощущением того, что я близкому человеку буду говорить неприятные вещи. Чувство вины, оно автоматически делает нас склонными к согласию и не защите своих интересов. Часть мозга будет работать против нас. Поэтому что сделать? Просто попробовать поработать со своими установками. Я захожу на переговоры не для того, чтобы защитить свои интересы, а для того, чтобы добиться разумного и справедливого решения. И поэтому меня как будто бы нет. Есть Максим Карпов, который отстаивает здравый смысл и справедливость. И

0: человек, который будет со мной спорить, он не со мной спорит. Я не себя защищаю, я защищаю здравый смысл, справедливость. Для меня было, ну, величайшим благом понять, что когда ты входишь в переговорный процесс, не защищать свои интересы, а защищать здравый смысл и справедливость, в котором учитываются в том числе твои интересы, вдруг все становится достаточно понятно.
1: И проявлять здоровое любопытство.
0: Вот. И вот, спасибо огромное. Это вторая история, я думаю, говорить или нет. Просто попробуйте быть любопытными в переговорах. Посмотрите, а как оно развивается? Что это дает? Это дает метапозицию, это дает отстраненное восприятие действительности. А попробуйте узнать человека. Не попробуйте с ним вот договориться, убедить его в чем-то. Сначала понять, как он мыслит. И вдруг вы понимаете, что это не... Перед вами не агрессор, не тиран, не человек, который замышляет что-то против вас плохое, а это человек, у которого есть своя система мышления. Он во что-то верит, он во что-то убежден. И вы пытаетесь понять его и посмотреть, где у вас есть точки пересечения. Уже это даст огромный эффект.
1: Хорошо, Максим, эмоции понятны, аргументы и вообще какая-то продуманность, логика, цифры, в конце концов, это же тоже часть переговоров, и это тоже надо готовить.
0: Безусловно. Чем больше мы разгрузим сознание, тем проще нам будет в переговорном процессе. Если нам приходится одновременно высчитывать цифры, сценарии переговоров, то, скорее всего, наше сознание будет пропускать как раз те бессознательные реакции, которые делают просто бессмысленными любые подсчеты, потому что человек скажет, будет по-моему, и все, и мы почему-то согласимся. Поэтому вторая часть, помимо эмоциональной подготовки, я бы все-таки эмоциональную подготовку вынес на первое место, является подготовка возможных сценариев и трех точек. Верхняя идеальная граница, где вы понимаете, что выше нее, это просто будет уже какое-то мракобесие, и просто вы растопчете своего собеседника. А у нас очень часто переговоры воспринимаются как изолированный социальный акт, который не имеет продолжения. Вот даже если вдруг у вас есть возможность, к примеру, сделать так, чтобы человек был там растоптан, я никогда не рекомендую этого делать, потому что это имеет свои социальные последствия. Вторая история – это... идеальный сценарий, в котором вы понимаете, что есть баланс ваших и чужих интересов. Как бы романтично это ни звучало, но самые устойчивые отношения – это те, которые взаимообогащают. У них есть фундаментальная основа. Потому что если вы договоритесь в условиях, когда либо вам плохо, либо собеседнику плохо, рано или поздно эти отношения разрушатся. Ну и, наконец, нижняя граница, после которой вы понимаете, что no deal, то есть нету возможности для переговоров. И вот с этими сценариями нужно заходить.
1: Что случится, если переговоры провалятся? Ведь не все, в конце концов, переговоры должны закончиться договоренностями.
0: Да, это очень важная установка, потому что часто люди приходят, у меня нет возможности не договориться. Как только вы понимаете, что у вас нет возможности не договориться...
1: Это влияет на все.
0: Это влияет на высочайший уровень страха. В общем, вы не сможете с этой переговорной позиции работать.
1: Три книжки, которые можно или нужно прочитать, чтобы глубже погрузиться в эту тему, побольше узнать о переговорах, о том, как к ним готовиться, как их вести.
0: Мне кажется, очень важны фундаментальные знания в области человеческой психологии для того, чтобы эффективно переговариваться. Поэтому я бы первое предложил Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Замечательная книжка. Вторая – это тот же самый Стэнли Милгрэм «Подчинение влиянию». Ну и третья – хочется порекомендовать Роберта Челдини, потому что
1: психология
0: это мэтр психологии влияния. Ну и вот прям четвертая – офф-топ, ни в коем случае себя не приравнивая. Это, конечно, моя книжка «Нейр переговоры», поскольку она в значительной степени была вдохновлена большим количеством работ в этой области. Ну, там есть некое суммирование этого.
1: Максим, спасибо. Мы говорили с Максимом Карповым, основателем Клуба Первых, о том, как важно на переговорах не попасть под влияние авторитета и что нужно для этого делать. До встречи.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что что ИИ не

неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.

0: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК Тренды. Деньги по кругу.
3: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка. Nvidia продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на 27 триллионов долларов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: Про главное экономика.
1: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Расулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков, и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
4: Люди у нас в достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенностью, и эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтание было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь 3-комнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить как раньше ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
3: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяцев по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в 3, считает мой собеседник.
5: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Очень залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери, но внутри еще ничего не было. Это на 2-й год. На 3-й год полы сделали, 1-й, потом 2-й этаж. И утеплили крышу, но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только. Линии тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
3: Второй вариант – это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства – не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от жилья.

0: желаемого формата, сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев.
1: Если говорить о варианте сборно-счетовом модульное строительство, то за один сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Лимонов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что первый сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, второй сезон отстраиваете отделочные всякие работы, и третий сезон – внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни – каменщики, другие – бетонщики, третьи – по дереву, четвертые – сантехники, пятые – электрики там и так далее.
0: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
2: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? Такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Гречанюк. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
3: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое – это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе – коммуникация – это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц, только за электроэнергию, если не будет газа.
4: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
3: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, что большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
4: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры, и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны, и откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом. А насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство? И возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
3: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена. И на это может уйти не один год. Но и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое. Кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление? Второе. Например, да, человек получил участок, то есть он получил тех условий на подключение там, к электричеству, газу, к канализации. Но, к примеру, тоже вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет, то есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год, а такая ситуация гипотетически возможна.
4: И как строить, да, тогда вопрос.
3: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно. И что получится? То есть он не уложился в эти 3 года. Он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить. Но по факту просто подорожали материалы, или что-то не срослось. И что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
2: Илья, вот это коротко прям да или нет? Вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости. Можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
3: Я боюсь, что нет.
2: Госкомпания «Дом РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктуры рынка труда, точнее структурный дефицит кадров. Но по прогнозам ассоциации

0: деревянного домостроения к концу 2026-го. Строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. ЦОМ назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Разбиралась зумер Лиза Майнгард. Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материальное благополучие, какой бы выбрала как зумер?
1: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
0: Хорошо. Ну вот зумеры, почему эти, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стала так важна?
1: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
2: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали, иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
0: А вот какие услуги самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
1: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8 тысяч рублей ежемесячно и до 10 тысяч рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к твоему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов-зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
3: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах, в общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
0: Лиз, но можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия, ну, переживает свой золотой период за счет молодежи?
1: Пока не можем, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из тумбочки. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономную содержание самих себя, медицинное поддержание и качество жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителей медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании OneStory Ольга Сумишевская.
4: это означает в первую очередь

0: а-ля work-life balance. Там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток категорически нет. Но перспективное ли это направление? Да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
1: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории велнеса мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируются на более молодое поколение.
2: Спасибо. Это была Лиза Мейнгард. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
3: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известны только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
4: В августе поисковых запросов на гостиниц в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
3: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление. Это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни Рослин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта Одиссея, но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании Содис Ирина Мануильская.
5: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых,

0: и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть, но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
1: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами. А цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
2: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
1: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
3: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Ше из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». Удалось пообщаться с ним, разговаривать с Алевтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
4: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Mattel, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
5: Okay, so this то есть эта цена безумна даже для вас.
4: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
5: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
4: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее 9 000 долларов. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
3: Это был Патрик Ше.
6: Технологии и тренды.
7: 5 модулей, экипаж из 3-4 человек, орбита в 450 километрах над Землей. Так, к 2035 году должна выглядеть первая индийская космическая станция. А ее первый модуль обещают вывести на орбиту уже через 2 года. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, зачем Индии собственный дом на орбите. Как сообщает ИСРО, это индийская организация космических исследований, первый модуль станции Бхаратия Антарикш уже утвержден правительством, а собрать ее целиком рассчитывают к 2035 году. Модуль называется БАС-01. Это цилиндр диаметром почти 4 метра и высотой 8 метров. Как писало издание Defense News, ИСРО уже позвала индийские промышленные компании для создания его корпуса. На всю программу 8 миссий вместе с первым модулем. Правительство выделило более 2 миллиардов долларов. Станция нужна для опытов в невесомости и как тренировка перед будущим полетом индийцев на Луну. Но почему именно сейчас? Международную космическую станцию

0: планируют свести с орбиты примерно в 2030 году. НАСА дальше собирается покупать услуги участников Vast Axiom или Starlab. У Китая своя станция Тяньгун уже летает, ну а Индия тоже не хочет остаться без собственного адреса на орбите. Но сначала нужен корабль. Программа «Гаганьян» предусматривает индийский пилотируемый аппарат. Первый беспилотный запуск с человекоподобным роботом в Ямамитра намечен на конец этого года, а полет с экипажем на 2027. Для бизнеса тут важно то, что Индия открыла космос для частных компаний в 2020 году, создала регулятора InSpace и приняла космическую политику 2023 года. Итог – около 440 космических стартапов против одного в 2014. В июле компания Skyroot первой в стране вывела частную ракету на орбиту. А министр гендендера Синг Шихкавит заявил в Ахмадабаде, что космическая экономика страны сейчас около 8 миллиардов долларов, а цель – 44 миллиарда к 2033 году. Сравните. МКС обошлась партнерам примерно в 150 миллиардов долларов. Индия начинает с двух с небольшим и сразу с расчетом на заказы для своих заводов. Россия идет похожим курсом. Первый модуль российской орбитальной станции планируют на 2028 год. Только вот индийские астронавты готовились в звездном городке, а станции теперь каждый строит себе сам.
1: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
9: Знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. И это очень здорово.
7: Марина Цветаева. Собрание сочинений. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская.
3: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: российского происхождения весом 1 карат и более, а также алмазы весом 0,5 карат в случае, если они находились за пределами России, не были экспортированы или реэкспортированы из страны с марта 2024 года. Операторы «Большой четверки», «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Т2» смогут использовать имеющуюся у них инфраструктуру сотовой связи и диапазоны радиочастот для развертывания сетей сотовой связи пятого поколения, сообщила Минцифры. Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Правительство утвердило меры поддержки для селлеров. Такое постановление в среду подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Селлерам предоставят отсрочки по налогам и страховым взносам. Меры коснутся самой группы РВБ и предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса. Но при условии, что ущерб превышает 5% от их годового оборота. Доказать даже этот пункт селлеры сейчас не могут. Документов об убытках Wildberries не предоставил. А значит, при обращении в налоговую проблемы возникнут уже на этом этапе, отметил юрист по спорам с маркетплейсами Оксана Потанина.
3: Перечень этих документов, он достаточно большой. Первым критерием, который предусмотрело государство для предоставления отсрочки, это когда пострадал свыше 5% от годового оборота. Должно быть какое-то заключение маркетплейса о факте утраты, повреждения товара каждого селлера. Сейчас стороны маркетплейса Wildberries предоставлена только справка, что атаки и пожары произошли в результате непреодолимой силы. То есть эта справка не носит какой-то информативный характер с точки зрения подтверждения какого-то убытка, то есть не проведена никакая инвентаризация. То есть фактически селлеры сейчас не могут физически подтвердить свое количество поврежденного товара. Есть определенные документы, которые они могут скачать из своего личного кабинета, да, это отчеты какие-то по остаткам, акты приемки. То есть, в принципе, понимание, какой объем товара сгорел, оно есть. Но, соответственно, эти документы без основного подтверждающего документа в настоящий момент нету. И, соответственно, все дальнейшие документы, даже если которые предоставляются сейлерами, а чаще всего это недостаточно.
2: Принятые правительством меры предусматривают, что пострадавшие селлеры смогут не платить НДС, налог на прибыль, налоги по УСН и АО ИСН до июля 2027 года. Это же касается страховых взносов и авансовых платежей. До конца года также будут приостановлены налоговые и страховые проверки. Но все эти меры мало помогут тем селлерам, которые брали кредиты на развитие своего бизнеса и остались должны банкам, рассказал предприниматель на маркетплейсах Дмитрий Бурлак.
4: Реакция скорее такая нейтральная абсолютно, потому что многие селлеры, особенно если мы говорим о малом и среднем бизнесе, естественно, они работали с заемными деньгами, то есть это были деньги кредитные, у них есть огромное количество партнеров, которые, в принципе, практически весь оборот был кредитный. Отсрочки по уплате налогов, они не решают кардинальную проблему. То есть те, у кого товар сгорел, и они должны теперь деньги за него банкам, им это никак не поможет. За год нужно найти деньги, чтобы и перекрыть и банковские, и налоги, и все остальное, и как будто у них нет решения, кроме кроме банкротства. Но тут, опять же, сложно представить, какая мера должна быть. Конечно, все хотят, чтобы им раздали деньги, но мы прекрасно понимаем, что это не решение. Очень интересно, именно если мы обратимся к терминологии, которую выдали площадки, когда все произошло, они сказали о предпринимательском риске. Маркетплейсы создали внутри себя такую экосистему, при которой бизнес практически не чувствует свой товар и свой бизнес. И для многих

0: потребителей кажется, что так как площадка дает им возможность инфраструктуры, продажи товаров, коммуникации с покупателями, то они должны о них заботиться, как о маленьких детях. Такая потерянность со стороны предпринимательского комьюнити, на мой взгляд, она образовалась в первую очередь из-за нехватки ликбеза, наверное.
1: Ранее Центробанк рекомендовал банкам предоставлять отсрочки по кредитам селлерам, чей товар пострадал на складах Wildberries. Также соответствующие меры поддержки обязался предоставлять ВБ-банк. Атаки на склады ВБ начались 18 июля, продолжаются уже больше месяца. В среду утром под удар снова попал склад в Котовске Тамбовской области. На этот раз он полностью сгорел. Напомню, это был первый склад, который подвергся ударам БПЛА. Весь товар на нем тоже уничтожен, отметил руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев, который посетил 26 августа склад ВБ в Котовске и лично оценил масштаб разрушений.
2: Когда привлекают авиацию для тушения, товар, который на складе, он, скорее всего, будет утрачен. Данный склад уже подвергался атаке, но тогда масштабы были разрушения совсем, ну, по сравнению с тем, что сейчас, совсем не критичные. Он продолжал работу, мы даже там что-то ввозили, привозили на него, то сейчас склад полностью уничтожен. Отгрузка на данный склад была достаточно затруднена, потому что после первой атаки сократился объем обработки товара. С этого склада он использовался для того, чтобы развозить по пунктам выдачи. То есть здесь больше увеличится сейчас время доставки товара. Активности селлеров он был невысокий в связи с тем, что склад был перегружен.
1: Как почитали аналитики агентства Data Insight, на текущий момент ущерб в товарах Wildberries оценивается в сумму до 580 миллиардов рублей. Независимые заправки пересматривают кадровую политику на фоне топливного кризиса. Частные АЗС сейчас находятся в наиболее трудной ситуации, потому что им тяжело приобрести топливо. При покупке на бирже прямое поступление бензина на заправки занимает длительное время. Это обращал внимание Российский топливный союз, а также участники рынка, в том числе и в нашем эфире об этом рассказывали. К тому же стоимость бензина и дизеля на частных заправках выше, чем у крупных сетей. Антимонопольная служба уже высказывала свои претензии к ценообразованию на малых АЗС. На этом фоне некоторым предпринимателям приходится закрывать заправки, сокращать сотрудников и урезать премии, рассказал директор по стратегическому развитию сети АЗС «Векта» Максим Белов.
3: Сокращение, конечно, есть, потому что нам пришлось закрыть уже одно АЗС, соответственно, часть персонала уволилась, часть перераспределили по другим АЗС. Понятно, что это отражается на зарплате сотрудников, эта ситуация, потому что мы работаем по фактическому наличию бензина. То есть, если в больших трафиковых местах АЗС каким-то образом может сгенерировать выручку, которая хватит на обеспечение ТЗС и зарплату сотрудникам, то у нас низкотрафиковые места, и работа без бензина, она просто работа в убыток. Поэтому мы, например, сократили ночные смены одно время, потом опять возобновили ночные смены, теперь их снова сократили, потому что снова отсутствует бензин. И это, конечно, отражается и на премиях сотрудника, и на общем доходе, потому что они имеют посменный доход. И эмоционально для сотрудников, конечно, тоже непросто, потому что это взрывной спрос, либо толпы, либо никого, гнев людей, потому что приходится объяснять, почему бензин стоит дороже, чем по ряду других АЗС, АЗС-винков. Либо объяснять, почему нет бензина. Есть определенный пласт граждан, которые, так сказать, живут в некой, что ли, параллельной реальности. Их очень сильно удивляет, почему бензин может отсутствовать или почему цена на него слишком высокая.
1: Ситуация с топливом в регионах остается напряженной. В Астраханской области ранее вернули лимиты на отпуск бензина. Жители Новосибирска распространяют в соцсетях видео, где ночуют в машинах в очередях на заправках. Российский топливный союз, в свою очередь, просит власти продлить запрет на экспорт дизеля до конца года. Сейчас он действует до сентября. А в текущих условиях частные АЗС опасаются, что потеряют некоторых сотрудников, а обучать новых работников придется до полугода, рассказал управляющий партнер сети АЗС GP Wimpel в Саратовской области Екатерина Савкина.
4: Такая проблема существует. У нас оплата труда персонала состояла из двух частей. Это окладный и премиальный. Премиальный, естественно, зависит от объема продаж, от эффективности работы компании. Поэтому сейчас на фоне того, что мы не можем приобрести бензин и дизельное топливо для последующей перепродажи, розничные продажи у нас снизились, они условно равны нулю, поэтому премиальная часть схлопнулась. На фоне этого снизился доход сотрудника, и сотрудники сейчас в подвешенном состоянии присматривают себе, вероятно, альтернативные места работы. К сокращению мы пока не прибегали, потому что мы замерли в ожидании чуда, что что-то произойдет и ситуация изменится в лучшую сторону. Пока есть финансовые резервы, которых, собственно, существуем. Но если эта ситуация в ближайшей перспективе не наладится, к сожалению, мы растеряем весь свой высококвалифицированный обученный персонал. В дальнейшем, когда отрасль, я надеюсь,

0: надеюсь, воспрянет. Это будет, я думаю, колоссальный удар по компетенциям, потому что прием адаптации и обучения одного квалифицированного сотрудника — это минимум 6-12 месяцев.
1: Ведомости со ссылкой на аналитиков B1 пишут, что до конца года бензин в России будет дорожать на 1-2% в месяц. В B1 допускают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на рынке нефтепродуктов — так называемая контролируемая стабилизация. А предполагается, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за поставок оборудование параллельным импортом. Но ситуация будет контролируема благодаря запрету на экспорт топлива, а также за счет импорта горючего из Индии, Белоруссии и Казахстана и субсидирования использования бензина более низкого качества Евро-3 и Евро-4. По прогнозам экспертов B1, в отдельных регионах могут по-прежнему возникать перебои с поставками 95-го бензина. При этом новых масштабных повреждений НПЗ удастся избежать. К другим темам среды. Просто часть рутины. Именно так американский президент Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Напомню, во вторник он прибыл в аэропорт Внуково, я имею в виду Рэдклиффа, о его поездке заранее не сообщалось. Боинг летел с военной базы Эндрюс, которая расположена под Вашингтоном, транзитом через Ригу. В тот же день самолет отправился обратно в США. В интервью Greenback Program глава Белого дома не раскрыл детали поездки руководителя ЦРУ, но подчеркнул, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы украинский конфликт завершился.
2: Можете объяснить, почему наш директор ЦРУ посреди ночи полетел на встречу с русскими?
3: Ну, ничего из перечисленных версий. Он там по, знаете, своего рода рутинному делу. Не хочу разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом.
1: У Рэдклиффа уже есть опыт прямых контактов с руководителями российских спецслужб. Ранее он разговаривал с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Ряд западных газет предполагает, что визит главы ЦРУ в Москву мог быть связан с предстоящими обменами заключенными. О Путину доложили о контактах Рэдклиффа с представителями российских спецслужб. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Содержание переговоров в Кремле по-прежнему не раскрывают. При этом, по мнению Пескова, сохраняющиеся контакты между спецслужбами России и США – это позитивный сигнал.
4: Могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Но сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: Ранее в нашем эфире преподаватель кафедры американских исследований РГГУ, автор телеграм-канала «Записки американиста» Роман Романов констатировал, что характер переговоров по Украине изменился. По его оценке, во главе трека теперь может стоять ЦРУ.
5: Вчерашнее событие может означать, что переговоры постепенно переходят под крыло спецслужб двух стран, что они будут вот курировать основное их направление. Но в то же самое время надо помнить. Да, безусловно, Рэдклифф является самым высокопоставленным американским чиновником, который посетил Россию за последние 5 лет. И, безусловно, если сравнивать его с тем же Уиткофом и с Кушнером, ресурсно, бюрократически, с точки зрения влияния на процесс принятия решений, у Рэдклиффа гораздо больше ресурсов, он гораздо важнее. Тем не менее, нужно помнить, что так как он директор ЦРУ, в его ведении находится не такой широкий спектр тем. Но темы, которые он курирует, которые он может теоретически курировать, они наиболее важны. То есть с точки зрения многозадачности он может курировать не так много направлений, но те, которые он теоретически может курировать, являются наиболее важными. И с этой точки зрения, конечно, сам визит трудно переоценить и трудно преувеличить его значение, потому что он действительно очень важный. И если, опять-таки, возвращаться к фигурам Уиткофа и Кушнера, то к ним всегда больше нужно было относиться как к неким посыльным, которые присылают там там сообщения передают, а вот к Рэдклиффу больше как к участнику принятия решения.
1: Но вы можете какие-то перечислить вопросы, которые могут быть характерны именно для диалога там, между спецслужбами? Вы говорите, переговорный трек переходит под крыло спецслужб. Это что за темы могут быть для них именно приоритетными?
5: Вот теоретически на начальных этапах это может быть все, что связано с обменами. Вот то, что вы сказали, с обменами пленными и так далее. Во-вторых, это сохранение открытых каналов связи и дискуссии по вопросам безопасности для недопущения резкой эскалации, прежде всего, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
1: Просто первый вопрос, обмен пленных вроде как происходит с большей или меньшей интенсивностью. Непонятно, зачем для этого нужен целый визит целого директора ЦРУ. Второй вопрос. Может быть, есть какие-то новые предложения, раз Трамп говорит, что, возможно, кое-что изменится. Хотя Трамп каждые переговоры поддерживает такими заявлениями.
5: Кстати, в этот раз он оказался гораздо скромнее. Он подчеркнул в том же интервью, что вот сам визит рутинный. Но отвечая на ваш вопрос, безусловно, Рэдклифф мог передать какое-то новое предложение, в том числе с учетом там европейской позиции или украинской позиции, которую недавно высказывали, и Трамп. Все это ему приходится тоже учитывать, и Рэдклифф какую-то новую конфигурацию мог бы передать.
1: Заведомо неприемлемую для России.
6: Да, и тогда он такой же посыльный, как у Уитков и Кушнер.
5: Нет, его нельзя сравнивать с Уитковым и Кушнером, потому что у Уитков и у Кушнера нет той бюрократической поддержки, которая есть у него, потому что за директором ЦРУ есть определенный аппарат советников и аналитиков, которые на него работают и поддерживают его позицию доктринально. У Уитков и Кушнера ничего этого нет. Они выступали вот единично, и в этом плане их слабость, потому что их совместный вот удельный вес в процессе принятия решений, он практически никакой, если сравнивать с профильными министрами, там, с тем же директором ЦРУ или с госсекретарем Рубио.
6: Как вы видите дальнейшее развитие событий, вот этот выстроенный трек по украинским переговорам, визит Уитков и Кушнера тогда уже получается не очень важен, о нем сейчас неизвестно точно его дате, и что дальше?
5: Если честно, я не думаю, что даже если этот визит состоится, и с учетом вчерашнего визита, что можно ожидать резких изменений, потому что пока Трамп не выйдет из иранского конфликта каким-либо образом, у него не будет ни ресурсов, ни возможности заниматься украинским направлением. Мы это видим на протяжении последних почти полугода. Поэтому тут вопрос не визита столько, а когда высвободится вот этот внешнеполитический ресурс американский, который сейчас занят полностью Ираном.
1: Последнее, пожалуй, Роман, спросим, как вы считаете, то, о чем в частности писали и Wall Street Journal, что визит директора ЦРУ, в общем, не по позитивной повесткам предотвращает некий новый виток эскалации. Вот вам видится это реалистичным? То есть это не просто некий новый план по Украине, а в преддверии какого-то нового напряжения?
5: Американские СМИ писали это ссылкой на... Вот они сравнивали это с визитом Уильяма Бёрнса в 2021 году.
1: Да-да-да.
5: Они писали это больше с ассоциацией. На самом деле, в этом плане возможно все с американской точки зрения. Но мне бы не хотелось вот тут очень спекулировать, потому что конкретно он мог передать.
1: Напомню, помощник президента Юрий Ушаков так и не назвал конкретную дату прилета в Россию спецпосланника президента Стивена Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Но предыдущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совбеза Николая Патрушева и главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. И также разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. По сведениям телеканала CNN, темой стали, цитата, перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Венгрия признала Россию угрозой для себя и Европы. Об этом говорится в указаниях правительства страны для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. Документ подписан премьер-министром Петром Мадером. Будапешт осуждает Москву за начало конфликта на Украине и поддерживает Киев в части предоставления долгосрочных гарантий безопасности. Доцент Департамента политологии и финансового университета, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко подчеркнула, Венгрия так или иначе вернется за стол переговоров с Россией. Подробнее об этом она рассказала Денису Абасову.
7: Ну, здесь действительно, в общем, такой документ и такая же рекомендация, она, в общем-то, по-своему не является неожиданной, с учетом той предшествующей риторики, тех заявлений и тех намерений, которые, собственно, озвучивал уже премьер-министр Мадьяр еще когда он избирался. Собственно, во многом именно на антироссийской риторике он и строил свою избирательную кампанию, и, в общем-то, при поддержке Брюсселя, евробюрократии, ему это помогло избраться. Но, тем не менее, да, мы видим, что по украинскому конфликту и по отношениям с Россией Мадьяр здесь свое мнение принципиально не поменял, несмотря на то, что на протяжении вот этого своего периода министерства он, в общем, делал разные заявления, которые можно было бы рассматривать как достаточно гибкие, скажем так. Но, тем не менее, базово, да, здесь нынешнее венгерское руководство остается на тех позициях, которые, собственно, декларировало. Это поддержка

0: даже не столько Украины как таковой, сколько поддержка западного, ну, в данном случае, европейского курса по Украине, по этому конфликту. А раз это поддержка, значит, Украины, мы тоже с этим будем солидарны. Там речь идет, насколько я знаю, вот исходя из открытых данных, про дипломатическое завершение этого конфликта, ну и опять же, да, про поддержку Украины. Собственно, в чем здесь угроза России именно для Венгрии как таковой, которую действительно можно было бы рассматривать как угрозу, в общем-то, это не опубличивается, и сложно сделать здесь вывод о том, что действительно вот есть какие-то аргументы, которые бы Венгрия предоставляла именно как вот оправдание, собственно, такой своей позиции. Я допускаю, что это действительно, так сказать, некий такой документ, скорее больше формальный, который нужен вот для этой сессии Генассамблеи, соответственно, чтобы, ну, дать своего рода напутствие венгерским дипломатам для участия в этом мероприятии, чтобы они, что называется, не отклонялись от вот этого общего генерального курса, который сейчас Будапешт тоже придерживается. Поэтому здесь, с такой глобальной точки зрения, в отношениях между Россией и Венгрией принципиально, я думаю, что, скажем, изменений серьезных в среднесрочной перспективе в связи с этим документом ждать не стоит. Повторюсь, здесь, в общем, сейчас Венгрия действует в рамках того курса, который, собственно, Мадьяр и декларировал. И вот этот документ там про угрозы, ну, он скорее отражает вот этот общий настрой, который, да, во многом и сформировался тоже, безусловно, под давлением и Брюсселя, собственно, и евробюрократии.
1: Предшественник, напомню, Петра Мадьяра, Виктор Орбан, ну, у него была совершенно другая политика: дешевый газ, нефть по дружбе, строительство АЭС ПАКШ-2 и так далее. Вот сейчас все так развернулось на 180 градусов. Каких ответных действий со стороны России теперь стоит ждать Будапешту? Стоит ли? Будет ли какая-то реакция Москвы?
0: Ну, здесь можно, так сказать, тоже посмотреть на предыдущие похожие сюжеты и тоже реакции там российской стороны, например, на заявления, и, в общем, тоже периодически недружественные с венгерской стороны, значит, из Будапешта. Нельзя сказать, что действительно некие жесткие меры предпринимались Россией в отношении вот такого рода заявлений. Да, я знаю, что сейчас там поступило предложение отключить Венгрию от газа. Насколько Россия сейчас на это пойдет, вопрос открытый. Не думаю, что так, так сказать, сейчас вот в моменте после этого списка там, собственно, угроз, да, или вот этого документа, Россия будет рассматривать такой вариант. Что касается других видов сотрудничества, то они, в принципе, и так достаточно ограничены. И по атомной энергетике здесь, в общем, Венгрия сама заинтересована в том, чтобы с Россией сохранять эти связи. И я допускаю даже, что могут быть и попытки, так сказать, с венгерской стороны в одном предложении про эти угрозы говорить, в другом предложении все-таки говорить о том, что есть интерес в энергетическом сотрудничестве. И полностью от него отказываться, например, не стоит. Тем более уже тоже вот Мадьяр, он, в общем, неоднократно говорил, что и давайте по санкциям тоже быть достаточно осторожными. Ну вот, поэтому здесь, я думаю, что будут попытки Венгрии как-то балансировать и пытаться извлечь для себя пользу. Ну, России, думаю, да, дипломатические заявления будут, безусловно. Собственно, что касается предметных шагов, ну, здесь не так много этих рычагов уже остается.
2: В середине июля министр обороны Венгрии заявил, что страна закрывает двери перед Россией и должна восстановить доверие со своими союзниками. Он добавил, что российская разведка, цитирую, пытается проникнуть в страну через черный ход. Производство нефтепродуктов в России в июле сократилось на 19,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. Владимир Путин, напомню, ранее отмечал, что не все вопросы на российском топливном рынке решены, но власти ими занимаются. А в помесячном выражении выпуск нефтепродуктов вырос на 5,6% относительно базового уровня.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. В нем вступают фокаччи и сэндвичи,

0: Фокаччо, тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романо, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личией и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптовалюта для путешественников.
7: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это

0: на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором. При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал «Росатом». РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы среды 26 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти обсуждают возможность бесплатно предоставлять землю под возведение частных домов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе выступления в Национальном центре «Россия». Правда, по его словам, есть условия. Если в течение 3 лет на участке будет построен и зарегистрирован объект. Замглавы правительства подчеркнул, что население в стране ежегодно вкладывает 16 триллионов рублей в создание жилья. При этом из 100 миллионов квадратных метров больше 60 миллионов приходится именно на индивидуальное строительство. Реально ли возвести частный дом за 3 года, сколько это стоит, разбирался Владимир Расулов.
3: Марат Хуснуллин, говоря о том, как развивается у нас индивидуальное жилищное строительство, сослался на соцопросы. Правда, не уточнил конкретный источник, но тем не менее. 63% россиян хотят жить именно в собственном доме. Как говорит зампред правительства, это непростая задача. За годы, что возводят вот такие объемы жилья, строители выбрали многие свободные площадки, в том числе и инженерные сети. И новый толчок к развитию этого сегмента требует неординарных мер. Поэтому власти, по словам Хуснуллина, сейчас готовят анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков и рассматривают такой вариант. Кто хочет, тем смогут получить бесплатный земельный участок, если действительно в течение 3 лет построят на нем тот самый дом. Государство намерено активнее развивать подобный сегмент, подчеркнул Марат Хуснуллин.
4: Люди у нас достаточно большое количество имеют корни, именно выросли в своих домах, не в мегаполисах, поэтому вот эта привычка жить на земле является характерной нашей национальной особенности. И эту особенность надо поддерживать. Я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь 3-комнатную квартиру, дачу и машину. Но жизнь вся поменялась, и сегодня вместо дачи у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить, поэтому развитие ИЖС — это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить, как раньше, ИЖС на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы.
3: Дом дому рознь, поскольку бывают разные отделочные материалы, разные виды вот этих самых домов, от каркасных, которые возводятся не более 2 месяца по срокам. Такие сроки дают сами компании. Кирпичный дом, естественно, строится дольше, потому что там нужно использовать больше материалов. Житель Костромской области Сергей Кузьмичев возводил 2-этажный дом площадью почти в 300 квадратных метров, в основном собственными силами, он не опирался на какую-либо компанию. Чтобы полноценно создать такое жилье, у него ушло больше 5 лет. Но при желании все-таки можно уложиться и в три, считает мой собеседник.
5: У нас фундамент залила бригада. Мы не участвовали. Очень залили, он до лета отстоял. Вот мы начали строить. Подняли под крышу, ставили окна, двери, но внутри еще ничего не было. Это на второй год. На третий год полы сделали.

0: первый, потом второй этаж. И утеплили крышу, но у нас еще не было отопления. При этом штукатурил я тут потихонечку. У нас получилось 5 лет. Нужно учитывать все коммуникации заранее. Нам через 2 года только линии тянули электропередач. Мы дом построили, а у нас электричества не было даже в улице. Мы не спешили. А если к этому серьезно подойти, калькулировать все, план работы тебе написать, и у тебя 2 здоровых сына, это вообще даже без никакого напряга.
1: Второй вариант – это сделать дом под ключ силами профильных компаний. Была такая статистика, ее приводил профильный институт развития Дом РФ. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 квадратных метров, а средний срок строительства не более 7 месяцев. Но это были данные за прошлую осень. Действительно, в этом случае все зависит от желаемого формата. Сколько может стоить такой вариант, если делать это все не собственными руками, мне рассказал главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев.
2: Если говорить о варианте сборно-щитовом модульное строительство, то за один сезон это можно построить. Все зависит от того, какую площадь вы выбираете. Лимонов за 7, если самый дешевый вариант можно найти. Если, например, из кирпича, из пеноблоков, то здесь нужно строить 3 года, потому что первый сезон вы строите коробку и крышу, стеклопакет ставите, второй сезон вы отстраиваете отделочные всякие работы, и третий сезон внешнее оформление вокруг дома. За 3 года здесь можно уложиться, если вы, конечно, планируете все это дело заблаговременно, потому что работают разные бригады. Одни каменщики, другие бетонщики, третьи по дереву, четвертые сантехники, пятые электрики там и так далее.
1: Интересные цифры приводил Минстрой. Доля индивидуального жилищного строительства в России в этом году составила 62% от общего объема сданного жилого фонда. При этом за период с января по май этот самый общий ввод снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в июле говорила помощник министра строительства и ЖКХ Светлана Кузьменко. По ее данным, с начала 26-го в стране ввели в эксплуатацию 26 миллионов квадратных метров частных домов, а на строительство и покупку такой недвижимости граждане оформили примерно 42 тысячи ипотечных кредитов.
3: Об особенностях частного домостроения в России рассказал Владимир Расулов. Но какие особенности по управлению землей придется учесть потенциальному новоселу? А такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил генеральный директор агентства элитной недвижимости АИМ Илья Минжунов. С ним беседовали я и Оксана Грищенюк. Строительство частного дома на бесплатной земле, с одной стороны, выглядит инвестиционно привлекательно. Остаются свободные деньги. Но все-таки наверняка есть подводные камни.
4: Да, вопросы, безусловно, есть. Инициатива очень хорошая. Но если начать не разбираться, то там возникает целый ряд вопросов. Первое. Какая категория граждан может позволить себе данную опцию? Второе. Вообще, что из себя будут представлять данные участки? Потому что помимо того, что сам участок, то есть он категории ИЖС, все-таки есть определенные критерии, которые необходимы для того, чтобы на нем благополучно строиться. Первое – это наличие дорог подъездных к нему, желательно причем круглогодичных, если мы говорим о ИЖС. Второе – коммуникация – это газ, вода, электричество и водоотведение, то есть канализация. Причем я могу сказать, что даже, к примеру, если отсутствие будет газа, то к дому, например, плюс-минус площадью 300 квадратных метров, помимо строительства, еще и появится дополнительный расход на обслуживание в зимний период, который может доходить до 40 тысяч в месяц только за электроэнергию, если не будет газа.
5: А если все-таки эта инициатива будет оформлена в какой-то документ, по-вашему, что за земли это могут быть?
4: Если мы говорим о землях ИЖС, наверняка это должно быть что-то близкое к населенным пунктам, то есть уже которые существуют. Но самый главный вопрос, большая часть вот этих категорий ИЖС принадлежит уже частным лицам.
5: Да, Марат Хуснуллин уточнял, что как раз ИЖС и тормозит из-за того, что дефицит свободных территорий, дефицит инфраструктуры и площади многие использованы, и резервы, и сетей, и дорог исчерпаны, и откуда тогда брать эти участки? Тем более, что не на всех можно строить дом, а насколько быстро можно перевести, например, земли сельхозназначения в земли под индивидуальное жилищное строительство, и возможно ли это сейчас в нынешних условиях?
4: Я вообще, насколько знаю, эта процедура до последнего времени весьма и весьма затруднена, и на это может уйти не один год. Но и помимо этого, там целый ряд вопросов возникает. Например, потенциальный получатель вот этих земель будет должен уложиться в 3 года. Первое, кто начнет измерять, с какого момента начнется это исчисление. Второе. Например, да, человек получил участок, то есть он получил тех условий на подключение там, к электричеству, газу, к канализации. Но, к примеру, тоже вот с первоначальной ему как минимум нужно электричество. И давайте просто представим, что условия есть, но электричество физически его еще нет. То есть его не протянули. И, к примеру, затянули этот процесс на год. А такая ситуация гипотетически возможна.
5: И как строить, да, тогда вопрос.
4: Следующие риски. Человек начал строительство, к примеру, подскочили стройматериалы, он уже вложил, условно, стоит коробка, в ней вроде бы как жить невозможно,

0: И что получится? То есть он не уложился в эти 3 года. Он очень хочет достроить, и семья его действительно хочет там жить. Но по факту просто подорожали материалы, или что-то не срослось. И что тогда будет происходить? У него будут изымать этот участок, и, соответственно, у него деньги будут просто потеряны?
1: Илья, вот это коротко прям да или нет? Вот вы специализируетесь именно на элитной недвижимости. Можно ли найти свободный участок в столичном регионе?
0: Я боюсь, что нет.
1: Госкомпания «Дом.РФ» в июне прогнозировала, что по итогам года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции в пределах 4,5-5,5%. На конечную стоимость, помимо меняющихся цен на рынке стройматериалов, будет влияние конъюнктуры рынка труда, точнее структурный дефицит кадров. Но по прогнозам Ассоциации деревянного домостроения, к концу 2026-го строительство частного жилья в целом по России может подорожать до 10% год к году. Том назвал ключевые жизненные приоритеты зумеров на ближайшие 2 года. Топ-3 возглавили достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Интересно, что сторонние эксперты наблюдают следующий тренд. Впервые за несколько десятилетий молодые люди тратят на профилактику заболеваний больше, чем миллениалы или бумеры. Почему молодые люди, кому еще нет 30, активно взялись за свое здоровье? Какие медицинские услуги самые популярные? Сколько зумеры готовы тратить на свой организм? Разбиралась зумер Лиза Майнгард, Лиза в нашей студии. Лиза, ты бы, сравнивая приоритет здоровья и приоритет материальное благополучие, какой бы выбрала как зумер?
2: Если есть материальное благополучие, то будет и здоровье.
1: Хорошо. Ну, вот зумеры, почему эти, я вот не понимаю, чаще болеют, что ли? Вот почему забота о здоровье вдруг для молодых ребят стало так важно?
2: Ну, давай начнем с того, что зумеры в целом более осознанно относятся к тому, что происходит в их жизни. Это касается всего. И режима дня, и питания, ментального и физического здоровья. К тому же продолжительность жизни увеличивается с каждым поколением, и все-таки как-то этому, то есть зумерам хочется провести все свои 94 года в здравом уме и твердой памяти. К тому же зумеры в целом более чутко реагируют на стресс, переутомление и эмоциональное истощение. Я думаю, ты можешь это и по себе в целом оценить. Ну и самое главное, зумеры не стесняются говорить о проблемах и обращаться за помощью, чего, допустим, очень сильно не хватает тем же бумерам. Именно поэтому они выбирают не идти срочно к врачу, когда уже отказывают ноги, а заранее позаботиться о беспокоящих их симптомах, рассказал основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
3: Для зумеров здоровье – это не ремонт, когда уже что-то сломалось, а часть повседневной жизни. И по моим наблюдениям, начинают они обычно не с большого чекапа на все, а с того, что уже сейчас влияет на качество жизни. Это обычно тревожность, плохой сон, усталость, состояние кожи, питание, вес, головные боли или дискомфорт в шее и спине. Поэтому часто обращаются к узким специалистам. И, на мой взгляд, сильная сторона зумеров – они раньше замечают проблему, не считают обращение за помощью какой-то слабостью. Но есть и обратная сторона медали. Иногда они увлекаются самостоятельными анализами и диагнозами из интернета или чат-GPT искусственного интеллекта.
1: А вот какие услуги самые востребованные у зумеров, на что они вот не жалеют денег?
2: По разным оценкам от консалтинговых групп, в среднем зумеры готовы тратить на врачей до 8000 рублей ежемесячно и до 10000 рублей на поддержание здорового образа жизни. Возвращаясь к своему вопросу, что туда входит? Это оплата спортзала, каких-то активностей типа популярного падала или пилатеса, траты на правильное питание и, конечно же, психологов. Вот последние специалисты расположились на первом месте по количеству стабильного потока клиентов-зумеров. Чаще молодое поколение идет целенаправленно к узким специалистам под решение конкретных задач, отметила врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском валу Елизавета Петрова-Колосова.
4: Чаще всего приходят лор-врачи, потому что чаще всего в подростковом возрасте обостряются хронические заболевания. Врач-ортопед-травматолог. Обращения чаще всего связаны, да, с искривлением осанки, гиподинамичным образом жизни. Так как у нас зумеры чаще всего сидят за компьютерами, в телефонах, в общем-то, у нас, да, можно сказать, что буквально эпидемия нарушения осанки, плоскостопия. Ну, также можно сюда отнести, наверное, офтальмолога, да, потому что в связи с постоянным сидением в интернете, в телефонах, смартфонах, за компьютерами, планшетами очень снижается зрение.
1: Лиз, но можем ли мы тогда говорить о том, что частные клиники и вообще вся wellness-индустрия, ну, переживает свой золотой период за счет молодежи?
2: Пока не можем, но это лишь пока. Средний чек, который тратит среднестатистический зумер на поход к врачам и заботу о своем здоровье, и вправду высокий. Но тут как в том анекдоте. Кто тебе дает деньги? Жена. А у нее откуда? Из Тумбы.

0: тумбочке. А в тумбочке откуда? Я кладу. То есть пока родители как-то финансово поддерживают своих обожаемых чат, то почему бы и не потратить их на ретрит в санатории или годовой курс у психотерапевта? Но это не значит, что потребность в таком образе жизни резко пропадет вместе с закрытием финансового потока. Скорее всего, когда зумеры перейдут на полностью автономное содержание самих себя, медицина и поддержание качества жизни будет входить в топ их расходов, но просто уже не в таких объемах. Резкий рост потребителей медицинских услуг среди поколения от 16 до 29 лет ожидается примерно лет через 5. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании OneStory Ольга Сумишевская.
1: Это означает в первую очередь а-ля work-life balance, там больше путешествую, отдыхаю, там уделяю время себе. Второе, я там плюс-минус правильно питаюсь. И только третье, да, я как будто начинаю чуть ранее профилактически заниматься своими задачами по здоровью и так далее. Поэтому сказать, что для клиник сейчас какой-то основной поток, категорически нет. Но перспективное ли это направление? Да, безусловно, потому что эти ребята как раз скоро будут приходить и будут заниматься чем-то более превентивным, нежели чем лечить последствия. Поэтому пока нет, но вскоре да.
0: Но в целом привычки зумеров уже серьезно влияют на различные отрасли потребительского рынка. Например, спа-центры и представители этой категории wellness мне рассказали, что они перестроили полностью свои маркетинговые стратегии с учетом нового потока клиентов и все больше ориентируются на более молодое поколение.
2: Спасибо. Это была Лиза Майнгарт. Она делилась тем, почему молодые люди, кому еще нет 30, взялись за свое здоровье и сколько тратят на это денег. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана. По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе и на Итаку, родной остров Одиссея в Греции, пишет издание «Политика». А именно Одиссея — это последний, самый обсуждаемый фильм Нолана. Популярна ли родина мифического героя у россиян? Какие исторические места действительно стоит посетить и сколько сегодня стоит поездка в Грецию? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
3: Власти Греции даже не скрывают, что хотели бы извлечь выгоду от выхода этого фильма. Так, замгубернатора Пелопоннеса по туризму заявил, что всплеск интереса, цитата, может принести стране миллионы евро. Для этого разработали туристическую программу «Маршрут Одиссея», которую планируют запустить уже в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов. Почему это произошло только сейчас? Это от открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известны только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известны его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная. Не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One to Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
4: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. Мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
3: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление — это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи». Тогда число посетителей часовни «Рослин» в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешествие

0: скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
1: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, а какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть, но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
0: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами, а цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
2: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где по рассказам Гомера происходило действие. И такие туры на самом деле давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
3: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Но продолжая кинематографическую тематику и способ заработка, на ней в Лос-Анджелесе стартует очередной аукцион от компании Prop Store, на котором распродают костюмы из известных фильмов. Один из экспонатов — деревянный ховерборд Марти Макфлай из фильмов «Назад в будущее». В 2019 году Патрик Шея из Массачусетса вместе с отцом они создали одну из крупнейших частных коллекций «Назад в будущее». Удалось пообщаться с ним, разговоры с Левтиной Сорокиной, и Патрик подчеркнул, что даже для такого коллекционера, как он, цена космическая.
4: Мы могли бы принять участие в аукционе. У нас уже есть доска Маттел, поэтому мы не будем участвовать в торгах за нее, потому что у нас она уже есть. Но я просто шокирован и поражен тем, сколько она стоит сейчас. Подобную доску мы купили около 15 лет назад, и могу вам сказать, она стоила гораздо, гораздо дешевле.
5: То есть эта цена безумна даже для вас?
4: На 100%. Я думаю, что цены просто сумасшедшие. Последний лот был продан за 500 тысяч долларов. Это астрономически дорого, очевидно, для любого человека. В будущем он будет стоить дороже даже этой первоначальной цены.
5: Очевидно, что со временем эти предметы становятся все более ценными.
4: Да, конечно. Реквизиты с трилогии мы начали покупать в 2010 году. Дела пошли на лад, и мы не планируем останавливаться. Я думаю, все они продолжат расти в цене. Если, например, Кристофер Ллойд умрет, это повысит интерес к фильму и, конечно, увеличит стоимость всего, что с ним связано. Так что цены на эти вещи будут продолжать расти. И могу вам сказать, это не конфиденциальная информация, что когда мы купили одну из досок в фильме, кажется, это было в 2013 году, мы заплатили за нее 9 тысяч долларов. На самом деле, в нашей коллекции есть и другие доски. Особенность конкретно этой доски в том, что на ней есть гироскопическая опора, которой, как известно, пользовался Майкл. Так что это на самом деле большая редкость.
3: Это был Патрик Ша.
6: Автоньюз. Еще несколько лет назад казалось, что чем больше технологий будет в автомобиле, тем удобнее и безопаснее станет жизнь водителя. Но новое исследование показывает довольно забавную вещь. Значительную часть функций владельцы просто не используют. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему водители не доверяют электронике. Летом этого года компания Sensusvite опросила 1350 британских автомобилистов. Выяснилось, что 25% владельцев машин с адаптацией адаптивным круиз-контролем никогда

его не включают, а еще 7% даже не знают, как им пользоваться. Похожая ситуация с электронными помощниками. Почти пятая часть опрошенных водителей избегают системы удержания в полосе. Почти столько же полностью отключают автоматическое экстренное торможение. Многие считают, что эти системы больше мешают, чем помогают. Голосовыми помощниками не пользуются почти 18% опрошенных. 17% владельцев автомобилей с проекционным дисплеем вообще их не включают, а еще 7% не знают, как это сделать. Не слишком популярны даже сиденья с массажем. Регулярно ими пользуются лишь 22% владельцев. Дистанционный запуск двигателя используют 24%. А режимами движения, которые сегодня есть почти в каждом новом автомобиле, регулярно пользуются меньше трети владельцев. А без каких технологий водители уже не готовы обходиться? 58% назвали Bluetooth. Камеры заднего вида регулярно используют 46% владельцев. Спутниковую навигацию 44%, а обогрев лобового стекла 41%. На отношение к технологиям влияет возраст водителя. Как показывает исследование, чем старше владелец машины, тем меньшим количеством опций он пользуется. Забавный факт. Единственная функция, которая противоречит этой тенденции – обогрев стекла. По статистике, молодые водители пользуются этим реже. При этом эксперты рекомендуют водителям хотя бы разобраться в возможностях своих машин. Ведь знакомство с электроникой – это не только способ получить больше за свои деньги, но и повысить безопасность и комфорт. И похоже, проблема современных автомобилей не в том, что технологий слишком мало, а в том, что их уже столько, что водители просто не знают, зачем половина из них нужна.

0: Avator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесных. «Кто есть кто» на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. «Доктор Пеппер» любили звезды рок- и поп-сцены «Зизи Топ», «Бич Бойс», «Шер». Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом «Imagine», газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и «Доктор Пеппер», ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. «Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», — возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванила», одного из самых успешных вкусов того времени.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура.

0: Вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. По замыслу министерства, сети 5G должны быть запущены в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. В Крыму продлили приостановку организованного отдыха детей в лагерях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Согласно указу, бронировать, принимать и размещать детей запрещено до конца года. Ограничение начало действовать с 22 июня. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: РБК-коллекция.
2: В России сокращается число вейп-шопов за год. С августа 2025-го количество точек торговли электронными сигаретами в городах-миллионниках сократилось на 11% до 11 тысяч. Такие данные по запросу РБК предоставил сервис 2GIS. Игроки, которые принимают решение о закрытии сегодня, как правило, делают это из-за невозможности соответствовать требованиям для получения обязательной лицензии, рассказал в беседе с Ольгой Зуевой автор статьи РБК, обозреватель Виталий Кривов.
3: Ужесточилась регуляторика. Уже с марта 2027 года владельцы табачных точек и вейп-шопов должны будут получить лицензию на торговлю табаком. За лицензию придется заплатить. Более того, лицензия будет выдаваться на каждую точку по отдельности. То есть, если это сеть, то ей придется получать на каждый магазин отдельную лицензию. Многие не смогут получить эту лицензию, потому что они нарушают действующие правила. Как, например, правила обязательного расстояния от образовательных учреждений. Текущим правилам есть общий федеральный запрет на то, чтобы торговля вейпами и сигаретами не осуществлялась на расстоянии ближе, чем 100 метров от школ и детских садов, то теперь такое расстояние будет определять каждый муниципалитет по отдельности. Понятно, когда ты сеть, у тебя на каждый муниципалитет может быть отдельное правило.
4: Как бизнес будет адаптироваться к изменению условий?
3: Многие игроки понимают, что у них есть как бы два варианта. Первый — это закрывать точку, второй — это продолжать работать, но работать нелегально. По оценкам участников рынка, большинство игроков сейчас склоняются к тому, чтобы работать нелегально, потому что с экономической точки зрения у них все хорошо. Хороший трафик, у них хорошие продажи, но давит на них именно рост ставки акциза, усложнение в продвижении продукта в интернете, правилах того, как должна располагаться продукция на витринах, то, что витрина должна быть затемнена. Есть и те, которые просто меняют профиль своего бизнеса, то есть они будут заниматься той же самой торговлей на той же самой точке, но уже торговлей не вейпами, а чем-то другим. Пирожками будут торговать. Еще часть игроков просто расширяет существующий ассортимент, то есть теперь помимо вейпов сюда добавляются обычные сигареты, линейка FMCG, то есть это жвачка, кола, напитки, какие-то снеки и так далее. Все это для того, чтобы повысить маржинальность существующей бизнес-модели.
2: Ну, добавим еще к этому, что сейчас в тренде, на самом деле, здоровый образ жизни и всякого рода ретриты.
5: Всем привет, панки вернулись. Я Таня Маркевич, и со мной в студии Даня Терентьев.
6: Привет, привет.
5: Наша программа о предпринимателях, которые сегодня находятся в центре предпринимательского сообщества, драйвят свой бизнес. Сегодня у нас в гостях два бренда, которые работают с фотографией и воспоминаниями.
1: Панки бизнеса.
5: Это компания PaperShoot и Мила Коновалова-Балиханова, основательница бренда и экс-консультант McKinsey. И Варвара Веденеева, основательница и генеральный директор сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс». Вы обе работаете с офлайном, с печатью, с процессом фотографии. При этом мы живем в мире цифровых технологий, облачных сервисов. Мил, сегодня все чаще можно увидеть интерес к камерам и к процессу съемки. Почему вам кажется, что этот тренд возвращается?
6: Мне кажется, что телефоны сейчас снимают очень документально, это очень высокое разрешение, из-за этого живость фотографии на телефон, она немного теряется, это видно больше и больше с каждым годом, и поэтому люди как будто бы ищут форматы, которые упрощают получение более аутентичных снимков,

0: более вайбовых. И в этом отдельные камеры или вот там наш пейпершут хорошо помогают, потому что у них вот изначально вот эта вайбовость, она заложена. Чтобы на телефон так фотографировать, там нужно и как-то приноровиться, и фоторедакторов много использовать. В общем, это просто упрощает процесс вот этого аутентичности и получения удовольствия от запечатления момента.
1: А это вообще вот аналоговость, это тренд, это нишевость, или нишевость — это и есть тренд?
0: Ну, мне кажется, это тренд, да. Мне кажется, возвращение, вот особенно с ИИ, вот и всем вот этим как бы диджитальным, оно немножко начинает как бы съедать, что ли, потому что физического ничего нет. И я, например, вижу, что даже руками как будто сейчас намного больше люди любят делать. Ну, может, это моя лента, но в ней очень много именно крафта, то есть какие-то рисунки перенести, что-то смастерить самому. У меня там в виш-листе сплошные мастер-классы и вот именно то-то, что можно руками поделать.
2: Варвар, а зачем приходят к вам? Вот какие фотографии печатают? Вообще с каким запросом приходят?
3: Ты знаешь, я бы сформулировала это так. Вот есть фотографии для социальных сетей, а есть фотографии для фотокниг. Людям важно распечатывать, и людям важно пересматривать. То есть, мне кажется, к нам приходят как раз за форматом. Это те изображения, которые люди хотят подарить, вернуться к ним, пересмотреть. Те изображения, от которых возникают мурашки. Это фотография, где там, не знаю, ребенок макароны себе в нос засунул и смеется. И эти моменты ты их никуда не выставишь, но они просто исчезнут из памяти, учитывая ту скорость, в которой мы живем.
1: Такой вопрос. А почему это уходило вообще? Что мы говорим, вот мы возвращаемся. Как будто всегда людям нужны вот воспоминания, вот такие вайбовые моменты.
3: Всего стало очень много. Мне кажется, здесь такой виток, что приходит технология, она нам очень нравится, потом происходит какое-то насыщение, а потом происходит избыток. Слишком много чатов, слишком много фотографий, слишком много пикселей, слишком много гигабайт, терабайт. Мила сейчас правильно сказала. Для того, чтобы снимать, я сама хочу завести отдельную камеру, чтобы там были только семейные фотографии. И я завела, я снимаю на пленку.
2: Мил, а вот скажи, ты говорила про крафтовость. А в целом это можно сказать, что это не просто про камеру, это история про какой-то стиль жизни, про какое-то замедление, про изменение темпа. В чем запросы и почему это становится так важно?
0: Я вот точно вижу по нашей аудитории, у нас вот такие очень аутентичные, ищущие что-то новое ребята. Я думаю, в периодике точно так же, что там кому-то скажешь, и они подумают, что, ну, типа, в телефоне же все есть, зачем это печатать. А это вот это особенное ощущение. И вот в пейпершуте то же самое особенное ощущение, когда ты не видишь, что ты снимаешь, и ты потом одновременно все это как бы испытываешь, эти кадры, которых не было. Стиль такой, что вот открыт к тому, что не вылизано, не идеально, как бы оно перед тобой в каком-то таком сыром виде есть, и тебя вдохновляет.
2: Мил, ты когда запускала продукт, что было самым сложным? Вообще, с чего все начиналось?
0: Ну, продукт существовал. Мы его привезли и развивали бренд в России, привносили там все, что возможно. Вот. Но когда мы только-только запустились, самое сложное было вообще объяснить, что это такое и зачем оно людям может быть нужно. Там наш маркетинг-отдел из одного человека тогда нащупывал все эти сообщения, мы экспериментировали с разными форматами. И как бы сейчас плюс-минус понимаем, как это делать, но вначале прям очень сложно было объяснить, что это такое и почему людям это может быть интересно. Второе – это про доверие, то есть люди должны понять, что это такое, и поверить в то, что это действительно классный продукт, его стоит попробовать. Мы, соответственно, первый год, наверное, мы только этим и занимались, что пытались понять, как сделать так, чтобы нас увидели, нас поняли, и чтобы мы запали в сердечко.
1: А как вообще вот доверие добиться?
0: Большую роль сыграли инфлюенсеры. У нас классно получилось вначале выйти к нескольким большим блогерам, там практически за бартер, и они чисто из какой-то симпатии, любви сделали классные сторителлы про нас, рассказали классные истории, кто-то дал детям, они пофотографировали. И там с этого, в принципе, началась как-то наша виральность, начали залетать первые ролики. Мы как бренд всегда старались быть очень поддерживающими в плане клиентов и как бы правильно все там показывать и креативность эту поддерживать. Но, наверное, именно вот через это сарафанное радио, через первых людей, которым понравилось, они стали рассказывать другим, через какое-то подтверждение от всех остальных получилось сделать эту историю вот очень интересной для большого круга людей.
2: Варвар, у тебя сарафанное радио работает или как приходят к тебе клиенты?
3: Слушай, ну, когда мы начинали, конечно, это сарафанное радио. Сейчас мы достаточно, ну, как, наверное, крупный малый бизнес, можно так сказать. Ну, у меня уже все настроено, атрибуция. Что прикольного, когда мы начинали, я, в принципе, задумывала это как традицию.

0: мне один консультант подарил эту идею, он сказал, периодика – это традиция. И так и оказалось. То есть люди, которые делали у нас первый заказ, они проникаются этим. Самое главное, ну, наверное, это те эмоции, которые получают они и их семья, когда они пересматривают. Но у нас нет таких же ярких или еще более ярких эмоций, когда мы начинаем повторно пользоваться продуктом. А вот наш продукт, фотокниги, они дают эти эмоции. И более того, я тут поняла, что фотокнига, заказанная сегодня, через 10 лет она будет иметь просто какую-то невероятную ценность.
1: Ты это транслируешь своим клиентам? То есть ты объясняешь ценность?
0: Когда я начинала бизнес, это было 11 лет назад, у меня не было семьи, я только так, по инерции, слышала что-то. Поэтому я учусь у клиентов, у нас очень крутая аудитория, они просто, я не знаю, ну, пишут там, может быть, 5 абзацев обратной связи, я все это беру в работу. Вот мне кажется, в этом самая большая ценность. И клиенты нам говорят, я заказал, я стал заказывать теперь 3 раза в год, я делаю подарки, вы закрыли все мои потребности в том, чтобы быть клевым семьянином. Потому что что дарить там бабушкам, если есть уже дети в семье? Ты даришь эмоции.
1: А кто твой главный клиент?
0: Мы видим разбивку тех людей, которые к нам приходят на сайт, делают заказы. Ну, у нас самая широкая аудитория, это, конечно же, женщины 35+. Вторая аудитория, это 24-35. И третья аудитория, это 45+. Вот это, ну, на самом деле, неожиданная история, но для людей этого возраста, видимо, настолько привычно печатать фотографии, и они настолько соскучились за вот эту 20-летнюю эпоху диджитала, что они просто обожают.
2: Было дело. Сначала идея, какое-то решение своей проблемы или увлечение, и из нее бизнес, или сначала желание сделать бизнес, и потом поиск идеи, которая решит потребность многих людей. Мила.
3: Мне, возможно, тут проще будет ответить, потому что PaperShoot уже существовал. То есть я его не изобрела, я его увидела, просто влюбилась, сразу побежала по всем знакомым показывать. Все были в таком же восторге, и я просто не могла не начать. То есть мне прямо очень хотелось этот бренд развивать, что-то с ним сделать интересное. Я, конечно, не знала, что это будет в таких масштабах.
1: Сложно войти в такой бизнес? Сколько стоит вход?
3: Много. Ну, я не скажу точную цифру, но это были все мои сбережения за время работы. Просто из-за особенностей там большая часть как залог лежит в Тайване у производителя. Но, опять же, мы сильно сэкономили на разработке как бы производственных прототипов, потому что взяли уже готовый продукт. Дальше, после того, как мы уже все договоренности сделали, и товар был в России, мне кажется, как любой стандартный локальный бизнес, что у тебя есть команда, вы начинаете снимать контент, вы начинаете это раскручивать. Мы в перформанс особо не могли вкладывать, потому что его уже не было, когда мы начали. Мы вот как раз в 22-м запустились. Потом мы через блогеров, через бартер так потихоньку развивались, пока не началась виральность.
2: А инфлюенсеров вы привлекали? Или они к вам приходили как клиенты? Вы такие, о, ты же чувак-инфлюенсер, расскажи про нас по-братски.
3: Были слишком маленькие, чтобы кого-то привлекать первое время. Сейчас, конечно, такое есть. А вначале нужно было всем писать, нужно было уговаривать, нужно было им объяснять, что это такое, почему их аудитории может быть интересно на такое посмотреть. То есть это был такой целый квест. Новичкам всегда сложно, потому что даже если ты уговорил инфлюенсера, но ему продукт не очень нравится, он хорошо про тебя не расскажет. И вот нужно именно как-то вот так вот это сделать, чтобы как-то все сошлось, у всех был вин-вин, и тогда это работает. Вот это вот нащупать, понять, это прям очень-очень сложно.
2: Варя, вот у тебя было похоже или вообще иначе?
0: Это мой второй бизнес. У меня было агентство до этого. Здесь все началось спонтанно. То есть это просто друг друга. Мы пили кофе, он говорит, а я вот собираюсь делать такое приложение, а ты не хочешь со мной сходить? Я говорю, хочу. Я как раз завершаю свою работу. Ну, вот так вот я сходила навстречу. Это были инвесторы, они дали мне 200 тысяч долларов. По тем временам это было около 10 миллионов рублей. Ну, и получается, вот за 11 лет мы дошли до... Ну, вот мы закрыли 25-й год с выручкой там 650 миллионов, по-моему, 170 миллионов чистой прибыли.
1: У вас много завязано все равно на импортном сырье, да, бумаге и так далее. Как это отразилось на выручке?
0: Мы не покупаем сырье, мы работаем с подрядчиком, у нас проектное производство. Они, ну, решают все эти задачи, это их хлеб.
1: То есть вся закупка, она делегирована проектному производству?
0: Ну, мы включаемся. То есть, естественно, там в 2020 году, когда был кризис логистики, там 2022 и все остальные события, там длинная цепочка, конечно, мы в курсе. То есть часто производство приходит и ставит нас перед фактом, что такой бумаги нет. Коллеги на рынке, уже на рынке фотокниг меня знают, я не знаю, что они про меня говорят, но я человек достаточно там упорный, усердный, наверное, я могу залезть куда-то без мыла, но мы бумагу достаем, аналог

0: находим и так далее.
1: И как это влияет на прибыль? Твои ожидания, с которыми ты заходила в бизнес, и вот что сейчас?
0: Я заходила в бизнес без ожиданий, и мне кажется, это самая правильная позиция, потому что я озвучу честно, я считаю, что предприниматели в России, которые начали бизнес в 2020 году, им в 2030 году должны выдать, если их бизнес выстоит, просто диплом MBA, что они могут преподавать в любой бизнес-школе мира по уровню вообще устойчивости, адаптивности и прочего. Потому что такое количество нестандартных решений, ну, никто, наверное, ни в одной стране, ни один предприниматель не принимает. Отвечая на твой вопрос, да, про прибыль, это невозможно посчитать. Ты как бы строишь прогнозы, и ты не знаешь, что куда пойдет. Ну, вот у нас случилось импортозамещение с европейских материалов на китайские. У нас рентабельность подскочила. Одновременно с этим ушел из России Google, отменили рекламу, рекламная монополия и так далее, стоимость на рекламу выросла.
2: Милая, в рамках всей этой школы выживания, о которой Варя рассказала, как вообще аудитория себя ведет вот, в непростые времена?
3: Скажу честно, у нас как-то все нормально вот сейчас. Я просто начинала в 22-м году, и как бы я не...
1: Не знаешь, как хорошо, да?
3: Да, да, то есть у меня не было каких-то таких там спокойных времен, и вот мы как бы как-то привыкли, мы такие очень гибкие, постоянно что-то новое пробуем, по-разному двигаемся, поэтому я там думала, что сейчас будет спад, но мы вроде в этом году с ростом идем, с небольшим, но как бы у нас все в порядке. Вот, никогда не знаешь, может, было бы намного лучше, как бы, и на самом деле ты все равно теряешь, но просто как бы это не очевидный минус. Наши клиенты нас продолжают поддерживать. Может, еще из-за того, что мы как бы у нас ниша такая подарочная, дофаминовая, люди сейчас на это обращают внимание. Можно купить камеру, которая как бы тебе очень долго прослужит, там никаких расходников, никаких дополнительных трат после покупки не требуем. Может, это как-то помогает, может, что-то еще. В общем, мы кризис чувствуем, но не так сильно, возможно, как другие бренды.
1: А расскажи про ваше офлайн-пространство. Зачем вам шоурум?
3: У нас вот самовывоз был с самого первого дня, когда наш офис был комнаткой на пятом этаже в Флаконе, просто потому что бренд новый, людям нужно удостовериться, что мы существуем, что им сейчас там какую-нибудь картонную камеру привезут за довольно большие деньги. А сейчас просто так совпало, что мы переехали в центр, у нас офис на первом этаже, там довольно легко сделать доступ как бы в часть офиса. Мы ее сделали отдельной зоной, и это шоурум. Ты можешь прийти, потрогать, ты можешь задать кучу вопросов. Если вдруг что-то не так, можно прийти там, починить. У нас очень классная аудитория, все очень приятно, интересно слушать, о чем они говорят. Потому что одно дело в тексте, другое дело, когда вживую приходят, спрашивают, ты вот понимаешь, какие вещи лучше объяснять. В общем, для нас вот шоурум — это какое-то такое пространство для нас контакта с клиентом, и для клиента это место устранения сомнений и вот повышения доверия. Вот, но шоурум как что-то отдельное, как вот отдельный магазин с отдельным пространством, отдельными консультантами, вот это для нас было бы, наверное, неработоспособно.
2: Варя, как удается держать цену и привлекать аудиторию, которая должна сосредоточиться на более каких-то жизненных вещах? Сказывается ли это на аудитории, вообще на ее количестве?
0: Ну, смотри, если там вопрос про бизнес, бизнес растет. Мы росли каждый год абсолютно, сейчас в наших цифрах расти сложнее, рост, наверное, замедляется, но он есть. Часть аудитории у нас... Это наша уже привлеченная аудитория, это люди, которые стали нашими постоянными клиентами. Дальше твой вопрос в том, не хотят ли люди тратить сейчас на что-то другое. Ну вот, на мой взгляд, я и Мила, мы, наверное, как бы вот попали в какой-то запрос общества. Может быть, люди устали от этой скорости, может быть, они устали от тревожности, может быть, они обратились в то, что вечно. Вечные ценности. Семья – это вечная ценность. Семья – это то, во что стоит инвестировать. А вот как инвестировать в семью? И люди понимают, что это качественное время, это воспоминания, это эмоции. И, ну, об этом говорят и психологи, там, и на радио, да? То есть людям говорят, проводите друг с другом качественное время, смотрите в глаза, спрашивайте ваших детей, что там они запомнили. Нам нужно пространство и какие-то артефакты, чтобы вообще запоминать эту реальность.
1: А как на эти ценности или через какие каналы вы привлекаете новую аудиторию?
0: Я думаю, как и у Милы, достаточно сложная задача. Мы, как ледокол, мы создаем спрос, мы создаем рынок. То есть если ты приходишь там на рынок пластиковых окон, люди уже знают, что это такое, когда их нужно ставить, знают цикл и так далее. У нас люди не знают, что такое фотокниги. Им нужно объяснить, почему это нужно вообще, рассказать им про ту проблему, которую они еще даже сами не осознали, что вот они утопят телефон, уйдет облачный сервис из страны, что ты будешь делать? Куда денутся 10 лет твоего ребенка из жизни? Мы инвестируем очень много в партнерский маркетинг, в

0: пиар-проекты. Мы в июле на День семьи, любви и верности. Это наш праздник. Мы прямо решили, что это 100% наша история. Мы очень долго готовили спецпроект с московским долголетием, и мы сделали совместную выставку про пары, которые прожили в браке 40, 50, 60 лет вместе. Для нас, как для маленького бренда, ну, это очень много усилий.
1: Какой у вас средний чек?
0: Средний чек? Слушай, ну, там 5200, 5400 такой. Это цена подарка.
1: А если говорить про LTV, например, то есть какое количество раз человек возвращается?
0: Вот 70% людей делают один заказ в год, 30% людей делают два и более заказа в год. Понятно, что это когорта, мы как бы ее обновляем, там раз в квартал мы просто смотрим. Но наша задача, безусловно, повышать количество возвращаемых клиентов.
1: Мил, как у вас? Сколько вы тратите на рекламу? Какие основные каналы продвижения?
2: У нас, я думаю, можно разделить там, продвижение на три каких-то главных компонента. Один — это просто быть на виду, это контент, который мы делаем, это UGC. То есть это вот как бы создать видимость, чтобы о нас не забывали, и какие-то новые люди на нас там случайно или не случайно натыкались. Второе, мы стараемся делать классные продукты, которые вызывают какой-то резонанс, новые кейсы. Сюда же, наверное, коллаборации, что получается сделать что-то интересное, что зацепит, чуть больше влюбит в нас. Важная часть, что Papershoot — это что-то, что ты вот как бы покупаешь с любовью и надеждой, что жизнь станет интереснее. И третье — это, конечно, там, триггеры всякие, то есть это такие правильную фразу сказать, в нужный момент выпустить какую-то либо коллаборацию, либо сообщение так, чтобы добавить мотивации к покупке. Вот, собственно, если какого-либо из этих компонентов не будет, то все это немножко развалится, потому что нужна какая-то мотивация. Еще из больших инструментов, из платных инструментов, которые мы используем вне нашей команды, то есть вне производства контента, это вот инфлюенсеры, наш большой механизм, который нас сильно поддерживает. Причем он никогда не отслеживается на цифрах, то есть невозможно отследить прямую корреляцию, что ты у кого-то выставился, и после этого там какие-то определенные цифры, но как только этот инструмент как-то забывается, например, у нас на пару месяцев он не работал, было четко видно, что как бы это того стоит. Такой тоже важный инструмент — это виш-листы. Мы подарок. У нас как бы отдельная аудитория — это люди, которым нужно что-то подарить, тем, у кого все есть, те, кто любит что-то новенькое, любит экспериментировать. Это тоже наш большой способ продвижения. А что касается среднего чека, LTV и так далее, у нас тут немножко все одновременно и проще, и сложнее. Мы не такой продукт, который периодично надо покупать. То есть ты покупаешь камеру, там можно добавить около 1000 на сопутствующие всякие аксессуары, которые мы добавляем для более полного опыта. И как бы больше человеку обычно не нужно. К нам клиенты возвращаются в основном те, кто прям очень сильно влюбились в камеру и любят с ней экспериментировать. Это можно купить дополнительные объективы, мы выпускаем фильтры для того, чтобы фотографии там были в разных оттенках сразу. У нас новые кейсы выходят с некоторой периодичностью. В общем, мы как-то обогащаем этот опыт, но, опять же, это уже, так скорее, какие-то дополнительные истории. У нас вот такой вот понятной периодичности с клиентами даже очень лояльными нет.
3: Сейчас прервемся, затем поговорим про комьюнити, про отношения, про людей. В общем, моя любимая тема.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
5: Бешеные деньги.
4: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все здесь

сделки по телефону, информация из газет, учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми и держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.

0: образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
1: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Яндекс.Такси Александр Аникин.
6: Книга Даниэль Канеман называется «Thinking Fast and Slow». В российском переводе «Думай медленно, решай быстро». Про то, как устроен наш мозг и о том, как он принимает решения. Каждый топ-менеджер, особенно маркетолог, должен ее прочитать. Хотя это не просто. У меня в процессе чтения обычно ты страниц 20 прочитал и вспотел уже. Поэтому вот это та книга, которую я точно совершенно рекомендую. Она дает понимание, что наш мозг устроен, и принятие нами решений устроено вообще не так, как нас учит классическая экономика. Там описаны разные типы когнитивных искажений, поэтому очень крутая книжка.
4: Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Мы не удивляемся, когда двухлетний ребенок смотрит на щенка и говорит «собака», потому что привыкли к обыкновенному чуду узнавания и называния предметов. Саймон пытается сказать, что чудеса интуиции экспертов носят тот же характер. Правильные интуитивные догадки возникают тогда, когда эксперты, научившись распознавать знакомые элементы в новой ситуации, действуют соответственно. Верные интуитивные выводы приходят в голову с той же легкостью, с какой малыши восклицают «собака».
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Годовая инфляция в России, по данным на 24 августа, составила 6,23%. Она ускорилась на 0,1 процентного пункта, сообщила Минэкономразвития. При этом за прошедшую неделю рост цен зафиксирован на уровне 0,01%. Сегмент продовольственных товаров показал снижение на 0,6%. Сильнее всего подешевели капуста, картофель, морковь, свекла и помидоры. Производство сжиженного природного газа в России в июле составило 2,3 миллиона тонн. Это на 14% больше, чем год назад, следует из данных Росстата. За 7 месяцев года объемы достигли 20,5 миллионов тонн, что также оказалось выше прошлогоднего уровня на 12%. Ведомство отмечает, что в летний период на производственных объектах проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства. Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев опроверг РБК закрытие сделки по продаже своей доли «Росатому» в группе компаний 28 августа. По его словам, сделка в этот день не состоится, поскольку госкорпорация выполнила не все условия, предусмотренные договором.

0: При этом Шишкарев отметил, что не отказывается от исполнения договора, а требует лишь точного соблюдения процедуры. О возможном закрытии сделки по выкупу доли накануне сообщал Росатом. РБК направил запрос в госкорпорацию. Банк России предлагает усилить требования к представителям владельцев облигаций, чтобы повысить качество работы этого института. Регулятор отмечает, что одна из существующих проблем – низкий порог входа. Это может быть любая компания, которая присутствует на рынке 3 года. ЦБ намерен установить дополнительные требования к размеру уставного капитала компании, деловой репутации его работников и руководителей. Интерес россиян к хранению сбережений в банках снизился, сообщили в ЦБ. В августе только лишь около трети опрошенных ответили, что средства сейчас лучше хранить на счетах. В то же время растет привлекательность наличных. Их выбирали 37% респондентов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Панки здесь, у нас в гостях Пейпершут и Периодика, и мы переходим к теме комьюнити.
2: Панки бизнеса.
1: Как вы его развиваете, как оно появилось, как вы распознаете своих?
3: Мил, давай к тебе сначала.
4: У нас очень интересно все это складывается. Эта маленькая, миленькая камера PUBG оказалась ужасно поляризующей, и у нас очень много людей, которым мы прямо сильно, которых мы сильно задеваем тем, что мы вот существуем, хотя есть телефон, есть камера на телефоне, и зачем вообще все это? И при этом есть люди, которые ужасно в это все влюблены. Как оказалось, это как бы не про определенную группу, это про взгляд на мир и про вот эту открытость, экспериментальность, в общем, желание какой-то аутентичности и кайфования какого-то от жизни.
3: Общие ценности.
4: Да, то есть вот есть эти общие ценности. Вот я набирала команду, и у меня в команде только ЦА Папша, то есть это вот люди, которым все эти ценности очень близки. Сам продукт отсекает лишних, и к нам приходят люди только с этими ценностями, и поэтому с самого начала комьюнити как-то само образовывалось. К нам приходили другие фотокомьюнити «Картон», которые делали фотопрогулки. Они нам предложили эту идею, что давайте мы будем офлайн с вами развивать. Мы им давали камеры для того, чтобы они могли делать эти фотопрогулки. А нас зовут на фестивали, мы на этих фестивалях делаем какие-то офлайн-активации. Вот, и у нас вот в целом как-то за счет ценностей это комьюнити, оно как-то само приобретало форму.
3: У вас есть задача какая-то, которая решается с помощью комьюнити? Или это про настроение, про ваше собственное мироощущение?
4: Мне кажется, PUBG — это про любовь к жизни и всему, как бы это вот такие вот позитивные, открытые ощущения и чувства, и что работа с комьюнити, она вот будет направлена в эту сторону. Точно это оцифровать как-то, что это принесет какие-то там точные прибыли, точные охваты и так далее, это я не уверена, но как бы, что комьюнити для нас работает, и что вот нам было бы классно видеть этих людей, получать от них какой-то дополнительный фидбэк. В общем, это точно работает, нужно просто нащупать формат. Возможно, это будет не только Пейпершут, а что-то еще. В общем, как бы тут просто нужно сконцентрировать на этом усилия, направить время в эксперименты с различными форматами.
1: Варя, а вот у вас комьюнити — это прагматика или высшие смыслы, или все вместе?
5: Слушай, у нас есть большие социальные сети, есть очень вовлеченные клиенты, которые дают нам обратную связь, и вообще я считаю, что они и дают нам смысл, ради чего мы существуем. Пару лет назад я начала подкаст. Я вышла замуж в 22-м году, и вдруг я такая: пу-пу-пу, а как пользоваться семьей, что это такое? Мне никто не выдал инструкции и так далее. Я решила завести подкаст, который называется «Близкие люди». Я стала туда звать всяких экспертов, чтобы разобраться, зачем вообще нужна семья в мире, где я одному супер. Я веду этот подкаст уже, получается, 4 года. У меня 2 детей, то есть пока я веду этот подкаст, я сама немножко эволюционирую по этой семейной карьерной лестнице, если так можно сказать. И сейчас я нахожусь в такой точке прикольной, которая подводит меня к новой идее, как раз к комьюнити настоящего. Я думаю, вот возникает у меня вопрос в бизнесе. Как строить коммуникацию? Я иду на такой тренинг, на такой тренинг. А как быть с семьей? Вот где мне взять эту информацию? Я абсолютно не понимаю. Я подумала, что я хочу в сообществе вот такие темы поднимать и искать, обсуждать это с теми людьми, которые вместе со мной идут этот путь, а не кто-то, кто мне сверху говорит.
1: Получается, сообщество стало медиа, превратилось в медиа.
5: Подкаст стал медиа, а сообщество, я думаю, что осенью оно оформится и появится.
1: Что, вот Мила рассказала про коллабы. Да. Вы используете коллабы как способ?
5: Мы научились делать коллаборации хорошо, мы научились их

0: учитывать, то есть так, чтобы мы могли прогнозировать, так, чтобы мы могли вообще делать хороший брифинг и понимать, кому мы идем в коллаборацию и зачем мы идем. Просто приведу пример. Мы делали как бы совместный проект, спецпроект со «Спартаком». У нас там был брендинг на стадионе и так далее. Но это мимо наших каких-то бренд-смыслов и так далее. Это некорректная для нас коммуникационная точка. А вот с «Московским долголетием» это 100% про наши ценности. И вот это очень крутой опыт. И мы научились его делать, и поэтому мы сейчас делаем там 5-6 крупных коллабораций в год, но они 100% усиливают и наш продукт, и приводят релевантную аудиторию.
1: Мил, ты сказала, что ты собираешь вокруг себя единомышленников, только такие люди могут вместе с тобой драйвить бизнес. И как удержать вокруг себя такую команду?
2: У нас продукт изначально довольно хорошо отсеивает тех, кто как бы как-то не концептуально мыслит, не креативен, как-то слишком детален. У нас вот прям есть выражение, что папшевский человек или не папшевский человек, и это прям сразу всем видно. Тут какой-то там изначально фильтрация есть. А затем с самой командой я вот очень много внимания обращаю на темпераменты людей. Из консалтинга вот я принесла MBTI, типирование. Это не астрология, это то, как человеку комфортно работать в четырех направлениях. И в зависимости от этого мы как-то калибруем команды, и когда у нас новый найм, мы отлично понимаем, что вот там в эту команду кто-то более структурированный нужен, или кто-то, наоборот, кто добавит хаоса. И таким образом получается классно в каждом отделе сохранять и динамику, и при этом какую-то структуру и результативность. И еще очень важная вещь, которую мы делаем, это очень гибкая, в каком-то смысле динамичная оргструктура. Мы с мужем оба из McKinsey, у нас есть опыт работы с организационными структурами, и мы прям каждый раз, когда у нас новый найм, мы прям спрашиваем у ребят, есть ли такое, что вам чего-то больше хочется делать, чего-то меньше, и мы под них адаптируем, поэтому у людей есть ощущение, что они что-то новое делают. Очень важно как бы для людей наших ценностей и типажа, что ты привносишь ценность, делаешь что-то интересное и немножко другое.
1: А международная команда Папша, она как-то влияет? Или вы вообще абсолютно автономны?
2: Мы практически автономны. То есть они делают продукт, там подаем им идеи, как они могут его инновировать и так далее. Мы скорее им даем фидбэк. На нас они особо сильно не влияют. Мы как бы отстраненная, можно сказать, компания, вот, которая соблюдает их какие-то базовые рекомендации, экспортирует их продукт.
3: А сколько человек, Мила, у тебя?
2: У нас всего 15 человек. Вот, при обороте 200 миллионов. Ну, у нас, конечно, маржинальность довольно маленькая, это товарный бизнес, то есть, понятно, там очень много затрат. Компания росла в кризис, как бы называется. Мы очень переживаем каждый раз, когда новый найм, мы к этому серьезно подходим. И вот за счет вот этого подхода 15 человек у нас прям оптимально закрывают все потребности. Вот, например, мы сейчас начнем развивать комьюнити, и, скорее всего, появится новый человек, мы будем думать, куда его встроить. Пока что. Но 15 человек — это такой оптимальный, прекрасный размер. Я вообще не могу. Это прям очень приятно.
3: А Варя, у тебя сколько человек?
0: Было 50, сейчас стало, по-моему, 43. И у нас еще несколько позиций. Ну, будет 50, я думаю,
3: вот
0: так.
3: И вот были ли ошибки?
0: Одни ошибки. Просто мой путь выстлан ошибками.
3: Есть ли какая-то ошибка, о которой должны узнать все?
0: Слушай, это очень индивидуально. То есть я считаю, что это настолько зависит от личности основателя, от того, какие ты ставишь перед собой цели. Я что-то перечиталась каких-то бизнес-книг, переслушала бизнес-подкастов, начала делать так, как говорят там какие-то серьезные тети и дяди, и наломала дров. Сейчас я вернулась к тому пути, который мне интуитивно кажется правильным. Я вообще, в принципе, свой бизнес строю на том, как мне интуитивно кажется, вот, ну, я иногда могу прийти и сказать, коллеги, нам нужно вот это сделать, я не могу вам, не могу найти вам подтверждение, просто сделайте это. И это работает. Как-то я, видимо, это чувствую уже хорошо, а вот аналитического мозга мне не хватает.
1: А у тебя такой вот стиль управления или такая атмосфера в команде, что тебя челленджит?
0: Я очень люблю принимать решения, основанные на данных, и я очень люблю работать с данными. Я много с нейросетями работаю, с данными, потому что там есть какие-то прикольные корреляции, которые не очевидны. Мне самой очень круто принимать решения.
1: А, например, расскажи.
0: Ну вот из недавнего я пересматривала матрицу наших продуктов. Мы заводили какие-то продукты, 20 страниц, 40, 60, такой размер, такой размер. И себестоимость, она ковалась в моменте. Вот, я не знаю, в апреле 23-го года нам назвали себестоимость, ну и как-то ее индексировали. Я дальше думаю, почему это так? Я засунула все это там в чатик, посмотрела, и я понимаю, что шаги нелогичные. Нужно это все пересобрать. Я пошла к производству, и мы, ну, сделали это более логичным, более рациональным. Более того, у нас есть одна ошибка, которая просто вот, как там анекдот про рыбью голову. Ну, просто так делали и делали. У нас один размер некорректный. Как только мы исправим этот размер, мы сможем печатать в два раза больше страниц за те же деньги. Но я чувствую, что с матрицей что-то не так, без данных. То есть мне там никто не говорит, посмотри матрицу.

0: Я просто понимаю, что здесь что-то не так, как, может быть, к вам приходит, да, в программу. Ты не знаешь, никто тебе не выдал методичку, что вот, знаешь, как школьная программа. Вот сейчас тоже из-за таких ошибок мы считаемся до миллиарда, мы малый бизнес. Вот я подумала, что, ну, раз мы почти уже там подходим к миллиарду, я хочу взять опыт более крупного бизнеса. Я наняла руководителей, ну, прям за высокие зарплаты. И я... Может быть, это была ошибка найма. Может быть, я не умею нанимать. Хотя мне и агентство делали найм и брали там за каждую позицию свой гонорар. Но мне не сложилось с этими коллегами построить эффективных отношений.
1: Это какие-то как бы культурные различия? Или это именно разное понимание вот, бизнес-процессов? Или это вообще вот люди другого входа культурного?
0: Про культурный код не знаю, но точно заметила, что люди, которые работали в найме, в крупных структурах, в корпорациях, ну, это редкость, чтобы такой человек интегрировался в малый бизнес. Тут какие-то другие тебе нужны области, наверное, творчества, зон ответственности, понимания. Ну, в малом бизнесе все делают все, и как бы хаос — это... Творческий хаос — это некоторая норма. Да, в корпорации, если ты придешь с тем, что я готов делать все, я толерантен к хаосу, ты там не сможешь работать. Там другая нужна структура ума, наверное.
2: А зумеров ты берешь?
0: Ну, у меня вся команда. Основная команда, вот, наверное, 23-27. У нас очень много.
1: Как там все эти ужасы, про которые про них рассказывают? Вот, и опыт Милы тоже очень интересен, что они правда там приходят, уходят без предупреждения, вот это все.
2: Хаос-то они вообще не готовы.
3: Мне кажется, это просто какая-то такая очень маленькая часть ребят, которые приходят с такими очень высокими ожиданиями того, как все идеально должно работать, но на самом деле там, особенно в малом бизнесе, идеально ничего не работает, и, естественно, какие-то заминки, и вот их вот это очень сильно задевает, они пытаются отстаивать свои границы, немножко ранее границы других, вот такое может быть, но это прям редкость. У меня вот тоже почти все в команде зумеры, это просто отличные ребята, они очень вовлеченные, они постоянно что-то придумывают, они действительно... Я, когда начинала работать, там сложно было поднять вопрос, что вот вы что-то странное говорите. Было очень мало ребят, кто осмеливался как бы там как-то перечить, а они сейчас прям вот спокойно. Вот я прямо уверена, что если я сказала что-то не то, меня поправят. И из-за этого я намного смелее могу идеи давать. Я всегда прислушиваюсь. Вот если даже что-то странное, что у меня отторжение такое сильное вызывает, я вот этот вопрос забираю и вот хожу с ним и думаю. И потом возвращаюсь, пытаюсь как бы со своей стороны, там, со своего опыта сказать, что вот мне кажется, что из-за этого это может не сработать. И человек соглашается, тогда как бы, ну, хорошо. Если не соглашается, у нас, кстати, были случаи, когда я говорила, давай сделаем, как ты говоришь, мне интересно посмотреть.
1: А защищать границы других, это как? Типа, не обижай меня, а то я тебя обижу.
3: Ну, это было, вот девушка была после университета, это было первое место работы, ей было некомфортно от того, что от других отделов есть некоторый хаос. И она высказывала это как претензию к этим отделам, что они должны работать лучше, потому что они ей делают некомфортно. Она как бы пристыдила то, как устроена работа в другом отделе, и они начали защищаться, они об это поранились. Всем было больно и неприятно, хотя ситуация нормальная, просто важно очень подстраиваться, а не возмущаться сразу, что как это так, вы не идеально работаете, чтобы не идеально работалось.
1: Что ждет переводику? Что говорят стратсессии? Варя.
0: Слушай, ну я оптимист, я считаю, что в предпринимательстве, знаешь, это такое здравое пересечение оптимизма и прагматизма. Ну, без этого просто никак. То есть ты, когда происходят какие-то приколы и сложности, ты на оптимизме, а когда все ровно, ты все время так на стрёме, ты думаешь, так, надо на всякий случай перестраховаться и так далее, это, возможно, ненадолго. Чтобы такого можно было бы прикупить, чтобы подстелить себе там соломку.
2: А есть ли какая-то идея, которая, ну, как бы тебе кажется, вот будет флагманской в ближайшем будущем и как раз ну, выведет бизнес на новый уровень.
0: Мой бизнес?
2: Конечно.
0: Ну, нет, я честно скажу, что вот этот год и, может быть, немножко следующего года у нас под то, чтобы навести прям супергигиену, навести порядок во всех местах. То есть если мы будем дальше расти, вот мы сейчас в той стадии, что любой следующий скачок у нас добьет, пока у нас нет поставленных на рельсы процессов. Вот, я это озвучивала всем руководителям, которые ко мне выходили. Они говорили, мы построим процессы, но процессов нет. Вот, так что я занимаюсь этим сейчас.
2: Мила, у тебя?
3: Ну, у нас вот тоже базово сейчас много усилий уходит на процессы, на эффективность, все оцифровать, добавить логики, просто чтобы комфорта больше было. Это очень важно для снижения тревожности и меня, и моего мужа-партнера, и команды, вот, чтобы им было понятно, что происходит. Но у нас нет тоже революционных идей, но мы хотим приоритизировать,

0: совершенствования опыта, да, то есть придумывать какие-то вещи, которые позволят от съемки на пейпершут больше впечатлений получать через аксессуары, через дополнительные фильтры и комьюнити. Я вот все еще думаю, что это большая тема, там, точно нужная, там, полезная для нас и для наших клиентов, вот, но просто нужно найти к ней ключик.
1: Я, кстати, хочу сказать, что это одна из тех вредных идей, которые я подцепила из книжек, что нужно искать какую-то срочную big idea и как бы втаскивать ее в бизнес. То есть, может быть, безусловно, каким-то бизнесом нужно поискать. Но у нас еще поле не паханное, процессы, все наладить, все оцифровать, все как бы разделить там на проектную, на операционную деятельность. И вот, опять же, ну, у нас бизнес адресованный клиентам, и вот очень хочется сказать другим бизнесам, услышьте своего клиента и просто начните делать хорошо. Или, может быть, чуточку лучше. Посмотрите, там вот в отзывах в целом есть все big idea, весь бэклог на год вперед, что нужно совершенствовать. И вот это такая штука, что люди почему-то, предприниматели, игнорируют обратную связь от клиентов и идут там, мы сейчас будем везде интегрировать какие-то ИИ-модули и так далее. И ты думаешь, ну, окей, хорошо.
2: Таня, а ты что скажешь, с нами панки бизнеса или...
3: Пусть там гость ответит, Варя, вы все-таки панки или стратеги?
1: Мне кажется, мы панки-стратеги.
3: Мила, вы?
0: Мне кажется, это может быть скучный ответ, но мне кажется, нельзя. Вот, это вот как вопрос про то, как быть предпринимателем. Ты должен быть стратегичным, ты должен уметь считать и делать все надо, и ты должен быть панком, чтобы вообще решаться это делать. Потому что как бы запустить это вообще панково, там что-то новое придумать, это панково. А вот сидеть там копаться, там ничего нового не делать, это, конечно, вот, в общем, с этим ничего интересного не сделаешь, наверное.
3: Это были панки бизнеса. Таня Маркевич, Даня Терентьев, компания PaperShoot и Мила Коновалова-Балиханова, основательница бренда и экс-консультант McKinsey. И Варвара Веденеева, основательница и генеральный директор сервиса печати фотокниг Периодика Пресс. До встречи снова.
4: Повтор программы.
5: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Российский автопарк заметно постарел. Каждая четвертая легковая машина в стране оказалась старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в Общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. По подсчетам Ассоциации российские автодилеры, за пятилетку средний возраст автомобиля вырос на 3 года. Чем опасно стремительное старение машин, как можно было бы омолодить их парк, выяснял Владимир Асулов.
6: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях четырехлетних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России, либо за рубежом, машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают, и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта купленная машина может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
7: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше миллиона километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать. Что мы хотим в итоге? Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество и обновление парка. Потому что если государство будет видеть, как и из чего сегодня парк состоит до конца, это будет публичная прозрачная история, в итоге Минтрумтор получит цели, какие мы машины должны производить, какие они нужны, сколько и какие сегодня старые, какую программу утилизации надо запускать.
6: Представитель МВД в рамках профильного круглого стола признал проблему. Каждый четвертый легковой автомобиль сейчас в России старше 15 лет. Такого возраста при этом каждый пятый автобус и 40% грузового транспорта. Чем старше машина, тем больше у нее возникает технических неисправностей. Но это логично. В итоге выше риск попасть в ДТП и тяжесть вот этих самых аварий. Состояние транспорта ухудшается в том числе из-за дорожающего ремонта. а у властей возникают вопросы к качеству расходных материалов. При этом решать проблему нужно цивилизованно, без ущерба для владельцев и отечественного автопрома, заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
7: Надо не просто обновлять парк, надо обновлять парк, во-первых,

0: современными транспортными средствами. Безопасными не могу не сказать про то, что в период 22-24 года по решению правительства, когда были приняты определенные послабления, связанные с системами активной безопасности, пассивной безопасности транспортных средств, в силу того, что не было у нас импортозамещенных узлов, мы запросили автопроизводителей, на самом деле воспользовались практически все этой возможностью, и практически 98% достигало количество новых транспортных средств, выпущенных отечественными автозаводами без современных систем безопасности. Надеемся, что вот это черное пятно, оно осталось в прошлом.
1: При этом в МВД считают, что обновить автопарк также помогут льготное кредитование и лизинг, причем как для легковых, так и для грузовых машин. Впрочем, сейчас подобное омоложение упирается в ключевую ставку Центробанка. Об этом в рамках профильного круглого стола заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матинков.
2: Компании просто не в состоянии покупать автомобили в лизинг или в кредит по текущим финансовым условиям. Спасибо большое государству, которое делает большие шаги для физических лиц, в частности. Есть послабления и льготы для участников специальной военной операции, врачей, учителей, которые могут приобретать автомобиль в кредит. К сожалению, ставки при этом кредиты не являются льготными. Только скидка действует за сданный автомобиль и куплен новый, опять же, с учетом невысокого ценового диапазона, который предлагается гражданам купить. Все-таки до 2,5 миллионов рублей — это достаточно простые машины. Многие, может быть, хотели что-нибудь получше купить. Естественно, мы все с вами знаем, те, кто покупает машины, те, кто их продает, что цена месяц от месяца, в том числе исходя из курса, растет. И, конечно, машина становится у нас в последнее время больше уже к роскоши, все-таки, а не к средствам передвижения.
1: При этом спрос на легковые машины в России продолжает расти, несмотря на старение парка. По данным Автостата, продажи новых с января по июль год-году выросли на 12 с лишним процентов и превысили 730 тысяч 700 штук, а на вторичном рынке россияне приобрели чуть меньше 3,5 миллионов машин. Это на 4% больше, чем было за 7 месяцев 2025-го.
3: О том, как можно бороться с устареванием российского автопарка, рассказал Владимир Асулов. Разработчик игр Rockstar Games назвал душераздирающей для команды утечку видеозаписи игрового процесса GTA 6. Компания также сообщила, что игра почти готова. Расширенный показ состоится 27 августа. А сказать, что утечка видео игрового процесса GTA 6 таким образом стала душераздирающей, значит ничего не сказать, говорится в этом сообщении. В Rockstar извинились перед игроками за долгое ожидание новых подробностей об игре. Но напомню, хакер или группа хакеров под ником CyberLeak ранее публиковали материалы, еще не вышедшие GTA 6, и вместе с ними появился документ под названием Edict CyberLeak, в котором авторы утечки потребовали от издателя игры Take-Two публичных извинений и изменения ряда практик игровой индустрии.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшие в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Мине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории — это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце.

0: Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
3: Да, что нам-то делать?
4: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
6: Работа над отдыхом.
7: Хобби все чаще перестают быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Число погибших в результате наводнения в Непале превысило 150 человек, сообщил местный новостной портал со ссылкой на полицию. Посольство России в стране заявило, что в зоне катаклизма находились 4 россиянина, связь с ними прервалась. Мощный поток воды со стороны Китая хлынул в сторону непальского округа Расува утром 26 августа. Пострадала инфраструктура, примерный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов.